0: Интересная идея.
1: Хорошая идея. Потому что дома мне не разрешают поставить дома вот все это оборудование, правильно? Ну, как, а как ездить-то наездишь?
0: Дома... Ты стоишь почти как дома, плечом к плечу все вместе.
1: Такая коммунальная, знаешь ли, квартира. Ну, следующая композиция.
2: Да, а следующая композиция.
1: А вот я вижу, а что ты мешок этот взял?
2: Придется.
0: Он будет уплывать потом на нем.

0: как простому, так сказать, российскому, скажем так, жителю пришла в голову мысль научиться играть вот на этом инструменте, называемом волынка? Может, поведаешь вкратце? Ну, я помню, еще давно приезжал один дяденька из Германии и играл на волынке. Ну, там, в Германии он как-то так... А как вот тебе-то? Это я спрашиваю у Тимура Рафиева, собственно, потому что он как раз дудел в мешок. Не, ну, обычно как? То есть, там, скажем, какие-то бабушки, там, они там покупают внуку, там, баян, например, да? Вот, потом, естественно, внук, он там переходит на аккордеон. Ну, вполне логично, да? Вот, а вот я, например, вот если бы мне бабушка купила волынку, я думаю, что это бы семья не одобрила.
1: Да нет, не было никаких гипотетических бабушек. Гипотетических бабушек. Да, купил дедушка. Волынка. Заметил.
0: Знаешь, нужно книжку написать. Моя первая волынка. Мой первый пистолет. Моя первая волынка.
1: Обезьяна бездарь, поет, играет крокодил, знаешь?
0: Нет, не помню.
1: Вот. Ну, это самое, смысл в чем, что не было никаких каких-то глубинных идей, это вот как ребенок идет по улице, да, вот, видит игрушку, захотелось. А я даже по улице не шел.
0: Ну, откуда ты узнал о существовании, о волынке?
1: Вот, ну, как-то узнал,
0: по, знаешь, телевизору или как вот образ-то. Ну, вообще, на самом деле, если не знать, что это
1: ну, же... Ну, нет, ну, я не был настолько непросвещенным. Я играл в рок-музыке на бас-гитаре, вот, как девушка. Вот, может, хуже, наверное, хуже. Вот, и слушал просто фолк-роковые группы различные. Вот, и очень мне как-то вот захотелось.
0: А вот делаю, знаешь, ну, как, еще остались даже люди, которые сами делают колонки. Как правило, это бывшие хард-рокеры. Вот они там у себя в клубах стругают колонки, постоянно с какими-то динамиками, пульты паяют. Ну, то есть, хотя уж там масса фирм различных выпускает, но все равно они лучше, как бы считают, что они делают лучше. А вот, ну, инструменты делают, да, там, вот, а волынку можно самому пошить?
1: Закономерный вопрос. Ну, в общем, если есть вещи, это мешки.
2: Ну да. Вот. Обратитесь к спонсорам, кстати.
1: Кстати, да, я обращаюсь ко всем спонсорам. Сделайте мне волынку. Вот. Ну, в общем, если серьезно, да.
0: Она стоит, кстати, бешено, говорят.
3: Да, да, конечно. Мы купим такой мешок, в который дудеть не нужно, потому что не во всякий мешок нужно дудеть.
0: Там, говорят, еще наставится и ногой качает.
1: Ну, ногой это...
0: Специальный человек. Они вдвоем играют. Но самые богатые.
1: Но это миф, это миф. Нет, нет, ручками качают. Качается, вот как Андрей.
0: Подмышкой, да? Вот
1: подмышкой, да. Привязывается вот сюда. Вот.
0: Ты представляешь, какая у него битка, наверное, у этого должна
1: быть? Да, они все такие накачанные, такие вообще просто.
0: Ну, а у тебя-то волынка, чё, как из волынка, из чего, откуда ты ее добыл?
1: Да, ну, я, нет, не, ну, буду, да я не буду раскрывать вообще тайны. А,
0: ну, понял. Ну,
1: в общем, как-то мне... я скромный человек.
3: Клетка. Настоящая шотландская клетка. Цвет нормальный.
0: Все. Нормальный, да. Кстати, вот, по-моему, вот эти вот во что дуют от кальянов. Похоже. Ну ладно. Композиция.
3: Сейчас будет насквозь гнилая песня, скороговорка такая. Значит, все гнилое. Вот стоит гнилое болото, на нем стоит гнилое дерево. На дереве гнилой сук, на суке гнилая ветка. И дальше все гнилое, что живет на этом дереве. Да. Водится.
0: Ну, прав,
1: гнилая
0: прав,
1: птица, птица гнилые черви.
0: Да. Птица гнилая, это вообще...
3: Гнилая птица.
0: Правда, у них же в перьях водится. Черт-ки что, бывает, почешешь и оттуда...
3: Да. А самое клевое, что все вместе и подряд. Поехали. On the bog there was a tree, a tree, rotten tree, tree in the bog, and the bog down in the valley, all the rotten bug, bog down in the valley, all the rotten bug, bog down in the valley. On the tree there was a limb, rare limb, rotten limb, a limb of the tree in the bog, and the bog down in the valley, all the rotten bug, bog down in the valley, all the rotten bug, bog down in the valley. On the limb there was a branch, rare branch, rotten branch. The limb of the limb of the tree and the bug and the bug down in the valley. Oh, the rotten bug, bug down in the valley. Oh, the rotten bug, bug down in the valley. On the branch there was a finger, a finger at the tree, the finger, the branch of the limb of the limb of the tree and the bug and the bug down in the valley. Oh, the rotten bug, bug down in the valley. Oh, the rotten bug, bug down in the valley. On the twig there was a nest, rare nest. The twink, the branch, the tree, and the bog, and the bog down in the valley. Oh, wild rotten bug, bug down in the valley. Wild, wild rotten bug, bug down in the valley. In the nest there was an egg, ray, ray, rotten egg. Egg in the nest. The feather and the button, the egg, the nest, the twinkle, the branch, the branch, the limb, the chin, the bug, and the bug down in the valley.

0: кончил все плохой, на самом деле. Penny Buck down in the valley.
1: Брейк такой. Конкурс, я думаю, надо. Тот из наших геройских радиослушателей, который позвонит в следующий эфир и повторит эту скороговорку, получит в подарок от программы «Монмаранси» поддержанный насос от автомобиля, тоже подержанного, потому что уже нет мазы на нем ездить, едем насосом надувать, но подарок все равно приятный. Главное, да, он здоровый еще такой, такая труба, и снизу приварена эта плюшка такая. Замечательно, таких уже сейчас не делают.
2: Ну что, по лирике вдарим?
0: А сейчас будет знаменитая ирландская песня, какого века?
3: Юр,
0: 16-го без слов.
4: Для всех ребят,
0: которые не знают слов.

0: Мы бы хотели сыграть вот вам на прощание одну очень известную песню Ивана Маккола, которая называется «Грязный старый город». Она достаточно современная, хотя она в ирландской традиции. Вот. И, в общем-то, я считаю, что это было бы отличным прощанием.
1: Да, да. К тому же мы все живем в самом чистом городе Европы, Европа — городе-герой Москва.

0: Ровно в 1:12 закончила свое выступление группа Pack and Piper. Ровно такое время было, в общем-то, на такое количество времени была выдана нам пленка. Ровно мы поместились в это время. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли и поиграли очень классно. Мне действительно понравилось. Кстати, когда слушаешь такую музыку по-живому, то несколько по-другому к ней относишься, потому что если вот в записи, это все-таки как-то несколько... Ну, сами понимаете. Там же магнитофон плохой. Я почему тут сижу? Тут магнитофон хороший. Музыку послушать надо иногда. Вот. И поздравляю вас от лица нас с праздником. И надеюсь, что как-то может быть, когда у вас появятся еще творческие идеи, мы опять тут соберемся, стенку проломим и сделаем еще один концерт.
1: Здорово.
2: Спасибо вам.
0: До свидания.
2: Спасибо.
3: До свидания.
4: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.
5: Доброе утро всем тем, кто все-таки не упал около своих радиоприемников и решил послушать, а что же может быть дальше. Ну, а дальше быть может только одно — встреча с весьма, ну, непонятным существом, то есть со мной. Это сиамский близнец и его друг Александр Лаевский со своей передачей «Монморанси». Вот, ну, не было меня вот в прошлый раз по очень таким причинам, потому что вот птица прошлая произвела на всех огромное впечатление положительное. Вот, меня вызвали в ряд институтов, также и в новый открывшийся при МГУ факультет под названием «Птицеводство». И вот все подумали, что вот тут особенно главнокомандующий передачи «Монморанси», что я самовольно прогулял эту передачу, решили меня поставить в угол. Но двойственных углов на радио не нашлось, и поэтому решили отменить наказание. Я правильно все сказал, ты как думаешь? То есть, понятно, Саша прикусился язык, и поэтому говорить не может временно. То есть теперь я вот как главнокомандующий стою на мостике капитанском, вот, и как в песне поется «Я пучеглазый морячок». Вот, очень много писем присылают наши радиослушатели на передачу. Вот, и присылают они по поводу того, что живут они на всяких островах, где водятся очень замечательные птицы. Вот, и одна девушка нам поведала о том, что у них на острове живет птичка, которая летает боком. Но она по внешнему виду не уступает ничем перед другими птицами. Даже орел своей, ну, вот этой окраской перьевой ничем тоже не уступает. То есть, если их поставить на финишную прямую рядом, они будут, ну, нормально стоять. То есть, ну, коготок в коготок, по оперению, если судить, вот. Вот, ну, а птицу вообще у нее попытались взять интервью, а почему вы летаете боком? Ну, на это птица ответила: лошадь же тоже буквы «Г» ходит, и нормально. Вот, ну, а в принципе, наша лаборатория продолжает изучение множества птиц новых, которые сейчас, вот, особенно в этот зимний период, решили, так сказать, поближе к человеку. Ну, то есть, вот, даже прям непосредственно к человеку. Вот тот же грудилапчатый хватун. Ведь какая птица хорошая. Вот даже Катя Половинкина себе завела птичку такую. Она, правда, ругалась в прошлый раз, она что-то завела. Вот, но это не важно. Вот, я хочу представить тех, кто сегодня за окном. Сегодня за окном гордо реет венгерский флаг. Вот. Гордо потому, что его представляет группа «Лайбах» в своем этом самом законном эфире. Вот, и они будут сегодня исполнять музыку в стиле 94-го года. Вот, вообще, диск называется «НАТО», но не просто так, что взяли, придумали, ну, четыре инициала, четыре буквы начальных всех лидеров этой группы, а просто потому, что группа вошла в НАТО. Ну вот, Россию приглашали в НАТО, Лайбах приглашали в НАТО. Россия отказалась, а Лайбах согласился. То есть у вооружения НАТО теперь есть группа Лайбах. Вот вы видите даже призывы к войне. Вот, вообще скоро Лайбах выезжает в Чечню. Вот, а еще я сегодня по телевизору слышал, что новую птицу открыли. Чеченская глупая птица. Вот, ну, правда, ее никто не видел еще. Ночью только слышат крики. Поэтому решили, что глупая. Ну, как это так? Птица ночью появляется вот откуда? Ну, не появляется, просто ее не видно, а кричит. Ну, понятное дело, что это не человек. Потому что такого глупого человека просто быть не может. Ну, ночью выйти и кричать. То есть люди спят. Ладно, там время спрашивал бы. А то кричит. Ну, соответственно, это птица. Потому что, ну, если в процентном отношении сравнить интеллект кошки и птицы, то у кошки значительно выше интеллект, соответственно. То есть другого слова сюда и поставить невозможно. А вот... ну и опять же, кошка, она кричать не умеет. Мяукать, да. Вот она там мяу свою скажет. Ну, ночью кто разве услышит там, ну, в радиусе 10 километров кто-нибудь? Конечно же, нет. А вот это вот именно птица выходит во двор и кричит. Не, ну ладно бы, если было матом. Там еще понятно, что это человек, но это явно был птичий крик. То есть вот, ну, если кто когда-нибудь слышал крик орла о помощи, то можно было бы сравнить вот это, ну... Нет, все-таки орел, он немножко у него не подходит, он все-таки слабо кричит, потому что в облаках, когда он кричит, эхо из... Нет, не так. Эхо отскакивает просто, ну как, берет, отскакивает от облаков и этим усиливается. Вообще даже существуют такие усилительные облака. И это доказывалось еще в древние времена, ну, когда не было такой, ну, телефонов всяких там, да? Ну, вот как сейчас, там, телеграф, телевизор, там, радио, опять же, вот мы сейчас на радио сидим, мы говорим свободно, и вы нас спокойно слушаете, ну, вот. А раньше было так, что если встать на одной горе одному человеку, а другому встать на другой горе, ну, может, даже на другом конце планеты... Вот, если крикнуть прям точно в облако, ну, направить свой голос в облако, он отразит его, усилит и направит к тому человеку. Даже могут перепонки лопнуть. Вот, очень многие птицы так гибли. Ну, правильно, когда звук усиливается, идет очень мощный сигнал звуковой, и у птицы просто перья осыпаются от звукового сигнала. Ну, то есть, да, и уже готовые окорочка на землю сыпятся. Так вот охотились тоже на птиц раньше, вот... В Новой Гвинее. Тогда она, правда, старая была, теперь ее новой назвали, потому что, ну, как-то там они по 1000 лет исчисляют. То есть вот была старая Гвинея, прошло 1000 лет, пошла новая Гвинея. Вот, ну и сейчас идет новая Гвинея, и все нормально. То есть я не географ, я орнитолог. Нет, я орнитолог, это правильно. Меня Катя научила, говорит, орнитолог — это вообще другое. Орнитолог — это вот как раз орнитологи, это кто ориентируется вот по карте города Москвы. Вообще, вот я даже знаю, где продается подробная карта улиц, подворотней, арок и еще каких-то вот подземных пешеходных переходов. Карты есть даже. Ну, допустим, вот я потерявшийся в Москве пешеход. Я достаю свой блокнотик, у меня маленькая карта подземных переходов. То есть я могу там переходить под землей, ну вот, где светофоров нету, и вообще очень сложно. Ну и люди вообще, некоторые боятся красного света. То есть, ну, инфракрасное излучение же идет от красного света, от любого. Ну вот почему вот у птиц есть красные глаза? В древности, когда были паровозы и семафоры, их называли семафорами. Этих птиц называли семафорками. И, ну, даже, ну, их пытались уничтожить, но эти птицы очень так вот, ну, как-то размножались широко. именно не быстро, а широко. То есть размножение велось по территории широким способом, то есть массово. Они чуть ли не строем летали. Ну вот, допустим, едет паровоз, да, все там дым, кочегары вовсю там лопатами двигают в стороны. И стоит семафор, вроде бы должен зеленый гореть, и даже эта вот штучка поднята вверх, вот как если рукой тормозить, вот как обычно халтура стоит на дорогах. Вот, а тут бах, и это самое, красный свет, это семафорка сидит. И для этого специально в этих в паровозах были отстрелочники, которые отстреливали этих птиц. Но, правда, их есть было нельзя, потому что у них вот в кожице лапок содержалась какая-то кислота непонятная. Ну, она не то, что там зубы от нее выпадали, а просто она действовала на сетчатку глаз. Она становилась не сетчаткой, а полосками, и зрение переходило в двойственную плоскость.
0: А на них охотился кто-нибудь из других птиц?
5: Ну, вообще, птицы боялись их, но вот лиса охотилась. Потому что у лисы у нее как раз и есть сетчатка в полоску. Вот, а сейчас вот группа Европы, как будто вам кажется, играет. На самом деле это опять же вот за окном венгерский гордо реет флаг, играет группа Лайбах, там очередной кавер-версии. Нет, кавер-версия. Это если говорить с акцентом, там, с армянского, то можно сказать кавер-версия. Нет. Ну, в общем, это не важно, это я не об этом. Так, что-то меня притормозило. А, птица сим... Значит, птица-семафорка, да? Ну, сейчас, конечно, таких птиц нет, и это понятно. Почему? Потому что семафоров как таковых нет уже. И роль этой птицы на Земле закончена. Также и орла скоро тоже не будет. Ну, у нас как принято, вот гордый, как орел, да? То есть, когда гордыня пропадет в человеке, сразу орлов не станет. Вот, и... Птицы-сокол тоже скоро не будет. Вот, там остро, как соколиный глаз, там все, ну, зрение такое, да? Вот как все в очках начнут ходить, то все. Птицы тоже такой не будет. Ястреба тоже не будет. И птицы нырка не будут, когда все перестанут, вот эти спортсмены, прыгать с вышек в воду. Вот. Ну, это самое, птица-нырок, она же смотрит на человека, видит, что он ныряет, и тоже за ним туда же. Вот, а жрать-то хочется всем, а всего полно в воде. Это мы, люди, не догоняем, что там, блин, в воде вообще просто. И капуста морская есть, и ежи даже есть морские, не говоря уже о звездах. Вот, ну, дно — это тоже небо, в принципе, только наоборот. Если посмотреть глазами в дно, просто вот взять так вот лицом, если взять лицом так на водную гладь, так положиться, прям так вот. Ну, представляете все мои глаза сейчас, как я ложусь, прям так вот, на воду лицом. То есть, ну, вот особенно, когда штиль, а то, ну, будет за веки заливаться вода, и будет очень неприятно. Вот, то можно посмотреть и увидеть мерцание звезд. Ну, конечно, не такое яркое, и даже, ну, вот падения звезд не будет. То есть, не надо ждать там, пока звезда упадет, желание загадать. Потому что такого не будет. Катя, не надо вот там, ты сразу какую-то эту посудину принесла, успокойся. Вот. Кстати, в тазах звезд тоже не бывает. Вот можно, правда, звезды смотреть, если принести таз и поставить его под солнце. Ну, не прям на руках его к солнцу поднести, а именно на землю под солнце поставить. И посмотрите, там будет отражение звезд. Ну, я в детстве такой ерундой занимался. А что-то сегодня наш Саша молчит.
0: Нет, я просто, так сказать, в таких вопросах вот, ну, не особо сведущий. Мне интересно...
5: А, я знаю, ты просто птицу-молчанку завел на прошлой неделе. Она стимулирует... Ну, вообще вот есть птица-говорунда, а есть птица-молчанка. Ну, для тех, кто... Ну, есть такое выражение, конечно, очень плохое. Оно, ну, словяной понос говорится. Или как-то... Ну, в общем, правильно все поняли. А, вот тут с группы Лайбах подсказывают, что словесный понос. Но это не важно, они все равно по-венгерски только разговаривают. Что-то посоветуют, я тут как ведущий филолог. Да, как ведущий филолог знаю, как говорится, словесный или словесной. Вот, и специально для таких людей исследовательский институт орнитологический завел вот таких птиц-молчанок. То есть, если вы много говорите, вам так бах эту птицу домой. И все. И через недельку у вас появляется такое настроение, вам не хочется ни о чем говорить. Вот. И вы просто сидите, слушаете, молчите.
0: Причем тут надо сказать, что датчики показывали, когда производили исследование мозга птицы молчуна, что она-то на самом деле совершенно вот ее настроение не соответствует ее внешнему виду, который вообще действительно подавляет психику. На самом деле у ней внутри сплошная радость. Еще стоит сказать, что эта птица, исследование мозга на ней проводится вот тем же методом спицы, которым всегда, то есть в мозг вводится такой специальный мозговой катетер, через который рассматривается мозг. Если у всех птиц там, ну, несколько таких катетеров можно вставить в головной мозг, то это и только один, поскольку мозг очень маленький, и он весь в сплошной радости. А мозг радуется, а уже сил дать команду на радость ее тушки у него нет. И она очень понурая всегда.
5: Ну да, в глазах такой блеск, то есть вот конкретный. Ну вот, когда видишь, что человек радуется, но не улыбается, то у него в глазах свечение такое идет. Вот, но это свечение, оно когда... Ну, соприкасается с другим таким свечением, оно очень вредно. У бровей начинается расчленение. Просто они вот так бровь идет, да? А когда идет слияние двух лучей, то получается, что она раздваивается. То есть посередине брови проходит полоска. Вот, и уже это четырехпараллельчатые люди получаются. То есть у них вот эта бровь такая очень ужасная. Их, кстати, сейчас очень много по Москве ходит. Такое ощущение, что таких людей никто не видел. Все лица такие здесь сделали. Даже вот Лайбух сейчас, наверное, перестанет петь. Но это не важно. Вообще, вот ты говорил, что спицы вставляли. Сейчас другой способ ввели в орнитологии. То есть просто высасываешь шприцом мозг. И под микроскопом вот на этой стекляшке размазывают его. И рассматривают. Ну, а потом... То есть, обратно вкачивает его, и все нормально. То есть даже птица не теряет своего там интеллекта и прочих данных. То есть она вот как была тупорылой, так и осталась. Вот, вообще общество защиты птиц решило вычеркнуть курицу как птицу.
0: Да, вот сегодня, кстати, Катя сделала такую ошибку орнитологическую.
5: Она, по-моему, всегда ошибки делает.
0: Кстати, также, также были вычеркнуты пингвины, а из рыб были вычеркнуты дельфины.
5: Да, им не место.
0: Не место, конечно.
5: Птиц. Вот, а о рыбах вообще тоже очень много материала. Ведь, как, опять же, подтверждается теория, что рыбы — это те же птицы. Вот. Дело в том, что когда вот опять же лицом лечь на воду и посмотреть вниз, ну как бы небо наоборот, там же тоже как бы птицы летают, только это рыбы плавают. Вот, и поэтому вот существует такая версия, что птицы произошли от рыб и наоборот. То есть круговорот воды в природе. Птиц. Вот правильно подсказывает, птиц в природе. То есть, когда птица вокруг Земли облетит, это называется круговорот птиц в природе. То есть, один такой виток занимает у птицы 351 день. Точно, 351 день. Вот, ну, конечно, вы думаете, а как же она питается там, вот пока перелетает вот этот... Виток делает пока. Ну как, космонавты тоже в небе живут, там невесомости. Ну, готовятся птицы, конечно же. Ну, нет, конечно, не подумайте. Математику изучать им не приходится. Потому что, ну, все вот эти полеты у них рассчитаны заранее. Еще тогда, 2000 лет назад, в мозг ввелась информация. Ну, конечно, человек не в силах был тогда произвести что-то такое серьезное. Все это было, как у нас сейчас принято, необъяснимое объяснять Богом дано. То есть бах, вот и все, ошарашило. Если я завтра научусь на руках ходить, что это очень сложно, то это от Бога будет. Вот, ну, потому что объяснить я это не смогу.
0: Или просто повезло, скажут.
5: Да, есть вот тоже такой везунчик.
0: Да, да.
5: Вот есть такая мушкара сейчас в Москве, везунчик называется. И причем вот самое главное, что она вводится зимой и заводится именно в кроличьих шапках. То есть ты идешь, ну вот можно заразиться как в метро, там, даже в такси, многие таксисты ездят в кроличьих шапках, но у них... Дело в том, что, ну вот, когда голова высокая, она прям к крыше соприкасается. И, ну, металл вот этот, он же такой холодный, он прям вот давит на голову, и можно вот светофоры не видеть. То есть просто проезжает мимо. Иногда едешь и думаешь, вот чайник на красный свет поехал. А он же не может освещать, потому что давление крыши на голову создает помеху зрения, и он не может уже видеть светофоры. Вот для этого они одевают кроличьи шапки. На пассажиров за день много, и везунчик подхватил. Вот, а потом по пассажирам пошло дальше. И вообще, ну... Не носите кроличьих шапок, опять же, Greenpeace беспокоится. Хоть мощные-мощные заводы по производству вообще кроликов. Вот, ну, конечно, я отвлекся, кролик это не птица, но... Но есть и вид в природе птиц, у них тоже, у них не перья, а мех.

0: На первый взгляд это можно не увидеть.
1: Это можно, чтобы наши радиослушатели поняли, как бы визуализировать твою мысль, как липучка. Вот на кроссовках, на базитических, на этих, на...
0: Ну, да, да,
1: очень
0: да.
1: похож и принцип,
0: это,
1: да.
0: Ну, это отсюда и было взято.
1: Кстати, да, вот метод липучки уже был взят из вот этой шкурки. И их даже и разделывать особо там и не надо. Они легко отстегиваются.
0: Не, ну это не отстегивается, это делается и так, в общем. Ну, для этого всего надо хоккейную клюшку. Вот, и тушку, ну, со шкуркой птички. Вот, тушка кладется на тумбу. И главное в этом, ну, попасть птичке именно по той части тела. Вот, ну, нет, конечно, не по голове. Потому что, чтобы шкурка с другой стороны могла оголиться. То есть... Вот, если попробовать в обратную сторону, то можно вывернуть наизнанку, эффекта не будет. Потому что обратно наизнанку вывернуть будет невозможно. Как бы произойдет затор, запор. Ну, не... ну, сложно достаточно. Уже мы и по-всякому пробовали выбить оттуда тельце. Вот, но это очень трудно. Это вот как этот червь внутри называется. Селитер, вот, это точно так же. Вот, конечно, тельце короткое, вот селитер уже там достигает и 30 метров. Но это не человечий, который коровий селитер. Ну, у коров же тоже он заводится там внутри. А все это из-за того, что в наших колхозах до сих пор не научили коров принимать нормальную пищу. Вот. Едят все подряд. То есть, вот как выгнали коров в поле, и хоть трава не расти, все равно все сожрут. Но это, в принципе, корова-то не птица. Хотя и такое бывает. Говорят, пословица-то, даже корова летает. Нет, не такая пословица. Другая, я перепутал. Хорошо, что корова не летает. А то, представляете, коровы, как птицы в небе парят. Поэзия целая. Был такой поэт Фэт, он посвятил коровам, которые летают, стихотворение. Я бы его, конечно, мог рассказать наизусть, но я его не учил заранее. Вот, ну, вообще, о коровах. Коровы дают молоко. Вот. Но есть такая птица, даюн называется. Ну,
1: название... То есть она, ты имеешь в виду, дает или...
0: Нет, я вот как раз хотел пояснить, что она не дает. Она как раз берет, то есть не берет, а доит корову. Вот, ну, и дело в том, что у нее есть одна проблема. Это четырехголовая птица. Чтобы полноценно отдоить корову, ей надо сразу четырьмя клювами захватить соски. Вот, и опять же, эта птица принадлежит к типу человекогубых птиц. Вот, потому что по кромке клюва у нее идет мягкая кожа, чтобы не попортить соски.
1: Да, то есть губа обычно. Да. И, кстати, тут надо сказать, что тот фермер очень борется с этой птицей, поскольку птица, естественно, гнездится в таких ямках в высокой траве. И когда коровы идут на вот выпас, вот, то эта птица ловко.
0: Сразу,
1: да. Птица прямо ловко присасывается всеми четырьмя вот клювами за сиськи коровьи.
0: Да, она
1: и
0: уже
1: висит.
0: Копытами отмахать ее не может.
1: Уже не может отмахать никак. Они то не достают, она еще имеет свойство становится плоской такой. То есть она крыльями обхватывает коровьи да. бока еще, и все, и прямо вот так висит. Вот, и, но она очень хитрая. То есть,
0: и не говоришь ее, она даже не отойдет. Там спасибо, говори, пожалуйста. И все равно она же человеческого языка не понимает.
1: Да, и к тому же она получает свежее молоко. По сути, вот корова как ест, так сразу молоко вырабатывает. Ну, и получается такая картинка, что птица как как только, ну, целиком наестся, она сама становится, вот как птица вымяк размером сразу. Отпадает в траву, отпадает прям, и все. А корова приходит домой, вроде жрала весь день, а молока нет.
0: Одни соски торчат.
1: Одни соски торчат вообще, да.
0: Вот, но, конечно же, прогресс не дал птице широкого размаха, иначе бы коровы вымерли.

0: Как единица. Вот, ну, представь такую картину. У твоей коровы родился теленок. Вот, ну, обыкновенный теленок, ну, как у всех вот рождаются телята, так и у твоей коровы теленок. Вот, ну, конечно, для этого нужен бык-воспроизводитель. Ну, за некоторые деньги ты бы его нашел. Ну, одного теленка отдаешь самцу, одного забираешь себе. Ну, что, чтобы честно все было, а то бык пахал, как конь педально, а тут ему не досталось ничего. Вот, но это не важно, мы сейчас о другом. Значит, у твоей коровы появился теленок. Маленький такой, глупый, как соска. Вот, и он, конечно, есть хочет. И есть хочет он не как теленок, а как бык. Вот, а есть ему подавать только свежее материнское молоко. Всякие вот эти малыш там не проходят никак там. Вот, ну, наши дети очень любят вот перетертые яблоки, да? А вот телят они не любят. Ну, ряд экспериментов был. Персики, вишни, ничего не проходит. Только молоко материнское. А так как матери коровы, то можно только корове. Вот. Ну, а магазины тоже не переносят. Содержание воды в молоке магазинном не соответствует мировым стандартам. Ну, а теленок хоть глупый, но он все-таки закон читает, и он не хочет соглашаться, чтобы его кормили этим. Ну да, я к чему все это веду-то? Вот, ну и представь себе, ты, у тебя теленок все такое, как бык почти ест. Вот, а твоя корова приходит с пастбища, а ты, ну что, с молоком она тебе так плечами жмет, а говорит, да нет его молока-то. Да как нету? Да вот птички все склевали. Вот, ну и какой выход человечество придумало? Ты идешь, звонишь, и тебе говорят, сейчас мы вам бильярдичка пришлем. Откуда такое название? То есть просто вот этот фермерщик, он удивляется, при чем здесь бильярд вообще? А все название пошло от того, что берется вообще действия бильярдщика какие? Он берет палку, вот, ну, ее в профессиональных кругах уже называют кием. Вот, и когда вот эта птица, дайон, присасывается к вымени, он подставляет корову недалеко там от каких-то предметов, там от пенька, там, ну, можно стул подставить, там еще чего-то. Кий кладет на этот предмет, ну, там, табуретка какая-нибудь, ну, неважно это, лишь бы что-то, можно там голову что-то поставить. Вот, и вот как в бильярде вышибает эту птицу. Вот, и даже смертные случаи были. Ну, не с бильярдщиками, конечно, а с этими птицами. Вообще их стараются отлавливать. Потому что из них очень классные доительные аппараты можно самопальные сделать. У нее же там все классно придумано. Вот, ну и действие аппарата следующее. Ну, то есть птицу отловили, убили ее. Вот, верхнюю часть тела срезали. Вот, надели на это все пластиковую обшивку специально.
1: Шланги там.
0: Шланги всякие, да. И вот как бензин подсасывают, так же подсосали быстро и ведро. И пошла там вообще такой только дым столбом.
1: Кстати, насчет вот подсасывания тоже экономно очень. То есть этих птиц, поскольку у них 4 головы, то их делят. И каждый автолюбитель в своем наборе тоже должен иметь вот для подсоса бензина, чтобы не хлевать его.
0: Да.
1: Прям птицу эту подключил быстренько, и все. Потому что такую 4-головую-то оригинал заиметь дороговато. Это что-то.
0: Она летает плохо, она даже не летает, она ползает. Ну, с 4 головами взлететь невозможно.
1: У нее крылья причем загнуты, ну, наоборот, не как у всех птиц. Вот если птица летит, у нее выпуклость у крыльев снаружи, да? А у этой внутри они у нее наоборот, чтобы обхватывать корову. Да, да.
0: Правильно, Саша, правильно. Ну да. А на чем я остановился?
1: Я себя отключил, я даже забыл об этом, заслушался.
0: Сейчас, ну,
1: да, сейчас новости. После новостей мы продолжим наш разговор. Кстати, также этот разговор целиком спровоцирован вашими письмами, уважаемые радиослушатели. Вы нам много пишете, звоните вне эфира и в эфир и просите вот рассказать о этих птицах замечательных. И после выпуска новостей мы продолжим нашу с вами беседу.

0: группа Лайбах в подзвучке у передачи Монморанси в программе, то есть в подпрограмме «Набат железных ягодиц». Ударим ягодицами по бездорожью страны. Вот. Ну, перефразировали мы немножко Остапа Бендера. Был такой мужик после гражданской войны, очень умный. Но на замену ему, так сказать, пришла не менее глупая птица. И, как ни странно, ее назвали не умной птицей, а птица-мозгляк. Вот, ну, и, конечно, назвали ее не от большого ума, не от того, что, ну, как у птицы может много быть ума. Это только птица-говорун отличается умом и сообразительностью, и то в сказке. Вот, а по правде птицы-говорун нету, потому что говорить птицы не умеют, то, что попугаи, они не говорят. Это не речь. Не речь, нет. Вот, ну ладно, черт с ними, с попугаями. Они там все красивые. Ну, их даже, ну, как бы птицы между собой мажорами называют. Вот. А вот этот гриф, знаешь, гриф есть птица? Такая лысоватая. Их гопниками называют между собой. А орла урлой. Ну, здоровый такой весь хищник. Знаешь, глаза бешеные. Вот, ну, такие конкретно. Но это опять я не о том, я же о мозгляке начал говорить. Все так удивились, мозгляк. А все ведь знают эту птицу просто под другим именем. Вот, ну, первое имя пока мне неизвестно. Вот, экспертиза установит. Очень много писем присылают на нашу радиостанцию студенты МГУ. И беда постигла особо одаренных студентов. Дело в том, что в небе, как вот во время войны, помню, еще говорили, в небе появились вражеские самолеты. Так и над институтом, нет, не институтом, а МГУ появились вражеские птицы. Вот, и называют их мозгляк. Ну, дело в том, что эта птица не наша птица. Вот, ее забросили как к нам, как колорадского жука. Вот, просто в мешке высыпали яйца. Вот. Ну, самолеты сбросили, как колорадских жуков. Ну, вот мешок из-под сахара, там, допустим.
1: Тут надо сразу объяснить. Дело в том, что это вот что их выбросили. Все радиослушатели сейчас же задали себе вопрос, как же они не побились. Дело в том, что эти яйца, они весьма прыгучие. Потому что, ну, если, скажем, вы обычные яйца высыпите, они в кучу как упадут, так побьются.
0: Яичница сразу.
1: Да. А эти яйца, мало того, что не бьются, у них повышена прыгучесть. Они как каучуковые мячики, очень плотные. Желток внутри без белка. Там нет белка, там только желток. Они прям падают и распрыгиваются в разные стороны. Собрать их невозможно.
0: Даже не желток, Саш, там розовик. Он же розового цвета. Ну, как бы желток, только он розовик, потому что он розовый. Вот. Ну и белка нету из-за розовости. Ну, вообще, это, ну, как бы не яйцо. Но это совсем другое, но из него тоже выводятся птицы. Вообще,
1: да, и мозгляк, производится оно тем же способом, вот как и обычное яйцо, собственно. Да, и еще надо сказать, что оно круглое совершенно.
0: Ну, как яйцо круглое.
1: Да.
0: Вот как голова нанайца. Они же круглые, глаза узкие, только яйца без глаз. Вот, ну и чем же напуганы наши радиослушатели, учащиеся в МГУ, что птица-мозгляк, чем объясняет свое название? То, что она выклевывает мозги, то есть она старается пробить черепную коробку учащегося. Вот, ну и, так сказать, пословица есть такая: у кого броня 5 сантиметров лобная, того не прошибешь. Ну и ума, соответственно, как у корыта. Вот. Но это обычно отличаются люди с большим телосложением, типа там, ну, таких вот великих людей, как Терминатор, вот, Хищник, вот такие они все здоровые. Вот. Ну а у них лобовая броня 5 сантиметров. Ну, от 5 до 6. Вот, то есть, ну. Голова представляет костный шар, в принципе. Вот, есть извилины, и то одна прямая, шрам от сабли, еще со времен Чапаева. Вот, но это не важно. Вот. Чем же обеспокоены студенты? Ну, вот особо одаренные, которые...
1: Кстати, вот с рождения, вот у них вот как-то сказал, голова, костный шар, да, и очень давно вот использовали древние эфиопы, ведь бильярд пошел из Эфиопии, да. Вот они играли как раз, ну это жестоко, но тем
0: тогда
1: не менее головами
0: деревьев, да, ствола... Вот, но суть-то не в этом. Почему же птица-мозгляк выбирает наиболее умные мозги? Ну, кто-нибудь когда-нибудь на вкус пробовал мозги человечьи? Ну, ради эксперимента мне пришлось пойти на такой рискованный шаг. Вот. И выяснилось, чем умнее человек, тем его мозг вкуснее, но слаще. Вот, даже типа того хотели изготавливать сахар. Ну вот, в особенности в то время, когда его было мало в нашей стране, вот, а было много народу умного, то можно было сахар гнать. Ну а некоторые удачливые экспериментаторы, ученые, они там ненужные части мозга вырезали и гнали самогон. Ну, отстаивали все это дело, но это не серьезно, конечно, все было, потеря памяти. Вот, они к моменту выгона самогона уже забывали устройство аппарата и так далее. Вот, но опять это не важно. Вот, ну, мы все поняли, что птицы выклевывают у особо одаренных, то есть бестолковым терять нечего. И на них птица даже не посмотрит, не сядет там, и коготками не сцарапает лобную часть. Там, то есть. Вот. И еще вот такая особенность. А, не, особенности нету. Студенты теперь решили, а как же нам спастись? Вот. Институт охраны человека от птиц посоветовал им солдатские каски. Вот, вот. Ходить прям в солдатских касках. Был даже обворован музей фашистского искусства. Вот откуда были вот именно каски вот эти вот немецкие, с рогами особенно. Потому что когда птица, она хочет сесть на голову, она на рога напарывается, и все, она даже уже не пробьет железку вот эту вот. А некоторые прямо это самые наши солдатские каски надевали, им нормально там. Ну так, конечно, отдает в голову. Вот в ушах подзыкивание такое идет. Вот, потому что у этой птицы, у нее наконечник клюва, он, в принципе, ну, по степени тяжести и тяжелости напоминает сталь. Вот, даже пробовали выплавлять что-то из этого, но не плавится. Оно просто так, ну, когда... нагревается очень сильно, то происходит это самое потрескивание. Ну, трескается все. В шахматном порядке распадается нафиг все. Ну вот, один из радиослушателей сразу задал, почему в шахматном порядке, а почему бы и нет. Все частицы распадаются в шахматном порядке, как утверждают биологи. Вот на последней конференции биологов было именно это доказано путем распада. Ну да. Вот, ну в принципе, опасность студентов миновала, так как самые умные уже вымерли, остались одни бестолковые в МГУ. Вот, и теперь птица там скоро вымрет, это тоже нафиг. Бах, и нету птицы. Ну у нас с этим, что, воробьев-то нет больше в Москве, ты знаешь, Саш?
1: Да, я обратил внимание на резкое уменьшение популяции.
0: Они все в Америку улетели, там жратвы побольше на дорогах валяется. Вон, потому что у меня сейчас бомжей больше стало, чем воробьев, они все пожрали вот это. Все, что на земле лежит, вот тоже нафиг все съели. Ну вот так вот у нас, вот в принципе, да, вот страна там не обращает внимания. Ну бомжи, ну живут они там все в коробках. Ну да, нет, даже коробок нет у нас, из-под телевизора коробки все дома хранят. Вот, потому что в них можно всякую... Ну, шкафа нету, да? Вот есть квартира, а шкафа нету, да? Поставил две коробки из-под телевизора в ряд, и уже шкаф. Вот, чисто вот карандаш для склеивания бумаг есть такая фенечка, да? Склеил так по краям, поставил, дверь вырезал. Вот, и главное, сучок спилить где-нибудь, ставить, чтобы вешалку можно вешать было. Вот, и нормально чувствуют люди себя. А людям жить негде, коробок не хватает на улицах. Вот, и с этим птицы у нас гибнут. Бомжи все съедают на улице, а птицы есть нечего. Вот, и приходится вот как-то... Ну как, птица тоже не дура. Ей есть хочется. Она в Америку полетела. А ей там тоже не сладко, тоска по родине. Но, допустим, если в Парагвай поехать, там же берез нету. А как воробью хорошо на березе посидеть? И все подумали, правда, хорошо, не раз залазил посидеть, как классно. Ну вот просто входишь в лес, неважно, в зимний, осенний, там, весенний, листья повсюду, то есть, ну нормально, да? Ну не листья, снег, ну снег же, те же листья, они же тоже опадают, правильно? Ну так вот подошел к березе, как дал по стволу, и весь снег на тебя. И стоишь, как снегурочка или снеговик весной. То есть не весной, а зимой. А когда все тает? Ну, когда все тает, Саш, ну? Ну, когда? Не угадал. Весной все тает. А почему? А потому что весной к нам прилетает очень великолепная птица тепловик. А все почему? Потому что ее прилетает очень много. Даже стихотворение есть такое. И тепловик к нам стаду весной прилетает. Нет. И снег. Нет. И тепловик в сене к нам летит. О! Не, жалко, что я не Тютчев. Вот я себе придумаю такую фамилию, ну вот типа Тютчев, Фет, Блок, Барков. Я и буду писать стихи ведь. То есть запросто. А что-то Катя флажками отмашку не дает вообще даже. Никакой.

Вместе с группой Лайбах вперед, все вместе, так сказать, по изучению птиц. Ну, мы продолжим. Конечно, речь не пойдет уже больше о птице мозговик. Вот, потому что птица безмозглая, радости не приносит она в жизни студентов. Вот, мало того, что завтраки их воруют, вот, которые они бережно складывают. Вот, а складывают они обычно его в первом подъезде главного входа МГУ. Ну а потом на переменках сбегаются и радостно поедают все это вместе. Вот, и уже никто не смотрит, кто что принес там. Ну, халява полнейшая, кто не принес ничего. Но это не важно. Птица. Речь пойдет о радостной птице тепловик. Вот. Ну, почему радостная? Почему пойдет речь? Почему о птице? Ну, потому что это птица. Потому что птица радостная и, опять же, тепловик. То есть вот тепловик в сене к нам летит и весну за собой манит. Вот, а манит прям руками. Ну, то есть не руками, а крыльями, лапами и всякими клювами к себе и к нам. К нам. И птица прилетает. Вот, и дело в том, что температура у нее 80 градусов тела. Конечно же, не по Кельвину, а по Цельсию. То есть 80 градусов тепла с кружочком. Вот, ну и птица прилетела. И вот все удивлялись, а почему появляются именно проталины, а не снег тает полностью? Ну, потому что птица села, проталины, подснежники вылезли и подтолкнули птицу, она улетела, села на следующее место. Вот, ну и света, конечно, снег постаивает, потому что птицы садятся. Ну, то есть птица села, снег растаял, они дальше на дерево пересели. На пеньки и садятся, ну, то есть на все, что на крыши домов, на балконы. Вот, то есть даже с машин можно снег не счищать. Главное, чтобы птица-тепловик прилетела, посидела. И главное, чтобы, ну, на металле она может следы оставить обгоревшие. 80 градусов, большая температура. Ну, а если немножко усовершенствовать птичку, то, ну, накрутить побольше спиралек на лапке, то можно применять как мини эти самые чайники электрические мини. Вот дело в том, что когда вода закипает, птичка вылетает из стакана, ну и процесс кипения прекращается, ну то есть как бы вода вскипела. Вот, но плохо, что вот по сравнению с западными аналогами электрочайников она не показывает уровень воды в чайнике или в стакане, допустим. Вот, вот это неудобно, конечно. Вот. А так бы тоже было бы. Ну, хотя старушки малоимущие, у которых вот пенсии хватает только что вот, ну, колбасы там купить и хлеба. Вот, ну и внучатам там что-нибудь там, киндер-сюрпризов всяких купить. Вот, и они себе ловят этих птичек. Вот, есть даже целая зондеркоманда по отлову тепловика, которая вылавливает их и бабушкам, ну, со скидкой 50% отдает в пользование. И, ну, то есть нету затрат на энергию у старушек. Вот, нету затрат на покупку электрочайника. Ну, представьте такую картину. Кипит у бабули чайник, и пока она добежит до чайника, он же весь выкипит, взорвется, и все тогда. Вот, старушка может погибнуть, а они нам дороги, как память. Вот, ну кто нам еще расскажет о прошлых годах наших учебники? Да я их слушать не хочу даже, тем более не говорят, их читать надо. А придешь какой-нибудь старушке в виде тимуровца, она тебе такого на расскажет. А ты за это в колодец бегаешь, воды принесешь. А потом по радио говорят, какие они классные тимуровцы. Вот, и все в тетрадь записывают, все. Вот, но дело-то не в этом. Дело в том, что старушки не остаются одни. Вот. Птица-тепловик, грудилапчатый хватун, тимуровцы. Все приходят к ним. Вот с дедушками хуже. Хуже. Вообще мужской интеллект, он в старости как-то угасает. Если вот посмотреть на свечу, она горит, да, 40 лет, 50 лет горит. Ну, как дунешь в 60, и все, уже не горит. Она уже тлеет. Ну, это уже чисто о человеке пошло, это я на другом радио рассказываю. А здесь я про птиц. Вот, а если слушать Европу Плюс, я там про пауков рассказываю. Ну, почти то же самое про птиц, только есть паук-тепловик. Ну, вы спросите, а как это так? Ну, он плетет свой этот бредень вот в углах, да?
Ну, некоторые глупые от недостатка ума в мозгах-то. Вот, они берут так метлой, так накручивают и убирают в сторону, ну, в ведро. А на самом деле это мини-теплотец. Во, вот так вот. Но работает она не за счет там углей, там, кочегаров. Вот, а за счет того, что вот паук намотал сеть, вы электричество включили, свет пошел на эту штуку, и она обогревается. Ну, конечно, там не как у птицы тепловика, там всего плюс 2 градуса получается. Но этого хватает. То есть нормально. Когда по всем стенам там этих, ну, до 1000 штук собирается, вот плюс 2 и на 1000 умножить. Плюс 2000 градусов. Вот. В принципе, на этом принципе построены наши советские доменные печи. Для этого, конечно, применяется... Для этого применяется немного другой вид паука. Называется он огневик. Более жарко-устойкий. Ну и спиральную гораздо прочнее, чем у обыкновенного комнатного паука-тепловика. Вот. Ну, никто не задумывался, кто такие крысы, никогда. Просто... Крыс просто брали и истребляли. А почему их много? Никто не догадается никогда. Даже с трех раз. А все из-за того, что убивают их дураки. А вот если бы не убивали, они бы умерли сами по себе. А если их убивать, они размножаются таким способом. Вот отруби крысе хвост, и из этого хвоста потом маленький крысеныш вылезает. Ну, как бы не вылезает, а... Ну, крысы же, они растут от хвоста. То есть, если, допустим, другое животное, там, тигр, например, оно как родилось маленьким тигренком, так и выросло в большого тигра. А крысы и хвост отрубили, то есть они друг друга откусывают хвосты, это у них половой акт называется. То есть откусил хвост, и потихоньку из хвоста вырастает крыса. Ну, то есть, начиная от хвоста, появляются сначала лапы, ногти, там, вот, соски, грудь и так дальше, дальше до зубов и передних усов. Вот, но на самом деле крысы приносят пользу. Вот, все думают, что вот они пищу воруют. Ну как вот, а, сволочь, крыса опять сахар украла. Ну это я слышал от соседа сегодня. Они у меня глухонемые, но кричат постоянно. Вот, и сектор газа на всю слушает. Ужас. Вот, ну и говорят, воруют сахар. А на самом деле, смотрю, пристроились у нас нищие около дома. А крысы им этот сахар таскают. Они же видят, где правда, а где неправда. Кто был ни с чем, тот станет всем. Это у крыс девиз такой. Ну да, да, немножко социалистические замашки. Ленин тут свою руку приложил, конечно же. Вот, электрификация страны не зря же была вся. Полностью, вот, чтобы и у крыс все было. Вот, ну, как говорят, летучие мыши и крысы, они более близкие к человеку. То есть летучая мышь — это тоже птица, только с коготками на крыльях. Вот. Ну и морда у нее, конечно, ну, не в каждом фильме ужасе покажут такое страшнее. Вот, а все потому, что ну, напугать как можно больше человека. Ну что, все радостно, что ли? Птицу-тепловик завели, листья распустились, и классно в жизни. А нет, вот вам еще и мы крысу летучую, и все нормально тогда. Ну, чтобы уравновесить мир. То есть каждой хорошей птице есть противовес. Например, лев. Но нам с этим меньше повезло. Вот, там, допустим, в Африке там тигров полно, то есть львов. Вот, а у нас нету львов, но зато у нас есть уссурийский тигр. Почему уссурийский? Потому что город есть Уссурийск. Вот, есть Уссурийск 1, есть 2, есть 3, их всего 10. Вот, и везде тигры уссурийские разные. То есть они прям с номерами на них. Вот как... Как на лыжников номерки одевают. Ну, чтобы знал каждый свое место. Ну, вот идет, допустим, тигр по тайге. И заблудился. Куда ему идти? А везде флажки. Там тигру уссурийскому номер 2, идти по флажкам номер 2. И вот он по своей тропе дует там домой. Ну, не то, что там губами как-то сложил их трубочкой и подул в свою сторону. Нет, он просто идет. Это выражение такое в простонародье есть. Афоризмом, наверное, называется. Но я, правда, неграмотный в этой области. Я же все-таки про птиц рассказываю.
Это на другом радио, я филолог. А здесь-то я про птиц. Вот, но это я не сам. Это все так. Ну ладно, это не важно. А, я ж про тигров рассказывал. Вообще тигры, они же на белых охотятся. Вообще так удивлен, а почему на белых, а не на медведи? Ну что же, тигр дурак, что ли? Медведь сильный, большой, его поймать трудно. Из берлоги-то его багром не так просто вытащить. А белку можно и палкой сбить с дерева. Главное, чтобы в глаз попасть. А все для чего? Главное, шкурку не попортить. Ну а зачем тигру шкурка-то? Еще раз, зачем шкурка тигру? Ну как зачем? Ну вот у людей пальцы есть, да? А у тигров подушечки на лапках. А зимой снег, он холодный. А вот из белящих шкурок на подушечнички такие, а не на резиночках. Ну, как наволочка на подушку одевается. Точно так же. И он подсокал по снегу прям. Прям по насту. Прям ему нормально так идется. Вообще, вот кто никогда на горных лыжах катался? Никто не катался. И я не катался. А зря. Птица есть такая, горностай. Вот они очень... Они очень мешают горнолыжникам на лыжах кататься. Ну вот представьте, валит горнолыжник. Ну вот этот супер горнолыжник, у которого как же это называется-то? Слалом гигант. Ну вот есть просто слалом, есть мини-слалом и есть слалом гигант. То есть мужик такой здоровенный на лыжах валит. Вот, и навстречу летит вот горностая птица. Ну они в горах стаями летают, от этого и название. Ну а горнолыжник едет себе и едет, ничего не подозревает. Птички-то маленькие, размером с мух. Вот

0: Jay. The dogs of war won't capitulate. They will take.
1: Ну вот эти птички, ну птички как мухи, они облепят лыжи, ну прям как мухи вот. И, ну а горнолыжник валит, эта скорость задерживает. Вот, ну и птички эти крылья расправляют. Ну они и ростом с калибри вообще, мозгов столько же, поэтому на лыжи садятся, они же блестящие, красивые. Вот, а горнолыжники нет, чтобы их под цвет снега выкрасить, они их размалюют там и фирмы разные напишут рекламные. А птицам этого и надо, они же слизывают эту краску. Вот этим и живут птицы горностайки. Вот, а чем вредно горнолыжнику? Когда он краску-то вылежит, все эти мухи-то, ну, то есть птички калибри, нет, то есть птичка горностай. Вот, они отлетают в стороны, а горнолыжник бах на свои ноги, а лыж-то нету. Это у него визуальное такое впечатление создается. На самом деле лыжи есть, и он валит там со всей скоростью. Там. Флажки уже для него не существует. Флажков он прям... по флажкам. Благо там березы не растут в горах. А так бы там вообще беда была бы страшная. Ну прикинь, вот валишь ты на горных лыжах и прям через лес. Ну как вот... как кино еще есть про самогонщиков, по-моему. На лыжах они там ехали. И кто-то березу объехал неправильно. Да, было такое. Ну ладно, это не то. Я же не о том говорил. Я же говорил о птичках. Нет, о горнолыжнике. Вот, и лыжи он не видит. Он начинает спотыкаться просто. Он ногами перебирает. Такое ощущение, что лыж нет. Он спотыкается, ломает себе шею. Вот, ну и все. Международный Красный Крест его в Москву. Ой, в Москву. В Осло. Ну там международная поликлиника по лечению горнолыжников. Почему именно там? А город подходящий. Он находится как раз в центре Земли. Ну, то есть не в ядре. Если расчертить всю Землю на квадратики и пересчитать их по кругу, вот, то как раз Осло получится центром. Ну, как бы... ну, вот, допустим, взять, если... ну, конечно, не по метру квадрат это все, а по сантиметру, иначе не получится ничего. Ну, вот... Институт «Квадрат», он занимался этим очень долго и все-таки вычислили. Вот, человек содержит около 500 кубических сантиметров. Вот. И... кубических сантиметров, я повторяю для тех, кто не слышал, человек содержит. Вот, если взять, то есть вот прям конкретно, ну, у кого волосы стоят вверх, вот ежик, прическа, у них, конечно, побольше, на 2, на 3. А так 500, не больше, не меньше. Ну, плюс 2-3, у кого ежиком стоят. А лысые у них вообще минус. То есть 498. Вот так вот. А, про мозгляка забыл сказать. Вот-вот. Те, кто закончил МГУ, они обычно лысоватые немножко. Ну, или не лысоватые, а лысые вообще. Вот Ленин почему был лысым? Могу объяснить. Птица-мозговик. Она клювом долбила, и волосы повыпадали все. Ну, как? Корни вышибает нафиг. То есть, ну, вот представьте, птица и клювом по башке. Ну, она же выклевывает все там, она пытается до мозга добраться. А не получается, потому что, ну, отмахивается студент. То есть, ну как отмахивается, это круто сказано. То есть, вот карусель видели? Вообще специально отшибали просто этих птиц, раскручивает карусель, и подходишь под свой рост карусель, там несколько, вот от 1.50 м до 2.30 м. Ну, разные студенты ростом бывают. Я видел 2.50, ему так голову чуть не снесли. Хорошо, что успел на корточки присесть. И вот прям под карусель подходишь, и птицу нафиг сшибает. Ну, то есть, вот как сидел, и нету сразу. Только царапин на этом, на голове. Да, я же о горностае говорил. На самом деле это не птица, это животное такое. Живет в горах и стадами. Нет, стаями. Горностай. Стая. Вот, ну, птицы тоже такие есть, вот, которые как мухи на лыжи садятся. Не как мухи, а на лыжи садятся, как мухи. Садятся тоже. Ну так вот. Животное горностай. Уссурийский тигр и горностай, у них есть что-то общее. Ну, хотя потому, что они живут на одной территории. Ну и когда двое животных живут на одной территории, они Враждуют. Ну, враждуют они. Вот как у нас. Вот точно так же, как у нас в жизни. Окопы, траншеи, пушки, пулеметы. Но у них это, конечно, по-своему. У них нет там модернизации такой крупнейшей. Ну так, клыки, когти, все в ход пускают. И главное, чтобы белке точно в глаз попасть. Чтобы шкурку не попортить. Но я не об этом вообще хотел сказать. О животных я рассказываю на другой радиопередаче. А здесь-то я про птиц. Вот, ну все, наверное, карту видели страны. Вот, и она, ну вот ее специально раскладывают в плоскости. То есть если глобус, он круглый, а если в плоскости, то она плоская земля. Вот отсюда и теория пошла, что на трех слонах держится. Это вот берут трех слонов, вот эти слоники такие мраморные, или из чего они сделаны, ставят, на них кладут карту. Вот, вниз черепаху. И получается, что на трех слонах стоит. Но это для тех, у кого визуальное восприятие очень слабое. То есть они не могут воспринять, как это так земля на трех слонах держится. Вот, и опять же, те, у кого слабое восприятие, они так и думают, что вот земля у нас так же, как на подставке глобус держится. Вот, и им объясняли, как, что земля вокруг солнца крутится. Просто брали, выкидывали этот глобус туда. И вот говорят, видите, летит и все. То есть, ну, вот, объясняют школьникам там, как вот происходит процесс весь в космосе. Или берут вот это, звездопад, как показывают. Ну, вот в военторге раньше очень много продавал звездочек. Вот полковнические, лейтенантские берут в кучу, там, штук 30-40, и так кидают их в пропасть. Вот, говорит, вот так вот звездопад и желание загадываете. То есть народ прям конкретно там вниз за ними летит, думает, надо поймать и желание загадать. На самом деле надо просто так вот, оба-на, подумал, я желание загадал. Но все равно не сбудется, потому что все желания не от этого зависят. Вот, есть такая клетка в мозгу, которая исполняет желания твои. Ну, как волшебник маленький твой. То есть у каждого свой есть волшебник. Ну, как бы вот ты стоишь и думаешь, как бы мне желание загадать. И загадываешь его. И все зависит от того, насколько у тебя сильное восприятие глазное. То есть визуальное, как это говорится у всех вот этих профессоров там. Ну, о профессорах я на другом радио рассказываю. Совсем другая тема. Вот. Ну и вот, допустим, у меня сильное восприятие. Я там загадал себе желание, напредставлялся и получил удовольствие. Ну, классно, все нормально. А кого слабо, они идут в кинотеатр и там фильмы показывают про то, как исполнить желание. Ну, то есть там про любовь. Там же тоже желания исполняют. Потом еще вот... Нет, я уже об этом не буду. Не буду я об этом. А что же сегодня все катит и молчит? Меня вот это вот удивляет. Саш, ты не знаешь? Не знает тоже. А кто же знает тогда? А, очень много фермеров к нам приходит. Ну, не то, что сами приходят, их привозят. Вот, и все из-за того, что птицу клюют. Но это типа мозгляка все. Вот только она на фермах водится. Вот, и выклевывает она не что иное, а пастбище. Ну, пастбище всех, слово так удивил, пастбище. Это вообще то место, где растет трава для коров. Коровы служат для человека тем, что их доят. Молоко получают, если отшибут этого дына. Ну, вот эти бильярдчики ходят, они же отбивают всех нафиг. Вот, и если это самое... А, еще мясо от них берут, если селитер не все съел внутри. А когда селитер все снутри съедает, там просто с кости ударяют по корове посильнее. Кости осыпаются, их стряхивают. И получается, ну, как бы шкура готовая. Все, она уже обделанная внутри. Селитер сделал свое дело. А чучело еще из этого изготавливают. То есть остался же это костяк коровы, обтянутый шкурой. И все. То есть вот уже чучело готово. Осталось только ватой набить и опилками. Так же и Винни-Пух получился. В голове моей опилки, да-да-да, просто был медведь, вот, и его селитер съел изнутри. Ему опилок набили, и так это самое получилось. Сказка про Винни-Пуха. Вот, то, что мед он любит, это у него в подсознании было отложено. А так-то он уже его не ел, он для этого, для пятачка все время собирал. Потому что, ну, свиньи же, они все едят. А все к тому, что год свиньи. Поздравляю вас с Новым годом. Вот, во... А, все, говорить можно, да? Вот, меня тут прервали. Дело в том, что тут вот референты стоят, они автографов попросили. Но я сказал, что сочинение я потом им напишу, потому что у меня автограф, вот, ну, у кого как. Если там взять там какого-нибудь известного музыканта, он вам роспись свою оставит, кто-то рисунки рисует, а я сочинение пишу в виде автографа. То есть я посмотрю на человека, у меня сразу визуальная картина. То есть, ну, как бы голограмма высвечивается. И я вот пишу чего-нибудь. Ну, всякое бывает. Ну, в основном про животных. В зависимости от того, на каком радио у меня автограф берут. Если на «Эхо Москвы», то я про птиц. Если на «Европе плюс», то про пауков. Вот. А так еще бывает, я, ну, про всех я рассказываю. Вообще можно заказывать меня на дом. Ну, конечно, не в виде... как вы там, многие там уже все в мыслях представили, а, ну, чисто детям сказки рассказывают. Вот, все удовольствие стоит недорого, бесплатно. Только есть давайте. Вот. Мне же ничего не надо в жизни. Шмотки на меня не купишь, это тоже трудно. А поесть я люблю, да, это есть, грешок маленький. Вот, ну, а что, сказки какие я рассказываю? Ну, как вот, смотря на каком радио, опять же. Вот на «Эхо Москвы» я про птиц рассказываю. Вот, еще есть М-радио, там я про собаку рассказываю. Ну, не про одну, которая у них там вместе с таксистом говорит, а про всяких. Вот, есть собаки борзые, да? То есть это вообще тюремные собаки, отсюда и пошло такое, ну, афоризм, да, как его называют. Я вообще не филолог на этом радио. Вот, а так, ну, борзые, то есть, ну... Вот эти наблатыканные все бандиты приходят с тюрьмы, да, там борзой. Они там, ну, с собаками, кто умеет здороваться с борзыми, они же злые очень. Вот эти черные зубы, пена изо рта. Они же бешеные, их там только бешеных держат. Вот, им даже маски вот эти железные не одевают на морду, потому что они прокусывают их. Вот. Ну, почему прокусывают? Потому что зубы у них не настоящие, им уже вставные челюсти специально отработанные делают. То есть им вставили челюсти, она уже все. То есть, допустим, если я крутой, да, тюремщик, не тюремщик, а заключенный, то я могу поздороваться с собакой запросто, с легкую. Подойди еще даже и так, ну, за ухом почесай. То есть, если, то есть это вообще, ну, пахан, во. Это я пахан. Ну, откуда такие познания? Не, в тюрьме не сидел. Нет. Вот, потому что просто хотели присудить одно дело. Вот, опять же, вмешалось общество защиты сиамских близнецов. Вот, да как, таких экземпляров в тюрьму не сажают. Ну, та же картина, что и с психами. Ну, как, справка есть, их не сажают. Он не отвечает за свои действия, потому что... О, получилось. Да-да, именно такой. Вот, ну, у нас, конечно, нет. У нас интеллектуальные способности большие, мозговой спектр очень широк. Вот, ну, и тем более... Монолюди, они намного отстают от стереолюдей. Вот даже говорят, есть стереотипы. Это именно что типы, а не люди. Посмотришь на них тип типом. Но я не об этом, о тюремщиках. Я вообще на другом радио рассказываю. Есть такая тюремная волна. А центр находится в Бастилии. Ну, радиовещательный, соответственно. Все то же самое, только решетки на окнах. И надзиратель все время стоит. Но лишнего сказать нельзя. Все-таки на весь мир. Это на «Эхо Москвы», тут только на Москву эхом. Ну, вы думаете, вот так я сижу здесь перед микрофоном, электрификация вся страна. Нет, у меня рупор тут стоит, я кричу на все, чтобы эхо раздавалось. Надо соответствовать концепции страны. Иначе как-то неувязочка получится. Вот, допустим, «Европа плюс», она все время говорит «плюс». То есть там... Оба-на, плюс. И мне приходится рассказывать там про пауков, допустим. Ну, ползет себе паук, ну, вот я примеру, как я рассказываю на «Европе плюс». Ползет себе паук, плюс. К нему еще один подползает, еще один плюс. И так вот, ну, через плюс все надо говорить. А на «Эхо Москвы» кричать надо. Чтобы эхом прям все, как в горах.

И вот отмашкой флажков мне Саша показал, что можно опять говорить и рассказывать. Очередной выпуск новостей напомнил мне о том, что в студию-то на самом деле я не за этим пришел, чтобы рассказать о ком-то другом, а пришел ведь я рассказать о том, что есть такая птица сорока. Мы о ней совсем забыли. Вот, даже в телепередаче есть такое «40 видео». На самом деле она, говорится, не 40 видео, а сорока видит. Вот, ну и почему я так вдруг... Новости из сорока, то есть всем понятно. Вести сорока на хвосте принесла. Стихотворение есть такое. У Пушкина, по-моему, даже. А, это фрагмент из «Русалки и Людмила». Нет, «Русалка и дельфин» есть. Стихотворение такое у Пушкина. Нет, что ли? Ну ладно, «Пингвин и русалка» есть такое еще творение. Че, опять? Ну ладно, неважно. В общем, Пушкин себе писал стихи, а в это время сороки разносили вести об этом. Ну и как же это все-таки произошло? Ну, я сейчас вам для начала объясню фразу. «Сорока на хвосте вести принесла». То есть, когда вы идете либо по асфальтовой дороге, по тропинке, в лесу, в городе, и увидели сороку, вы сразу так: «О, сорока новости принесла». И в этот же день вам будут новости говорить обязательно. Независимо от того, включите вы, выключите телевизор, какой-нибудь источник информации до вас дойдет. Главное, чтобы сороку увидеть. Я лично их вижу каждый день, потому что у меня в клетке есть своя сорока. Вот. Ну, для того, чтобы я полностью всегда был информирован. Вот вообще, сороки между собой общаются с помощью телекинеза. Но это не телетрансляции, как у нас у обыкновенных людей. Вот, а это, ну, передача информации посредством инфрасиних лучей, излучаемых каждой птицей. Ну, типа сороки. Вот, ну и почему на хвосте? Потому что на хвосте у сороки находится магнитная прослойка, на которую скапливается вся информация. Вот, и за счет вот инфрасинего излучения оно передается другой сороке и непосредственно в это... Вот информационное агентство «Интерфакс» сообщает, да? Вот так вот. А где все новости-то берутся? От «Интерфакса». Ну, а у них такая, значит, ну, мелкая, как бы маленький аэродромчик. Туда слетаются все сороки, и вот они новости приносят. Ну, так сказать, «40-центр» называется еще. Он находится в Осло, опять же. Ну, так как если расчертить всю землю на квадратике, то Осло окажется центром. Вот. Ошибочно считать, что ось проходит через центр Земли. Вот. Если бы ось проходила через центр Земли, то она бы не вращалась. То есть произошла бы полностью балансировка Земли, оно бы не крутилось, оно стояло на месте. А когда ось идет не по центру Земли, одна сторона тяжелее Земли, другая половинка легче, соответственно. Когда что-то тяжелее, что-то бывает легче. Вот, и за счет этого она вращается, Земля. Ну, это я опять же те, кто занимается астрономией, объясняю. Вообще про астрономию на другом радио рассказываю. А, ну, а я про сорок же. Вот, ну, они все слетаются в центр. Как же он называется-то, я опять забыл. Ну, куда, в общем, в ТАСС они тоже слетаются. Ну, у каждого информационного агентства свои сороки. Ну, у «Эхо Москвы» тоже есть своя сорока, но она маленькая еще пока, потому что Мостбанк не выделяет достаточного количества денег, чтобы, ну, как бы сказать, завести нормальную сороку, которая принесет, ну, нужную информацию. Поэтому нам приходится закупать ее в других. Ну, допустим, у «Европы плюс». Так как «Европа плюс», все-таки не зря у них такое название. У них обычно две сороки летают. И сорока плюс сорока. И они вот парами так вот. Ну, информации у них, соответственно, больше. Вот. Ну, а М-радио у них, конечно, собака. Вот это и таксист. А с этим тяжелее. У них, правда, пять сорок. А все почему? Потому что на такси пять квадратиков. Это говорит о том, что... Вот М-радио, радио для таксистов, и пять вот этих штучек говорит о том, что у них пятизначное получение информации. То есть вот когда Европа плюс, у них две птицы летит, сороки, ну, в радиовещательную рубку, а у них сразу пять.
Вот, поэтому, допустим, если на эхо Москвы одна форточка. Вот. Так, ну, у нас у радиовещателей называется это как бы по-простому приемник. Ну, птицеприемник, там, информационный приемник. Ну, не то, что вот у вас дома стоит, совсем другое. Ну, то есть, окно и вот как это, форточка вот у вас есть, у нас она постоянно открыта. Вот, поэтому у нас и в клетках три птицы-тепловика сидит, чтобы нормально обогревать помещение, а летом мы их выгоняем. Но так как они окольцованы, они всегда прилетают к нам зимой. Ну, то есть где-то с октября 15-го они уже прилетают. Потому что холодно становится. Вот. Ну, и я говорил про то, что 5 квадратиков, это обозначало то, что 5 птиц у М-радио. Вообще есть радио 101, это значит, что у них 101 птица на вооружении. Но у них слабенькие птицы, у них там процессор стоит, ну, очень маленький. Они вот, ну, каждый по одной информации принесет, и нормально. То есть уже все там, уже там не то, что вот как на эхо Москвы, допустим, один обозреватель новостей, одна сорока, а там 101 обозреватель и 101 сорока. Вот, и каждый по слову скажет, и они не то, что там вот как на эхо Москвы, да, одна радиорубка, да, и все в нее кричат. А там у каждого 101 комната. Вообще это очень большое помещение, находится оно где-то на Лубянке, рядом с КГБ. Нет. Это КГБ рядом находится. Вот. А так вот они из детского мира прям все туда, на радио к себе. Ну, у них же детей много у всех. Обычно, кто работает на радио 101, они очень плодовиты. Ну, не то, что плодовиты, ну, плодовиты. Это не в том смысле, что плоды поедают. А вообще базу оттуда уже убрали. Вот, а в том плане, что, ну, размножаются они очень хорошо. А все из-за того, что под зданием «Эхо Москвы», ой, нет, не под зданием «Эхо Москвы», бомба не заложена, бежать нам никуда не надо, как нас один раз уже предупреждали. Вот, это под зданием «Радио 101» находится очень мощное положительное энергетическое поле. Вот, ну а так как поля бывают разные, ну, допустим, почему школы строят именно там, где стоят школы? Потому что там энергетическое поле тоже положительно, но оно влияет на кору головного мозга так, чтобы оно получало информацию и фиксировало ее. Ну, вот как предохранитель, да? То есть получил информацию на предохранитель, чтобы это не вылетело. Вот как есть пословица: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот, для этого сейчас в школах ушной тампакс применяют. То есть, чтобы все нормально было. Ну, некоторые ученики же своевольно поступают. Вот, вешают всякие там записки учителям на спину, плакаты, транспаранты. И порой заходишь в класс, а там учитель весь такой в плакатах и транспарантах. Но это даже эти поддерживают директора школы. Потому что директор школы заходит и видит, чем интересуется в класс, какие у него проблемы. Вот. Надеюсь, нас сейчас слушают многие директора школ. Ну, где это нету, это, как говорится, новаторство. Это только в спецшколах сейчас вводится. Но некоторые там, скажем, частные школы эти стали применять. Ну, как бы, все-таки частная школа, она должна чем-то отличаться. Вот, и сейчас в новых школах у них столы применяются не прямоугольчатые, вот, в плане геометрии, у них они круглые. Ну, вот есть такая передача «Круглый стол», да? Вот, почему круглый? Потому что в кругу, ну, вообще, вот если взять древние времена индейцев, да, они в кругу всегда собирались. По трубочке мира там все нормально. Вот. Ну, тут школьники тоже в круг собираются. Конечно, трубки мира нету, но в старших классах и такое бывает. Вот, ну и в кругу идет сосредоточение мысли. Если когда парты стоят в прямоугольчатом порядке, то есть прямоугольниками, в три ряда обычно, в четыре, вот, то нету такого энергетического сосредоточения. А вот когда в кругу, оно по спирали закручивается и создается единая мощная энергия. И учитель, и ученики уже общаются не словами, а энергией. То есть учитель просто сидит, как говорится, ворон считает.

чеченской глупой птицы. Вот, и наши воины очень печально на это отреагировали. Вот, матери вот едут за этими, кто в плену находится. А, уже приехали, да? Спасибо. Ну ладно, я опять не об этом. О чем же я говорил? А, не говори. Вы не обращайте внимания, что я так вот некультурно ведусь, я смеюсь в микрофон. Это не от этого, просто микрофон ко мне близко очень поставили, я не могу отвернуться в сторону. То есть сейчас идет эфир не только на «Эхо Москвы», если вы переключитесь на 101. Вообще у меня очень жесткий график, и когда я не могу успевать на все радиостанции работать, меня просто вот микрофоны мне подставляют, и у меня уже на шее стоит такой, ну, как бы вертолет, и я уже не могу шею никуда повернуть, я вот могу только прямо говорить. Вот, допустим, так как я нахожусь в радиостанции «Эхо Москвы», вот, то первый микрофон у меня вот «Эхо Москвы» прямо, то есть вот на нем написано. И тут по бокам уже два микрофона «Европа Плюс» через «Плюс». Вот, и микрофоны «М-радио» 101. Кстати, у меня сегодня вот то, что я радио «М» тут во всю говорю, у меня сегодня такси просто везут вместе с той собакой, таксистом, который у них постоянно фигурирует. Вот, ну, кстати, это очень хорошо, когда тебя домой отвозят на такси. Потому что сейчас убрали инвалидную дорожку. Вот, обычно раньше это было так, когда спокойно выезжал на своей инвалидной колясочке и просто так ехал себе, ехал. Сзади знак, осторожно, за рулем инвалид. Вот, и меня даже гаишники не останавливают. Ну, что думать? Я же останавливаюсь как можно далеко. Они как это, видят знак «инвалид», я костыли из двери выставлю, они посмотрят, да ну нафиг идти еще, а парню мучиться тоже не хотят. Ну и правильно делают, вид-то у меня жестокий. Вот, а вообще гаишники народ странный, вот такая особенность. Допустим, если гаишник с усами, то он добрый, а если без усов, то он злой. Это вот, ну, это было проверено не раз. Я специально притворялся инвалидом, там костыли не выставлял вперед и без прав ездил. Ну, специально, чтобы вот вышел, подошел там, вот с усами гаишник, классный парень. Там скажет, да вот я там сиамский близнец, да я на «Эхо Москвы», да на радио 101 там. Потом еще я на этом, где-то 2 плюс идет, Европа 2 плюс, радио новое, кстати. А, кстати, да, новое радио. А почему нету радио «Европа минус»? Тоже удивительно. Вот, сейчас знаешь, сколько радио-то откроется? Европа равно, Европа меньше, Европа больше, бесконечность Европа. Вот, а потом новые будут. Африка плюс, Америка минус, Австралия равно. То есть это вообще очень... Мне же денег должны за это. Точно. Вот документально подтвердить придется. А что ж Катя сегодня все время молчит? До первой звезды, да? Не те времена как-то теперь. Да, парень-то был классный, вот этот вот, с бровями-то. Почему у него такие брови широкие? Я же рассказывал, что у него пресечение было бровей, и у него нарастание произошло, ну, специально. Ну, вот как траву выращивают специально, на футбольных полях, допустим. Кстати, это самое... отказались наши газонокосильщики от газонокосилок, вот, потому что вывели новую птицу. Газонка называется. Вот, ну, а почему газонка? Ну, это все выливается из названия птицы, то есть из ее деятельности. Дело в том, что эта птица питается травой. И у нее одна проблема, она не может нагнуться. И траву она поедает строго на уровне 5 сантиметров от земли. Вот, то есть, ну, когда нужно подстричь поле, да? Там же его постоянно стригут, там все дела. То есть, ну, чтобы чемпионат мира сделать. Вот, выпускают этих птичек. И они так идут себе, кушают потихонечку. Вот. Им, правда, под попу подвязывают мешки специальные.

0: Ну, потому что поле будет некрасивое потом. Они же едят, процесс идет. Пока он до той половины дойдет, она же загадит все поле. Вот, ну и так вот эти пакетики снимают, меняют тоже там специальные люди. Вот эти газонокосильщики, они поступали на специальные курсы птицеводства. Вот, очень много там проходили, изучали. И... вот, еще очень сейчас... ну, отказались еще от мальчиков, которые подают мячи. Вот, потому что детский труд, вот, Greenpeace опять этим занялся. Вот, то, что, ну, как же дети мячи подают. Во-первых, это унизительно. Быть вечным подавалом мяча, это же оскорбительно, как запасной. Это как второй слесарь. То есть это так же звучит. То есть, ладно, там мастер участка, когда второй следствие уже оскорбительно. Вот, а птицы тоже, опять же, такие есть. Вот, для них специальную выемку в мяче сделали, чтобы она клювом так туда опаньки. И к вратарю она сразу бежит, а вратарь там уже... Ну, это когда мяч за пределы поля, из-за этого стали птицы этих применять, а потом это широко раскрутилось уже. И как-то вот, ну, мальчиков уже нет у них в футбольных полях. Ну, у нас еще в дворовых командах есть еще мальчики, которые подают, ну, мячи. А вот есть дети, которым родители, ну, на птичьем рынке, опять же, купили таких птичек. И уже можно одному в футбол играть. То есть чисто отрабатывать удар по мячу. Ударил, и с плеча слетает птица, и за мячом полетела. То есть она все поймала нормально и на место. Но я вообще не об этом хотел рассказать. Дело в том, что проблем-то в стране много. Правильно ведь? Все... ну вот, сейчас это самое, мы музыку будем слушать. Я вот вам говорю, вот, чисто от себя по секрету. Но это не для тех, кто Европа Плюс, потому что у вас там попса все время крутится, а у нас настоящая музыка, тяжелая. Да-да, для вас, старушки. Так что слушайте музыку.
1: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И, как я обещал, в общем-то, в студии у нас находятся гости. Вернее, я их посчитал, их четверо ровно. Один, правда, вот ушел, обиделся. Но это часто бывает с людьми, которые приходят в себя впервые. Дело в том, что у меня в последнее время неконтролируемо мощное, в общем-то, рукопожатие. И все происходит, треск, попросту говоря, хрупких костей, пальцев гостей. Поэзия, так бубенец. Я, в общем, он убежал там куда-то в травмпункт, но оставшиеся они, в общем-то, втроем здесь присутствуют, две гости. И гости. Начнем, видимо, с уважаемых гостей. Правильно я выразился. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова. Ну и теперь гость. Это Аристарх Петров. Чем известны эти люди? Ну, собственно, прямо скажем так, с первого взгляда и ничем, если только не копнуть глубже. А копнув глубже, мы узнаем такую вещь, достаточно ошеломляющую, что практически всю нашу отечественную прессу делают они. Ну, не то, что сами печатают, хотя это случается. Матрицы, они пришли все, в общем-то, в матрицах, в этой типографской краске с валиком мощным. Вот, но они пишут все статьи, а те, которые не пишут, те редактируют. Естественно, все это выходит под разными псевдонимами. И именно сегодня мы постараемся каким-то образом объяснить вам вот этот феномен, с которым вы все сталкивались при прочтении прессы, что, дескать, что-то ощущение такое, что вот это одна рука, а к тому же ведь почерк он обезличен, да, в газете. Вот. Здравствуйте, уважаемые, я рад всех вас пятерых наблюдать.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, я читал последнее постановление Чубайса, где он, в общем-то, высказался на ту тему, что вся пресса отныне должна обладать не только там своим лицом и каким-то, да, там обложка там и так далее, но и своим шрифтом. То есть практически возврат к рукописям. То есть чтобы у газет, у журналов, ну, была такая более визуально яркая внешность, там, скажем, почерк, там, каллиграфический почерк готического, так, готическим шрифтом, например, журнал, скажем, какой-нибудь там «Наши частоты», да, а другой журнал, у него, например, почерк кривой, там, и с ошибками, он называется, например, «В Москве и области» и так далее. Насколько эта информация реальна, вот, и если реально, то вот ваше отношение к этому?
1: Вы знаете, это постановление изначально было мертворожденным, и так мертворожденным оно от нас и ушло. Потому что, что касается, вот, например, готического шрифта, то за него очень цепляется глаз, очень. Это тяжело, это создает определенный травматизм, это, в конце концов, ранит душу читателей. У человека должна быть свобода выбора. Если он хочет читать что-то, написанное круглыми буквами, ему тяжело уговорить что-то, не написанное никак. Поэтому Чубайс...
0: Не прав здесь, да?
1: Совершенно.
2: Ну, здесь есть одно маленькое, но регионы Русского Севера очень поддержали готический шрифт. И сейчас проходит голосование, вот почему-то, особенно Вологодская область, там просто невероятный ажиотаж это вызвало, так что там имело успех.
0: Может это пройти, да?
2: Да.
0: Это просто ситуация в том, что вот я помню, мне звонил аккуратно 23-е, так слегка, вы уж извините, под датой такой Аристарх наш товарищ. Говорил, знаешь, говорит, Саша, я тут смотрел фильм «17 дней весны», и говорит, поражен до глубины души, стучал там чем-то по столу, топал ногами, говорит, вот для тебя подходит, значит, этот артист Тихонов к этому, к Плейшнеру или к кому-то там из них, из своих агентов, и говорит, вы знаете почерк своей сестры? Тот говорит, да, дескать, знаю. Посмотрите, он по почерку определил, то есть, может быть, как раз вот смысл этого постановления был именно все-таки в такой, в индивидуальности. Ну, Аристарх, а вы что думаете?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Мне приятно и где-то даже умильно слушать в очередной раз, как Александр, как вечный дилетант, всегда западает на антураж.
0: На пути в гастроном.
3: Что нам шрифт, когда содержание страдает? Дело в том, что еще при советской власти был известен институт черных лошадок. Многие композиторы, авторы, писатели... Даже трилогии писались чужой рукой. Трилогии, понимаете? И вот этот институт черных лошадок, ведь что такое свобода буржуазного автора? Мы, как известно, вступили левой ногой уже в капитализм. А еще Маркс говорил, что свобода буржуазного автора есть лишь скрытая зависимость от денежного мешка. Вот этим самым пыльным денежным мешком и хлопают по голове нашего оболваненного читателя. А сегодня мы поговорим об этих механизмах.
0: Да, пожалуйста, конечно.
1: Да, вот к вопросу о Карле Марксе. Он как-то на похоронах своего любимого друга и соратника Энгельса, то есть он уже был мертв, Маркс, а Энгельс был еще живой, поэтому выступал Энгельс, а Маркс лежал, так
2: сказать, молча. Ну, в общем, ты все перепутала, как всегда.
1: Нет, я ничего не перепутала. Маркс был на своих похоронах. Надеюсь, со мной никто не будет в этом смысле.
0: Безусловно.
2: Конечно, был.
0: Даже фотографии есть, присутствуют фото и
1: выступает,
0: видео.
1: Да, существует. А выступая, сказал мысль по тем временам свежую, чудовищно оригинальную, что когда у творца рваные ботинки, творец не может творить полноценно.
0: Это, кстати, действительно разумная мысль.
3: И вот сегодня мы как раз увидим, к чему привела борьба за целые ботинки.
0: Ну, то есть, сразу, вот, вы знаете, сразу хотелось бы
3: сколько
0: такой
3: мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки. Вот эти самые ботинки жмут не только танцорам, а и нам, уважаемым авторам.
0: Вот сразу такой вопрос в лоб. Каким образом все-таки вот вам удалось таким образом монополизировать вот всю прессу, с позволения сказать, что, в общем-то, вы держите ее в таких мощных каких-то вот ваших объятиях, а ведь со стороны они же приходят вот к нам, например, очень много их прям толпами, приносят нам свои рукописи, мы, как правило, их даже не читаем, но всегда даем плохие рецензии, вот. А рукописи, в общем-то, используем по назначению. Это наша ленность, но, тем не менее, они повсюду, повсюду есть, они ходят, они присылают письма и так далее. А принимают только ваши статьи, это что? Это как-то, ну, по блату все? Или, может быть, вы стояли у истоков? Может быть, истоки, дело в истоках? Да простит меня Венесуэла, Варфоломеевна, исток.
2: Видите ли, в чем дело? В истоках, конечно, много заложено и заключено, но я бы сказала, что секрет нашего успеха состоит в основном в том, что мы создали некий универсальный стиль прессы, который проходит и читается на ура. Этот стиль мы в кулуарах между собой называем «сопли в сахаре». Он радует глаза, души как читателей, так и рекламодателей, и в рамках этого стиля можно полноценно творить, и этот стиль приносит нам вот те самые нирванные ботинки, о которых говорил уважаемый Карл Маркс на своих собственных похоронах, как утверждает вот Татьяна.
3: Дело в том, что всем известно, всем нам, выходцам из советского светлого прошлого, известна тяга к именно тем котлетам из столовой, из кулинарии. Невозможно воспроизвести дома вкус пельменей из коробки. И даже сегодняшние сильные мира сего, они, в общем-то, не могут без выездов на охоту с порубленной колбаской, с помидорчиком из грязной лапы. Именно вот эта вот некая жвачка, она является единственной употребимой и читаемой глазами среднестатистического читателя. Именно это и приходится выдавать им из раза в раз, потому что шаг в сторону — промах уже, понимаете? И вот девушки мастерски, в общем, девушки имеют за плечами по 3 гуманитарных образования, но им приходится выдавать некий усредненный продукт, талантливые, но усредненные, которые именно единственные могут проглотить наши уважаемые читатели. Точно так же, как Александр на своем эфире 3-й год рассказывает одно и то же, но с благодарностью выслушана аудитория, потому что аудитория ждет этого, аудитория только это и может воспринять, и с радостью это находит каждый раз, как узнаваемые буквы в тексте, как узнаваемое лицо.
0: Ну, уже свой почерк.
2: В эфире.
0: Да. А вот вы наверняка знаете такую нашу замечательную, в общем-то, ее так и называли в свое время старушка-стюардесса СС сокращенно, Виктория Планка, которая, в общем-то, говорила, у нее была теория такая, касающаяся длительности статьи определенной, то есть длительность определенной статьи должна соответствовать длительности времени, которое человек проводит, вот, занимаясь актом дефекации, кабинке, чтобы он успел прочитать, наиболее эти статьи пользуются популярностью. Насколько утверждение Планки вы вообще вот... Да.
1: Ну, у нас скорее такой вот запористый вариант, тяжелый. Мы все-таки всегда тяготели к эпохальности, к эпопейности, да. А вот такой краткий, диарейный, это вот ближе, вот, скажем, когда требуются небольшие поэтические вставки, какие-либо краткие, очень сентиментальное эссе. Вот это уже вот на скорую руку, так сказать.
0: Я знаю, что вы еще, помимо всего прочего, занимаетесь и, скажем так, фотооформлением ваших материалов.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Вы все в камерах.
1: Приходится.
0: И так далее. Даже сами печатаете. И знаю, что вы бываете, собственно, иногда в таких местах, ну и в таких ситуациях, которые, скажем так, обычные, средний журналист, да, он, ну, просто как бы издрейфит и растеряется, вот, и может о помощи выпять, кричать «help, help», вот, вы же, однако, там бываете. Вот, например, что касается вашей последней работы, вы, может быть, о ней сами расскажете вкратце, потому что не все знают, во-первых, что она принадлежит вашему перу, хотя скандал она наделала достаточно мощный, вот эти фотографии, понимаете, там, вот, все это... псевдонимом, она мужским подписана, эта статья. Вот немножечко о ее рождении, о том, как это произошло, как вам удалось сделать такие фотографии, собственно, и прийти сюда еще целыми. Вот меня это удивляет.
1: Вы знаете, особенно тяжело было, конечно, отцепиться от колючей проволоки. Она была нехороша, нехороша мешала. И снайпершу мне тоже было жалко. Она была мила слишком для того, что с ней случилось. Но вы знаете, все равно... доля профессионала, доля журналиста – быть глазом общества. Этот глаз должен уметь глядеть себе, извините, в задницу.
2: В одно место, да.
1: И вот с этой мыслью обычно мы, конечно, не теряемся, не покладая рук, мгновенно фиксируем все произошедшие события. Статья наделала много шума, я понимаю. У меня у самой шумело, очень сильно шумело.
2: Да, вот в водолазном костюме шумело, в ушах шумело. Это интервью с женщинами-водолазами, которые...
0: Да, вот женский батальон.
2: Да, женский секретный батальон кремлевских водолазов, с которыми мы сделали последнее интервью. И девушки непосредственно вот за работой под водой, они рассказали нам о том, как вообще, в каких тяжелейших условиях существуют женщины-водолазы. И вот последняя их экспедиция к Галапагосским островам, когда одну из них придавила галапагосская черепаха, и практически не было, не было оказано никакой помощи. Вот, девушки. И мало того, вторая девушка была, также пострадала от акулы.
0: Когтями, я вроде слышала, она
2: и
0: была.
2: И когтями, понимаете, акула-нянька там. И, в общем, это какой-то бред. И вместо того, чтобы девушек как-то наградить и так далее, просто вот уже практически вторую неделю пребывают в провинциальной больнице в полном вообще забытии.
0: Да, а тут
1: даже скафандр не сняли. Да. Это безобразие просто.
0: А тут у них, я слышал, в это время как раз отобрали квартиру уже вроде. Как даже.
2: Да,
0: то есть
2: да.
0: Лишились жилья практически.
2: Ну да, и практически вот у них нет теперь дома, хотя...
1: Ну, в принципе, скафандры очень-очень хорошо оборудованы, то есть существовать в них может человек в любых условиях. Дом, в принципе, конечно, ни к чему. Понимаете, сосёшь воду, справа кашу, это хорошо.
2: Ну, одна нога в скафандре, а другая в гипсе, это безобразие, я считаю, все-таки полнейшее. Это надо задуматься. Вот наш институт там какой-то есть, вот, где железные конструкции придумывают при лечении церебрального паралича. Вот у меня была такая идея, я ее, собственно, высказала, но вот показалось...
0: Не приняли, я знаю.
2: Абсолютно не приняли, и были очень большие нападки в прессе. Вот. Но вот
0: я, кстати, вижу, вот у вас перстенек в форме этой конструкции, как бы все-таки он увековечен.
2: Все-таки, да, это вот подарок.
0: Да.
1: И еще не забудьте, что к тому же там приходили оформлять все эти нападки в прессе, это тяжело.
0: Нападок было очень много и по телевидению.
1: Ну, конечно, да.
0: А вот еще я хотел...
2: И сами на себя мы нападки пришлось нам писать, чтобы как-то поддержать вот общую...
0: Хотелось еще затронуть тему, ведь тема действительно самая разная, за которую вы беретесь. Вот тема гей-клубов, о которых недавно у Павла писали, тоже под разными псевдонимами. Вы вроде... как, в общем-то, женского пола, как вас туда пропустили, причем вы же там достаточно интимные подробности описывали, то есть реально ли это было, вот эти связи все с ними, и если это было, каким же образом они вот, ну, не определили-то, что вот, в общем-то, имеют, в общем-то, гетеросексуальные все-таки это отношения, да.
2: Ну, вы знаете, нам на самом деле притвориться трансвеститами ничего не стоит. Это я, вот, во-первых, хочу сказать, и, в общем-то, достаточно удачно у нас и там получилось, то есть мы почувствовали себя абсолютно в своей тарелке, но вот я хочу сказать о другом, что вот тут тоже я вот все как-то на социальную тематику огромную мы наблюдали несправедливость, которую тоже писали, и как бы это все замолчалось в результате. Дело в том, что вот гей-клуб, в котором мы были, это все находится в Москве, вот, он не имеет до сих пор своей крыши. Не вот бандиты, понимаете, вот эти наши добрые, прекрасные бандиты, которые уже в обществе просто все уже любят и как-то к ним относятся так понебратски. И вот не даже доблестные милиции, никто не хочет предоставить людям крышу. Они ходят туда, ходят сюда, и вот ни одна сторона никак на них не реагирует. Вот как можно вот такую несправедливость объяснить?
1: А ребята с зонтиками танцуют.
2: А ребятам, да, ребятам тяжело просто живется. Я в шоке,
1: сквозняки, птицы пролетают мимо. Это очень нехорошо. Тем более там же родина. эротика, обнаженные тела, крыша совершенно необходима в этом помещении.
0: А скажите, а если бы, например, как-то секьюрити определили бы вот вашу половую принадлежность, вот, и плюс тому, что вы же были, скажем так, подключены все.
1: Вы
0: вот,
1: объяснили, что мы в процессе. И вообще у нас есть трансформация.
2: Нас ожидали бы некоторые очень неприятные санкции, я думаю, но мы подготовились как смогли, то есть посетили до этого некий шоп, вот, ну и, то есть, как-то так оделись соответствующим образом, то есть, ну, на ощупь, по крайней мере, никто бы не смог ничего доказать, то есть пришлось бы какие-то другие меры
1: применять. Анализы брать.
0: До ощупи, в общем-то, доводить, конечно, не стоит.
2: Ну, вы знаете, вот в нашей профессии это, вы видите, что дело опасное и доходит иногда до таких вещей, и ощупь, знаете ли, вот случается.
0: Случается. Ну, да, скажите, а приходилось ли вам это прыгать, например, с парашютом вообще в бытность вашей работы такой?
1: Нам приходилось и с парашютом прыгать, и с парашютом летать за подводной лодкой.
3: Вот опять просто, мне даже грустно несколько, опять как у десантника спрашивают сразу, как вырубить пятерых одним сапогом и там переплыть озеро, не всплывая. Или не чихая.
0: Я спросил этот вопрос, просто я задал, поскольку рюкзачки такие смешные за спинами парашютного плана.
3: Абсолютно другое.
0: И у нас высоко, не дай бог, пожар. Ну, я всех спрашиваю, вдруг прыгать там что-нибудь.
3: Вы не понимаете, что вы девушки, с весьма тонкой душевной организацией вынуждены подстраиваться. Чем они занимаются? Они пишут десятки, где-то 2,5 десятка крупных московских изданий. И, в принципе, если писать, например, от имени какой-нибудь Маргариты Пушкиной, это не очень сложно, потому что одна женщина другую всегда поймет, то делать цикл статей Александра Минкина намного сложнее, понимаете? Поэтому каждый раз ей приходится ломать себя не на уровне секс-шопа с продеванием через брюки атрибутов для секьюрити, а ломать себя изначально, потому что, во-первых, все и социальный взгляд, и политическую ориентацию, и строй мыслей, понимаете? Вот для того, чтобы инспирировать некий цикл статей, девушкам приходится каждый раз на себя наступать. И только им ведомо, каким образом они потом приходят в себя. Вот.
0: Так, Аристарх, уважаемый Аристарх, вам же тоже, в общем-то, приходится таким образом, например, ваша замечательная статья о ситуации в детских садах Подмосковья, вот в частности, города Клина. Вот, тоже вы же проникли туда не как Аристарх, я знаю. Как-то вам удалось, в общем-то, затесаться туда в качестве даже воспитуемого. Поэтому вы тоже на себя постоянно как-то наступаете. Но вы мужчина, вам это проще. А с другой стороны, женщина более гибка.
3: Образ второгодника, он же сидит в каждом. В общем, мальчишка-второгодник сидит в каждом мужчине. А женщина, вот это хрупкое такое внешне эфемерное создание, когда ей приходится проделывать над собой, есть риск не выйти из образа и застрять в нем. Это будет не востребованная ни женщина, ни мужчина, потому что...
0: А как же получается таким образом вот сохранить свою
3: я? Я попросил девушек рассказать вообще, как им это все удается, какой самый запомнившийся компании в прессе, которая...
1: Ну, вы бы поняли, как нам удается быть такими вот протеями, оборотнями, вурдалаками, троглодитами, если бы попали в мою квартиру. Понимаете, у меня всюду висят тексты. Я подхожу к зеркалу, я вижу на зеркале написано «Я хочу это, и я могу это». И, понимаете, с самого раннего утра я уже начинаю верить в себя. У меня надписи всюду. На кухне у меня над плитой идет надпись «Умей перевоплощайся». В туалете висит сообщение «Уважай чужой труд».
2: Кого?
1: Да. И, ходя просто по собственному дому, по маленькому, можно сказать, 10-15 квадратных метров, я постоянно нахожусь в процессе самосовершенствования. Я учусь менять каждую молекулу своего тела, повинуясь единственно своему желанию.
0: А скажите, пожалуйста, я просто хотел так сразу на лету, мне пришел вопрос недавно, по-моему, в Мегаполисе, да, вот была статья тоже, которая принадлежала Перу. Я четко не знаю, кого из вас именно, но кого-то одного точно. Там шла речь о, собственно, бутырской тюрьме, куда вы проникли и практически 2 месяца там вот вы провели, и в общем-то, пришлось, как там утверждает пишущий, в данном случае кто-то из вас, покрыть всю свою тушку, в общем-то, садоминами, какими-то татуировками. Я вижу, у вас у всех троих из-под кофточек, из-под курточек, в общем-то, какие-то синюшные такие штучки вылезают. Вот, неужто и такие жертвы приходится?
1: Дело в том, что это не совсем татуировки. Вы все-таки неправильно проинформированы. Боюсь, что вы не читали, Саша, нашу статью, а исключительно вот так вот по дайджестам каким-то ориентируете.
0: Да, безусловно, да.
1: Речь шла не об обитателях Бутырской тюрьмы. Это нас в данный момент не интересовало. Вопрос шел о другом. Дело в том, что это тюрьма, строение великого архитектора Казакова. Но дело в том, что это строение архитектора Казакова уже давно пришло в полную негодность и разруху. И там, в этой тюрьме, в течение 2 месяцев, мы выясняли возможности перереконструкции, перевода этой тюрьмы на другую позицию в городе Москве, куда-нибудь вот ближе к центру, вот где-нибудь в районе Арбата.
0: А как вы считаете,
1: и
0: а
1: вот
0: что?
1: То, что вот торчит, да, это схема.
0: А, вот я...
1: Это, да, видите, вот чертеж, вот видите, коридор, вот раздаточная, вот, да, да, петушатник, вот, да, тут вот немножко он, да, налево, да, вот.
0: Есть, там гребешок почему-то смешной, но, ну, так, да, вы так, я видел, пошутили, да.
1: Ну, да, золотой гребешок, да.
0: А вот, а что бы вы там сделали в этом помещении, в смысле, в самой Бутырской тюрьме? Я бы с радостью под офис там взял бы пару помещений, мне нужно.
2: Ну, местоположение, да, очень неплохое, но дело в том, что там большие проблемы с геоподосновой этого дома, и я боюсь, что там произойдет скоро то, что происходит с запасниками библиотеки имени Ленина, то есть это все должно поплыть в скором времени, и, в общем, уже все знают сейчас... В архитектурных бюро крупных, это не секрет для профессионалов, что она кренится. Угол крена здания Бутырской тюрьмы уже достиг 0,02 промилле по шкале Рихтера. И я думаю, что это будет продолжаться, в общем, в большой достаточно прогрессии. И вот как раз, когда мне пришлось выяснять состояние геоподосновы, то практически со мной произошел случай, который чуть не обернулся трагедией. Дело в том, что, собственно говоря, когда я должна была спуститься в подвал по шахте лифта, за мной вязался охранник, и практически я оказалась в безвыходном положении. И мне пришлось организовать свой собственный побег. Вы, наверное, помните, вот несколько месяцев назад был знаменитый вот побег женщины из Бутырской тюрьмы, все возмущались. Вот это как раз вот то, чем кончилось журналистское расследование. И вот таким образом пришлось, вот, чтобы сведения добыть какие-то из Бутырской тюрьмы и предоставить их широкой общественности, которые, опять же, всячески пытались замолчать. Ну, вот такие вот приходится журналистам, знаете ли, трюки проделывать, помимо того, что действительно, вот Татьяна совершенно справедливо сказала, приходится постоянно перевоплощаться.
0: А вот угол крена, в принципе, ведь это явление, как-то мы его постоянно обходим, а он же постоянно сейчас увеличивается. То есть, если мы посмотрим, вот они все прям кренятся и все на бок. Я знаю, что вы, может быть, я какую-то тайну открываю, ну, вот скажите, если это так. Но, тем не менее, я знаю, что вы готовите обширную публикацию с чертежами, с мощными, в общем-то, с моделями, где, в общем, она будет представлена правительству Москвы, в которой будет как раз обсужден, что вот угол крена постоянно увеличивается, уже там промилле огромное количество, и может все, значит, попадать у них. Вот. И даже у вас есть какие-то предложения залить, там, округлить, склеить, все это как-то вот поподробнее, если можно.
1: Ну, дело в том, что это, да, это был большой комплекс исследовательских работ. Действительно, угол крена всюду очень большой. Но мы не столько предлагаем план реконструкции, сколько мы исследуем вот само плачевное состояние, в котором все это находится. Понимаете, по самым стандартным подсчетам, если под угол кренящегося здания можно просунуть косяк, это здание уже находится в достаточно аварийном состоянии. Вот мы сейчас создаем бригады добровольцев, в основном из молодежи, которые заняты тем, что буквально у каждого дома в Москве вот проверяют его на состояние вот косяка, ну, стоят косяками. В общем, проблема, на самом деле, жуткая, масса народа поднята, мы развернули огромную акцию. Правительство Москвы, как всегда, пропускает все мимо ушей, увлекаясь вот этими вот арочками, там, колоннами, совершенно не видя вот серьезной, действительно, под ногами проблемы косяков.
2: Да, и вы понимаете, что вот вся лужковская архитектура, вот с нашей точки зрения, это способ замолчать вот эту проблему уходящих
0: крена,
2: косяков.
0: Крена, уходящих, да. Да, да. А вот я вижу, Аристарх как-то сидит, и глаза его полны смысла, и как-то загорелись таким бодрым огнем. А у вас, я чувствую, есть какие-то соображения на вот тоже, может быть, на крен?
3: Дело в том, что просто я услышал, что девушки затронули тему, что запасники библиотеки имени Ленина поплыли, но в следующем, завтрашнем труде можно будет прочитать, что уже часть из раритетов выплыла уже под Угличем. Поэтому этот процесс зашел необратимо далеко. Вот, читайте периодику. Но опять-таки я предлагаю вам, Александр, как ведущему, как интервьюеру в данном случае.
0: Нет, вы чувствуете себя как дома, не обращайте на меня никакого внимания, пожалуйста. Да.
3: Попросить девушек несколько вскрыть кухню творчества. То есть вот я знаю, что недавно они в журнале для мужчин журнале о здоровье мужчин, сделали большой цикл фотографий, описывающих изнутри физиологию и психологию мужчины, мужчины отца, мужчины добытчика, мужчины самца.
0: Мужчинки.
3: Мужчинки, да.
0: Тоже. Кстати, даже я знаю...
3: Не перебивайте, Александр.
0: Нет, ну дайте, я просто вкратце, это к этой же теме. Даже карта мужчина там была виртуальная, насколько я знаю.
3: Вы когда последний раз журнал читали, Александр? И я хочу узнать, вот девушки, не так глубоко погрузившись в тему, не заметили ли они изменений вторичных половых признаков, какие-то сбои функционирования женского организма?
0: Или, например, это отсутствие овлашенности. Сейчас мы об этом говорим, так сказать, синдром ОФ. Отсутствие овлашенности. ОФ.
1: Ну, раз мы завели об этом разговор, я хотела бы сперва принести огромную благодарность Юрию Петровичу Дубягину, который очень помог нам в этом материале. Юрий Петрович, знаменитый вот судебный медицинский эксперт, и его морг, патологоанатомическое отделение, считается одним из лучших в Москве. Конечно, материал он нам предоставил богатейший. Вот. И только благодаря этому мы могли создать все эти вот изыски, фотографии, исследования, которые действительно заполнили всю обложку.
3: Все мужчины на тренажерах – это вот,
0: вот эти вот
3: препараты.
2: Но вы знаете, приходилось, особенно было трудно с фотографией мужчины-отца в разрезе.
1: Да, там, потому что вот эти вот, ну, на части, конечно,
0: можно просто чучельнику поработать немножко, я
2: знаю. Таксидермисты, да, но вот у Юрия Петровича работают лучшие таксидермисты страны, я, в общем, не побоюсь этого слова, и, конечно, то есть нам помогли смоделировать и тренажерный зал, там все, и миостимуляторы, и глют-машины, то есть все там было, и вот как-то мы смогли сделать этот материал при помощи субмедэкспертизы, которой мы большое спасибо.
0: А можно я вот еще хочу немножечко о, так сказать, рисковых делах корреспондентских спросить, правда ли, что вам от одной из редакций пришло задание угнать самолет, и вы это, в общем-то, успешно выполнили, изучив всю кухню, вот, насколько это соответствует истине, и если да, то каким образом вам это удалось, потому что я недавно пытался провести огромное количество денег, минуя таможни, вот, пришлось так это все... В общем, пожертвуйте.
2: Ну, видите ли, вот журналистская профессия, она всегда сопряжена с огромным количеством слухов. И на самом деле было не совсем так, потому что задание нам редакция никакая не давала, вот к своему стыду мы вынуждены признаться. А дело было так, мы летели из одного латиноамериканского государства, и самолет наш упал в воздушную яму, и вот как-то нас ужасно трясло. И, понимаете, чтобы как-то чувствовать себя нормально в полете, мы очень попросили, чтобы вот стюардессы принесли нам что-нибудь, вот какие-то 5 капель спиртного, но, к сожалению, нам сказали, что на борту спиртного нет. И поэтому, так как мы были просто в ужасном, чудовищном совершенно состоянии, то нам срочно пришлось требовать до посадки. Но, опять-таки, предъявление журналистского удостоверения еще не всех далеко впечатляет, и поэтому нам пришлось зайти в кабину пилота и вот проделать все это, о чем сейчас так много слухов ходит, и вот то, что называется заданием редакции. Вот. Ну, и мы сели на маленький африканский остров, ну и, собственно говоря, вот отсюда возникла вся эта легенда об угоне самолета. Да, Татьяна?
1: Да, хороший маленький остров, Сало он называется, мы там слегка дозаправились, и спокойно, собственно говоря, совершили. Поэтому можно сказать, что мы не угнали самолет, напротив, его пригнали со счастливыми, довольными
2: пассажирами. Да, это был, кстати, единственный случай в истории пригона самолета.
0: Когда
2: мы пригнали его домой, да, то есть экипаж, в общем-то, поменялся. Вот, потому что и стюардессы, пришлось комплект стюардесс тоже сменить, потому что тот был как-то чрезвычайно, с моей точки зрения, агрессивен,
0: да,
2: жесток.
0: Уже.
2: Тогда вот они не шли на наши...
0: Даже бывал, чем перлечу, да. И говорю, конфета давай, а она меня как бы и не слышит, проходит мимо, туда идет навстречу, конфета давай, конфета, она снова шась.
2: Конечно,
0: я говорю, шась, говорю, конфета-то неси, нет, и никаких
2: да,
0: конфет.
2: Да, вот бывает,
0: бывало.
2: Что конфет не дают,
0: бывает,
2: ну просто
0: нет,
2: бред
0: нет,
2: какой-то.
0: Бред полный,
2: да.
0: И выводит из себя попросту вроде. Как бы. А вот хотелось немножко поговорить с вами о политической вообще журналистике, да, и о политике вообще. То есть вот давайте такую себе составим, ну, скажем так, визуально схему, да, всех этих действий. Значит, вот есть, значит, взрослые, скажем, люди достаточно, которым там за 40 уже, которые занимаются политикой. Ну, естественно, это все детские игрушки, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения к делу, так же, как, собственно говоря, и деньги. Деньги мы все любим, но реально это, в общем-то, полная ерунда и, ну, грудничковые игры. Далее, существуют журналисты, которые пишут об этой самой политике. Но, к примеру, это то же самое, что на полном серьезе с очень важным видом писать о памперсах, да? Вот. При этом чувствовать, что какое-то что-то приближен к этим людям, к, скажем, производителям памперсов, да? Вот это наполняет чувством достоинства. Но есть еще люди, которые делают обзор, скажем, вот такой политической прессы. То есть они рассказывают о том, что пишут про эти памперсы. Вот не кажется ли вам, что здесь присутствует такой мощный парадокс, что вот цепочка вот это, этих грудничков, она как-то выделяется в последнее время отдельным сектором в нашей общественно-политической жизни?
1: Здесь сложный момент. Дело в том, что, в принципе, это не является государственной тайной или секретом. Но это, скажем так, не общераспространенный факт. Все политические статьи, любые, у нас, конечно, чисто заказные. Причем они одни из самых высокооплачиваемых. То есть любой политический деятель, который, допустим, собрался лететь там в Ирак, он звонит журналисту и говорит: напиши, пожалуйста, что я лечу в Ирак, а я тебе плачу там, ну вот, определенную сумму там, 10-15 долларов, такая материал, типа вот такой-то политик улетел сегодня в Ирак, стоит недорого. Какая-нибудь серьезная обзорная статья, которая объясняет, почему этот политик на этом месте совершенно неуместен, почему единственное место его, это районы там вот того, как бы, немало Дадатский автономный округ или что-нибудь такое, вот серьезная такая статья с анализом, она стоит уже, конечно, существенно больше, требует ума, сил, энергии, взгляда, слуха. С этим политиком приходится жить, с ним приходится общаться, посещать его во всех местах.
2: Там, проводить с ним время, просто буквально не отходя от него ни на шаг вообще.
1: Вот. Но все эти статьи просто так на халяву, конечно, не пишется ничего, потому что это никому не интересно.
0: А скажите, вот когда наступает тот момент, ну вот у вас в вашей, скажем так, биографии творческой, когда уже начали приходить к вам, а не вы, потому что, как я уже сказал, нам несут статьи, приходят постоянно пачками, там, рукописи автора, вот, а наступает потом, так скажем, вот такая межоконная такая расперды, вот такой вакуум, после которого начинают к вам уже звонки, напишите тут статью, идут заказы. Вот, а сколь тернист был путь до этого, значит, межрамного расперды?
1: Знаете, нам повезло, нам, конечно, повезло. Возможно, с этим связано то, что у нас хорошенькие мордашки, стройные фигурки, длинные руки, ресницы, там.
2: Ноги.
1: Ноги, зубы, губы. Да, возможно. Вы знаете, к нам пришли уже на следующий день. То есть мы не успели впервые, так скажем так, выйти еще на некрепких ножках вот на это сомнительное поле деятельности. Нам уже били дверь.
0: А вот у Аристарха, я знаю, в корне другая ситуация. Вот, Аристарх, а как вот вам удалось? Я знаю, к вам тоже сейчас постоянно звонят, ваша сотовая сопля не умолкает, попросту даже здесь вся мигает, светится. Этот пейджер ваш гремит постоянно. То есть я вижу, прям предложение сыпется. Как у вас это происходило?
3: Дело в том, что сначала я долго и очень, как потом уже люди поняли, наконец-то профессионально писал подвалы. То есть там отделение в Мурманске, отделение отпечатано с типографией ордена Ленина. Там вот. У меня получалось очень хорошо, структурировано, прозрачно и гармонично. Вот эти самые подвалы. Сначала в газетах, потом столбик выходных данных в журналах. А рядом с выходными данными, они слева, справа очень часто оказываются слово главного редактора. И однажды по инерции я написал это же самое слово, просто... Это, ну, буквально автоматически. И сдал Гранке вместе с выходными данными слово главного редактора. Любой главный редактор знает, насколько это тягостное для него занятие. Подписаться и поставить свою мордашку – это одно, а написать это слово – это совершенно другое. И с удовольствием на мои плечи за неплохие, кстати, деньги приложили и эту функцию. Следующая статья после, вот слева направо. Обычно журнал с конца читают. Я же шел нестандартным путем, с первой страницы, второй, третьей. Третья страница – это бывает содержание. Во многих журналах я начал писать и содержание с какими-то анонсиками. После того, как я стал разбираться в содержаниях, я смог уже думать о каких-то материалах. Вот таким непростым тернистым путем мне пришлось войти в литературу. Я думаю, что вот слушателям, может быть, неинтересно. У нас передача носит некий описательный характер.
0: Нет, дело в том, что просто все наши 5 радиослушателей, они все-таки интересуются журналистикой, о чем сообщили, приходя сюда вчера.
3: я предлагаю, я думаю, всем семерым будет интересно провести некий аттракцион. Девушки очень профессиональны по-настоящему, да, и плодовиты. И можно в следующем эфирном часу провести некий такой опыт в прямом эфире. Мы зададим им некую тему, а может быть, ее зададут даже наши радиослушатели. И они, они сгенерируют материал, да, в форме политической статьи, памфлета, эссе. И
0: замечательно, кстати, замечательно.
3: Чего-нибудь еще, просто вот на ходу.
0: А я напомню вам номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279, потому что мы сейчас будем дальше продолжать беседу, периодически будем отвлекаться на прослушивание музыки, вот, а вы ваши идеи какие-то, вот, интересную статью, скажем, о чем вы хотели бы прочитать, вот тему задавайте.
3: Чтобы вы не думали, что это мы каким-то образом сами здесь заготовили большущий конспект.
0: Да, да, да. А в дальнейшем мы начнем еще с вами общение в прямом эфире по телефону 203-19-22. Но я просто, прежде чем мы перейдем к музыкальной части, еще такой вопрос ко всем вам, вот четверым. Скажите, пожалуйста, вот когда вы были грудничками, догадывались ли вы, что вы будете писать, так скажем, и работать на, вот, на, скажем так, на такие огромные количества народа? Потому что я, например, в детстве мечтал быть хоккеистом, вот, и водолазом, никогда космонавтом, вот, и получилось, что я, в общем-то, вот, ну, вы сами знаете кто, в общем, работаю в ГАИ официально, да, вот здесь я так, по совместительству, вот, а что касается вас, вот, ваши детские, понимаете ли, мечты, сколь они находятся в гармонии, понимаете ли, с, вот, дескать, надысь, ибо, да.
2: Ну, я мечтала в детстве стать продавщицей мороженого, как, наверное, и многие другие дети. Вот. Потом меня переубедили, и как-то дальше мои мечты сводились к званию, скажем так, классического филолога. Вот. Затем понятно стало, что я, видимо, буду космонавтом. Вот, потом в течение полугода, где-то в 7 до 7,5 лет, меня посещала идея переменить пол, и как-то с этим я связывала свое будущее. Вот. А затем, собственно говоря, вот журналистика захватила меня с головой. Вот. И, в принципе, я знаю, что вот похожие вещи случились и с Татьяной.
1: Ну да, надо сказать, мы ведь изначально не представились, но на самом деле мы ведь сестры. Причем я, вот, как ни странно, старше, да, вот на первый взгляд так даже не покажешься существенно. Вот, но я все равно росла под боком, развивалась моей сестры, и, конечно, желание стать...
2: Я была выше на полметра всегда.
1: Да. Вот. Я тоже мечтала сперва стать классическим филологом, но потом, когда я узнала, что классический филолог очень сложный экзамен в Московском университете, а после этого их никто не берет замуж, я решила сразу перешагнуть все условности и стать просто греческим богом. Вот, потому что, как мне известно, именно этой тематикой занимаются классические филологи, которые в данном аспекте являются всего лишь инструментом передачи информации.
0: А вот я знаю, что Аристарх в детстве мечтал стать метателем дисков. Почему-то вот такая нестандартная, в общем-то, мечта диски метать. Она, в общем-то, может, и привела вас к тому, что вы занимаетесь такими критическими статьями вот, со всех точек зрения.
3: Ничего подобного. Просто однажды в детском саду... Ой, нет, я ошибся, в пионерском лагере. На каком-то юбилейном вечере я изображал античную статую, стоящую на постаменте и завернутую в простыню. И внимание аудитории мне настолько понравилось. В общем-то, потом я понял, что это был оргазм преждевременный, еще в 11 лет какой может быть оргазм. И я понял, что я, в общем-то, я нуждаюсь в аудитории. Вот. И неожиданно, выступив несколько раз... Я не сорвал аплодисментов, и я понял, что мне необходимо спрятаться за бумагу, и вот так мне пришлось стать...
0: Ну, вот тем, что мы сейчас, собственно, видим, да, наблюдаем.
2: На самом деле, Аристарх мне сказал по секрету, что все было немножко не так, потому что в детстве он был очень толстый, он весил 153 килограмма. И вот ему когда как-то сказали, что... По статуе греческой дискобола, античной статуи, там вымеряются идеальные пропорции тела. И после чего он, конечно же, возмечтал стать дискоболом, чтобы по его телу и вымеряли идеальные пропорции.
3: Вот... Девушки, аттракцион еще не начался. Подождите, что вы...
0: Ну что же, я... Да, прежде чем еще хочу вопрос такой на голову пришел. Вы знаете, существует ведь огромное количество региональной прессы. Вот, во-первых, охватываете ли вы ее, пишете ли вы для региональной прессы? И, во-вторых, если пишете, то этот вопрос следующий, естественно, снимается. Но если не всю прессу вы охватываете, то как вы считаете, региональный, скажем так, журналист, вот, например, из Пскова, да, вот, способен ли он стать, скажем, журналистской звездой, ЖЗ сокращенно, или у него никаких шансов на это уже нет?
2: С моей точки зрения, никаких шансов, за исключением того, что он полетит в космос и станет писать из космоса. Вот здесь это вот какая-то перспектива для провинциальных журналистов, в этом не видится.
1: У меня, однако, другое мнение. Дело в том, что провинциальный журналист, он голоден и нагл. Это качество, которое, знаете, иногда приводили вот таких людей, успехов, как, допустим, Чарли Чаплин. Да, вот,
2: да, он стал все-таки провинциальным журналистом в конце карьеры.
3: Будучи в 85-м году в Чите и увидев печатанную свинцом газету «Забайкальская правда», я понял, что провинциальная журналистика никогда не умрет.
0: В смысле свинцом?
2: С каким
0: винцом? Пулями, что ли? А, какие у нас с вами разные мысли. То есть, ну, я понял, да. Ну что же, сейчас мы послушаем музыку. Вы, кстати, собирайтесь, уважаемые, с мыслями. Вопросы ваши мы будем с радостью выслушивать. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые, в общем-то, пишут все статьи практически во всех, скажем так, практически модных журналах. Правильно я сказал, да? Слушаем пьесу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства периодических и не очень периодических изданий. Собственно, тиражируем их в нашем государстве. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Естественно, они работают под разными псевдонимами, но, тем не менее, в общем-то, темы ими затрагиваемые достаточно обильны, мощны. Поэтому у вас есть возможность пообщаться с такими интересными людьми и в прямом эфире 203-19-22 и посредством устройства именуемого пейджер 974-74-74, абонент 109-279. Ну, если вы не против, может быть, мы послушаем, о чем нас хотят спросить наши уважаемые из далекой, скажем так, заснеженной этой Москвы, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, спасибо, что вы ответили на мой вопрос о смысле жизни.
0: Угу.
4: Вот, здравствуйте, уважаемые Таня, Ксения и Аристарх.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вот, я хочу вас спросить, пишете ли вы для газеты «Северная правда», которая выходит в поселке Ягодное Магаданской области, и для газеты «Народное слово»?
0: Спасибо.
3: Сразу хочу сказать, что обычно такие издания в связи с перебоями в финансировании, с невыплатами зарплат, они занимаются ксерокопированием, просто таким монтажом, буквально сделанным ножницами центральных изданий. Как-то вглядываясь в любую газету, можно понять, что она набрана разным шрифтом, то, с чего начиналась наша передача, и с разным качеством. Это просто аппликация, запущенная в ксероксный тираж, поэтому никоим образом это не... Я не пытаюсь глумиться или не пытаюсь кого-то ставить на место. Это беда нашей провинции, это беда регионов. Я думаю, что это пройдет, и люди начнут реализовать свой творческий потенциал, свои возможности. Не будем мы об этом говорить. Это печальный, я думаю, момент в жизни нашей страны. Поэтому будем говорить о прессе, которая питается нефтедолларами, которая питается средствами от проституции, от порнографии, а от нашей центральной...
0: От наркотиков, да. Вы знаете, я в связи с этим хотел задать такой вопрос от Ксении и Татьяне все-таки. Дело в том, что ходят слухи, что вы вдвоем составляете творческий дуэт, который печатается в радикальной газете «Лимонка» под псевдонимом «Гастелло». Вот, насколько это правда, если правда, то вот ваша связь с такой с радикальной прессой, что это отдушина какая-то, то есть там же статьи полны такого ехидства какого-то, в общем, с одной стороны, как бы вроде все и правда, с другой стороны, язык очень такой своеобразный. Насколько вот ваше перевоплощение творческое вообще в данном случае сильны, то есть насколько тушка подвергается такому, то есть что это, может быть, состояние бодуна, или кто-то вас, скажем, обидел, или вдруг вы там как-то вот, ну, там что-то несвежее попалось бы. Бывает вот там, или кошка, например, этого упала из окна.
1: Понимаете, тут в чем проблема? Дело в том, что, конечно, мы представляем собой прежде всего продажную прессу. А продажная пресса, как и многие другие продажные существа в этом мире, не могут выбирать. Если они уже стали на эту тропу, то любой, обратившийся к ним, он имеет право полностью использовать их и в хвост, и в гриву. Поэтому, да, к сожалению, нам приходится совершать вот этот беспосадочный перелет в этой газете. Утешаем себя мыслью исключительно о том, что владелец ее, он очень душевно ранимый и несчастный человек. Вы понимаете, о ком я говорю. И, в принципе, в каждом человеке можно найти что-то такое, вот такое маленькое, детское, беспомощное, что вот мы пытаемся найти во владельце этой газеты, как-то вот сквозь слезы, стиснув зубы, мы на него работаем. Но без радости, без...
3: У меня тогда просто из белой такой журналистской зависти вопрос немножечко о секретах мастерства. Например, если вам предложат рассказать о неком особом лучистом свете, которым струятся глаза нескольких звездных или каких-то неких вот таких значимых персон, как бы вы особое выражение глаз некоторых имен, примелькавшиеся нам с телевизора, все мы прекрасно знаем, что если выражение глаз особое, то никак не светлое. Вот как бы вы эту тему взялись бы раскрывать? Что есть в глазах?
2: Ну, вы знаете, помимо изучения структуры зрачка, сетчатки, еще есть такой очень важный момент, об этом мало кто знает, но дело в том, что все практически наши звезды капают в глаза атропин. Именно поэтому вот такой неземной свет, такое свечение, может быть, вы видели вот на средневековых портретах, вот примерно такое же было, когда вот средневековая женщина в глаза капали атропины. В этом вот, собственно говоря, секрет. Но, конечно, проблему нужно рассматривать шире. Вот,
0: и... Извините,
3: а если
0: пожалуйста,
3: включить поэтические механизмы какие-то,
0: как сейчас
3: можно?
0: Просто я хочу простить, что даю Ксения. Просто дело в том, что, конечно, образом, да, не капали атропины, но реально известно. То есть вот, например, картина замечательного Конфуция, да, называется «Женщина на холме». То есть она стоит обнаженная, широко раскрыв глаза. Она делает не что иное, как ловит глазами насекомых, дабы вызвать обильные слезы излияния. Потому что в тот момент какие-то такие вещества, как атропин и так далее, не были известны. Поэтому они, в общем-то, занимались ловлей насекомых и других предметов по ветру. Это придавало глазам такое грустное выражение оленей. Собственно, поставьте, пожалуйста, бутерброд этот на место. Это бутерброд главного, а то бумаги пойдут. Вот. Он с утра приходит голодный и злой. Да, только извините, продолжайте.
2: Да, так вот, и вот это, вы знаете, вот мы еще очень много занимаемся вопросами этимологии, вот, ни для кого не секрет, что существует такое словосочетание, как звездная болезнь. Вот звездная болезнь – это и есть то высыхание, собственно говоря, поверхности глаза, неприкрытой веками, и для того, чтобы этой болезни избежать, вот в глаз закапывается атропин, и из-за этого вот создается этот неземной замечательный свет.
0: Угу. А вот что касается этого вопроса, который Аристарх задал о наших вот звездах всех и вообще об их таком блеске.
3: Давайте
0: да.
3: все-таки поговорим о поэтических образах.
1: Я слышал,
3: как Татьяна воспользовалась горячим, но нелюбимым Маяковским и нашла у него такой изобразительный прием, от которого просто слеза не как от лука, а как от поэта течет. И мне интересно, вот насколько вообще это универсальный прием обращение к классикам поэзии?
1: Ну, вполне. Ну, что к вопросу выражения глаз звездных, ну, пожалуйста, воловье томное, высокодинамичное, крутотехнологичное. Все должно быть, главное, это должно быть уместно. Описание может быть любое.
3: Тогда вот в общении в последних интервью с кем произвело на вас, как на автора?
1: С вами Аристарх.
3: Спасибо.
0: А вот я все-таки хотел звездные вот все эти затронутые дела. Вы, естественно, как мощные такие журналисты в разных лицах, естественно, вхожи в эти круги. Дело в том, что среди простого народа бытует мнение, что практически вся наша эстрадная так называемая элита торчит, значит, либо на героине, либо на мощном кокаине. Ну, сами посудите, вот, например, посмотреть там на Буйнина, на Киркорина. То есть они, в принципе, взрослые люди, достаточно один на себя одевает какие-то перья. Ну, понятно, у него цыганское происхождение, это может быть что-то национальное, да? другой вроде взрослый поет: «Ты моя, это самая Дездемона, я твой отел», да, там, и там про бамбух, то есть, а третий одевается, трясет какими-то старыми телесами. Откровенно отсутствие чувства меры, то есть тут налицо, в общем-то, какие-то такие синдромы, в общем-то, затянувшиеся, попросту говоря, наркомании, но на элитной все-таки основе. То есть, естественно, там на винте они не сидят, поскольку энергия там у них нулевая, откровенно. Вот насколько это действительно правда? Или все-таки народ заблуждается?
1: Это инсинуация. Абсолютная инсинуация, потому что им всем давно уже нечем нюхать, и втягивать. Это что? Это же сборная конструкция, то, о чем вы сейчас говорите. Это случайное совпадение элементарных частиц.
2: Да, вот Татьяна поднимает очень важную проблему, проблему биороботов в нашем обществе. Дело в том, что...
0: Это тема клонирования, мы, кстати, переходим. Тут приходили вопросы, как я отношусь к клонированию. Да, я сам, то есть, клонированный целиком. У меня все, что ниже головы, это клонировано. И голова по кругу клонирована.
2: Ну вот,
0: да. Но что-то я все о себе тоже не скромно.
2: До клонирования существовала институция биороботов. Вот все эти девушки с обложек и молодые люди — это не что иное, как биороботы. И, собственно говоря, и наши звезды, вот совершенно правильно тут сказали, они не обладают ни органами чувств никакими, они, потому что они являются биороботами. Просто это случайное совпадение частиц.
0: А вот вы, Ксения, сейчас сказали о том, что как бы существует определенное, там, скажем, строение там, ну, челюстной, да, системы и так далее, которое в разные годы, да, в разные эпохи считалось красивой, идеальной. И создавался такой, дескать, стереотип, что, мол, это модно, это красиво. Вот обратите внимание, какой резкий произошел скачок. То есть мы сейчас смотрим вот Бенни Хилла.

0: Вот этот вот, как это, пятый разряд цепочки ДНК, он совершенно не делится на сентиментальность, совершенно исключено. Сидят в пледах, качаются в качалках.
1: Получают пенсию, видимо, да?
0: Нет. К сожалению, нет. К сожалению, пенсию у нас и живым существам выплачивают. Да нельзя нерегулярно.
2: Ну вот к этому подошло проблема биороботов достаточно, с моей точки зрения, правильно. Советское правительство хотели сделать учреждение по типу Лепрозориев для поселения отслуживших свой срок биороботов, но, к сожалению, практика не оправдала себя, поскольку оказалось чрезвычайно дорогостоящей. Вот теперь их как бы ассимилируют в обществе.
0: А что самое любопытное, то, что выяснив, как насколько финансово легче становится ассимилировать бывших отслуживших свой срок биороботов в обществе, наше правительство уже в кулуарах поговаривает, подумать о том, чтобы перевести всю определенную возрастную категорию населения в статус вот этих вот самых биороботов и тем самым снять с бюджета значительные положения.
1: Ну, в принципе, есть.
3: Почему нельзя вот с их помощью наконец-то решить проблему проституции? Взять этих бедных несчастных созданий, которые стынут на московском ледяном ветру, заменить их сертифицированными, произвести, во-первых, всенародный опрос, референдум. Там вот то ли 60-90-60-90, то ли какие-то пошивы, то ли регионально. Например, на юго-западе Москвы там широкие таз, узкие плечи, на севере Москвы широкие. Ведь известно, что московские улицы называются по странам света. Если там улица Ангарская, какая-нибудь Тайменская в одной красе,
1: Уйгурская то улица, где я сейчас живу,
3: в другом Люблинская, Краснодонская, Дольская. Точно так же по этому генотипу выбирать и не дам легкого поведения, а клоны легкого поведения. То есть, например, вот что, если ты хочешь женщину восточного типа, ты, соответственно, едешь в один район Москвы.
1: Логично.
3: Если ты хочешь женщину. Если хочешь негритянку, едешь на Вавилово, где они все время и стоят. Почему вот как-то умалчивается этот вопрос постоянно? Я же знаю, что клоны не только насморком не болеют, но и СПИДом не болеют. То есть к ним ничего не липнет. Это их можно промывать и раствором хлорированным раз в сутки, и там будет идеальная стерильность, просто никакой микрофлоры. По-моему, это преступно. Это кто-то, кто-то контролирующий вот этих несчастных созданий с Молдовы, с Украины, кто-то вот, кто ими занимается, по-моему, тормозит этот процесс просто.
1: То есть искусственно его останавливает. Но здесь ведь мы упираемся в другую проблему. То есть ведь было такое предложение, я знаю, на самом высоком уровне, тот как бы уничтожение насильственной, физической всех клонированных и остановка этого процесса не потому, что
3: вы
1: он элитарный
3: и дорогостоящий. Вот вы знаете, что вот, есть вот шины, например, очень долго горят, что вот шины горят втрое быстрее, чем нормальный клон.
1: Да,
3: поэтому уничтожение это такая экологическая проблема. Зеленые тут же сбунтуются.
1: А тогда мы, естественно, ставим перед проблемой, во-первых, утилизации мощной, вот, да. Но с другой стороны...
3: Они сами-то уйдут, но неизвестно куда. Их им можно сказать, кыш, кыш.
1: А они-то живущие, это... они живущие. Они будут жить постоянно сейчас, и вдруг еще начнут плодиться. Мы в таком случае придется говорить кыш их потомкам. Мы даже плакаты развешиваем, все уже видят. Там раньше там типа просто плакат, да, там «Я тебя люблю» плакат. Мы сейчас плакаты кыш и казю-базю вешаем.
3: Вас интересует это правильно,
1: Александр? Естественно, я занимаюсь оформлением улиц сейчас. Давайте послушаем в 3 часа с ночи, о чем нас хотят спросить из ночной Москвы все-таки, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите. Да-да-да, говорите.
4: Добрый день. Значит, вам два вопросика. Первенький вопросик заключается в следующем. Пишете ли вы для каких-нибудь иностранных изданий? Имеете ли аккредитацию в Беларуси? Как там у вас проблемы с господином Лукашенко? И второй вопрос. Как известно, в общем-то, журналист уже супер-журналист, известный, богатый. Не могли бы помеценатствовать и помочь муниципальной газете «Орех у Борисова Северной» под названием «Внутри муниципалитета», который очень придавливает глава управы Фролов?
1: Спасибо. Спасибо. Не Стасова зовут Фролов? Значит, Стас, просто дело в том, что мы с ним завтра на рыбалку едем. Я его там упрошу. Что вы говорите, Аристарх? Аристарх умалчивает что-то. Что вы говорите, уважаемый?
0: К вопросу о помощи возможной, которую можно оказать, насколько я поняла, молодым, еще неопытным журналистам из вышеуказанной газеты. Я как раз хотела сделать сообщение о том, что мы вот втроем, все здесь трое присутствующих, понимаем, что нас уже на всех не хватает. Клонировать себя мы не можем, пойти на такую антигуманную акцию. Поэтому мы решили, конечно, обратиться за помощью, за вольно определяющимися. Нам нужны юные, молодые и способные люди. Люди, которые согласны.

0: Не моргнув глазом. Врать, лгать, обманывать.
1: Изворачиваться.
2: Хамить.
1: Телефон. Дурить.
0: И энергично проделать все это чрезвычайно энергично. Для них мы открываем второй вариант школы юных журналистов. Причем я хочу говорить, они не обязательно должны быть юные. Они могут быть старые, древние, дряблые, какие угодно.
2: Юные в смысле душой.
1: Да.
0: Острое пером, юные душой. Да.
2: Как, извините, что перебиваю, что у вас специальная такая есть вот даже программа конкурсная по приему туда. Они должны проникать на всяческие мощные, в общем-то, пресс-конференции, где еще существует банкет. Вот без всякого какого-то... без всякой аккредитации. И если он туда проник и каким-то образом там, значит, оказался еще у стола, то у него есть великие шансы
3: Александр,
2: к вам устроиться.
3: Не профанируйте хорошее дело. Дело в том, что вот сонмы выпускников журфака, они оказываются не потому не востребованы, они абсолютно негодны к этой жизни. Потому что это Ахгамер.
2: Какой вы жестокий, право.
3: Ах, Петрарк.
2: На театр наехали.
3: Здесь необходимые действующие звонкие кадры, которые смогут своими молодыми крепкими плечами поддержать пошатнувшееся здание российской журналистики. Вы понимаете? Откройте газету хоть раз, Александр, там не страшно. Откройте, попробуйте. Не сразу ее сворачивайте и мните. Откройте.
2: Вредно ее даже открывать.
3: Да.
2: Все пальцы в свинцах.
3: И, я думаю, что то, о чем говорит Татьяна, это очень хорошо, потому что если дело пойдет, это не дешевый курс. Но я думаю, Татьяна сейчас даст телефон, и люди смогут разобраться. Есть очень эффективный тест. Тест, к сожалению, не наш. Мы взяли его из американской журналистики. Тест при наборе агентства Рейтер сотрудников. Вот. Мы просто сделали некую адаптированную кальку. Сейчас Татьяна, я думаю, сможет дать некие контактные координаты.
2: Возьмите все ручки, бумажки. Мы обязательно сейчас все это скажем.
0: Да, пожалуйста, школа юных журналистов, вариант второй. Находится она на улице Красногвардейской. Такое здание без номера, довольно крупное здание, поэтому номер мы к чему. Телефон 456-2888. Звоните, пожалуйста.
3: Единственное, что... круглосуточный
0: телефон. Это круглосуточный телефон, да. И единственное, что свой звонок вы должны начать с личного лозунга, который вы подберете себе по жизни.
2: То есть вместо «здравствуйте».
0: Вместо «здравствуйте» вы должны говорить вот цепкую, запоминающуюся фразу.
3: Слоган, автослоган, да, который, в общем-то, первый пункт тестирования.
0: И наш робот сразу, да, вот определит качество этого слогана и будет дальнейший разговор вести только с тем, кто вот продемонстрировал себя достойно.
2: Да. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
4: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте.
4: Я хотел бы проверить ваших гостей, какими они являются психологами. Можно вопросы задать?
2: Безусловно, конечно.
4: Скажите, пожалуйста, могут ли они набросать коротенький психологический портрет человека, который имеет тенденцию к универсальному знанию.
2: Извините, первое. Говорите, пожалуйста, без пауз, вы как-то пропадаете.
4: К универсальному знанию.
2: Угу.
4: Второе. Часто мельтешат в его словарном лексиконе такие слова: бадун,
2: угу.
4: Тушка, памперс.
2: Угу. Базитизм еще, базитизм.
4: Ливер.
2: Угу, базитизм. И ливер.
4: Ливер.
2: Так. Угу.
4: Можно?
0: Это внешний портрет требуется?
4: Это, ну вот, скажем, я брал такие, принимал это за реперные точки, слушая этого товарища, и у меня, например, уже составлен психологический портрет давным-давно.
2: Ну, хорошо, спасибо. Сейчас мы послушаем, потом вы перезвоните и, в общем, сравним.
4: Хорошо.
2: Сравним, да. Спасибо.
0: Ну, мне кажется, что это человек нежный, волнующийся, возмущающийся, сомневающийся. Человек, готовый искать, но не готовый терять.
2: А я это добавлю, еще может и убить иногда.
0: И догнать.
2: Догнать.
0: На рога поднять. Ну, в крайний случай.
2: А есть что-то на Ксении добавить?
1: Ну да, с моей точки зрения, юноша бледный со взором горящим. Ну, короче, полный дебил.
3: А скорее всего, это честный, рано начавший лысеть в прошлом выпускник среднего технического учебного заведения, который сумел не налепить на себя от жизни все то плохое, что она ему предлагала, и он вынужден, он чувствует себя обязанным быть выше окружающего социума, он должен быть душой каждой компании, в которой оказывается. Конечно, терминология, привитая ему с детства окружением, она доминирует, но тем не менее он рвется к светлому. В принципе, это положительный такой персонаж, он вызывает умильную улыбку. И, в общем-то, он совсем не вредный, поэтому не стоит над ним иронизировать, не стоит выставлять его терминологию как жупел непродвинутого персонажа нашего общества. Есть куда более мрачные, но законспирированные фигуры, поэтому я думаю, что некое ерничество недопустимо в данном случае. Я бы направил штык своего пера против других более социально адаптированных, но и в то же время коварных и вредных созданий.
2: Ну, от себя я тоже могу нарисовать. То есть мне кажется, что вот он так достаточно много пьет и тушку, в общем-то, не бережет. Но это зависит от сезона. Вот, причем действительно должен, по идее, как-то закусывать какими-то дешевыми продуктами. Если там фигурирует, скажем, ливер, вот, то он ей тушку эту набивает. Естественно, часто бывает, в общем-то, с бодуна. Вот, но при этом такой умеренно стареющий, вот, и постепенно впадающий, в общем-то, в базитизм, и постепенно он придет к необходимости делать по словам, а, в общем-то, окружающих, их какие-то психологические портреты, то есть это, в общем-то, скажем так, визуальная метка времени, эпохи и возраста, к которой объект исследуемый тоже приближается. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Это вопрос...
2: Вы знаете, у вас плохо слышно. Давайте договоримся. Говорите, пожалуйста, громче, а иначе просто в силу плохой слышимости мы будем вынуждены прерывать вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня назрел вот такой вопрос. Как вы думаете, когда лучше всего читать ежедневную прессу? Утром, вот, когда едешь в общественном транспорте на работу, днем в обеденный перерыв, или же вечером вот в тапочках на диване? Вот. Я именно хотел бы заострить ваше внимание на газетах, потому что, на мой взгляд, журналы вот как бы лучше всего читать вечером, не спеша и там рассматривать внимательно фотографии. Вот что вы думаете вот, на эту тему?
3: Я считаю, что ничто не сможет заменить образа мужчины, перелистывающего газету в утренней тесноте в метро, когда внимательно вперед сначала вот. Причем явно он ее читает по диагонали, потом, расставив локти, он выворачивает ее сначала наизнанку, потом складывает в обратную сторону, распихав, потом, просидев 3,5 минуты, опять расставляет эти же локти. Очень хороши такие многополосные издания, поэтому газета, она исключительно придумана для транспорта в час пик, потому что все остальные ее функциональные значимость сводится к заворачиванию, вытиранию, закрыванию,
2: сворачиванию также,
3: да. Поэтому а тапочки это блестящий журнал, это все правильно.
2: А, кстати, последний номер вы видели? Прям к обложке помпончики приделаны такие уже.
3: Это же сублимация такое недополученного сексуального образа. Не случайно сейчас журналы вставляют презервативы, кулечки с духами, с кремами.
2: Выпечку.
3: Журнал обязательно должен быть блестящим, тяжелым и таким притягательным. Это некий секс-символ такой пуберантного эротизма. То есть, в общем-то, анонист, который уже не может даже себе сознаться, что анонист, потому что по времени он, для анониста он уже дембель, а активным сексуальным индивидуумом он еще не стал, потому что, в общем-то, да кто же ему даст? Для этого есть институт блестящих журналов с, вот с этими красотками, со вкладышами, с объясняющими статьями, где Артемий Троицкий который...
2: В лице, кстати, тоже, наверное, наших авторов, вот присутствующих здесь, тоже псевдоним, да, видимо, важно.
0: Как, отчество Кивович.
3: Как бы музыкальный критик пишет вдруг про сексуальные проблемы в пренатальном возрасте.
2: Ну, хороший, исчерпывающий ответ. Я предлагаю немножечко отвлечься все-таки на музыку. Вот мы сейчас станцуем с вами, сходим, разгрузим там. Пришли уже люди, надо их разгрузить всех. Вот, снять с них подарки, куличи, выпечки, там, большие кренделя с надписью 8 марта. Облегчить их тушки, вот. И после чего мы вернемся, да, в студию, тут поговорим еще. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Журналисты, пишущие для целого ряда отечественных, скажем так, журналов, и в том числе, как мы выяснили, зарубежной прессы. тоже в какой-то степени пишущие. А вот скажите, сейчас же ведь очень модно, например, проводить выставки. То есть люди, скажем, которые занимаются какой-то деятельностью, вдруг выступают так неожиданно для себя планом. Выставка, например, скульптур бывшей фотомодели. Вот она там лепит, например, там груди или ягодицы какие-то, свой визуальный образ и так далее. Вот как у вас с этим дело?
0: Знаете, у нас настолько не хватает времени, а ведь выставка — это стоять по 5-8 часов при полном душном помещении, практически в чем мать родила. Это тяжелый труд. Поэтому мы стараемся от этого избежать.
3: А вот скажите, вот все очень любят читать в журналах, я-то ближе к аналитике, к каким-то там художественным образом. Вы, девушки, работающие на переднем краю репортерской работе, скажите, а вот что касается разоблачений, это вот все жареные материалы вы знаете изначально и по чьей-то отмашке выбрасываете нужное? Или все-таки приходится вот быть немножко папарацци, за кем-то там следить, как это все делать?
1: Ну, вы знаете, сначала, конечно, приходилось быть и папарацци, и там с объективами, за звездами скакать, и за деревьями прятаться, и где угодно. Но сейчас мы поставили дело, как мне кажется, на профессиональную основу. У нас есть некоторый отдел так называемых маркетинговых исследований, вот, и социальных, которые нам дают данные относительно того, что происходит, как наши звездные люди проводят время, кто они такие, кем они являются.
0: Таким образом, мы уже автоматически перешли из разряда папарацци в разряд пепперони, то есть.
2: Угу. А скажите, пожалуйста, вот мы пытались наладить альманах такой нашей радиостанции, и я, как, в общем-то, мне сказали, ты будешь главный нарезчик, в общем-то, печатник, и вообще главный будешь, давай занимайся. Я предложил сделать такую неожиданную форму, выпустить этот альманах в форме, в общем-то, женской ноги. Вот, такой фигурный журнал. Ну, вот, но сказали, что, в общем, в советских типографиях это нельзя отпечатать, нарезать, там получится, что вкусовщина пойдет. Кому-то толстая нога нравится, кому-то худая, печатники будут там как-то под себя строить. В общем, отменили это дело. Вот как вы относитесь вообще к самой этой идее, скажем так, узорный пресс, например, в форме снежинки газетку выпустить, в форме бубличка?
1: Нет, вообще идея замечательная, и она вот сейчас в прогрессивных и развитых странах находит свое воплощение. Вот здесь был как раз вопрос про Белоруссию, на который мы не ответили. И вот в Беларуси сейчас, вот, по-моему, замечательная идея, ну, то есть, которая поддерживается, вот редкий случай, хорошая идея поддерживается авторитарным режимом, они собираются выпускать главную республиканскую газету в форме президента Лукашенко. Вот. И это будет политическая газета, где будут собраны вот, политические новости, но даже будет вот какой-то раздел сатиры и юмора на последней странице.
0: Да, и передовица будет привлекать самое активное внимание, обещают нам будущие
3: редакторы. И там сразу, в общем-то, никаких проблем с рекламой, потому что каждая часть будет пахнуть, соответственно, вот тому месту, если пользоваться туалетной водой, то, соответственно, верх газеты пахнет так. Ну, это...
2: Понятно. Дело в том, что вот я сейчас просто вспомнил на прошлой неделе уникальный достаточно случай. Мы же проводим сейчас инспекцию вообще родильных заведений. И вот на одной, значит, идем, что-то наше внимание привлекло. Мы не поняли, лежит ребенок, смотрим, значит, написано «Лукашенко Сергеевич Лебедка». Мы так, да что это такое? А оказывается, мама этого самого ребенка, она, в общем-то, прониклась фанатизмом к руководителю Беларуси и назвала реально ребенку, дала имя Лукашенко. Представляете? То есть у него ребенок будет, скажем, там, Софья Лукашенковна Твича. Видимо, я даже не знаю, как.
1: Да, это, там дело было в том, что мама этого ребенка была армянка. И там, вы знаете, наверное, это традиция, что вот в Армении часто называют детей Пушкин, Гамлет, вот там Гамлет, Марктычан, вот такое сочетание встречалось. Вот теперь, значит, президент Лукашенко у нас вот так.
0: Вот тут тот редкий случай, когда, мне кажется, мы не совсем совпадаем с моей коллегой, сестрой, единоутробной, единомысленной. Дело в том, что, насколько я знаю, вот я слышала об этом, что этот ребенок родился как раз после Олимпиады в Нагано, которая, надо сказать, привлекла, конечно, внимание болельщиков со всех стран мира. И вот после того после знаменитого выступления, вот в России очень часто давали детям Павел, вот во имя Павла Буре, который, как мы знаем, забил 5 шайб на полуфинальном матче.
2: Мячей тоже немерено он забил.
0: Да, а президент Лукашенко же тоже отличился, надо сказать, отличился на зимних полях Нагана. И, безусловно, насколько мне известно, это все-таки связано именно с его хоккейными достижениями.
2: Ну, видимо. Ну, я предлагаю вновь обратиться к телефонным звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22. Также напоминаю вам номер пейджера. Кто не может дозвониться в прямой эфир из всех наших пяти радиослушателей, наверняка, в силу того, что всего две линии, трое не могут. 974-74-74, абонент 109-279. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, мы вас слушаем.
6: Я убил президента.
0: Поздравляю.
1: Поздравляю.
2: Спасибо. Женщина добрая. Хорошая женщина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Знаете, говорите, пожалуйста.
7: Представляете себе ситуацию, что нужно вытянуть, так сказать, на рынок прессы следующую провокацию. Господа Естафьев и Лисовский выносят из коробки из Пакферкса ядерный чемоданчик для Саддама Хусейна. Не могли бы вот так экспромтом статью Александра Минкина по этому поводу выдать в эфир? Спасибо за внимание.
0: Я думаю, что как только господин Минкин узнает, что в руках Саддама Хусейна и США, что появится ядерный чемоданчик, он не будет писать никакой статьи, а сядет на свой личный маленький лайнер с Алоха и улетит в свою Австралию, где, как известно, у него подземные бунгало с тремя этажами запасных консервов.
2: У кого? Судейна, да?
0: Нет, у Минкина.
2: Понял.
0: Но дело в том, что, опять-таки, вы неправильно поняли. Минкин, он, конечно, существует. Но давно уже ничего не пишем, потому что все, что он пишет, приходится делать нам. Мы-то, конечно, не по этим, мы будем должным образом реагировать.
2: Да, спасибо, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, ваша.
8: Я бы хотела вот узнать, вот интересно, как вы сидите за столом или вы возлежите, как древние греки?
2: Нет, вы знаете, я могу открыть вам маленький секрет, как это все находится. Мы не возлежим, мы сидим на мощнейшем ворсистом ковре. Вот. Да, единственное, тут...
8: А там, наверное, насекомые тоже?
2: Знаете, вы не сочтите только за какую-то там обиду или за дерзость. Дело в том, что при предыдущей смене тут в задумчивости была и наковыряла, то попросту козявок. Поэтому вот их так задумчиво, да, выковыриваем. Так, знаете, люди разные. Кто жвачки накатал в ворс?
8: А что вы пьете?
2: Мы ничего не пьем, у нас ноги в тазиках. Нет, у нас ноги в тазиках находятся.
8: Надо коктейль какой-то все-таки легкий хотя бы.
2: Нет, совершенно. Дело в том, что мы все, в общем-то, находимся за рулем.
8: Я вам не верю, как Станиславский. Вы явно что-то выпили.
2: А вы нажмите, пожалуйста.
8: Мне интересно рецепт узнать.
2: Нет, вы нажмите вот...
8: Чтобы хорошо разговаривать в такое время.
2: А знаете, вы нажмите 8-ю кнопку 4 раза, и увидите прямую трансляцию нашей программы, да, и увидите, что все тут...
8: Хорошо, пойду жать. Спасибо большое.
2: Спасибо, до свидания. До свидания. Кстати, у меня кучка больше наковыренного, поэтому мне сегодня дадут мощнейшую бляху в награду от руководства.
0: Насчет коктейля, эта милая женщина, в принципе, была не так уж не права.
1: Да, коктейль Елена Глинская.
2: А рецепт можно, да?
0: Да,
1: конечно. Да, нет проблем.
0: 5 мерок меда, 5 мерок мятного ликера, в пуншевой чашу и до краев напита льду.
2: Замечательно. А у меня есть товарищ, он пьет пиво и закусывает его шоколадом.
1: Ну, это не так уж плохо.
2: Да.
0: Немцы пьют пиво с малиновым сиропом, предварительно взбивая его метелочкой в густую пенку.
2: Поэтому у них, в общем-то, так и развита челюстная система.
3: Так у них пиво пшеничное, не надо пробовать его...
2: С Балтикой смешивать.
3: Балтикой, да.
2: А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, уважаемый.
9: Я вот чего хотел спросить. Ну, вот тут психолог звонил, мне одну вещь напомнил.
2: Угу.
9: Значит, известно, что в телевидении на одно время был так называемый эффект 25-го кадра. То есть в один из 25 кадров вставляли какую-либо рекламу, и люди, значит, подсознательно, сами не ведая того, шли покупать тот товар. Ну, потом скандалы были, естественно, поскольку это обман, это запретили. Вот. А я слышал, что что-то подобное, значит, изобрели и для прессы. И называется это, дай бог памяти,
3: джинса.
9: Нейролингвистическое программирование.
3: Это джинса.
9: Вот.
10: Да, NLP.
9: Вот я и хотел узнать, вот какое ваше участие в этом изобретении и в чем точно оно заключается, поскольку не хотелось бы попадаться на какую-то такую, на подсознание воздействующую рекламу и из-за этого покупать товары, которые мне, в общем-то, на самом деле не нужны. Вот расскажите, как вот на самом деле избежать воздействия этого.
2: Спасибо.
9: И, соответственно, в чем оно заключается, чтобы же, так сказать, вот отсеивать это.
2: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот сейчас вам ответит Татьяна на этот вопрос.
0: Ну, раз мы так уж честно решили сегодня выступить, раскрываем карты. Да, мы иногда прибегаем к этому не совсем честному методу борьбы с читателями. И вот, например, в принципе, редко. Вот один из последних, это наш выпуск в журнале «Весь мир», статьи «Малайские крокодилы. Краткий историко-биографический экскурс». Там, рассказывая и пропагандируя образ малайских крокодилов, их образ жизни, их рацион, мы на каждую страницу не видим. Текстом напечатали очень явственное, очень выразительное изображение малайского крокодила, широко раздвинутой голодной пастью. Искренне верю, что это отпугнет читателей от статьи, и все-таки приобретения малайских крокодилов не будут происходить в нашем регионе.
2: Есть ли вот у вас, Ксения, что добавить? Или у Аристарха, я вижу, он как-то озабочен, вот, ковыряет уже так рассредоточенно.
1: Да, ну вот, например, опять-таки, наша пропаганда, вот в чем мы принимаем непосредственное участие, это примерно на каждой пятой странице журнала Playboy публикуются наши фотографии в каждом номере. Вот поэтому, если вы хотите избежать вот, так сказать, приобретения товара, который вы не хотите приобретать, то вот имейте в виду, что вот такой вот пятый кадр, в общем, мы вставляем.
3: Ну, потом я просто призываю к вашему благоразумию. Вот вы, судя по всему, человек рассудительный и привыкший апеллировать к разуму, а не каким-то инстинктам или к чувствам. Вот вы просто так когда-нибудь чувствовали себе потребность или желание выйти на улицу и закричать, например, «Я хороший», или «Вася хороший», или «Маня хорошая», или «Я хочу пойти с Маней гулять». Вы представляете, что в нормальном состоянии никакой журналист просто так не бросит все, не схватит за клавиатуру и не станет писать, что памперсы вот такие-то, они самые лучшие, они самые гигроскопичные, что на этом кафеле никогда не поскользнется ваш ребенок. Потому что никакой нормальный человек, если он начнет о чем-то писать, он начнет писать, как он провел лето. Например, там какие-то
2: Тетя Люся напилась.
3: Зарисовочки, да. А любая оценочная характеристика, она проплотная практически по определению.
2: А вот я хотел задать вопрос уважаемым Татьяне и Ксении. Вот вы методы вашей работы литературной все-таки вы раздельно выполняете из заказа, или у вас бывает совместная творческая деятельность, как, например, у братьев Стругацких, вот, например, одна пишет заглавие, другая вот самая там концовку и так далее.
1: Да, у нас, в общем-то, в основном бывает совместная творческая деятельность, и когда мы творим раздельно, мы тоскуем, в общем, друг по другу просто моментально. Поэтому статьи очень тоскливые получаются, а когда мы вместе, то, в общем, все отлично. И так может, вот, например, мы писали недавно для одного журнала статью «Я отец», вот. И вот, например, я написала первую часть, то есть у нас была задача, я должна была написать пессимистическую часть статьи, она оптимистическую. Вот я написала пессимистическую, а потом, собственно говоря, передала ее Татьяне, и Татьяна написала оптимистическую часть. Но когда я ее прочла, я увидела, что там в этой оптимистической части есть 4 слова «отвратительный», 8 слов «омерзительный», 1 слово «безобразный», и постоянно повторяется оборот «никуда не годится». Вот, поэтому нам пришлось произвести совместную редактуру статьи «Я отец». И вот, вот так вот мы вынуждены работать. То есть мы иногда там творим вместе, а когда раздельно, то вот совместной редактурой мы убираем те недочеты, которые допускаем одни, тоскуя.
2: А вот скажите, ведь раньше, вот, до наступления так называемой вот, свободы печати и так далее, скажем, упоминание в какой-то официальной прессе слова там «омерзительный» и так далее практически было исключено. То есть если это не художественное какое-то произведение, я, наверное, знаю, что, в общем-то, вы занимались историческими исследованиями, вот какие-то слова, синонимы этих слов. То есть наверняка нужно было написать какую-то пессимистическую статью о том, какая, значит, какой плохой в Америке баблигум и какой, в общем-то, там педерат, к примеру, какой-нибудь ихний там принц или еще кто-то, да. Вот. Но эти все слова нельзя было упоминать, омерзительные и даже вот мною сказанные, да. Каким образом пользовались в то время, чтобы донести до людей всю отвратительность вот этого западного мира?
1: Ну, вы знаете, вот есть такая вещь, как эвфемизм, вот, поэтому у нас был уже некоторый набор вот таких эвфемизмов, которые впоследствии, собственно, вот с приходом свободы слова, вот, мы стали заменять нормальными словами, вот, то есть, например, там вместо слова «безобразный» мы там писали слово там «не очень плохой», например.
0: Вот, или что-то в этом роде. Но вот знаете, вот тут еще один интересный момент. Вот мы когда работали в женских журналах во многих, мы столкнулись с такой вещью, вот как нам именовать мужчин. Потому что вот очень мало, к сожалению, вот в языке у нас есть таких хороших, ну, наименований мужчин. А там же в женских журналах нужно их как-то ругать, поэтому вот нами созданы несколько вот таких наименований ругательных мужчин. Вот, например, одно из последних — это козелик с бородкой-котлеткой, например. Вот такой вот.
2: Козелик, да?
0: Козелик, да.
2: Была такая песня: козелики, козелики. Хорошая песня народная такая.
0: Да, вот так вот.
2: А скажите, пожалуйста, вот, Ксения, вот вы сейчас сказали женский журнал, да? А существует еще такое понятие дамский журнал? Ну, понятно, что, например, в хорошем обществе, только там вот у нас, к примеру, как часто принято какое-то собрание, да, там официальная презентация, выходит, к примеру, ведущий и говорит: дамы и господа. То есть тем самым, естественно, он оскорбляет дам, поскольку нужно говорить, естественно, только слово «господа», да, потому что дамы, это, в общем-то, попросту говоря, девки и, собственно, проститутки. Да. Вот. Но, тем не менее, существует понятие «дамский журнал». Это что, как бы журнал вульгарного смысла как-то?
0: Ну, вот, да. Ну, в общем-то, это действительно несколько вульгарный журнал. Вот можно назвать, наверное, примером дамского журнала. Вот первый журнал, который мы стали издавать, «Альманах «Космическая проститутка». Вот, это был вот первый. Да-да, это был первый, по-моему, наиболее, с моей точки зрения, удачного под дамского журнала. Ну, вот потом нам стали подражать, вот все там журналы «Космополитен», «Нелли», вот они тоже дамские журналы, вот, и как-то вот теперь их стало очень много, хотя, конечно, вот все пошло это с нашей идеи.
2: Причем я хочу вкратце сказать, что как раз тогда вот у вас сложилось такой квартет, вот один, как я говорил, уже ушел, так обиделся, а по идее ведь это практически уже вчетвером создавали, и на обложке, по иронии судьбы, как раз был Аристарх изображен, причем в общем-то, как-то удачно была накрашена ваша вот эта интимная часть тела, что практически получилась мордашка симпатичной женщины. Вы в этом смысле прям человек-луна. Вот, пользуетесь ли вы сейчас как-то вот этим вашим неожиданным обаянием?
3: Дело в том, что я теперь использую как модель для рекламной съемки вот всякие рекламные инсталляции, щиты, трехмерные щиты с выносами. Поэтому я не могу размениваться на обложке, это малобюджетный теперь жанр.
0: Ну, нужно отметить, что Аристарх вынос, конечно, потрясающий, потрясающий.
2: Ну, я думаю, что мы 8-го будем наблюдать это, да?
0: Вынос Аристарха, да.
2: Вынос Аристарха. Триптих, я знаю, новый у вас вот опубликован сейчас будет. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени до выхода вот в эфир одного моего товарища. Он просил тут рассказать, исполнить песню, вот, передать приветы всякие. Я предлагаю послушать быстренько телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, что вы хотите нам сказать? Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
10: Я, в общем, не сплю почему-то сегодня и с радостью слушаю вашу передачу. И хочу вас вернуть вот к проблеме клонирование, которое сегодня всех очень волнует, и в этой связи задать вопрос: а не кажется ли вам, что уже, в общем, много лет занимаются в нашем государстве этим? Или, может быть, я что-то не понимаю? Вот говорят о зомбировании, теперь клонировании. По-моему, это же давно происходит у нас. Вот как милые девушки и Аристарх относятся к этой проблеме?
2: Спасибо, спасибо.
3: Я когда вижу вот же нерадостные какие-то вот похожие друг на друга лица автоинспекторов на улицах Москвы, проезжая автомобили, мне как-то приходит мысль о некой вот таком вот тайном...
2: Ну, дескать, неспроста это, думаете вы?
3: Да, они вот на жутком морозе, ну, я понимаю, что водится некая какая-то, задается цвет лица, чтобы это не диссонировало с лицами граждан, что он становится жизнерадостно красный такой. Вот, но они все бодрые и не теряют вот этой работоспособности. То есть раньше я думал, что они набивают перчатки и ботинки бумажными деньгами, чтобы просто как-то не это самое.
2: Чтобы теплее было, меня... бумага же утепляет, естественно.
3: Один раз мои товарищи были остановлены автоинспектором, это совершенно реальный случай, и он их за что-то формальное оштрафовал. Они грустно уехали, выяснили, что в их восьмерке лежит крага его, он забыл, вот эта перчатка с раструбом. Она была доверху наполнена деньгами. Я понял, что вот штрафами этими квитанционными, я понял, что, в общем-то, руки стынут на ветру, то приходится краги набивать. Рваные газеты неудобно, приходится набивать деньгами. А сейчас, глядя вот два последних мороза, мне почти что доказали, что, видимо, это некий клон такой автоинспектора, потому что они абсолютно неутомимые, они жизнерадостные, и, в общем-то, выражение лиц у них весьма похожие.
2: Согласен, согласен с вами.
0: А я со своей стороны хочу сказать, что на самом деле клонирование впервые действительно началось в нашей стране, и, насколько мне известно, первым был склонирован гигантский экземпляр афганской борзой, дали имя «Каннибал». Вот, и, к сожалению, опыт оказался настолько удачным, что в нашей стране его надолго и благополучно забыли, только вот недавно возродили за океаном, и вот сейчас мы опять свой собственный опыт едим, скажем так, в чужой упаковке.
1: Да, вот и я еще хочу сказать об одной проблеме, по-моему, величайшей социальной несправедливости. Это о том, почему клонами до сих пор не заменили такие элементы городского декора, как нищих. Уже нищие давно, я считаю, зачем мучить людей? Ну, понятно, что нищие в городе должны быть, что от них совершенно никуда не денешься. Но если есть клоны, то, по-моему, они должны быть на улицах наших городов.
2: Ну что же, теперь мы сейчас снова ненадолго прервемся. У нас там протекла труба, мы обязаны просто пойти заняться починкой, а затем мы продолжим. Вы, уважаемые, продолжайте формулировать ваши мысли, идеи, звоните нам и на пейджер тоже присылайте ваши сообщения.

0: Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые пишут статьи в целый ряд журналов, причем под разными именами, под псевдонимами. То есть практически ими охвачен весь сектор журналистики. Я напоминаю вам номер нашего эфирного телефона 203-19-22, а также номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И, в общем-то, поскольку речь у нас так все-таки зашла о журналистике, наверняка, в общем-то, за какие-то, ну, определенные мощные деньги некоторые, скажем так, коммерческие структуры, да, пытались каким-то образом вас соблазнить на написание статей о технических каких-то вещах, к примеру, автомобиль, кофемолка новая и так далее. И, скажем, плюс вы должны были приложить чертежи и так далее. Я вижу, у вас ватман, кульман с вами вы принесли, вот, женщин привезли, которые кальку делают вам, вот они все тут стоят и ждут. Вот насколько вас такая работа обременяет все-таки? Она же не совсем творческая, все, что связано с техникой, мы не любим. Дальше.
1: Ну, в свое время нам приходилось сотрудничать в таком журнале «Мир связи и информации Коннект». Это был журнал о пейджерах, интернете, сети и очень других странных вещах, о которых я не имела ни малейшего понятия, но я делала вид, что я не имею о них понятия, и писала туда статьи следующего содержания. «Разница в новациях дигитальных технологий GSM и CDMA. Кто победит?» Вы знаете, и я выяснила, что, наверное, этих технологий либо не существует на самом деле, либо они существуют как-то вне человеческого сознания, потому что какого бреда я не писала, его принимал редактор, его читали технические корректоры, они говорили, все очень мило, вот разве что, пожалуй, вы немножечко о возмущающихся числах тут вот не совсем верно формулы вывели, мы потом сверим ее по справочнику. Год продолжалась эта работа, кажется, даже благодаря моим статьям была каких-то ряд небольших научных явлений в этой сфере.
2: Но вот кроме технических чисто навыков, от нас еще требуются иногда очень неожиданные вещи. Например, знания в начертательной геометрии, навыки чертежа. Вот, например, от шведской фирмы «Абсолют», всем хорошо известны, мы только что получили заказ сродни практически созданию квадратуры круга. Нам поручили вписать живую женщину, макет живой женщины в бутылку водки «Абсолют». Понимаете, вот мы сейчас, почему кульман принесли, мы сейчас как раз над этим все втроем работаем. Потому что задача оказалась практически трудновыполнимой. Мы взяли за образец Наоми Кэмпбелл, и вот с трудом нам это все удавалось, то есть практически не удавалось, и пришлось поменять образец. Мы взяли Наталью Крачковскую, и вы знаете, все очень хорошо и здорово получилось. И вот сейчас, знаете, мы практически заканчиваем.
0: Ксения, дело в том, что с Наоми Кэмпбелл не пойдет. Дело в том, что всем известно, что вещи этой замечательной нигерийки, вот после подиума, в общем, все потом отдают, она мощно потеет, потоотделение энзимное у нее серьезное, и поэтому будет вызывать нездоровые ассоциации.
2: Да, тут были претензии рекламодателей как раз вот именно по этому пункту, и вот вторая наша кандидатура куда удачнее пошла.
0: А вот скажите, опять же, если говорить о технической вещи, я знаю, вот Аристарх этим часто грешил, то есть он вообще у нас фантазер такой, у него сейчас книжка торчит научной фантастикой из кармашка его кителя. Вот ваша мысль вообще, Аристарх, судя по вашим статьям, она значительно обгоняет, в общем-то, время возможного ее технического, скажем так, осуществления. Вот случались ли такие моменты, когда вам прописывали какое-то техническое явление, ну, как реально существующее, к примеру, да, а чванливые ученые, с ужасом обнаружив, что этого нет, быстренько подстраивались и что-то делали уже под вас непосредственно, то есть, скажем так, выполняли социальный заказ прессы воля по неволе. Насколько это вот...
3: Да вы знаете, это встречается на каждом шагу. И в основном, я думаю, что для потребителя это проходит незамеченно, потому что касается пищевых технологий. Точно так же, как вот прокатывание коньяка по деревянному лабиринту заменяет выстаивание многолетнее в дубовых бочках. В общем-то, это ноу-хау такое современное. Вот. Точно так же, если коснуться способов взбраживания так называемых современных йогуртов, то многие, узнав эту технологию, ну просто даже бы обходили молочный прилавок, а не совали бы этот продукт в рот буквально себе. Понимаете? И изначально передаваю. Ну, если вспомнить такие термины, как там опарыши или третичное брожение, что имеет синоним просто речи весьма неблагозвучной. Вот. То сначала это дело произносилось, потом хулители и гонители обрушивались на страницы, на издания, на те издания, на чьих страницах я это произносил. А в результате, зайдя в магазин, часто видишь то, к чему пришли эти самые... То, чего я боялся, многие теперь едят.
0: Кстати, действительно парадокс в том, что многие ваши статьи, они описывают отрицательные какие-то технические вот продуктовые новинки.
3: Индустрии секс-шопов, это я понимаю, желтые темы, я их не очень люблю.
0: Ничего-ничего, не обращайте внимания, это вас Прохор ущипнул, наша девушка-телефонист, она тыкает, часто делает, проверяет остроту ваших лопаток. Ничего-ничего, не волнуйтесь, она сейчас уйдет уже, что-то вы не стесняйтесь.
3: Я продолжу позже.
0: А, да, вот я вижу, Татьяна как-то оживилась, видимо, какая речь зашла о секс-шопах. Я знаю, что вы владеете секс-шопом тут вот недалеко. Вот, он у вас совершенно уникальный, то есть вы постоянно просите вот у моей фирмы, чтобы мы туда поставляли поросячьи хвостики. Давайте откроем этот секрет, скажите, как, на ваш взгляд, они используются? Берут же их хорошо хвостики эти, непонятно?
1: Исключительно в декоративных целях. Дело в том, что в этом секс-шопе сейчас основная новинка, я даже хочу ее порекомендовать, это гермафродитический манекен. Это уникальная совершенно вещь. Причем это манекен в миниатюрном размере. Это вот не та громоздкая вещь с широко разинутыми глазами, ртом, которая, вот, надо сказать, сильно портит антураж квартиры.
3: У нас на входе она сидит. Глаза разинутые делают. Зачем? Какая функциональная полезность?
1: Чтобы вы ощущали ее экстаз.
0: И взгляд.
3: А у женщины в экстатическом состоянии по определению плотно прикрытые веки.
1: Дело в том, что вы тоже должны возбуждаться, глядя на выпученные белки. Ну, это
0: нестандартно, понимаете? Просто выпученные такие вот эти... Они нестандартные, извините.
1: Да, и к тому же, знаете, вот то, что закрывают глаза от вас, даже восковые изделия, это неприятно.
0: Неприятно.
1: Нет, у нас интереснейшая конструкция, вся она размером с домашнюю кошку, и прям так хочется взять на руки и погладить. Она одновременно заменяет собой и мужчину, и женщину. Причем, если кто-то, так скажем, не имеет бисексуальных тенденций, ну, может, просто не понравившуюся часть отвернуть.
0: Отложить на время.
1: Вот, да, вот иметь рандеву с этой новинкой очень уместно в помещении, оформленном как раз вашими поросячьими хвостиками.
0: А вы знаете, вот мы как-то хотим сейчас нашим сотрудникам всем вот на 8-е подарить какие-то предметы. Вот и женщинам, и мужчинам какие-то универсальные, но денег, конечно, у нас не хватит на вот эту новинку. Вот если в вашем шекштопе что-то универсальное такое, что мы можем всем тут раздарить и главному, вот и вот Прохору.
3: Я хочу сказать, что вот комплимент, то есть такая совместимость и взаимодополняемость женских и мужских половых органов, они позволили создать некий конструктор, такой «сделай это сам» называется, и который буквально с помощью вот двух составляющих, то есть 2 в степени минус 1, сказали бы математики и статистики, ничего подобного. Из двух деталей можно делать не одно целое, а много-много целых. И каждый, кто придет в магазины, начиная с 8 марта, начиная с рекламной кампании, вы увидите, щиты будут на краю дороги стоять, эти предметы. Вот. Вы сумеете убедиться, насколько вообще фантазия человеческая не дошла еще до многих открытий, находок, и насколько неистощима может оказаться эротическая фантазия и здоровое любопытство.
2: Да, и кроме того, мы хотим, у нас следующий вот шаг как раз в работе с этим изделием, это деление его на гораздо более мелкие части, и это вот открывает перспективы широкие очень для потребителя, потому что, например, вот вы желаете сделать подарок сотрудникам редакции, вы можете подарить каждому сотруднику по какой-то маленькой части вот от этого предмета, и у них тогда в свободную минуту всегда будет занятие, они могут это вместе как-то собирать, там каждый может привносить свою новую деталь, ну и делать из этого там то или иное устройство, да, которое вот каждому по вкусу.
1: Но если даже... Безусловно, сплачивает коллектив.
3: Это великолепный психологический
2: тест. Да, это психологический
3: тест.
2: И тест, и тренинг. И вот он с успехом применяет американские вот эти вот все IQ, там, психологические вот тесты и так далее. Они, я считаю, что они в нашей стране просто абсолютно не нужны, не прижились. И вот этот маленький тест, конечно, заменит. Вот что еще я могу порекомендовать из нашего секс-шопа как раз вот к 8 марта, это новые виды афродизиаков. афродизиаков. То есть афродизиаки — это, как всем известно, это, ну, такие всякие вещества экзотические достаточно, которые помогают мужчинам повысить потенцию, ну и, собственно, женщинам тоже сексуальное влечение. У нас присутствует новинка — вытяжка из крокодилии клоаки. Это, в общем-то, нигде еще никогда не использовалось. Не секрет, что используется рога носорога, там, ну, многие вещи. Вот, но вот эта вытяжка, которую, собственно говоря, вот мы с Татьяной и еще специалисты из московского зоопарка помогли нам придумать, вот, это дает совершенно уникальный фантастический эффект. Как раз вот мы работали над биографией малайских крокодилов, вот, в упомянутой статье в журнале «Весь мир», уважаемым нами. Вот, и после этого вот родилась такая идея.
1: И мы хотим принести также огромную благодарность серпентологу московского зоопарка господину Олегу Шумакову, который всемерно способствовал нам в создании этого чудодейственного афродизиака.
3: Еще ожидается поступление из Малайзии одноразовых шприцев под названием «Укус сосы в мошонку». Она действует просто, ну, великомогучий русский язык, но только малаец может пока что это объяснить, потому что он это ощутил на себе.
0: Это жестами они это.
3: Да,
0: В танце выражают, в таком, в малайской джиге. А вот скажите, дело в том, что сейчас весна, в общем-то, и многие животные начинают безумствовать попросту. Там канарейки разные, кошки, особенно с котами, они там прям. Вот. И я знаю, что вы были инициаторами открытия секс-шопа для животных. Вот. У вас даже были, в общем-то, товары для этой цели. И вот у нас многие сейчас на Pager спрашивают, что, собственно, это за товары, как они визуально выглядит непонятно. То есть чучело для кошки сделать, собрата по сексу, вроде как-то, ну, достаточно банально. Зачем идти туда? Кинул тряпку ему, к примеру. Он, в общем-то, с тряпкой сексом и занимается, да? Вот. Или все-таки что-то там эстетическое? Поясните, пожалуйста.
1: Дело в том, что спаривание животных происходит не так легко и весело, как у людей. Животные гораздо более требовательны к процессу.
3: К партнеру.
1: Да, и к выбору партнера. Что у нас имеется? У нас, например, вот Ксения разрабатывала очень долго специальные подставочки, необходимые бульдогам при спаривании. Дело в том, что само строение тела этих небольших увесистых животных не позволяет им произвести половой акт естественным образом, и только при наличии специальной ступенечки, на которую поднимают, так скажем, самца, он может кое-как, может, так сказать, в пол уха, в пол оборота выполнить свой незамысловатый процесс.
2: Незатейливый долг, да, я бы сказала даже.
1: Стоит эта скамеечка недорого, она стоит всего около $100. А надо сказать, что инструктор, который в обычное время без скамеечки должен спаривать бульдогов своими собственными руками.
2: На коленях у хозяйки.
1: Да, он берет 150, то есть выгода...
2: Экономия очевидна, с моей точки зрения. Да.
3: Потом...
2: Да, кроме того, вот сейчас мы мучаемся над практически пока неразрешимой проблемой. Это приспособление для ежиков. Вот. То есть мы хотели создать некий синтетический предмет под названием «Самка ежа безыгольчатая». Вот, чтобы ежику было удобно как-то вот, в общем, этим делом заниматься. Но видите ли, вот мы столкнулись с такой проблемой, что совершенно ежик вот, без иголок никак не соглашается. То есть самка должна быть с иголками все равно. И
0: мы сейчас не кайф ему.
2: Не кайф ему без иголок. Сейчас мы вот пытаемся синтезировать
3: дело
2: эти
3: в том,
2: самые.
3: Что выяснилось, что если ежика поместить в сильное электростатическое поле, то при одной полярности иголки стоят в дыбом. А при другой они прилипают к его телу, и акт становится просто реальным совершенно. Кроме того, я хочу сказать по поводу вот тех, кому не безразлично душевное и физиологическое состояние братьев меньших. Ясно, что кошки в период сексуальной активности очень мучаются, кричат круглые сутки, подставляют заднюю часть своего тела. Я предлагаю просто рассказать некоторые ноу-хау. Некоторые колпачки шариковых авторучек как нельзя лучше подходят для удовлетворения бедного животного.
2: С моей точки зрения, совершенно антигуманно. Вот
0: по-моему,
2: я с Аристархом, позвольте, не согласиться. Вот использовались для этой цели вот карандаши простые «Красный октябрь». Я знаю некоторыми особенными садистами. Да. Вот, против чего вот я и, собственно, все партии кошка защиты животных все протестуют.
3: Эта кошка понимала судьбу Мальвины. Вы понимаете, вы говорите совершенно о другом.
0: Нет, тут дело в том, Аристарх, что речь идет в данном случае о жестокости даже не по отношению к кошке, а, скажем, к гостям, которые приходят и в задумчивости там грызут эти карандаши. большие ручки, это реальный факт, понимаете? Чешут в ушах ими.
3: Что в этом страшного?
2: Да, а хозяин зловредно наблюдает, да, вообще, да, как все это происходит.
1: Я всем желающим могу порекомендовать гораздо более простой, не требующий дополнительных приспособлений способ удовлетворения кота. Особенно, я думаю, он легко получится у автомобилистов, у людей, которые любят накачивать матрасы надувные летом. При наступании на заднюю часть кошки довольно легким стопой ноги и вот таком вот, вот сильном, довольно эффективном нажатии до пола, кошка, надо сказать, через полчаса подобных мероприятий абсолютно удовлетворяется. До следующего вечера, безусловно, не захочет повторения этой процедуры.
0: Я слышал об этом.
2: Вообще, вы знаете, да, у нас вот для таких ситуаций существуют, в принципе, в секс-шопе таблетки, которые совершенно универсальны. Они подходят как животным любых размеров, совершенно так и людям. Таблеточки называются контрасекс. Вот, они в разных дозах даются кошке, женщине,
0: коням тоже,
2: коням даются, коням, да, да, да, да. Вот. И, собственно, все проблемы практически снимаются. Так что вот эти способы, которые вы сейчас, ребята, здесь рассказывали, они, конечно, достаточно экзотические.
0: Или для бедных, для которые не могут купить контрацепт.
2: Ну, а у нас это дешево довольно. Так
3: для крупного рогатого скота, вот для крупного такого, давно используется техника фирмы Bosch. Известно, что она обладает электрозащитой высшей степени, никогда потенциал сети фазы не пробивается на корпус, поэтому для перфораторов фирмы Bosch выпускаются специальные насадки, которые смогут вернуть нервную систему любого крупного домашнего животного в первоначальное состояние.
0: А вот скажите, мы как-то обошли стороной проблему все-таки орнитологии, ведь у многих домашние птицы живут всякие, там, куры, там, вот, там, с ума сходят, да, там, петуха, например, соседи сперли, там, и сожрали. А вот как быть в данном случае с орнитологией, с птицами?
1: Ну, вы знаете, во-первых, эту проблему еще в свое время прекрасно решили еще в диких глухих деревнях. Они выпускали специальные насесты с поперечными небольшими жердочками. Проблема решалась сама собой.
0: Это главное, как гребенки называются.
1: Да, и вы сейчас посмотрите, вот рекламу, например, попугаевого корма Трилл. Там одновременно незаметно на заднем плане вот жердочка такого же совершенно точно плана рекламирует.
2: Вот я хочу только предостеречь владельцев домашних птиц, которые из жалости иногда пытаются сами как-то вот самостоятельно помогать своим домашним птицам. Вот, и даже не секрет, что в сексологии существует такой термин, как орнитоложество, в последнее время особенно актуальны. Вот, и я хочу всех владельцев птиц пригласить в наш секс-шоп и предостеречь просто настоятельнейшим образом от того, вот, чтобы они сами как-то вот пытались решать эту проблему.
1: Ну, мы, конечно, не говорим о владельцах страусов.
0: Ну, безусловно.
1: Страус — это святое, да.
0: Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, мы к гостю зажали Старху Петрову, пожалуйста, звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот все говорите вот о весне, но, между прочим, не следует забывать и о последствиях оной. Вот вы обратите внимание, ведь говорят, что сейчас только 5% детей рождаются абсолютно здоровыми. Вот, остальные, значит, с какими-то обязательно недостатками такие или отклонениями и так далее. Вот, из-за чего это вот происходит? Вот, между прочим, к журналистам это имеет самое, так сказать, непосредственное отношение. Ведь обратите внимание, что делает, значит, женщина, которая ждет ребенка? Она читает, причем в основном периодические издания, в основном слух. Почему? Потому что, если, так сказать, она замужем, ну, понятно, муж там бегает, высунув язык, ему нужно побольше заработать. А если, значит, вот она, ну, так сказать, вот, все равно, значит, она ни в какие там дискотеки не ходит, сидит дома. Ну, а чего делать от скуки? Вот она считает. Вот, и что происходит? Значит, неродившемуся этому ребенку, вот ведь вы обратите внимание, что вот слова, которые, значит, находятся в периодических изданиях на юридического, там, экономического плана, да, там, социально-политического, они ведь пренатальному зародышу непонятны. Вот, а ведь по теореме Шинона, ну, вы, Александр, как бывший, значит, студент Московского института связи, должны эту теорему знать, я думаю, да. Вот, конечно. Вот, значит, большое количество непонятных слов вызывает съезжание крыши, значит, там зародыш устает, там начинает болеть, ну, знаете, рождается там рахитом каким-то, в общем-то. Вот. И ведь вы знаете, вот на сигаретах же пишут, что, значит, вот курение, так сказать, опасно для вашего здоровья, мы почти его предупреждали. И, в принципе, на всех газетах, вот вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», поскольку этот лозунг уже отмер и нафиг не нужен, вот, надо, значит, писать, что, значит, Министерство печати предупреждает, что чтение периодических изданий, значит, вслух во время беременности может повлечь за собой непоправимые, в общем-то, ухудшение здоровья ваших детей.
0: Понятно,
4: вот, вообще есть
0: понятно,
4: даже такое мнение, что, вот я не знаю, разделите ли вы его, что, значит, женщинам, которые ждут ребенка, следует читать там словарь Даля или Ожегова, которые наоборот проясняют значение слов, что значит, так сказать, наоборот, вот, здоровье будущих и повысить. Вот как вы к этому относитесь?
0: Понятно, спасибо за звонок. Я просто прежде хочу рассказать такую смешную и в то же время грустную историю. То есть действительно этот лозунг «Пролетарии из всех стран, объединяйтесь», он навлек, ну вы-то наверняка это знаете, беду на одно издательство, которое, в общем, произошла опечатка, и попросту было напечатано «Пролетарии из всех стран, объединяйтесь». В результате издательство было закрыто практически, да, это был сильнейший скандал, но, как ни странно, эти тиражи, вот этот тираж этой газеты сейчас считается у нумизматов практически такой мощной денежной единицей, то есть он стоит где-то там под десяточку, вот так уже денег иностранных, вот, и в общем-то такая вещь, это с пролетариями. А, ну, вы знаете, я прошу сейчас прощения, Татьяна и Ксения, сейчас мы просто немножечко перевернем тут, да, и после продолжим, чтобы записалось, вот телевидение показывает, что, дескать, надо там нам, сейчас, секундочку, да. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства наших изданий под разными псевдонимами. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. И вот слово предоставляется Аристарху.
3: Я немножечко не соглашусь по поводу нахождения газет, рейтинга газет в отхожих местах, засунутых за бачок. Потому что именно там я нахожу самые интересные статьи. Я газет в принципе не читаю, потому что я пишу много, и читать, соответственно, как повар никогда не любит пробовать то, что делает, так же я читать терпеть не могу. Вот. Но единственное, что цепляет глаз, это то, что находишь в каких-то туалетах организаций. Там кто-то вот забежал, оставил кусочек. Вот. И во-вторых, уже переходя по существу, выяснилось, что, в общем-то, анальное отверстие – это весьма эффективный сканер, что, перемещая текст вдоль сканирующего устройства, на таком невербально, не эпистолярном уровне, а на каком-то таком вот подсознательном, на уровне био, ясно, что вот каждый материал, на котором содержится информация, он не то что по чумаку заряжен, но, в общем-то, каким-то образом структурирован этой информацией. И вот таким образом, сканируя необдуманно некоторые места, можно, в общем-то, впасть в депрессию. Хорошо, если это будет необъяснимая эйфория. Но мы знаем общую направленность наших изданий, теперешнюю чернушную. И вот необъяснимые депрессии, головные боли, снижение потенции и даже некоторые семейные неурядицы, это может оказаться только тем, что вы пользовались в туалете, в общем-то, посторонними предметами, а не туалетной бумагой, кое сейчас стоит весьма... Это экономия, это, в общем, может выйти очень большим боком. Теперь я девушек, как профессионалов, репортеров, призываю высказать свое мнение. Но я хочу сказать, что аккуратнее относитесь к тому, что вы сканируете посредством своего организма.
2: Ну вот слова Аристарха подтверждают недавно рассекреченные данные о том, что... уже достаточно давно в нашей стране существовала такая уникальная практика, то, что тиражи изданий высчитывались по количеству прессы, спущенной в канализацию. И это наиболее был эффективный подсчет тиража, то есть не секрет, что издания всегда завышают тиражи, а вот поэтому можно узнать настоящий, реальный тираж изданий. Вот. И кроме того, почему вот наша нация считалась читающей нацией в мире, этому немало способствовало то, что наши люди читают в туалетах во время известного процесса гораздо больше, чем, например, в странах Западной Европы и Северной Южной Америки.
0: И Африки.
1: А я сейчас хочу немножко даже пожалеть, что этот обычай по счету ушел в прошлое, потому что, конечно, настоящий

0: употребленного текста, да. Вот, и боюсь, что главных редакторов на все это количество текста просто не хватит.
1: Ну, они посылают агентов, опять-таки, вот проблемы биороботов здесь. Очень многие биороботы засылаются главными редакторами, которые сами-то, в общем, в основном биороботы.
0: Но дело в том, что биороботов приходится снабжать специальными капсулами для выделения вещества вот этого.
2: Чтобы
0: вот,
2: ничего не заподозрить,
0: которые, да, метками являются на употребленной прессе.
2: Ну что же, мы ответили на вопрос нашего радиослушателя, а я предлагаю послушать еще телефонные звонки. У нас остается совсем немножко времени, нам просто уже пора. Тут пришел мужчина убираться и, в общем-то, выгоняет нас. Подождите секунду, сейчас. Не видишь, сейчас мы договорим. Шачина. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Извините, вас не слышно, перезвоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Вы знаете, мне кажется, что вы очень серьезны сегодня. Не могли бы вы привнести в вашу передачу немножко юмора и рассказать о каких-нибудь смешных случаях и анекдоты, связанные с вашей профессиональной деятельностью? Спасибо.
2: Спасибо. До свидания. Ну что же, в принципе, тоже вполне такое...
0: Вы знаете, вся наша профессиональная деятельность – один сплошной анекдот, рассказ которого займет годы и годы.
2: А вот я вижу Аристарха, как-то глаза заискрились, и он как-то стал ковырять носком ботинка ворс наш. А что-нибудь вы вспомнили, видимо, да? Какую-то такую веселую историю. Наверное, вот с той собачкой, с женщиной. Ну, понял, не хотите говорить. Ну, ничего, ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Это ку-ку.
2: О, здравствуйте.
4: Вот в целях борьбы за экологию я предлагаю сделать газеты съедобные. Например.
5: Это давным-давно на Западе уже практикуется.
4: Да?
5: На полном серьезе. «Вокруг света» об этом писал году 82-м еще.
2: А из чего их делают? Газеты, из выпечки?
5: Газеты к завтра, куда из какого-то теста?
0: Из яблочного жмуха.
5: Я не помню, что она делается. Можно поднять подшивку «Вокруг света» в последний, да. Это неоднократно.
2: То есть,
5: за океаном практиковалось,
2: ее.
5: Да. Так. Поэтому нет ни эпатажа, ни хохмы, ни какой-то.
4: Ну вот, это, а я себе так, например, представляю, там «Коммерсант» с капустой, «Московский комсомольц» с горошком. И тогда подходишь и говоришь, мне две с сыром, а одну с орехами. А вот с чем была бы ваша газета?
0: «Памперс Юни полон орехов, съела порядок».
4: Да.
2: О, спасибо, спасибо. Ну, а в принципе, вот Татьяна и ответила вроде бы, да? Про орехи, с орехами, да, все-таки было бы? Ну, правильно, то есть это, дескать, экология. Тут же, значит, эти вот белочки, их всех сейчас на хвосты порубали панки. И, в общем-то, мощные женщины, престарелые актрисы, которые беличьи хвосты вывешивают, значит, собственно, вместо этих лисьих вот тут у себя на воротнике, связывая их канатоподобно в длинную череду сарделек. Таких, такая хвостовая, мощнейшая связка сарделек из белок. Вот, и мы сейчас заботимся, всячески протестуем, срываем это все дело, наносим побои и даже увечья иногда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
6: А скажите, вот что ваши гости могут сказать об альманахе «Дембельские альбомы»? Спасибо.
2: О, спасибо, это тема хорошая. Вот к нам попал «Дембельский альбом» замечательного эстрадного певца, вот чье лицо постоянно мелькает. В музее он стоит, вот, там тюбиком из пасты, вот из зубной пасты, из-под тюбиков звезды нарисованы, написано «Стар» с двумя ошибками грамматическими по-английски. Вот такой замечательный.
0: К сожалению, мне мой «Дембельский альбом» удалось не полностью оформить, потому что у меня, конечно, все последние полгода было посвящено стачиванию каблуков, там, приданию слоенности должной. Поэтому мой «Дембельский альбом» выглядит так довольно вяло. Ну, так, замполит, парочка самых близких однокашников, сбитый собственноручно вертолет. К сожалению, вот сейчас, когда я повзрослела и поумнела, я поняла, что пропустила лучше, может быть, труд своей жизни. Да.
2: А у вас как, Ксения, обстоит дело с альбомом?
1: Ну, у меня-то «Дембельский альбом», конечно, поинтереснее. Вот, там и все мои, в общем-то, прыжки с парашютом и без него запечатлены, вот, Татьяной в частности. Вот, ну и награждение меня разными наградами Родины тоже, в общем, там есть. Вот, ну и опять-таки погоны мною собственноручно, просто можно сказать, вышитые, они, как крестиком, они тоже в «Дембельском альбоме» у меня находятся, что, в общем, нарушение некоторой традиции, но я вот туда их вклеила, да.
0: Я тоже немножко пошла на нарушение традиции, вклеила в альбом на последнюю страничку пуговки, которые отлетели у меня от гимнастерки, когда наша старшина пыталась развернуть мне плечи по стойке смирно.
2: А я вот просто вообще был оригинален и оформил

0: Не дембельский альбом, а дембельский плакат, и водрузил его по центру части, в общем, но при этом повалил памятник Ленину, случайно так получилось. Вот возник небольшой скандал, я свернул его и попытался вывести, но поскольку я служил в Алжире в то время, то, в общем-то, меня не запустили просто в вертолет, который нас десантировал, сказали вынести отсюда этот плакат.
1: А у меня еще интереснейший есть момент в дембельском альбоме, мало кто знает, но я сейчас расскажу, что именно я, в общем-то, была автором идеи, и вот когда мы с Саддамом Хусейном, собственно говоря, разрабатывали...
0: Значит, как развести вот эту поездку гуманитарную?
1: Нет, это все было раньше гораздо. Там вот интервенция в Кувейт и так далее. И когда вот американцы решили бомбить, значит, наши аэродромы, то есть вот Саддама, то, собственно говоря, вот мы с ним придумали такую штуку, то есть мы надули самолеты. Вот помните, была такая история?
2: Да,
1: мы надули целый надувной аэродром самолетов, и вот, собственно, у меня в дембельском альбоме запечатлено вот как американская авиация гордо бомбит вот эти вот Airborne, да, они гордо бомбят эти наши целлофановые изделия. В общем, очень замечательно, смешно, да, хорошо. Смешно, да. И вот я там...
0: А Аристарх мы не спрашиваем, он у нас не служил.
3: Дело в том,
0: да,
3: что...
0: Сидел, насколько я знаю, за политические взгляды. У вас есть,
3: зато,
0: так сказать, не дембельский альбом.
3: Альбом был засчитан мне как дипломная работа. Я поплыл как раз в самое перестроечное время.
0: Да. Ну что же, наверное, на сегодня уже последний телефонный звонок, потому что уже мужчина свирепствует и почти по нам метет, может нас всех поцарапать, это будет не очень хорошо. Что мы будем дома говорить, если мы придем все поцарапанные? Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам просто внимания говорить.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к Татьяне, Аристарху, не Ксении, вот. У меня такой вопрос. Я полагаю, что всю прессу России вы снабжать своими статьями не можете. И вот есть ли какие-то у вас соперники, вот я хотел бы узнать.
0: Спасибо. Спасибо за вопрос.
5: Вы знаете, на самом деле соперник у нас один. И при всей нашей мощнейшей аналитической группировке, выясняющей современную ситуацию в мире, даже Моссад, в принципе, с нашей аналитической группировкой сравниться не может. Во всяком случае, они прислали к нам стажеров. Мы не можем этого противника исчислить. Мы пытаемся. Он иногда нам звонит и ехидным, неприятным голосом сообщает, что статью, которую написали мы, написал вовсе не мы, а он. Вот. Поймать его, вычислить невозможно. Он представляется множеством именами, пользуется нашими псевдонимами, такими там, как Капитолина Деловая, Павел Гусев, тот же Минкин. Мы пытаемся
0: Сергей
5: найти...
0: Сергей Гурьев знаю тоже.
5: Да.
1: Бесконечно просто.
5: Да, Игорь Рябов. Причем под именем Игоря Рябова эта таинственная невидимка ухитрился даже вот госпремию получить у президента. В то время как на месте Игоря Рябова должны были стоять мы втроем, нежно обнявшись.
1: В гриме Игоря Рябова все втроем.
3: Поэтому я предлагаю просто еще раз обратиться к нашей школе. Там каждый сможет, в общем-то, взять все лучшее, что сумели мы наработать за годы работы на этой неблагодарной Ниве.
1: Да,
0: не очень хороший автомобиль. Я, что же, предлагаю вашему, в общем-то, ну, вот этому, как у претенденту, который восьмой, да, вот,
1: да,
0: который не
1: просто
0: является.
1: Презренный, зловреднейший человек.
5: Ну,
1: я ему предлагаю.
5: Индивиц, да.
0: Просто
5: да.
0: Мощный
3: рынок
0: праздник.
3: Такой огромный, можно было бы и поделить спокойно, да.
5: Ну, хоть бы он объявился, хоть он подошел гордо, сказал, вот он,
0: вот
5: я.
0: Вот он я. Но мы посвятим, я думаю, замечательную пьесу, поскольку мы все тут собравшиеся, сама гуманность, нам нужно сейчас калачей наколотить мужчине. Вот. На этой, в общем-то, ноте мы, видимо, попрощаемся. Я благодарю вас всех вот четверых, что вы пришли сюда. Вот, надеюсь, это не последняя встреча. Спасибо вам, всяческой удачи. Если, конечно, что будет, вы сразу, в общем-то, бейте в рельсу. А я примчусь сразу в другую сторону, чтобы мне как-то не попало. То есть, чтобы я был целый.
1: Да, всего спасибо доброго. Вам. Спасибо нашим радиослушателям. Всего хорошего.
0: Песенка для конкурента.
6: Поставили палочку вертикально перед собой. На вытянутые руки ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
0: И в этот ненастный декабрьский вечер мы начинаем нашу беседу с известным московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
2: Здравствуйте.
0: И вы знаете, огромное количество приходит к нам в студию писем, просто людей. Вот. Причем некоторые приводят домашних животных, не пойми зачем. Видимо, для того, чтобы, так сказать, их заметили. И в первую очередь вот иметь, скажем, некую приоритетность в плане, так сказать, визуализации своей персоны. Вот. Но вы знаете, вы, наверное, помните такую старую мою песню, которую кто не попадя уж содрал и поют на все лады. Раньше-то она звучала вот так, типа, в тихий дворик на поджерке. Я заехал как-то раз, там, в общем-то, несколько цунарефов продавали, ганжибасы. Меня это навело на следующую мысль. Вот не кажется ли вам, что наши силовые структуры, или сокращенные СС, как они себя называют, сейчас проявляют полную недееспособность? Объясню, в каком плане. Америка, так сказать, находится, ну, что носок в стиральной машине, да, поделилась на 50%, 50 на 50. Часть за одичавшего техасца, часть, в общем-то, за того второго кренделя. Конечно, я приветствую, как и многие другие, такую активность избирателей, да, но тем не менее, когда население одной страны, большой страны, да, делится вот так 50 на 50, это что? Это, скажем так, всего лишь маленькая подошвочка для гигантского ботинка грядущей гражданской войны, сокращенно ГГВ. И, казалось бы, вот брось сейчас маленькую спичку, из этой искры возгорится пламя, которое будет нам, России, только выгодно, безусловно, поскольку сразу же можно будет своровать пару кадиллаков, огромное количество техники и денег иностранных, да, и раздать их нашим безработным. Ну и вообще расселиться, скажем так, пошире. Но этим никто не пользуется. Для меня эта ситуация несколько неясна. Вот как, на ваш взгляд, должны были бы развиваться события, будь действительно чекисты на чеку, как ему положено быть?
2: Ну, чекисты, на мой взгляд, чекисты уже проспали не только вот эту ситуацию, с Гором, там, с Бушем, уже проспали давно, и Россию в том числе. Вот я помню, в первые дни августа 91-го года первые флаги, первые дни, в смысле переворота, первые трехцветные флаги, триколор, эти флаги были вывешены как раз на здании Лубянки. Первыми по Москве вывесили чекисты флаги страны, которая еще не существовала, уже новой страны, новой России. А красные флаги, которым они присягали, за которых воевали и убивали, и сажали, и в том числе защищали нашу родину, эти флаги были сняты. И потом начались демонстрации, если помните, там коммунисты несли красные флаги, которые были запрещены в тот момент. И чекисты те же этих ловили, коммунистов с красными флагами. То есть проспали страну и интересы страны, наши органы СС, как бы, там, спецслужбы, проспали, да, давно. И интересы, конечно, и не бдят, я думаю, по большому счету.
0: А вот это все-таки вызвано, как вы считаете, полной вот, ну, скажем так, разрухой внутри, там, ну, материальной или, может быть, там, разрухой связанной, ну, просто с таким дроблением вот этих СС на огромное количество всяческих отраслей, да, там вот там, я даже их перечислять все не буду, поскольку их очень много. Либо это все-таки трещина в морали, сокращенно ТВМ, то есть, попросту говоря, потеря традиций. То есть, вместо того, чтобы, например, заниматься вот сейчас разжиганием гражданской войны в Америке, да, они, в общем-то, занимаются тем, что дают попросту бандитские крыши кабакам, ум-то, торговым точкам. Вот или тут вот синтез этих...
2: Я думаю, синтез. Скорее всего, и то, и другое. Но, скорее всего, больше все-таки этот моральный. Вот этот моральный. Никогда не было в КГБ последние годы, начиная, наверное, с 70-х годов, мне кажется, на мой взгляд, никогда не было патриотов. КГБ, которое кичилось тем, что это элита, на самом деле, это был сброд всякой швали. Это были сынки высокопоставленных чиновников, номенклатуры партийной, комсомольские работники. которым до фени было вообще России, интересы страны. По большому счету. Я просто видел этих ребят, многих учились со мной, многие потом пошли в КГБ работать. Я видел этих людей, списывали, сидели на первых партах, в аудиториях, списывали лекции друг у друга.
0: И вот наверняка купались раз в неделю. Вот, потому что бывает такое, когда там звонишь кому-нибудь, говоришь, ты там где? Ну, или там у мамы его спрашиваешь, позови я там, например, Витю, да? Она говорит, а Витя купается. Я говорю, а что это он вдруг купается? Он говорит, вот каждую субботу купается. Ну, то есть, а потому что по понедельникам, по пятницам Витя не купается, к примеру, да?
2: Ну, может быть и так. Но это была действительно замкнутая такая система, и попадали туда действительно сынки, шваль, вот как я сказал, действительно шваль. И это потом проявилось, это как нарыв. Вот гной набирался, и они повесили эти флаги трехцветные. Вот это в итоге все вылилось. Вот то, что развалилась страна, интересы, конечно, никаких разведчиков, все эти традиции давно утрачены.
0: Но они все-таки были. Вот ведь, например, я помню замечательный рассказ типа Мухтара, его, в общем-то, товарищ этот, как они там ловили в горах вот этих преступников. Ну, в принципе, это же не может
2: это
0: быть...
2: Было,
0: то есть,
2: конечно.
0: Был момент подъема, да? Вот
2: да, я думаю, что был подъем, и был это, скорее всего, наверное, в 30-х, ну, тире 60-х годах, вот до 50-х годах. Угу. Потом, вот, мне кажется, все-таки повлияло сильно на моральное состояние спецорганов, спецслужб в России, повлияло сильно вот то, что последовало после смерти Сталина. Вот эта оттепель, она разрушила, мне кажется, спецорганы. И я еще раз хочу, я просто хочу отметить, что, конечно, не все там люди негодяи, не все были в 70-х годах, 70-80-е годы, но очень много было людей, которые из корыстных соображений туда шли, получали квартиры. Но этот человек, конечно, все традиции боялись, вот эта оттепель, она напугала всех, боялись принимать решения ответственные, боялись принимать какие-то, в какой-то ситуации действовать решительно. В смысле, брать на себя ответственность за что-то. Вот, допустим, не секрет, что ГБшники тогда, когда на улице пьянка как случалась, ну, последние советские времена, последние 20 лет, ГБшники старались не ввязываться в эти драки. Да. Будут бить женщину.
0: Мотивируя это причем секретностью и нежеланием светиться.
2: Ну да, нежеланием светиться. Да. А менты, в свою очередь, плохо относились к ГБшникам. Если увидят пьяного, они его или побьют. Неспроста вот это дело было
0: вот
2: на Ждановской.
0: Да,
2: это
0: да.
2: Же неспроста, это все фильм там. Все в фильме. Страшно, ужасно. Но та ситуация действительно была. Это по реальному факту, что там убили сотрудника ГБ. Но вообще менты всегда плохо относились к ГБ. Всегда, традиционно. И
0: вот,
2: относятся
0: до сих пор. Скажите, вот, Сергей Валентинович, в принципе, очень многие наши радиослушатели, особенно вот пожилого возраста, вот волнуются. Вот недаром, я же сказал в начале нашей беседы, о таком дроблении на все более мелкие составляющие вот этих спецслужб, сокращенно СС, да? Ведь чем больше, как говорится, собак и чем меньше клеток, тем больше, в общем-то, вероятность того, что они друг друга погрызут. Вот, может быть, вот это дробление и есть одно из таких средств для того, чтобы между вот этими всеми спецслужбами была какая-то ненависть. Ну, изначально гаишники, да, они не любили там уголовный розыск. То есть, конечно, так на официальном уровне они сотрудничали, но лупили друг друга со страшной силой. И вот сейчас, когда уже не разберешь их, там, наверное, больше 15 спецслужб, вот эта неприязнь, она должна крайне обостриться.
2: Ну, это специально делается.
0: А вот кем?
2: Это делается руководством страны всегда. Так же, как Гитлер вводил СС, противовес СД, СА, точнее. СД, ну, разведка, понятно, внутри уже системы СС. То есть это всегда на противоречиях, на противодействии друг другу. На этом играли.
0: А как вы относитесь к высказыванию Елены Витольдовны Завитухи, недавнему, вот такому достаточно сенсационному, касающемуся тому, что, в общем-то, наш первый президент Михаил Сергеевич был самым главным, в общем-то, резидентом спецслужб, и страна была развалена по его, скажем так, ну, то есть это было его спецзаданием, а вот деньги и награды награда вот вместо медали. Это вот так, так называемый Горбачевский фонд. И вот эта вот такая любовь, вот рекламные акции мощные, которые прошли после вот его, так сказать, успеха в первом на этом поприще по всему Западу, да. Там Горби, помните, вот это все. Вот, вот Завитуха, она волнуется очень. Не является ли это, попросту говоря, совершенно наглым, неприкрытым таким шпионажем, даже, ну, скажем, терактом на политическом уровне?
2: Ну, я думаю, что это не вполне серьезно просто. Это Горбачев слишком слаб. Какой он там разведчик? Это не Зорге. Какой-то Горбачев, просто трудно представить, который по-русски-то не говорит. Как он, какой он шпион там, или резидент? Это просто не выдержит никакой критики такая позиция. Он... Я не знаю, как он учился, но говорят, он хорошо учился на юридическом, но какой он юрист, какой он разведчик, какой он специалист, это просто никакой. Вряд ли это. А то, что Горби, фонд там и шумиха, я думаю, что любой, хоть там Матрёна Тимофеевна какая-нибудь с улицы, она была в полномочиях, чтобы что-то изменить в стране и страну эту расчленить, ну, способствовать, по крайней мере. Вот не двор мести здесь, на Калининском, а или на Арбате, а вот что-то помочь реально странам, блоку НАТО, допустим, в чем-то реально, они бы эту Матрёну Тимофеевну условно там, или Петра Ивановича какой-нибудь на пьедестал бы сделали бы фонд Матрёны Тимофеевны. Горбачев — это Матрёна Тимофеевна. Это вот это обычный обыватель. Это та же самая... Вот, ну, я не хочу обижать Михаила Сергеевича, конечно, но по большому счету это типичный совершенно образ советского обывателя, дорвавшегося до власти, проявившего хитрость, проявившего сноровку, проявившего терпение в свое время, потому что подняться наверх до первого секретаря обкома даже, Ставропольского, это не выборы, как сейчас. Выборы. Раз, выиграл там пиар, черный пиар, белый пиар, серый пиар. И за деньги или там за, как Жириновский там горлом берет, хитростью какой-то своей природной, умом. А это все, вот номенклатура, попал в обойму.
0: А кто в обойму зарядил? Вот, к примеру, вот я, например, свой Вальтер заряжаю вот этой самой рукой. Вот такой, все руки в масле. Кто зарядил обойму? Вот Елена Витольдовна, она и говорит.
2: Зарядили,
0: да.
2: Точно. Вот эта система. Сама система, она зарядила патрон и сама в себя выстрелила этим патроном. Этой пулей был Горбачев. Но в этой обойме вот было еще несколько пуль. Это Ельцин, безусловно.
0: Да.
2: Это Яковлев. Вот Александр Николаевич. Ну и там еще ряд людей. Медведев в свое время. То есть я имею в виду коммунистов. Я вот не коммунист, мне как бы... я рад. Вот то, что сейчас есть, я преуспевающий адвокат. Я добился... Вот мне 42 года. Ну, к 40 годам я практически добился всего того, о чем может помечтать только российский адвокат. У меня практически все есть. Материальное обеспечение. Меня знают, я широко известен. Но меня всегда сдерживали рамки адвокатуры, юриспруденции. Я, будучи студентом, писал листовки какие-то защиту памяти. Защиту Сахарова выступал в 79 году, когда вот сослали все 70, его только в Грозный. Ну, как на уровне студента, не диссидента, а на уровне студента задавал вопросы. В итоге добился, писал какие-то статьи, стихи, ездил к Коле Васину, там жил у него в Петербурге, в Ленинграде тогда. Геннадий Зайцев там такой хиппи был. Вот. Питерская вот эта тусовка, я то есть летал туда постоянно, в Таллин, там какие-то пикеты мы делали какие-то. Ну, то есть вот занимался вот тем, чтобы мне как бы тесно было в рамках юриспруденции. Я просто не видел себя только вот чистым юристом. Мне и сейчас противно и тошно сходить в суды. Я, например, откровенно говорю их даже клиентам, что я стараюсь разрешить дела без вмешательства суда. То есть до суда. У меня кредо такое, до суда прийти и лучше встать на колени перед противной стороной и решить мирно, как в интересах своего клиента.
0: Ну, это, в принципе, есть, на мой тоже взгляд, профессиональная работа.
2: Да, ну, некоторым вот, нравятся некоторым суды. Вот мне не нравится. Я очень болезненно к судам отношусь. Мне не нравится вот этот сам дух. Я очень жалею судей. Я никогда судьями не ругаюсь.
0: А вот извините,
2: не
0: тут спорю. Сразу...
2: Ну, мне хотелось всегда заниматься творчеством, какой-то политикой. Меня всегда это влекло.
0: Нет, насчет судов. То есть именно вот атмосфера вот, скажем так, наших отечественных вот судов вас вот как-то так, ну, вызывает антипатии. А вот, например, я был вот в парижском суде, вот там они все в таких буклях красивые, то есть элемент театра, действительно, вот это красивое здание, вот все это, да, и там, ну, то есть торжественно так, вот, нигде там на партах не написано «Металлика», ну, не на партах, а на этих всех делах, да?
2: «Спартак чемпион».
0: Да, то есть это связано все-таки с самим духом вот именно российского судопроизводства, или вам вообще вот неприятно, когда люди начинают вот свои отношения все эти там пеленками трясти на виду вот у... да.
2: Ну, я не знаю, с чем это связано. В России к судам всегда относились с почитанием, если брать старую Россию.
0: Даже вот у Чехова описано очень много.
2: Да, в общем-то, с почитанием. Народ был темный, неграмотный, но относились к судьям с почитанием. Они были, любили выпить, там, 50 грамм пропустить, там, смородину, там, какую-то, анисовую. Но как бы и прокурор, и судья были людьми уважаемыми. Советская страна, советская власть, конечно, авторитет судов крепила, как бы официально, но на самом деле и подрывала авторитет судов, особенно судов, и адвокатуры особенно. И главное для советской власти был все-таки прокурор, потому что все от него зависело. И вот люди наши, мы, воспитанные в советское время, выросшие в и родившиеся в советской стране, в СССР, мы, конечно, впитали в себя вот это недоверие к судебной системе в целом, недоверие к адвокатуре в целом. Это сейчас адвокатура начинает поднимать голову, адвокат может выступать, не боясь. И то это, я скажу, больше это касается все-таки московских адвокатов. Вот я приезжаю в провинцию, там местные адвокаты иногда просят даже, я работаю с местными, и они просят, говорят: Сергей Валентинович, вот, вот эту тему, допустим, о нашем губернаторе лучше вы поднимаете, мы не будем говорить. Или ну, о нашем ФСБ, местном ФСБ управлении, только вы говорите, мы не будем говорить. То есть люди боятся им там жить. Люди запуганы, люди не верят в то, что справедливость может восторжествовать до сих пор.
0: А на может Западе быть это...
2: этого нет, на Западе все-таки верят. Как у нас в России раньше, все-таки верили.
0: Но да, там всегда взятки. Это были равные гири. Вот, то есть, например, гири в форме адвоката, и гири, извините за такую визуализацию, в форме прокурора. Это были совершенно равнозначные, в общем-то, фигуры.
2: Да, но у них и процесс равный. То есть у них другой немножко процесс вообще судопроизводства. Там состязательный процесс. Там прокурор предъявляет обвинение фактически при адвокате. Он, допустим, условно, вот как мы в фильмах смотрим, вот, западных, прокурор встает и судье достает, кладет перед судом на стол документ, свидетельствующий о вине подсудимого. А адвокат встает и на эту бумажку, достает свою бумажку. Идет состязательный процесс. У нас изначально советская власть сделала процесс несостязательным. И это продолжается. Мы действуем сейчас по кодексу, уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Уже нет страны 10 лет. РСФСР. А мы все еще пишем, вот я пишу жалобу, в порядке статьи 51 УПК РСФСР. До сих пор, 2000 год, заканчивается. И мы живем по тому принципу, что прокурор шьет дело, так называемый, шьет, как говорят, да? Шьет дело, там, 40 томов, 80 томов дела. А адвокат знакомится с материалами дела только, когда следствие завершено. То есть год ведется следствие, прокурор набирает тома бумаг, а адвокат ничего не знает. Он только догадывается, что может быть там. И он не может противостоять сбору этих бумаг, воспротивиться сбору этой порой фальшивок там, каких-то, или копий, ксерокопий. У меня один клиент, Андрей Клементьев, так, нижегородский предприниматель, он в свое время говорил, судья спрашивал, он такой веселый человек, он спрашивал у судьи: так, это что, документ, доказывающий мою вину, он, это копия или подлинник? Судья говорит: копия. Все, туалетная бумага, говорит Клементьев. Правильно говорит, туалетная бумага. Но прокуроры такие же, порой наши, к сожалению, безграмотные, как и многие судьи, адвокаты, к сожалению.
0: Исследователи.
2: Исследователи. Да. Поэтому собирают эти документы. У нас другая система. У нас нет уважения к суду, к сожалению, до сих пор.
0: Ну, вот тут я вот немножко хочу, так сказать, не то, что не согласиться, к суду может быть, но вот заметьте, да, вот как вот в обществе относятся именно к адвокатам, ну, в нашем обществе, да, и к прокурорам. То есть прокурор, к примеру, придя в гаражный кооператив, начинает кричать: я тут хочу поставить гараж. Ему говорят: ну, типа, парень, плати деньги и ставь. Он говорит: а я прокурор. И сразу все начинают дико пугаться, и действительно, то есть, в принципе, он относится...
2: Дико радоваться?
0: Да, да, да.
2: Принимать его в кооператив и выделять ему лучшее место?
0: Конечно. А так и есть.
2: Да, так и есть.
0: Почему? Потому что он у людей простых ассоциируется с этими самыми СС, силовой структурой. А адвокат, с другой стороны, вот, например, а вы кто? А я адвокат. И к нему относится как к такому доброму плюшевому мишке. То есть, может быть, это не совсем такой там серьезный защитник, но тем не менее, вот именно такой бархатный и ласковый. К нему относится, конечно, лучше. Его не боятся, его уважают. Потихонечку вот этот кредит доверия начинает, так сказать, крепчать и мощнеть. Но все-таки, может быть, имеет смысл, например, провести какую-то массовую такую акцию, да, чтобы объяснить, что вот адвокатура, она на самом деле полновесная, вот полновесная структура.
2: Саша, ты знаешь, да. У нас с адвокатурой проблемы. Прокурор, понятно, у нас всегда был военный режим. Ну, коммунистический, но все равно военный. У нас всегда у власти военные, КГБ это военные, ФСБ это военные люди. Это всегда был диктаторский, военный или полувоенный режим. Поэтому прокурор, он как бы в погонах. Вот когда я заканчивал институт, мне предлагали работать в прокуратуре. Но я вот и говорю, мне как бы тесно было в рамках и прокурорских, и даже адвокатских. Адвокат еще творческая профессия. Я согласился, как бы вот пошел вот эту работу делать. А прокурор это вообще зажатый человек со всех сторон. Он военный. Или надо тут желание командовать, должно быть удовольствие от того, что ты командуешь и влияешь на судьбы людей, причем влияешь страхом, волной страха, либо ты фанатиком должен быть. Я знаю таких ребят, прокуроров, фанатиков, следователей, которые вот, оперы особенно, вот, они просиживают часы там сутками, ночуют и днюют в кабинетах своих, курят там прокуренных, ищут бандюков, там, жуликов. И действительно, это делают славно, здорово, но у них, к сожалению, опять мы касаемся другой совершенно темы, денег у нас нет. У них телефон и авторучка. И вот и все их средства. Ну, сейчас в основном компьютеры, то не везде. Вот не хватает. Но прокурор – это власть. А с адвокатами у нас другая вообще история. Адвокат у нас, еще раз повторяю, Советский Союз, советская власть, репутацию адвоката подорвала просто напрочь. Напрочь. Просто нет адвокатов. В народе адвокат – это ассоциируется, к сожалению, ну, что-то между жуликом и вот, ну, и человеком, который что-то может. Вот что-то может.
0: Ну, по крайней мере, то есть вот нотариус стоит выше по рангу.
2: Ну, я не...
0: Потому что он сделки оформляет.
2: Ну, потому что он оформляет. Да. Нотариус всегда как бы в народе, ну, бумажный там юрист, бумаги. Адвокат все-таки нет. Адвокат, все понимают, что адвокат – это человек творческий. Ну, как бы народ все равно так вот, приглашают адвоката, я знаю. Ну, то есть, хорошо, я вот, меня знают, и со мной проще. Ко мне, я не сижу, не дежурю, к счастью. Вот, в адвокатуре у меня нет часов дежурных.
0: То есть клиентов не приходится ждать?
2: Я не жду клиентов. У меня много и так клиентов. И достаточно высокопоставленных. А вот и больших, и интересных людей. Я как бы имею право выбора. А в основном адвокаты дежурят. Есть адвокаты, получают... Вот я в Псков ездил. Мне там один адвокат рассказал, что он сделал дело и получил 2 мешка картошки. Это сейчас конец 20 века. То есть адвокаты не все живут здорово, но к адвокатам, вот когда приходят на прием дежурному адвокату, зачастую люди спрашивают: а вы можете, вот вы имеете выход на судью или на прокурора? То есть сейчас потребность в адвокатах, как и всегда при советской власти, в адвокатах, так называемых насильщиках. Я их не хочу даже называть адвокатами. Это насильщики.
0: Ну, то есть попросту это, так, интерфейс между...
2: Да, вот, это, я всегда говорил, что это не надо быть адвокатом, ребята. Не надо быть адвокатом. Вы можете... Можно быть банщиком и мыть судью.
0: И договориться, безусловно.
2: Или там домуправом и менять сантехнику периодически прокурору. И дела решать лучше, чем любой адвокат. То есть вот такие дела, левые дела. Носить, можно не деньги носить, а унитазы. Можно борзыми щенками, можно там еще коровами.
0: Хомячками у нас вот один расплачивался.
2: Адвокат, к сожалению, вот я почему говорю, он как-то ассоциируется. Или человек, который может, то есть насильщик. Или около жулика, такой что-то рядом с жуликом стоит адвокат. То есть с бандитом. бандитом, с братком. И вот я разговаривал недавно с Генри Марковичем Резником. Он говорит мне: ты знаешь, вот, к сожалению, приходят люди, вот мы им отказываем в адвокатуре, отказываем в приеме на работу. Они переходят дорогу и поступают в адвокатуру какую-то параллельную, там, кооперативов насоздавали, вот этих адвокатских. И сейчас очень много таких коллеги каких-то. Я с Резником в этом случае согласен. Я вижу, что идет дискредитация вообще.
0: А как, извините, как вот меня немножко удивляет, все-таки это же
2: а там берут, в кооперативе берут.
0: А почему вообще разрешают эти кооперативы? Это же абсурдная ситуация.
2: Встает вопрос, же, все-таки закон об адвокатуре вот, надо, чтобы был принят. И как-то это... Я не знаю, ну, как бы точку поставить в этом вопросе, потому что это, конечно, непозволительно. Вот эти адвокатуры, это дискредитация.
0: Это абсурдно,
2: я просто сам, я сталкиваюсь, порой ко мне приходят люди, сидит человек в тюрьме, вот, ну, совсем недавно, вот, в сентябре освободили моего клиента одного. Пришла в августе ко мне его жена. Это очень высокопоставленный человек, ну, не буду говорить, в каких сферах работает, ну, так скажем, ближе к банковским, вот так, в таких сферах. И очень большой, серьезный человек. Жена приходит в августе. Сергей Валентинович, помогите, муж сидит в Бутырке с января. На старый Новый год этого года, 2000-й, его арестовали. Спрашиваю, есть адвокат? Есть, естественно. Принесите материалы, я посмотрю. Приносит материалы. Смотрю, там ни один раз не подали в суд на изменение меры пресечения. Ни разу адвокат не пожаловался. Я говорю, а почему в суд не подали? Жалоб нет никаких серьезных. Ну, какая-то глупая, извиняюсь, там просто жалоба. Я не называю имя адвоката, фамилию. Ну, какая-то глупость. Глупый вопрос, на глупый вопрос следователь глупый ответ дает. Вот так. И вот так 8 месяцев человек сидит до августа.
0: А он выбирал себе сам адвоката вот в тот момент?
2: Каким-то образом они на него вышли.
0: То есть, попросту говоря, получилось...
2: Выясняется, что этот адвокат, то ли бывший сотрудник милиции. Вот эти вот кооперативы, эти параллельные коллеги адвокатов насоздавали, они там в основном бывшие, кого не уволили из органов, вот из СС, и те все пошли в адвокаты. Вот. И если, допустим, московская коллегия, городская адвокатов, или вот я работаю в межреспубликанской коллегии адвокатов, как бы просеивают и не берут людей, так, ну, таких людей, то другие коллеги берут. И вот этот, я спрашиваю, почему же не жаловался? А мне говорит супруга вот этого клиента, она говорит, а вы знаете, адвокат сказал, что бесполезно жаловаться. Бесполезно.
0: Такой...
2: Ну как бесполезно жаловаться? Если адвокат, ты должен пожаловаться. А как же потом дело дойдет окончательно до суда, через год-два, пока дело в суд окончательно подадут? И там же ведь вы будете, говорю, муж будет сидеть на скамье подсудимых, и ему судья скажет, как же ты не признаешь сейчас свою вину, 2 года следствие вело.
0: Если ничего не подавал.
2: Если ты ни разу не жаловался. Ты сидел спокойно в тюрьме, в Бутырке, в камере на 100 человек. А он верующий оказался человек. Он сидит еще вдобавок и крестится, и Богу молится, и как бы это судьба его. Я взял это дело, написал жалобу, и уже где-то в начале сентября его было решено отпустить, и он в сентябре вышел. То есть пошел, ну то есть чисто адвокатская работа. Пошел разговаривать с начальником следственного управления, следственной части, милиции.
0: Кто-то. А вот они охотно идут на контакт вот вообще?
2: Я вот, у меня кредо такое, я ни с судьями, ни с прокурорами, ни с следователями не ругаюсь. Я стараюсь найти как бы точки соприкосновения и стараюсь со всеми ладить. Как в жизни, так и на работе. Потому что это дорогого потом стоит. Я никогда не ставлю оценки. У меня есть коллеги мои, которые ставят оценки. Вот это прокурору троечку. После того, как процесс проиграет адвокат, говорит, так, прокурору троечку, судье двоечку. А однажды вот у меня случай такой, где рассказывали мои знакомые. Они наняли адвоката, женщину. Она проиграла. Принесли они мне материалы. Я посмотрел, там 4 процесса. Проиграно 4 процесса гражданских. Я говорю, а как же проиграть? Зачем же вам тогда? Надо было давно отказаться от адвоката, нанять другого адвоката. Я не занимался этим делом и не стал заниматься в итоге. А мне говорят, ну, знаете, эта женщина, она адвокат, но она вот сказала, да, я проиграла все дела, но теперь я точно уверена, что я была права.
0: А потом, типа, ну не смогла.
2: Ну, не, да, не удалось добежать до финиша. Да.
0: А вот, Сергей Валентинович, сейчас вот наш, скажем так, ну, массовый потребитель, он учится вот этой игре в правосудии, как по западным фильмам, да, вот голливудским, собственно. Вот, как вы считаете, эта модель, которая там преподается, да, она, ну, скажем так, хотя бы чуть-чуть реально, так сказать, в нашей стране это действенно, потому что так-то вот, ну, вообще, вот, рядовому человеку, да, вот, ну, там, например, вот нашему Прохору, который уже в тюрьму трижды звали, ему совершенно вся эта ситуация непонятна. Он посмотрел фильм, там адвокат, тут прокурор, и думает, что должно быть так и у нас в жизни. Вот насколько это реально, может быть, имеет смысл как раз как-то силовым действием запретить прокат кинофильмов про тамошние вот все эти процессы, чтобы просто не пудрить людям мозги вот этим кактусом цветущим.
2: Ну, это также говорят, что надо запретить тогда, вот тогда уж надо идти дальше. Да. Запретить рекламу хорошую изделия, потому что мы ездим на ужасных машинах там российских, по ужасным дорогам. Все это понятно, но, конечно, то, что показывают в фильмах, замечательные актеры играют. Да, показывают, конечно. Адвокат выступает перед присяжными, там речь адвоката замечательная.
0: Они даже плачут, вытирают.
2: Да, вот, старушки вот плачут, да. Присяжные в зале там аплодируют. Конечно, это далеко от того, что мы имеем в стране. И это совершенно вряд ли это когда-либо будет у нас. Я думаю, что вот все разговоры сейчас о реформе судебной системы, эти разговоры все беспочвенные. Это я вот в этом вопросе пессимист. Я считаю, что все решают деньги. У нас нет денег. Посмотрите, суды какие наши. Ну, мантии дали деньги судьям, они мантии пошили. Ходят, как бабушки такие, в мантиях толстые. Даже стройная судья, она превращается в какую-то такую...
0: В неваляшку.
2: Вот такую, да, неваляшку, как, да, матрешку, да. И поэтому... А мужчина вообще смешно выглядит. То ли монах, то ли не католический, то ли еще... То, непонятно. У них герба нет, ну, вообще в государстве. Флага нет утвержденного, который должен быть вывешен в суде. По закону.
0: То есть нету, попросту говоря, да, даже вот нет такого антуража, суда, да, который антуража, должен вызывать, нет, уважение.
2: Конечно,
0: да.
2: Там-то во Франции, ты говоришь, паричок в Париже.
0: Да, букля,
2: да,
0: такая.
2: Да, и это красиво, это театр.
0: Красиво,
2: и
0: да,
2: люди с уважением, да, приходят, они понимают, что адвокат сейчас паричок снимет и пойдет где-нибудь в ресторанчике, можно его встретить, он будет сидеть.
0: Бургундская потянет.
2: Да, да, потянет, да. Бургундская. А тут она, это судья...
0: А тут он придет домой и будет это там макароны с сосиской.
2: Макароны, да, да. И более того, порой зарплату не дают. А то, что дают зарплата, это мизерная зарплата, там 2-3 тысячи для судьи, которая пашет с утра до ночи, а домой порой документы носит, чтобы там отпечатать, написать, компьютеров нет. Девочки, я знаю, эти секретари не получают зарплату месяцами, если судьям еще как-то платят, этим секретарям не платят. Помещение холодное, зайдите в любые суды, ну, большинство судов, Москва, а уж вообще Россия-то я не говорю, холодно, они сидят в пальто. Нет заседателей народных. Какие там фильмы западные? Вообще,
0: а
2: там
0: вот тут такая тема сразу всплывает. Может быть, это есть, попросту говоря, такая, ну, скрытая безработица. Если люди, скажем, не получают деньги, то попросту их услуги не нужны. Вот вы же не жалуетесь на некоторые недостатки. В пальто, например, не сидите. Значит, ваш труд востребован. А их, значит, нет. То есть это скрытая форма безработицы.
2: Подожди, вот, ну, как судья. Судья, ну, труд востребован. Она, у нее много дел, масса дел. Но государство не помогает. Государству на плевать. Государство будет... Вот сейчас поднимает президент там, вот надо, вот, судебная реформа должна меняться. И то вот съезд просто был назначен заранее, запланированный заранее съезд, судей вот был проведен, выступил президент, и вот несколько дней шумиха по телевидению. Поверь мне, пройдет неделя, забудут о судебной,
0: ну,
2: реформе.
0: Это, конечно.
2: И все дикторы наши, кто сейчас репортажи готовят, забудут. Никто не будет. И когда сам диктор столкнется с тем, что его приволокут в суд, порой пинками.
0: За губу.
2: Порой пинками поймают на улице и забьют милиционеры, которым место тоже на нарах. Они приволокут. Тогда только диктор или репортер вспомнит, что вот он говорил же ведь что-то про реформу. Тогда было. Забудут про вот нынешние разговоры о реформе, они закончатся. Закончатся не потому, что плохой президент, не потому, что люди плохие, а потому, что нет средств. Нет средств у государства, чтобы все это сделать.
0: Но с другой стороны, вот тут недавно выступал один врач Бакулевского центра, который сказал, что всего нужно 600 тысяч долларов для того, чтобы излечить от болезни сердца вот всех детей, да, к примеру. А вот вышеупомянутый, как его, фамилия, маленький такой, черненький тот, который сейчас постоянно там 100 акций распродает. Березка у него, да. Он, насколько я вот там, и он вроде где-то признавался, за те же 600 тысяч гривен снимало государство просто дачу. Вот, например, вот отсюда взять, просто прийти и сказать: дружище, а почему бы вот тебе не выдать сейчас наликом нам 600 тысяч? А там они, значит, сразу скажут: да вы там нарушаете демократию. А мы им: да, да, мы вот решили ее нарушить. Вот, попросту вот так действовать.
2: Понимаешь, что, да. Ну, может быть и так. А ты говоришь, вот Береза, а хорошо, а Бревнов, до этого был такой нижегородец, которого Немцов привез сюда вместе с Кириенко. Бревнов жил в отеле «Балчук-Кемпинский» полгода, возглавляя РАО ЕС России. Полгода. Мылся в бассейне, там купался, мылся в саунах в Балчуга. Вот. И потратил там по бюджету, если я не ошибаюсь, тоже за полгода около 500 тысяч долларов.
0: Это всех детей можно вылечить.
2: Да, да. Да. Ну, да. Понимаешь, действовать так, что мы давай отнимем, там давай возьмем, это так, ну, не решит проблему. Тогда лучше клич бросить просто ребятам, браткам. Да, братки, скиньтесь на суды. Они бы скинулись, кстати. Я уверен, они скинутся на тюрьмы. Ну, которых называют жуликами, ну, зачастую это новые русские. Вот.
0: Ну, у них это они, куда-то общак и идет,
2: рестораны,
0: собственно.
2: Рестораны, кафе, а, да. Они строят, вот я был недавно в одном месте, там они фонтаны даже строят в городе в своем. И все делают. Они, я знаю, многие готовы подключиться, строить даже тюрьмы, помогать, снести к чертовой матери матросскую тишину гнилую. Там,
0: ну, это памятник уже. Нет, оставить. Снести, пусть будет, имеется в виду, да, просто ну, да, стены, переселить, да, всех более комфортабельно. Да.
2: Сделать именно память. Рестораны там открыть, матросы.
0: Но тут есть один момент. Вы знаете, если, например, бросить такой клич, да, то они, конечно, принесут эти деньги, но они их принесут куда-то, в какой-то фонд, из которого эти деньги благополучно расхитят. Вот. И мы увидим опять пополнение мерседесов модных.
2: Я думаю, что
0: да.
2: Нет. Я думаю, что дать, кто дает деньги, пусть они контролируют. А они проконтролируют. Вот они проконтролируют. Потому что у них все есть, и у них есть как. Они, я многих знаю таких людей из такой среды, новых русских, так скажем, которые, как Ленин, доверяй, но проверяй по этой системе. А у нас зачастую государство, наши чиновники, они и не доверяют, и не проверяют тем более. Вот любой контракт может заключить лишь бы в своих интересах. Как бы.
0: Ну, то есть он приносит, да, видео двойку, шар, говорит, подмахни, ну, Петрова, он раз, он подает.
2: Да, да,
0: вот. Я вот несколько раз был свидетелем.
2: А вот а что касается, да, судов, вот того, что Западу ты сказал, сейчас вот идет волна такая, вот особенно по телевидению, волна вот псевдо-судов, вот так называемых, вот эти игры, такие судебные игры. Ну, понятно, в традициях западной, такой, западного кино.
0: Вот где... то же самое, кстати, и милиция играет. Вот, заметили вы?
2: Да, да.
0: То есть вот там вот они так вот даже ходят валежно. Вот эти появились такие киношные понты.
2: Да, да,
0: нереальность.
2: Да,
0: вот
2: да.
0: Это
2: ну,
0: гадкое.
2: Те же менты,
0: да,
2: и сериалы. Те вот, же вот... самые, я не знаю, там всякие по Фридриху Незнанскому вот этот фильм.
0: Но все вот, это так немножко сдобрано такой русской колошкой. Ну, типа все-таки, да, самобытность-то, да, детской, да, дабы, да, сохранить.
2: И вот очень ярко это все видно, что это все...
7: Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции НИВСМХ. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» известный московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Сергей Валентинович, ну, все-таки хотелось бы вернуться к обсуждению вот этой темы, касающейся вот выборов в Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы думать, что вот кроме нас с вами никто больше не понимает сложившейся ситуации и ее чрезвычайного удобства для вот внесения небольших корректив с целью, скажем так, разделения Америки на два совершенно враждебных лагеря. Как помните, была война англосаксов с бурами. Вот. Они друг в друга стреляли из кукурузы. В принципе, этой ситуации при умелом манипулировании вот тамошними избирателями можно добиться сейчас. Может быть, все-таки кто-нибудь, кто нас сейчас слышит, там это, зажгите спичку уже, сделайте что-нибудь наконец. Да.
2: Ну, наверное, да. Я бы, как гражданин России, как русский адвокат, я считаю, что это просто ошибка. Невмешательство нашей страны, наших руководителей государства в дела вот, казалось бы, сугубо личные дела Америки по выборам президента. И ведь американцы воспользовались бы данной ситуацией, случись она в России или в Азербайджане, или вот в Югославии, пожалуйста.
0: Причем самым радикальным
2: образом. Да, самым радикальным образом вмешались бы, устроили эмбарго. Ну, мы не можем эмбарго устроить, но мы можем выдвинуть подводные лодки, оставшиеся у нас, еще атомные.
0: Или, например, накидать в водопровод чего-нибудь.
2: Выдвинуть их, да, нейтральные воды, что-то такое. Непонятно, правда, за кого мы должны там выступать, но мы должны как бы за справедливость.
0: Да, да.
2: Зато за справедливость. А они пускай между собой выясняют 50 на 50. Это в интересах геополитики нашей, конечно, страны, геополитические интересы. Мы должны вмешиваться в их внутренние дела. Ну, корректно вмешиваться. Ну, может быть, несколько более активно, чем они даже вмешивались в дела Югославии. Вот если слушающие нас поймут, как более активно вмешиваться в дела Америки по сравнению с вмешательством США внутренние дела Югославии, то, я думаю, они нас поймут правильно.
0: Я думаю, поддержат.
2: Да, я думаю, поддержат. Потому что мы, Россия, кстати, можем... всегда была такой державой, которая диктовала свои условия. И по России сверяли вообще все страны.
0: Свои, так, да, сказать, свои, да, часы, да, и будильники, да, да, безусловно. А мы со своей стороны можем устроить внутри нашей страны, так сказать, благородный тотализатор вот на тему вот этого вида спорта, который теперь будет называться перетягивание американского каната. То есть кто, да, ну, да, да,
2: ну,
0: вот.
2: Мы вообще, у нас много наших людей живут во Флориде, это же в Майами, очень много наших, не то что иммигрантов, а наших граждан, которые имеют там недвижимость, они грамотные люди, я думаю, они правильно, кто из них стал гражданами США, из них, кто стал их дети, я думаю, они люди грамотные, они учились в Советском Союзе, в России, в отличие от американских граждан, они грамотные, они правильно заполняли бюллетени, перфокарты там, нажимали все четко, и поэтому я думаю, что их интересы в данном случае пострадают, если вдруг пересчет голосов будет против них, как бы, против их интересов. Надо выяснить просто, за кого голосовали наши граждане, российские, ну, заодно, да, украинские.
0: И корректировать, вот,
2: да,
0: конечно.
2: И как-то принять адекватные меры. Я думаю, что, ну, это политики, пусть решают политики, мы... Мы, с своей стороны, как
0: нам
2: граждане, должны поддержать.
0: И сгенерировать идею. То есть,
2: да,
0: что,
2: да,
0: мы,
2: потому что, а потом, ведь это же опасно. Это же опасно. Мы же должны, наша страна должна вмешиваться во все внутренние конфликты, во все. Пусть даже незначительные, не обязательно вооруженные, а вот конфликт, связанный с выборами, или конфликт, связанный там с проведением рок-концерта, где там убили двух или трех негров. Но мы должны обязательно прореагировать, есть, потому что они же реагируют, когда там русский парень избил негра здесь.
0: Конечно. Конечно,
2: в,
0: да,
2: Москве.
0: Причем
2: они реагируют сильно, активно. Мы должны тоже реагировать. Почему так? Потом у них неграмотное население, в общем-то, достаточно. Они же признают.
0: И равнодушные, кстати.
2: Да, равнодушные. Всему, да. Едят бутерброды, эти гамбургеры. Все это, конечно, их надо учить многому.
0: Кухню, и взбодрить,
2: допустим,
0: немножечко.
2: Взбодрить, да. Дать им... это они же теряют много, люди. Просто много не знают. Они не знают, допустим, украинской кухни, русской, узбекской, восточной. Это много.
0: Они даже не умеют танцевать польку.
2: Да, вот, ну, да. Масса вещей, которые проходят мимо них, и поэтому мы должны вмешиваться, как бы.
0: Чтобы
2: вмешиваться,
0: сделать их счастливыми по-настоящему.
2: Безусловно.
0: Чтобы они, так сказать,
2: так
0: повернулись,
2: ведь,
0: лицом,
2: да,
0: к,
2: а
0: солнцу.
2: А так ведь, да, это же проблема с выборами. Это же очень, вроде так, думают, а Татьяна Миткова, там, я не знаю, кто там, комментатор, так как-то
0: дикторы,
2: спокойно,
0: да, вот,
2: дикторы, да, так, комментируют, комментатор, диктор зачитывает тексты какие-то так спокойно, равнодушно, что
0: как
2: вот
0: будто
2: у них,
0: там в соседской,
2: да,
0: квартире,
2: да,
0: у них происходит.
2: Что-то там случилось, как будто не относится непосредственно. Нет, я здесь могу сказать, что и Татьяна Миткова это коснется потом. И
0: даже ее баллонки.
2: Да, да, да. Всех коснется, потому что это проблема глобальная. Если они сейчас не могут поделить, кто у них будет президентом, в силу неграмотности, равнодушия, в силу там несовершенной системы избирательной, мы должны обязательно вмешаться и не допустить у них развязанной гражданской войны без нашего участия. Это что, должно быть все как бы в струю, и должно быть в струю такую, в нашу интересы.
0: Да. Да. Так сказать, струи должно быть в нашем джакузи.
2: Да, у меня один знакомый судья по фамилии Орестов такой был. У него судебная фамилия была Орестов. Но он жив, я надеюсь, здоров. Я его давно не видел. Он все время говорил... когда судил кого-нибудь, он говорил подсудимому: вот ты пустил негативную струю в коллектив, вот совершив то иное преступление. Ну, такой он негативную струю пустил. Вот чтобы негативную струю не пускать, вот мы должны пустить позитивную струю и вообще и воздействовать. Пусть и американцы. Здесь никакого не может быть антиамериканизма.
0: Напористая должна быть струя.
2: Да, это должно быть активное, напористое вмешательство. И, да, да, да. И чтобы нас уважали, ценили. Да. Мы вот во всех областях знаний человечества мы разбираемся не хуже, чем американцы, и космос, и искусство. Ну, где Финляндии, допустим, вот взять Финляндию рядом. В Финляндии какие там знаменитые, у них есть художники, ученые, писатели.
0: Каламма Кио.
2: Ну да, или там в Швейцарии. Швейцарский сыр и швейцарские часы там. Что у них там еще в Швейцарии есть?
0: Банки, банки. А, нет, АБ это в Швеции. Ну, это одно и то же, Швейцария.
2: Нет, ну да,
0: Швеция,
2: вот банки,
0: сути.
2: Часы банки. И сыр.
0: И сыр, козий,
2: а у нас
0: да.
2: Достоевский, Толстой, у нас там, я не знаю, Алла Пугачева, в конце концов.
0: Да,
2: вот. Пусть Алла Пугачева у них будет транслироваться на всех FM-частотах. Это тоже интересно в Швейцарии, в Европе. Филипп Киркоров, вот он будет у них там, то тогда, может быть, они признают нашу страну. Когда очень часто мы будем заводить.
0: А вот скажите, ведь вообще ситуация действительно с выборами, не только вот там в Америке, да, вообще с выборами в отдельно взятой стране, она весьма смешна, когда в этих выборах не участвуют граждане другой страны. Поскольку живем мы все на одном земном шаре, да, то вот мне, например, как гражданину Земли, как гражданину планеты Земля, сокращенно ГПЗ, собственно, не безразлично, какое правительство будет, например, в какой-нибудь там Южной Корее, да, или там в Алжире, или, ну, неважно где, где бы это ни было, да, и я, как ГПЗ, имею полное, как мне кажется, право, сокращенное ПП, принимать участие в выборах любого президента любой страны. Пусть это будет виртуальное голосование, пусть мне присылают его фотографии, все там в анфас, в профиль и обязательно в бикини. Я выберу. Но мой голос тоже должен учитываться. Пусть он, например, составляет в весовой категории 1/10, скажем, голоса гражданина этой страны, но тем не менее. Я считаю, что так должно быть. И при этом мы можем, соответственно, сделать выборы во всех официально зарегистрированных странах нашего земного шара как-то приблизительно в одно и то же время.
2: Экономия средств, ну, конечно.
0: Да, то есть, скажем, какой-нибудь человек из Намибии, да, например, вот сейчас пишет, и я там предпочитаю, мне больше нравится нос, например, там Гора, там, чем Буша, да, и учитывается 1/10, это справедливо.
2: Ну, наверное, да. В принципе, ведь Хлебников был председателем земного шара, это было еще в 20-х годах, так что это ничего удивительного и странного тут нет в таком пожелании или предположении. Вот так, да, решать вопросы глобального характера. Вот я футурист в душе, в общем-то, и я считаю, что Хлебников, он опередил свое время. Вот то, что ты сейчас говоришь, это, в принципе, в традициях наших русских футуристов. Это можно это вынести вообще на ассамблею ЕС и такое предложение. Пусть наши политики, у нас же политики сидят, они в Государственной Думе, я вот работаю с многими из них и консультирую их, и у них нет идей. Вот им почаще бы слушать вот твою передачу, еще вот ряд людей, кто предлагают какие-то, ну, аккумулируют, может быть, какие-то идеи, мысли, выдают их на гора. То есть это процесс такой интересный, творческий, и наши политики, может быть, действительно взяли бы это за основу, предложение вынесли бы в ЕС, там, в Страсбурге рассмотрели. Почему, собственно, не может гражданин России участвовать в выборах в Намибии? Может, может. Почему? Виртуально, не виртуально.
0: Захочу, приеду.
2: Да. А, собственно, а что здесь плохого? А что плохого?
0: Вот абсолютно. Пусть, то есть...
2: Да, пусть правительство Намибии высылает, интернет есть, в конце концов, мировая сеть. Это не надо почтовые марки. Вот наши суды, они, у них нехватка денег, они марки даже почтовые, у них нет. И человек приходит с жалобу, пишет и своим конвертом, своей бумагой, своими почтовыми марками. А иначе ему не пришлют повестку просто. Вот, а если пусть правительство Намибии, а это плохого-то нет ничего.
0: Абсолютно. Да, это только польза для
2: всех. Да, это права человека, они еще более расширяются. А вот интересно, бы действительно проголосовали бы, вот как вот наши граждане, за кого? Вот за Буш или за Гор?
0: Вот, ну, я вот, думаю, вот я их так слабо различаю, но мне почему-то кажется, вот, и, кстати, вы не заметили, что вот СМИ, так называемые, да, они дико усердно вот выступали против техасца почему-то. То есть есть такое мнение, потому что тот, который не техасец, он как-то, ну, деньги, что ли, сюда присылал, или что-то такое, как-то вот лицо у него добрей. А вот против техасца очень много настроено.
2: Он такой, у него лицо примитивнее, так
0: примитивное.
2: Сказать.
0: Да, и вот он считает, что какой-то... талибаны — это рок-группа.
2: Да, да, он не знает, да, он не знает, где там Пакистане, кто там правитель, я это слышал, да. Это, конечно, ужасно, это такая безграмотность.
0: А с другой стороны, это умиляет.
2: Да, и многих наших дикторов, особенно дикторов, это почему-то возмущает, они везде выступают.
0: И потеют при этом.
2: Да, видно, вот мучаются и мучаются.
0: Он прям чуть из экрана не выскочил, усатый.
2: Да, вызывает отвращение у них, это прям чувствуется, да. Я вот тоже иногда телевизор смотрю, потом прям выключаю, мне прям начинаю переживать. Я бы как адвокат, может быть, за Техас-то и выступил бы в защиту. Мало ли, что он не очень там респектабелен, может быть, и не знает, что такое талибан, и кто там у них сейчас и вообще, и с чем его едят. Он-то как бы талибан. Ну и пускай мы тоже не знаем. Я, например, вот с трудом вот усвоил, что отправляют космические корабли в США, там где-то в районе какого-то... Да, какого-то там полуострова, что ли, там на полуострове. Просто нас ругают, что мы из Казахстана какого-то посылаем корабли. Они, оказывается, с какого-то там полуострова, который вообще там на карте не найти. Я вот

0: посольству Ирана в Москве по случаю какой-то годовщины там Иранской революции, очередной юбилей. Было много наших, я там встретил просто, к своему удивлению, адвокатов мало встретил, а вот встретил много...
1: Прокуроров.
0: Прокуроров, да, ты правильно сказал, упредил меня, прокуроров и вот политиков. И политики как голодные бросались там от стола к столу. И...
1: Вот на такие маленькие штучки, на которых типа зубочистки с хлебцами маленькими.
0: Ну, они там, я не знаю, набрасывались на все, там, начиная от орешков, кишью там.
1: Как кончая... зебровые амадины на кормушку.
0: Да, и кончая, все искали почему-то сало, сало, вот это, свинину. Я одному объяснял, что тут не едят свинину.
1: Дескать, просто. Дескать, это
0: баранина,
1: религии,
0: он там,
1: да,
0: свинину, он почему-то говорит свинину. Но вот, а в итоге так один объелся, что, понимаешь, там получилось как, они еду-то выкатили и выкатывали волнами такими, там уже сладости пошли, а человек ел, ну, один из политиков, который со мной там рядышком был, и я наблюдал за ним, потом разговорились, он говорит, ты знаешь, вот у меня уже так живот схватило, у меня сейчас он лопнет, наверное, или такой, как камень стал твердый. Я говорю, понимаешь, ты ел баранину, а баранину запивают чаем на Востоке, чаем зеленым, горячим, а ты запивал чем? Он запивал кока-колу. Это меня второй момент поразил, что Иранская революция, юбилей был, и там стояли бутылочки кока-колы. Ну и плюс он водички какой-то запивал, холодный. И вот это вот несварение, может быть.
1: Вот, кстати, до чего необразованность даже в плане потребления еды. Вот раньше, при том же вот Иосифе Виссарионовиче, насколько я знаю, например, все эти банкеты и пиры, да, обжирались. Но, тем не менее, была культура питья, культура еды. Ну, все-таки, ну, как-то какие-то определенные традиции, что ли, да, там, после гусика, там, подайте виноград, там, к примеру.
0: Ну, ты знаешь, я вот в Испании однажды в одном ресторане, дорогой достаточно ресторан, не буду называть его название, такая, чтобы не рекламировать его, ну, дорогой очень ресторан, и встретил, мы пришли туда, встретил нас владелец этого ресторана, он итальянец сам по происхождению, и он, обслуживая нас, там официанты обслуживали, и он подошел, долго с нами разговаривал и говорит, вы русские, вот, ну, узнал, что русским, по-русски говорим, он, вот, понимаете, вот меня русские вообще поражают отсутствием вот культуры еды. Вот о чем что ты сейчас говоришь как раз вот на эту тему. Я говорю, а в чем это выражается? Он говорит, а вот представляете, они приходят, ваши, приходят соотечественники. И вот у нас дорогой очень ресторан, там с серебряным ковшиком, скребком со скатерти убирают крошки официант, серебряными такими скребками, на серебряный подносик. Вот. А он говорит, приходит, заказывает бутылку коньяка большую. Да, вдвоем приходят. И блюдце икры черной. Это все съедают, выпивают, а после этого уже заказывают там первый, второй, третий. Хотя коньяк, он говорит, вообще-то пьется-то в конце, как бы, для того, чтобы лучше переваривалась пища. А вначале аперитивы. Они не знают, что такое аперитивы. Вот он все удивляет. Я говорю, ну, вы удивляетесь? А вообще-то русские-то как клиенты-то довольны вы ими? Ну, конечно, довольны, раз они коньяк с икрой покупают вначале, значит, у них денег много. То есть, ну, я считаю, вот, кстати, вот в связи с этим отсутствие культуры, может быть, но я вот много раз сталкивался с тем, что мне мои коллеги или там прокуроры, или там политики говорили, что вот, вот позорят нашу страну, едут за границу, вот русские, вот новые русские, вот не умеют кушать, вот плюются в неположенных местах, там матом ругаются. Я считаю, что пусть едут. Вот я как-то отношусь к этому так философски, так спокойно. Пусть едут, пусть как катило заполонят всю Европу, пусть Европа содрогнется. Содрогнется, ничего, оклемается.
1: Это вот своего рода тоже, видите, как это завоевание, такое, да, да, ну, метод, да, туризма.
0: Да, да, если наши предки принесли в Европу сапоги, стремя, там, кирпич и прочее, прочее, телегу, колеса, там, то они же, у них не было колес, они же на телегах и на лошадях-то ездили только очень богато. Они же не знали, что такое тысячное войско придет все на лошадях. Они же не видели этого. Они думали, что рыцарь только есть один на лошади, а все остальные по дорожкам бегали, там, по тропинкам. И вдруг приехало тысячное войско на колесах, в сапогах, в кожаных, тогда кожаные, да, такие. И вот поэтому ничего, пусть наши русские, новые украинские, там, я не знаю, новые белорусские люди, ну, определения какие-то русские, украинские.

0: украинские, белорусские, но пусть они заставят содрогнуться Европу. И в конце концов, я просто верю, что мы и защитим Европу в итоге. Мы защитим Европу в целом от какой-то интервенции, или не скажу, не интервенции, наверное, от какого-то, от, может быть, и надо объединяться, может быть, и должно быть вот космополитичное такое общество в целом, может быть, к этому все и придет, но в то же время Европа показывает при том всем том, что они объединяются. Каждая республика, каждое государство, они имеют свои особенности национальные, развивают их. Вот. И, может быть, мы как раз и защитим в итоге вот наши политики, которые, может быть, и не умеют кушать, и бросаются там, плюются и бросаются землей.
1: И выпечкой тоже.
0: В аборигенов европейских, да. Выпечками, да. Там.
1: Но это даже скорее будет, вернее, не защита, а скорее вот их страх, вернее, бублики их страха и растерянности будут нанизаны на штырек, так сказать, нашей русской вот этой, на наш русский российский штырек.
0: Да, мы защитим их национальный суверенитет, защитим их национальные особенности, их защитим песни даже национальные, защитим от всеобщего такого англосаксонского влияния американского.
1: Кстати, помните, вот у Чехова замечательный рассказ «Глупый француз», где вот он пытался спасти русского ятака в трактире. В результате, посмотрев вокруг, понял, что был дико растерян и ушел оттуда. А вот хотелось немножко вернуться, Сергей Валентинович, так сказать, к делам вот судебным. Вот, предположим, я, как гражданин России, захочу сейчас каким-то образом срубить немножко денег, предположим, с какого-то видного иностранного политика. Причем такой большой величины. К примеру, вот захочу срубить денег с Билла Клинтона за травмирующую мою нежную психику бомбардировки Югославии. Насколько это реально вообще? Вот подам в суд на Билла Клинтона за то, что он бомбил Югославию, за то, что еще приезжал к нам в страну с визитом, улыбался, и даже имел наглость прийти на радиостанцию, где мы с вами сидим, и не был тут избит. Представьте себе.
0: Насколько реально подать в суд на Клинтона, это так же реально, как позвонить на «Эхо Москвы» и сказать, что, знаете, вы должны мне, допустим, миллион долларов или миллион рублей за то, что вы сейчас, этот полив у вас идет часовой, и я на вас подам в суд, вы травмируете мою психику. Кто не понимает, того травмирует. Клинтон, я думаю, если я бы у него был адвокатом, не побоюсь этого. Я бы так сказал, что это мы поливали просто. Это был полив с Югославии, допустим. Это был просто наш полив. Вот мы так действовали. В конце концов, мы действовали, и мы добились своего. Может быть, не добились, но нам кажется, что добились. Если вы считаете, что мы неправильно действовали, для этого у вас есть свои правители умные, президенты большие. Вы должны были действовать. Действуйте, мы же вам не запрещаем. Действуйте.
1: То есть практически я, так сказать, остаюсь без прав?
0: Практически, да, наверное, ты остаешься без прав. Пожаловаться можно хоть Папе Римскому, хоть в ООН, и многие жалуются. И меня всегда веселит вообще. Я просто хохочу, когда какой-нибудь серьезный адвокат, обычно это адвокаты грешат этим, прокуроры, конечно, не грешат. Они просто, мы будем протестовать, и уходят после какого-нибудь решения. А иногда адвокат говорит, мы проиграл все процессы, допустим, адвокат, все инстанции, говорит, мы будем жаловаться, я верю, что мы правы, или мой клиент невиновен, или невиновна, и мы дойдем до Гаагского суда международного. Еще куда-то. Я как адвокат я смеюсь просто, меня это веселит, потому что я понимаю, что никакой Гаагский суд, никакой другой суд международный не примет даже заявление этого адвоката. Более того, этот адвокат, он просто бездарность, он проиграл все процессы. У нас, к сожалению, я однажды по телевидению говорил, не знаю, слышал ты или нет, я говорил, что когда люди винят судей, допустим, в судебных ошибках или следователей, тех же ментов, менты посадили, скрутили, связали, прокурор такой негодяй, подлец, и судья такая сякая. Я всегда говорю, а у вас адвокат был? Был. А чего же адвокат молчал? Вы проиграли все, что можно проиграть, все инстанции. А теперь вините судей. А потому что адвокат винит.
1: А вот как вы считаете, если, например, вот, ну, в принципе, действительно достойных адвокатов у нас так совсем немного, да, если их взять вот с их, так сказать, мозгом, с их опытом практическим, да, как-то растиражировать в большом количестве, то насколько меньше бы сейчас народа в процентном соотношении вот сидело, чем вот реально сейчас сидит все-таки?
0: Ну, понимаешь, это как...
1: Статистики такой не было?
0: Нет, статистики, я думаю, нет и не будет, потому что с адвокатами работы надо вести, конечно, ограничивать доступ в адвокатуру, проверять более тщательно. Все-таки адвокаты должны обладать и чувством юмора, и чувством реальности, и чувством возможного. В своих сил, по крайней мере, чувство меры должно быть. Чем страдают не только адвокаты. У нас очень многие артисты страдают отсутствием чувства меры. И чувством вкуса, что ли. Ну, я не знаю.
1: Это, может быть, даже можно назвать завышенной самооценкой.
0: Да, с адвокатами. Это точно так же, говорю, как с артистами, с другими людьми, любыми людьми. Поэтому тут адвокатов не исправить, это сама жизнь, это срез, так скажем, нашего общества. А насколько, ты говоришь, уменьшилось бы там количество, может быть? Ну, ты знаешь, я считаю, что я здесь согласен с учеными, вот, которые высказывали еще в мою бытность, когда я был студентом в пору, в 70-х годах я учился. И один такой профессор с удивительным именем, Иосиф Соломонович Ной. Такой советский юрист, профессор. Вот. Он один из немногих в советской стране высказывал мысль такую, что преступность все-таки это биосоциальные носит корни, причины биосоциальные. Многие ученые советские, большинство, говорили, что преступность социальна. И вот помнишь, они говорили, вот добьемся коммунизма, Хрущев говорил, там коммунизм победит, и преступность исчезнет.
1: Искореним. Еще
0: да,
1: слово
0: искореним,
1: было такое, да.
0: Искореним. Преступность, да, при победе коммунизма. И вот Ной, Иосиф Соломонович, вот он служил, кстати, во время войны был. Я посмотрел, там стенд у нас был, там было написано фотографии, подписано, он в военной форме написано, ветеран Великой Отечественной войны, боец санитарного поезда. Боец санитарного поезда. Вот он. И он отставил другую теорию, что все-таки эта преступность носит причины биосоциальные. То есть в каждом из нас заложена на генном уровне склонность к тому или иному правонарушению, преступлению. То есть, допустим, дочь проститутки все-таки будет проституткой. Все-таки будет проституткой. И, ну, при определенных социальных условиях. Если, допустим, близнецов вот, проводились опыты, ну, не специальные опыты, а, допустим, погибала мама, проститутка, забирали двух дочерей у нее, однояйцевые, да, близнецы, и их отдавали в разные семьи, воспитывали. Это у нас в стране проводилось, это и за рубежом. Много таких исследований подобных было. И, допустим, дочь этой проститутки, выросшая в семье, обеспеченной, да, номенклатурной советской семье, в итоге становилась валютной проституткой. Она, ей уже не знала, что хотеть уже, там, переизбыток был, перенасыщение. А дочь, воспитавшаяся в семье рабочих, тоже становилась проституткой, ну, вокзальной. То есть при определенных условиях. То есть иногда это не проявляется. Если, допустим, сын вора или сын убийцы, он вполне может стать вором и убийцей при определенных условиях.
1: Но, с другой стороны, говорят, что на детях природа отдыхает. Вот.
0: Ну, отдыхает на гене. Мы говорим, это говорят о гене. А мы говорим вообще о преступности. Поэтому роль адвокатов или роль милиции, и вообще мне это тоже смешно.
1: Извините, Сергей Валентинович, тогда получается такая ситуация. Опять вот хотелось перепрыгнуть вот в Карачкову Америку, учитывая, что практически все, кто там живет, это так и так
0: преступники, или там,
1: да, колонисты.
0: Так же, как Австралия.
1: Вот англосаксонских, да, вот этих демонов, которых, да, выслали. А, то это должна быть сейчас вообще какая-то просто...
0: А это так и есть. Это
1: просто она узаконена.
0: Нет, ну, скажем, это так и есть. Да. Никто с этим не спорит. И ведь это наши там доморощенные борцы за права человека, они вот пытаются сейчас... Ну, как бы доказать нам, что вот мы в России, мы щи лаптем хлебаем до сих пор, вот, что Америка там ушла далеко вперед. На самом деле, юристы США, я знаю Европы, вот, знаю адвокатов вот, в Европе, адвокатов, они признают, что, допустим, в той же Испании, в Мадриде сумасшедшее количество наркоманов. Преступность очень огромная. Просто, ну, перехлестывает. Это в Европе. А в Америке творится вообще бог знает что. Ну, и это все местные юристы, кто не политически не ангажирован для нашей страны, кто не дает нам информацию ленту Интерфакс или там ТАСС и Тартас, кто просто вот занимается правоведением, там, криминалистикой, они понимают, что там ужасная ситуация, ужасная, взрывоопасная. И вот о чем ты говоришь сейчас, выборы, где 50 на 50, это ведь опасно еще. Почему? Что если у них разделилась нация по такому вопросу, как выборы президента, это действительно многие же говорят, что это предвестник будущей гражданской войны. А мы видели в Лос-Анджелесе, что творилось там, когда избили или там убили двух или трех негров, белые полицейские, и весь Лос-Анджелес был там захвачен драками и погромами. То есть это преступность там, и не только латиносы, не только негры, или там, как называют, афроамериканцы, да? Ну, негры по-русски, конечно. И вот, безусловно, там они у белой расы, там у белых людей, у белой нации, представители белой нации, там еще будут проблемы. И это говорят серьезные люди. Вот я не расист, не антисемит, и я говорю, что я русский адвокат. У меня даже альбом выходит музыкальный, он будет называться «Эротические галлюцинации русского адвоката». Я записываю с питерскими музыкантами сейчас. Вот. В конце года русского адвоката, я подчеркиваю. Но я еще говорю, не антисемит. И я согласен с этими аналитиками, серьезными людьми, кто живет не сегодняшним днем или там вот прям завтрашним, а кто видит немножко дальше, послезавтра, послепослезавтра. Также наши политики есть такие, кто видит это, понимает, и наши, и западные политики. И у Америки будущее не такое благополучное, как нам рисуют порой средства массовой информации.
1: Безусловно.
0: Америка там... Нельзя, сдрогнет.
1: Нельзя бесконечно печатать
0: сюда,
1: деньги вот
0: сюда
1: фальшивые.
0: И будут жить у нас в Сибири. И
1: вот, проситься будут.
0: Да, проситься
1: в очередь
0: будут. И будут. Европейцы, и американцы будут проситься.
1: Придется релашку им запасать, чтобы как-то утихомиривать попросту.
0: Так что тогда вот этот опыт, что ты говоришь, выборы, участвовать в Намибии, наш русский человек, это пригодится. Мы будем участвовать, мы их примем, мы как граждане мира будем тогда.
1: А давайте послушаем, может быть, все-таки телефон, да?
0: Давайте.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
3: Как приятно. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте. Да, рассказывайте.
3: Ну, вопрос можно?
1: Да, безусловно. Только погромче говорите.
3: Ага. Вот, понимаете, доллар, да? Обычная бумажка. То есть это не деньги. То есть их деньгами назвать нельзя, но почему-то весь мир сидит вот на этой бумажке. А вот я беру эту бумажку, прихожу в Нью-Йорк и говорю, дайте мне золото, если это деньги. Угу. А мне золото не дадут.
1: Ну, это понятно, понятно.
3: Значит, это бумага.
1: Это то, о чем я вот выше сказал, что бесконечно печатать фальшивые деньги, не обеспеченные так ничем, да, золотым фондом, это уже тоже безумие приведет к кризису. Понятно, понятно.
3: Вот, да. И такой, можно второй еще вопрос?
1: Конечно.
3: Но он такой будет риторический. Почему вот если человек украл миллион, да, его взяли за одно место, сажать в тюрьму. Он полмиллиона отдал, вышел. А человек буханку украл, его сажают. Потому что, ну, пол буханки неудобно отдать-то, да? Вот где наши все эти правозащитники и так далее?
1: Понятно.
3: Вот такой, знаете, риторический вопрос. Спасибо,
1: да.
3: Александр.
1: Да не за что.
3: И за гостей, и за передачи.
1: Да не за что, да что, да забудьте. Да. Я имел в виду, когда говорят, типа, спасибо искренне, надо всегда сказать, да забудь. Ну, да.
0: Да. Ну, что сказать? Ответить?
1: Ну, видимо.
0: Ну, правильно, так и всегда было в России. Кто украл поросенка, тот будет сидеть, или мешок овса. А кто украл целый пояс, тот будет жить припеваючи. Так было всегда, и не только в России, кстати.
1: А потому что мозг требуется. Знаете, как единственная фраза умная, которая в западных видеофильмах, которая мне нравится, а это потому что я умный.
0: Да, ну, умный, умный.
1: Поросята чужого увести ума много не надо. Самогона дюзнул.
0: Да, у меня один знакомый был следователь в свое время. я стажировался после, или во время даже, во время учебы в институте. Это было давно, в Советской ССР был. Еще Олимпиада, что ли, даже была. До Олимпиады даже, помню. Москву закрыли. Точно, Олимпиада. И я стажировался. Мне надо было пройти стажировку и в органах милиции, и прокуратуре. Нас заставляли тогда студентов дневных институтов вузов. И попал я на стажировку к одному майору. И вот этот майор, он любил такие у него прибаутки, шутки, но это чисто ментовские такие. Они любят это, припугнуть людей, там, насмешить, его почувствовать страх, увидеть в глазах у пришедшего на допрос, там, или свидетеля, или потерпевшего, уж тем более подозреваемого или обвиняемого. И вот он говорил так вот: ну что ж вы, что ж ты там опоздал-то? Я тебя вызывал на 12 часов, ты пришел в час. Да я вот дорогу тут не нашел, там как-то. Ну что ж, к нам дорога широкая, от нас она узкая. Или говорил там: ну что ж ты украл там одному, говорит, ну ты украл там 2 чайника. А там похитил личное имущество граждан, тогда 144-я была статья Уголовного кодекса, кража личного имущества граждан. И какой-то бомжующий совершенно человек, молодой, украл пару чайников, какой-то матрас, какое-то одеяло, завернул все это в простынь, которая висела во дворе, сохла, там какой-то барак был. И он все это завернул, и там все это рублей на 40, что ли, посчитали. А, коробку мыла какую-то там, ну что-то такое. И этот следователь говорит... Тот вошел в кабинет, стул стоит рядом с столом следователя. Этот человек пожелал сесть. Ну так, долго стоял, переминался, потом начинает садиться. Он ему: не садись, чего садишься? Чего садишься? Вот если бы ты украл там, ну хотя бы там 10 тысяч рублей, ну по тем временам. Я бы тебе и стул сам бы принес бы. Он туда еще в дверях. А ты стой, да мне с тобой противно разговаривать. Смотри, губы повесил, губошлеп, украл на 50 рублей. А теперь мне делом занимаюсь. У меня 40 дел тут. Я в столах, он не могу, прячу эти пачки с делами, чтобы меня проверка не наказала.
1: И правильно сказал.
0: Да, так что это всегда так было.
1: Ну давайте снова чуть-чуть прервемся. И мы продолжаем беседу с московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Я предлагаю, опять же, если вы не против, обратиться к прослушиванию телефонного звонка. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей Валентинович.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы поделиться таким наблюдением. Вот присутствовал не раз на судах. И это касается профессиональной подготовленности адвокатов. Вообще человеку, наверное, который адвокат, не стоит быть адвокатом. Вот тут, например, судят Васю, Петю и Колю, да? Вот они залезли с крыши по веревке, ну, украли там, например, да? Встает адвокат Васи и задает вопрос Пете. Ну, как там обычно, Петю допросили, да? И спрашивают, нет ли к нему вопросов. Она встает и спрашивает.
1: А кто как... она, извините?
4: Ну, адвокат. Адвокат Петя. Угу. Спрашивает у Васи, например. А какой была крыша? Железной либо рубероидной? Я глаза выпучил и не пойму. Как это может помочь подсудимому? Вот. Потом она начала нести какой-то бред, что он хотел создать семью. Но у нее 4 судимости, какая там может быть семья? Uh-huh. Вот, например, если собрать вот бригаду плотников, ну, там, с каждого ЖЭКа по плотнику, и сказать, сделайте по Буратино, они каждый сделают. А адвокат, я считаю, там процентов 95 надо гнать в шею.
0: Да.
4: Вот, извините, пожалуйста, я не закончил. Вот по телевизору вот наблюдаешь людей, вот на человека смотришь и видно... опытный. Ну, просто опытный. Не то, что там опытный адвокат или опытный, там кто-то опытный.
1: Человек.
4: Да, человек. Вот, например,
1: да.
4: Смотришь Генри Резник, сразу говоришь опытный. Вот, например, патриарх опытный. Там один взгляд чего стоит. Вот. А эти люди, я не понимаю вообще, что они там делают. Вот так же, как те люди, которые дремлют рядом с судьей. Их вообще надо загнать в шею. Ну, тоже наблюдал, которые засыпают. Вот они же засыпают.
1: Ну, вы знаете, это может быть как раз проявление верха мудрости, чтобы, так сказать, отрешиться от всего, от шумов. Они вот все сосредоточены, так сказать, на устах говорящего ныне, да. Может быть, это, ну, такая тактика, знаете. У них же медуза не капает на бумаге из уголка, так сказать, расслабленного рта, правильно? То есть...
4: Бывало, мало, я замечал. И еще вот такая ситуация насчет суда присяжных. Суд присяжных. Здесь у меня один знакомый, но у него судимости 4, наверное. Вот. И ему пришла здесь бумажка, не хотите ли поприсутствовать вот на процессе. Такая она нарядная, вся в конверте пришла.
0: Угу.
4: То есть шлют людям, ну, не зная там, куда, чего.
0: Присяжного вызывают.
4: Да, мне, конечно, там все равно, там, может быть, он и хороший парень, но как-то надо хоть посмотреть, кому ты шлешь эту бумажку, там, вот, в Мособл, там.
1: Нет, а, кстати, извините, тут есть один момент такой, я вот, ну, если позволите, да, скажу. Дело в том, что если его уже так в тюрьму 4-шды звали и отпускали ровно столько же, он считается перед законом чистый, но, мне кажется, имеет право быть и присяжным, а почему нет?
4: Ну, боже,
1: ну, понятно, да, спасибо за звонок.
0: Ну, наверное, тут надо сказать следующее, что относительно присяжных, безусловно, отбор должен быть. И, безусловно, это люди имеют все права, те, кто освобожден и отбыл свое наказание, имеют все права, как избирать, быть избранными, также, наверное, все-таки быть в составе присяжного суда. Но здесь опять работа адвоката. Если вас защищает адвокат, и вы, и вас судят, ну, условно, не тот, я не к тому человеку обращаюсь, который звонил, а так вас, говорю, как бы условно, что если судят суд присяжных, и у вас есть адвокат, то это работа адвоката отвести тех присяжных, которые на, с точки зрения адвоката и подсудимого могут вынести необъективное какое-то там решение.
1: А это... вот, извините, такой момент, вот, какое количество раз это можно отводить от кандидатуры? Ну, там есть
0: это как... долгая процедура, может быть, долго продолжаться, можно отводить смело. Адвокат должен действовать смело, напористо.
1: Нет, а в том случае, если, отводить, например, подзащитный уже, вот, так сказать, выпущен там из следственного изолятора, понятно, если он там сидит, то это не, ну, как бы не в интересах, ведь адвоката,
0: ну,
1: тоже.
0: У нас, ну, понятно, что у нас люди сидят, и тут как бы адвокат тоже должен учитывать. Сидит человек под стражей или находится на свободе под подпиской о невыезде. И затягивать процесс отводами, безусловно, долго это, наверное, если будет продолжаться, может быть, это принесет ущерб какой-то подзащитному. Но в любом случае здесь же ведь главное все-таки приговор, о котором думает и подзащитный, и адвокат. Если исходить все-таки из главной цели добиться справедливого приговора, то, наверное, нужно суд, ну, скамью присяжных, поверенных обязательно нужно шерстить очень сильно, чтобы состав женщины были или пенсионеры, ну, то есть проверять, чтобы нацмены или там меньшинства национальные, или русские люди, если, допустим, подсудимый армянин, то, может быть, чтобы в составе суда присяжных присутствовали армяне, там обязательно, чтобы кто-то был.
1: Или азербайджанцы.
0: Или азербайджанцы, да, ну, или наоборот. Так что здесь это работа как раз адвоката. Вот, и что еще?
1: Вот еще было, там было затронуто вот позвонившим такая тема, как вот женщина-адвокат. Я вот к своему стыду, так сказать, ну, не особо сведущ вот в этих вопросах, ну, и, может быть, к счастью, да, но, тем не менее, я не знаю вот в нашей стране ни одного женского имени видного в этой области. И вот, ну, такая сложившаяся ситуация, да, она, может быть, как-то и отталкивает вот людей, которых в тюрьму позвали, когда им говорят, вот тебя будет защищать женщина. Он начинает сразу отмахиваться руками, хотя, может быть, она нормальная тетка и зашитит, так сказать, как положено.
0: Да, и
1: есть
0: много,
1: вообще женщин хорошие?
0: Очень многие, да, очень много женщин, хорошие адвокаты. Но я вот, мое, как бы, это мое отношение к вообще женщинам-юристам. Я, как бы, всегда говорил и не скрываю этого. Я, будучи еще студентом, давно-давно, я всегда даже девушкам своим, которые со мной учились, я говорил, я не люблю девушек-юристов. То есть мне не нравятся девушки-юристы, я как бы с ними...
1: А я вот девушек-следователей не люблю.
0: Старался никогда... Хотя жизнь меня сводила и с женщинами-юристами, и близко сводила, но, в принципе, я как бы не очень это люблю, женщину в образе там следователя или адвоката.
1: А вот,
0: но есть, да, и, да, есть и судьи женщины замечательные, работают честные, добросовестные. Я понимаю, что им очень сложно, потому что они женщины, им,
1: вот,
0: у них,
1: да,
0: семьи.
1: Беспристрастность какая-то, да, должна быть. Потом женщина, она более ведь падка, скажем так, на выражение симпатии или антипатии.
0: Да, да, вот, да. Это присутствует. И есть адвокаты женщины, очень толковые, но вот это присущим адвокатам. адвокатам, женщинам, на мой взгляд, присущ вот снобизм, такой высокомерие, что она адвокат, она вот такая вот крутая, вот это не очень мне нравится.
1: А извините, я вот еще то есть хотел продолжить мысль. Вот не кажется ли вам, что имеет смысл...
0: Зачастую это как раз не очень обоснованно. Вот этот вот снобизм, вот этот... Вот...
1: Самооценка завышенная.
0: Да, вот. Завышенная самооценка, да.
1: Вот я о чем хотел сказать. Не имеет ли смысл проводить суды, так, ну, как сказать, вслепую? То есть я, например, недавно совершенно такую идею загенерировал, что критические статьи, да, вот журналисты музыкальные, которых я очень не люблю, поскольку считаю тунеядцами, неудачниками их всех, да, в основном, они должны писать на фонограмму, без голоса артиста, чтобы они не знали имени того, на кого они пишут рецензию. Также и в судах. Может быть, имеет смысл судить вслепую, чтобы судьи не видели лица человека. Это будет более беспристрастно, опираться только на голые факты. Ну, потому что кому-то там нравится, там, например, там, лысенький с короткими ножками. Понимаете, визуальный образ может расположить к себе это или оттолкнуть. Это уже коррекция.
0: Да, ну и в основном падки на это, конечно, женщины.
1: Да.
0: Безусловно. Женщина, она воспринимает визуально и слухом, ну, как бы такой...
1: Женщина любит глазами.
0: Да. Ну, глазами и ушами. Ой, тоже. Да. Ушами все-таки. Глазами, наверное, мужчина любит. А...
1: Да,
0: ну,
1: что-то я перепутал.
0: Да, ну, ладно. И женщины... Ну, я еще раз говорю, что мое личное отношение, я отрицательно отношусь к засилью просто женщин в судах, в адвокатуре, в прокуратуре, в следственных органах. И говорю это из того, что ну, мне жалко этих женщин. Они должны заниматься другими, другой профессией, другими делами. Хотя они умницы, есть очень порядочные, толковые люди. Но засилие женщин, это показывает слабость нашего государства, что у нас нет денег, чтобы мужчины шли на эти должности, работали. Не хватает денег. Опять мы возвращаемся к финансам. И вот женщины... А то, что там женщина-адвокат говорила про шифер там или...
1: Может быть,
0: да.
1: Хотела узнать подробности.
0: Может быть, она подробности. Да. Может быть, просто вот слушатель не понял. Она так, может быть, сложно это все вопрос задавала. У меня были такие случаи, когда со мной работал коллега один, и у нас был один с ним обвиняемый, ну, подзащитный. И этот мой коллега мне сказал при допросе очередного свидетеля в суде, он сказал, говорит, я буду допрашивать его. Это наш свидетель, так что я в основном как бы нес основную нагрузку по делу, лично я, а он как бы второстепенный. И поэтому наш свидетель, так скажем, свидетель защиты, он попроще. И вот этот коллега стал допрашивать этого свидетеля, и так его запутал, что тот бедный вспотел и не знал даже, хотя я договаривался, заранее объяснял, что все вопросы, исходящие со стороны защиты, это вопросы в нашу пользу, это простые вопросы, доступные, на них надо просто отвечать, не боясь. Напрягайтесь, когда будет прокурор спрашивать. И тут мой коллега стал задавать такие вопросы, просто мудреные.
1: То есть пробил ему банки
0: в какой-то момент. Тот испугался, он просто не знал. Вопрос, причем такие, манера такая задавания вопросов, ну, типа, вот он пользовался телефоном каким? И пауза. И свидетель начинает путать. Он не понимает, каким телефоном он пользовался. Тот, ну, допустим, обвиняет.
1: В замешательстве, короче.
0: Каким?
1: Да.
0: Белым, синим, городским, местным, ворованным, не ворованным. Тысяча ответов, как в ребусе. Или там, он открывал дверь. Как? Он подсказывает ему. Он тоже
1: опять...
0: его запутывает. Ну, как открывал? Ну, скажи. Можно же вопрос проще задать, что он подошел и дверь открыл ногой. Тот скажет, нет, он ногой не открывал.
1: Или там, да, или там, понятно.
0: Потому что ногой подразумевает, что дверь открыта, не на запоре. Значит, тогда без проникновения. Ногой только ударил, она без замка. Вот, значит, уже другая, немножко другая статья.
1: Сергей,
0: может быть, адвокат там не так вопрос задавал просто.
1: Давайте сейчас на секунду тут прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, фуру сейчас я разгружу быстренько.
0: Хорошо.

0: И для тех, кто только что подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, номер которого я вот сейчас вам напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Ну, а я хотел, прежде чем мы послушаем звонки, вот затронуть такую тему. Тут недавно я, значит, наблюдал одного человека, тоже не буду называть его имени, он, ну, достаточно известен, в общем-то, и в кругах, так скажем, деловых, в совершенно двух противоположных ситуациях. Значит, это даже было, вот первая ситуация, не в рабочем кабинете, а просто, так сказать, на улице, да, он, значит, сопровождение охраны, в модном, так сказать, пальто, ну, как положено, перемещался по Арбату с таким вот лицом, как будто это знамя, попросту говоря, да. И я так понял, то есть мы так рядом шли, что навстречу по... к нам шел какой-то его сослуживец, может быть, подчиненный, который ему там «здравствуйте» и по имени-отчеству. Так он так, ну, посмотрел, в общем, испепелил взглядом, дескать, как ты можешь ко мне, кайот, с охраной по улице и с дипломатом иду вообще обращаться, там ты там просто какой-то мой банковский мелкий, может быть, клерк, и ты, то есть прям вот, вот когда мы, значит, пришли домой к нему, у него там живут голуби. Да, дома голуби живут на террасе. Вот, он там уже переоделся, совершенно трезвый, мы еще не сели там за стол даже. Он, значит, внедрился к этим голубям, и началось вот сюсюканье. Причем так-то, ах ты моя Марфушка, там, подставление пальца. Вот эти птицы к нему, значит, там садятся на палец. То есть совершенно другой человек. И я вот тут задумался. А таких людей ведь много, да, вокруг нас. А вот где же вот он настоящий? Вот когда он с голубями или когда он на Арбате? Или это что-то среднее? Вот.
2: Я думаю, что это вообще-то это драма такая, скажем. Таких людей много, действительно. Но это также таких людей, как ведь много людей, которые занимаются не своим делом. Ходят на завод с утра и до вечера, и завидуют тому, допустим, той же вот упомянутой Алле Борисовне Пугачевой, для которой концерт — это и работа, и всегда она в платье, и всегда красиво. Так, завидуют космонавтам каким-то там, ну, кто хотел бы в детстве быть космонавтом, а работает на заводе. Вот нереализованность. Раз. Здесь, если человек даже реализован, но что-то у него внутри другое, и вот ситуация с работы или там положение в обществе обязывает его быть другим, так скажем, другим, вот другим, нежели он сам внутри. Это драма, в общем-то. Идеально, конечно, это не все достигают, так как любовь, чувство. Не все же испытывают чувство любви. И также не каждому дано по жизни вот добиться или найти свое место в жизни, работу такую. Может быть, он творческий человек. Ему хорошо ходить в свитере, в какой-то рубашке такой разгильдяйской. А вот он работает, допустим, условно говоря, человек там прокурором. А вот, ну, претит ему эта прокурорская одежда. Вот он в душе, допустим, вот художник. И вот этот вот разлом, вот этот внутри такая трещина у людей, у многих, но это, я считаю, что это драма.
0: А как вот с ней справляться? Вот, к примеру, многие вот из таких людей жаловались мне прям совершенно серьезно, что вот, дескать, я чувствую себя вот в своем министерстве не на своем месте. То есть вот попробуй там немножко не то, что себя повести неформально, а повести вот в несоответствии с какими-то нормами весьма сухими и жесткими, принятыми в этом заведении. И ты уже как бы вне его. Вот. Хотя изначально я вот так, то есть хотел бы там выстричь ирокез и быть панком. Но с другой стороны, при этом, заметьте, ни один из них не уйдет из своего банка, из своего там министерства. То есть вот так в раз не плюнет на этот извините, я волнуюсь.
2: Но...
0: Да, вот. А хотя единственный совет, который может дать, да приди ты в трусах в министерство просто вот как-нибудь в трусах, на которых нарисован, например, аисты. Ходи по коридорам, говори просто, у меня на трусах аисты. Вот одну фразу. И посмотри, как там вот люди к тебе отнесутся. Ну,
2: уволят его из министерства. Уволят.
0: Но зато какая память о нем будет в министерстве.
2: Отвезут в Кащенко, но потом уволят. Память будет, да, память будет, но уволят. И работы у него не будет. И, вероятно, кроме трусов и кроме вот того, что он панк, и вот прическу он может сделать, видимо, у него нет ничего другого, в чем он реально, серьезно выразил. Вот добился замминистра, допустим, или там управляющий банком. И вроде бы все толково идет, и все классно получается, и деньги текут рекой, вроде бы все. А вот в душе вот голубями хочется вот быть. Вот на голубятне сидеть там.
0: Но вот у вас не было вот такого, да? То есть это, в принципе, момент, который, ну, имеется у всех людей, обладающих там, ну, скажем, даже минимальной известностью, да? К примеру, минимально известный человек, по идее, вот просто не имеет права, например, ответить как-то достаточно резко на хамство на дороге. То есть, если, к примеру, тебя подрезают, нормальный человек что делает? Догоняет, открывает окно и говорит: «Ты скотина!» И, ну, или там вообще прижимает, бьет морду, отнимает ключи. Да? Также, например, ну, там, на бензоколонке, да где угодно. Да? Человек, который, так сказать, где-то на виду, он всегда обязан играть вот в эту игру, то есть поддерживать свой имидж, именно тот, который устраивает публику. И если кто-то его подрезает, он, несмотря на то, что дико пучит, он бы сейчас там оторвал бы все, что торчит у этого человека, он вынужден, так сказать, улыбаться и вести себя корректно. Ведь с вами наверняка тоже такое было. Думать, а вдруг узнают и скажут, а вот тут беляк-то взбесился, набил морду там вот нам всем.
2: Да, ну,
0: вот.
2: Бывает. Но это мы опять говорим о другой ситуации, когда агрессия идет со стороны других людей на тебя. То есть агрессия идет. Ты порой не находишь слов в защиту собственного.
0: Агрессия — это животное, в принципе, чувство, по большому счету, оно присуще животному миру.
2: Ну да, и человек известный на эту агрессию, отвечать агрессией, именно, да, действительно, здесь вот такая ломка есть. Ну, может быть, если бы никто не знал, может быть, и ответил бы как-то там, дал бы по уху, а тут вроде бы как бы... Но это немножко другое, нежели то, что заниматься голубями или в трусах ходить по министерству.
0: А мне кажется, это вот, ну, голуби, да, сегодня не относятся, а в трусах по министерству это все-таки вещи, ну, так сказать, трусы с аистами в министерстве — это несколько такая утрированная форма вот этой вот постоянного самоконтроля.
2: Да, ну, нет, ну, понимаешь, еще раз говорю, вот я говорил прошлого, вот, несколько минут назад, что когда я еще только вот собирался стать юристом, адвокатом, я уже тогда понимал, что мне тесны эти рамки, тесны. Я хотел добиться известности, популярности, я добился ее. Я добился, еще раз говорю, но мне всегда было это тесно. Я всегда занимался творчеством, писал стихи, я публиковал рассказы, прозу еще в толстых советских журналах. Я писал стихи, мне всегда было. На меня смотрели косо, как в институте, когда я писал статьи и подпольные антисоветские какие-то там в поддержку солидарности листовки. И также сейчас многие косо смотрели, особенно вот в первый начальный период вот после краха страны, вот СССР, я имею в виду. Меня вызывали часто на ковер, и начальство здесь, в адвокатуре, в смысле уже, когда я защищал ту или иную одиозную такую личность, вот как Жириновского, и вот меня вызывали под предлогом, что там вовремя не перечислил деньги какие-то в кассу, ну вот, а на самом деле причина была, вот почему ты защищаешь Жириновского, он же шут, он же фашист, вот это говорили адвокаты, которые защищают сами убийц, я-то защищаю Жириновского по гражданским делам. Жириновский творческий человек.
0: И вообще, в принципе, это непонятный подход. Адвокат, он такими категориями даже рассуждать не должен.
2: Тем более, да. И такой как клиент, как Жириновский, такому клиенту позавидуют, мне как адвокату, могут позавидовать многие другие адвокаты, что у меня такой клиент интересный, как Жириновский. У меня масса известных клиентов. Вот хоккеисты наши. Я горжусь этим, что у меня клиент Жириновский. И много лет, не один год и не одно дело я провел с Жириновским, как адвокат проводит дело с Чубайсом. Вот и всю жизнь гордится. Он одно дело вел Чубайса. И то, что он проиграл, его при этом не говорит. Или там еще кого-то. Там. А я говорю, что я 10 лет работаю с Жириновским. Сотни дел, которые я выиграл. И Жириновский мне симпатичен, интересен. Я не член ЛДПР, я не разделяю его взгляды. Это не касается моей работы. Но он интересная личность. Он намного интереснее, чем тот же министр, который в душе, может быть, и голубятник, но вот он, значит, в министерстве работает.
0: Но при этом Жириновский еще постоянен.
2: Вот, да, и он просто...
0: В своей позиции, какая бы она ни была.
2: Он просто еще интересная личность. У меня вот есть клиенты, там, директора предприятий крупных, генералы, есть работники министерств, артисты у меня, допустим. Но это есть, он директор завода или там фабрики, но он серая личность по сравнению с Жириновским. Есть у меня клиенты, генералы милиции, есть такие, так скажем, теневые какие-то авторитеты, лидеры.
0: Вот, вот тут сразу у наших радиослушателей, естественно, встает вопрос, а вот неужели вот в адвокатской деятельности нет такого понятия как-то монополия? Ну, к примеру, там, ты работаешь только на меня, говорит вот Жириновский.
2: Да, так бывает. Это так бывает. Так происходит с клиентами. Вот, допустим, у меня один клиент есть, ну, мой товарищ, я уже могу сказать, потому что мы дружим уже давно. Я помог одно время ему. Это, он сейчас генерал милиции, МВД. И он как-то несколько раз, вот, знакомил меня своими там сотрудниками, подчиненными или вышестоящими начальниками, генералами, он говорит, вот это мой адвокат. Адвокат Беляк — это мой адвокат. И когда ему говорят, что, ну как же это адвокат Жириновского, он говорит, да что Жириновского, вот он мой адвокат. Вот тот же самый хоккеист, знаменитый наш, звезда хоккея Борис Петрович Михайлов или Владимир Владимирович Петров. Я с гордостью могу сказать, констатировать, что и Михайлов, и Петров — это мои клиенты. И я горжусь этим, что я вместе с ними сижу, могу выпить, и как бы я жалею, что нет Харламова. Я не спортсмен, я просто любитель. Ну, мне, сын мой это видит, что я на равных, и они меня ценят, я надеюсь, ценят именно за мой профессионализм. Как, то есть они во мне видят не просто какого-то там случайного попутчика, а то, что я могу профессионально защитить их интересы. И бывали такие ситуации, вот суд был большой, судебная тяжба Петрова против Сыча, против Федерации хоккея России, вот Сыч покойный, Валентин Лукич. И мы выиграли тогда, и Петрова восстановили, и потом он просто отказался от этой должности, слава богу, наверное. Его Тарпищев уговорил, после этого Сыча и убили вскоре. Там какие-то дела были, видимо, Федерация хоккея России. Петров отказался добровольно. Но я горжусь, что я Петрову помог, что Петров относится ко мне с уважением, Владимир Петров. Звезда хоккея, вот это тот флаг, который вот, российский, советский флаг, который поднимала наша держава, благодаря вот вверх, и гордилась собой, своими детьми, но, к сожалению, своими сыновьями, но, к сожалению, государство, наша страна не ценила ни тогда и не ценит сейчас своих героев. И тот же Михайлов, вот он главный тренер сейчас сборной страны по хоккею. Я знаю, он очень тяжелый у него труд, и он уже, ну, хотя он не больной, не сказать больной, там, в смысле, а много травм было. Ну, то есть я вижу, как ему тяжело, видел это, как тяжело у него, там, ноги побиты. Ну, это как у всех спортсменов. Вот, и все равно он работает. И что он там получал? Копейки. Но я горжусь, что у меня такие клиенты. И вот я вот выделяю и того же Лимонова Эдуарда. Конечно, это уникальный человек, удивительный человек. Я не беру его политические взгляды, но как клиент... И как товарищ, я опять же с гордостью могу сказать, что Лимонов мой товарищ, друг, и я его друг. Пусть там многие фыркают, услышав это, или там, как же пренебрежительно там относятся к этому, но Эдуард Лимонов – это замечательный русский писатель, лирик замечательный. То, что он занимается политикой, или не будет заниматься, или будет ей заниматься – это его личное дело. Но как клиент, как товарищ, я горжусь, что меня жизнь свела и с Лимоновым, и с Михайловым, и с Петровым, и с многими-многими другими людьми. Включая Жириновского, конечно. Включая Клементьева, кстати. Включая мэра Ленинско-Кузнецкого города, такого в Сибири, Коняхина. Геннадия Коняхина. Вот он недавно приезжал. Слава богу, он сейчас на свободе. Так же, как... Ну, когда я занимался
0: Клементьев... А Клементьев сейчас освободили его?
2: Андрей Клементьев, он, да, он сейчас освобожден. Но я занимался в 97-м году делом Клементьева, и тогда его освободили из стражи. Но потом он пошел в мэры, помните эту историю, его снова закрыли, арестовали. Я уже не вел это дело, я уже занимался тогда Геннадием Коняхиным. и уже просто не мог. Я полтора года до этого занимался делом Клементьева.
0: А вот, кстати, вот возвращаясь к этой ситуации, да, то есть напрашивается естественный вывод. Может, вот в этом и есть, ну, определенный такой путь для вот развития адвокатской деятельности грамотной у нас в стране. Вот вы один, да, вот не справляетесь, вот, скажем, с несколькими такими мощными делами. Может быть, тут и имеет смысл вот высококвалифицированному адвокату собрать вокруг себя такую же грамотную команду, создать адвокатское грамотное бюро, и чтобы, например, все эти люди были клиентами, вот, скажем, вот не Сергея Белика, к примеру, да, вот клиентами этого адвокатского бюро, ну, которое хорошо... Да,
2: нет, вот, так и это, да, и существует, так и делают. Многие адвокаты собирают очень много хороших адвокатов, очень много, и в провинции очень много хороших адвокатов, и в Москве очень много хороших адвокатов. Показывают, к сожалению, у нас одних и тех же. Это, ну, это страдает, это вот корпоративность. Это не беда этого адвоката. Это беда, так скажем, просто того, что владельцы тех или иных средств массовой информации, они работают с этим адвокатом, естественно, его показывают. По всем поводам и без поводов. Там дерево упало, кто-то, извиняюсь, пукнул, и сразу интервью. А вот что скажет адвокат по этому вопросу? Это вызывает в итоге отвращение, вот, кстати, у самих обывателей.
0: Такая
2: тех,
0: публичность, она даже
2: Я
0: вредит.
2: Знаю многих адвокатов вот питерских. Вот, и многих провинциальных адвокатов вот, в городах других, вот, многих это раздражает, адвокатов. И это не чувство зависти, это чувство неудовлетворенности, что, к сожалению, неотлаженная система объективного освещения вот, того процесса, который происходит сейчас в адвокатуре, допустим, или в судопроизводстве. Ведь масса интересных дел. И вот никто не знает этих адвокатов, которые защищают сложные дела ведут вот по Котляковскому кладбищу, там, я не знаю, по Холодову. Никто не берет у них интервью. Почему так происходит? Ведь это же интересно. В России раньше существовала традиция публикаций речей адвокатов.
0: Да,
2: и тогда
0: журнал
2: сами
0: «Нева»
2: могли,
0: опубликовал.
2: Да, сами могли в газете прочитать речь и посмотреть, дурак он или нет. Говорит он там про какие-то крыши непонятными словами, там, железные крыши или там шиферные, или ни к селу, ни к городу, или он толковый человек и полемист прекрасный. Вот я могу сказать, что вот в Государственной Думе один из моих вот друзей и тоже клиентов, такой депутат Соломатин, он Егор Юрьевич, он попытался издать несколько книг. Вот две книги вышло. Я рад, что я участвовал в работе над этими книгами. Эти две книги были посвящены как раз двум вот моим делам. Клементьева и Коняхина. Это две книги уже были, вышли. И они подарочные. Они были разосланы практически всем губернаторам, мэрам, работникам прокуратуры, судов. Там Соломатин туда, как составитель, он включил туда речи адвокатов. Не только мои, а там кто участвовал. И я написал там предисловие к этим двум книгам. То есть это книги, как бы дающие читателю, ну, кто интересуется, посмотреть, как происходил процесс с самого начала зарождения этого дела, инициации вот этого возбуждения дела, и кончая тем, как в суде это все закончилось.
0: Там еще, по-моему, вот над книгой о Клементьеве Жариков принимал участие.
2: Жариков принимал, да. Вот Сергей Жариков. Но он полемист прекрасный, он принимал, да. То есть, вот, еще раз говорю, мне как бы повезло, я могу сказать, на сегодняшний момент повезло. Я себя реализовал как адвокат. Мне хочется еще чем-то заняться. Вот, чтобы не ходить в трусах, хотя это по адвокатуре, это отпугнет моих как бы клиентов, я понимаю. Или,
0: ну, вот в Госдуме был же перец какой-то, который то в бандане придет, то в каске такой. Дико меня раздражал, кстати.
2: Но я все-таки, вот я чувствую, из меня прет творчество. Я вот занимаюсь музыкой, там, литературой, кино.
0: Но не повредит это вот. А? То есть не потеряем ли мы хорошего адвоката?
2: Я думаю, нет. Да, Я думаю, нет, потому что просиживать на скамье, адвокатской скамье в зале судов, протирать штаны, для меня это скучно, как бы. Для меня это, ну, не очень это хорошо. Я думаю, что это помогает. И если я занимаюсь с музыкой... У меня среди моих клиентов масса музыкантов же, эти московские, питерские. И вот тот альбом, который мы сейчас пишем, он называется вот «Эротические галлюцинации русского адвоката». Его записывают питерские музыканты практически бесплатно. Практически. На дружеской вот такой вот основе. И я их защищаю, этих ребят. И я вижу, как они бедно живут. И это как раз с моей стороны, для моих коллег, и есть те трусы с аистами.
0: Да, я понял.
2: Это как раз и есть.
0: Да. Кстати, вот,
2: ну, это такая более приемлемая форма.
0: То есть коллеги, они все-таки косят глазом, наверное.
2: Ну, косят. Ну, это косят по-хорошему, потому что кто завидует...
0: Завидует.
2: Ну, завидует, но зависть, она присуща не только адвокатам.
0: Это, наверное, белая зависть, в принципе.
2: Ну, она, ну, не знаю, белая, не белая, но она присуща, наверное, и артистам. Адвокат, конечно, как артист, он должен маячить, он где-то должен светиться постоянно. Ведь вот кого мы знаем из артистов? Ну, там, вот постоянно на виду у нас, кто в Москве, вот, артисты. И вот их вся страна знает. Абдулов, да. Збруев, там, парочка сладкая, там, кто еще там? Яковлев, ну, какие-то перечислим.
0: Вот это такая вот, которая в секс, все это, как ее... Ну вот, белая, да. Да ладно.
2: Ну ладно.
0: Да.
2: Вот, вот.
0: Регата Литвиненко.
2: Ну, наверное, да. Может быть, и она. Ее, может быть, знают. Но не уверен, что очень часто ее показывают так совсем уж, чтобы в провинции ее знали.
0: Они, кстати, специальные имена себе берут такие, чтобы все вот на имена цеплялись. Типа как иголка на свитере.
2: Ну, вот адвокаты то же самое. Конечно, адвокату нужно маячить, чтобы его знали. Но, к сожалению, не хватит средств массовой информации. Не хватит каналов, чтобы показывать всех адвокатов. А политику, которая занимается средствами массовой информации, они показывают только в основном своих консультантов. Это, безусловно, вредит общему имиджу российской адвокатуры в целом. У нас в Америке такого нет, и во Франции нет. Чтобы там один канал, только штатный был какой-то штатный адвокат, его только показывали. Я за то, чтобы поменялись лица, за то, чтобы были молодые. Сейчас появляются там адвокаты молодые, начинают появляться. Вот 40-летние, 30-летние уже всплывают, слава богу. Потому что, конечно, уже оскомину наели вот все старые имена. И я маячу порой, ну, не так часто, у меня процессы. Просто я адвокат процессуальный, я люблю интриги плести, закручивать след. В обратном направлении раскручивать. Мне это нравится. Я не насильщик адвоката. Это знают, кстати, следователи и судьи. Я не ношу никому. Я интриган-адвокат. Я могу договариваться. Я могу договариваться. Я как бы считаю, что вот один из моих принципов, такой вот серьезный принцип, это я считаю, что адвокат, для адвоката неприемлем принцип олимпийского участия. Вот олимпийское участие, которое приемлемо для артиста даже. Вот Смоктуновский, вот он играл в массе фильмах, причем плохих фильмах, но играл великолепно. Или тот же Абдулов, вот пример с Абдуловым, с Александром. Он снимался во всех фильмах, лишь бы только засветиться. Его запомнили, его знает зритель. Для адвоката принцип участия олимпийского, просто лишь бы участвовать, неприемлем. К сожалению, наши многие известные, так скажем, адвокаты страдают тем, что они просто участвуют. Вот засветиться по этому делу, засветиться по тому делу. Но дела-то проиграны. Дела-то проиграны. То же самое,
0: но
2: что...
0: обыватель-то этого не понимает.
2: Да понимает обыватель, конечно.
0: Нет.
2: Не понимает.
0: Нет.
2: Ну, все равно ничего не остается. Все равно ничего не остается. Я знаю, на моей памяти были адвокаты известные. Лившицы там, Хейфицы. Вот сейчас они на кладбище все. И никто не вспоминает, что были такие адвокаты вот в 70-80-х годах. Никто не вспоминает. И так же здесь. Не будет выигранных процессов, никто не вспомнит. Не будет речей ярких. От таких речей, которые, когда хлопают... Не то, что зрители, а прокурор. У меня был случай, я хвалюсь, не хвалюсь, но это факт. Когда я выступал по делу Геннадия Коняхина, и с речью 5 часов, и 5-часовая речь была, и после этого мне аплодировал не только там зал, а аплодировал прокурор. Там их 2 было. И я вначале воспринял это как шутка.
0: Дескать, издеваются.
2: И он мне показывает, нет, это не шутка. То есть, действительно, человек реально подходил.
0: Вот что надо, записывать и издавать речи эти.
2: Ну, может быть, издавать, может быть, что-то.
0: Ну, публиковать, действительно, реально публиковать. Какой-нибудь адвокатский вестник журнала реально создать.
2: Ну, издают, опять, те, кто издают, они, опять же, себя и печатают. Я вот смотрел журнал один, называется «Российский адвокат» или «Русский адвокат России». И там вот кто издатели, они вот себя и на обложку, и... Ну, там ужасные работают опять бездарные журналисты. Там вот статья, допустим, фотография адвоката, и написано: «Мы покончим с вымогательством». Ну, так в советском стиле, в советском старом таком.
0: Да.
2: Вот, искореним там взяточничество.
0: Беда,
2: и адвокат
0: беда,
2: сидит, и у него берут интервью. Ну, такая подача дешевая.
0: Это называется базитизм.
2: Да. И поэтому здесь, ну, еще раз говорю, адвокатов много, и адвокат должен выигрывать. олимпийской участии здесь принцип неприемлем. Адвокат должен выигрывать. Все остальное ерунда. Когда адвокат мне говорит, что он крутой, что он известный, а я знаю, что он вел процесс, и по этому процессу, известный шумный процесс, и по этому процессу человек, его подзащитный, получил 15 лет из 15 возможных, для меня не существует этой звезды.
0: Давайте сейчас снова чуть-чуть прервемся. Да. И, соответственно, вы можете звонить и задавать ваши вопросы Сергею Валентиновичу Беляку, московскому адвокату. Я поднимаю трубку, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны, говорите.
3: Ой, добрый вечер, доброй ночи. Здравствуйте.
0: Только меня Саша зовут. Ой, это имя я уже сменил. Ну, это первое такое девичье мое.
3: Вы знаете, я не часто вас слушаю и больше слышу о том, что требует вас закрыть. Вот сегодня так получилось, что я вас слушаю. И, честно сказать, к ведущему, у меня прям даже вопрос. А что же они требуют вас закрыть? У вас же очень интересная передача.
0: А кто требует? Имена?
3: Ну, вы знаете, вот в передаче «Без посредников» я ее все время слушаю. И, честно сказать, вот мне интересно было, думаю, как-то вот не получалось послушать, что там они все вопят. Вот закрыть эту воскресную передачу. Вот сегодня так получилось, попало. Может, это нетипичная передача? Но мне очень нравится. Вот сколько сейчас? 3 часа?
0: Да, около
3: того.
0: Я
3: вас слушаю. Спасибо.
0: Спасибо.
3: А вопрос к вашему гостю. Даже не вопрос, а, знаете, будет в ближайшее время, прям в ближайшее время. Сенатор Дэвид Дюк, наверное, вы слышали, из Луизианы. У него будет презентация книги на предмет того, что ждет Америку. Я вот объявляю, приглашаю и вас, Саша. Я думаю, вам будет интересно.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
3: До свидания.
0: До свидания. Следующий телефонный звонок. Я сейчас еще вот тут номер тетка напомнит. Ну, давай.
1: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Саша.

0: Очень часто так бывает, очень часто.
1: Приятно услышать.
0: Очень часто.
1: А теперь другая вещь. Знаете, вот интересная вещь происходит, что в свое время, когда началось вот нам навешивание лапши на уши по поводу американского образа жизни, а я с американцами знаком, ну, общаюсь с детства и на по работе и так далее, меня это привело в какой-то ужас.
2: Это что же за работа, прошу прощения, распространение Кока-Колы, а?
1: Я математик.
2: А.
1: По работе.
2: Понятно.
1: Знаете, понимаете, вот они такие узколобые, это вот, простите, наверное, американцы меня не слышат, но вот вроде нации ПТУшников.
2: Кстати, слушают нас в Лос-Анджелесе, еще
1: вот
2: там...
1: Ну, они пускай слушают.
2: Ну, в общем, да.
1: Около вас не слушают.
2: Да-да.
1: Костей не обижу. Вот, понимаете, когда человек что-то такое вот знает узкое, а вот если он увидит глобус, не дай бог.
0: Он думает, там, что это глобус Украины.
1: Ну и Америку не найдет.
2: Да.
1: Да, и не умеет, например, ну уж...
2: Ну понятно, да.
1: Двузначное число на двузначное умножить, это совершенно невозможно.
2: Да, каков вопрос все-таки будет, да.
1: А я вот хочу сказать, понимаете... Я думаю, мы вот сами по себе, со всякой лапшой на уши, которые нам вешали раньше, очень хорошо справлялись. И с этой лапшой справимся. Потому что у меня вот есть такой особый метод соцопроса. Я имею собаку. Да? А вот с собакой выходишь...
2: В смысле, содержите собаку?
1: Да, всегда у меня есть собака. Я человек не очень общительный, но иногда вот, когда что-нибудь такое происходит, я выхожу и просто слушаю, что говорят люди. А люди имеют собак разных сословий.
2: Содержат.
1: Да. Ну и вот самые разумные такие вот вещи. Говорят люди попроще, а не мы, интеллигенты. Шапочек вверх они никогда не бросают. У них какой-то здравый смысл. И я думаю, ну ничего, все в порядке, значит.
2: Это называется смекалка.
1: Да, разумный смысл.
2: Да, понятно.
1: Вот. Вот не кажется вам, что вот такая вот вещь есть, которая наблюдается в Америке? Ведь с Америкой кое-что произошло с послевоенных времен.
2: Ну, понятно,
1: вот
2: понятно.
1: Это, вот, понимаете, у них там черт что творится, ты приезжаешь, вызываешь скорую помощь, а к тебе одновременно и даже раньше приезжает спасательная служба спасения и пожарная команда, а потом приезжает скорая помощь, которая обязательно тебя увозит.
2: И понятно, суть вопроса ясна,
1: вот,
2: да. Да,
1: да, ну вот абсурд, нет, нет. А да. Нация горячится, что у нас все самое лучшее, ну самое лучшее. Вот они со своей лапшой справиться уже не могут.
2: Понятно, понятно.
1: Но у них
2: да.
1: есть одно уникальное да. явление в Америке, знаете, функциональная неграмотность. Слышали такую вещь?
2: Да, да, да.
1: Да, да. Но она вот в этом году у них было обследование, охватило какую-то большую часть населения, и поэтому им у них встает, в общем, проблема с людьми, которым надо работать с текстом. А это появилось в какой-то еще скандинавской стране. Там небольшой процент.
2: Вы знаете, тут
1: а
2: есть...
1: я увидела да, в нашей стране.
2: Тут дело в том, что... чем
1: это болезнь заразная.
2: Извините, чем меньше людей, которым нужно работать с текстом, тем больше продуктов питания в данной стране все-таки. Вот.
1: Вы знаете, у них там даже, я думаю, с продуктами будет плохо. Я вот. Думаю, что это заразное.
2: Понятно, спасибо.
1: Вот не боитесь да. ли вы...
2: Спасибо. Извините, просто у нас время немножко ограничено. Сейчас мы попросим, да, вот Сергея Валентиновича... Да, понятно.
1: Такого интересного
2: выздоравливать. Спасибо, да, Сергей Валентинович. Вот, прям,
3: нас
2: да.
3: пытаются заразить этой болезнью. Это точно.
2: Безграмотности, совершенно. Да, вот это?
3: Безграмотности. Дети наши бегают уже по улицам, нищие, это факт, и не учатся.
2: А зато другие дети уже, например, могут легко залезть там в реестр Windows.
3: Да, о, да. Как? Да. Ну, пытаются нас заразить, но я думаю, что то, что они нация не самая передовая, и не все у них хорошо, это очевидно, это все понимают, и мы, и скандинавы, и французы, и испанцы, и греки, все.
2: Даже японцы.
3: Даже японцы это, да, понимают. Вот. И даже те, кто ориентированы на США были традиционно, эти страны тоже понимают, что не все хорошо в этой стране, и далеко не все хорошо. Нам учиться есть чему, но и им всем есть чему поучиться у нас. Всем абсолютно. И многие европейцы здравомыслящие учатся у нас.
2: И при этом потом пишут труды, там, как я жил в России, такие мемуары.

0: Причем написанные таким каким-то диким, совершенно рациональным языком. То есть вроде они прониклись духовностью вот российской, при этом там сквозит такая какая-то кощунственная исследовательская нотка. То есть как будто бы они вот делали вскрытие лягушки какой-то, а вот не русской души.
1: Они не понимают, не поймут никогда русскую душу, безусловно. Этого не надо добиваться. Мы не навязываем их понимание, мы понимаем.
0: А, кстати, у них вот такой достаточно подход вообще ко всему. То есть если, например, какой-нибудь там датчанин внедряется в тибетский буддизм, то вот этот рационализм, он сквозит, в общем-то, в его отношении к буддизму, хотя он считает себя просветленным. Если он пишет о России, то чувствуется, что вот он так неврубастый, в общем-то, совершенно персонаж в России. В Якутию пошли там же. То есть как-то вот они на самом деле вот могут существовать только вот на своей территории.
1: Не знаю, ну, наверное. Ну, вот наши... взять наших людей, которые внедряются там в буддизм, они, насколько эффектно, эффективно их внедрение, ну, тоже
0: эффективнее. Совершенно, да, ну, совершенно точно. Все-таки ближе вот это.
1: Бог Гребенщиков, он там внедряется.
0: Ну, вот так почему-то вот его берут за самого яркого такого.
1: Ну, потому что он, а так же, как и адвокаты известные.
0: Вот я совершенно согласен.
1: Крутят его везде постоянно, об этом говорят.
0: Хотя я, например, знаю, что вот действительно это реальная история в российском посольстве в Непале рассказанная. То есть к ним пришла девонька, наша русская, которая 3 года попросту там ходила, вот просто путешествовала. Без денег, без всего. То есть конкретно просветлилась. Вот. А пришла в посольство, то есть там ей нужно было туда там перевести какую-то там свою сестру, вот эту, там, только с этой целью. Ничего даже не просить, собственно говоря. Вот. О таких людях мы тоже ничего не знаем, но они там есть.
1: Знаем, да.
0: Но они есть.
1: Ну да.
0: Следующий звонок.
1: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
2: Алло.
0: Да, рассказ.
2: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
2: Саш, я хотел бы у вас спросить, вот почему раньше Монмаранси выходила в субботу на воскресенье, как-то лучше было потом выходить?
0: Понятно, понятно. Спасибо за вопрос.
2: Алло, Саш, да. И у меня еще это самое, к гостю тоже вопрос.
0: А вот давайте, да.
2: Так, значит, вот я хотел спросить у Сергея Вавидиновича такую вещь. Вот я сам инвалид по зрению, тотально слепой человек. Вот мне 32 года. Вот как у адвоката, как у человека. Вот спросить такую вещь. Почему за меня решает государство, или папа с мамой, или еще кто-то? Я имею в виду легализацию проституции, публичных домов. Вот ваши отношения. И заодно, как бы, вот... Вот мы говорим, низкие пенсии, низкие зарплаты, а ведь можно же было с этого снимать налоги, допустим, так?
1: Я понял.
2: То есть взять всех уличных, как бы убрать, все это дело взять под контроль.
0: Понятно, понятно, понятно. Спасибо.
2: Вот, знаешь, да, да. Я буквально еще вот 3 секунды, и когда я опережаю, когда мне говорят, что это аморально, вот переходишь дорогу, почему-то водители не пропускают ни один, ну, из 100, если один остановится, хорошо.
0: Это буду я. Значит, знаете, я всегда, всегда на переходе.
2: Морально. Вот хотел бы мнение ваше послушать.
0: Спасибо.
2: И как у адвоката спросить, где я могу обжаловать это дело? Что за меня решают? Как мне быть? Что мне делать? Можно мне женщина или нельзя? Вообще, вот...
0: Понятно, спасибо.
1: Понятно. Ну... Безусловно, тут надо, можно посочувствовать вот людям, лишенным зрения или какие-то другие физические недостатки есть тут врожденные. И общение женщины и биология, она дает себя знать все равно. И мужчине нужна женщина, женщине мужчина. Поэтому здесь можно только посочувствовать. А как действовать и как быть здесь вам или кому бы то ни было, это надо обращаться к законодателям нашим, требовать, писать. Вы избиратели, вы избираете законодателей, законодатели принимают законы, законы эти подписывает, потом утверждает президент, законы вступают в силу. В суд подавать сейчас бессмысленно, потому что нет закона, запрещающего проституцию официально. Нет закона. То есть надо требовать, чтобы была легализована проституция, если вы придерживаетесь этого мнения. Но, наверное, нужна эта легализация. Я участвовал однажды в Государственной Думе, был круглый стол, такое совещание, и я был там одним из участников, там были представители МВД, институтов НИИ различных, в том числе по психологии, там специалисты психологии, социологи. Обсуждали эту проблему. Я, например, придерживаюсь той точки зрения и высказывал ее, что легализовывать проституцию, вероятно, надо, и в нашей стране в том числе. Но когда это делать, для этого должно определить государство, то есть государственные органы. Потому что там, где проституция легализована, это, как правило, достаточно стабильные, ну, в социальном плане, так скажем, государства, когда не очень значительное количество безработных, когда преступность, с преступностью ведется такая эффективная борьба, потому что проституция — это пограничная, так скажем, профессия, пограничная, она находится на границе законной деятельностью и незаконной. И рядом, вы знаете, с проститутками постоянно, кроме сутенеров, еще и наркоторговцы, и воры. И,
0: так это же потому, что вот она как раз и не легализована, видимо.
1: Да, ну это не только поэтому. Но чтобы ее легализовать, все-таки для этого надо, чтобы государство навело порядок в своей стране, ну то есть правительство навело порядок в своей стране, чтобы люди получили работу, чтобы малообеспеченные были, получали больше какое-то, ну, пособие.
0: Что-то чтобы... слабо мне в это верить.
1: Нет, нет, но для этого надо. Нельзя, нет,
0: то,
1: сейчас.
0: Это что надо, безусловно.
1: Что это будет?
0: Да,
1: вот, ну, я не знаю. Ну, сейчас
0: смутные сомнения.
1: Сейчас,
0: да,
1: все-таки говорить о легализации проституции в стране, я думаю, законодатели
0: это не приоритетно.
1: Не будут, да, это не приоритетно. Не будут,
0: да,
1: они
0: правильно
1: этот вопрос решать. Потому что масса проблем, вы знаете, Чечня и прочие, прочие, прочие, прочие, экономические проблемы. Но когда только, как только государство будет стабилизировано, ну, какая ситуация в государстве, я думаю, что к этому вопросу законодатели вернутся, благодаря, опять же, вам, избирателям, вернутся и рассмотрят этот вопрос. Я думаю, что легализация проституции возможна, в том числе в России. Я думаю, можно утрясти все вопросы и с церковью, и все вопросы решаемые. Можно это сделать. Но у меня на этот счет свой взгляд. Я считаю...
0: А можно, извините, извините, что перебиваем, можно ли это сделать, скажем так, вот на основе, скажем, ну вот внутри городского какого-то устава? Потому что, к примеру, вот у нас вот в Новофрязино там нету такого вообще даже явления. Вот. Ну, вообще в Смоленской области, например, в Самсонове там нет вот никаких проституток, и даже никто не знает у нас, что это такое. То есть, в принципе, это явление больших городов. Может быть, вот выход этих...
1: Так, как это
0: вот,
1: по всему миру. Нет проституции в маленьких городах, в Германии.
0: Вот. Вот так-то это...
1: Понятно.
0: Так, даже проще ввести в Москве, например, нет, узаконить проституцию в Москве.
1: Ну,
0: о,
1: я опять,
0: как
1: опять
0: круто.
1: Же,
0: в одном отдельно взятом, ну, и в Питере, например.
1: Не, ну, Саратов вот пробовал, Аясков, там, узаконить, легализировать проституцию. Но здесь еще масса всяких вопросов возникает. Масса всяких вопросов возникает по легализации. Сейчас вот сторонники легализации проституток, они выходят, проституция, они выходят на улицы, здесь в Москве, раздают презервативы бесплатно, там выступают в защиту больных СПИДом, там как бы проводят агитацию, что надо предохраняться, и выступают как в виде вот эти вот организации общественные, они выступают в виде каких-то профсоюзов, ну, как бы профсоюзов, между проститутками, которые не легализированы у нас, и государством. Я вот считаю, что при легализации проституции надо будет решать ряд проблем. Одна из проблем – это защищенность, безусловно, проституток, и в этом случае профсоюзы этих жриц любви должны стоять не между государством и проститутками, а между проститутками и работодателями, то есть сутенерами. Государство должно решить вопрос, как с церковью. Вот отделило государство церковь от себя. Вот и все. Церковь, занимайся своими делами само. Как, сама церковь занимается, мы не вмешиваемся. Также и здесь. Если государство легализировало бы проституцию как деятельность, все, государство умыло руки. все ввело бы законодательным актом вот, легализацию, и дальше проститутки должны были создавать свои профсоюзы и защищать своих членов профсоюза от сутенеров, чтобы сутенеры вовремя платили зарплату, чтобы не было задержек, чтобы лечили там или проверяли.
0: Может быть, и надобность бы в них отпала.
1: Это раз, да. Ну, наверное, это можно сделать. Опять же, это вопрос с законодателем. Но тут еще есть такой вопрос. Вот я, например, сторонник этого, что ну, вот это крайне радикальный, конечно, взгляд на проблему, но я придерживаюсь ее. Я считаю, что разделяю, точнее, этот взгляд, что тогда, если будет легализация, то не мешало бы, допустим, и провести поражение законодательным актом, сделать поражение в правах, оформить проституток. Это что значит? Это, допустим, проститутка, женщина, которая собирается стать проституткой, она уведомляется о том, что она будет поражена в правах гражданских. Что это может быть? Это может быть полное поражение в правах, она не, допустим, или частичное. Что это может быть? Это такое может быть, что она лишена будет избирать и быть избранным права. Избирать и быть избранным. Вот, допустим, заключенные, которые находятся в местах лишения свободы, они же не голосуют за президента. А так бы они выбрали Чикатило там или еще кого-нибудь там. Ну, они не голосуют.
0: А то почему?
1: По закону.
0: Если это будет легализовано, если... они будут просто... Ну,
1: нет,
0: как...
1: ну тут я говорю, это как предложение, что государство может пойти на легализацию проституции в Москве, в Питере, в каких-то крупных городах, Екатеринбург, Саратов, я не знаю, где много жриц любви, может пойти.
0: Ну, может быть, этом... просто для того, чтобы создать вот такое искусственное препятствие к этой профессии.
1: Ну, да,
0: вот,
1: видимо, ну, может быть, может и объявить, что девушки,
0: потому что не попади
1: и женщины,
0: лезет уже.
1: Да, вы сами идете сюда.
0: Да, да,
1: в эту,
0: да.
1: На эту стезю, так сказать.
0: Должность.
1: Да. И вы здесь уже должны выбирать. Вы заноситесь в компьютер, вам выдают там желтый билет или какой угодно, но вы будете поражены в правах. Вы не будете избирать и быть избраны. Вы не имеете права работать в медицинских учреждениях, школьных учреждениях, учебных заведениях.
0: И в столовках.
1: Да. В столовых, ресторанах, общепита там, да. И не может быть даже милиции, в судах, в адвокатуре.
0: А это однозначно.
1: Да, нигде. В местных советах или законодательных собраниях, в Государственной Думе и так далее, и так далее. Вы будете поражены в этом отношении, в правах своих. А также, может быть, в отношении этих лиц, женщин, провести какой-то законодательно ускоренный порядок лишения их родительских прав. В случае, если она совершает преступление. Ребенку изымают.
0: Из этой среды надо изымать.
1: Ну, как-то
0: но
1: более ускоренно.
0: Да,
1: процедура.
0: Понятно.
1: Судья решает это единолично. Но тут огромные проблемы возникают. В связи с этим. Но это может быть такое, может быть.
0: Понятно. Ну, сейчас мы снова ненадолго. Да. Надо мне тут выйти. У нас остается совсем немного времени до окончания нашей встречи с Сергеем Валентиновичем Беляком, адвокатом. Мы хотим это время посвятить ответам на ваши телефонные звонки. Вот напоминаем номер программы.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: У меня вопрос. Вот, насколько я знаю, в Америке там по достижению 18 лет все дела уголовные, они убираются, ну, ликвидируются, уничтожаются. Вот в России-то есть такое?
0: Спасибо.
1: В России существует тоже сдача в архив, так скажем, дел. Это изымаются, все материалы дела уничтожаются по прошествии определенного времени. И остаются только все равно в архив сдаются приговоры судов.
0: А вот ведь можно в каком-то электронном виде это все хранить, к примеру, там,
1: можно,
0: в ужатом.
1: Но у нас нет техники. У нас мы начали с этого. У нас у следователей и также в судах это авторучка и телефон. Вот все следственные, так скажем, или там судебная техника.
0: Сколько, наверное, интересно.
1: Печатают машинками потерян. Еще. Машинками, вот печатными, старыми, с западающими буквами. Вот я приезжаю, ну, раз в какой-то город, и постановление или определение суда отпечатано на машинке через копирку. Вот, бумагу такую до сих пор.
0: Она еще продается?
1: Значит, продается. Куда деньги, я не знаю, девают эти губернаторы. Вот у меня рассказывал тут знакомый один был в Орле недавно и приехал на телевидение Орловское. И там это телевидение находится, студия телевидения «Орлан» находится на удалении от города, на значительном удалении от города, в какой-то избе. Он говорит, мы подъехали, просто изба, вдали от города, и там деревянный дом, там находится студия. Это город Орел, где губернатор Строев, спикер Совета Федерации. И сравнить телестудию какую-нибудь, телестудию, мы говорили о судах, но я просто пример привожу. Телестудия в той же Туле, допустим, там огромное здание. И во всех уважающих себя городах, уважающих себя и уважающих себя губернаторов, нормальное место для работы журналистов и судов. А где не уважают свое население губернаторы или мэры, и не, естественно, они не уважают и судьи, естественно, не уважают журналисты. Вот в избах и суды, и телестанции, и телестудии.
0: А вот этот вот, который губернатор, он в Москве сейчас тусуется?
1: Строев, он в Москве же в основном.
0: Вот это вот для меня все было непонятно, если ты губернатор там.
1: А ему не нужно. Вот
0: я это просто... же абсурд. Что значит, ему не нужно? Значит, его нужно взять за губу и привести его в округ. Сказать, не вылезай из него на все время своего губернаторского правления. Не в отпуск. И он, как слуга народу, он должен жить в избе. В общем, весьма аскетично жить. Без жены, без детей. У него государственная служба. Трехразовая кормежка с утра, гимнастика, обливание холодной водой. И на службу. Без денег. Зарплату получать...
1: К сожалению, у нас, вот, может быть, Путин этим начал заниматься сейчас, чтобы Совет Федерации в том виде, в каком он существует, разогнать и сделать другой состав, сформировать другой состав Совета Федерации. Может быть, это и правильно, хотя вот там возражают и президенты. Президенты, так называемые. У нас много президентов. Президент тут Чувашии особенно выступает.
0: Потому что они все корешки с губернаторами.
1: Да, они здесь все в Москве, да. А там зачем им делать суды нормальные? Зачем людям деньги давать? Зачем содержать независимые средства массовой информации? Содержать, давать деньги. А вдруг этот независимый журналист начнет критиковать этого губернатора или президента?
0: Хотя вот разумный человек, он бы рассудил иначе. Что если, значит, мне кто-то говорит, говорит, что я идиот, вероятно, это так. Мне надо подумать, почему это происходит. И, может быть, даже сказать человеку спасибо этому.
1: Да, ну, понимаешь, это люди без стыда и совести. А такие говорят, плюй в глаза или там хуже. И божья роса ему. Это вот то же самое. Вот тот же вот президент Чувашии Федоров. Я его с ним сталкивался, не лично я, а сталкивался по делам, когда он был здесь министром юстиции в Москве. В ельцинском правительстве вот первые годы после путча там Густовского возглавлял Министерство юстиции. И что, чем прославился этот знаменитый министр юстиции, будущий президент Чувашии? Он запретил еще не зарегистрированный фонд национального спасения, такой был ФНС. Его создавали Бабурин, там, так скажем, патриоты. Вот. Они провозгласили создание этого фонда, собрались, я не помню, в парламентском центре, кажется, провозгласили создание, декларировали просто создание. Но Ельцин или там администрация президента дали приказ не допустить создания фронта национального спасения. И вот этот неродившийся еще ребенок уже был запрещен министром юстиции Николаем Федоровым. Великий юрист, как он себя называет, считает, наверное, и говорит постоянно, что он юрист, постоянно юрист, юрист, я юрист, везде с экранов не сходит, сопротивляется сейчас роспуску губернаторов, изгнанию губернаторов, скажем, из Совета Федерации, он главный противник в данном случае этого вопроса, решения этого вопроса таким образом, как Путин предлагает. Он постоянно рядится и рядился всегда в демократические шкуры, на самом деле был просто волком. Он как же ты, юрист, министр юстиции, идешь на поводу у президента? Ну, президент не понимает в юридических вопросах. Он может пожелать запрета фронта национального спасения, не допустить его до политической, так скажем, в политическую борьбу, не допустить его вхождения.
0: Ну, тактично это
1: надо сделать было по закону. Тактично, надо было, конечно, объяснить президенту, что, уважаемый Борис Николаевич, фронт национального спасения еще не зарегистрирован, ребенок еще не родился, мы не можем его посадить или запретить, или там лишить его прав каких-то. И он же прославился еще тем, что он, будучи министром юстиции, ликвидировал устав Либерально-демократической партии, тогда назывался ЛДПСС, Либерально-демократическая партия Советского Союза. Жириновский зарегистрировал эту партию в Министерстве юстиции СССР. до Федорова. И когда Советский Союз рухнул, развалился, Министерство юстиции России не являлось правопреемником и не является правопреемником Министерства юстиции Союза. Оно, Министерство юстиции Союза, было расчленено на 15 министерств. То есть имущество забрали 15 министерств, 15 республик. Бывших республик Союза. Никаких прав министр юстиции Федоров не имел ликвидировать устав партии союзной, зарегистрированной союзным министерством. Просто по закону не имел прав. Несмотря на это, этот устав был признан недействительным. Произошла аннуляция устава. И Жириновский в 92-м году, тяжелое было для него время, я помню, он был практически, ему вето на него было наложено средством массовой информации. Лето 92-го года. Не упоминали Жириновского. Жириновский только упоминался. Вот суды мы проводили, выигрывали суд какой-то. И журналисты, пользуясь тем, что информационный повод есть, писали: вот Жириновский выиграл очередной суд. Вот здесь я ему помогал. И вот мы ездили в Министерство юстиции, я ездил тогда к замминистру юстиции Черемных, помню. И вот он объяснял, что это Федоров заставлял юристов своего министерства подготовить документы, чтобы ликвидировать устав ЛДПСС. А ведь дальше могло последовать страшное. Могли закрыть счета либерал-демократов. Я вот не член этой партии, но тут просто объективности ради, не только как адвокат, а просто как юрист, понимаю, что это незаконно. Ну, просто незаконно. Ну, можно было ведь идти в Конституционный суд. И, кстати, я с Зорькиным тогда разговаривал, он готов был рассмотреть этот вопрос по жалобе вот Жириновского. Ну, в итоге Жириновский решил просто быстро зарегистрировать ЛДПР уже России.
0: Кстати, правильный выход.
1: Да, вот, да. Ну, такой. Сам по себе факт, вот, что человек, который рядится в демократические шкуры, сейчас там представляет из себя такого чуть ли не на постамент уже готовую фигуру в Чувашии, в новой демократической Чувашии. На самом деле он здесь в России ничем не прославился, проявил себя как бездарный или как, ну, просто послушный такой царедворец, не более того. И вот как эти люди, я, например, не верю Федору ни одного слова теперь вот после этого, вот столкнулся с ним вот так, и я просто понимаю, что это человек, которому нельзя верить. Я не верю, что когда он говорит, что нельзя распускать Совет Федерации, я думаю, что надо распустить его. И когда я не верю, что у него там все нормально с средствами массовой информации, я не верю, что у него все нормально с судами, хотя он великий юрист, в кавычках великий. Вот, так что такая ситуация.
0: Ну и, видимо, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Ленин, мудак, нахуй, блядь, ебаный урод, блядь, сука, козёб.
0: Ну вот, хоть Ленин, конечно, и мудак, но тем не менее, имя его известно всем. Он перевернул, скажем так, существующие представления людей о революции, о массовых всяких сборищах. А вот ваше имя, оно, в общем-то, никому не известно. И вот кто из вас двоих мудак, уже, в общем-то, вам решать. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Значит, я хочу вот так сказать, я тоже вообще по образованию юрист, хотя я не адвокат. И вот у меня к Валентину Сергеевичу...
1: Сергею Валентиновичу.
5: Вот, Сергею Валентиновичу, прошу прощения. Вот такой вопрос, такой немножко профессиональный. Я вообще занимался в свое время теорией государства и права.
1: Угу. А я был вот старостой кружка теории государства и права.
5: А
1: очень
5: вы, простите,
1: любил.
5: Не в МГУ?
1: Нет. Ну, я очень любил этот предмет.
5: Понятно. Я его, честно говоря, тоже люблю. Вот. И вам не кажется, что вот насаждаемая, так сказать, вот, вот эта вот, скажем так, пролиберальная, проамериканская идеология вот этого вот безусловного примата так называемых прав человека, это очень опасная химера. Потому что ей можно оправдать все, что угодно. И американское общество сейчас плоды эти пожинает. Да, хотя совершенно. Бы потому, что там небывалых, так сказать, вершин достигли, извиняюсь, педики, достигли там всякие прочие не очень приятные.
0: Да ладно, извините, там... я вас перебью, но у них хотя бы это все в скрытой форме. Вот то, о чем вы сказали. А, да,
5: вот.
0: А у нас это сейчас, простите, вот по телевизору, куда ни сунься, везде. То есть вот в этом вопросе вот, Рашка опередила конкретно Америку. Да.
5: В том-то и дело. И мне кажется, что все-таки государство должно прежде всего исходить из примата, скажем так, державности, государственного суверенитета. Права человека, конечно, нельзя нарушать. Но вот хотя бы тот пример, когда вы предложили проституток поражать в гражданских правах, я с этим согласен. Но формально-то это невозможно, это будет дискриминация по профессиональному признаку, а это в Конституции у нас запрещено. Поэтому нужно как-то, мне кажется, просто государственную идеологию менять. Нужно, чтобы патриотически государственно настроенные люди были у власти.
1: Наверное.
5: Вот как вы думаете?
0: Спасибо.
1: Спасибо. Я думаю, что, наверное, да, действительно, государственную идеологию нужно менять. Но, с другой стороны, Конституцию же ведь писали люди. И мы знаем, кто. И Конституцию можно изменить. Я работаю вот с депутатами.
0: И с какой целью?
1: Да, и с какой целью, мы знаем, писали. И сейчас Конституцию могут изменить депутаты просто большинством голосов, и все, внесут поправки, которые нужны им. Вот сейчас, допустим, у нас по Конституции, вы знаете, может быть, человек признан виновным по суду, да, и лишен жизни только по приговору суда присяжных. Но ведь ситуация такая в стране, и практически 80% населения в стране за то, чтобы мораторий на смертную казнь отменить. 80% по опросам, где-то даже больше, 89% иногда дают опросы, чтобы отменить мораторий на смертную казнь. Введенный мораторий. Мы ввели его в угоду как бы Европе. Но у нас творятся чудеса, вы знаете, что на Северном Кавказе. И это просто кощунство, когда там сносят города с лица земли, уничтожают людей, убивают на улицах или там на рынках среди бела дня наших сотрудников милиции, солдат, стреляют из кустов, там
0: да
1: взрывают.
0: И тут взрывают.
1: Тут дома взрывают. Да. А здесь государство будет миловать убийц, сажать их там по 20 лет держать в лагерях.
0: Будут кормить, кстати, мучным.
1: Да, мучным. Они будут клюковку с чаем, вот я уже говорил, там, пить чай с клюквой 20 лет, а люди погибшие, их не вернешь. Но однако в Конституции записано, что только суд присяжных. Правозащитники выступают, стараются в угоду, опять же, Европе цивилизованной, не Америке, а Европе, заставить нас как бы отменить вообще смертную казнь здесь, в России, чтобы мы вошли чистыми, незапятнанными в Европу, так скажем, в Совет Европы там, или в Европейское Содружество стран. Но, понимаете, это тоже лицемерие и кощунство. Там убивают, здесь мы должны миловать. Просто лицемерие на государственном уровне тогда будет.
0: А может быть, это опять же все дело в видеодвойке, вот банальной. Просто принесли, сказали, ну давай. Все может быть проще.
1: Нет, даже. Деньги огромные идут из Европы.
0: Но это я утрированно так назвал.
1: Огромные, конечно, деньги идут. Я знаю, что идут это фонды, через фонды прокачиваются огромные суммы денег, через благотворительные фонды различные, фонды поддержки там заключенных, политзаключенных. В основном это политзаключенные вот, решают, ну, бывшие организации политзаключенных. И пытаются они как-то воздействовать на общественное сознание, чтобы отменить смертную казнь. Но смертная казнь только по суду присяжных. Тогда что делают политики? Ведь политики обратились к Путину, чтобы отменить мораторий просто в порядке предложений. Если бы Путин согласился с их мнением, тогда бы политики заработали более активно в направлении изменения Конституции. Потому что, вы знаете, у нас суды присяжных не во всех областях, не во всех регионах. Поэтому сейчас просто автоматически мораторий наступил. Ну нет, не везде у нас суды присяжных. А людей судят и приговаривают, могут приговаривать к смерти и в разных областях, поэтому, на регионах страны. Поэтому независимо даже от Совета Европы у нас мораторий.
0: То есть хотел бы, как говорится, кролик съесть морковку, да растет высоко.
1: Да, но политики, депутаты готовы внести изменения в Конституцию. Я думаю, что большинство они наберут. Но здесь должна быть воля руководителя страны, президента. Потому что он в данном случае сказал, что нет, пока не надо.
0: Ну, но он же не может все сразу. Он же
1: Также, это я к чему пример привожу. Это пример вот как раз относительно того государственного устройства. Ну, как можно ли поменять Конституцию? Можно. Ну, конечно, государство должно быть все-таки патриотически настроено на, в первую очередь, нацелено на защиту своих национальных интересов. Приоритеты должны быть вот в области национальной политики, геополитики, национальной. Если нам более выгодно, допустим, Абхазия, нежели допустим, ну, какая-то другая.
0: Нежели Смоленскую область.
1: Ну,
0: вот,
1: ну да, ну тогда будем мы как бы действовать.
0: Позволять им открывать здесь банки.
1: Да, да, да, да. Если нам более все-таки выгодно и для нас ближе все-таки Смоленская область или там Рязань, то мы, наверное, будем защищать рязанских или смоленских предпринимателей. Вот, допустим.
6: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: И я рад приветствовать в нашей студии руководителя концептуального театра под одноименным названием «Концептуальный театр» Кирилла Ганина, самого Кирилла Ганина, и актрису данного театра Надежду Шурда. Здравствуйте, дорогие гости. Очень приятно видеть ваши молодые, бодрые лица здесь. Дело в том, что обычно, когда я сталкиваюсь с людьми вашей профессии, с актерами, с людьми большого кино, то я наблюдаю, что только издалека на экране их лица кажутся столь привлекательными. Ну, как-то, например, известная Серовская ямка, придающая мужество, в общем-то, его лицу. На самом деле, сблизи видно, что там одни выпуклости, и женщины, которые стремятся, в общем-то, одарить, просто падают, когда видят, что ямки нет. Вот. То же самое с артистами театров. Большинство, по крайней мере, они похожи на каких-то, ну, грубо говоря, кукол Барби. Это в лучшем случае. Я вижу перед собой молодые, здоровые, красивые лица, как будто вы только что приехали с садового участка, где, в общем-то, собирали грибы. А есть ли какой-нибудь секрет в этом? Может быть, вы просто подходите к театру и к осознанию себя, своих тушек в театре, как-то по-другому, не так, как это делают вот ваши коллеги, к примеру, из театра Станислава Немировича Данченко. Простите, я болею.
1: Здравствуйте, на самом деле, радиослушатели. Дело в том, что мы просто живем в свое удовольствие, как нам хочется. Это, наверное, самое главное. Нам не нужны никакие премии. И вообще, на самом деле, вот когда включаешь, показывают какую-нибудь золотую маску, как это смешно, да? Там серебряная какая-то там турандот, да?
0: А вот
1: Кирилл, маска. Вот они, люди, друг другу...
0: Ты имеешь в виду только вот наши отечественные, да, в основном? Или вот сейчас? Просто я в них не сильно разбираюсь, прошу прощения.
1: Да, это отечественные.
0: Вот. А вот можно ли здесь, например, вот, ну, с такой же степенью иронии и, ну, скажем так, пренебрежения, мною вполне разделимого, кстати, отнестись там, ну, к Оскарам и прочим таким прибамбасам?
1: Нет, все-таки что такое Оскар, да? Оскар — это технология. То есть это элемент вот это какого-то рекламного промоушена, да? То есть это один из фактов вот этих технологических моментов каких-то. А у нас, на самом деле, вообще страна уникальна, она вообще прекрасна, наша страна, потому что все происходит не через голову, да, а через сердце, как бы, вот. И все театральные деятели, вместо того, чтобы сделать вот какую-то схему, да, если они делают какую-то технологию, вот что такое, сейчас происходит очень много антреприз всяких, вот. Что такое антреприза? Собираются три актера, берут тряпки какие-то за дворок академического театра, вешают их, быстренько срубили пьесу, сняли деньги большие, три, естественно, известных актера. Пришел обыватель, он ничего не смыслит в театре, посмотрел, да, люди ходят по сцене, говорят, что-то происходит. Хороший актер, безусловно, он всегда сможет и слезинку с глаз снять, и как бы посмеяться заставить зрителя. Но давайте тогда и вот эту маску тоже делать частью этой технологии, да. А то что получается? Вот турандот, маска, то есть собирается какая-то элита, такая официозная элита, там Табаковы, Калягины, Доронины и тому подобное. А на турандот, значит, так смешно, на турандот Калягин вручает Табакову, а на маске Табаков вручает премию Калягину, да?
0: Так вот это то же самое практически происходит во всех областях. Вот шоу-бизнес, он же обильный, в музыкальных, скажем так, и, я не знаю, даже в спорте так же происходит.
1: Да, не, ну, кстати, вот попса, что касается попсы, да, то все-таки вот это наиболее технологичный такой вид искусства, как бы, если это можно назвать искусством, там все-таки есть какой-то смысл. А ведь здесь как вручают какую-то премию вот в той же маске, да, золотой, и при этом вдруг какие-то неизвестные спектакли, явно не успешные в будущем, ни с точки зрения искусства, ни с точки зрения коммерции, да,
0: ну, то есть
1: тоже подпадают под... Почему, зачем?
0: Заведомо конченый спектакль.
1: Да, то есть это нету логики.
0: Понятно.
1: Вообще в этом.
0: А вот мне кажется, знаешь, почему это может происходить? Вот ты правильно выше сказал, что все-таки
1: связи,
0: специфика, скажем так, России российского театра — это прежде всего душа. Но все-таки люди
1: вот
0: стареют.
1: Вот кто-то кому-то отдался, да, как говорится, и в постели Табаков решил вот своей, например, супруге вручить премию. Да?
0: Да.
1: Вот. Он не понимает, что как бы перед вручением премии надо организовать какой-то промоушен, да, там ее сфотографировать в «Плейбой», да. И вот «Плейбой», первый этап «Плейбой», второй этап «Роль»
0: Это 20-минутная кассета с порнофильмом.
1: Да, с порнофильмом. Суд обязательно по поводу этой кассеты.
0: Суд.
1: Потом некий спектакль, где она играет Джульетту. Вот. Или, может быть, одну из трех сестер, да?
0: Ну, может быть, даже если бы она сыграла Гамлета. То есть,
1: Гамлета, да, это
0: да,
1: круто.
0: Потому что женщина ни разу не играла Гамлета. Вот,
1: и потом, как финал, это как бы предтеча, да?
0: Да.
1: И финал, естественно, это вручение «Золотой маски» с показом какого-то эпизода. А может, эпизод и не надо показывать.
0: Можно просто саундтрек поставить.
1: Да, да, да.
0: Вполне достаточно.
1: И все, и потом дальше назначать срочно, снимать площадку какую-то, назначать срочно премьеру, показ и так далее, и так далее. И здесь лом денег будет и всего остального. То есть вот она, правильная, разумная схема, да, технологичная. Здесь же непонятно. Кто-то с кем-то переспал, кто-то кому-то вручил награду, а тот вдруг уже отказался спать, да, и следующая медаль вручается как бы другому, да, а этот как бы не раскрученный, и на нем не сняли денег. То есть какой-то хаос такой, да. Хаос наград получается.
0: Ну вот, может быть, если вернуться опять к моим рассуждениям, да, то именно скрестилось здесь вот этот подход душевный, или, ну, можно назвать духовный, да, подход к искусству театра, с таким галимым, опять же, рационализмом западных, в общем-то, коллег, где вот эти бешеные гонорары, им даже прайс там не нужен, им нужно, чтобы их знали, то есть, ну, чтобы видели, что да, это я, в общем, поросеночек Ди Каприо, собственно, иду, а не кто-либо другой. И когда наши, вот, извиняюсь, убогие смотрят на все это, естественно, тоже. Вот у меня постоянное ощущение такое, что все, что бы ни происходило в нашей стране, это какая-то игра. Вплоть даже, ну, извиняюсь, до войны. Даже война — это какая-то игра. И то она какая-то ненастоящая. Если бы не гибли люди, то я бы так сказал, игрушки какие-то. И это касается и музыки, и всего. Вот бывает, она снятся сны, и ты чувствуешь, что это какой-то сон с элементами игры. Вот все, что здесь происходит, так же. И попытки этих людей там устроить какой-то свой аналог там Оскара, да, это всего лишь попытка наконец-то вот попроснуться и повзрослеть. Но взрослеть-то надо не таким путем. Как же им объяснить, что вы смотритесь весьма глупо, подъезжая вот на своих линкольнах, у которых уже амортизаторы надо менять, потому что там все вот в своих этих фраках и софиты тоже плохо светят.
1: Объяснить, наверное, на самом деле очень трудно, потому что,
0: нет, наша цель сегодня это сделать.
1: Ну, в общем, да, но на самом деле, к сожалению, ведь вся проблема в том, что это вот такая тусовка, она замкнутая, да, то есть вот, например, театральная тусовка, то есть есть некие люди, они продвигают своих людей, да, дети, там, жены, у этих жен еще родственники и так далее, то есть в театральные вузы, например, как идет прием, кого отбирают в театральный вуз? В первую очередь, на самом деле, по поводу актеров, да, никто об этом не говорит, но это на самом деле так. Отбирают не того, кто строптив и кто может сказать свое «я», а отбирают того человека, который будет послушный, он будет говорить: нас здесь все любят, нас здесь все уважают. Вот. А этот человек, они на самом деле, как вот происходит какое-то клонирование, да?
0: А как это, извините, ну, определить, вот имеется в виду?
1: На самом деле, все-таки люди, которые занимаются отбором в театральный вуз, да, вот профессуры какие-то, естественно, это люди, которые могут. И вот, например, я тоже могу определить, пришел человек, кто он на самом деле, да? То есть это профессия,
0: ну,
1: есть
0: сложно
1: такая.
0: Сложно все-таки, нет.
1: Ну, пример. Нет, естественно, кто-то появляется, и на самом деле Горбачев появился. Какой там был, да, вот этот процесс отбора? И в итоге какая-то завелась, так сказать, гадкий утенок, который все взял и перевернул. Тут тоже, конечно, все когда-нибудь заведется. Вот Виктюк, да? Мы можем его как бы вот ругать и так далее, но в 91-м году он делал какой-то такой маленький прорыв, да, прорыв в непонятно что из вот этого академизма, да, где мужики что-то там болтают.
2: Ну, здесь же бывает сейчас и перегиб, то есть мы видим, например, вот этого человека, который играет в собаку и тоже называет этим вот это искусством. То есть смысл в том, что именно вот попытки, опять же, проснуться или, там, скажем, резко повзрослеть, сделать так, чтобы все, чем вы занимаетесь, стало настоящим, наконец-то, да, приводит к появлению каких-то жутких монстров, ундемонов, которые, попросту говоря, занимаются конкретной уже дискредитацией даже самой этой игры. Ну, то есть вот, к примеру, всем известный фильм наш, отечественный, который стоил лимон гринца. Вот, ну неужели непонятно, что вообще-то эта премия, она была дана с точки, ну, как гуманитарная, то есть ее дают вьетнамским режиссерам, а просто чтобы каким-то образом показать странам третьего мира, что, ну, ребят, вы как-то вот, мы на вас смотрим, и возьмите эту премию. Ну, должен же быть у человека, скажем так, ну, какой-то реальный взгляд на жизнь, на мир, на вещи, которые его окружают. Он взрослый, у него усы. Вот, он написал стихи про дядю Степу, милиционера. А получается, что это все продолжение игры, идут понты, барин и так далее. И так происходит со всеми.
1: Кирилл. Нет, ну по поводу, да, Михалкова, по поводу кино, да, то есть кино для мюзикла. Да,
2: извиняюсь, что я так резко перескочил, просто я очень волнуюсь.
1: По поводу кино, на самом деле, это чуть-чуть вот слева-справа, но чуть от меня, да, мне все-таки театр интереснее. Вот. Но по поводу кино, там же, по-моему, простейшие, вот абсолютно простейшие схема, ситуация, да, ситуация, когда человек возглавил Союз кинематографистов, все деньги, выделенные кино, взял под свой фильм, угу, снял этот фильм, в итоге, значит, фильм о России, который идет на английском языке, да, 90%, фильм ни о чем, на самом деле. Вот есть такое, как
2: вот, творчество ни о чем. Я, не смотрел, прошу прощения, ну, вот как ты...
1: Про сибирский цирюльник, как бы ни о чем. Вот есть такие вещи, когда вот что такое искусство, да, что такое хорошее кино или хороший спектакль. Это человек вдруг что-то нахлынуло на него, да, какая-то мысль. Вот я хочу рассказать об этом, да, и рассказывает. А когда человек создает такую технологию, так, мне надо фильм национального масштаба. Что для этого сделать? Кстати, на этом вот в свое время погорел и Бондарчук, да, «Война и мир». Тоже вот я такой монстр, я создам фильм национального масштаба. В итоге человек взял все деньги, снял один фильм, фильм не получился. Но на самом деле Михалков неплохой режиссер, и были у него хорошие фильмы.
2: Конечно, были.
1: Достаточно вспомнить «Господа, вы же звери», да? Но это вообще... Но вот сейчас не получилось.
2: Так вот, не получилось именно по какой причине? По той причине, что у человека в какой-то момент сорвало крышу именно насчет того, что он потерял место себя в пространстве.
1: Ну, вот на самом деле нас даже не должно волновать, почему. Это проблема уже самого Михалкова.
2: Мне кажется, должно.
1: Нет, проблема в другом. Да. Проблема в том, что человек имеет возможность взять все деньги.
2: А, ну то есть вот имеется в виду, что у одного человека в руках могут
1: оказались
2: быть
1: сконцентрированы
2: весь прайс.
1: Да, и все. То есть в итоге 20 других режиссеров не смогли снять фильмы, а это может быть один из тех 20 фильмов получился бы хороший, кто его знает.
2: Хотя я вот знаю, что снимается сейчас огромное количество так называемого малобюджетного кино.
1: Да, я об этом, кстати, у меня...
2: И там дикое количество есть интересных вещей, которые просто, ну, на порядок, я считаю... Вот у меня критерий, знаешь, как по книжкам, я эти очень простые, что по книжкам, что по спектаклям, по скульптурам также, вот по людям, да, вот бывает. Интересно мне или нет? То есть мне не важно, к примеру, котирует или там Брюс Уиллис с его лысиной в актерской среде. Многие говорят, что там Брюс Уиллис даун и ужасный актер. Мне совершенно безразлично мнение этих людей. Мне интересно смотреть, как он играет. Да? Также мне интересно смотреть малобюджетный фильм какой-то. Но мне очевидно с первых кадров, когда по телевизору там была вот эта байда, эти шашки, этот демон там в главной роли, вот этот самый за лимон Грина, который мне почему-то сразу интерес пропал. Даже если бы я не знал, что этот фильм такой надутый, там, огромной клизмой, там, рекламной и так далее. Почему-то ни краски, ничего мне не, ну, вот неинтересно. Так же и везде. Мне кажется, давно уже критерием нравится, не нравится, должно быть интересно или нет. То есть немножечко отскочить даже на ступеньку назад, сделать эту игру еще большей игрой. Как дети. Мне нравится мороженое, а мне не нравится. Вот это мороженое говно, я его есть не буду. И потом, когда вот эта платформа уже уляжется, начинать, наконец, по новой.
1: Может быть, кстати, еще третий критерий. А мне безразлично это мороженое.
2: Да, или мне без...
1: Вот это самое ужасное.
2: Да, да, да.
1: То есть идея, если мне активно не нравится или мне нравится, это на самом деле, я считаю, вот как бы одно и то же. Активно не нравится, но бывает не нравится в смысле плохо сделано. А бывает не нравится в смысле вот Пазолини кому-то. Мне активно, например, не нравится Пазолини, да, кто-то скажет. То есть человек возмущается, он письма начинает писать, да, куда-то там в Конгресс, там еще.
2: Ну,
1: куда-то...
2: это хорошо еще в Конгресс, а то пишет, бывало, чем мне сюда на радиостанцию, домой, да. Бывает, приходит, да, вот на активно... стенах пишут.
1: Это значит, человек не остался равнодушным. Вот в чем мысль. Если человек не остался равнодушным от просмотренного, это уже, наверное, его затронуло. А если его затронуло, это есть искусство. Неважно, есть ли там мат, есть ли там секс. Это все, на самом деле, чушь, да?
2: А на самом деле, ведь вот что интересно.
1: Вот эти детали — это чушь, вот чушь.
2: Извиняюсь, что перебиваю, вот насчет секса, да, вот ты сказал. Ведь давайте, наконец, будем честными. Вот те бабушки, которые сидят там ночью и смотрят, значит, Киселя подряд там и говорят, какой умный мужчина, или другого там перца по первой программе его коллегу, ну, неважно, да, они на самом деле не слушают о том, какая им разница, там, как поделил Ирак с Ираном эту свою, там, извиняюсь, вонючую нефть. Нет, они думают о том, что в штанцах у этого ведущего. Давайте называть вещи своими именами. Когда идет какой-то фильм, они ждут, когда же, наконец, там, покажут порево. Вот, для того, чтобы наехать потом в дальнейшем, сказать, какое хулиганство показывают по телевизору. Хотя это порево, но на самом деле реально эта картинка на них действует благотворно, потому что позволяет им, так сказать, высказать свою социальную позицию хотя бы в этом. Но слабый, старческий или просто, ну, скорее всего, просто слабый мозг не позволяет адекватно оценить свою же собственную позицию по отношению к порю в этом фильме. Вот в чем беда. Извините, я очень волнуюсь.
1: Да, на самом деле. Вот.
2: Ну да, к театру, лучше к театру. Да. Просто я сейчас что-то все о кино. Вот.
1: Возвращаемся к театру.
2: Да, да.
1: На сцену выходит актриса. Я гляжу на нее, и мне ее не хочется. Имеет ли право эта актриса выходить на сцену? Наверное, нет.
2: А если, ну, скажем, если
1: рассказываю, ее роль такова, ну, рассказываю, да, извините, когда выходит, да. Раневская, выходила Раневская на сцену, ее все хотели. Когда выходила на сцену Доронина в лучших своих работах, ее все хотели. Я имею в виду под словом «хочу» не в смысле вот вбежать на сцену, а отыметь, а я хочу эту женщину, да?
2: Понятно.
1: Я хочу с ней выпить кофе. Я хочу
2: видеть ее у себя на Новый год, собственно.
1: Да, очень я хочу важно. В нее влюбиться, да, я хочу, чтобы она
2: продолжить
1: меня полюбила.
2: Продолжить с ней знакомство. Да. Я понимаю, да-да-да, не то, что именно.
1: Когда выходит, ведь что такое Станиславский, да? То есть Станиславский придумал вот такую систему, на самом деле... психологического театра, да? То есть выходит актриса, она проживает какую-то роль, образ, да? И мы следим за ее судьбой. Вот это очень важно. А сейчас все об этом говорят, как бы, но прожить роль, и чтобы мы с мамой, как бы, хотели следить за ее судьбой, эта актриса, она должна быть интеллигентной, да? Все-таки какая-то на самом деле... Ну, не от мира чуть-чуть всего, да? Какая-то должна неземная быть. А когда я вижу... Вот благодаря, о чем я выше говорил, да? Благодаря вот этому отбору в театральные вузы девочек и мальчиков покладистых по этому принципу, вот они такие хорошие, они покладистые. Данные есть, мы их дальше разовьем. Вот сейчас в театрах все покладистые, вот и девочки и мальчики. Что такое покладистые? Это вот из деревеньки приехала девочка, да, вот. Угу. Помнишь фильм «Начало»? Это как бы фильм вот как бы такой, да? На самом деле не такой, а другой. Ну вот она приехала, вы танцуете, да, а я пою, да, вот в таком ключе. Ну вот. И вот эти... А они как бы неинтеллигентные, да? Они как бы вот из каких-то вот вахлаков каких-то, да? Вот непонятно чего. Что-то я такое сказал. Ну вот. И вот они ходят по сцене, кричат, орут, что-то болтают. Они болтают на сцене языками. Они читают роль, они прыгают, бегают.
2: Эндогенно пропотевают.
1: И все, да, да.
2: Но с другой стороны, вот...
1: И ничего больше не происходит.
2: Кирилл, вот давайте посмотрим, вот опять же, немножечко проследим такую линию, да, обыватель... актер. Вот, ну, вот, тем более в России, да, очень короткие были периоды, когда актер был здесь действительно, ну, скажем так, престижным, престижным в плане социума. Это, и как ни парадоксально, вот одним из этих периодов был «Совок», да, то есть когда там, ну что вы, ну это же там Андрей Миронов, то есть, кстати, замечательный артист, и я считаю, что так, ну, очень повезло ему, и со временем, и он достойно занял свое место, достойно. И многие его коллеги, Леонов, да, и так далее. До того говорить даже не будем, в царской России было принято дико угорать и пощупать актрисок. Так, что происходит сейчас? Вообще парадоксальная ситуация. Театральные вузы заполнены, девочки туда ломятся. Что светит-то там им? Я действительно с трудом могу понять, ради чего все это. Ради того, чтобы на заднем плане показывать хореографическую
1: елку.
2: Нет, ёлку.
1: Каждая девочка думает, что она станет звездой.
2: Что значит, опять же, звезда? Нет, звезда театра в данном месте, в данное время.
1: Она не знает, что значит звезда в данном
2: месте. Так вот,
1: месте,
2: надо даже рассказать, что значит звезда.
1: А зачем? Тогда она не будет поступать. А будут поступать, понимаешь, будут поступать строптивые, которые абсолютно знают, что такое звезда вот в театре, абсолютно знают, что такое зарплата, и втайне знают, что они будут делать, когда кончат вуз. И вот это самое опасное для вот этого, как бы, этих стариков, да, великих. Вот если появятся люди, которые будут знать, что делать, когда кончат вуз, тогда они смогут сделать какие-то свои спектакли, да, найти свою форму. Вот почему, на самом деле, как бы, я все-таки не занимаюсь вот таким психологическим, вот таким классическим театром, да, психологическим, где есть какие-то, какая-то пьеса, где 3-4 персонажа, 5-10, да, вот они ходят по сцене, разговаривают. Я считаю, что время этого театра закончилось. Время не психологического театра закончилось. Театр не может быть не психологическим, иначе это шоу, попса там и что угодно, да, но это не театр. Театр по-любому психологический. Вот. Но время театра говорильни закончилось, потому что разговаривая, одно дело, когда Раневская говорит, да, я плачу, а другое дело, когда вот те люди, которые сейчас ходят по сцене, говорят. Дело в том, что люди меняются, да, там поколения меняются, другие формы, как бы, образ жизни людей приобретает. Вообще, на самом деле, ведь по большому счету, вот информационная, как бы, вот информационная вот вся вот эта технология позволила чукче знать, что такое балет «Лебединое озеро», да, то есть включил телевизор, увидел в каждый ранг. То есть кто такой Клинтон, как выглядит Африка, где кому молятся, что такое Шекспир. То есть все знают на самом деле. И ознакомливаться вот с тем, что такое балет, никому не надо. Все хотят посмотреть что-то новое, да, или, если не новое, то вот получить какое-то эстетическое наслаждение, да, от присутствия на этом. По поводу оперы-балета, да, у нас все превратилось просто в спорт какой-то. Вот. А вот Большой театр — это спорт. Почему спорт? Потому что люди выполняют определенные па, зрители сидят, половина зрителей сидит, считает, сколько раз она там фуэте крутанула, да, как на чемпионате мира по фигурному катанию, да.
2: То есть усложнение элементов постоянное,
1: да,
2: происходит.
1: И все, а пачки те же, да, как бы,
2: но
1: форма та же.
2: Вот балет, да, балет.
1: А половина,
2: искусство.
1: Кстати, сейчас я закончу. Так. А вторая половина на самом деле пришла посмотреть на трусы балерин.
2: Да.
1: Вот.
2: И на, в общем-то...
1: И на бандажи...
2: Да. Мужичков. Мужичков, да. Да.
1: И кстати, на самом деле, это же было придумано, вот эта пачка, да, и трусы, и бандаж. Они были придуманы, на самом деле, когда балет находился в глубокой заднице, да?
2: Чтобы привлекать.
1: Да.
2: Потому что раньше вот первые балеты...
1: А психология
2: балеты,
1: вот этого,
2: да,
1: зрителя какая, который разглядывает, да, вот этого такого интеллигентного маньячка? Вот. И вот какая его психология? Никто не знает о том, зачем я сюда пришел. И он себя даже пытается убедить в том,

0: А, то есть ты заплатил прайс, для тебя трахаются. Ты как барин сидишь в этой своей...
1: Не, я в этих колоннах сижу и там трахаюсь.
0: И еще через монокль можешь посмотреть.
1: Да, вот во всем этом. И бабушки-билетерши с программками в это время спокойно стоят.
0: Конечно. Тут еще есть такой момент, вот совершенно ты прав, потому что...
1: Кстати, вот на этом и Виктюк-то получился, потому что в свое время, да, я вот сюда шел, думаю, ни о ком не буду говорить, но все-таки получилось, только о себе. Ну вот, то есть в свое время служанки, то есть на самом деле это обычно такое гей-шоу, да? Вот,
0: Виктюка, да, я просто, честно говоря, ни разу не смотрел.
1: В обычном ночном клубе вот такое гей-шоу, да, но она проходила в театре как бы Сатирикон, да, то есть бюст Райкина стоит, бабушки с программками, и вот эта вся общая атмосфера, да, она как, вот среди этих бабушек, среди этого бюста, тут как будет это происходить, вот это внутреннее ощущение, да, и поэтому все состоялось. Если бы это происходило в клубе каком-то, да, ну, наверное, может быть, и на этого режиссера никто внимания не обратил.
0: Ну, а Кирилл, вот хорошо ли, на ваш взгляд, это вот то, что, например, сейчас на... то есть я не являюсь, скажем так, сразу говорю, поклонником там красноармейского строя, и даже скорее напротив, но тем не менее, хорошо ли, что, например, рок-концерты начинают проводиться на Красной площади, да? Вот, хорошо ли, что, скажем, в Большом театре вот будет выступать вот типа, театр Виктюка со своими, в общем-то, ну, вот вы называете это ласковым словом гей, я называю это словом пидор. Ну, вот каждый по-своему, да, вот, то есть пидоры в Большом театре, рокеры на Красной площади, да, то есть
1: на самом
0: не
1: деле
0: кажется
1: для...
0: ли, что это вот в своем желании эпатировать публику уже люди зашли слишком далеко, и дальше мы можем ожидать, ну, чего-то уже совсем немыслимого, то есть хорошо, там, в этой, в Госдуме меньше всего люблю о ней говорить, и то ходил какой-то даун, то в этом самом, в этом, в как у бандана, то в какой-то каске, полный идиот, вот, ну, выглядел смешно, ну, что мы можем ждать дальше, когда уже весь эпатаж...
1: На самом деле, я думаю, для этих людей это хорошо, да, то есть, но не надо забывать, что это плохо для нас всех, потому что Красная площадь забалтывается, да, как вот забалтывается, она вот стирается.
0: Затирается.
1: Затирается, да, в порошок стирается. А, то же самое, что, кстати, Пугачева, да, та же все-таки была какая-то недоступная женщина, которая поет. А вот сейчас, общаясь с пидорами, да, как с бесконечными, с мужем пидором и так далее, да, вот, она стала сама уже пидовкой.
0: То есть практически происходит обесценивание.
1: Обесценивание вот нечто высокого, какого-то недоступного.
0: Недоступного, то есть попросту
1: театр,
0: говоря,
1: на самом деле, театр.
0: Пропадает элитарность.
1: Почему в те, вот, как помнишь, в свое время, лет 10 назад, там 15, люди возмущались, деятели культуры, что в театр стали в джинсах ходить, да?
0: Да, да, да, с этого все началось.
1: Да, а почему стали ходить-то в джинсах? А потому что на сцене актеры стали в джинсах бегать. Курить, бегать в джинсах, кричать.
0: Нет,
1: вот.
0: Все-таки в джинсах, Кирилл, стали появляться люди в зале раньше, нежели это стали делать актеры. Просто виновата во всем контора по кличке Иверия, которая шила первые джинсы, и который покупался каждый совок. И это считалось уже, что, ну, вспомни, одеть джинсы под коричневый пиджак, и так, чтобы воротничок рубашки был на выпуск сверху пиджака, это был супер-попс вообще. И в таком виде, там, ну, прийти в театр считалось нормальным. Актеры в то время еще не давали, все-таки, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, по хронологии событий, насколько я помню, они тогда еще как-то держали марку.
1: А вообще, на самом деле, все должно быть форматно, да? То есть, если я делаю что-то концептуальное, то это не надо делать в Большом театре, да? Это, ну, можно делать на помойке, например. Это будет очень, как бы, вот формат.
0: Нет,
1: да?
0: А ты сейчас так с иронией или нет?
1: Нет, в самом деле. То есть,
0: или ты так
1: считаешь? Приходит зритель, да, я делаю некий перформанс, да. Ну, ну, понимаешь, то есть нельзя... Ну, в Большом театре перформанс... Это, ну, пусть будет помойка, да, пусть в клетках сидят бомжи, там где-то
0: нет,
1: летают
0: нет,
1: тарелки.
0: Кирилл, не обязательно так, не обязательно так. Но, скажем, я не сторонник, опять же, там, ранжировать искусство, да, но, к примеру, нельзя там на катке там Медео, да, устраивать соревнования внедорожников.
1: Кстати,
0: он
1: вот,
0: совершенно для другого.
1: Да, вот то, что выгнали, на самом деле, Васильева из Большого, это нормально, потому что человек превратил театр в какое-то, на самом деле, отхожее место, да, своим новыми постановками.
0: Возможно, я, к сожалению...
1: А с другой стороны, то, что было, тоже плохо. И вот мы крутимся, да, вообще наша вся страна крутится вот эти 10 лет между теми, кто предлагает все то, что было раньше, да, и теми, кто хочет как бы на базе вот

0: того как бы фундаментального, да, то есть ведь никто ничего нового, то есть никто не пришел и не сказал, вот я хочу сделать, кстати, только один Ганин, да, это говорит, вот, его за это бьют, да, что вот мне ничего не надо, да, дайте мне пустой кусочек земли, угу. где я абсолютно на пустом месте сделаю то, что мне хочется, абсолютно другое, да, если это другое окажется тоже пустым, зритель просто не будет ходить, и все, да. Если я это сделаю что-то интересное, вот, я стану великим и гениальным, да, у меня памятник мне поставят, вот, и так далее. Вот. Мне не надо вот это, я уйду, вот, вот дайте мне кусочек земли пустой. У нас же все на протяжении 10 лет, все, не только театр, да, все бизнесмены так называемые и так далее, все берут то, что уже кем-то создано, и в этом кем-то созданном пытаются вот как можно больше себе взять. Вот, в карманы разложить там. То есть никто не прорыл на самом деле за 10 лет ни одну скважину, чтобы нефть добыть, да? То есть вот сам никто не прорыл.
1: Происходит попросту торговля, да?
0: Да, то есть взяли уже готовый, согласен. А готовый изнашивается. Также и театр. То есть приходят какие-то режиссеры новые, пытаются что-то сделать, но они пытаются сделать на базе того, что кем-то создано. Создано Станиславским и его последователями. То есть никто ничего нового как бы не приносит в театр. Эксплуатируются старые идеи. Вот я прихожу в театр, почему мне неинтересно ходить, меня там спрашивают, слушай, пошли, премьера такая-то будет. Я, ну а что там смотреть-то, да? Там театр какой-то, да, академический. В Энном академическом театре идет очередная премьера. То есть я знаю, когда, значит, свет какой включится, когда тряпка куда сбросится. Если она должна падать, она упадет именно в этой позе, и именно так, потому что это только так падают, да. И помнишь про кошку, да? Uh-huh. И действительно, когда вдруг пробежит какая-то кошка, я посмотрел, значит, зрители, так сказать, воодушевились. Наконец, что-то живое появилось, да, в этой мертвячине. Ведь кошка это ужасно, на самом деле.
1: Да, шершавая и мягкая. В общем-то,
0: кстати, по поводу иногда. Моего театра у нас uh-huh. бегали кошки, вот, и никто на них не обращал внимания.
1: Ну, это...
0: По сцене, потому что, как бы, вот, на самом деле, зрители, актеры непонятно, что вытворяли, да, зрители тоже и вытворяют.
1: Ну, есть
0: как тут... бы для вот, бывает. Вообще люди приходят, вот я заметил, те, кто первый раз приходит вот ко мне, например, в театр, да, они приходят, они все два часа рты открыв смотрят, а бывает, не могут понять, что происходит вообще, и куда они попали, театр это не театр. Потому что все обыватели привыкли вот к классической форме жизни. Если это автобус, то это должен быть...
1: Желтый автобус.
0: Да.
1: Кирилл, вот на самом деле я сейчас так довелось мне, опять же, как я уже говорил, пообщаться с некоторыми актерами, в частности, вот с актерами, находящимися в данном вот здании театра под управлением Калягина. И я с удивлением вообще узнал, что практически... Ну, вряд ли человек хвастается, что практически все пьесы вот там проходят на аншлаге. То есть люди с какого-то момента, это может быть года два, вот там я... сложно мне сказать, снова начали посещать театры. Как театры вот такого классического жанра, может быть, также и ваш театр. Я не знаю, что происходит сейчас с театрами-студиями, типа а-ля там театр-студия на Юго-Западной, в свое время культовые, как у них идут дела. Вот. Но тем не менее, на мой взгляд, все-таки гораздо лучше, если масса людей потянутся в театры, а не на концерты там групп «Отбитые мошонки», «Сделки» или «Дрестящие». Это действительно так. Театр тоже убивает. Театр тоже убивает в людях, так сказать, все самое светлое, потому что, естественно, это сатанизм, это действие, безусловно.
0: По поводу сатанизма, мне всегда смешно, когда эти актеры, значит, идут со свечками, вот Линком, весь Линком вместе с Захаровым стоит со свечками в церкви, да, то есть это странно на самом деле, потому что на самом деле церковь есть не что иное, как конкурирующая организация, да?
1: Целиком согласен.
0: Вот, то есть две конкурирующие театральные организации. Одна театральная организация называется «Церковь», у нее, так сказать, 324 спектакля, вот, все они по какой-то определенной схеме поставлены, определенные костюмы, есть хор, есть вот в Русском православном театре, да?
1: Да, да.
0: Вот, абсолютно гениально придумана схема сбора денег, да, то есть человек даже не понимает, как это все происходит.
1: Быстро, и вроде он еще отдал свой прайс, и еще при этом остался дико благодарным.
0: Да, то есть, а с другой вот театр другой, балаган, да, вот еще начинался с балагана в свое время театр, то есть выходили актеры, Вот я как бы говорю все-таки о русском театре, меня абсолютно не интересует. Лично меня, на самом деле, абсолютно не интересует.
1: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным, руководителем концептуального театра Кирилла Ганина, и актрисой этого же театра Надеждой Шурда. Соответственно, речь у нас шла о, так сказать, пополнении, кадровом пополнении театров и о том, что дикое количество молодых девочек, приезжая сюда из далеких стран, как правило, стремятся попасть в театральный вуз. Об этом даже снято дикое количество фильмов, очень много слезоточивых историй. В наше жесткое время половина из них начинает торговать на рынке китайскими кедами, вот такими, к примеру, видишь, вот с тремя дырочками. Вот, а есть вот такие вот с пятью, но у них зеленые шнурки, они дороже на $3. Вот. Да. Либо идут в проституцию, вот, либо попросту возвращаются домой, при этом привозя с собой тираж от каких-нибудь жителей гор, которые приехали сюда погостить и покутить. Тем не менее, некоторым удается прорваться, удается пробиться. И до 40 лет, как правило, они исполняют на театральных подмостках роль елки, к примеру. Или там дождь исполняют, говорят жур-жур-бур-бур, и делают руками красивые хореографические движения. Вот, Кирилл, тебе же больше приходится общаться с людьми, с актерами, с актрисами, да, вот глядя на тебя, я чувствую, что передо мной сидит, ну, абсолютно нормальный человек, который вот, ну, скажем так, не играет, не поясничает. Я же, опять же, часто сталкиваюсь с актерами, не могу порой понять, вот он ли это Серега, вот, или Гамлет, понимаешь? То есть настолько происходит вот это смешение сознания, что ни одним миксером не разобьешь. Опять же, чтобы личность раздвоилась, одна из них ушла во своясь, личность театральная. Что это, на твой взгляд, понты, либо реальный сдвиг башни просто?
0: Это нереализованность на сцене. То есть вообще как бы мысль заключается в том, что когда человек в искусстве реализуется, да, то ему нечего этим заниматься в каких-то других местах, да? Вот на самом деле есть такая вещь, как буфет МХАТа, МХАТовский буфет, да? Там, как известно, в МХАТе 150 человек, там около 200 даже работает, из них на сцену выходит реально 10-15. И вот эти 10-15, они на сцену вышли, они уставшие, репетиции, все остальное, 5-10, вот работа, они вбегают, что-то перекусили, убегают. А вот остальные 120, да, вот эти, которые никогда не выходили, да, они... Да. Вообще, на самом деле, Саш, как ты видишь актера, который перед тобой начинает какие-то роли играть, какими-то голосами что-то вот говорить. Это значит, но... человек, которому не да, у которого не было возможности это сделать на сцене. И но... вообще в искусстве, в принципе, в искусстве на самом деле, да, вот ты же сочиняешь песни, да? Да. Ты же не популяризируешь их перед всеми, во всех местах, где только можно.
1: Безусловно, то есть, я чувствую, сочинил, чувствую срамоту какую-то за людей, которые это делают. Действительно,
0: самореализовался как-то, да? В студии, где-то дома, что-то...
1: Получил свой кайф, но да, мне уже нормально.
0: И далее живешь как все. Вот так же и я. То есть, если человек-режиссер начинает что-то режиссировать в жизни... Значит, ему или не дали, или он не хочет это делать на сцене. И первый, второй, как бы, очень плохо.
1: Ну, а вот откуда тогда берется это жеманство, я не побоюсь этого слова, кокетство, которое, кстати, тоже вот у Надежды, по крайней мере, на мой взгляд, отсутствует. У совсем молодых девочек, так сказать, актрисулек, которые еще только-только вот... То есть она может ведь таким тоном сказать, что у меня сегодня репетиция у Меньшикова. Я не знаю, кто такой Меньшиков, к сожалению, невеликий специалист это театра, вот... но это говорится таким тоном, как если бы я сказал, хотя я обычно это говорю очень так, ну, спокойным тоном, вы это знаете, типа, у меня сегодня встреча с Путиным, к примеру, нам надо обсудить геополитику, вот. Но она это говорит, вот, ну, практически теми же словами, но при этом пафос, он, нимбы изо всех щелей летят дикие.
0: Ну, это вот я же говорил, как бы, вот в первом часе, да, это все из той же темы. Набирают
1: а как
0: дурочек,
1: бороться? Как нам бороться?
0: Как бороться? Дело не в этих девочках. В конце концов, в мире есть много форматов людей, да, и дело не в этом. Дело в том... На самом деле, ведь выход очень простой. Надо лишить государственных дотаций все академические, все учреждения культуры под названием театр. Как только театры будут лишены государственных дотаций, то моментально у администрации театра возникнут проблемы.
1: Как с прайсом.
0: Да, как заработать деньги и привлечь публику. Ты говоришь, театры забиты битком. Вот под нами театр Калягина.
1: Да,
0: в театре
1: да, да.
0: Калягина
1: это
0: билет
1: по словам,
0: стоит
1: это по...
0: 50 рублей.
1: Да это вообще не прайс сейчас.
0: Понимаешь? То есть почему 50 рублей там стоит? Потому что остальные деньги дает государство. Ты даешь, и я даю. Мы об налогоплательщик.
1: Я, например, не даю.
0: Даешь.
1: А, в этом плане, да.
0: Ты налогоплательщик.
1: Да, да, да.
0: А откуда государство? Оно же не само его их зарабатывает. Государство — это некая чиновничья система, которая перераспределяет средства. Средства, которые зарабатываешь ты. Ты заработал деньги, ты хочешь отдать в театр Калягина свои деньги?
1: Не нет, хочешь. Я никуда не хочу отдавать.
0: Хочешь, а тебя насильно заставляют это делать. И поэтому этот театр будет существовать, и вся эта система будет изгнивать и умирать. И разлагаться, организировать до тех пор, пока госдотация будет существовать. Кстати, это Товстоногов, это был, на самом деле, не самый плохой режиссер, абсолютно приверженец вот школы как бы Станиславского. Вот он в свое время говорил, что на какой-то пьянке, и не мне, я маленький, наверное, в это время был, вот. Но, тем не менее, он говорил, что вот репертуарный театр, да, как бы он когда-нибудь умрет и возникнет как бы вот снова эта антреприза, ну, в хорошем смысле, да, то есть начнут экспериментировать, искать что-то свое, и потом среди этих ищущих найдется какая-то форма, которая позволит дальше двинуться театру, и на основе этой формы возникнет снова репертуарный театр. Это естественный природный процесс, да, вначале что-то создается, потом это рушится, оно вот хаотично перемещаясь снова в какие-то схемы собирается и в новых формах продолжает свое движение. То есть в свое время ведь что такое Станиславский? То есть это были антрепризы, да, были абсолютно частные формы, были масса экспериментов, вариантов. И единственный эксперимент и вариант, который вот зазвучал, оказался Станислав. Да, вот это как бы идея психологического театра Станиславского. И она, так сказать, превратилась в репертуарную форму. Вот. Она была для системы, для государства вполне приемлема. Она была неприемлема для общества, для обывателя, кстати. И она была возможна, ее создание было и с точки зрения технологий, да, ведь можно придумать какую-то форму, а где найти актера под нее, да, можно придумать какую-то форму, а будет ли ее зритель смотреть. То есть художник может реализоваться только когда, если его вот эта идея, понимаешь, например, картину можно нарисовать, но я нарисовал, никто ее не понял, что я нарисовал. Ну, она 300 лет пролежит, на 301 скажут, что это гениально, да?
1: Да, это люди часто дозреют. Бывает с нами, с художниками,
0: да.
1: Я согласен.
0: А вот режиссер, дело в том, что такое театр, да? Театр — это то, что существует конкретно сейчас, конкретно в данный момент времени и только здесь.
1: Ну, практически как живой вот. Концерт, да, да, согласен.
0: Да, то есть что, мы не видели спектакля Станиславского, на самом деле. Может быть, если мы сейчас увидели, мы бы ужаснулись, какое говно, да?
1: Не исключает. У меня вот. Вообще, вот, скажем так, восхваление исторических фактов, свидетелями которым мы не были, или же их уничтожение.
0: Есть такие два братья-близнеца, да, Родзинский и Вульф, да? То есть
1: да, вот.
0: Два человека, которые как бы знают обо всем... Непонятно,
1: не
0: из каких источников.
1: Да.
0: И сидела она и думала в ванне одна.
1: А вот, Кирилл, какова ситуация в плане прайса и финансирования, да, театров, скажем, там, за рубежом? Ну, я знаю, что ты объездил огромное количество, в общем-то, кибуцов и поселений, и вообще чего только ты не объездил, посмотрел везде. А вот государственные дотации, это только советское явление, наше, российское, или, скажем, где-нибудь там... В Голливуде тоже,
0: могу
1: да.
0: сказать, нет, в Голливуде такого нет. Вот, я могу сказать, что драматический театр на самом деле на Западе, да, вот драматический театр, вот этот психологический, это подвал, Это абсолютно частно все. Это спектакли, которые смотрят на самом деле родственники актеров. И никому это больше не надо.
1: То есть типа домашнего театра при графе Толстом.
0: При ЖЭКе.
1: При ЖЭКе.
0: При ЖЭКе, да.
1: Ну, в принципе, с такого и начинается вот что-то большое и великое.
0: Вот, но на самом деле есть какие-то формы, которые, я считаю, датировать надо. То есть, то бишь, есть какие-то национальные вот театры, да, то есть, представляете, гордость, да, страны. Этот театр должен находиться под покровительством государства. Может быть, это в каждом... Вот в России их, может быть, всего три, да?
1: Ну, вот какие, было бы интересно
0: узнать. Я считаю, что датировать, безусловно, без дотации не может функционировать оперный театр, да?
1: Согласен.
0: Вообще не может.
1: А большой?
0: Ну, я говорю,
1: вот, оперный... А, это он же и есть. Я же говорю.
0: Теперь далее. Например,
1: дико офаршивается. Посмотрел не в ту страницу текста. Ну, дай оправдаться. Ты же должен на шутку перевести свой срам.
0: Не, можно сказать, большой театр — это оперный и балетный.
1: А, вот что, да. То есть я имел в виду...
0: Я не сказал слово
1: балетный. Да. А малый? О, как.
0: Так, я вот как считаю, есть театр вот в России, да, в Москве. Я бы оставил, на самом деле, три учреждения культур на дотациях, да, как бы это Большой театр, это, между прочим, Малый. Почему? МХАТ, потому что это два учреждения культуры, при которых есть вузы, да, то есть... Понял, да?
1: Понятно, да.
0: Вот, как бы вот это глобально замкнутый какой-то конвейер, вот какая-то фабрика, в хорошем смысле, по производству как бы искусства, да, вот этих людей. Другое дело, что тут надо чистку, конечно, провести, да.
1: Мощную, да, мощную. Причем с участием меня обязательно. Это
0: да,
1: я
0: и
1: настаиваю.
0: Меня.
1: И тебя,
0: я,
1: конечно.
0: Я, кстати, в вечернем клубе заявление написал и разместил. Прошу к Путину обращение, прошу назначить меня министром культуры.
1: Да.
0: В первую, значит, какие задачи, да.
1: Слушай, а я тоже писал ему, но я хотел назначить его министром информации вот,
0: себя,
1: и гостелекоммуникации, да, себя.
0: Да, ну вот
1: а до того за месяц я ему писал, что хочу стать министром обороны.
0: Вот, но сейчас, на самом деле, Швыдко такой мощный министр культуры появился,
1: да.
0: Я до Швыдкова писал.
1: Ты вот, писал ему, да?
0: Путину.
1: А, ну да. Ну,
0: вот, то есть я кажется... поэтому уже претендую на звание заместитель министра культуры по делам театров.
1: Нет, ну если, например, это я все-таки пробьюсь, там, ну, потому что мне могут предложить, да, неожиданно скажут, да, слушай, Сань, министр обороны, пока еще там ты молод,
0: свободный,
1: ты пузико не выросло, да, давай министром культуры, то я тогда обязательно, мне кажется, мы с тобой сработаем. А я, поскольку буду часто в разъездах за казенный счет, то ты будешь нормально руководить.
0: В чем наш плюс, да? Во-первых, нет никаких связей, да, вот таких глобальных, которые нас тяготило бы. То есть разогнать театр Пушкина, театр Ермолова, какие там еще никому не нужные учреждения. Да, плевое дело, да?
1: Да просто да. А, кстати, помещение мы сдадим под офисы новым русским.
0: Не так.
1: Извини,
0: помещение,
1: пожалуйста,
0: бы на самом деле, помещение нормальное. Ну, оттуда бы вот эти учреждения культуры, вот эти театры, да, все, которые кичатся, они на самом деле уже половину помещений сдали в субаренду каким-то...
1: Что, кстати, запрещено вообще так законом.
0: Не, Лужков как бы разрешил.
1: Субаренда опять
0: вот
1: разрешена.
0: Вот Ленком, посмотри, Ленком.
1: А двойная субаренда.
0: Да,
1: а кто проверит, интересно, не сдали ли те подрядчики еще раз кому-нибудь в аренду?
0: Вот, то есть все это выгнать.
1: Слушай,
0: да?
1: А сколько налогов, например, с левых билетов, которые продаются на улице всякими засранцами?
0: Да, вот Ленком, например, да?
1: Вот
0: то есть
1: это...
0: в аренду помещение сдаются, Лужков еще дарит машины артистам, билет стоит безумные деньги, но официально стоит мало денег. Вот, но при этом вот эти, которые спекулируют билетами, они выстраиваются в очередь за этими билетами к директору театра, да? То есть вот эта разница идут в карман.
1: Да,
0: ну ладно,
1: да.
0: Это мы не обсуждаем, это мы будем обсуждать, когда мы будем министрами культуры.
1: Мы это не будем обсуждать, мы
0: это
1: будем
0: просто...
1: это искоренять.
0: Да, это
1: да.
0: На самом деле всего одну бумагу надо подписать и в нужные места направить людей, да?
1: Причем я даже знаю, каких
0: в масках,
1: есть,
0: в масках,
1: вот,
0: да.
1: Знакомые, которые
0: их надо,
1: с радостью.
0: Их надо направлять, так сказать, не... вот начать с этого, да, с культуры.
1: Безусловно. А именно потому, что культурная среда формирует все остальное. Именно из-за того, что вот мы описали выше происходящего в культуре, творится, вот, например, безобразие на азербайджанских рынках. Это прямая связь, которая для меня, например, очевидна.
0: Ну да.
1: Вот, да, мы отвлеклись. И что, да, я на какую-то мысль тебя прервал. Ну, в принципе...
0: Мы
1: то,
0: на...
1: да,
0: как бы остановились на том, что
1: Да.
0: На том, что мы должны стать министрами культуры.
1: Оба. Ну да, или в крайнем случае я, например, согласен даже министром железнодорожного транспорта. Главное ведь... Это
0: на
1: иметь...
0: самом деле железнодорожный транспорт у нас хорошо работает. Почему?
1: Ну, потому я хочу стать министром.
0: Министром железнодорожного транспорта назначить Чубайса назначить, да? Тогда поезда.
1: А после него через годик можно самому.
0: Да, потом уже можно.
1: Смотри, в принципе, есть предложение. Вот мы достаточно обширную сейчас тему затронули, да? Выслушать мнение наших радиослушателей, что они думают по всему выше нами сказанному.
0: Давай.
1: Я-то сейчас напомню телефон в прямом эфире, а вы, уважаемые, звоните. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы Кирилл Ганин, режиссер, и актриса Надежда Шурда. Итак, номер.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: И я поднимаю дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту говоря беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Беспредельно наше внимание к вам. Доброй ночи, наше внимание к вам попросту говоря беспредельно. Вы в прямом эфире.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Извините, что так долго просто вот я вам дозванивался. Это, в общем-то, наш агент Маргарита Тихоновна. Она работает, она сыграет зрителя. Вот. И тут сорвалось. Ну ладно. Тогда давайте поговорим о детских театрах. Вот, поговорим о детских...
0: О, детские театры — это вообще кладезь, так сказать, доходов, да? То есть все режиссеры, которые не в состоянии, так сказать, полностью бездарны, да, они бегут куда? В детские театры, потому что там зарабатывать денег можно безумное количество, а претензий к качеству постановок никаких. Да?
1: Всегда умиляют даже вот неуклюжесть и непрофессионализм малышей унтребетни.
0: Нет, имеется в виду как бы не дети, выходящие на сцену, да, а некие взрослые тети и дяди, абсолютно пьяные, да, приезжающие в школы, вот, при этом говорящий какой-то чушь, знаешь, в каких-то грязных шаровар. Кстати, у меня вот спектакль...
1: А, ты имеешь в виду вот...
0: Да, у меня вот есть спектакль «Муха-цокотуха».
1: Да, известная вещь очень. Да,
0: то есть наследница Корнея Чуковского объявила это грязной порнухой, подала на меня вот в суд, но потом я переименовал спектакль «Муха-потаскуха», она успокоилась.
1: Ну, правильно, то есть вообще считается, если даже просто ты бы убрал одно, скажем, не муха, а просто ухо-цокотуха, да, да, было бы уже...
0: Но на самом деле это спектакль же не экранизация, не инсценировка, извините.
1: А вольная интерпретация произведения.
0: Нет, это рассказ о детском утреннике. Вот, то есть, на самом деле, этот спектакль делался под моим детским впечатлением. То есть, к нам в школу, значит, родители собрали по 20 копеек. Вот как эта технология происходит? Угу. То есть, зауч школы.
1: А помнишь, извини, что перебываю, на завтраке еще собирали.
0: Да-да.
1: Такая война была, на завтраке деньги сдали, там, по-моему, 3 рубля в месяц было.
0: Вот, да, еще...
1: А можно было от завтрака это отказаться, дико там прайс, значит, потратить куда-то, а завтраки отбирать у слабых. Что да. Я и делал иногда. Да, я там в школе здоровый был. Это сейчас я вот после армии такой. Да. Ну нет, ну что, о чем? Я вся был культурен.
0: А культурно так, да. Отбирал.
1: Знаешь, отбирал
0: мальчик,
1: еду.
0: Дай, пожалуйста, деньги.
1: Да, не деньги, я ей натуры отбирал. А-а-а. Блинки там, вижу, какой-нибудь там несет. Взял себе поднос, там блинки.
0: И вилку
1: лежат.
0: Туда, и все, да, скорее, да, пока да. Ну, не буду же голодный. Уже в желудке.
1: Конечно.
0: Ну вот, а еще была такая схема, что собирали по 20 копеек на спектакль неких приезжих актеров. То есть в обязательном порядке родители на родительском собрании.
1: То есть хочешь, не хочешь, а появись.
0: Да, да. И вот, значит, потому что весь класс на большой перемене, то спектакль у значит, укладывался ровно в большую перемену, 25 минут, да, значит, с людей собрали деньги, я помню, так сказать, я оказался каким-то, с родителями, каким-то образом в этом огромном зале, да, то есть нас привели коллективно, и вот, значит, муха-цокотуха как раз была, а мне где-то, я помню, где-то в 3-4 классе было что-то такое, или в 2-м, ну, вот такое супер детское, в детстве, как бы, люди, дети вот острее, как бы, все замечают помнят. И вот, значит, жирная тетка играла бабочку-капустницу такой целлюлитной задницей. Откуда мы увидели задницу, да? То есть у нее такие шаровые штанцы были желтые, огромные, да? И крылышки сзади. И вот она бегала, что-то наклонилась, штаны там треснули, и эта жопа, значит, ее...
1: Вскрылась.
0: Да, появилась.
1: Вот, так сказать, вышла погулять.
0: Да, потом выбежал сам пьяный актер, играющий комарик, значит, лет 40, какой-то вот такой спившийся клоун. В общем, что-то два каких-то фуэта крутанулся и бабахнулся. Вот. Это было, на самом деле, смешно. А паука играла некая кукла, такая маленькая вот кукла, да, как бы кукловод водил ее. Все это было в обшарпанном, естественно, здании помещения актового зала, да, два фонаря какие-то.
1: Так мрачно там вообще. Вот прям вот ты описываешь, у меня воображение очень хорошее.
0: Да. Даже какую-нибудь две книжку, какие-то тряпки висящие.
1: Чернуха
0: такие,
1: такая вообще конкретная, да.
0: Вот. И вот мой, на самом деле, спектакль «Муха-цокотуха», да, к моему творчеству, творчество Кирилла Гайна, как возвращаемся. Мой спектакль «Муха-цокотуха» не инсценировка произведения Корнея Чуковского, а инсценировка вот этого детского утренника, да? И у меня в самом деле вышло уже...
1: То есть ремикс на тот детский утренник, вот так бы я назвал.
0: Да, то есть детские воспоминания об увиденном. Ведь на самом деле любой режиссер, по поводу, кстати, мыслей, режиссуры и всего остального, да? То есть что такое режиссер? Это человек, который где-то что-то видел, и при этом... Это ему очень запомнилось, и он это показывает миру. По поводу Михалкова мы говорили вот часом раньше. Это же ведь тоже человек, который жил все время вот в Переделкин там где-то, да? То есть видел вот эту тусовку людей, которые вот яблочко вот так ножичком ели, да?
1: Да.
0: Вот в таком плетеном креслице сидели.
1: Да. И они были мудрые, у них были бороды.
0: Да,
1: и,
0: вот такие.
1: И они все считали, что Лев Толстой ходил именно такой же поход, как дефиле по Льву Толстому, собственно.
0: И вот как бы все его фильмы даже, вот помнишь, «Господа, вы же звери», да?
1: Да, вот все это.
0: Вот это все об этом, об этой тусовке, все его творчество, об этой тусовке. Но не может быть о другой тусовке, потому что он видел Вертинского, вот это вот, да, Переделкина, вот он всю жизнь жил там.
1: А между прочим, не в Перово. Ну, это я
0: да,
1: так словно.
0: И так далее. Но есть люди, которые действительно, вот режиссер, да, то есть кончает вуз, получает специальность, он знает, как делать спектакль, да, как снимать фильм, технически знает. Но вот я говорю, что такое режиссер? То есть, а вот этот человек не наделен просто вот... от Бога таким даром, как запоминать и проживать через себя вот эти яблочки, да, ведь что такое режиссура? Это вот это яблочко, которое ножичком режется, да, вот в плетеном кресле, это и есть режиссура. Потому что можно взять актера, посадить куда угодно, на, сиди и прочитай монолог, да, но без яблочка и кресла не будет атмосферы, да, то есть...
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Вот, это, вот этих деталей. И вот смысл в этих деталях. А эти детали, они... это надо определенный, скажем так, склад ума иметь, чтобы вот мозгов Богом даны, да, чтобы вот это запоминать, через себя пропускать и помнить всю жизнь. Вот, к сожалению, наверное, у меня это есть, да, и поэтому, к сожалению, я стал режиссером. А у других нет, и им ничего не остается. А корочка есть у них, да, то есть он вот по корочке режиссер, он не хочет, у него амбиции, да. Как это? Я 4 года, 5 лет учился в УЗИ и должен идти там на завод там кирпичи грузить, да, или куда-то.
1: Да.
0: Нет, я режиссер и только режиссер. И он, значит, пытается и так, и сяк, и ничего не получается, зритель к нему не идет, и в академический театр его особо там не приглашают, да. И он идет куда? В детские театры. То есть он организует, даже не в детский театр, он идет к префекту какого-то округа.
1: Он говорит, давайте я буду держать
0: утренник. Давайте я у вас организую, да, детские театры, маленькие детей будем воспитывать, там, в районе Отрадной, например, да?
1: Это же ужасно, то, что ты говоришь.
0: Это так и есть.
1: Нет, я...
0: И вот ему этот префект дает здание, какой-нибудь булочный бывший. Вот, в принципе, дотируют, да, как бы из местного бюджета за счет меня, налогоплательщика, живущего в этом районе. И вот это, значит, полно женщин, да, есть такая профессия, женщина-режиссер. Такая
1: да.
0: Вопрос, то есть мы понимаем, что женщина не может быть режиссером по определению, на самом деле. Это если режиссер, то лесбиянка, да?
1: Согласен, абсолютно.
0: Вот если не лесбиянка, то есть режиссер, это вообще
1: сомнительное явление. Просто по бумажке в основном, конечно же.
0: Вот. И вот эта женщина-режиссер, она может словами найти слова, правильно все сформулировать, да, и раскрутить вот этого лоха-префекта, мало разбирающегося в культуре и искусстве, а, как правило, такой мужик, да, который в баньке попарится, там, да.
1: Там и... с люмом,
0: да,
1: который
0: такой,
1: нет,
0: да, пивка выпить, вот такого мужика раскрутить, ну, все. Это есть такой театр Чихачева детский, то есть помещение булочное. Вот, значит, он раскрутил директора помещения этого завода по производству, там то ли пирожков, то ли как это называется, не помню.
1: Выпечки.
0: Выпечки каких-то, да, да. То ли там мороженого, ну что-то такое где-то на Рязанском проспекте. И вот этот директор завода, я представляю, этого фабрики, он всем своим другим директорам вот в срубе, в баньке в этой, да, где там с венечками все такое вот толстое, огромное, с пивком, там охота, да, вот рассказ. У меня, один говорит, у меня есть свой цех по производству водки, свой, свои мастерские там.
1: Еще очень важно, знаешь, как
0: он говорит. А он говорит, а у меня есть свой театр, да. Вот, и вот этот человек, значит, раскрутил.
1: Это-таки оркестр графа Шереметьева.
0: Да, только это не граф.
1: Ну, понятно, Шереметьев. Да, да, нет, ну...
0: Это тот, который вышел из народа, да, то есть да, да. Из какой-то глухой деревни, такой валенок, да, то есть стал графом. И что он может создать? Потому что образования никакого, культуры тоже. Вот, и в итоге вот словами, забалтыванием человек сидит уже в этом помещении, человек, значит, набирает из окрестных школ детей, чему-то их обучает, все-таки навыки есть, ставит какие-то такие-никакие постановки, там «Морозко», там «Красная шапочка». Иногда можешь замахнуться на Соломея там, или Шекспира, да?
1: А иногда выходит сам, например, или выпускает своего кладовщика и заставляет его петь у самовара «Я и моя Маха».
0: Да, что-то такое называет, да. Это народный концептуальный театр, да, да, современный.
1: Знакомо, знакомо, очень, очень знакомо.
0: Вот. Это, а вот, а кто-то на самом деле не этим занимается, а ездит по школам с этими пьяными актерами, снимает деньги. Вот.
1: Так,
0: а эти дети, да. Эти дети, мало того, что они на уроках литературы в школе уже обозлены не на литературу, потому что их, кроме того, то есть урок литературы что такое? Это учение наизусть стихов, да, и автобиография автора.
1: Да.
0: Вот после чего этот автор уже станет ненавистен на всю жизнь. Вот. И вот после такого как бы вот литературного изучения они попадают в театр, где это литературное произведение показывается, да, вот этими самыми тетками и дядьками, да?
1: Кирилл, есть тут одно, так сказать, расперды. Значит, одна часть данного расперды лежит в негативной области, другая эта часть расперды лежит, как ни странно, в позитивной части. Значит, первое, почему появляются такие люди, вот, которые идут к префектам, он устраивает театры? Потому что их...
0: потому что у них есть корочек.
1: Это вторичная причина. Первичная причина в том, что они... скажем так, слишком быстро забывают, а то и вообще не получают впечатлений детства, которые являются, как ты правильно сказал, наиболее яркими. Это связано с мозгом, может быть, скорее всего, с мозгом. Или им очень часто какие-то ублюдки говорили там тебе, Сережа, надо взрослеть. Сережа поверил, повзрослел и стал полным дауном с коркой и сидит у префекта. Вот это расперды негативные. А расперды позитивные. Если бы не было таких уродов, типа вот этого Сережа, он префекта, то к тебе бы в твою школу не приехал вот жирная с ягодицами, в общем-то, и с целлюлитом муха-цикатуха, и твои бы детские впечатления
0: не
1: попались. Понимаешь, да. Вот, исходя из этого, мне кажется, что пока эта система сбалансирована, она все-таки должна быть. Должны быть вот такие вот дауны с корочками.
0: На самом деле дело в том, что вот эта дама, да, скажем так, которая у префекта, или вот этот мальчик, не мальчик, такой мужик на самом деле, есть такие категории молодые начинающие режиссеры, такие 45-50 лет, с бородами, лысые. Вот они
1: и очень раз... бойкие.
0: Да, и очень. Я молодой начинающий. Но на самом деле они вот берут эти деньги, да, у префекта, а в итоге Ганин, да, вот режиссер Ганин, который на самом деле делает какой-то свой спектакль, своим творчеством занимается, куда ходят зрители, да. Вот. Он оказывается ни с чем, потому что как бы Ганин к префекту не пойдет. Почему он не пойдет? Потому что не до этого. Да и потом, о чем мне с ним говорить? Я вообще не знаю, кто это такой, да? Вот. И вообще занимаюсь тем, что это плохо. То есть, например, а потом тот вот этот тип молодой начинающий оказывается уже на телевидении, да, и так далее. И вот ты говорил вначале, почему люди ходят в театр, в общем, туфту показывают, а люди ходят. А они не знают, на самом деле, что-нибудь другого. То есть вот вспомни во времена Брежнева, да, ведь чем эти времена отличались? Времена отличались тем, что люди не знали о существовании некого другого. И поэтому достаточно какого-то... то есть Аркадий Райкин был кумиром, да? Почему он был кумиром? Потому что он высмеивал отдельные недостатки, да, в прекрасно процветающем государстве. И люди не знали, что государство не процветающее, его самого надо высмеивать от государства. И говорят, что на самом деле все знали. Не все все знали. Те 20-30 человек, которые были владели информацией. Да? То есть, да, сын Михалкова, Сергей Михалков, знал о том, что происходит в нашей стране. Да? Там еще кто-то знал. Сын, внучка Корнея Чуковского. Но на самом деле все те, кто же... Вот 8 миллионов, там 800 тысяч москвичей...
1: Были
0: не в курсах, потому что они просто ходили на работу.
1: Кирилл,
0: да?
1: Тут есть опять же другой момент, что вот, скажем так, когда происходит, ну, там тупо назовем его, ладно, занавесом, пусть не железным, а занавесом, кем-то искусственно созданным, да, для того, чтобы каким-то образом лоббировать интересы того или иного артиста, то этот занавес, когда он висит достаточно долго, можно приоткрыть и дать вот этой массе людей что-то, о чем они не догадывались. Но это что-то очень хорошо, так четко отлажено на деструктивное, на то, чтобы подчинить людей чьей-то воле. Пример, пожалуйста. Первым в нашу страну хлынули Битлз. Сколько вреда это принесло, мы все понимаем, да? Огромное количество дебилов именно выросло именно на Битлз. И огромное количество жизней было искалечено. Я так и называю. Это бомба замедленного действия из Великобритании, собственно. Также и сейчас в области театра мы можем ожидать появления чего-то, что это будет, мне сложно судить, я не театральный аналитик, что позволит каким-то группам людей манипулировать зрительской массой, которая, вот, так сказать, набирает сейчас свой вес, если верить вот сообщениям нашей агентуры.
0: Ну, на самом деле, просто надо людей, наверное...
1: Лупить надо.
0: Нет, мы понимаешь, мы как бы вот говорим, а просто есть система, да, то есть вот есть эти... То есть, понимаешь, вот, например, ведь это сложная схема, да, как бы собрать зрителя, проинформировать его, да, это не просто иметь площадку, да, это надо, скажем так, продавать билеты там в определенных местах, иметь возможность размещения рекламы бесплатно, кстати, в определенных местах газетных. Эти газеты, как правило, принадлежат мэру, префекту и всему остальному. И поэтому мы снова приходим к тому, что вот эта завеса существует. Кто придет, не знаю, вот, не знаю. Кто-то придет, вот, народ побежит. На самом деле, вот по поводу Таганки.
1: Да.
0: Вот. Ведь это абсолютно такая, я считаю, ГБшная штука была придумана. То есть вроде все одинаково, а надо было сделать культ-альтернативу, да, якобы есть вот какой-то альтернативный театр, придумали Таганку, да, то есть любимому дали добро, грубо говоря, такой ГБшный вариант, да. Угу. А в итоге, на самом деле, что такое Таганка? Это большевистский театр, да, как я считаю, то есть... то есть, на самом деле, как бы вот что такое Брежнев? Это не большевизм, да, это такой чиновничья бюрократия, да, как прикрывающаяся словом коммунизм, да, КПСС и все остальное. А был еще большевистский театр, вот тот самый, как бы Мейерхольдовский, да. Но это снова большевизм, да. И вот, значит, это как бы стало ясным, когда половина трупа вот сейчас, да, Губенко, кто такой Губенко? Ярый коммунист, да, он ему как бы устраивал эту форму. Сам Любимов, на самом деле, это абсолютный большевик, да, то есть это человек, который, в общем-то, ставил такие вещи, как «Десять дней, которые потрясли мир», там, и так далее, да.
1: Или,
0: и вся,
1: к примеру,
0: форма,
1: когда вот есть такая порода людей, то есть вот он сидит, например,
0: агитбригада такая,
1: в сельском клозете,
0: ну, да,
1: и через щель наблюдает коня, едящего траву. Ему приходят вот такие, как правило, мысли на ум поэтически, как «Конь траву тихонько щиплет».
0: Ну да.
1: Извините, я болею.
0: Вот. Вот, и поэтому Вообще надо больше бывать за границей.
1: Да. Да. И надо жить хорошо, кстати, иметь дорогие автомобили, типа Хаммера, вот, и массу красивых тёлок.
0: Потому что, вот, например, на самом деле ко мне просто по своему театру знаю, то есть вот ходят люди, да, вот кто хорошо реагирует на то, что у меня происходит. Люди, которые все видели там, да, то есть они все перели, приехали сюда в Москву, хотят развлечься, читают афишу, да, например, журнал, да, или газету, афишу, журнал. То-то-то-то-то, вид все одинаково, да, Гамлет, три сестры, Гамлет, Островский, то есть все 50. И вдруг натыкаются, Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном, да, это мой спектакль. Ни хера себе, да, до чего дошли уже. Вот, и там написано, там в роли Мадлен Олбрайт, там суперголые, там тетка в клетке, да? Вот, и бегут на эту тетку в клетке посмотреть, да, как ее судить будут. Вот.
1: А потом... Правильно, правильно, правильно, хорошая идея, да.
0: В маске свиньи.
1: Да.
0: Вот она у меня сидела, сидит, безмолвная такая тетка. И как бы они реагируют, конечно, вообще, на самом деле, западная публика, она как, она приходит в театр и сразу думает, вот, что я могу взять на ту сумму, которую я заплатила за билет, да, или заплатил там. Я хочу взять, то есть я заплатил $10, а хочу на 50 что-то увидеть, да. Если человека заставляешь, вовлекаешь, вот с немцами, когда я работал, то есть зрителю предлагается, ну иди, иди, так сказать, на сцену, делай что хочешь, да, он бежит радостный, а что еще могу взять, сделать? А наш зритель приходит, садится, ну чем вы меня удивлять будете? Да ничем не будем. Вот если ты сам не хочешь удивляться.
1: Ну это всегда так было, то есть даже на новогодние праздники. Бывало, что вот придет Дед Мороз, сядет и ждет, чего там это ему скажут. Пока не начнешь у него над головой стрелять из пистолета с глушителем, никаких действий не производит. А давайте сейчас, ну, ненадолго прервемся, Кирилл, давай. Хорошо? И продолжим.
0: А потом, я думаю, надо будет все-таки публику всколохнуть, чтобы она вот сидит, какой-то такой монотонной речи. Мы такое подготовим, что-то такое жесткое, да, крутое.
1: Конечно, конечно, да. Вот. Сегодня будет фрагмент спектакля звучать.
0: Да, чтоб люди так ужаснулись, да, пришли в себя, и такой шквал звонков, прекратить эту порнуху, безобразие.
1: Да, да, и письма.
0: Анонимные причем.

0: И для тех, кто только подключился к нашей программе, напоминаю, что в гостях у нее сегодня Кирилл Ганин, руководитель концептуального театра Кирилла же Ганина, и Надежда Шурда, актриса данного театра. Мы практически два часа уже говорили, так сказать, о том, что было бы, если бы было лучше, и насколько, в общем-то, было всем тогда прекраснее, если бы у нас просто было немножко совсем лучше, да. Вот. Ну а сейчас хотелось бы все-таки непосредственно, так сказать, совершить ракурс в рабочую мастерскую Ганина. Так сокращенно, я знаю, она называется РМГ. Что там делается? Что сейчас происходит в театре Ганина? Что за люди там работают? Какие, может быть, сложности? Может, я могу как-нибудь помочь, нахлобучить? Вот, за мелкий прайс.
1: Музыку написать. Да. Членам спектакля.
0: Итак, Кирилл, что сейчас делается в театре Кирилла Ганина?
1: В театре идут какие-то движения, вот какой-то творческий процесс идет. Ну, наверное, зрители помнят, вернее, слушатели, да?
0: Да.
1: Слушатели, зрители. Помнят «Муху-цокотуху» нашумевшую мою. «Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном» такой спектакль был. Был такой спектакль, на самом деле, супер такой хулиганский, назывался «Алиса в стране чудес». Угу. То есть я позволил себе такую идею, что Алиса... Вообще дело в том, что вот Льюис Кэрролл, он, как известно, был педофилом, да, и писал свои произведения с целью развратить девочек. И поэтому та нора, в которую попадает Алис, мы можем представить, что это за нора, да,
0: на при этом деле. Ведь первое издание вот «Алиса в стране чудес» было вообще рукописным и хранится сейчас в Лондонском музее, да. Там нарисована, в общем-то, сама вот эта вот девушка, в общем-то, и так все англичане и считают вообще, поскольку Англия — это страна педофилов, как ни странно, именно там был максимальный процесс любителей, так сказать, мягкой женской дитячей кожицы. Я, понимаете ли, сильно болею. Вот, то, ну, представляешь, вот написать вручную и иллюстрировать.
1: Вот, а я такой человек, я открытый, прямой, вот что, так сказать, в башке, то и на языке, да, и все мое творчество, оно на самом деле такое. И поэтому, естественно, зная историю написания Алисы и Кэрролла, я, естественно, об этом сделал. Ну, о чем же еще дело, да? Узнал об истории, так сказать, вот взаимоотношений Моники Левински с Клинтоном, узнав, да, мне почему-то началась, пришла такая фантазия, что а что при этом чувствует Мадлен Олбрайт, да, вот в контексте данной ситуации. Я понял, что она, наверное, гневно подглядывала замочную скважину и мастурбировала, когда в овальном зале у Клинтона эта самая Моника брала в рот, да.
0: Что ужасная, кстати, ситуация, я перебью тебя.
1: Такая толстая старая тетка, да.
0: Это, нет, вот гораздо страшнее вообще сама Моника, поскольку, на мой взгляд, это максимально непривлекательная, полностью обвешанная холестериновыми бляхами изнутри, что твоя сталактитовая пещера тетка страшная, глупая. И, честно говоря, и сам Билл не красавчик. Когда вот он сюда приезжал к нам на радиостанцию, я был удивлен, что его встретили с почетом. Я сам сильно опаздывал, потому что я думал помочь своим коллегам по «Эхо Москвы», дико его нахлобучить, отлупить, отнять деньги все и разорвать пиджак. Но выяснилось, что они звали его с другой целью, а именно с антинародной. Это брать в него интервью со всем почтением. Честно говоря, сам он тоже весьма некрасив. Вот лицо обыкновенного американца, если на него надеть бейсболку и дать в руку бейсбольную биту, получится конкретный американский дебил. Да, извиняюсь, вот. Я очень волнуюсь.
1: Вот, на самом деле это так, но вот все-таки Мадлен Олбрайт меня как художника более интересует. То есть Клинтон все ясно, да, то есть вот, и вот отношение женщин-нимфоманок, живущих в Косово, в Москве, их взаимоотношения с отношением к Мадлен, Мадлен к ней, вот эти какие-то, да, драматургические какие-то вещи, отношения просто зрителей, которые в моем спектакле, у меня театр необычный, у меня зритель тоже играет какую-то роль на самом деле. В данном случае он играл роль свидетелей присяжных заседателей. Так что вот такие спектакли. Еще на самом деле тут необычная история была, наверное, слушатели и зрители ходящие в мой театр, знают. Это история с мастером и Маргаритой. Когда я поставил спектакль, как мне кажется, наверное, каждому художнику так кажется, но, по-моему, это в самом деле так. Самый лучший из всего, что кто-либо ставил. Угу. Потому что я как бы взял этот роман и понял, что Булгаков — это не Зощенко, да, все почему-то пытаются у Зощенко вот, из него сделать Зощенко, да, то есть болтовня еще больше. Вот забывают о вот этой религиозной, как бы сатанинской ветке истории Понтия Пилата. Вот сатанизм как в самом романе, потому что есть покойник, да, Иисус, да, и человек для того, чтобы произведение было цельным, сам Булгаков переврал как бы историю Иисуса, да, нарочито специально, чтобы эта история в романе, вот эта линия Понтия Пилата, она была его авторской, да, линия, а не просто как бы отрывки из Библии. И, наверное, за это и мстит Иисус, на самом деле, вот покойник. Вот. И, наконец, линия вот то самое, вот бал сатаны, Маргарита, летающая голая на метле, да, вот это какая-то блядская, скажем так, сатанинская какая-то линия, да, и вот эти три ипостаси вот в их пересечении, да, это все так просто, да, вот когда они все пересекаются, получается вот что-то такое, что, наверное, взаимодействует с какими-то, в самом деле, силами зла, добра. И что-то есть в этом. И в этом есть только вот из-за этих трех вещей. А если эти три вещи разорвать, если взять, превратить это в какое-то юмористическое произведение, да, зачем это делать? Возьми, ставь, поставь 12 стульев, и то будет честнее, да?
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что 12 стульев тоже дико, дико грустная литература. Вот, ну, вообще очень грустно. Я отдаю себе отчет, что там ровно 50% тянет в слезы, 50%, конечно, смешно. То есть, ну, да. Это лучше поставить, ну, если говорить о массовом зрителе, что-нибудь из какого-нибудь сатирика, типа там господина Задорных или вот и же с ним, которые меня, кстати, тоже в слезу вбивают жутко, потому что я, наверное, ничего смешного там не вижу. Прошу простить меня, я очень волнуюсь.
1: Вот. И на самом деле, как бы, вот прошло время, эти спектакли прошли, а у меня же еще суд с наследником Булгакова был, то есть есть такой как бы аферист, зовут его Сергей Шиловский, да, как бы человек, который называет себя внуком писателя Булгакова, хотя, как известно, Булгакова детей не было. То есть он на самом деле внук последней жены Булгакова, не от Булгакова, но он почему-то себя считает внуком.
0: Не, ну юридически, вероятно, там все
1: юридически
0: правильно.
1: Юридически он внук, да. Но как бы кровь в нем не булгаковская. Более того, есть такой закон об авто... Да, у меня аж суд был тут с наследником. Он как бы предъявил иск, что его разрешение как бы особо не спрашивали. Вот, и вообще проигнорировали его мнение, там, что нужно, а что нельзя, что имел в виду Булгаков, а что не имел, а по закону он знает, что имел в виду Булгаков, по закону об авторском праве. Так у нас закон.
0: Может быть, конечно, конечно, человек, скажем так, обеспеченный, самостоятельный и взрослый.
1: Да, просто
0: он
1: человеку
0: не
1: хочется... Нет, этот человек супер обеспечен, потому что он по факту рождения как бы имеет все, да, ему как бы... Вот что такое наследник? Человек родился, ему идут деньги просто так, они идут постоянно, да, то есть, например, сын директора фабрики, да, сын владельца какого-нибудь предприятия, он может все пропить, да.
0: Ты, слушай, здесь это человек... страшнее, знаешь, как вот были раньше мажоры, да, вот, а это литературный мажор, это, наверное, вдвойне страшно.
1: Да, потому что у него развивается комплекс, он сам-то ничего не написал.
0: И никогда не напишет.
1: И не напишет, но при этом вот так получилось, что волей судьбы по факту рождения он является по закону об авторском праве практически автором романа. Потому что в его праве решать, что имел в виду писатель, что нет, кому давать разрешение, кому не давать. И к нему, представляешь, приходит режиссер, именитый, любимый и так далее. Он читает их сценарии, пьесы. Так, ну вот это меня не устраивает, это все надо переделать. И тот вынужден, хорошо, конечно, конечно, переделать. Мне кажется, вообще у него есть комплекс такой вот у него есть деньги, есть куча денег, да, как угу. бы роман этот есть, вот перед ним все присмыкаются, но у него еще есть комплекс, что не он написал. Ему хочется все сделать, чтобы как бы вот находиться в состоянии автора. Он
0: а хочет сколько стать лет этому человеку Кириллу-то? Может, это ну, что-то объяснит? Вот он, есть ли у него жинка?
1: Ну, я думаю, там? Есть там. Жинка? Жинка есть, да. Где-то
0: а между 30, там?
1: Я да. думаю, есть. Да, такая. Так он на самом деле Снуп. Снуп такой в андатровой шапке, в такой дубленке.
0: А, ну, вот, проблематично, я понимаю.
1: Да, пришел в зал судебных заседаний с телевизором, видимо, магнитофоном. Ну, показать конечно. Как бы мою преступную деятельность. Ничего показать не смог, потому что спектакль он не видел, инсценировку не читал, а где-то что-то слышал. Было так смешно. Вот.
0: Вообще, кстати, вот я извиняюсь, что так перебиваю тебя все время. В музыке есть такое понятие, как ремикс произведения. Да? Ремикс является по сути своим самостоятельным музыкальным произведением. То есть я могу там какие-то готовые сэмплы из кого-то брать, и по логике даже могу не спрашивать разрешения вот, людей, сочинивших эти сэмплы, на их использование. Да? Также и здесь. Ты же делаешь вот свое видение Булгакова, и если там не идет прям в ноту, нота в ноту, строчка в строчку...
1: Нет, ну, это, нет, ну как не идет? Образно. Это инсценировка. Любой режиссер пытается на самом деле в своем спектакле максимально как бы отобразить произведение. Иначе это репортаж о произведении, это не инсценировка, правильно? То есть просто на самом деле вот в какой-то момент, это в том году было, да, летом, жарким летом, вдруг я понял, как его ставить надо и о чем там идет речь. Да, вот внутренне сам понял. Это нельзя объяснить, что я понял, да. Не передать словами. Просто, знаешь, иногда бывает раз, озарился, а я знаю, как это сделать, да. Я знаю, как именно это произведение сделать. Не об это, вот мух цокотух, там другое. Я сделал, как бы, да, я говорил уже. То есть такой, как бы, скетч, да, на детский утренник в школе, где приехали пьяницы-артисты и показывают мух-цокотуху, да, и такая толстая тетка. Вот. А здесь именно вот мастер Маргарит. Тем не менее, как бы суд закончился, наследника послали, вот. Он, кстати, 50 тысяч минимальных окладов с меня снять хотел. Вот. И главное, подходит ко мне за руку, здоровается. Здравствуйте. Я говорю, что ты здороваешься? Вот, типа, козел, да? Вот, деньги с меня хочешь взять и здороваешься. Я человек прямой.
0: Ну, совершенно, кстати, правильно. То есть, когда...
1: Вот, бред какой-то, да?
0: Да, да, да.
1: Вот, и на самом деле я как бы вот открытый, прямой человек. Я вот все, что на уме, то и на языке, вот. И поэтому актеров набираю себе таких же. То есть, я как бы идея такая, да? То есть, любой режиссер, у него какая идея? Взять актрису, актера, запудрить мозги, сказать одно... Вот, чтобы тот сделал другое, а при этом получилось, как бы зритель увидел третье, да, при этом режиссер все это компилирует в башке, совмещает, вот, и там непонятно в его словах, где правда, где ложь, он уж сам запутался в этом. Вот, я же беру актрису, то есть по такому принципу, что я говорю все честно, вот, я считаю, вот здесь-то должна встать раком, вот, грубо говоря.
0: Да, ну, почему это, грубо говоря, ничего вот, страшного.
1: Ты должна встать кстати, раком. Почему это... встать раком? Интересные... Чтобы возбудить, вот, очень важно, чтобы возбудить зрителя.
0: Да.
1: Вот. Я не буду искать высший смысл этой идеи, я не буду искать сверхзадачу.

0: которые были выпущены и будут выпускаться. Согласны? То есть труд тяжелый. И вы тоже вот вернулись, скажем так, ковбои периферии. Каковы впечатления от этой поездки? Как вообще так получилось, что в наше сложное время, когда я устроил все эти финансовые махинации, чтобы отобрать денег у людей, мне это удалось, вы все-таки, ну, еще то, что я не доодобрал, как-то умудрились это... Как говорится, где проехал ларик, никому больше делать нечего. Какова ситуация там сейчас?
1: Ситуация очень, очень хорошая. У нас было столько зрителей на концертах, сколько мы давно не видели. Несмотря вот на эту финансовую атмосферу такую вообще плохую. Мы пытались провести какие-то аналогии между ценой на билеты и посещаемостью зала, но у нас ничего не получилось.
0: Систему вот нельзя как-то...
1: Да, нельзя. А вообще города все очень разные. Вот в один приезжаешь, он такой прям как маленькая такая Америка или Москва, а вот другой совсем темный, страшный, грязный.
0: Хорошо, ты имеешь в виду, как, ну, как Москва, то есть по освещению, по иллюминации или по снабжению? Ну, как вот для меня, например, очень странно представить какой-то периферийный город, который там был бы хотя бы так же как-то... как это называется, ремонтка делают. Вот у меня в квартире ремонт этот.
2: И евро, что ли?
0: Да, точно, вспомнил, да.
1: Да нет, даже гораздо проще. Вот представь себе, Саш, в одном городе мы вышли из гостиницы, и не поздно было-то, часов 12. Так нам пришлось ехать на такси, чтобы купить бутылку.
0: Оба-на. Это давно такого не было. Наверняка, да, к вокзалу, да. Куда-то, нет?
1: Мы ходили к вокзалу, мы все там обошли, у таксистов спрашивали, и потом нам помогли местные ребята поймать машину и сказали, что надо куда-то ехать за 25 рублей.
2: И сначала нас одолели фэны с автографами. Это было все где-то около вокзала, по-моему, и рядом гостиница. Они вытащили, значит, спящего шофера, частника, который бомбил, видимо, ночью, и заставили его фотографировать нас с ними вместе. Потом ему пришлось нас везти в магазин уже за бутылкой.
1: Мы были согласны с кем угодно сфотографироваться. Главное, что нам объяснили, как все-таки ее купить вот в этом городе.
2: И в номерах холодновато было, поэтому мы решили.
0: Ну, необходимо для компрессов. Я же понимаю, что ничего плохого я и не думал. Кто сейчас внутрь?
1: Нет, только чтобы растереть.
0: Да, безусловно, безусловно. А вот я тут совершенно недавно побывал в таком поселке городского типа, называется Селятина. Это, ну, совершенно недалеко за Москвой, в сторону Внуково, там, за Апрелевкой. То есть, в принципе, пешком дойти. Я, ну, помните, да, в армии, то есть я такое расстояние одним прыжком проделывал. Вот. Совершенно другая аура, другая атмосфера. Есть такая вот эдакая местечковость. Такая приятная местечковость. Вот меня... Ну, это близко от Москвы. Меня интересует вот эта прелесть маленьких губернских уездных городов в связи с материальным положением ее жителей. Как-то может разрушиться вот то, что мы больше всего любим в этих городах. Ну, когда люди будут злые, когда, вот как вы же сказали, что бывают и темные города. То есть раньше же этого не было.
1: Раньше были все темные, поэтому было трудно очень определить, которые из них темнее. А сейчас очень заметна разница.
0: А стремятся ли, вот приходилось ли вам общаться с тамошними аборигенами на тему того, что, ну, не было ли таких жалоб? Я просто на своем примере, мы тут ездили тоже со своим танцевальным коллективом плясать военно-милицейские танцы, вот, как раз в прошлом году, на День пожарника тоже. И люди попросту вот запрыгивали, местные люди запрыгивали к нам в вагон с бутылками водки, с криками: «Уважаемые танцоры, мы поедем с вами, потому что нам скучно, мы хотим эмигрировать в Москву». Вот какие-то были ли у вас задушевные контакты с местными жителями? Особо меня интересует женская часть, потому что ситуация-то у них вообще безмозговая. Если мужчина может, скажем, вырастить быка у себя там в темной комнате, завалить его или денег отнять, то что делают женщины? И каков процент женщин на ваших концертах вот был? Вы так эту статистику не пытались проводить?
1: Ну, они еще очень юные. Их можно с большой натяжкой назвать женщинами.
2: Что-то сломалось, пауза какая-то возникла, да, по-моему?
0: Нет, это просто...
2: Вроде микрофон сломался.
0: В окно влетели очередные...
1: Птицы.
0: Очередные очки, сбитые из какого-то интеллигента в пьяной драке внизу.
2: тяжелое положение в стране, как бы

0: красоте российских женщин, девушек не отразилось, мне так кажется. То есть на камнях растут цветы.
1: Ну как они вот вообще, как они выглядят? Ведь на самом деле вот в нашей стране вот динамика ее, ну, развитие, я не могу сказать, но развитие, в принципе, потому что там ухудшение какой-то ситуации или там ее улучшение, все-таки развитие, да, там, в какую сторону, она происходит очень быстро, не так, как в застойной там Америке, в Англосаксонии и прочих отсталых действительно странах. Вот практически я уверен, что эти люди, они выглядят не так, как выглядели их сверстники на ваших концертах вот в те давние времена. Вот это отличие, это чувствуется. Есть ли какая-то грусть? Есть там, скажем так, другой взгляд?
2: Да нет, я вот не заметил никакой разницы.
1: А поют песни хором?
2: Поют, и причем знают все слова.
0: Молодость и грусть, она же не свойственна, несмотря ни на что, в принципе.
2: Я сам порой вот пытаюсь кому-то что-то рассказать и забываю некоторые строчки. Они все знают. На редкость хорошая память.
1: Правоохранительные органы. Как ведут себя?
2: Отвратительно. Причем, чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем хуже. Порой хотелось просто снять гитару, и вот поскольку я сзади, у меня позиция выгодная, он там размахивает, значит, дубинкой резиновой, а с стратокастером сзади по каске можно хорошо въехать.
1: А зачем, в смысле, размахивать? Приветствует или грозного дает?
2: Ну, им с бандитами это не с руки драться, они с детьми наладились. Вот с 13-15-летними на концерте. Вот их прижимают к решетке толпа. А с этой стороны ОМОН, значит, или там спецназ, я в этом не разбираюсь. Вот
1: чебурашки, в общем.
2: Они их дубинками, резинками охаживают там, по рукам, по ногам, как попадет. И чувствуют себя такими маленькими Каинами и Манфредами, а мы у них как плевки под ногами. Поэтому один раз мы даже концерт закончили на две песни раньше, чем положено было, потому что это просто превратилось в какое-то избиение. Причем в Москве все проблемы эти снимаются, потому что здесь охрана ведет себя весьма корректно. Может быть, не так, как в Берлине, вот, где я видел, но очень хорошо. А вот там подальше они пока используют это как показательное выступление, чтобы показать свои приемы карате там. А не дай бог они кого-нибудь вытащат из толпы.
1: То есть и останутся с ним наедине.
2: Да, и они публично, пользуясь тем, что толпа не может перелезть через забор оперативно, они публично начинают его там распинать прямо на полу, прямо перед сценой, вот перед всеми.
1: Знаешь, вот, кстати, в такие моменты наверняка музыкант чувствует себя очень глупо, да, вот, Володь, то есть, ну, представляешь, вроде с одной стороны другие люди не виноваты, а тебе хочется сказать, пока вот эта байда не прекратится, я больше там аккорд ни один не возьму.
2: Да хочется просто...
1: А как быть-то, вот как быть?
2: Ну, есть методы борьбы, на самом деле.
0: Надо вносить в райдер статью определенную, один пункт. То есть требует корректного обращения с нашей публикой. Потому что нам это очень не нравится.
1: А вот мне интересно, вы же наверняка, вот такое мерзкое такое выражение, тем не менее, на Западе тоже бывали с концертами?
2: Ой, вот я помню, у нас был концерт. Мы, правда, там не закрывали его, мы разогревали перед группой «Марилион». Раньше я его никогда не слышал. Но народу пришло 120 тысяч человек, и нас поставили перед ними играть. Но все было ничего, пока не вышел ведущий и не сказал: а сейчас хэви-метал из Москвы. А это был 88-й год. Ну вот толпа и рухнула. Вот когда я услышал, как это все хохочет, было, конечно, не по себе. Ну, в общем, мы бодро взялись за дело, и где-то на третьей песне я заметил, как немцы нашли где-то большую палку, повесили на нее красную майку, и под песню «Баллада о древнерусском воине», который как раз с Тевтонским орденом сражался, начали размахивать этим таким флагом красным. В общем, контакт был установлен. Петь они, конечно, ничего не могли, но провожали очень бодро. Так вот, там охрана работала все время как-то в одни ворота. То есть, если кому-то было плохо в толпе, они его вытаскивали через решетку и помогали ему дойти куда-нибудь там до скорой помощи или там относили их на носилках. Периодически они обливали водой из шланга толпу, но не с целью их, как демонстрантов, там оттеснить, а просто чтобы их освежить. Вот так, дождичек такой сверху. Всем это очень нравилось. Ну, только что вот они вот пиво не раздавали.
1: Вот я просто почему сейчас подумал, есть какая-то... Ну, вообще, то есть, на мой взгляд, практически все, что происходит в Рашке, это какая-то граничит с самодеятельностью. Даже уж, прошу прощения за цинизм, даже заказные убийства и тут какие-то самодеятельные. Ну, все как-то по-игрушечному. И вот эта охрана, о которой вы говорите, да, то есть она тоже какая-то игрушечная. Потому что, на мой взгляд, либо у коллектива должны быть свои секьюрити, которые, являясь полноценным участником коллектива, разъезжают и охраняют этот порядок. Либо в любом городе, относительно крупном, где есть концертная организация, должна быть специальная контора, занимающаяся профессиональной охраной концертов. Как можно ставить, скажем, обычных милиционеров, которые там по двое, по трое могут пьяных, писающих за углом людей ловить, лупить, да, ставить на массовые мероприятия. Это же целое искусство. То есть то же самое, что уличные бои, да, там, в горах. Помните нашу дивизию Дельвейс, как нас учили, тренировали. А что там, спустились как бы на землю-то, на плато, тут-то нас всех и... Вот, так же и здесь, то есть полный непрофессионализм. Когда мы это положение изменять начнем?
0: Я думаю, что поведение любого коллектива зависит от того, как, собственно, это дело поставил руководитель. Я уверен, что у этой команды, я помню, что ее название «Барс», по-моему. Вот. У нее есть руководитель, значит, у него такая политика.
1: А же «Барс», ты имеешь в виду фирму, вот, которой занимается?
0: Да, это было в Волгограде.
1: А, ну они же просто нанимают также милицию обычную, судя по всему, да?
0: Я не знаю,
2: там было две структуры. Одна была в защитной форме, а вторая структура в такой, в темной. Поэтому они, вот одна, наверное, была «Барс», а вторая, наверное, кто-то еще.
1: А, кстати, вот вы заметили, филологическая фишка такая, да? То есть вот эти организации... Ну, военного толка или секретной организации совершенно недавно, ну, как во вселенском масштабе недавно, начали сами себе создавать новое название, структуры. Ведь этого никогда не было, заметьте. Всегда была милиция, да, там, организация. Извините, куда вы там звоните? Там? Это организация, да? Потом появилось понятие «силовая структура». Это на грани перестройки. Слово «структура» само по себе несет очень агрессивный заряд. То есть, ну, это как мой жесткий волевой взгляд. Вот видите, когда я смотрю в окно, все люди расходятся. Так же и здесь. Это новое слово, которого раньше не было в нашем обиходе. Во, какую я выдал телегу. Ну, так, сейчас...
0: Почему-то еще то есть эти фирмы, которые занимаются, допустим, ну, охраной объектов или, например, поддержанием порядка там, на каких-то мероприятиях, почему-то называют всегда как-то жестко так. Не бы фиалкой там назваться, или одуванчиком. Как-то было бы веселее, может быть, и проще воспринимать.
1: Кстати, в контексте нашей беседы от Максима такое сообщение. Вчера Максим этот самый был на фестивале кельтской музыки. Поведение охраны было очень плохое. Вот как. Ну, я предлагаю послушать следующую пьесу группы «Ария». Напоминаю вам, что у нас в гостях два ее представителя. Это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев. Ну, кстати, очень правильно, что вы пришли вдвоем, потому что вот ваш трубач шумный парень.
2: Ну да, и ночью он не смотрится.
1: Не смотрится. Нет, главное, он не даже смотрится. Чересчур смотрится. Это знаешь, когда человек чересчур смотрится, тоже можно сказать, что не смотрится. Ну.
2: Ну вот мы вот говорим, нам хорошо, мы это друг друга видим. Мы, кстати, принесли фотографии. Вот покажи нашим радиослушателям, пожалуйста.
1: Сейчас в окно там. Кстати, я прошу прощения.
0: Видите, только они черно-белые у нас.
2: Да, и вот там вот, если всем видно, то Сергей Терентьев, он значительно выше, чем я. И поэтому, чтобы его увидеть, надо... То есть надо перевернуть фотографию, там окончание с той стороны будет. А переверни, пожалуйста, чтобы все увидели.
1: А ты видишь, кстати, меня?
2: Да.
1: Представляешь, я стою на стуле.
0: Серьезно?
1: Вот как жизнь-то сложилась. Да, я еще хочу сказать по традиции такую вещь, что ровно в 2 часа ночи по московскому времени мы вот все втроем, Володя, Сергей, ну и, конечно, я, будем, как всегда, показывать стриптиз в окне нашей радиостанции. Вы можете с биноклями, с трубами подтягивать. Ну, стриптиз в хорошем смысле. Гири тягать, там, махать руками, кричать «Вы нас любите!» и так далее. Так что подтягивайтесь на 14 этаже, окно светится перед началом. Будет произведено два выстрела из пневматической винтовки по окнам напротив. Ну, сейчас песня.

0: мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Мы слушаем музыку. И, кстати, тут заходили несколько лиц и задавали вопросы для вас. Сейчас, если позволите, я их зачту. Дорогие арийцы, стало ли для вас сюрпризом возвращение Дмитрия Варшавского и планируете ли вы в ближайшее время записать совместный с ним альбом? Передавайте также плавный привет Рите. Рита круче Саши. Я не знаю, о ком идет речь, читаю дословно. 200-летний старик уже не актуален. Подпись Макс Юрченко.
2: Ну, в общем, мы большие друзья были с группой «Черный кофе». Мы часто ездили вместе на гастроли. И это одно время было очень выгодно, потому что они были тогда большинство вегетарианцы, а у нас некоторые не пили. И вот после концерта обычно случался банкет. И вот нам с басистом страшно везло. Когда однажды случился банкет в городе Грозном с утра до концерта, это был выезд на природу, а окончился он плачевно очень вечером. Некоторые у нас допускали ошибки при игре на инструментах и падали со сцены. Ну, потом, конечно, было собрание, там штраф, там и все прочее. С тех пор все это закончилось. Но, в общем, вот мы очень любим «Черный кофе». У нас, как нам казалось, много общего. Во-первых, мы пели по-русски, и они тоже пели по-русски. Это, на самом деле, большая редкость. Вот в нашей в стиле музыки.
1: Согласен, да.
2: Очень просто назваться как-нибудь и петь на птичьем языке.
1: Вот, кстати, следующее сообщение такого плана. Вопросы гостям. Кто такой Викштейн? И не собирается ли группа «Ария» менять стилистику исполняемой музыки? Как это сделала, например, группа от названия Hellraiser, начавшая исполнять откровенную байду? Подпись «Вестующий». Хорошая фамилия.
2: Спасибо за вопрос. Нет, байду мы не будем исполнять. Мы попробуем сохранить вот лицо, как взяли на себя в 85-м году, так будем с честью нести. А Викштейн — это был наш менеджер, как раз начиная с самого начала, с 85-го года до 89-го. К сожалению, он погиб в 89-м году, и дальше нам пришлось вести самим свои дела.
1: А до сих пор эта ситуация также обстоит? То есть у вас нет директора и...
2: Есть, и причем вот он как раз напротив тебя, вот, вернее, она.
1: Ой, а я думал, это бюстик вы принесли какой-то мне
3: в подарок. Это Арина Ли.
1: А-а-а!
4: Бюстом-то проблема как-то.
1: Далее. Уважаемые представители группы «Ария». Мой друг Игорь очень любит вас. Но это я не от себя, понимаете? Я читаю письма, которые приходят. Это не то, что я не люблю, я просто, чтобы никто не подумал, что, типа, мой друг Игорь. Ну, у вас, кстати, чем больше оправдываешься, тем глупее выглядишь. Да. Скажите, не планируете ли вы выпустить какой-нибудь новый альбом или майку? Вот, кстати, интересная постановка вопроса. Когда рядом ставятся вот две совершенно разные байды. Майка и альбом. Ну, как так можно? Извините, там, дайте 2 копейки или подарите скрипку, что ли?
2: Да нет, понимаешь, просто вот на майках можно хорошо зарабатывать. Но чтобы выпустить майку, нужно сначала записать альбом. Тогда там будет обложка, там какая-нибудь фотография внутри. Вот это потом все переносится на майку. А просто так майку никто не будет покупать.
1: А знаешь, тут как-то несколько программ назад был интересный вопрос, как создать ВИА. Вот с чего начать. Ты знаешь, я просто знаю некоторых персонажей очень интересных, которые начали создание своего ансамбля как раз с нарисовки обложек альбомов, которые еще не записаны. То есть начали с атрибутики, с покупки кожаных штанов, с отращения волос. На гитарах даже не умели играть. То есть чистый понт. Начали выпускать футболки. А потом альбомом записали другие люди. Они выдали за свой.
2: Это давно известная практика. Говорят, что будто бы даже в некоторых зарубежных ВИА некоторые артисты выступают только на сцене, а в студии за них записываются другие люди. И не обязательно это женщины и мужчины. Попадаются очень такие вот смотрибельные, а в студии обычно другие неприметные ребята работают.
1: А может быть, кстати, это и хорошо, такой подход. Вот вообще же такое международное понятие, как-то сессионные музыканты, оно очень мощная. То есть, может быть, так и нужно. И даже и группе Арии, я ничего не хочу сказать такого. Но оставить вокалиста и какой-то альбом записать целиком со студийными музыкантами. Потому что это совсем другая область. То есть то, что играется на концерте, это классно, это здорово. Но есть люди, которые ассы студии там. А Маркус Миллер, да? Ну, на концерте он тоже играет, безусловно, но все-таки это студийный музыкант.
3: Так мы же два студийных музыканта есть. Мы по очереди возглавляли студию свою собственную, арийскую. Сначала Володя 3 года, потом я 3 года. Так что у нас с этим делом все в порядке. Мы на самом деле студийные музыканты и концертные в одном лице. Если, конечно, привлечь кого-нибудь сыграть на ситаре или на флейте, это другой вопрос. Мы об этом думаем, кстати.
2: Да, мы в последнее время изучаем разные инструменты необычные.
3: Вот, но лицо от этого не изменится, если только морщин побольше станет.
1: Это хорошо, потому что морщин не бывает у людей, которые бедны мимикой. А бедны мимикой только идиоты. Вот, например, Бивис и Батхит. Вот на другую тут пришло тут сообщение. Видите, я весь модный, то есть у меня кругом мониторы. Да, такая телега. Уважаемая группа Ария, откуда возникло ваше название, Николай, интересуется? Это свежий вопрос для вас, я чувствую, вижу, как...
3: Ни разу не задавали этот вопрос.
1: Да, я вижу, как вы в недоумении, как же так? Вот мы никогда не думали об этом. Могу на выручку прийти.
2: А, я с удовольствием.
1: Ну... Ответишь, да? Или мне ответишь?
2: Нет, лучше ты.
1: Дело в том, что музыканты честно признались, что они никогда об этом не задумывались. И что им нужно хотя бы денька-два подумать. Они перезвонят и скажут, мне полный ответ, вышлют факсом, а я вам этот факс зачитаю, Николай. Ну, сейчас песенку, да, отслушаем. Нормальная песня. Ну и за то время, пока наши гости ходили, смотрели от нашу конюшню, глиняные фигурки, которые отлепили дети наших сотрудников, а также дети детей наших сотрудников, попросту говоря, внуки сотрудников, пришло огромное количество людей со своими вопросами. Я даже не знаю, с чего начать, поэтому буду по порядку. Поклонница ваша, безусловно, потому что у меня, для меня это нонсенс, чтобы у меня были поклонницы, интересуется, как поживает Валера Кипелов. А что вы замолчали-то?
2: Очень хорошо поживает. Вот я буквально вчера его видел, и он в прекрасном расположении духа, все так же не пьет, очень хорошо поет. Ну что ты еще скажешь?
1: В общем, как говорится, не жужжит. Далее такое сообщение. Так нечестно. Выньте меня из багажника немедленно. Мы же договаривались вместе на эфир идти, пишет Маргарита Пушкина. Что случилось там внизу опять? Я просто хочу предупредить, что спецслужбы и так на меня напрягаются, потому что постоянно там трупы валяются, то кольца золотые после эфира какие-то, другие части тела.
2: Да это сигнализация новомодная. Знаешь, вот чем проще бывает, тем лучше. А тут то машина встанет посреди поля и не хочет никуда ехать. А тут вот багажник не открывается, орет и все.
1: Ага, то есть это не Маргаритка.
2: Нет, это аларм такой.
1: Ага,
2: голосом, голосом...
1: Женщины.
2: Да.
1: Голосом поэтессы, я бы сказал. Сэмпл такой, знаешь. Вот вопрос от человека с именем Антон. Я вижу, вы испугались. Я тоже. Ну, сейчас все зачту. Уважаемые арийцы, как вы относитесь к отечественному блэк-металу?
2: Ну, я, честно говоря, я не знаю. Я больше люблю старую музыку. Как бы сказать, старую. Такую, более традиционную. А с блэк-металом я мало знаком. Вот Сережке больше повезло. Он последние 3 года на студии часто записывал группы, которые играют такую музыку.
3: Ну, примерно такую. Приходится изучать конъюнктуру, вникать в суть дела. И частенько на гастролях подходят музыканты. Допустим, вот в Перми подошла группа Гринауэр или Гринуар, я не помню, как точно говорить. И как бы... Ну, в общем, живет это как-то музыка. Может быть, конечно, не очень хорошо, но живет. Люди частенько приносят кассеты, просят помочь там как-то в Москве. Понятно, что все происходит в Москве. Особо обрадовать нечем, конечно, но люди трудятся в поте лица над этим. Вот. И почетный труд, конечно, и скорбный одновременно.
5: Но я даже могу...
3: Дум высокое стремление, я думаю, не пропадет.
5: Даже вот могу привести пример человека, который всего себя беззаветно отдал продвижению такой музыки. Щедрейший души парень, который готов последнюю копейку отдать музыкантам, это Паук.
2: Да, я сразу понял, о ком ты говоришь.
5: Ну, характеристика такая. Да, тоже тут так все. Да, сейчас я вот сюда лучше обращусь. Скажите, пожалуйста, сколько процентов ваши слушатели имеют от общего числа слушателей музыки в России? Это было бы интересно. Ну, это статистика. Можете, кстати, не отвечать, потому что у меня есть другая тема.
2: Как-то я не понял, кто имеет?
5: Да, забудьте. Ну, что, какая идея? Ну, их. Я вот что хотел спросить. Помните времена попсы? Ну, да, галимый, мерзотный попсы, она сейчас снова возвращается. Это поющие ритузы, трусы и тампоксы, они повыскакивали, значит, за чужие бабки, да? Одно время эта попса была, ну, попросту тупая и вульгарная. А затем началось предательство. То есть люди, играющие очень, ну, с хорошим музыкальным вкусом. Кстати, ваши братья-гитаристы. Наверняка знакомые и любящие искусство Фрэнка Заппы и прочих гениев. Гениев очень мало, резко продались. И в этих ритузных музыках зазвучали очень такие приличные, но приглаженные партии на гитарах. Помните, да?
2: Да, я так это замечал очень. Это модно было очень.
5: Модно, модно, модно. Как сейчас обстоит дело с этим? Я вот смотрю, вот все эти безделки дрестящие, они от этого хода отказались. Нигде не слышно пения гитары. То есть получается, что тогда все люди... чтобы как-то заработать денег, могли пойти на этот компромисс. А сейчас вот, ну случись такое, что, ну, все же мы люди, там, сегодня сидим вместе, завтра по разные стороны баррикад. Как быть? Куда податься? В сделки не пойдешь, у них пуц-пуц-пуц, да? Ну, везде пуц-пуц, все. Вот как быть? Что делать-то?
2: Ну, туда, конечно, не пойдешь, но мы как-то с ними играли вместе концерт.
5: Круто.
2: Причем было это в городе, в Новороссийске, по-моему. Они играли первое отделение, мы второе. И вот что удивительно, никто из зала не ушел. И вроде бы такие разные совсем понятия. Нам все нам говорят, ну как вы могли играть со стрелками? Ну мы же не с ними играли, мы просто играли на одной и той же сцене в разное время. А вот как они могли вот это все слушать? 4000 человек сидели, смотрели сначала... одну музыку, потом совершенно другую. Я думал, что сначала будет там крик, свист, там помидоры какие-то полетят. Нет, нормально, все было корректно. И потом было то же самое.
3: А, по поводу того, что это вернулось, я хотел просто продолжить эту тему. Да. То есть это как бы вернулось. Вот я помню, там раньше гитары завывали в попсовых произведениях. Вот. А музыканты были одеты иначе. То есть их переодели в костюмы и так далее. А сейчас я вижу, то есть если без звука слушать, смотреть, точнее, Филиппа Киркорова, я не помню точно название произведений, такое впечатление, что жутко металлическая группа выступает. Люди мотают хайром, все в коже, по пояс голый, гитары такие это, экстремальные. Вот, а звук включаешь, а там Филипп Киркоров. Так что частично это вернулось, в смысле...
5: То есть не все потеряно, я бы сказал.
3: Не все потеряно, может быть, какие-то подвижки будут все-таки.
5: Вот тут Максим интересуется, это ко мне вопрос. Александр, я очень-очень извиняюсь, Максим, ничего, забудь. Знали, ну не вас ли били 13 апреля на углу Мясницкой и Старого Арбата? Максим, действительно, это было. Какие-то люди жестоко отлупили меня печенью своими и почками по моим ногам, ботинкам и кулакам. В результате чего было вызвано 3 скорых помощи, но я догнал автомобиль и прокусил им колеса. Они попали в мощную аварию, и люди эти погибли. Конечно, сейчас мне стыдно, я раскаиваюсь. Так, что тут у нас дальше? Александр поставит для девчонок, то есть которые принимают сообщения, пускай они оттянутся, главные по связи. Кстати, тема хорошая, ведь операторы пейджинговых компаний вот, и почтальонши все, которые к нам сюда приходят, это же люди, благодаря которым осуществляется связь, они читают это, они понимают, о чем идет речь. Может быть, сейчас они слушают, я предлагаю дать им такую возможность оттянуться и сплясать жуткие пляски в голом виде на своих операторских столах. Какая песня? Нет, у меня-то она выставлена, объявлять не будем. Не будем как птичь.

Вот пришло сообщение, плясать не будем, мы очень устали. Женщина-оператор. Конечно, посидите, дорогие, посидите тихо и спокойно. Пусть в ваших глазах это будет... Ой, петь начался.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Владимир Холстинин и Сергей Терентьев из группы «Ария». И тут много всяческих вопросов приходит. Сейчас я вот зачту секунду. Ага, вот. Расскажите, пожалуйста, были ли у вас гастроли в Красноярске или вообще в Сибири? И какие интересные моменты вы можете отметить о городе, о публике и о ваших слушателях?
2: Нет, к сожалению, мы не доехали в этот раз до Сибири. Мы были по Волге, плыли мы. И были вот на Урале, в трех городах. Екатеринбург, Пермь и Челябинск. Но мы надеемся попасть в Сибирь. Там просто зимой очень холодно. Так что мы обязательно приедем. Раньше мы были несколько раз на гастролях в Сибири, так что перерыв, правда, получился очень большой. Но были интересные моменты. Вот в городе Томске мы отмечали день рождения нашего гитариста, и так получилось, что, в общем, он выбросил телевизор. Ну, все должны когда-то через это пройти. Вот все рок-группы, они обязаны выбросить телевизор. Так положено просто. Вот как волосы, например, у музыкантов там.
3: Или упасть со сцены.
2: Да, вот. Ну, но мы, я считаю, что мы дальше всех пошли. Мы его два раза выбросили, потому что мы его сначала выбросили, а потом с утра техники принесли его и сказали, ну, придет горничная, будет неудобно. А у нас же не такие доходы были, как у Rolling Stones тогда. И мы, ну ладно, они его принесли, поставили, он такой скособоченный стоит. И Маврин быстренько купил другой телевизор. Ну, тоже такой же, не новый. И вот мы поставили его вместо. Он, по крайней мере, работал. А куда девать сломанный? Ну, мы его опять в окно. Второй раз уже.
1: Нормально.
2: Потому что ты его же не вынесешь мимо гостиничного сторожа. Он скажет, воруют же.
1: Там... Скажут, да, да. Так, сейчас вот еще тут еще такое сообщение. Вам знаком человек по имени Дилан Трой?
2: Да, конечно.
1: Вот от него сообщение следующее. Когда вы, наконец, отдадите деньги за обложку?
3: Может, это к администрации вопрос, а не к музыкантам?
2: Да, действительно, мы можем только струны отдать, вот, или там медиаторы, например, гитары, жалко же отдавать.
1: Также квартиры и машины мы тоже принимаем в нашем ломбарде.
3: Вообще у нас есть телефоны у каждого, и при себе в том числе, и на студии, и автоответчики. Если у нас какие-то проблемы возникли, то их очень легко уладить, надо оставить сообщение хотя бы на студии, на автоответчике. Я донесу до группы любую информацию.
1: Вопрос к гостям. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тем группам, которые являются нашими соотечественниками, но исполняют свои песни на английском, турецком и японском? Ни разу не слышал, чтобы на турецком, японском языках, например, как группа «Парк культуры». То на турецком круто.
3: Deep Purple мы слышали на японском языке, исполняет какая-то японская группа, да?
2: Да, это
3: очень забавно.
2: Фэны, да. Deep Purple они и Grand Funk исполняют на японском языке. Но вот как мы относимся? Ну, мы поем по-русски. Вот как с самого начала начали петь по-русски. И никогда не пробовали петь по-другому. Поэтому нам трудно судить.
1: В принципе, да. Совершенно никакого интереса нет заниматься пропагандой чужого языка. Это знаете, как когда я в свое время работал в контрразведке, мы шпионов, знаете, когда допрашивал, смотрю ему в глаза и говорю, на каком языке, гад, думаешь? Человек сразу такой, айхниш шисен, или там, что ты пристал? Ну, сразу понятно, да? Вот. Так, что еще? Да, вот Егор, сейчас, Саша, когда у тебя в программе появятся супердевки? Очень давно их не было, и все слушатели твои ждут очередной встречи с ними в радиоэфире. Послание Bloomberg. Но дело в том, что они в данном случае не совсем в эфире, они заняты помывкой автомобиля моего и моих гостей. Вот, и моют его тоже суперски, как и все делают супердевки. А Егор вот очень беспокоится, он говорит, как плясать под вашу музыку. Он пытался в присядку, но жена сказала, что он идиот. И он хочет вот прояснить, есть ли какая-нибудь методика.
3: Ну, собственно говоря, под эту музыку обычно танцуют головой.
1: Я понял.
3: Ну, можно согнуться по пояс и обратно. Это максимум уже, что можно придумать.
1: Так, сейчас вот еще такое слышал. Сергей, а правда ли, что в одном из горных концертов, как конферансье, арию заморского гостя, вы по ошибке, заслышав первое слово, выскочили на сцену? Видимо, когда конферансье объявил арию московского гостя, ты как-то попутался и выбежал. Было так?
3: Что-то я, видимо, засыпаю или что-то такое. И вопрос никак не могу понять.
1: А я тоже что-то не понял. Да ладно, дай песню послушаем. Что нам потеть-то?

0: Нашу программу «Монморанс» слушают, конечно же, люди исключительные, люди умные, образованные, бывшие военные, простые рабочие, в том числе и музыканты. Исходя из этого, приходят вопросы профессиональные. Например, такой от человека по фамилии Сирота. Он спрашивает, гитары каких фирм вы используете в своей работе?
1: Сергей Терентьев, Washburn N4, Les Paul Studio. И опять же Washburn. Забыл модель. Прошу прощения.
2: А у меня вот гитара Hammer, Gibson и Fender. Вот, пожалуй, вот мои три любимые фирмы.
0: А у меня ленинградская 12-струнка и самодельный Ovation с оторванным в бою грифом. Да, вот такое еще сообщение. Саша, передай, пожалуйста, привет от Лии Сабировой, которая находится сейчас в Германии. Так что я вот еще и привет и передаю тоже.
1: Спасибо, Лия.
2: Спасибо.
1: Да, жду письма.
0: Да забудьте, да.
1: С приглашением в Германию.
0: Что тут еще у нас? Как вы относитесь к поп-музыке? То есть Пугачева, Николаев, Моисеев... Михайлович. Михайлович, это, по-моему, театральная женщина-деятель. Татьяна Михайлович, она все время играет мужиков. Я могу, правда, ошибаться. Ну, в общем-то, наверное, мы никак не относимся, да? Ну, что отвечать на это?
1: Никак.
0: Я вот что предлагаю, уважаемые гости. Конечно, мы общаемся. Сейчас еще вот одно зачитаю. Шурик, когда спросили у американского писателя, который написал книжку о мальчике, красящем забор, что для вас самое смешное, он ответил: задница, прокомментируй этот ответ, пишет Люська. Действительно, эта часть то человеческого тела является самой смешной, воистину, самой уникальной. То есть я бы даже сказал, что если взять человеческое тело как флору и фауну, то задница в нем занимает то же место, которое вот во флоре и фауне занимает птица. Совершенно уникальный орган и действительно смешной. Но я предлагаю общаться и по телефону начать. 203-19-22. Наши гости. Я напоминаю, что это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев из группы «Ария». Ответят на ваши вопросы. Поднимаю телефонную трубку. Тоже, кстати, может, наушники там есть. Хотя-то не слышно, что будет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите.
3: Доброй ночи.
0: Скажите, а вы как-то волнуетесь, у вас такой голос?
3: Да нет, Михаил Зеленоградский вас беспокоит.
0: А что у вас как-то с голосом? Мне кажется, что что-нибудь может случиться, может,
3: нет,
0: вам плохо будет.
3: Нет, ничего случится, ничего ни за что не случится.
0: Ну как-то вы нервно очень нервничаете. Может, да все-таки вы перезвоните попозже?
3: Александр, ничего подобного.
0: Ладно.
3: Так вот, уважаемый, у меня такой вопрос. Сейчас 200-летний юбилей готовится Александра Сергеевича Пушкина. Какая у вас программа к этому юбилею? Подготовили ли вы что-нибудь? Так что вот уже, например, Вадим Степанцов и брат квинтет Тимофей Докшицер, в общем-то, известные люди, любимые Саша, они...
0: А, извините, что я вас перебиваю. Программу. Извините, что вас перебивают. Просто проверим вашу память. Не могли бы вы повторить ваш вопрос точь-в-точь с самого начала, не меняя ни фраз, ни интонации? Вот давайте попробуем.
3: Ну, дословно не повторю, но...
0: Слабая память. А знаете это почему? Потому что, видимо, район у вас экологически нечистый. Или пьете много.
3: Ни то, ни другое.
0: Ну, а что же это тогда? Старость?
3: Нет. Наоборот, сильная молодость.
0: А вот... Ну, понятно, ладно, не можете повторить, хорошо, хоть признали.
3: Да, вопрос коротко тогда повторяю, заключается он в том, какую вы программу подготовили к празднованию 200-летия Александра Сергеевича Пушкина, и участвуете ли вы в этом? Это первый. Второй вопрос, вот недавно то ли русское радио, то ли наше радио, какое-то из них я забыл, проводит
0: все
3: акцию
0: здесь наша.
3: Об игре Армена Григоряна и группы Крематорий на какой-то частной квартире в Капотне. А не собираетесь ли вы где-нибудь на кухне сыграть, так, например, у нас в Зеленограде?
0: Понятно, спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
1: В общем, второй вопрос, как бы, и к первому имеет отношение. Мы подготовили программу, можно сказать, даже шоу мощное. к юбилею Пушкина, но его никто не увидит, кроме нас. То есть это, может быть, даже не на кухне произойдет, а где-то в другом месте. Вот. Ну, не можем о нем рассказать ничего, но мы подготовились.
0: А мне предлагали, знаете, как вот на этот юбилей отметить грандиозным спектаклем, который должен прям в центре города разыграться. Мне предложили роль француза Дантеса, но я счел это кощунством и отказался. И ушел, хлопнув дверью, так что она отвалилась, так что все могут теперь туда войти, там ни кодового замка, ни двери нет. Заходите, женщина сидит, выпечка лежит. Ну что, следующий, я думаю, телефонный звонок, да? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, это Димон из Марина звонит.
0: А вы же только что звонили.
4: Нет, это из Зеленограда к вам.
0: Не надо, у меня память хорошая. Это он не мог
4: нет,
0: повторить все.
4: Я сообщал сообщение, но вы не прочли.
0: Вот вы как меня разыгрываете, дорогой наш Волжанский, да.
4: Вот, я хотел такой вопрос задать. Вот, я, кстати, ну как, мне нравится группа Ария, но я не скажу, что я такой прям фанат, но хотя по отношению, там, конечно, у меня плохое отношение к этим сделкам, там, Дрестящим, вот, само собой.
0: Понятное
4: вот.
0: Дело.
4: Тут у меня вот друзья есть, которые вообще истинные арийцы, я просто как-то был на день рождения, они там все день рождения только одну арию слушали исключительно. В принципе, вот так вот я познакомился с группой. И вот они, у них все время вопрос такой к группе. Вот говорят, то, что они все время запишут альбом, хороший такой, знаете, вот, ну именно рок такой, немного даже метал, да. Но я не разбираюсь в стилях. А вот потом какое-то время у них начинается этот, какой-то вообще какая-то попса просто непонятная. Про кого-то поменялись, понимаете? А потом опять хорошо, понимаете, вот какие-то периоды. И второй вопрос такой. Вот я знаю, им пишут стихи какая-то женщина, у нее фамилия Пушкина.
0: Она в багажнике сейчас сидит.
4: Вот. А вопрос, она имеет какие-нибудь корни от этого поэта?
0: Пустила ли она в багажнике корни? Вот выйдем, проверим.
4: Ну да. Корни она имеет, Александр
1: Сергеевич? Это входит в программу подготовки к 200-летию.
0: Извините, а что в вашем понятии вот у женщины корни?
4: Ну, это говорите... Не, ну, значит, родственница какая-нибудь.
0: А, понятно. А то мы уж подумали что-то неприличное. Сейчас ответят музыканты. Спасибо.
4: Хорошо, спасибо, до свидания.
0: Да не забудьте. Ну что, про корни там?
2: Да нет, конечно, она...
0: Вся в конях.
2: Она, правда, всегда отнекивается. Вот мы ее сто раз спрашивали уже.
0: Нет, даже собственный садовник, который вот... Да, извините.
1: Кстати, корни бывают и у мужчин, кстати. Вот Пушкин тому пример тоже.
0: Безусловно. А что там еще за вопрос был? Что-то забыли мы. Или следующий уж послушай.
1: А?
0: А, да, по поводу попсы.
1: Ну, попсовая группа, в принципе. Ну, ничего, да?
0: Да, конечно, ничего. Джордж Майкл тоже попсовый. Но какой хороший. Так, сейчас еще. Я просто тут тоже листаю параллельно, отсылаю факсы, телеграм. Вторая работа, знаете, у меня же бензозаправка своя. Закусочная. Ну, ты знаешь, да, это все. Это везде приходится отслеживать. В общем, страшная вещь. Так, что она... А? А, да, тут просят, чтобы я из окна стрельнул. Но дело в том, что вот мы показывали стриптизы, еще не все разошлись, стоят в ожидании. Я боюсь, что их зашибет попросту гильзами, которые в обилии сыпятся. Я же не могу один раз стрельнуть. Я же если стреляю, так всю обойму. Вот эта вся байда летит, метает. Так называемый золотой дождь. Ну, в хорошем смысле.
2: А там причем собрались на стриптиз одни девчонки, которые стояли вдоль улицы, они теперь все стоят напротив.
0: А ты заметил?
2: И все машины останавливаются. Вот. Они же думают, что там просто расширенная раздача слонов, а они просто все в окно смотрят.
0: А ты заметил, какие у них смешные лица, когда на них смотришь вот, с радикального верха?
2: Да.
0: Вообще чума. Да, что тут еще? Неужели кому-нибудь могут нравиться те группы, которые не нравятся Александру? Не могу произнести их вслух. Подпись Харрис. Харрис, конечно, нет. Ну что, следующий звоночек, да, наверное, примем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Какой странный нервный голос. Может быть, вам перезвонить, успокоиться? Вы, наверное, нервничаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, а что у вас так скрипит? Алло. Знаете, были такие случаи, человек волнуется, звонит, да? Вот и на том конце слышат до боли знакомый голос мой, и приятный, конечно же, голос. И от волнения, и вот так раз, дергает, он бьет себе трубкой по зубам, они вылетают, и он подавляется ими и погибает прямо. Почему? Я поэтому и прошу, что вы не волнуйтесь. Так вот, вот сейчас это случилось, вы слышали звон, падение тела, все, молчание. Кто виноват? Мы с вами. Мы с вами виноваты. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вот есть люди, которые, значит, любят очень западное все. Там западные носки, западные гитары, западные, ну, понимаете, обувку, все эти шмотки западные. А вот группа Ария, она относится к западникам или к славянофилам? В этом плане. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Мы очень избирательно относимся. Вот гитары у нас почему-то сплошь западные. Так уже получилось, что в России вот их почему-то никто не хочет делать.
1: А по поводу филов, как бы, наоборот.
2: Да, а вот, вот если взять, например, напитки, мы пиво, например, только наше пьем. Вот да. Принципиально. Я раньше пытался вот эти все пить, хеникины эти там. Сейчас вот у меня вопрос стоит так. Либо очаковское специальное, либо вот Балтика третий номер. Так и не могу выбрать никак.
0: Знаешь, тебе альтернативу даю. От Балтики пучат меня. Вот, ну, это субъективно, то есть прям пучат никуда. Очаковское хорошее, особенно специальное. Попробуй Останкинское. Останкинского пивзавода.
2: А
0: в зеленых
2: я пробовал.
0: Бутылках. Оно же свежее, оно, на нем срок годности стоит.
2: Оно антигуманное. Понимаешь, оно укрепляет ноги, но ослабляет душу. Я пробовал.
0: Пиво — это напиток мудрецов.
1: Специальный, согласен.
0: Вот так вот. Ну что, еще звонок, да, послушаем. 203-19-22. Сейчас, что тут-то у нас? Саша, от диджея, работавшего на радиостанции «Золотой дождь», можно ожидать некоторой симпатии по отношению к таким лицам, как Джордж Майкл, Бой Джордж и т.д., пишет Блумберг. Меня больше всего удивляет, вот в чем такая причина негативного отношения определенной части населения к Джорджу Майклу. Зашел человек в туалет подрочить, это его личное дело. От этого голос не стал хуже. А могу сказать, что мало кто вообще в мире может делать попсовые, ну, такие грамотные аранжировки, какие делает этот человек. И его там половая ориентация в данном деле никакого.
2: Вот я очень хочу добавить. Вот у них на Западе мало быть голубым для того, чтобы стать знаменитым.
0: Да. А,
2: ну, понятно, да?
0: Да. Хорошая добавка, действительно.
2: Мы тут говорили недавно просто об эстраде какой-то тут, о попсе нашей, и приводились там разные имена.
0: Телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего...
7: Доброй ночи. Это инспекция по надзору за условно осужденными?
0: Нет, вы знаете. Ну, собственно, вполне возможно, что мы сможем вам в этом смысле помочь. Сколько денег?
7: В таком случае...
0: Простите, денег сколько? Вы сумму...
7: Что-то наделала. Опустили наши дворы.
0: Денег не будем с него брать. Нечестным образом он их заработал. Знаете, как мне сегодня один говорит, вернее, я ему говорю, денег дай. Он говорит, у меня нет. Откуда, говорит, мне их взять? Я говорю, а меня это не волнует. Он говорит, ты разговариваешь как уголовник со мной. Потому что, говорит, настоящие люди, да, кредиторы, их всегда интересует, откуда возьмут деньги должники. Представляете? По-моему, от этого человека, который сейчас звонил, денег лучше не брать. Ну, исходя из теории персонажа, о котором я выше сказал. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
8: Алло.
0: Алло, да, говорите.
8: Здравствуйте. Александр?
0: Да.
8: Извините, пожалуйста, да при всем уважении к вам и к гостям, должен вам высказать сегодня такое вот, собственно, пренебрежение, что вы не должны показывать ваше раздражение на людях. От этого очень много зависит. Вы должны держать себя...

0: Не слушали пьесу, да?
1: Ой, да, как-то мы забыли.
0: Пьеса?
1: Пьеса называется «Тореро». Дело в том, что вот пока Рита сидит в багажнике, я хотел бы тут для широкой общественности раскрыть маленькую тайну. Дело в том, что первоначально там в первом куплете были другие стихи. Вот. И как же они начинались, Рин?
2: Я Тореро.
1: А, я Тореро. А может быть, ты расскажешь, я что-то не помню.
2: Ничего себе. Ну ладно, поскольку писала женщина, наверное, да. Наверное, имеет смысл процитировать женским голосом.
0: Да.
2: Звучало следующим образом. Я Тореро, я мясник, я поставщик заколотых быков. Я Тореро, я с детства привык к ударам безумных рогов. Сейчас текст немножечко изменился, но послушайте сейчас, что рассказывает.

0: ночь твой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю для тех, кто только что подключился к нашим волнам, что в гостях у нас группа «Ари» в составе гитариста Владимира Холстина и гитариста Сергея Терентьева. Также тут присутствует директор группы Рина Ли. Соответственно, мы общаемся с вами посредством телефона в студии 203-19-22. Музыканты отвечают на ваши вопросы. Вот вопрос, правда, ко мне, но я думаю, что будет интересно и от вас услышать ответ на него. Какими экстремальными видами спорта вы занимаетесь свободное от радио время? И имеются в виду такие виды спорта, как сноуборд, маунтинбайк и тому подобное. Сэм интересуется. Ну, про себя я скажу, что я дико люблю, напившись, подковырнуть своими мощными жилистыми пальцами какой-нибудь ржавый люк, похожий на перегорелую вафлю, собственно, и внедриться туда, играя в диггеров. Вот. А так, в принципе, я люблю рафтинг, сплав по горным рекам, причем без жилета и без лодки. Вот. А как у вас обстоит дело?
2: Я вот с детства любил что-нибудь поджигать.
1: В день пожарника это хорошо.
2: Да, и пару раз я чуть не сжег квартиру. Вот, и главная задача была быстро все потушить, погасить. Такой у меня был спорт. Один раз у меня диван загорелся, второй раз бензин загорелся в квартире.
3: Но это не относится к вышеперечисленным.
2: Ну, вот барабанщик у нас большой любитель. Он все время ездит по пересеченной местности. То на джипе, то и бывает. У него случай, он вылетел из люка один раз, перевернулся. Вот. Он такой у нас отчаянный парень.
1: Да, ну, это исчерпывающий ответ. Я предлагаю, наше времени-то у нас не так все-таки много остается, все-таки отдать это время нашим радиослушателям 203-19-22, которые набирают со страшной силой послушать их звоночек. Кстати, еще я хочу

0: сообщить, что мне передали телефон Михаила вот из другого города, но я с трудом представляю, что, например, потому что очень часто мне передают телефоны и просят: Саша, позвони. Я звоню, меня там обкладывают матом, грозят убить и называют подонком. Значит, исходя из этого, я ожидаю такого же от этого звонка, Миш. Поэтому ты уж лучше сам дозванивайся, приходи и так далее. Или посылай людей своих с нарочным. Нет, с посыльным, да, говорят, жена. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло, Саша.
0: Да, да, приветствую. Да.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Это приветствует экстремист-павщик.
0: Еще погромче скажите, вы как-то...
1: Приветствует экстремист-павщик вас.
0: Да, здравствуйте.
1: У меня есть два вопроса к Хавсу. Вот. И одно предложение к вам.
0: Да, только если можно, говорите погромче, потому что вы пропадаете. Это вина линии телефонной.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Значит, вопрос первый. Вот когда, значит, группа Ария была как бы, ну, на волне, на пике, вот, у них выходили начальные такие тексты, ну, борьба за мир, там вся такая байда. Вот. И как бы Пушкин там писал это все дело. Я так понимаю, что иначе-то нельзя было ведь выбраться в те совковые времена на сцену. Вот. И второе, значит, как там поживает Валера. Я знаю, что он как бы завязал сильно там потреблять. Вот. И было ли участие AA, анонимных алкоголиков, в этом? То есть я так понимаю, что сложно человеку бросить самому. Вот. И к тебе есть такое предложение. Будет отбор на, значит, на чемпионат мира по рафтингу на реке Белая, Адыгея.
0: Да.
1: 1 по 9 мая.
0: Угу.
1: Предлагаю вот принять участие. Можно проспонсировать, но мощно денег заплатить.
0: Я понял. Спасибо. Спасибо за предложение. Ты, кстати, можешь скинуть свои координаты на пейджер, тебе уже известный. Спасибо. Но я вот сразу хочу сказать, сейчас, секунду, у меня заела нога. Все. Понимаете, ногой зацепило, а в расперды растет. Но это не мешает мне рафтингом заниматься, не подумайте. Дело в том, что я не принимаю из принципа никакого участия во всяких конкурсах. То есть, как сейчас я понял, наш радиослушатель сказал, что отборочный, да, какой-то тур на участие в соревнованиях и так далее. Значит, я готов принять сразу в соревнованиях, причем, в общем, в числе первых, а лучше сразу, чтобы меня без всяких соревнований победителем и денег дали. Потому что, ну, во-первых, что там, рыб пугать. И так понятно, кто главный, зачем все это, зачем все эти прелюдии. Надо сразу перейти к этой байде, как ее. Ну, есть прелюдия, а есть это. Помню, как она?
2: Послесловие.
0: Нет, ну, у нас в опере-то это. Это.
3: Ну, неужели сода?
0: Кончита.
3: А.
0: Вот. Сразу кончите. Но тем не менее, плавать интересно. Кстати, тут такой прикол. Я называю нас, рафтингистов, уборщиками реки, потому что все в оранжевых жилетах и подметают речку. Вот так. Есть у нас такая шутка. Ну, вам-то не понять, вы же не разминимаетесь рафтингом. Да. Ну что, следующий телефонный звонок.
3: Не, а как же мы не ответили на вопрос-то?
0: А там вопрос был еще какой-то. Ой, простите, видите, как я все о себе, да, о себе.
2: Он даже два.
3: Да, что-то прокипело, я вот не знаю, я про себя хочу рассказать. Вот как меня спросили про борьбу за мир. Вот
2: трактор в поле, тыр-тыр-тыр, все мы боремся за мир.
3: Да, то есть вот как только ты запел...
0: Я не пел совершенно.
3: Извини, прокипел его. Сейчас тут нет, мы на него свалим. Как только вот он запел о борьбе за мир, так сразу, значит, по-другому было вылезти нельзя. Но при чем здесь борьба за мир? Ну, мы были пацифисты, да, вот. Нам очень нравилось. Все-таки мы дети вот того хипянского поколения-то. Это для нас не пустые звуки, вот. Поэтому нам эта тема была очень близка и понятна. И мы не пытались на ней спекулировать. Это вам не попса какая-нибудь. Мне не нравится это обвинение в том, что мы сейчас не поем пацифистских песен. Ну, может быть, другие книжки стали читать, от идеи абстрактного гуманизма как-то отошли немножко. С огнем надо бороться еще большим насилием, я так теперь считаю. И больше почитываю «Толкни слабого» у Ницше. Ну, неважно. А раньше вот группа же растет, развивается, и люди, которые в ней работают, тоже. Так что не согласен я с упреком. А текстов на потребу худсовета мы никогда не пели. В том же, в первом же альбоме, во втором есть тому примеры. Даже вот обложка второго альбома, например. Как она могла, по-вашему, худсовет пройти?
0: Есть такой ансамбль англосаксонский, называется Fate No More, по-моему, да?
3: Да-да-да.
0: Они одно время играли тяжелую музыку, затем это просекли фишку. Но в их лице, это, конечно, коммерческая фишка, стали немножко так прирыповывать, да? Вот не было у вас-то желания поэкспериментировать тоже в этом духе? Ну, попросту кардинально сменить стиль, начать играть тяжелый рэп. Или, к примеру, как вот очень любимая мной группа Dread Zeppelin. Может быть, вы слышали, которые... Ну, то есть регги тоже. Да. Вот что-нибудь такое сделать. Ну, отойти все-таки от таких канонических дел. Потому что музыканты вы классные. Причем у Фрэнка Заппа вообще же стиля как такового не было. И рамок не было. Беспредельный был человек. Экспериментировать надо.
3: И вот именно с рэпом? Или ты вообще...
0: С чем угодно. Можно с рэпом, можно, как я уже сказал, регги. Можно просто сделать акапельное пение участников группы.
3: У нас был такой проект сольный. Мы с басистом, с Дубининым записали альбом, называется «Авария». Ну, как бы производная от «Арии». И там было сыграно 8 старых песен в аранжировках примерно... который мог бы сделать, например, Sting, вот, или Эрик Клэптон.
2: Но они этого не сделали.
3: Или вообще уже Ник Кейв, например. Вот такой там набор был. Это была такая шутка. Да, они этого не сделали, это сделали мы. Ну вот, а всерьез заняться другой музыкой? Ну, я играю дома на мандолине, например. Но вот Сережка меня на гастролях слушает и днем, и ночью.
2: Я даже сам пытался играть. Очень сложный инструмент, оказывается.
3: Ему даже стало нравиться уже.
2: А я вот лично пытаюсь на студии там в свободное время от радио играть под всевозможные лупы, там в компьютере много всякой всячины. Такие современные лупы, там. Ну, я играю, да, хорошо получается, мне нравится, но я не представляю себе, как это можно применить в рамках группы «Ария». Что-то мне как-то не представляется, вот как Кипелов будет петь. Это в принципе американизм, например, уже сразу можно сказать.
0: Вот здесь упоминали на нашем пейджере название группы Freak Power, такая очень многие горячо любимая. Там музыка, которая записана на основной, так, ну, я имею в виду первый их альбом, на основной пластинке, ну, совершенно такая в стиле, грубо говоря, Freak Power. А есть вторая пластинка, как раз на основе джангл, то есть совершенно, ну, совершенно другие вещи. Почему бы не попробовать? Я не знаю, мне кажется, как раз то, что ты не представляешь себе, так, то есть нужно начать и...
2: Ты понимаешь, что надо будоражить своего воображения, да, и так далее, это понятно.
0: Дербанить воображение. Дербанить. Смешное слово. Услышал недавно. Дербанить мне очень понравилось. Но, правда, применительно к другому. Ну что, телефонный звонок, да, послушай. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло. Алло, это Михаил Зеленоградский.
0: А как-то вы волнуетесь все-таки, вот, а?
4: Нет, я вылечил.
0: Ага, говорите, пожалуйста.
4: Я бы хотел задать вопрос Александру.
0: Да.
4: Когда у вас будет диджей Помада?
0: Угу.
4: И оленевод, который зашел посрать с ним на дискотеку?
0: Понятно. Вот данные персонали, позвонившие, как вы все уважаемые поняли, конечно, этими же губами целует и свою маму. Вот. Но суть в том, что сам вопрос поставлен неграмотно. Значит, диджей Помада – это лирический герой диджея Зума, во-первых. Во-вторых, конечно, цитата, она где-то, может быть, и правильная по сути своей, но из данных мальчишеских уст это звучит, в общем-то, невкусно, скажу. Даже более того, безвкусно. Вполне возможно, конечно, что это звонил пожилой человек с детскими мозгами. Тоже такого не исключаю. Либо, в общем-то, попросту ребенок с туловищем пожилого человека, что одно и то же. Мне ж стыдно за вас, молодой человек. Оттаскайте сами себя за ноздрю. Да, следующий телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: У меня постоянно звенит будильник. Пригласите срочно Кашпировского. Телефон 500.
0: Ну, это у вас не будильник, дорогой друг, а яйца звонят ваши. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте. Вы знаете, я сейчас очень волнуюсь. Можно я потом перезвоню?
0: Да, давайте. Хорошо, давайте. Вы только осторожней там, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло.
0: Да.
7: А вот у вас нет какой-нибудь песни из репертуара группы «Ash Fucking and We Are Strong»?
0: Вы имеете в виду, наверное, то есть певца Луи Армстронга, а первую фразу, которую вы произнесли, кто-то сказал вам в метро. Я хочу сказать, что по отношению к вам эта фраза была оскорбительная. Он, видимо, сказал к вам, а вы теперь говорите «а», то есть сами себя. Это, то есть остерегайтесь впредь подобных. Луи Армстронг, безусловно, у нас есть. Мы очень сильно любим данного исполнителя, в общем-то. Но в данном случае у нас в гостях музыканта, занимающийся другой музыкой. Мы, конечно, уделим внимание Луи Армстронгу, а вы поосторожнее с попугайничьим. Все-таки надо, как говорится, фильтровать. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Как часто вы его любите?
0: Что-что? Я не расслышал чего-то. Женщина, если вам не сложно, перезвоните и повторитесь. Или, видимо, в столь позднее время, ну, не поленитесь дотянуться до стакана, где у вас лежит ваша челюсть, и вставить ее, прежде чем звонить мне, уважаемому, почтенному государственному человеку. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Доброй ночи.
0: Приветствую.
9: У меня вопрос, в общем-то, такой. Я давно слушал арию, так уж давно, ну, в смысле, слушал, теперь не слушал. Ну, ранняя ария мне нравилась. Вот. Мне интересно спросить, в общем-то, как уважаемые, в общем-то, музыканты с религией, в каких отношениях?
3: А, с религией? Ой. Ну, у нас вот нет здесь Валерия Кипелова, он любит очень на этот вопрос отвечать-то. Я вот, к сожалению...
2: Ну, каждый за себя ответит и все.
3: А я ни в каких отношениях ни с религией, ни с какой-нибудь политической доктриной, ни с какой-нибудь государственной тоталитарной системой, как то христианство, там, сатанизм или там коммунизм. Мне все равно. Я живу по своим собственным моральным принципам, которые мне уже много лет, 250, я уже их для себя выработал, и давно никого не оглядываюсь, и никакие думы... Эти, как они называются? По которым живут-то?
0: Догма.
3: Да, не читаю.
0: И вот. Дюны еще. Ну, тоже я слышал «Долгая дорога в дюнах к пирамидам». Такая книжка латвийская.
3: Вот книжку я люблю почитать, любую.
0: Я тоже. Мне тоже, какую не дай, я... Я могу дать, хочешь, свою трудовую книжку почитать? Значит, знаете, какая телега? В серии «Жизнь великих людей» вышла трудовая книжка Александра Лайерца. Как себя любит, подлец. Так бы дал по морде. Это я про себя. Ну а что, Сереж,
2: я религиозно? Ношу крест православный, поэтому можно думать, что я в отношениях с религией. А в принципе, думаю, что религии это уже как бы что-то такое, может быть, и совсем постороннее к настоящему верованию. Бог у каждого в душе должен быть.
0: Я предлагаю сейчас послушать песню, потому что мне тут надо. И совсем немного остается у нас времени до конца встречи с группой «Ария». Соответственно, вот тут такое сообщение. Господин Лаэрский, я здесь с вашими русскими девками промотался и задолжал $725. Можешь ли ты меня выручить? Подпись «Сорос». Вот заметьте, с психологической точки зрения, вначале ко мне обращаются как к господину, затем сразу переходят на «ты». Знаю я эти штучки. Вначале ты возьмешь деньги, потом скажешь, что сидишь на транквилизаторах, что ты недееспособен, что ты болеешь, и попросту эти деньги я никогда не увижу. Я могу дать тебе эти деньги, Сорос, но в обмен, соответственно, на $725 США, как бы под залог ты мне даешь деньги, я тебе даю деньги. Только так я согласен на эти финансовые отношения поддерживать. Когда группа «Ария» посетит со своими концертами город Шахты? Такой вопрос тут пришел. Когда позовут, наверное, я так ответил.
3: Да, к сожалению, мы вот не выбираем себе маршрут, потому что мы бы могли такие бы города потом себе перечислить, например. Вот. Ну, вообще, много есть городов, где мы не были. Вот, где мы только не были. Поэтому у нас еще все впереди. Я думаю, что мы приедем.
0: Угу. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Напоминаю, что это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Сергей, Владимир, Александр. Для меня группа «Ария» многие годы ассоциировалась с изгаженными надписями «Ария» моим подъездом. И вот сегодня, познакомившись с творчеством, я понял, что только вот эти дебилы, которые гадят подъезды, могут слушать вот такую музыку. Ведь есть же настоящая музыка. Скажите, девушки, подружки вашей, что я ночей не сплю, о ней
0: спасибо.
10: Мечтая.
0: Кстати, вот здесь я просто хочу, может быть, так несколько неожиданно, но не то, чтобы поддержать нашего больного брата, только что позвонившую больнушку, а действительно, вот он, ну, видимо, как все блаженные, затронул определенную истину. Вот заметьте, те песни, которые он нам спел, продемонстрировав незаурядные голосовые данные, там, например, «Зачем вы там девушки красивых любите», да, в ту эпоху не писали имена своих кумиров ни на комбайнах, нигде. Но представьте себе, да, там Эдуард Хиль в подъезде, что было написано, не было. Вот с приходом новых героев, в том числе и группы «Ари», появилось вот это такое... Достаточно все-таки уродливое граффити, оно тогда начиналось, сейчас тоже, понятно, достиг. Вот как вы считаете, почему это произошло?
3: Почему пишут «Ария» в подъездах? Или что?
0: Да, и не писали «Эдуард Хиль».
3: Ну, про Хиль не знаю, но ведь писали вот на эту же букву другие слова, поэтому хорошо, что стали писать «Арии». Это говорит о повышении уровня вот, публики, которая пишет в подъездах. Это замечательно. У нас вот на сайте, например, сейчас целая полемика развернулась. Сравнивают, значит, творчество. Ну, не творчество, а как бы идеологию, что ли, Лавея с философией Ницше, например, на арийском сайте. Ну, кто бы мог подумать, там ничего не пишут другого. Последние вот несколько дней мне очень нравится, я с удовольствием читаю. Спасибо ребятам, если они слышат, что они понимают, о чем мы поем. А что-то я забыл, с чего все началось-то.
0: Ну, про надписи всякие. Я, кстати, ну, знаете, слышал такую версию, да, что очень многие музыканты сами пишут свои названия везде, чтобы как-то вот... Я ни в коем случае вас в этом не упрекаю. Также я знаю некоторых бизнесменов, когда вот только они начали подниматься, да, там у них воздух появился, собственно, они вот свои же рекламки сами вешали.
3: Нет,
0: настолько...
3: я даже больше скажу. Вот если вычислишь какого-то бизнесмена, например, очень полезно у него исписать весь подъезд своим названием «Ария», а потом прийти к нему, допустим, спонсорской помощи попросить. Он скажет: «А ты кто такой?» Ты говоришь: «Я Ария». «А, да-да-да-да-да». Он говорит: «Я знаю, я это, наверное, очень популярный».
2: Мы, да, мы, конечно, пишем сами в своих же подъездах и довольно густо исписываем вплоть до самого последнего этажа. А Кипелов у нас, он, Валерий Кипелов нашего колеса, он пошел дальше. То есть он написал себе очень крупными буквами около своей же, собственно, двери, своей квартиры, написал, что Кипелов старый козел, очень крупный.
0: А я, знаете что, я тоже постоянно рисую себя у себя в подъезде, вот, но только в подъезде, и так уже плотно сам себя нарисовал, что в подъезд сложно войти. Сперва это была арка, потом арочка, а сейчас просто нора, скоро будет норка, потому что уже обляпано все очень мной, вот, ну что ж поделать, ну грешен. Так, что еще тут? Арийцы, как вы относитесь к творчеству группы «Мастер», который частенько сдирает чужие слова? Поляк Ёж, кстати, спрашивает.
3: Ну, я не такой уже знаток «Мастера», чтобы вот все слова знать, которые они там вот используют в песнях. А вообще, я с удовольствием слушаю эту группу, особенно когда она играет живьем. Почему-то мне это больше нравится, чем на пластинке, наверное, потому что они обладают незаурядным исполнительским мастерством. Все-таки у нас не часто встретишь группу, которая умеет сделать музыку руками на твоих глазах.
2: Студийный, то есть Live in Studio очень хорошо звучит, живо и весело. Ну, у нас же записанный на нашей студии, собственно, очень хороший альбом. Надеюсь, что его очень многие слышали. И я бы даже сказал, что там интересный момент есть, а об этом, может быть, не написано в альбоме. Очень много песен там поет бывший барабанщик Тони Шендер. У нее это очень хорошо получается. Волей и разум в том числе. Я свидетель.
0: Вот. Кстати, еще пришло сообщение на тему наших ну, при предыдущего разговора, Саша, вы в корне не правы, что имена кумиров раньше не увековечивали. Сейчас тут еще что-то перебивает. У меня дом очень старой постройки, и на первом этаже плиткой выложена колыбельды, пишет Карлс. Я догадываюсь, где это, Карлс. Дело в том, что так называется ресторан узбекской кухни. Просто это не выложено, это реклама его. Ты зайди внутрь и посмотри. Ну, вот в корне ты ошибаешься, поверь. Но я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. К тому же они все забавные и резвят меня. Не знаю, как вас. А именно сюда я прихожу резвиться. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Приветствует великий ужасный спутник.
0: Привет.
11: Я хотел послушать вот песню Жанну там из тех королев там, типа, будет сегодня или нет. И типа я хотел сказать, что действительно все дебилы сейчас приникли приемником и слушают вашу программу. И вы сами все дебилы. Спасибо.
0: Спасибо. Я, кстати, ну, для меня это определенная похвала. Во-первых, человек сам весьма самокритичен. Вы заметили, что он тоже звонит. И вот эта эстетика самоуничтожения, если она присуща индивидууму, эта эстетика, она доведет данного индивидуума до богатства, модной сопли и высокого джипа. Ну, с высоким дорожным подъемом. А вот насчет песни я с трудом...
3: А если бы он повнимательнее слушал, или вот не был бы тем, о ком ты сейчас говорил, то он бы знал, что эта песня уже звучала только что совсем недавно. Но не можем же мы ее три раза подряд крутить.
0: В принципе, можем, но зачем? Ну. Зачем? О, мне показали это самое. Да не, у нас уже стоит песня, зачем? Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну и знаете продолжение этой фразы. Да, говорите.
12: Алло.
0: Да.
12: Алло.
0: Алло.
12: Вы слышите меня?
0: Ну, очень плохо. Как-то...
12: Ребят, вы мне как, нравитесь?
0: Извините, говорите, пожалуйста, погромче, вас очень плохо слышно.
12: Так нормально?
0: Да, да, вот так лучше. Будьте здоровы.
12: Арию я давно, ребят, знаю. Вообще мне так нравится, я, честно говоря, нервничаю.
3: Ну, все нервничаем, не переживай.
12: Ну да, но первый раз с вами попал вот так.
0: Ой, помню, как я первый раз телефон увидел.
12: Господин Лаевский, вы... Да. Вообще, я перед вами преклоняюсь. Ваши скиды звонков, во-первых, и так далее. Но я желаю, чтобы, так сказать, поменьше было бы музыки, потому что арию мы, так сказать, знаем очень много всех песен, а побольше, так сказать, вот этого стёба и прочих всех дел.
0: Спасибо, спасибо. Но я просто сразу хочу сказать, что вы немножко заблуждаетесь. Никакого стёба здесь нет. Я совершенно серьезен. Например, когда я вот делаю то, что обычно люди называют стёбом, да, то это несет массу жертв. Ну, то есть я там могу, например, свинтить колесо автомобиля. У меня же стёб тупой и жестокий, как у всех слабоумных людей. Слабоумных, но сильных, понимаете? Вот сейчас я совершенно серьезен. Ну, вот все сидящие в студии вам это подтвердят, я думаю. Но тем не менее, спасибо. Еще один телефонный звоночек, да? Не против вам?
3: Да, с удовольствием.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
13: Здравствуйте. Здравствуйте. Вам сейчас звонил дебильный базедовый спутник. Я бы хотел ему сказать...
0: А, извините, можно я прерву вас?
13: Да.
0: Дело в том, что вы можете вместе со спутником купить устройство, называемое пейджер, и переписываться через них, потому что эфир, да, штука дорогостоящая, я бы не хотел...
13: Можно вопрос задать?
0: Задавайте, конечно.
13: Вопрос, наверное, очень такой тяжелый, но он все-таки... какого цвета у вас медиаторы?
3: Круто. Ну, в данный момент или вообще?
0: А я уже выключу.
3: А, ну, тогда в данный момент получается.
14: Ну, у меня разные есть. Вот это я за себя говорю, я вот холстинин.
3: Я Терентьев, у меня осталось только 3 розовых.
0: А я обожаю, кстати, желтые медиаторы, потому что они...
14: Вот, и у меня желтые
0: приметные есть. Очень. Я ненавижу, когда они теряются. Вот знаешь, вот бывает, вот он был и нет. Вот сидишь там, писать надо что-то, играть. Ну нет, и все. Начинаешь по всем карманам шмонать. Ну, прям, я вообще дико не люблю, когда исчезают мелкие вещи. Вот когда у меня в прошлый раз сперли фуру с грузом, на таможне. Я этого не так не расстраиваюсь, когда там крупные вещи. А,
2: она,
0: там...
2: наверное, была это розовая, да?
0: С водкой она
14: вот,
0: была.
14: Вот, Саша, как раз тебе хочу
0: подарить.
2: Класс, это ты мне, да. Всем давай. Покажи медиатор. Наверное.
0: Спасибо. Не покажу я им. Спасибо.
14: Он, правда, не новый немножко, но это рабочий, зато рабочий.
0: Рабочий.
14: Но желтый.
0: А это я подкрашу, то есть шаровые поменяю. Все.
2: Кстати, розовый какой смысл дарить-то получается?
0: Никакого.
14: Это был бы у тебя голубой, а то розовый.
0: Спасибо. Да, вот еще тут такое послание пришло. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть одна баллада на стихи Пушкина. У меня дома сборник сочинений Пушкина. Я просмотрел все книжки и не нашел этого стихотворения. Откуда его взяли? Рафик Пантелеймонович Вдул. Это спонсор нашей программы. И цитирует песню «Возьми мое сердце, возьми мою душу».
14: Так это же он специально для нас написал песню. Конечно, она нигде не выходила. Она ждала своего часа. И вот, наконец, была написана для нее музыка.
2: Там в завещании к 200-летию просил человек, собственно, чтобы ее, да,
0: исполнили.
2: Исполнили обязательно. Но не раньше. Но мы почему-то раньше на 2 года это сделали. Не удержались.
0: Вы не обидитесь, если я еще зачитаю сообщение. Ну, ладно. Ну, так не обижайтесь. Просто он смешной. Страшно ужасаюсь, когда вижу на своем друге Киселе майку с надписью «Ария» и с жуткими физиономиями на ней. Успокойте меня. Харрис да, просит.
14: Да мы легко можем успокоить, если бы вы видели на самом деле нашу физиономию. Вот тогда бы вам было неспокойно. А на майке-то там все же подкрашено. Сейчас же компьютеры, они так вошли в нашу жизнь, что вот раньше, например, 4 часа нужно было гримироваться, чтобы один раз сфотографироваться. А сейчас наоборот, один раз сфотографируешься, а потом тебя компьютерщик 4 часа гримирует в компьютере.
0: Да.
14: Вот приходишь, допустим, и говоришь, а что это у меня глаза серые? А он смотрит на тебя и говорит, а какие? Ты говоришь, а у меня голубые.
0: А знаешь, что он на это может ответить? Сказать, а я художник и вижу тебя таким.
14: А бабки?
0: Вообще-то, да.
15: А бабки тебя не видят.
0: Ну, еще звоночек, да, послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
16: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: Очень интересная передача у вас, вот. Я-то вот сам из Волгограда, нас вот с декабря подключили к «Эхо Москвы», очень интересно.
0: Спасибо.
16: А я вот в молодости смотрел, помню, «Сегодня в мире», например, Клубкина, «Путешествие». Вот ваша передача даже еще интереснее. Спасибо, в общем-то, очень хорошая передача. А вопрос у меня вот какой. Значит, вот в той песне, которая самая последняя звучала, явно... прослушивается гармоническое сходство с песней группы «Воскресенье» «По дороге разочарования». Ну, еще там кое-что похожее. Что, в общем-то, довольно странно, поскольку стиль совершенно другой. А вот, допустим, каких-то заимствований из «Металлики» и тому подобных вещей вот как-то не слышно. Странно это. Не могли бы вы это как-то объяснить?
14: Ну, да запросто. Спасибо. Во-первых, «Металлика» — это культура-то американская, а мы все-таки европейцы, правда, развитие у нас азиатское, но все равно, все-таки мы ближе к Европе находимся. А «Воскресенье», вот я, например, с детства очень люблю, и очень хорошо знаю их всех, и мы очень много вместе пели много песен. Вот я даже сам до того, как вот заиграл тяжелый рок, я играл на гитаре и пытался во дворе у себя всем исполнять песни «Воскресенье». Вот. Поэтому вполне возможно, что у нас какие-то есть. Ну и потом дорога у нас все-таки одна, вот с «Воскресеньем», она вот все-таки дорога разочарований. Тяжелое это дело, рок-н-ролл, сами знаете, это же все время наркотики, секс, насилие.
0: Девки, супердевки, да. Бани, деньги, золото.
14: Нет, это ты не туда, куда ты в окно, наверное, посмотрел, Саша.
0: Да, ну я просто хочу еще сказать, что «Воскресенье» — это очень хорошая культовая группа, и нет ничего плохого, если какие-то нотки в современном творчестве в любом от нее у кого-то появляются. То есть, наоборот, вот такие явления, как-то «Отбитые мошонки», «Дрестящие» и масса других, они, поскольку люди глубоко некультурные, они не воспитанные, они не знают, что такое Майк Науменко, то есть они потеряли огромный слой, вот это, у них нет платформы, поэтому отсюда такая вот кастрированная мысль, плохая музыкой, даже нельзя назвать это музыкой. Неумные тексты и неуклюжие телодвижения.
14: А, кстати, майк мы забыли совсем.
0: Я сегодня песенку заводил уже.
14: Мы опоздали, да? Но мы дома сегодня нальем.
0: Да, человек... Так, гениальный. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
17: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
17: Я хотел бы узнать, как вы относитесь к мотодвижению в России, а также к самим мотоциклам. Спасибо.
0: Спасибо. Байкер имеется в виду.
14: Спасибо за вопрос. Мы относимся к ним очень тепло. И еще 10 лет назад, даже больше, мы написали песню «Герой асфальта». Не потому, что тогда нам за это бы заплатили. Как раз тогда это было не конъюнктурно совсем. А познакомились мы с байкерами вот совсем недавно, меньше года назад. Нас пригласили неожиданно для нас на 4-й байк-шоу. Дело в том, что первые три мы как бы не видели. Вот на 4-м нас пригласили выступить, и после этого концерта началась дружба. Причем зашла так далеко, как мы даже и не предполагали. Мы получили поддержку от Харлея Дэвидсона. Оказалось, что им очень близко то, что мы делаем. И вот теперь мы живем вместе одной большой дружной семьей и не знаем даже, как нас называть. Там спонсоры, инвесторы, там друзья или там собутыльники, не знаю. Но, в общем, не хочу никого обидеть, но мы их очень любим. Надеюсь, что у нас это взаимно. У нас теперь, конечно, уже на репетиционной базе мотоциклов больше, чем гитар.
0: Ты мне хоть крышечку от бачка-то подаришь?
14: Так, конечно.
0: Или можно, знаешь, как лобзиком выпилить от бензобака вот это красивое изображение. Им-то не убудет. Да? Залатают, а мне это радость.
14: Да у нас там, знаешь, сколько их? Это недалеко, это в Москве находится вот это вот все. Я не могу пока сказать в эфире, где.
0: Да, конечно, не стоит. Пока я там не побывал.
14: Вот, а магазин открывается как раз вот уже со дня на день. Он находится прямо там же, где мы репетируем, рядом. Вот, мы уже попробовали поездить на мотоциклах. Некоторым очень понравилось.
0: Я вот пугаюсь. Я один раз попробовал, словил пару деревьев.
14: А ты трезвый, наверное, сел?
0: Трезвый.
14: Первый раз ни в коем случае нельзя.
0: Ну что же, я на этой ноте, в общем-то, расшаркиваюсь. И музыканты группы «Ария» тоже расшаркиваются. После небольшой паузы мы предоставим слово Рине Ли. Она даст вам определенную информацию. Я желаю вам, ну, сами знаете.
18: Спасибо.
0: Ну что, да, что-то сотрясать воздух. Было очень приятно пообщаться. Удачи.
18: Спасибо
0: вашей музыке.

0: И в это время, сейчас в Москве почти половина четвертого, с вами диджей Сиамский Близнец, который сидит напротив меня, и рубрика под названием «Набат железных ягодиц». И сегодня речь у нас с вами пойдет о так называемом явлении пальцизма. Пальцизм, или по-другому он называется «пальцевая расперды». Вот. Но вначале я предоставляю слово диджей Сиамский Близнец.
1: Да, сегодня с вами я. Меня забыли представить полностью. Сиамский Близнец, Angels и Torsion. Вот. Сейчас я очень часто езжу во всякие крутые дискотеки, где веду свои металлистические программы. Дело в том, что всякие техно давно играли металлисты, и у меня полно пластинок, с которыми я пальцами выскребаю звук. Вот, так что приходите, когда увидите афишу «Диджей Сиамский Близнец».
0: Ну, даже, может быть, не обязательно афишу. То есть еще иногда, ну, обычно вот пишут на афишу, да, там, диджей, там, член, например, да, или там, ну, диджей слово, потом его имя, да, вот. А у тебя, вот, ты скажешь сразу, что, ну, просто пишут «диджей» и просто рисуют двух человечков, ну, да, с двумя,
1: ну,
0: ногами.
1: Ну, логотип мы как бы.
0: Да. Вот, ну, как имечко. Вот у певца Принца, у него же сейчас нету имени, у него такая закорючка такая.
1: А, его лишили имени за то, что он вот очень много денег должен.
0: Да, да. Это он должен нефтяным магнатом много денег. Вот. И вообще, то есть, на самом деле, когда его племя переселили вот туда, то в результате он лишился единственного источника дохода вот, насчет мытья.
1: Ну, он всех, да, своих людей оставил в залог там одному магнату, и как бы проценты пожрали рабов, и теперь наш принц нищ. И поет он песни потому, чтобы заработать себе хотя бы на хлеб. И песни такие у него попсовые. Он-то так любит рок слушать. Там Элвис Пресли. Вот помнишь, про маму он что-то пел.
0: Фрэнка Синатра.
1: Это я уже не знаю. Ну ладно, мы что-то заговорились. Я же говорил о дискотеках там. Но это тоже не важно.
0: В принципе, сейчас самое время все-таки начать тему нашей сегодняшней беседы. И тема нашей сегодняшней беседы как бы обусловлена и обозначена вами, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшней беседы – поэзия.
1: Да, если вы смотрели прошлую передачу «Здоровье», мы с Сашей и профессором Марсин Пивоварски из Польши. Мы с ним рассказывали о очень интересной болезни, которая в последние годы развелась в России. Ну, в последние годы, это можно сказать, с начала 85-го года, наверное, все-таки Чернобыль, перестройка повлияла на, в принципе, развитие.
0: Я думаю еще, что вообще как раз к 85-му году концентрация в, так сказать, в пространстве экологически вредных субстанций достигла своего, так сказать, максимального пика по амплитуде. И, ну, как максимального пика? То есть еще адаптация у организмов людей, животных и птиц не произошла к этому. Вот, а уже, вот, так сказать, концентрация этого всего, она была достаточно высокая. Потом уже организмы начали, ну, как бы привыкать к этому. И сейчас вот, и там, например, человек, вот если у него нет сигарет, мы часто видим на улице человека, который, так сказать, прильнул к выхлопной трубе своего автомобиля или чужого, и так вот ее ртом там. То есть, ну, это называется курить выхлоп. То есть, если отсутствует сигарет, это уже вполне норма.
1: Ну, да. Даже можно сказать, это переход от низшей формы удовольствия выше. Дело в том, что многих курильщиков, которые выкуривают по несколько пачек за полдня, им не хватает уже тех вредных веществ в организме, которыми они подпитывают свою кровь, и им приходится прильнуть к автомобилю либо своему, либо чужому. Однажды на перекрестке я видел двух парней, У них такой был иссохшийся вид. Они, пока машины стояли, они подбегали то к одной, то к другой, и выхлопы глотали.
0: Отсос выхлопа состоялся. Кстати, в связи с этим сейчас уже планируется отмена всяческих экологически чистых средств. Ведь, ну, если люди привыкнут вот уже к, ну, скажем, дышать, курить выхлопы, да, вот, или там, например, котлеты сейчас очень модно вот жарить не просто на масле, вот раньше было масло шоколадное, да, там, или масло там подсоленое, то сейчас туда добавляют немножко бензола, ну, вот, это же тоже, то есть такой...
1: Для кайфа.
0: Да, получается дурман такой привкус такой, да, да, как да. бы, вот, как бы, вот, и в результате, если люди все так привыкнут, то уже, скажем, чистое, вот, ну, и пока еще у некоторой части населения чистая экологическая обстановка ассоциируется с, там, с березками, с каким-то кислородом, да, вот, то тогда, вот, когда все нормально перестроятся, станут как вы, то для них уже вот эта чистая экологическая обстановка, она будет считаться грязной. И поэтому, скажем, любое средство, не засирающее атмосферу, оно будет считаться экологически грязным, наоборот, сами понимаете. Ну, то есть концентрация вот этих веществ, выхлопов должна быть как можно более сильной.
1: Но у меня есть...
0: А, кстати, иногда сейчас то, что у тебя есть, ты покажи Прохору. Кстати, вот раньше ведь как вот насчет сигарет, да, как развивались сигареты? Были индусы, в Америке жили, ну, их потом выгнали.
1: Ну, в Индусе, да.
0: Да, они вот тогда не было же как таковых сигарет, да, они клали, значит, прям брали пучок там, наши там или что, и прям в костер. Клали в костер, потом кругом садились, вот, причем таким плотным кругом, так, чтобы вот это все вот не уходило по бокам, в боки, а чтобы оно все уходило в столбняк, то есть вверх.
1: Ну, я тебе могу сказать, да. что брался для этого шар надувной такой, ну, небольших размеров.
0: Причем сделанный из бычьего мочевого пузыря.
1: Да, его растягивали до метра где-то. Он так-то в полметра мочевой пузырь.
0: А как до метра, да.
1: А так до метра его растягивали, ну, там своя технология, засовывали парня туда и как бы брали, ну, вот этот мочевой пузырь, одевали ему на голову, заносили куда-нибудь наверх, ну, такая вышка такая да. была небольшая. И двое таких парней, самых здоровых индусы, в племени, да. держали этот мочевой пузырь и так вниз качали, и все вытягивалось, вытягивалось. Ну, и если происходил разрыв мочевого пузыря, то парень этот падал вниз, ну, и разбивался.
0: Ну, кстати, обычно такого называли сыном пузыря. Ну, то есть, вот если.
1: Ну, или мочевик, там мочевик. В разных племенах свои жаргоны были.
0: Ну как, то есть, ну, в принципе, мочевик это и есть сын пузыря по-индейски. Ты просто вот не в курсе.
1: Ну, я говорю, что по жаргону, ну, жаргонные слова там, ну, знаешь.
0: Это не как... жаргонные, у них же вообще было как. Ну, например, там, там лось и рог, да, или там два пера, или три пера, предположим. Ну,
1: а отлички. Кого...
0: А этот был вот мочевик, там один.
1: А
0: вот
1: знаешь,
0: он,
1: кого да... туда отбирали?
0: Нет.
1: Ну, знаешь, что есть молодые
0: колбасой
1: люди...
0: Колбасой воняет здесь. Ну, ладно, ты не отвлекайся, да.
1: Кстати, это самое... Насколько я знаю, вот... Сбили меня с толку. Ну, ладно, с этой колбасой.
0: Да. Ты, наверное, птенцов кормишь.
1: Нет, вот знаешь, парней, которых в армию не забирают сейчас, да?
0: Да.
1: У них есть такая болезнь, они писаются в кровать.
0: Ну, кстати, я знаю, что сейчас уже с этим забирают. Сейчас нужно писаться вообще постоянно.
1: Хорошо, раньше, не придирайся к словам. Да. Раньше писались, вот. И вот людей, которые мочевики их называют, вот они тоже из таких... Вот кто страдал этой болезнью, их считали никчемными в племени. Ну, что это за мужик, который в постель в зрелом возрасте мочится?
0: Нет, ну причем там у них постели нету. То есть дело в том, что...
1: Ну, в соломку вот в эту, где живет.
0: Да, да, причем...
1: Ну, у них же были специальные места отведенные. Ну, была...
0: Нет, они спали на бычьих шкурах. Дело в том, что технология производства бычьих шкур очень такая хорошая. Это их дубят. Знаешь, дубят.
1: Ну, дубинами по ним бьют, вот, ну, натягивают да. шкуру и с двух сторон дубинами. А когда прорыв происходит, и
0: потом
1: по башке
0: просол там еще. Ну, то есть все вот это. И, собственно, после
1: так
0: этого...
1: Так соли тогда не было еще.
0: Была. Как раз соль бы вот как раз выдавал вот самый мочевик.
1: Мышевик.
0: Мышевик. Ну, был еще...
1: Да, когда он падал, тельце его разрывалось, и там...
0: Нет, зачем? В тот момент, когда он как раз вот ночевал на этих шкурах, его специально клали. То есть ты просто
1: он
0: исторически...
1: Он отлеживал соль,
0: ты, да? Да, естественно. Ты исторически не подкован. Наоборот, это был очень ценный
1: человек. От этого и пошло значение залежи соли. Где вот парень ложился, там пролежь такая получалась, оседала соль с его потных... тел.
0: Нет, залежи соли — это норвежский поэт, песенник, композитор. Он писал про этих самых, там такие есть животные. Вот. Залежи соли — замечательный у них совершенно поэт.
1: Кстати, я вот вижу сборничек этот у тебя на столе. Я думаю, ты мне потом все-таки дашь прочитать.
0: Да, это очень редкий экземпляр, подаренный мне самим залежи.
1: А в туалет индусы ходили исключительно к пальме.
0: А почему, вот, кстати?
1: А потому что, вот, ну, например, была тропа у индуса вдаль, и ему надо было идти по ней, но пальма на этой тропе стояла. Вот, и, соответственно, эту пальму надо было убрать. А ты когда-нибудь пробовал, вот когда ты жил в деревне, ходить, мочиться под какую-нибудь определенную березу?
0: Ну, вообще,
1: ну, в России же, да, нету других деревьев,
0: ну,
1: кроме
0: вообще,
1: березы.
0: Вообще, я помню, мы экспериментировали. У нас
1: из-за завяло, да?
0: Нет.
1: А у меня один друг в герань у себя дома мочился и завялось все-таки.
0: А,
1: кстати, герань же, она считается растением.
0: Она
1: которое...
0: вообще, кстати, аллергическая, герань. Это же вот люди, у которых аллергия.
1: И пальму это потом все-таки падало, я вот не сказал тебе.
0: Кстати, вот я смотрю, что вот сейчас в последнее время кокос очень приходит со странным вкусом каким-то. Дело в том, что ведь... Смотри, вот смотри, ты можешь,
1: нашли,
0: например...
1: Подожди,
0: нет,
1: я
0: подожди,
1: тебе
0: нет, подожди. Ты можешь, вот, например, взять и вот сделать это прям в открытом месте, как кругом, вот, например, деревья. Нет, ты же, ну, то есть вот собака.
1: Ну, я понял, и кошка с нею.
0: Ладно, я тебя перебил, давай.
1: А я вот что хотел сказать. Ты меня тоже перебил, я хотел сказать. А что я говорю?
0: Ты хотел рассказать, наконец, нашим радиослушателям о том, кто же так прекрасно играет у нас сегодня за окном этим морозным, свежим январским утром.
1: А играет группа Mekong Delta. Ну, я сейчас как диджей, сиамский близнец буду говорить. То есть не воспринимайте меня серьезно. Ну, потому что я все-таки веду серьезную передачу, а вот эти отвлечения музыкальные — это как бы шутка. Сейчас играет группа Mekong Delta. Альбом называется «Classic», 93-й год.
0: Ну, все, дальше уже это математика,
1: да,
0: чистая.
1: Нет, уж... ну там это произведение чисто классичное, всяких мусорских, да, чайковских.
0: Да, ну и, соответственно,
1: и
0: поэзия. Я так вижу, ты затронул вплотную поэзию, назвав имена таких замечательных поэтов. И предлагаю тебе прочесть вот стихи.
1: А пусть меня слушатели оценят как поэта.
0: Нет, не надо присваивать себе чужое. Ты сейчас будешь читать стихи «Залежи соли» норвежского поэта.
1: Двухстречие. Двухстрочие, то есть.
0: Такая речка у тебя была.
1: Двухстречие. А, это такая вещь, когда из одной реки получается две. Называется двухстречие. Но это то же самое, как раздвояется дорога.
0: Да, там, кстати, должен знак стоять посредине, буй такой, для тех, кто на лодке плывет. С двумя,
1: ну, да,
0: такими.
1: Маяк такой здоровенный.
0: Да, и две стрелочки, как на дороге. Кстати, мы с тобой еще не говорили о правилах речного движения, о знаках речного движения.
1: Как
0: радиослушатели просят.
1: Миграция подводных рыб.
0: Да, естественно, это все же учитывается. То есть рыба, они как, дескать,
1: есть же подводные ходят. Знаки. Вдруг в реку заплывает подводная лодка, она же не будет там
0: свои
1: перископы
0: да.
1: доставать. И знать, считать, потому что у них
0: она может
1: правила.
0: Проткнуть какое-нибудь рыбацкое судно. Вот почему, например, сейчас увеличено большое количество, вот вы заметили, каких-то неприятных ситуаций, связанных с рыболовецкой промышленностью. Потому что она плывет, ей нужно посмотреть, там что наверху. Она перископ вынимает, а там наверху какие-то дебилы ловят какую-то рыбу. Естественно, происходит протык днища этим перископом. А
1: кстати,
0: перископ, ты видел, какой перископ? Ты видел вообще? Он же такой, как буквы Г. Вот эта буква Г туда заходит, оттуда не выходит. Когда лодка назад испугалась, она плывет назад,
1: получается.
0: И всю эту байду утягивается вместе
1: с рыбами. А конкурирующие между собой фирмы, кто побогаче, покупают все атомные подводные лодки в России, и там рыболовецкое судно какой-нибудь фирмы там Гырли-Мырли побрело там в океан ловить рыбу. А за ним конкурирующая фирма на подводной лодке какая-нибудь другая тоже побрела за ними. Брела-брела, вот тут они кинули сеть, и эти подплыли к ним, сеть порвали, всю рыбу оттуда поворовали и улетели. Это называется конкуренция.
0: Поэтому сейчас сети делают, как правило, вот из таких, из решеток металлических. То есть даже не из сети, а решетки.
1: И
0: вот
1: делают просто... минный забор такой. Вокруг места ловли, чтобы вот эти... Помнишь, вот как фашистов показывают, когда не фашистов, а войну Вторую мировую. И подводная лодка, там вот щуки.
0: Шары всякие там.
1: Щука, и прям она плывет, а там такие тросы такие от земли, то есть от дна идут, и на них такие шар такой, как ежик.
0: И весь в таких фаллических таких символах утыкан. Кстати, я помню, что мы в детстве выворачивали их, они же на резьбе, и кидали их в сарай.
1: Еще сарай взрывался?
0: Нет, взрывается сама круглая, да. А эти для красоты сделаны, чтобы, например... и чтобы не было соблазна у детей залезать на них. Они же могут глаз на них выколоть. Ну вот прикинь, если она будет плавать, там грудничок плывет, да, он залез на нее, на эту штуку, на круглую, там сидит. То есть уже видно, что он сидит там не на острове, значит, что будут отплывать. А так вот эта штука, это типа колючая проволока. Он, например, на нее лезет, глазом тыркнулся, все. Это для красоты. Даже некоторые...
1: Глаз может выколоть или взорваться.
0: Да, сейчас некоторые даже вот эти бомбы их разукрашивают красиво. Тогда они были серые все. А сейчас их делают вот эти в форме грибочков, пальмочек вот эти. Ну, чтобы было видно, что, дескать, это произведение искусства. То есть сейчас же в минерных школах, знаешь, чему учат? Там есть там искусствоведение, это самое, как и история, кино. Все это обучается. Английский язык. Почему? Потому что там...
1: И очень меня поразило, что там обучают именно испанской лепке. Вот какая-то там присутствует форма изобразительного искусства, которая не встречается нигде больше, ни в каких изобразительных искусствах.
0: Да. А еще, кстати, сейчас очень модно изготовлять вот бомбы в виде животных. Ну вот, например, вы идете там по дороге, сидит голубь, да, и вы вот так типа подходите к нему, а он не улетает. Вы еще ближе не улетаете, вы ему тресь ногой. Как раз и вместе с этой... с ногой, с ботинком полетел. То есть вот такие вещи.
1: И голубь сразу научился летать.
0: Да, или, например, собак в форме собаки. То есть лежит, а вы подходите там погладить. Да. То есть это, в принципе, делает общество защиты животных, чтобы вы к ним не наезжали на них. Если
1: да, вот таких пару случаев в газете раз напишут, и все. И никто не будет.
0: Не подходить ни к голубям, ни к
1: прочему. Это мы с бегемотом придумали способ борьбы с курильщиками в электричках. Ты же не ездишь на электричках, да?
0: Нет. Но я тоже у меня своя, я вот езжу в первом.
1: Да. Вот, а там люди любят стоять, ну, мужики такие здоровые стоят.
0: А балкон там есть?
1: Балкон только в последнем вагоне. В электричке нет, это же не комфортабельно.
0: Кстати, мы решили открыть сейчас в электричках, так сказать, буфет. Ну, вот прям берешь, покупаешь в самом центральном вагоне одно вот это купе, там раскладываешь на скамейках бухло, бутерброды и всем продаешь.
1: Да, а также нельзя пить-то вот вообще в электричках. И там вот вагон-ресторан.
0: Конечно, нельзя, там ветер же гуляет.
1: Опять же, вагон-ресторан сделали.
0: Вагон, ты хотел рассказать о курильщиках.
1: Да, и в общем, значит, вот курильщики там стоят, курят, и из тамбура...
0: Бухают там, дерутся.
1: Ну да, проститутки
0: там. И бабы там с ними, да. Такие вот эти ужасные. В штанах спортивных с гитарами. Они едут на конкурс самодеятельной песни и поют там уже.
1: Гармонь у них, гитара, такие цыгане, опять же, все там.
0: Все там пляшут с бубнами. И... как на теплоходе вот этот, помнишь, где это не Анна Каренина, а это... Ее потом застрелил такой какой-то плешивый дядька. Ну, нет, ну она там это самое. Там такой усатый один был. Все говорил, я на тебя женюсь, там цыгане были. А
1: да,
0: потом ее другой такой плешивый застрелил.
1: Ситуация-то разворачивается. Ты что, женился, парень?
0: Нет, ее грохнули. Она там по стеклу такая идет, то есть так... Ну, видно, что в нее по-настоящему никак не стреляли. Вот в кого так выстрелит, он так по стеклу не ходит бодро.
1: А как это по стеклу ходить?
0: Не, ну как, ладонями скользит.
1: А, ладонями.
0: Ее же пришибло к нему, ну, когда так бахом пришибло.
1: Ну, так бы сказал, что у нее был ручной способ ходить.
0: Вот, да, они там это самое, вот там у них другая фишка. И, кстати, часто бывают из-за этого отстыки. Там же они склеены между собой.
1: Кто?
0: Ну, вагоны. И бывает, что они там ради шутки там раз, это расцеп производят там. Или прям туда один, я помню, упал, приехал весь там драный такой, вылез, еще требовал от железной дороги компенсации за... Никто его...
1: Ну, правильно, ну он же шел, упал, вот.
0: Нет, он не шел,
1: вагону,
0: он уже...
1: Там... есть не должно же ничего быть плохого. Так вот, и стоят все эти, курят там, пьют. И тут входят такие три амбала, такие, ну, знаешь, что такое амбал, выражение. Здоровый мужик, весь в мускулах.
0: И в папахе. Ну, амбал — это имя восточное, собственно.
1: А, ну да. Амбал.
0: Драцители.
1: Ибн. Такой-то. Вот. И чисто вот прям бьют морду тем, кто курит. Курить перестали. Вот в газете один раз написали, по телевизору показали, и все, не курят теперь в тамбурах.
0: А знаешь, как...
1: Теперь курят в вагоне.
0: Знаешь, как еще действуют против жадности вот в вагонах? Берут какие-нибудь часы, ну, не золотые, конечно, ну, так, приличные, типа там, ну, видно, чтобы было, что часы нормальные, кладут их в тамбуре, и на них сверху плюют так жирно-жирно. Что это пищит? Ну, неважно, опять тут этот вот Прохор что-то со своей бомбочкой нажила, и что-то вечно с ним мутить. Да, и на эти часы плюют сверху жирно-жирно, и стоят, потом смотрят. Подходит дяденька. Ну, там какой-то видит, лежат часы, вроде неплохие, но оплеванные. Вот, если он их подбирает, то этого дяденьку сразу гасят, часы отбирают, потому что если он даже берет такое, то он возьмет чужое, чистое, вообще только так, правильно? Ну, такая проверка на вшивость.
1: А я еще, знаешь, какую фишечку слышал, замочили одного так президента какой-то нефтяной компании. Он очень любил горнолыжный спорт и каждую там зиму и лето ездил в горы кататься на лыжах. Так ему бомбочку вложили в острие палки. И вот когда он сделал первый втык в снег, как рванет, одни лыжи на снегу остались.
0: А, кстати, еще очень полезно бомбочки в ботинки в эти вкладывать. Дело в том, что они все равно здоровые. Там, ну, ты одевал какие-нибудь горнолыжные ботинки?
1: Нет, я только видел.
0: Кстати, сейчас ведь мода стала, знаешь, в них ходить просто по улице. Ну, вот ну, как в спортивных костюмах ходят по улицам, да, люди?
1: Да.
0: Вот, и сейчас в горнолыжных
1: ботинках. Так в коньках уже вовсю в метро ходят, а ты говоришь. Даже говорят, что скоро для конькобежцев, так как этот спорт у нас самый первый развивается, если мы все время как-то смотрели на других там, какие спорты, то вот этот спорт у нас самый первый будет, конькобежный. Теперь в метро сделают ледовые дорожки такие, и можно будет прям... Как с эскалатора махнешь и в электричку залетишь.
0: А, кстати, ты знаешь, насчет конькобежного спорта, вот федерация, она определила, что спортсмены-конькобежцы отныне должны участвовать в соревнованиях голые. Их специально мажут таким маслом черного цвета, чтобы никто не видел, что они голые. Почему? Потому что в любом случае, ну вот зачем они одевают трико, вот эту шапочку водолазную, да? Ну вообще, они же в водолазных костюмах ездят.
1: Ну да, вот, там только акваланга нету, но там даже видно шурупы от акваланга, который прикручивается.
0: Да, да. Вот, а просто смысл в том, что они это одевают, чтобы их естественная волосатость, их тушки там, да, ну и прочее там, ну у кого
1: что-то. Кстати, вот зря отменили маску.
0: Маску отменили,
1: и
0: но очки.
1: Трубку,
0: да.
1: И трубку зря. Потому что когда он на коньках бежит, и у него морда вперед, вытек такой производится. И он вдох делает, его может это самое, он задохнуться от потока ветра.
0: Потом еще тут нужно сказать, что у людей, перемещающихся в одном направлении.

0: значит, вкачивает воздух, а другой, значит, выкачивает. Okay. Один на всос работает, другой на отсос.
1: Чтобы не тратить энергию.
0: Да, и он так... И причем он только вот он бежит на коньках там или плывет там по воде или на коне скачет. Тогда уконяет он, коню регулирует у него там. Вот. Он там типа чувствует, ага, нужно побольше. Просто раз, этот компрессор почаще ему грудину накачивает. Там нужно поменьше, поменьше. И он мышцами-то не работает. Правда, потом в результате этого, если этот компрессор отобрать, то происходит отдребление. Ну, то есть как бы вот ребра, они же все так, ну, вот у человека между ними есть расстояние, а если не дышать постоянно, то есть, да, дыхание как бы не применять, то они друг на друга ложатся.
1: Осыпание происходит вниз.
0: Такое. Там происходит давление на диафрагму, то, значит, дает на почки, те на надпочечники, те на селезенку, те, значит, на печень, это если на правый бок положить, если на левый, то печень дает на селезенку или наоборот. Вот, и в результате происходит, ну, в общем-то, ну, как это сказать, непроизвольное выбрасывание различных естественных масс. Это мы вернулись так и непосредственно к тому, вот, почему некоторые от армии косят.
1: А, ну это да. От армии вообще косят по любым причинам. У меня один знакомый, его попросили сдать анализы. Он купил 3-литровую банку персикового сока, скушал. Не сока, а компота. Скушал все персики, приносит 3-литровую банку в поликлинику и говорит: вот я вам принес анализ. А ему говорит: ну ты что так много? Он: я сейчас отопью. Я отпил. И вот еще его сразу домой отправили. Он так служить не пошел. Вот так вот такие бывают у нас умные ребята.
0: А вот некоторые дамы, они сами пытаются пойти служить в армию. Вот у тебя в военкомате, я же знаю, что ты в свое время работал майором военкомата, и сам говорил, что приходят молоденькие, просятся в армию. Даже
1: да,
0: вот
1: мы их берем, но только через постель. Иначе это очень трудно устроиться. Там же халява какая, связистки, там все это. Там же мужиков мало, а девок...
0: А стройбат, вот, кстати.
1: О, стройбат — это сложные войска. Так они сами себя называют, это королевские войска. Ну, как бы, вот, круче их нет. Но там тяжело одному и русскому среди этих вот воинов ислама. Одному русскому тяжело. А что это у тебя там играет? А, это же моя компактная музыка. Вот, мы прослушали группу Cemetery of Scream из Польши. Вот. Ну и что, мы когда-нибудь начнем говорить о этой нашей проблеме, вот то, что мы здоровье поднимали. Передача такая по телевизору. А, Белянчикова же там еще, наша подруга. Мы же ездили с Белянчиковой на периферию, в город Тверь. И там болезнь с кодовым названием Расперды, которую сейчас наши разведчики пытаются внедрить в Америку. Ведь в Америке же нет этой болезни. Они нам СПИД подбросили, колорадского жука, проституцию.
0: Нет, вот. Колорадский жук — это наше животное, целиком ты попутался.
1: Ну, правильно, когда СПИДа, мы уже купили на них авторские права, то это, естественно, уже наши жуки. Но... Проституцию везли, они нам порнографию, они нам везли СПИД, они нам везли автомобилестроение.
0: Сколько людей вообще посадили себе зрение на просмотре их глупых фильмов из Голливуда.
1: Да. А эти комедийные шуты, которые даже не понимают, что такое юмор.
0: А всякие эти чудо-швабры и прочее, все это базитическое.
1: Да, магазин на диване. Это, как это... Вы только позвоните, мы придем к вам. Я звонил, я прождал 2 месяца, пока мне привезут. Да мне быстрее бы съездить в магазин какой-нибудь ближний. У меня под окном...
0: Ну ладно, ты так не переживай.
1: Супермаркет, я звонил, чтобы мне домой ее принесли. Ну, они из этого же магазина
0: не
1: слили 2 месяца.
0: Ничего, все будет хорошо у тебя. Да,
1: так я же без этой швабры жить теперь не могу.
0: Ну давай перейдем к полезнее. Значит, ездили вы в город Самара?
1: Нет, мы ездили в Бердянск.
0: Ага,
1: так. В Самаре мы были по другому поводу.
0: Раньше в городе Бердянске был крупнейший радиозавод по изготовлению бердянских приборов. Насколько знаю я, сейчас там открыт центр по изучению феномена Расперды.
1: Да. И вот главный профессор, я его уже называл, заведующий отделением кафедры, заслуженный чемпион по болезням новым открывшимся. Это Марсин Пивоварский, поляк, очень такой добротный мужик. То есть вот смотришь,

0: смотришь на него, вот как вот у нас вот рассказывает один юморист, как будто только что из бани вышел. Я, правда, все время не пойму, то ли он напился, то ли он только что из бани вышел. Ну, красный такой. Вот как мужик этот говорит все время. Вот, и он, то есть не он, а мы с ним вместе проводим социологические исследования на супружеских парах, на женщинах, занимающихся политикой, на мужчинах, занимающихся политикой, на женщинах, которые, я путаю окончания иногда, которые занимаются нервными работами.
1: А, например?
0: Например, нервная работа, да? Секретарь на телефоне. Ну вот ты прикинь, насколько сложно человеку услышать несколько раз в день: здравствуйте, а это контора такая-такая-то. У нее, то есть обычно секретарша же женщина, но что примечательно, бывают и мужчины секретаря, в зависимости от половых развлечений директора или полового пола директорши. Вот.
1: Вот, и... Так вот, а бывает даже так, что если ей звонят домой, вот она говорит: здравствуйте, это контора такая, ты называет название.
0: Автоматом. Я когда пришел с армии, я прям так и отвечал: алло, там ефрейтор такой-то, рота такая-то, вас слушаю.
1: Рядовой Талимуддинов.
0: Ефрейтор.
1: Есть, что есть. Ура!
0: А, это у вас так в армии шутили, да?
1: Да.
0: Ну ладно, об армии позже. Там, кстати, тоже очень много болезней развивалось. Кирзач, например, это очень такая болезнь, от нее ноги потом пухнут.
1: Это, кстати, болезнь, когда трехдневный, предположим, поход войска стоит. Вот. И сапоги, они просто, ну, ведь не секрет, что сапоги, как бы, они
0: не
1: сделаны
0: растут
1: тоже.
0: В огороде,
1: да, они тоже сделаны из кожи. Ну, вот, скажем, короче, смысл в том, что те, кто изучал металлы, они знают, что есть такой феномен сращивания металлов. То есть, если два куска металла просто вот положить один к другому, приложить вплотную, и там где-то месяца два вот так продержать, то они прям срастутся. Ну, вообще как-то и сваривать не надо.
0: Да.
1: Вот даже некоторые так автомобили свои делают. Вот там, например, пополам автомобиль разбомбили, он поставил, так через месяц четыре приходит, автомобиль снова едет.
0: Еще по голенищу могут ребра нарастать. Вот, для укрепления.
1: У сапога, да, да, бывает. То есть это все зависит от породы животного. Скажем, иногда, кстати, вот, ну, скажем, вот из пня же могут ветки расти. Вот если сапоги они в походах промочат, да, то там может, ну, хвост вырасти.
0: Если по болотистым местам особо идти, там и клюковочка прорастет.
1: Да.
0: И там... порой до, сколько, до 2 тонн набирала дивизия вот с такого похода клюквы.
1: А потом
0: даже порой
1: может...
0: специально, чтобы поддержать военный бюджет, войско отправляли в болото топтать грязь. И они приходили, приносили, и опять они там приносили всякие боровики, там очень много грибов.
1: А на ремнях, ремни же тоже из кожи, на ремнях...
0: Нет,
1: тоже...
0: вот знаешь, вот с кожаными ремнями их выдают только курсантам военных училищ, а рядовому составу, ну вот, который в армии служит, им дают кожезаменитель. А из кожезаменителя, кроме каких-нибудь микросхем, ничего не вылезет. Знаешь, вот в чем дело.
1: Так,
0: а у
1: курсантов-то
0: там, да, нарастает.
1: Болезнь, кирзач, да? Это на самом деле, когда сапог прирастает к ноге. Ну, то есть, прям так становится
0: корнями,
1: второй кожей.
0: Корнями.
1: Вообще, то есть, представьте себе, что вот сапоги не снимаются. То есть, это ваши ноги такие. Ну вот,
0: то да. есть. И вместо того, чтобы их мыть на ночь, вы их чистите кремом.
1: Щеткой, да, да, да.
0: И у вас просто идет до колен. То есть там дальше сапоги, чтобы ее не мазать.
1: А
0: сапогами.
1: Чтобы вот, например, вы типа там приходите, например, там в гости, да, к своей подружке, например, она вам говорит: типа, одень тапочки. Естественно,
0: да,
1: никакие тапочки на кирзач не налезают, поэтому вы с собой должны вынуждены приносить целлофановый пакет и надевать.
0: Не,
1: на...
0: но некоторые просто шьют на заказ себе тапки или покупают в этом магазине.
1: Нет, а внутренность тапок же тоже будет пачкаться.
0: Не, ну там специально все сделано.
1: Здесь даже бывает так, что вот наверх этих сапогов, так сказать, сапогов, которые называются приростки. Ну, или надрсль. второе название, надросль.
0: Дело в том, что
1: надножная надросль, надкожная.
0: В зависимости от темперамента,
1: Вот как раз.
0: От темперамента человека, ну, в основном это мужчина, так как армия у нас мужская пока. Вот в Нидерландах там же женская армия, там мужчин не ходит в армию.
1: А там тоже есть эта болезнь.
0: Да, вот расперды там очень у них, должна прогрессировать. Ну, ее завезут, но я не закончил. Вот дело в том, что вот я наблюдал за время практики медицинской своей в военном госпитале, что если какой-то воин ходил-ходил в сапогах, и у него проросль болезни развилась, то после того, когда он приходит на гражданку, у него появляется болезнь наростыль. То есть у него как бы нарастают сапоги сами по себе, но уже организм
1: привык. Просто, видимо, посеяны вот эти элементы вот материала. Из уже... порох они растут.
0: Серые вещества, даже... откладывается информация, что ноги привыкли к ходьбе. Вот.
1: Даже ведь были случаи, когда такие, как это сказать, вообще аномальные, когда воин, вернувшись там, да, и уже там забыв, то есть у него все нормальные ноги, он там может даже распердать делал, там жена его делает расперды, вроде все хорошо у них в семье. Вот, и вдруг неожиданно, скажем, на третий-четвертый год у него вместо волос на ногах начинают расти маленькие кирзовые сапожки.
0: А, как бы брелочки такие висят, да?
1: Да.
0: А, ну, у меня вот один был пациент, и у него волосяной головной покров образовался в пилотку. И он даже ее мог снимать, как парик. Вот такая нашлепочка получилась у него в виде пилотки. Вот, и даже вроде бы начала появляться звезда, но она не покраснела. Вот единственное, может быть, с годами покраснение произойдет. Но вот черная пилотка у него такая на голове. И уже не причесывается ничего. И мыться идет, он снимает пилотку, просто кладет. И уже даже когда он ходит в какое-то общество, ему говорит, молодой человек, вы шляпу снимите. Вот. И он говорит, да это не шляпа. Да ладно, там ему сразу. Ну, он снимает ее там.
1: А вот расскажи про болезнь ранцевик. Это тоже болезнь, она в основном у геологов бывает.
0: Ранцевик. Да, но это очень сложная болезнь, потому что вот такой.
1: Нет, или по-другому она называется рюкзач. Вот этих людей, это рюкзач.
0: Разные типы. Вот бывает, вот один рюкзач называет, другой вот как-то. Ты какой-то придумал.
1: Ранизм.
0: Ранец. Раницизм.
1: Да, извиняюсь, раницизм, прошу
0: вот. Я говорю, ты меня сбил, я-то вообще энциклопедию-то знаю всю наизусть, медицинскую, конечно. Вот всякие там.
1: Но ты не учительский по делу.
0: Энциклопедии я не знаю.
1: Да, ты сейчас вот говоришь все-таки о болезни, вот рюкзачизм, например.
0: Да, дело в том, что еще в 50-е годы, когда геологизм у нас начал развиваться, и альпинизм, вот, появились...
1: Они, кстати, всегда между друг другом враждовали. То есть вот альпинизм...
0: Ну да, одни-то в горы ползают, а другие по равнинам ходят. От этого перпендикулярность и параллельность происходит.
1: Кстати, еще стоит сказать, что очень долгие были споры по поводу того, у кого же сильнее лишкизм. Ну, то есть, вот, казалось бы, те, кто, значит, занимаются горизмом, то есть это альпинизм, они вроде все время, у них идет накачка каких-то определенных мышцой, и, собственно, лишкизм должен быть более ярко выражен. Но, с другой стороны, те, кто ходит, значит, по равнине, то есть страдающие геологизмом, у них, соответственно, постоянно идет нагрузка на ножные отростки, и поэтому лишкизм более равномерный. Ну, то есть, смысл в том, что те, кто вот, значит, по альпинизму, они, как правило, спускаются уже не своим ходом.
0: Ну да. И еще у меня есть такая информация. Я в свое время, как говорится, интересовался такой наукой, как альпинизм. Дело в том, что у людей, которые просто, ну, живут альпинизмом, у мужчин вот третья недоразвитая ножка выливается в доразвитую третью ножку, и получается как бы третья опора. Вот, и они очень удачно по горам лазят. Вот. А еще, вот как ты думаешь, откуда пошло слово альпинизм?
1: Не знаю.
0: Дело в том, что раньше люди только в Альпах лазили по горам. И от этого
1: пошло вот Памир, слово. Собственно, это тоже гряда ведь.
0: Это же сигареты такие были. Какая гряда еще. Сейчас скажешь, гирлянды. Ну, гирлянды на елку. Памир называется, фабрика такая. Ты что? Красный Октябрь еще скажи. Ну, мы говорили о чем? А, о этих рюкзачистниках.
1: Да.
0: Да, вот очень сложная болезнь. Дело в том, что у этих людей из-за частой носки рюкзака на спине происходил срост головы со спиной. Ну, как бы щит такой сзади получался из кожи. Вот. И что плохо было, когда ветродув очень сильный, они падают. То есть он встает вот так вот против ветра и...
1: То есть у него навнич. Какой-то у змеи, вот есть змея ушастая.
0: Да, кобра, да. Кобра. Вот у него вот прям как раз такие же. Только что язычок вот этот двойственно не высовывается изо рта. А так вот он стоит в степи, у него вот эти ухи торчат. Они еще как паруса раздуваются. Вот. И некоторые ловкачи умудрялись путешествовать по морю так вот после геологизма.
1: На досках.
0: Да, на доску встал, растопырил эти свои дела и побрел по волнам.
1: Слушай, а вот ведь давно уже ходили слухи, но и наши радиослушатели просили нас, чтобы мы рассказали им, правда это или нет, о людях-перепонщиках.
0: А, ну это понятное дело, это все от расперды идет. Это, конечно, только пока в России.
1: А мы, кстати, все так не рассказали, слушай, с расперды, но я думаю, мы в другой передаче расскажем. То есть сейчас мы будем говорить уже о последствиях расперды. А в другой передаче расскажем, как бы, то есть пойдем от противного. То есть прокрутим пленку назад. Начнем с последней серии.
0: То есть я сейчас должен говорить наоборот, что ли? Я так
1: не Нет, умею. Ты сейчас говори о последствиях расперды, который называется перепонкизм.
0: Как-то мы это называли, аутизм, что ли, болезнь называется, когда у женщины, либо мужчины...
1: У пупсика тоже
0: мужчины,
1: у пупсика, да.
0: Подожди, мужчины, у которого преобладают женские гормоны, может произойти нарост перепонок на ногах.
1: Не обязательно на ногах, под мышками.
0: Но под мышками это уже другая болезнь.
1: Это дельтапланеризм, собственно же.
0: Ну да. В основном люди, которые занимаются икарством, вот, которые прыгают с искусственными крыльями, там куда-то у них потихоньку происходит нарост. И,
1: потому принципе, что природа видит его стремление, и волеполе пытается компенсировать
0: и поощрение.
1: Да.
0: Икар же это как бы было жертвоприношение природе, как бы вот мы тоже хотим летать.
1: Дескать, вот, теперь и... вот многих нагоняют. Кстати, вот насчет левитации это несправедливо.
0: Насчет чего я не понял?
1: Насчет левитации.
0: Ну, это ты без меня, я не понял.
1: Ну, ты продолжай там свою тему.
0: Ну да, и вот почему наши женщины побеждают на соревнованиях по плаванию? В открытых, закрытых этих бассейнах, на водоемах, покрытых льдом, на искусственных водоемах, покрытых льдом. Подводное ледное плавание – это же очень сейчас развитой вид спорта.
1: Кстати, тут еще нужно сказать, что сейчас Федерация, Международная Федерация Спорта обсуждает новый вид спорта, совершенно новый
0: Пытаются
1: вид спорта.
0: Пытаются включить его в Олимпийские игры, наверное, или нет?
1: Да, еще? Да, ну как бы, естественно, там серьезное обсуждение этого вопроса. Это чисто женский вид спорта. Первый – это как бы гребля грудями, второй – подъем тяжести грудями. Вот как вы относитесь, собственно, к этому виду спорта, к тому и к другому?
0: Ну, знаешь, Саш, я пока еще не, так сказать, не ездил на презентации этих видов спорта, но я видел женский гольф.
1: Так.
0: Вот. Ну, почему женский? В принципе, там играют мужчины, и по понятной причине. А вот дело в том, что женщина там служит роль фигуры. Выставляемый на поле. То есть лунки, помнишь, такое дело все?
1: Лунки в бильярде и в рыбной ловле в земной, в зимней.
0: Об этом мы еще поговорим. Про мормышки, про то, как лучше со дна набрать побольше ила.
1: И как лучше вот буравить.
0: Ну, это просто берешь трактор, который скважины бурит, пригоняешь.
1: Буравишь лед, я имею в виду.
0: Ну, я про это говорю.
1: Нет, не надо, совсем. Зачем трактор?
0: Или там... дрель взять со сверлом нормальным. И можно так насверлить там. Ну ладно, я не об этом. О чем? Ну как же это? О чем я? О гольфе. Вот, как же я забыл.
1: Кстати, вот слово гольфики, знаешь, такой предмет одежды, гольфики.
0: Ну, от этого и пошло, ведь они же...
1: Еще есть человек гольфик, такой, гольфик. Ну, вот в Москве живет человек по кличке Гольфик.
0: Ну, лучше о нем
1: не говорить. Вообще, нет, в последнее время он очень стал...
0: Крут, вообще. Да. И, значит, женщина применяется в виде фигуры. Ну, помнишь, эти лунки, но не бильярдные рыбные, а вот лунки, которые в гольфе применяются. Такая штука, куда шарик закатывает.
1: Это то же самое, что Тутанхамон в Египте. Он приказал самое главное большое поле расчертить под шахматы, и живыми людьми играл в шахматы. Ну, то
0: да.
1: есть там вот
0: а баба... убивал, да?
1: Да, как-то. Да. Ну, типа, вот если съел кого-то, его прям убивали. Вот
0: так, не, но он еще такой, ну, не жестокий.
1: Не жестокий, но спортивный, азартный человек. Да. Кстати, карточную игру тоже он придумал. Сика называется.
0: Страшная игра, наверное. Вот. И женщина, значит, устанавливается на пуле. Это один из этапов. Ее ставят, вот, ну, конечно, это будет нескромно, наверное, в позу раком. Вот. И главное, чтобы сосками она касалась земли. И вот этому гольфисту надо попасть именно в прогрудье женщины.
1: Это чтобы... так называемая арка.
0: Ну да, и вот он должен прокатиться так, чтобы не коснуться груди, не причинить женщине боль. А стреляют-то они, ну, клюшечкой бьют с 300, да, да. С 300 метров.
1: И, кстати, сейчас метров уже этот попасть. Вид спорта тоже развился, они бьют, ну, не совсем клюшечкой.
0: Ну, это, конечно, пока еще... можно сказать, так, ну, не такой, очень, да, популярный спорт, но так не как не каждый...
1: Даже не выносливый еще пока, да. Но они спортсмены тренируются. И...
0: Ну, это же опять, какой длины должны быть руки, чтобы...
1: Вот мы же сейчас еще и не будем говорить о том, что используется вместо шарика. Я думаю, наш радиослушатель достаточно богатый, да, воображение.
0: Напишут нам письма с ответами.
1: Да, что используется...
0: Нарисуют это.
1: Да, в арочном гольфе, то есть когда вот межгрудье, соответственно, вместо этой... используется.
0: Да, а вместо этого?
1: А вместо этого что используется? Вы сами. Ну, композиция.
0: А, композиция.
1: А, или ты хотел сейчас сказать, нет, вот, ну, по поводу Прохора сказать... что-то?
0: Нет, Прохор-то там что-то отдыхает пока. Надо его разбудить, ты пошли пока.
1: Ее, это же все время путаешь.
0: Ну, что-то с бородой как-то. Ее.
1: Ну, понятно, она сильно, да, сильно оволошена.
0: А, у нее мужские гормоны преобладают. Да. Это, да. Кстати, очень жестоко, когда мужские гормоны преобладают над женскими у женских. Ну, это очень тяжело для мужа. Потому что она может его бить, сбивать табуретом по лбу. У меня одна знакомая очень просто решила бороться со своим мужем. Днем он король, он превосходит ее, он физически. Он лев в пустыне, понимаешь, он видит львицу, у него глаза как у курицы. А почему как у курицы? Потому что жадный до зерен. Вот. А инстинкты куриные у нее сих. Инстинкты куриные у нее сохранились еще с первобытных времен, когда львы еще были первобытными. Они же у них глаза, как у куриц, светились ночью. И вот он идет, видит поле с рисом и слизывает рис со столбиков, на которых рис крепится. Ну ладно, я не об этом хотел рассказать, а о муже.
1: Кстати, еще ведь раньше нужно было начать кстати, вот этот ракурс в историю с того, что вообще раньше львы были гораздо более безобидны, чем сейчас. А курица, наоборот, это же была хищная совершенно птица. И даже да, были случаи заклёва и поклёва.
0: Любого. Вот и, кстати, динозавры вымерли из-за заклёва.
1: Они у них яйца, потому что воровали. То есть те яйца высиживали, точно-точно как птицы садились, там выменем прикрывали и производили высадку. А вот как раз куры, но они-то не куры назывались, вот, в принципе, в то время.
0: Куровы, по-моему, их звали. Вот, а еще я знаю такую легенду, вот, еще почему динозавры вымерли. Когда происходил заклев динозавров, а яйца оставались лежать на земле в гнездах. Ведь динозавры вили гнезда.
1: Да, конечно.
0: А эти птеродактили на деревьях вообще такие там целые, как бы, ну вот дом в космосе видел какой? Вот кино, на него так, похоже, да. Ну, в кино, конечно, так-то еще на самом деле нету. Вот, а все это пошло от раскопок. Ведь раскопали деревья, на которых гнезда были птеродактили, воссоздали их. И в американских музеях везде можно залезть, там, в гнездо птеродактиля, там, через лупу посмотреть, там, в яйцо, как там этот птеродактиленок.
1: Даже тут еще нужно сказать, что, в принципе, было смоделировано лабораторией, значит, орнитологической генетики американской, одной из лабораторий, много вообще по стране, по их раскидано, были смоделированы точно-точно динозаврьи яйца. Вот. Но высиживают их любые птицы, то есть главное, чтобы у птицы было...
0: Не, это... ну, в основном, конечно, роль высиживания птиц у нас вообще в мире сейчас отведено птице высядки. Дело в том, что от обычных птиц она отличается тем, что у нее температура тела 60 градусов, и, соответственно, процесс высидки яиц происходит гораздо быстрее. Ну, на недельку, на две.
1: И... Не, ну, тут надо еще сказать, что эта птица, как ты сказал, она?
0: Высядка.
1: Высядка, да, точно, я вспоминаю, я читал о ней очень много публикаций. Она еще замечательна тем, что она может регулировать, потому что, ну, скажем, если вы возьмете молодое яйцо, юное, то и, например, сразу плюхать на нее тушку с температурой 60 градусов, произойдет сворачивание белка, разрыв скорлупы, выброс желтковизма. Вот, поэтому птица, когда садится на яйцо, она дует. Ну, она умеет дуть. Она
0: так... Но у нее как бы...
1: Обдув происходит яйца.
0: Идет... Она воздух-то заглатывает ноздрями. Воздух идет по тельцу, но по специальному воздухопроводу. Вот по этой...
1: По бронхам и трахеи.
0: Нет, вот... Как же называется? На Г, что ли, как-то?
1: Гортань.
0: Нет, вот, вот здесь. Вот, что такое птица? Вот,
1: трахея.
0: Где грудь, вот...
1: Зоб, по зобу
0: идет воздух горячий. Не горячий, а холодный пока. Он обогревается. Обогревается там до температуры 42 градуса, подходит к яйцу. Вот. И температура постепенно начинает расти. Ну, так как она с телом соприкасается, да, воздуха. И происходит постепенный нагрев яйца, и потом уже 60 градусов выдерживает.
1: Кстати, этих птиц, вот лысяна, как же использовали еще и как кондиционеры в древности. То есть вот в пещере, там, когда, например, жарко, то их там использовали на, как бы, откач. Когда там холодно, их использовали на вдув. И мало того, если, например, эту птицу посадить около костра, то она уже вдыхает и так горячий воздух. Плюс там еще происходит у нее внутри нагревание, и она сама себя запекала. То есть происходило со... такой, да, самогриль.
0: Да. Ее даже можно было в сырую глину запечатать. Но
1: главное, чтобы голова торчала, ну, которой, да, дышать. Да. И получалась такой запечка, типа вот слоновьих ног вот в глине.
0: Да, я помню, вот мы с тобой когда ездили в Мозамбик, очень здорово вот это, когда слона врывают по ноге, то есть по пузо.
1: Потом косой отрубают.
0: И косой отрубают и запекают. Это такой деликатес.
1: Это как раз 4 ноги на 4 рыла.
0: Да, с пивком-то как дал. Целую неделю гудешь. Так я рассказывал о том, что там львы с куриными глазами. Ну да. А, и значит, жена боролась как вот с таким явлением, что мужик стоит, весь у него глаза как у курицы, то есть как у льва, а потом как у курицы постепенно. Не, он злой как лев, а глаза как у курицы. Ведь в принципе глаза у льва-то больше, чем у человека, поэтому получается, что когда мужчина-то злится, он получается злой, здоровый как лев, а глаза маленькие остаются, и получается вот этот эффект куриных глаз.
1: То есть такой выпуч.
0: Да.
1: Выпуч, он такой в форме вот клюквизма. То есть они же маленькие, и да, выпуч, он не столь грозен, но на самом деле усилия
0: по бокам,
1: те же.
0: По бокам.
1: Да.
0: Вот, чтобы видеть, что там сбоку творится. И вперед не надо смотреть. У них они там тупо в землю стукают. Я по бокам, они там обстановку фильтруют, все нормально. Вот, и значит, а как она вышла из этой ситуации? Ее муж днем бил. Бил он свою жену сильно. Ну, не то, что насмерть, но так, чтобы дышалось ей трудно. Вот. К вечеру она уже вся синяя была. Ну, не то, что синяя. Уже с желтизной, но процесс,
1: ну,
0: такой.
1: Ну, от старых там, да, постоянно. Кто заживет, то нарастет.
0: Зубов своих у нее давно не было, а дантист ей стал лучшим другом. И даже, по-моему, у них была какая-то интимная связь. Я как-то зашел в кабинет, поймал их на этом, но там далеко дело не развилось. Ну, я не дал. То есть я смотрел в глазок, подглядывал, только там что-то начало происходить. Я постучал, вошел там. Доктор поправил очки свои. Вот, все же зубные врачи, они же с очками обычно ходят, потому что, чтобы разглядеть недра зубной дырки, там очень сильное зрение нужно. У них идут дабл-линзы на глазах, потом очки.
1: И световодики еще. Да. То есть сейчас последняя мода, вот, ну, то есть, потому что, как бы, не всякий же может так широко рот разинуть, ну, чтобы вот там доктор мог туда засунуть всякие приборы. Поэтому сейчас ему даются к глазам, ну, к очкам специальные такие, промо-центры очков, висят две такие штучки такие, ну, вот, световодики. Ну, да, он их берет, направляет и туда смотрит. Прям. Да. То есть
0: они вытягиваются, даже... как антенна, да, да. Он в любое место может.
1: Может залезть. Просто пропутешествовать по всем зубам, как это спелеологи, которые по пещерам, он так же по зубам. Даже вот иногда вот сейчас такие уже мода пошла, типа, снимать клипы на фоне зубных недр. Вот если вы видели вот эти все там техно, рейв клипы,
0: ну,
1: то
0: да,
1: половина
0: вот
1: снята
0: основном,
1: в недрах зубных.
0: Еще в очень дорогих американских дантических организациях там даже устанавливают кинокамеры. И вот богатые люди могут себе позволить после проведения зубной профилактики посмотреть фильм о том, что и как делалось. Ну, как бы оценить обстановку, все ли было сделано качественно, без брака. То есть, ну, это, конечно, очень дорогая процедура.
1: Давай после музыкальной паузы ты продолжишь.
0: Вот про жену я продолжу, а то у меня да. Прям гудит все. Вот, ну и, в общем, когда муж уже успокаивается, превращается в такого кроткого младенца и посапывая храпит в постели, жена не дремлет, она не спит, она бредет на кухню. Вот, берет тефлоновую сковородку и идет обратно в спальню. Вот, на этом-то все, и действие-то вроде бы должно и закончиться на походе, но не будет же такая жена... злая по отношению к мужчине. Это же, ну, все-таки как-то Бог придуман там в виде мужчины. Еще там какие-то расклады. Все мужчина. И так вот, такое посягательство. Но мужчину это может закон расценить там расстрелом или повешением, или отрублением там головы. Ну, как так, сильно. То есть, если мужчину завалит женщину, ну, дадут ему года 3 от силы. Это... максимум. А женщина, если завалит мужчину, пусть он там бомж какой-то, пьяница, вот, она там крутая, там, то все равно ей дадут по максимуму либо голову отрубят, либо застрелят, либо еще какую-нибудь качество там прорастание там тростника через тело. Ну, вот, знаешь, эти садистские наклонности. Вот. Ну, и она бредет в спальню свою, идет, подходит к мужу, и вот. Вот насколько женщины добрые, меня вот это всегда поражало. Она укроет его голову одеялом, да как даст сковородкой по голове. Вот такой я случай наблюдал в своей жизни. Ну, муж, конечно, просыпается обалдевший. Понять не может, но ему сон там про девок снится. А тут ему сковородкой как дадут. Ну да, это, в принципе, конечно, очень интересная тема. Я люблю вообще порассказывать о своей жизненной практике. А вот... Ну ладно. Почему же все-таки наши женщины первые места по плаванию держат? Я так и не рассказал. Дело в том, что...
1: Ну, это надо сразу оговориться, что тут речь не идет о вот том виде спорта, который сейчас только обсуждается, о гребле грудями. Да.
0: Нет, это не вообще другая сфера, там и гребут другими вещами. Вот. Дело в том, что в последнее время, учитывая разработки медицины, наши тренера по плаванию заметили такую особенность. Вот. И был такой тренер, ну, был, даже есть сейчас, он один из ярких представителей нового плавания среди женщин, Куманёк Иван Григорьевич. Вот. Он, значит, заметил у своей жены, что, ну, как бы, короче сказать, у нее появилась болезнь расперды. Вот. И постепенно, вот в течение 3 лет, у нее произошло нарастание перепонок между пальцев на ногах.
1: А, вот. На руках. Или это уже как бы поздняя стадия болезни?
0: Это уже может впоследствии развиться, если запустить. То это разовьется, конечно же. И Он решил, учитывая свойства плавания уток, дельфинов, цыплят всяких, решил попробовать, насколько же эффективно. И результаты были шокирующие.
1: Кстати, вот у собачек, которых называют этим, которые по норам лазят, такие маленькие.
0: Таксы, что ли?
1: Да, у них тоже ведь есть перепонки, между межкоктевые перепонки на лапочках.
0: Ну, правильно, чтобы отростков. Удобнее было землю выгребать. Да, так-то она меж пальцев просачивается.
1: Да, то есть, в принципе, я хочу сказать то, что вот из всех нормальных пловцов, у которых расперды появился, могут получиться и неплохие землеройщики. Да. Ну, на пенсии они, как правило, этим и занимаются, землю роют, они вот руками как гребут. Их прям запускают, например, в котлованы, говорят, для детских
0: песочницы... Ну, метростроевцев нужно... очень же много с расперды.
1: Да,
0: женщины метростроевцы, ведь сколько про них по телевизору говорили, сколько им флагов отдали там, вымпелов, ленинское знамя им подарили. Все награды у них по метрострою. Даже японцы, уж насколько японцы сильные в метрострое, у них-то вообще там мужики одни. Вот. Они приехали там, они не могли. У нас же ветку одну дополнительную.
1: А, нет, же у них же другая ситуация. У них там все навесное. То есть у них монтажники-высотники. Знаешь, песня такая есть. Это же японская
0: монтажники.
1: Песня.
0: Да. Но в переводе на русское.
1: Конечно,
0: знаю,
1: в переводе. Да.
0: Вообще, да многие русские народные песни были просто содраны с классических там всяких американских и английских песен, там, которые пелись там, но как бы нельзя было слушать, и только те, кто слушали «Голос Америки», узнали, что на самом деле это «Выйду на улицу, гляну на село». Это все-таки не наши песни-то, потому что и название...
1: Попробую так вот даже вот выйти, да, на улицу и глянуть на село. Сразу можно было в те времена получить просто попа.
0: Да, стыд и срам. Во-первых, село — это чисто американское слово.
1: Да, конечно, конечно. Это на самом деле произошло от седло. У них же в жизни было две вещи у всех — седло и село.
0: Да, и поэтому село, вот не то, что это как бы... Вот от чего это слово произошло, я хочу напомнить нашим радиослушателям, а может быть даже кто-то и не знает. Дело в том, что село у американцев появилось это слово от того слова, которое говорится «сидеть». Вот. Ну, «село». Помнишь вот эта вот строчка такая? «Солнце село за тучу». От этого и село пошло. Как бы это то село в переводе... зашифрованного слова, со слова обозначения чего-либо. Село — это место, где можно осесть. Вот. А раньше, вот, ну, золотоискатели, как они села вообще образовывали, они шли с собаками, собаки замерзали или там останавливались.
1: И даже вот так было, я помню эту историю, описывал Хемингуэй еще. Вот они шли, и с ними девка была. И один там из них это другому говорит: смотри-ка, она села. И они, ну, типа, давай мы сядем. Потом ей даже кличку дали, ее так и звали Инесса Села. Вот, и в честь нее так назвали. То есть, типа, давайте построим здесь поселение. Но это как бы было очень длинное слово, это уже сейчас оно адаптировано. Там просто давайте здесь построим дом. Мы построили дом, к нему потом второй, потом третий там пришел, да?
0: Ну, эти же идут постоянно.
1: Они там ходят туда-сюда.
0: Настраивали, да.
1: Да, и в результате назвали это все село Инесса. Это было первое село вот для золотоискателей, село Инесса, так оно называлось. Причем с одной «С» раньше писалось.
0: Инесса?
1: Инесса, с одной «С» писалось.
0: Но дело в том... 2С стало с той поры, когда Гитлер решил завоевать это самое, ну, мир.
1: Вообще раньше ведь называли как? Ведь раньше называли вот Инесса, это называли поэтесс. А поэтесса — это было имя.
0: Ну, я вообще-то не хотел бы рассказывать на эту тему, потому что многие поэтессы, признанные, заслуженные, могут нам звонить и говорить, что это нахальство, мы этот титул заслужили, а его теперь каждая простачка захочет взять себе. И поэтому лучше не затрагивать. У меня была одна знакомая по фамилии Кума Валентина Сергеевна. Вот, она очень... Поэтесса такая была серьезная. Вот одна из ее строк такой сильный. Печальной скоростью воздушных дирижаблей. Я вот запомнил на всю жизнь. Вот. А так больше я с ее творчеством не познакомился. Ну, История была такова.
1: Она еще лепила, я знаю, уточек из глины, вот этих свистульки, уточки. Вот это от нее же.
0: У меня есть одна дома. Я пытался читать сборник ее стихов. Мы как-то гуляли с ней по Крымскому побережью, был штиль. Я романтично что-то ей говорил, может быть, даже нашептывал.
1: То есть вот с Валентиной Сергеевной.
0: Да, да.
1: Значит, у вас же великая разница в возрасте, что ты ей мог нашептывать.
0: Любви,
1: и в росте тоже. Я же знаю, это же женщина-глыба. Да простит меня Инесса Тихоновна глыба.
0: Не, но у меня был такой велосипедик с очень высоким седлом.
1: Вот мы на даже... одном колесе.
0: Да. И я так, я большой ас этих одноколесных велосипедов. Я только яичницу не умею готовить, как говорится, вот, сидя на такой штуке. Вот, и мы шли с ней, то есть я ехал, как бы она шла. Ну, у нее одной ноги не было, поэтому я все время забегал вперед. Вот, я ей что-то нашептывал. Вот, а так как у нее что-то было с правым ухом, мне приходилось все время стоять с левой стороны. Вот, я пытался ей сказать что-то романтичное, но она поэтесса была жестокой, она все время мне говорила: вы какой-то слюнтяй, Торшин. Ну, она путала имена, вот. Но она все-таки, я думаю, поэтесса это что-то жестокое. Вот, и она не врубилась в мою романтику. Я пытался почитать ее стихи вслух, и в это время налетел шторм.
1: Вот. То есть уже тогда он там как бы со своей бандой орудовал.
0: Да, и у меня этот сборник вылетел из рук, завязалась битва. Я куда-то слинял сразу же. Я не знаю, с кем они там боролись, но девке это и досталось, конечно.
1: То есть вот Валентине.
0: Ну, куме, да.
1: А вот после этого вот ты не знаешь ничего о судьбе Валентины Сергеевны Кума, потому что я тут недавно видел Генрих Иосифович Кума, некий поэт появился. Вот, может быть, просто как-то там смена полов или смена поколений.
0: Не, но дело в том, что ты знаешь, конечно же, что все сыновья да дочери известных певцов, там, композиторов, искусствоведов, там, ну, все профессии, плотников, они все идут по родительским по этим стопам.
1: Стопам, да.
0: Вот, но не совсем получается, но, ну, конечно, поэт он дерьмовенький. Но писать такое я бы даже не стал.
1: Кстати, у тебя там, знаю, есть еще одна строчка, написанная Валентиной Сергеевной Кума. Было бы интересно ее услышать. Она же радиослушателем.
0: Ну, я сейчас попробую что-нибудь выбрать. Ну вот, такой романтичный очень. Ну, первые две строчки. Я не буду читать все, очень похабно. Но вот начинается достаточно романтично. И почему-то не хватило слов, чтобы выразить тебе свою любовь. Вот. И как бы весь смысл в этих двух строчках остального текста. Дело в том, что есть стиль даже такой, двухстрочие. То есть взять первые две строки, взять за основу. То есть выразить в них весь смысл. А всю окраску оставить на потом.
1: Mm-hmm. И все, то есть очень, это вот была вторая строка, да?
0: Окраска?
1: Нет, то, что сейчас прочитал.
0: Двухстрочие было, да. То есть первая и вторая строка.
1: А вот остальное, это было продолжение стихотворения, остальные твои слова.
0: Ну, расшифровка.
1: Ага.
0: Вот. Ну, вообще очень много прекрасных стихов. Я думаю, мы как-нибудь в одной из наших передач о чем-нибудь поговорим. То есть не о чем-нибудь, а именно о стихах об этих. Вот.
1: Ну да, ну давай вернемся все-таки, вернемся к тому, почему наши пловчихи все-таки занимают первые места, именно наши.
0: Но ты понимаешь, какое сопротивление при загребе происходит в воде. То есть у нее происходит очень сильный толчок от воды. Бедра туда-сюда. Вообще плавание женское очень красивое. Его снимают сверху. И вот качка, когда происходит бедер, это же наплыв волны еще. И порой бывает, что если две пловчихи там плывут вовсю, гребут и на одном уровне, то если одной бедра больше, чем другой, то волна ее может перевернуть.
1: Подгонять или перевернуть.
0: Перевернуть просто-напросто. Или та, как по волнам, если
1: кстати,
0: чуть вперед
1: даже зайдет. Есть такие приемы, вот как, знаешь, вот на скачках, а люди там, жокеи, да, они скачут, там есть, например, прием, типа там подскакнуть там и как-то бочком прижать, да, или там локотком толкнуть, ну, какие-то
0: да,
1: есть.
0: Да,
1: но
0: да,
1: так
0: да.
1: же и здесь, например, пловчиха с более объемным тазом может так ловко им приподнять и шлепнуть вот, значит, пузовой частью своей тушки по воде, что волна просто переворачивает всех на соседних дорожках, те, соответственно, крутятся торпедами и, естественно, отстают. Твои даже бывают столкновения. Бывают столкновения.
0: А ты знаешь, какую роль играет пупок?
1: Нет, нет,
0: плавание?
1: Нет.
0: О, ты никогда, наверное, не видел снизу момент разворота.
1: В смысле разворота, когда они подплывают к одной этой и там кулака.
0: Ну, когда к бордюру они
1: да.
0: подплывают.
1: Нет, к бордюру кони скачут, а это называется по-другому. Ну, не
0: барьер.
1: Важно, барьер, да.
0: Вот. Ну там как же, полоса предупредительная, все как. Ну, она лицом вниз, когда.
1: Чтобы
0: плывет,
1: увидеть, да, что
0: да.
1: там-то стоит.
0: Она видит полосу, что скоро момент разворота. А если вольное плавание на спине, то вверху обозначение, сколько метров осталось, да, это, скорость там высвечивает.
1: А иначе можно, может быть просто травма черепная.
0: Ну да, или пролом стены. Вот это. Ну, что ну, зависит, спине. Конечно, от лобной брони.
1: Сейчас, кстати, вот бассейны все последние делают из пенопласта. То есть это
0: ой,
1: так
0: у
1: под кафель.
0: У меня у знакомого из папье-маше был бассейн очень крепкий.
1: Ну, давай, давай, про плавание. Пловчих дальше. Да. А,
0: ну, насколько ты знаешь...
1: Вот про пупок, про роль пупка,
0: да,
1: это
0: да,
1: очень интересно.
0: Насколько ты знаешь, пупок имеет несколько...
1: морщин.
0: Вид такой, как вот когда вихрь идет...
1: Вот, воронка.
0: Да, вот вид воронки. И когда пловчиха подплывает, она делает какие-то... Вот у них мышцы пупочные очень развиты. Она делает какие-то специальные движения. Вот все пловцы, мужчины, они, значит, когда плывут, подплывают к барьеру, они делают кувырок, отталкиваются ногами и дальше в обратную сторону. Mm-hmm. Вот, то пловчихи, вот по новой системе, у них начинают работать мышечные, нет, пупочные мышцы.
1: Ну, это как бы называется по-другому, можно сказать, это кишечные мышцы. Ведь вот, например, йоги, они могут каждую кишку сжать и раздуть. Ну, типа им, например, говорят, вот сожми аппендицит, ну, если он у него есть. Может, аппендицит сжать, выдавить его в прямую кишку. Почему у них никакой аппендицит не вырезают?
0: Они прыщи себе сами выдавливают чисто усилием мышц.
1: Да, то есть им не нужно, например, пальцы применять. У него там прыщ растет где-нибудь там, да, на каком-нибудь месте, которое он достать руками не может. Он может напрячь определенную группу мышц, которые этот просто вытолкнут. Фурункул наружу.
0: Даже если ему не видно этот прыщ, он просто...
1: Не чувствует. Он.
0: Да.
1: Да так, вернемся к пловцам.
0: Вот, пока пловчиха плывет, у нее в пупке за счет всех этих вихревых пупочных мышц образуется водоворот небольшой, который крутится по часовой
1: стрелке. То есть она
0: тоже
1: работает как вот так прям постоянно мелко-мелко.
0: Как помпа, она крутит это дело. И момент подплывания к бордюру мозг подает сигнал и происходит вообще сильнейшая реакция мышц. И происходит разворот резкий. Ну вот прям несколько мгновений, не то что секунд, доли, а вот мгновение, она развернулась и уже плывет в другую сторону.
1: А почему это невозможно в мужских заплывах?
0: Дело в том, что мужчины же не рожают, вот, и
1: да.
0: некоторый вид мышц у них просто отсутствует. А у мужчин, ой, мужчин, господи, у женщин пупок при родах имеет очень... важное действие. Он выдавливает младенца из чрева.
1: Ну и вообще пупок это как бы вот как в двери есть смотровой глазок. Это смотровой глазок для грудничка, в принципе. Он же постоянно смотрит.
0: Да.
1: Поэтому вот все женщины беременные в цивилизованных странах, у них в платьях вырезано для пупка отверстие.
0: Да, да, да.
1: Некоторые
0: чтобы
1: там линзу вставляют.
0: Познание мира происходило быстрее. Ну да, линзы вставляют, конечно, если ребенок там уже заранее, у него со зрением плохо.
1: Ну, кстати, даже запрещено вот таким вот женщинам, ну вообще вот беременным, им запрещено засеивать пупок микроогородами, микросадиками.
0: Да, делать клумбы.
1: Клумбы делать там, то есть
0: только
1: вот
0: женщины,
1: развлечения.
0: Которые уже не может иметь детей.
1: Или они ей не нужны, например, да.
0: Ну да, ну тяжело предохраняться. Презервативы рвутся. Вот. И дело в том, что вот эти дети, очкарики, им, конечно, очень тяжело. Вот он еще не родился, а он уже слепец. Вот. А были даже случаи, что вот именно слепой был, он вообще не видел. И такая палочка специальная была у него, он по бордюрщикам хлопал. Ну, в принципе, тема такая жестокая. Я думаю, мы поговорим о чем-нибудь другом сейчас. Вот ты же был, конечно же, в пустынях.
1: Совершенно недавно, да. Вот недавно я посещал.
0: И знаешь, почему сахарный песок называют?
1: Нет, вот это мне интересно.
0: Ну, что-то тут такого неизвестного. Пустыня Сахара. Ты даже простые загадки, отгадки не знаешь.
1: А.
0: Вот. А, мы же вот с тобой еще забыли-то. О знаках водных. Правил дорожного водного движения.
1: Да, как раз у нас остается буквально 5 минут, чтобы рассказать.
0: Мы сделаем такое небольшое введение, чтобы как бы заинтриговать нашего слушателя, и чтобы он вновь вернулся к своим радиоприемникам ровно через полгода, когда мы будем рассказывать. Но дело в том, что вы же знаете, что каждая наша передача строго распланирована, и программу мы составляем на 5 лет вперед. Но как бы мы все-таки себя придерживаем более коммунистическим идеям. Пятилетка там, вот это.
1: То есть вот то, что вот сегодня вот мы обсуждали, это на самом деле было разработано, концепция этого еще тогда давно.
0: Еще в июле мы ее
1: целый коллектив
0: обрабатывали.
1: Трудился.
0: Вот. И как бы и вот тема у нас особо летняя. Вот, вот вроде бы зима, а тема у нас до сих пор летняя. Это связано с тем, что мы передачу готовили еще в июле. Вот я про Крым вам рассказал, про плавание. Мы же не говорим, ну хотя о горнолыжниках было затронуто, но это только потому, что зимой можно поехать в горы и так
1: там
0: же.
1: В Альпу, там, да. В Швейцарии.
0: Вот. И вот тема у меня ушла. Я же передачу вот мы готовим, да? А, еще такая, мы сейчас работаем, конечно, над собой, как и любой профессионал, он работает над собой, чтобы как бы усовершенствовать свою работу, сделать ее приятней. И в данной ситуации мы все сейчас учимся в Институте скоростной речи, и мы хотим всю пятилетнюю программу свою выполнить за 3 года. То есть все, что мы наметили в передачах рассказать за 5 лет, мы хотим рассказать за 3 года. То есть это можно достичь только за счет ускорения речи. Чем быстрее мы будем говорить, тем больше информации мы сможем выложить там в наши 7 часов.
1: А вообще, в принципе, планируется сейчас новый такой метод вещания именно для нашей передачи. То есть вся передача будет записываться на пленку специальную, вот все там 5 часов прямого эфира. А потом эта пленка будет на очень таком большом ускорении проматываться и практически выходить в эфир таким, ну, сигналом, таким вот типа вот, может быть, такого. Вот, в течение, скажем, минуты. И дома вы сможете потом замедленно это прослушивать.
0: Ну, у кого есть компьютер специально, да, по расшифровке, да, песковых сигналов.
1: Да, то есть вот такой метод быстрого такого, быстрой выдачи информации.
0: Ну да, вот есть же люди, которым некогда слушать всю передачу. Мы просто перед каждой передачи теперь будем подавать вот такой сигнал.
1: Ту же самую передачу, да. Только вот.
0: Вот, он быстренько себе записал и побрел по своим делам.
1: Потом там пришел и там не спеша
0: расшифровку,
1: себе, да, на пенсию выйдет, или когда его уволят, или там.
0: Ну, и это, кстати, очень удобно. Те люди, которые записывают наши передачи, это же очень сложно. И иметь столько кассет там или видеокассет, кто пишет нашу телепередачу. Вот. Легче записать вот этот писк и хранить его в своей полочке. Это же, ну, вот на одну ленту сколько таких писков можно.
1: Да, и в любой момент можно извлечь информацию.
0: Да. Я думаю, надо послушать музыку.

Любое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, любимого мной «Эхо Москвы».
1: Здравствуй, Дима. И я рад вам, уважаемый, представить Дмитрия Синецкого, который пришел к нам в программу «Монморанси». После некоторой вот такой музыкальной паузы, после некоторого музыкального такого перерыва, Дмитрий ознакомит нас со своими новыми произведениями. Я помню, кстати, так давно это было уже, знаешь, осталось на уровне каких-то таких эмоциональных. Вот эмоциональная память. Я придумал смешное выражение. Эмоциональная память. Осталось очень благотворное впечатление. Я помню, в некоторых, в момент прочтения тобой некоторых произведений я смеялся как никогда, а в момент некоторых я прям пугался как никогда. Вот я хотел бы тебя попросить, если это, конечно, реально, если ты чувствуешь, так сказать, в себе силы, может быть, помимо что-то такого нового, ты бы исполнил что-нибудь из тех вот забытых.
0: Ну, я понимаю уже, на что ты намекаешь. Ты намекаешь на девочку по имени Наташу, да? Вот, я понимаю. Ну, может быть, потом уж сольно там на бис, я не знаю. Вообще, на самом деле, достаточно забавная ситуация. Дело все в том, что вот ты говоришь произведениями. Я считаю, что это произведениями какой-то серьезной такой литературы, ну, никак нельзя называть. И, в общем-то, да, тут нужно еще упомянуть, что вот предыдущие два часа, так сказать, здесь на радио «Эхо Москвы» был гостем дирижер Светлановского оркестра, и Саша, с ним такие тонкие и умные беседы о высокой культуре, что мне просто это, после этого даже как-то так неудобно даже, что ли, потому что я представитель, в общем-то, антикультуры. Правильно?
1: Ну, культура, она, Дима, единая. То есть, и,
0: ну, это я просто предупреждаю радиослушателей. Сказать, они слышались только умного и тонкого. Вот сейчас вот на протяжении всего общения со мной посредством эфира они ничего тонкого и умного не услышат. Это абсолютно точно.
1: На самом деле истинная культура – это та культура, в которой, как говорится... То есть, я тебе скажу словами классика, замечательного классика, сына, кстати, Сигизмунда Фрейда, Ваньки Фрейда, который сказал, культура бубенность, это, говорит, явление многогранное. Вот. И единственное, как кажется Ивану Фрейду, это чтобы явление культуры не стало каким-то таким, знаешь, ну, скотобазным, таким каким-то общепринятым, каким-то уже устоем. Ну, как вот некоторые, например, сейчас современные исполнители эстрадных танцев на телевизоре, да, всякие. Вот. А все остальное, любые крайности, самые дикие крайности, это уже есть неотъемлемая часть культуры. Это я процитировал вам последнюю работу своего хорошего знакомого Ивана Фрейда.
0: Забавно, забавно. Вот, ну, давай так, значит, начали о культуре, давай продолжать о культуре. Я тут недавно съездил в Египет.
1: Значит, да. Хорошее место.
0: Вот Саша просто тоже был в Египте. И, кстати, я съездил в Хургаду в эту самую, значит. Это нам только кажется, что вот она называется Хургада, во-первых. На самом деле это арабское слово такое, гортанное такое, харкающее слегка. Хургада.
1: Да.
0: Вот, вот такое ощущение. И я кое-что там написал для газет, они просили. Я вам сейчас просто прочитаю отрывки. Это все о культуре, о культуре. Вот, ну и поехали. О нашей, кстати, культуре. О проникновении нашем по планете. Это цитата, понимаешь? Вообще, проникновение наше по планете в Хургаде чувствуется сильно. Например, таксист, который вез меня в даунтаун, слушал кассету с песенками Леонида Агутина. А выйдя из такси в этом самом даунтауне, я тут же уткнулся в рекламный щит ресторана «Максим» на русском языке. «Борщ, пельмени». Вот. А вообще, ресторан в Хургаде раз-два и обчелся. Ничего особо такого восточного, арабской кухни, танец живота я так и не нашел. Самое приличное место – это стейк-хаус. Вы его найдете легко, потому что хургадский даунтаун состоит всего из нескольких улиц. Это просто торговый квартал. А весь остальной город представляет из себя чисто арабские районы, в которых туристам делать нечего. Там грязновато, пристают и клянчат глупузенькие дети. В архитектурном плане тоже никакой экзотики. Сплошные ободранные хрущевки, только египетские. Дверей в подъездах нет вообще. Нет. Пустыри с битым камнем, понурые бессмысленные ослики стоят и печально глядят в землю, на которой даже колючки не растут. Непонятно, что они вообще едят в этой пустыне. Также вы увидите огромное количество стройматериалов, бетономешалок, скелетов будущих строений. В основном это отели. Вся Хургада похожа на большую ударную комсомольскую стройку. Город стремительно растет за счет туристского бизнеса.

0: Мы русские. Кто это там катит по даунтауну на прокатном джипе Wrangler с открытым верхом, весь в золоте, с блондинкой, похожей на Клаудию Шифер, но почему-то пьющий пиво прямо из горлышка? Наши едут. Гостиничных боев крутые новые русские учат говорить по-русски, причем круто учат. Турагент «Араб» рассказывал, что некоторых арабчат из отелей русские бары случались и бивали за плохой сервис. Да что и говорить, если негр-официант, приносивший мне пиво на пляж, просил называть его Степой. Он вообще-то Эстефан, но русские перекрестили в Степку. Если бы в Хургаде, если бы в Египте была свобода печати и в Хургаде выходила бы своя газета, то колонки ее светской хроники пестрели бы нашими российскими подвигами. Вот вы только представьте себе заголовки. Дочь крупного русского мафиози выложила $2000 в золотые украшения в первый же день своего пребывания на курорте. Или так. Русский бизнесмен в состоянии крайнего алкогольного опьянения пытался ворваться в мечеть просто посмотреть, за что и был бит религиозно настроенными гражданами. К сожалению, в заголовке я вынес два случая, рассказанных мне все тем же милейшим моим турагентом. Кстати, об алкоголе и мечетях. Я попал в Египет в период мусульманского Великого Поста, который называется Рамадан, когда до захода солнца православным не то что выпивать. Кушать ничего нельзя. Буквально до первой звезды, то есть до 6 вечера. Теперь подумайте, что испытывает этот самый правоверный, когда средь бела дня в его кафе валивается в дребодан пьяная компания во главе с размалеванной девицей, одетой, извините за выражение, как шлюха. И водки давай! Еще гашишу бы заказали. За наркотики, кстати, в Египте сажают. Автоматически, всерьез и надолго. А в номерах каждого отеля на телефонном столике рядом с номерами служб на специальной бумажке написано, по-английски написано, «Ради будущих поколений. Не, пожалуйста, не ломайте кораллы. Они восстанавливаются очень долго. Ваши дети, внуки и даже правнуки могут их не увидеть». Вот на европейцев действуют, а на наших нет. Вот хоть ты тресни. На Коралловом острове, куда вас обязательно повезут на морской яхте, снабдят маской, трубкой и ластами, растут действительно очень красивые кораллы. Так наши туристики, сроду не нырявшие, смело полезли за трофеями, плавали в прозрачной воде по собачьи, фыркали, кашляли, наглотавшись солененький. Очень комично были перекрашенные мокрые букеты их чисто советских причесок в сочетании с масками и черными гофрированными трубками, заглоченными по неопытности вместе с нагубниками и торчавшими из плотоядных ртов, как негритянские члены. А кораллы они ломали голыми руками, ранив кровь пальцы, колени и прочие выпуклости, которыми они задевали о риф. А вынырнув с добычей, они хвастались друг перед другом, как обезьяны, а потом сидели с кислыми физиономиями и ругали слишком жаркое солнце, слишком острые кораллы и винили во всем ни в чем не повинных арабов, единственная ошибка которых – пустить сюда этих сук. Вот, ну я не знаю, какая газета это напечатает, если какая-то вообще напечатает. Ну, может, и
1: напечатает. Я думаю, та газета, которая вот это не напечатает, да. Это будет плохая газета.
0: Ну, вот это из свежих впечатлений.
1: Это я тебе, кстати, не льстю, а на самом деле я целиком с тобой согласен, поскольку тоже был там, все это видел. Вот, но, ты знаешь, позволю себе не согласиться в одном, может быть, моменте, вот насчет того, что там дают какой-то срок за наркотики. Видимо, это, может быть, у них распространяется все-таки на местных жителей, поскольку Хургада это недавно просмотрел видеозапись, потому что как ее делали, я не помню. И вот только когда я ее просмотрел, я вспомнил, что там. И там дяденька-экскурсовод, вот его фраза «Хургада» — это небольшой кусочек, значит, какой-то суши продолговатый, это, дескать, не Египет, расположенный вот около этого моря. А, то есть до ближайшего города там 600 каких-то километров. Ну, типа вот такую фразу он сказал. Вот, и, естественно, это такой серьезный туристический центр, то есть бизнес туристический там развит, может быть, местных там усажают, но конкретно я, будучи в состоянии сильного...
0: Опьянение алкогольного, да?
1: Да, ну, так. Случается со всяким. Я несколько раз, ну, а конкретно пару раз, я попал на конкретные кальяны, которые конкретно предлагали. Даже
0: я привез кальян себе, между прочим.
1: Да?
0: Да, отлично.
1: У меня давно есть. Но суть не в этом. И ты знаешь, мы жили в отеле, который называется «Шедван отель».
0: А, я знаю, я знаю.
1: Тоже там был, да?
0: Ну да, я мимо, там пиво я пил недалеко.
1: Хорошее пиво, единственное отличное место, где можно попить. Вот там хорошее пиво. В немецком пиво кабачке слева,
0: да,
1: от входа.
0: Да, точно.
1: Да, слушай, там еще в сапожках его дают. Сапоги.
0: Да. Вот, слушай, ну просто какие воспоминания. Отлично.
1: Да. Вот, так вот, если пройти на территорию Туше-2 на отеле, слева стоит караван-сарай. Такой крытая какая-то байда такая, ну, типа вертепа вообще. То есть

0: если заглянуть за брезент, там какие-то расклады очень странные. То есть сидят, значит, в тюрбанах какие-то зверские, значит, азиаты, да. Вот, то есть вроде Шедван отель, он мажорный такой, и как бы там все такие ходят европейцы, отдыхающие в шорцах, в носцах, в трусцах, там ля-ля-то-поля, они такие ходят, передвигаются медленно, степенно, да. И вдруг посредине этого вот этот караван-сарай. И заглядываешь туда, и там прям, правда, стрёмно так, ну, как бы вот. И когда входишь в него, так отодвигаешь широким жестом вот эту вот хлопушку, портьерку, заходишь, первый вопрос, который тебе задает арабчонок, кальян хотите? А когда ты, типа, говоришь, ну, например, хочу, да? Следующий вопрос, с дурью.
1: Хорошо.
0: Вот не рассказывал
1: тебе. А как
0: тебе...
1: по-арабски будет?
0: А он по-русски это говорит.
1: По-русски.
0: С дурью именно. Да, кстати, хорошо. У меня-то, знаешь, такая мысль, что это просто цыгане подрабатывают. Там, ну, открыли свой мафиозный бизнес.
1: Наверное. Да, ну так вот. А я вот что хотел почитать по-настоящему. Это так просто, для затравочки все было. Это я там в Египте написал. А я поехал вообще, то есть один. Вообще один. Я никого с собой не взял. То есть ни друзей, ни жену. Я жил там один неделю. Я оттягивался. Я смотрел египетское телевидение. Это вообще отдельный разговор.
0: Смешное.
1: Вот,
0: смешное.
1: Да. Ну, а по вечерам...
0: А я его записал.
1: Нечего. Записал? Молодец. Да. Это гениальная совершенно штука. Вот. А делать нечего все равно по вечерам. И я чего-то там прикололся писать. Вот у меня вышла такая вещь. Египетские казни называется. Ну, в общем-то, египетские. Потому что я писал в Египте, а казни, ну, вот вы сейчас поймете. Значит, эпиграф такой. We don't need no education. Это из Пинк Флойда, из «Стенки». Саш, я тебя очень попрошу, я вот сейчас попытаюсь что-то такое изобразить даже голосом, а ты, пожалуйста, вот когда я тебе махну рукой, я тебе пощелкаю пальцами, ты включи вот позицию вторую именно с той секунды, ладно?
0: Не выйдет.
1: Не выйдет.
0: Тогда вообще не включай, не надо. 23-я композиция.
1: Тогда ничего.
0: Давай сначала включим.
1: Хорошо, бог с ним. Нет, не, ой, не надо. Не пойдет. Подожди, ладно. Не пойдет. В конце включай пункт третий. Вот той бумажки, что я тебе дал. Это мы, у нас такие технически сложные переговоры, но это все для вас, дорогие радиослушатели, для художественной целостности эфира. В общем, вот египетские казни – это опыт педагогической некой... А, нет, критики педагогической литературы. Первый опыт, кстати. Глава из советского школьника Господи. Глава из советского школьного учебника «Природоведение». «Белый кролик резвился в своей клетке». Кстати, интересно, как-то в клетке можно резвиться. Грыз капустный лист и так далее. Но когда ему под шкурку ввели каплю смолистой жидкости темно-коричневого цвета, он мигом затих, лег на бок, и вскоре глаза его потускнели. Что же случилось? Кролик умер. А рядом помещен рисунок. Дохлый кролик. Слушай, не хихикай. И чудесный, и чудовищный шприц, на кончике иглы которого висит отвратительная жирная капля. Далее автор учебника объясняет, что это был лабораторный эксперимент. Жидкость темно-коричневого цвета, никотин. И вообще курить вредно. Между делом упоминается и лошадь, также погибшая во славу науки при подобном эксперименте. Представлен и рисунок этой лошадки. Слава богу, до эксперимента. Это, видимо, для тех школьников, которые плохо представляют себе лошадь. Ну, иначе зачем? Вот, а вообще... А вообще учебники естественных наук полны таких забавных садючек. Чего стоит, к примеру, знаменитый диптих из учебника ботаники. Под двумя герметичными стеклянными колпаками с водой и пищей две лабораторные белые мыши. Одна сдохла от удушья, а другая жива-здорова, потому что рядом в горшочке стоит зеленое растение. Вот, дети, что такое кислород и как он вырабатывается. Понимаешь? Причем гениальный педагогический прием. Даже самый тупой, аутичный ребенок настолько живо представляет себе мучение задыхающейся мышки, что механизм вырабатывания кислорода он отныне будет помнить как «Отче наш». Причем достоин похвалы и прием контрапункта, использованный здесь. Стеклянные колпаки стоят рядом, и вот одна мышка агонизирует за толстой стеклянной стеной чистенькой лабораторной камеры пыток, в то время как ее товарка жирует под раскидистой тенью своего зеленого растения в горшочке. Товарка с мрачным злорадством наблюдает мучение подруги, лежащей подле мисочки с водой в луже собственной блевотины, с распухшим, почерневшим языком, вывалившимся из пасти. Вот, дети, что такое кислород! А что такое молния? Так что же такое молния? У великого... Извини, товарищ. Саш, нам смешинка в рот попала. Включи, пожалуйста, музыку.

0: Итак, продолжаем чтение египетских казней. А что же такое молния? У великого русского ученого Ломоносова был приятель по фамилии Рихман. Тоже ученый, но еврей. И вот в один прекрасный день, смотри рисунок, пришел Рихман к Ломоносову в гости. А Ломоносов мастерит чего это. «Бог помощь», — говорит Рихман. «Что это ты делаешь?» «О, это, — отвечает Ломоносов, — мое новое изобретение. Видишь, гроза собирается. Если я этот железный дрын на крышу приспособлю, да повыше подыму, то молния, кое Илья, пророк, из десницы полыхает, в эту железку долбанет все непременнейше. Не любит Илья, пророк, рожны всякие, такие, как, например, одиноко стоящие в поле деревья». Ломоносов замолчал, а руки его сильно и ловко двигались, прикручивая к концу железной палки снурок, искусно сплетенный из тончайших медных волосков. Осторожно кашлянув, Рихман спросил: «А дальше?» «Дальше?» — Ломоносов усмехнулся. «А дальше мы ее поймаем».
1: «Кого поймаем?» — не понял Рихман.
0: «Мудак ты! Молнию! Кого же еще?» «Гляди, по этому мендному снурку молния пробежит с крыши в эту комнату, а потом стечет с него в... да хоть в это самое ведро!» И Ломоносов крепко брякнул подвернувшееся ведро о деревянный пол, словно подтверждая успешность своего проекта. Осторожный Рихман спросил: «Я очень извиняюсь, а зачем?»
1: «Чудак, молния — это живой жар, энергия. То-то свету будет из ведрышка. Погреемся!» Ломоносов радостно расхохотался, подмигнул Рихману и шутливо турнул его в бок.
0: Рихман вздрогнул и испуганно улыбнулся в ответ. Между тем ветер крепчал. С большим трудом друзьям удалось укрепить на фронтоне дома железную мачту будущего громоотвода. Седые букли парика Ломоносова развивались под порывами ветра. Стоя на самом верху шаткой приставной лестницы, жалобно скрипевшей под его тяжестью, он накрепко захлестывал бичевой железку с торчащей стропилой. Рихман, стоявший на земле, обеими руками держал лестницу, ему были видны только полы кафтана Ломоносова, тяжело трепавшиеся на ветру, да стоптанные каблуки его ботфорт. На одном из них Рихман заметил налипший кусочек засохшего навоза. Ему почему-то вспомнилось, что Ломоносова зовут Михайло. И что он не только ничуть не стесняется своего мужицкого происхождения, а напротив, даже несколько щеголяет им в свете. Когда-то именно это плебейство и свело их вместе, сделало друзьями, объединило против блестящих молодых вельмож студентов Гейдельбергского университета. Вспомнились Рихману их пирушки в чинных немецких кабачках, где Ломоносов обычно верховодил, не стесняясь при случае приголубить какую-нибудь белокурую фройлен в кружевном передничке. Завершив приготовление к эксперименту, друзья поднялись в светелку Ломоносова, что находилось под самой крышей. Ломоносов на ходу кликнул мальчика, велел принести им полштов водки и закусить. Простучали его сапоги по лестнице, и дверь светелки захлопнулась. Кухарка Агафья собрала закуску, послала мальчика наверх и прислушалась. Из светелки над ее головой доносился тяжелый топот сапог и отборная ругань почему-то в адрес Ильи Пророка. Агафья зевнула, перекрестила щепоткой рот и села у закопченного окна кухни, глядевшего на улицу. Грозу, кажется, проносила стороною. Вдруг наверху со звонким треском распахнулось окно, и голос Ломоносова грянул: «Эй ты, громобой хренов! Куда мне? Илья, пророк, хер короток! Илюха, родной, давай дуй суды! Тут у тебя сюрприз!» Ему вторил тихий говорок Рихмана: «Пойдемте, Михаил Васильевич, пойдемте от греха! Вот огурчика не желаете? Пойдемте!» Окошко захлопнулось. Агафья усмехнулась. «Ишь ты как! Православного выкрест от греха уговаривает!» «Да, барин-то наш с придурью, однако добрый!» Агафья покосилась на мясорубку, прикрученную на угол стола. Ее тоже придумал и своими руками сделал Ломоносов. Бывало, он приходил на кухню и самолично вертел фарш на котлеты, радуясь своему изобретению. Вдруг сверкнуло и раскатилось громом. Да не то, что рядом, а будто прямо по голове. Глаза Агафьи выпучились от неожиданного страху, рука дернулась было осениться, да замерла. Сверху раздался громкий болезненный вскрик, и что-то мягкое и тяжелое повалилось на пол. Агафья метнулась в горницу. Там посреди комнаты стоял мальчик, белоголовый, стриженный в скобку. Открыв рот, он смотрел куда-то мимо пустыми васильковыми глазами. Ахнула настежь дверь светелки наверху, и на пороге появился Ломоносов во взъерошенном парике. Лицо его было бледно, по подбородку текло, то ли водка, то ли слюни. «Агафья», — хрипло прошептал он, — «сподобились дружка моего, Рихмана,
1: Он горько сморщился, сел на ступеньку и спрятал лицо в широкие мужичьи ладони. Потом он утерся, поперхал в кулак, твердо встал и спустился по лестнице к окну горницы. Сказал, глядя на пустую улицу, где первые капли дождя тяжело ударялись в нагретую солнцем пыль. «Ну, Бог дал, Бог и взял». Пошли мальчика в управу сказать, мол, убила мещанина Рихмана насмерть молнией с неба в доме, ну, здесь, в общем. К Рихманам сам схожу. Потом. Сейчас в научное общество эксперимент в журнал записать надо. Он взял с вешалки треуголку и трость, добавил, ковыряя ею в половице с кривой усмешкой, и окошко открой, проветри там, а то... Паленым разит, ему должно муде подпалило. Сказав так, Ломоносов зло хмыкнул, ткнулся плечом в дверь и вышел вон на дождь. Белоголовый мальчик меж тем пробрался в светелку, где произошел эксперимент. Опрокинутый стул, разлитый полштоф на полу, а рядом распростертый Рихман. Из носу тонкие багряные струйки, глаза широко смотрят, не видя. Пола кафтана нелепо задралась, а из носка правого сапога вьется вонький дымок. Сбоку головы Рихмана, над левым ухом, багровеет свежий ожог, как от каленого железа. Еще мальчик увидел почерневший медный провод, свисающий из-под потолка. Тот чуть покачивался. Близко, слишком близко стоял к нему несчастный Рихман. «Убила и в землю ушла», — неожиданно ясно понял мальчик. Тоже думал и Ломоносов, крупно и тяжело шагая под усиливающимся дождем. Лицо его под полами треуголки, с которых срывались серебряные капли, было хмуро и сосредоточено. Провод до самой земли надо. Концом в землю и закопать. «И закопать!» — твердил он себе. Вот, дети, так и был изобретен громоотвод.

0: Это все странно. Я сам даже не знаю, как это назвать. Это внежанровая литература. Вот так, давай договоримся. Внежанровая литература. Хорошее определение придумано, правда? Вот. А вот почему вот такие маленькие они, какие-то маленькие, странненькие? Вообще, в последнее время я вот что-то вот сейчас вот сидел, слушал музыку и подумалось мне, почему я в последнее время не пишу крупные такие вот какие-то вещи. Я раньше писал целые повести, рассказы, какие-то длинные такие, серьезные. А сейчас перестал. Понимаешь, в чем дело? Саш, вот интересно, вот такая вот теза. Нет больших тем. Я вот прошлым летом, где-то в начале лета, начал писать серьезную вполне такую повесть. Значит, еще названия не было, ничего не было. Я начал писать повесть про каких-то странных, каких-то абсурдных совершенно террористов, которые захватывают городской драмтеатр, областной, в небольшом городе. Mm-hmm. Вместе с актерами и так далее. Главное дело, что там идет премьера. И там все городское начальство, вся городская элита. Все то там, в числе зрителей. Их всех берут заложниками.
1: Взяли, да.
0: Да, что, но да. Это серьезные террористы с автоматами. Они убивают через каждый час там по одному, по два, по пять человек. Выдвинули какие-то требования. Ну, они не то, что неисполнимые, но немерены. И, главное, совершенно бредовые какие-то. Не
1: ну, а например, расскажи. А? Ну, вот, например.
0: Они, например, требовали, чтобы Иосиф Кобзон приехал и начал с ним переговоры. Ну, вот почему Иосиф Кобзон? Они не говорили, вот хоть убей. А потом, понимаешь, какая штука? А потом в связи с известными событиями, я так раз перечитал то, что уже написано. Бабах, а это все звучит так ужасно и с такой издевкой. Я имею в виду реальные политические события, когда начали брать немеренное количество заложников сразу. И я раз, и я перестал, я не стал, она вот недописанная лежит, и я не буду ее дописывать пока. Вот. А, короче, вот такие вот маленькие штучечки, они какие-то безопасные. Так, ну, что-то написал, это этюды, ну, я не знаю, как это назвать. Там вот так вот, внежанровые. Ну, вот, например, вот послушай, а вот к какому жанру ты отнесешь вот следующую такую штуку? Вот я тебе задам еще вопрос. Mm-hmm. Вообще, очень серьезная вещь, это о девушке, об одной девушке. Имени совершенно знать не нужно. Это ничего не даст, главное. Ну, какая разница? Ну, допустим, там, Лена Иванова. Вот, или там Люся, я не знаю, Голопупкина. Какая разница? Главное, что она была из приличной семьи. А что значит «из приличной семьи»? Ну, например, ей нельзя было звонить после 10 часов вечера. То есть она просила не звонить ей после 10, потому что в это время ее отец обычно усаживался в кресло возле торшера со своей вечерней газетой. А дедушка, запершись в кабинете, перебирал на сон грядущий свою коллекцию старинных монет. В то время как бабушка в гостиной раскладывала пасьянс, кутаясь в шаль макраме, ее брат предавался рукоблудию в ванной под душем, а ее мать тихо возилась на кухне. Сама же она в дальней комнате после 10 садилась писать свой тайный девичий дневник, чутко прислушиваясь, не раздастся ли телефонный звонок. Длинная, звонкая и требовательная трель, от звука которой с хрустом дрогнет газета в руках отца, а дедушка уронит под стол суверен и сердито закашляет, и пиковый туз выскочит из бабушкиной колоды так не кстати. Мать же ее тотчас перестанет звякать мытой посудой и чутко прислушается, как она, оставив дневник, бежит по длинному полутемному коридору к телефону, мимо ванной, где ее брат предается рукоблудию под душем и не слышит телефонного звонка. А что, если она не побежит к телефону, когда ты позвонишь ей после 10? Что, если телефон так и будет звонить? Длинный и требовательно, в коридоре квартиры, где ее отец сердито кашляет в ванной, а ее брат кутается в шаль макраме в дальней комнате, в то время как ее мать ищет суверен под столом в кабинете, а дедушка вместе с бабушкой тихо возится на кухне со своей вечерней газетой. Но, может быть, стоит... Из чистого азарства. Позвоните ей разок после 10, когда ее отец тихо возится в ванной, а мать кутает в шаль макраме пикового туза, выскочившего из бабушкиной колоды, в то время как в дальней комнате бабушка сердито кашляет на дедушку, который предается рукоблудию так не кстати. Побежит ли по длинному полутемному коридору ее брат из ванной, где он перебирал коллекцию старинных монет дедушки? Вот представь, звонишь ты ей после 10, а она предается рукоблудию в своей дальней комнате, вместо того, чтобы писать в тайный девичий дневник. Телефон звонит в длинном и требовательном коридоре, куда из ванной так не кстати выскакивает ее отец, кутаясь в шаль макраме с узором в виде пиковых тузов. А ее брат в кухне вздрагивает и хрустит бабушкой, которая сердито кашля ищет вечернюю газету, упавшую под стол, в то время как ее мать вместе с дедушкой в кабинете звякует мытой посудой на сон грядущий. Телефон продолжает звонить, но к нему никто не подходит. Все заняты своими делами. В дальней комнате ее мать и отец предаются рукоблудию на сон грядущий. Брат в своем кресле возле торшера перебирает чисто вымытую посуду, а бабушка и дедушка сердито кашляют в кабинете просто так, из чистого озорства. а она под душем, в длинной полутемной ванной, чутко прислушивается и сердито требовательно кашляет, но к телефону никто не бежит. Из чистого озорства. Ни бабушка, что тихо возится в кабинете, ни брат, кутающий дедушку в свою вечернюю газету, ни отец так не кстати, перебирающий ее тайный девичий дневник на кухне. Только мать в дальней комнате вздрагивает и хрустит на сон грядущий. Тогда она, так не кстати, выскакивает из ванны и бежит по длинному полутемному коридору мимо сердитого и требовательного отца, перебирающего свой вечерний пиковый туз, мимо кашляющего брата, мимо закутанного в шаль макраме кресла возле торшера, мимо кухни, где дедушка ищет под столом бабушкину колоду, а бабушка в гостиной вздрагивает и хрустит своей вечерней газетой на сон грядущий. Но тут ты вешаешь трубку. Телефон умолкает, и она останавливается. В наступившей тишине становится ясно, как сердито, ясно слышно, как сердито кашляет душ в ванной, как звякает чисто вымытый саверен, уроненный под стол возле торшера, как вздрагивает и хрустит вечерняя газета, как не кстати выскакивает пиковый туз из бабушкиной колоды. С минуту она стоит посреди длинного полутемного коридора, сердито и требовательно смотрит на телефон, потом вздрагивает, кутается в шаль макраме и, уронив саверен под стол, бежит в дальнюю комнату, не обращая внимания на то, что в ванной ее брат тихо возится с чисто вымытой бабушкой, что ее мать вместе с дедушкой предаются рукоблудию, запершись в кабинете, а отец перебирает коллекцию старинных монет на кухне и ничего не слышит. Только ее брат так не кстати выскочит в длинный полутемный коридор со своим пиковым тузом и чутко прислушается. Чу! Вот она тихо возится, запираясь в гостиной, и садится писать в свою тайную вечернюю газету. Так что не надо звонить ей после 10 часов вечера.

0: 25 минут пятого в Москве. В гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Синецкий.
1: Спасибо, Саша.
0: Пожалуйста.
1: Да, это я у вас, дорогие товарищи, в гостях во всех ваших домах. Таким хрипловатым, видимо, голосом из радиоприемника доношусь. Вот. Значит, после вот этой веселой музычки надо, хватит у нас уже грузить всякой психоделией такой, попытками какими-то психоделическими. Сейчас мы перейдем к теме очень такой любимой, я уверен, всеми, к теме кино и, в частности, видео. Причем не в какой-то там скукотищу, нет. В той части, что вот недавно такой товарищ, известный концептуалист Сережа Гурьев, назвал, описал ситуацию насчет кино вот так. Наконец-то серые скучные льды Тарковского переехал веселый ледокол Тарантино. Понимаешь? Вот так. Ну вот, собственно, я сейчас хочу почитать тут вот, буквально позавчера я написал, что вот на днях такая вот миниатюрочка, значит, она даже без названия. А, ну название есть, название примерно вот откуда. Вот угадайте, Саша, вот ты тоже угадай, скажи, пожалуйста. В каком... Вот ты знаешь английскую фразу в видеофильме, вот, на видюшнике, который ты смотришь дома там и так далее, которая есть почти в любом фильме, ну практически в любом фильме.
0: Да.
1: Какая?
0: Факов.
1: Нет, факов это само собой. А есть коронная фраза, вот прикинь, когда влетают в какое-то помещение какие-то люди с автоматами, что-то перебили всех, перестреляли и так далее, вот все, дым рассеялся, они так стоят, автоматы держат дулами наверх, главный так оглядывает помещение, там все лежат, там кровища, трупы, он так смотрит, удовлетворенно хмыкает, говорит, let's get out of here, давайте уходить отсюда, давайте уходим отсюда. Это есть в каждом фильме, товарищи, вы последите, я теперь вот кабель на телевидении, хоп, включаю, да, там идет какая-то байда вот эта вот, видюшная, я дожидаюсь вот, а, let's get out of here, и я могу выключать, все нормально, хороший фильм.
0: Хороший, да, вот такой
1: так.
0: Нормальный.
1: И вот эта вещь, она называется, собственно, let's get out of here, и это такое немножечко в ритме регги, это посвящается Тарантино. Ну, может быть, и не Тарантино. В общем, да, я хочу стать высоким пластичным негром в цветастой рубахе, в темных очках, в тонких косичках на вечно покачивающейся голове. Я хочу носить за поясом большой автоматический пистолет, так восхитительно блестящий на солнце, и ездить в открытой длинной машине, и чтобы рядом сидела загорелая блондинка со здоровыми сиськами и без трусов под короткой джинсовой юбкой. Я хочу подпевать мелодии регги, доносящиеся из радиоприемника, вытягивая трубочкой толстые сиреневые губы и поколачивая в такт по рулю своими изящными черными лапами, на запястьях которых так контрастно смотрятся тонкие золотые цепочки. А эта холеная стерва на сиденье рядом должна затягиваться сигаретой с марихуаной и передавать ее мне, хрупко изогнув тонкую загорелую руку прямо в мою жадную, черную, нигерскую пасть. Вот я затягиваюсь жирным дымом благословенной Ямайки от Джа Растафарай и медленно выпускаю его прямо в лицо патрульного полицейского, потому что светофор давно зеленый, а мы все стоим и стоим. Вот он и подошел посмотреть, все ли у нас в порядке. Он фыркает от дыма, машет рукой, а лицо у него чем-то недовольное. Он просит документы. Зачем ему мои документы? Он что, думает, что я не умею водить машину? Или что я слепой? Или что я идиот? Или что я беженец с Кубы? Я говорю ему все это в такт регги, доносящийся из радиоприемника. А подруга, слыша это, смеется и аплодирует. «Ты арестован», — заявляет полицейский. В сущности, ни в чем не повинный малый, случайно повстречавшийся на нашем пути. «Медленно выходи из машины!» — начинает он свою обычную бодягу. «Fuck you, man!» — как и положено в таких случаях, возмущаюсь я. Он начинает бормотать что-то про мои права. Он даже не пытается попасть в размер регги, доносящийся с радиоприемника. И меня это коробит. Я четко вспоминаю, что, выходя утром из дома, я дослал патрон из магазина в ствол и аккуратно приспустил курок, прежде чем сунуть пушку за пояс брюк и прикрыть длинной цветастой рубахой. Значит, достаточно будет просто взвести большим пальцем собачку. Возиться долго не придется. А ему придется сначала отстегнуть клапан кобуры, подумал я, смиренно потупив взор и заодно осматривая полицейского с ног до головы. 1-0. Но тут я слышу, как справа хлопает дверца, и вижу, как моя подруга неторопливыми шагами, ножка за ножку, огибает крыло машины. Золоченая бляшечка на ее поясе звонко процокивает по решетке радиатора, такой блестящий на солнце. И вдруг она запрыгивает попкой на капот, разворачивается всем своим хозяйством к мгновенно эрегирующему полицейскому и, изгибаясь как кисенька, встает на свои острые каблучки, рискуя попортить идеальную лакировку цвета голубой металлик. Я протягиваю руку к радиоприемнику и делаю погромче, а заодно успеваю незаметно вытащить пушку из штанов и положить справа от себя, пока этот потный лопух смотрит, как моя подруга гладит себя по сиськам, вращая бедрами в такт регги, доносящейся из радиоприемника. Ух ты! Это она неожиданно на секунду задрала юбку и подразнила нас своим пушистиком. «Вау!» — вырывается у полицейского. «Ес!» — вторю ему я. Подруга делает свой коронный финт, задирает худенькое загорелое плечо, так что бретелька ее маечки падает, и, о, Джа Растафарай! На свет Божий появляется одна из ее сладкой парочки с торчащим темным соском, лениво колыхаясь в такт. «О, Джизус факинг Крайст!» — стонет сержант. Он уже и сам поводит бедрами, переступая с ноги на ногу в такт. Но тут диджей на станции делает мягкий микшер и начинает гнать неторопливую пургу о том, что температура сегодня 24,3 градуса, осадков не ожидается. Для каких дураков он это говорит? Ну какие в декабре могут быть осадки? Полисмен, сняв форменную шляпу с бляхой, вытирает клетчатым носовым платком свою бледную молодую лысину. Он хмыкает и покручивает головой. На лице его написано примерно то, что можно видеть и на моем, и на вашем лице в подобных обстоятельствах. Подруга уже снова сидит рядом и, как пай-девочка, держит ручки на коленочках. «Проваливайте отсюда!» – добродушно шугает нас полицейский. «И гляди, езжай аккуратнее, а то у тебя помеха справа такая, что...» Он солидно смеется собственной глупой шутке, хлопает себя по штанине дубинкой и идет к своей патрульной машине на той стороне улицы. Пока я думаю, не стоит ли мне обидеться на этого ублюдка за то, что он обозвал мою девушку помехой, и не всадить ли ему между лопаток хорошую порцию свинца за это дело. Но пока я соображаю, он садится в машину, трогает с места и вскоре скрывается из виду, лишая меня таким образом предмета спора с самим собой. Подруга дергает меня за косичку. Я оборачиваюсь к ней и вижу ее прищуренные глаза и наморщенный носик, кое-где тронутый веснушками и на переносице чуть облупившийся от солнца. «Ну, что задумался?» — говорит она своим мелодичным и чуть хрипловатым от курева голосом. «Let's get out of here!»

0: Вот, таким образом, программная часть, условно говоря, моего пребывания в эфире на этом как бы благополучно почти завершилась. Вот сейчас следует некая импровизационная... Почему, собственно, вот Саша спросил тут, или не спросил, я так не понял. Почему, собственно, вот вдруг там Тарантино и так далее? Ну, вообще-то я киношник ведь на самом деле. Я вот никак уважаемому ведущему Александру Лаевскому уже сколько, года два, что ли, все несу и несу свой, значит, одно из своих замечательных кинопроизведений, «Постояльцы» называется, где он написал замечательную, кстати говоря, музыку. Он так ни разу ее не слышал уже. Вот,
1: наиграл.
0: Наиграл.
1: Другие дяденьки.
0: Вот. Ну да, собственно, а почему Тарантино? Тут интересная такая штука, что вот какое-то такое ползучее проникновение вот этого до нельзя легкого настроения, оно отражается буквально на всем. Я тут недавно, как-то посмотрев очередной из его фильмов, ехал на работу, ну, на частнике. Еду. Совершенно, вот, Саш, поверь, совершенно скучный такой мужик взрослый, он молчал всю дорогу молчал. А я сидел и думал о фильмах Тарантино, что-то какие-то картинки крутились перед глазами, вот что-то такое вот происходило. И уже подъезжая к Останкино, значит, он говорит, вам где остановить? Я говорю, вот здесь, за телебашней, вот там на остановочке, я слезу. И вдруг он мне в такт отвечает... На остановочке, а может, чуть подальше, этот мужик, который молчал всю дорогу, его тупо глядел на дорогу. Я говорю, зачем подальше? Он молчал, говорит, слушай, я сам не знаю, зачем. Вот так. То есть он вот так его заряжает, да, и вот так все это передается. Вот некая энергетика есть в этом во всем. Ну вот, собственно...
1: Кстати, вот непонятная совершенно ситуация с этим фильмом в, казалось бы, такой нормальной достаточно стране, как Англия.
0: А какой ты фильм имеешь в виду?
1: Вот.
0: Да. Я вот как раз хотел сказать уважаемой публике, что я сегодня принес сюда специально компактик, саундтрек из фильма «Прирожденные убийцы». И вот несколько песенок вы услышите. И вот когда я буду иметь честь попрощаться с вами, я прошу Сашу вот включить вот эту 26-ю композицию, такую финальную. Она финальная.
1: Леонел Коэн поет.
0: Да.
1: Старый человек,
0: но
1: очень талантливый парень.
0: Очень хороший человек.
1: Очень талантливый.
0: Вот, а с этим фильмом тут интересная ситуация получилась. Что-то, во-первых, там почему вдруг о нем зашла речь? Там автор истории и один из авторов сценария, вот Квентин Тарантино. Поставил это дело, конечно, Стоун. Ну, как, конечно, Стоун поставил. Только он мог примерно такое сделать, потому что, конечно, это высочайший профессионализм и так далее. Саша вот спросил, а почему так получилось с этим фильмом в Англии? Саш, не только в Англии, его запретили в 14 странах к прокату. Но тут вот такая сумасшедшая совершенно гипотеза. Вот у меня, вот радиослушатели могут со мной спорить или соглашаться. Те, кто смотрел этот фильм, те, кто не смотрел, обязательно посмотрите, потому что это веховое событие вообще в кинематографе, я считаю. В эстетике самой кинозрелища как такового. Вот. Почему запретили? Вот такая теория. Понимаешь, Саш, там изображается насилие. Настолько, как тебе сказать, оно становится самоценным художественным элементом. Оно не служит, как в экшн-фильмах или боевиках, средством продвижения сюжета. Оно там самоценный, художественный или антихудожественный, это уже можно спорить, элемент. Поэтому изображается оно настолько, как тебе сказать, мастерски это сделано и настолько приближено к реальной жизни. Вот так хлоп и убили. И даже не очень видно как. Это действительно очень похоже вот на настоящую войну. Когда вот я был молодой дурак, мы ездили там с друзьями на всякие войны, на Кавказские, Закавказские, снимали для информационных агентств всякие вот новости там про войну. Это очень действительно похоже на реальную, вот на войну, на настоящую вот эту вот штуку. Вот там насилие в этом фильме. И после этого невозможно смотреть ни один, вообще, Саша, ни один игровой, голливудский, хорошо поставленный такой фильм. Там со стрельбой, с погонями. То есть видишь, что это обыкновенные мультики. Таким образом, это просто-напросто подтачивает основу гигантских вот этих компаний, кинокомпаний, mm-hmm. которые, в общем-то, практически во всю свою продукцию, как привлекательный элемент, вносят насилие. Этот фильм против них. Это тут на них Стоун очень круто наехал. Но, видимо, пролоббировали. Кроме того, там настолько тщательно и грамотно выстроена роль средств массовой информации, в частности, телевидения, так, в распространении и тиражировании насилия, что, может быть, это могло и не понравиться, да тому же CNN в конечном итоге. Может быть, действительно, лоббировали этот фильм. По крайней мере, его... это глупо запрещать такой фильм из-за того, что в нем много сцен насилия. Это неправильно. Действительно, там он воздействует достаточно серьезно. Достаточно сказать, что вот когда я работал на программе «Пресс-экспресс» и вел там рубрику «На бульваре» про бульварную прессу, и когда в Арбате этот фильм прошел, он шел, по-моему, неделю, я посмотрел его в Арбате в первый раз на широком экране, ощущение, конечно, ну, то есть крыши там не было вообще, когда я вышел. Я непосредственно после этого, на следующий день, значит, там же на бульваре, сзади имея вот эту вот афишу гигантскую с этими убийцами, значит, я сжег оставшиеся у меня там в загашнике бульварные газеты, вот, и дал такую честную телевизионную клятву, никогда больше вот что-либо касательно насилия с телеэкрана не цитировать, даже словесно, поскольку это, в общем-то, тиражирует насилие. И это, в общем-то, играет неблагую роль. Но вот это совершенно серьезная такая штука.
1: Ты знаешь, мне, кстати, кажется, что вот восприятие вот подобного рода явления, оно, в принципе, сильно зависит от особенностей нации. Вот хочу на примере такой нации, как чехи, сказать. Вот на их языке, на чешском, вот этот фильм «Таковы прирожденные убийцы», знаешь, как называется?
0: Как?
1: «Таковы нормально забияки».
0: Вот так,
1: да? Да, на полном серьезе. То есть вот у них там убийцы – это забияки.
0: Нормальные.
1: Да, таковы, да, нормально. У них как бы в данном случае играет такой двоякую роль, дескать. Вот. И смысл в том, что люди, которые оперируют такими словосочетаниями вообще на серьезе, понимаешь, по-моему, очень слабо как бы к агрессии и способны. Причем... Это, как мне кажется, такая прерогатива таких, как их называют, малых народностей. Вот чехи, их не так много, понимаешь? Там, да, финны какие-то такие дебилы, но очень добрые. Вот. Все такое проще. Но поскольку мозг у них по-доброму, по-хорошему примитивен, то он как губка, он впитывает что, то есть, короче, это люди крайности. С одной стороны, это такие мягкие, такие очень, ну, таковы нормально забияки. С другой стороны, это люди, которые там, ну, способны на какие-то совершенно дикие, агрессивные, скажем, наверное, действия. Вот две такие крайности психики.
0: Ну, понятно. Нет, тут, понимаешь, дело такое, что вот мы русские, ты насчет национального характера, ты абсолютно прав, потому что у нас в России не то, что мы русские, ну, какая разница, ну, мы евреи, ну, мы там, я не знаю, татары, все равно мы россияне, да, относимся к, ну, может, в силу православия такого вот, как бы, наиболее вот такой религии, присущие россиянам исторически. Может быть, в силу этого мы относимся к самому акту убийства как такового очень и очень серьезно. Ведь понимаешь, какая штука? Вот посмотри, вот отгадай, значит, роман известного русского писателя, основанный на зверском двойном убийстве из корыстных побуждений. Достоевский, «Преступление и наказание».
1: Да.
0: Понимаешь? То есть вот так. Но там вокруг этого развернут огромный совершенно том. Я не знаю аналогов в западной литературе, подобных этому, и следующих человек, который это совершает. Ну, действительно, мы очень серьезно к этому относимся, ко всему. И, конечно, я думаю, что Стоун, вот прирожденный убийца его, правильно понят будет именно здесь, прежде всего в России, именно вот здесь. Правильно, ну, будет,
1: да,
0: понято.
1: Да. В принципе, тут, наверное, стоит, как бы, может быть, даже вот подводя черту под нашим разговором, сказать, что... А, собственно, я уже забыл, что я хотел сказать.
0: Понятно. Ну вот, а подводя черту, я... Ну ладно, давай я подведу черту.
1: А как я красиво начал.
0: Да, как ты красиво начал. Ну вот. Подводя черту, что я хочу сказать? Так, господи. Слушайте, даже вот нечего сказать. Потрясающе вообще. Ты знаешь, Саша, мне вот, я вот пока тут курил, пока ты тут беседовал с товарищем, значит, из Светлановского оркестра, я тут курил, значит, ходил по коридору, и вдруг мне пришло в голову. Ты знаешь что, Саш, вот если бы мы сидели не на проспекте Калинина, а на настоящем Бродвее в Нью-Йорке, так... И вот это была бы радиостанция такая, только американская.
1: А ты представь себе.
0: ФМ вещание, ну как оно, УКВ вещание.
1: Причем и тебя целая ночь. Эхо Нью-Йорка.
0: Да, эхо Нью-Йорка, прикинь. Ты был был бы не только очень богатый человек, ты был бы еще и очень влиятельный человек.
1: Да.
0: Ты был бы продюсером нескольких молодых музыкантов.
1: Радиостанций.
0: Знаешь, вот таких вот, да, прогрессивных, на твой взгляд, ну, перспективных ребят. Ты бы их уже раскручивал как-то.
1: И не бегал бы, махая правой рукой, видишь, да, какая здоровая, да, да, ловя, да, машины, да, какие-то, а прям,
0: конечно, конечно,
1: садился в Кадиллак с шефом. Типа говорил, шеф, шеф, давай у пивка остановимся.
0: Вот так.
1: Да, Дима, я тоже об этом постоянно.
0: Мы живем в очень бедной стране. Понимаешь, Саш, вот генерально сказать все наши беды от того, что мы живем в очень бедной стране. Ну, действительно, бедная страна. Ну, что делать?
1: А ты знаешь, почему она, видимо, бедная? Потому что она одинаково богата и посредственностями, и яркими индивидуальными личностями. И, в общем-то, поскольку она такая очень многочисленная, то вот эти две чашки постоянно в каком-то дебильном равновесии. То есть, ну, согласись, что, в принципе, вот такие уродские совершенно нации, как-то американцы, да, mm-hmm. это же вообще бигмаковская нация, у них там в штанах бигмаки. Ну, то есть, все, беда, растут, да, все, это конкретная беда. Что у них процент появления каких-то таких ярких людей...
0: Ну, талантливых людей, да, очень маленький.
1: Очень маленький. Причем это на технику, да, распространяется, на что. Вот, а здесь-то у нас все
0: а
1: это...
0: А здесь
1: правильно.
0: У нас вот остановил, и, кстати, вот любого, понимаешь, это, на улице. Поговорил с ним, вот тебе вперед.
1: Еще старичок Достоевский в «Бесах» все описал, но тамошним таким языком, шляпным, трубочным, с удочкой в сапогах.
0: Вот так. Ну, значит, я тебе... Да, пожалуй, что ты прав. Ты прав, ты прав. Вот ты знаешь, я недавно иду по улице, а впереди идет бомж. Ну, такой, ну, совсем. Но, видимо, бывший интеллигент какой-то. Понимаешь? Ну, какой-то такой вот. Ну, у него высшее образование где-то написано там, было на лице, на немытом. Значит. А за ним идет такая же, как он, собака. Ну, это его собака явно. Ну, такая грязная вся. Мой ужас. И вот они проходят мимо мусорных баков. Он туда, значит, заглянул там, ну, в поисках бутылки, может, есть. Ну, нету, значит, идет дальше. А собака, значит, идет вслед за ним, ну, так, в шагах в 10. Она старая уже, такая усталая, бомжеская собака. Вот, так раз, значит, заглянула в этот мусорный бак. И что-то ее там приколола. И она стоит, значит, смотрит туда. А он идет дальше. Потом он чувствует, нет его собаки рядом с ним. Он оборачивается, так, посвистал ей и говорит, Сократ, Сократ, пойдем, пойдем. Представляешь, бомж, у бомжа, собаки бомжа, кличка Сократ. Вот такая вот штука тут со мной произошла недавно. Ну да, и последнее, вот напоследок, конечно, последнее. Последнее. Я вот... Ну и прощаемся, все, хватит.
1: Нет, подожди, еще позволю себе вот просто насчет вот Игоря Алексеевича, вот, который у нас был, такой анекдот из той темы. Не то, что насчет него, а вообще анекдот насчет классичных музыкантов. В Большом зале консерватории закончился концерт. Осень такая, ну осень еще холодная, да, вот он закончился, и выходят такие вот музыканты, ну, характерной такой внешности. Такие все низенькие, курчавенькие, такие вот с носиками. И такие идут, такие понурые. И так, ну, плохо вот им сейчас с этими скрипочками ехать на там метро, кому-то там, может быть, автомобиль ловить и тоже деньги платить. Ну, все, как концерт какой-то вялый. Людей мало пришло, плохо хлопали. Они так все прошли гуськом. Такие портреты висят вот этих композиторов мимо них. Все гуськом прошли так под их строгим взглядом там. И самый последний такой идет, такой еврейчик, какая-то скрипка на седьмом там пульте, и останавливается перед портретом Бетховена, и так ему Козю-Базю кажется так «да-да-да-да, да-да-да-да».
0: Хорошо, это что касается музыкантов, а

0: какие-то. Это ерунда. Это совсем не то.
1: Просто
0: сейчас
1: я тебе объясню,
0: что-то начинается, Дима, непонятно.
1: Население вообще земного шара, оно делится на две части. Первая часть. Ну да, начну с того, что и те мутанты. Ну, поскольку радиоактивная, вообще экологическая обстановка очень плохая. Так вот, значит, эти мутанты делятся на две половины. Одной, значит, все вот эти генетические мутации, значит, составляют на какой-то уровень обостренного восприятия каких-то явлений культуры, там, политики, общества, природы, чего угодно. И какое-то резкое понимание всего этого. И, может быть, даже неспособность оценить, но понимание, то есть уже... А вторая половина – это, как ты сам понимаешь, ну, туда масса категорий относится. Митингующие, значит, протестующие, у ларьков толпящиеся, там водки распивающиеся, морды бьющие, и на концерт всяких там, значит, скотобас ходящий. То есть все, вот четкий план, середины уже не остался. Как мне кажется, середина... Нет, она осталась. Вот Прохор, ты видишь, вот она лежит, наша девушка Прохор, это середина. Это, как правило, уже не поддающаяся мутации организм, то есть мутант с рождения.
0: Понятно. Ты абсолютно прав, и тут... Значит, вот говоря о разных людях, тут знаешь, что интересно? Кстати, Саш, ты никогда не пробовал? Вот идешь ты по улице, так? Слушать обрывки разговоров людей.
1: Было.
0: Понимаешь, было, да? Было. Причем я дважды попадал на... Даже не на диалоги, а на монологи людей. На монологи, когда идет человек и разговаривает сам с собой. Представь себе, да? Первый раз это было еще давным-давно, при коммунистах. Я вот как сейчас помню. Я шел тогда на репетицию своего театра. Я тогда в театре работал. И я иду на репетицию, а вечер такая вот поганая, знаешь, вот эта ледяная, колдоебистая вот эта дорожка, и ветер отвратительный, и еще 2 месяца зимы впереди. Вообще кошмар полный какой-то. Вот, и такая вот и темнота, вот эта вечная зимняя темнота, отвратительное ощущение. Вот, ну и в театре тогда было не очень хорошо. И я шел с таким тяжелым сердцем. А навстречу мне от проходной завода, в ДК которого мы репетировали, идет женщина, видимо, задержавшаяся после работы, и явно такая управленец. И вот она идет, я издалека в свете фонаря вижу, что у нее губы двигаются, но никого рядом нет. Видимо, она с собой, сама с собой идет, разговаривает. И она идет, вот, поравнялась со мной, у нее глаза совершенно пустые, она меня не видит. Она идет, и я уловил четкий обрывок ее фразы, что она такое вот что-то там себе говорила. Говорила она вот что: «А я вам повторяю, дайте мне книгу жалоб и предложений». Можешь себе представить, Саш? Мне так хреново стало. То есть ее, видимо, кто-то обидел. И вот она идет и перемалывает все это дело в себе. И вот, а я бы вот так лучше ответила. Дайте мне книгу жалоб и предложений. Вот. А продолжение вот этого всего, да, это буквально в прошлом году. Иду я на автобусную остановку возле своего дома. И навстречу мне тоже идет женщина. Но если та была просто такая, ну, советское управление, такая невзрачная на вид, то это идет старушечка, ну, такая типа старенькая школьная учительница французского. Вот такая вся из себя. Идет мне навстречу, и тоже так шлеп-шлеп губенками-то. Вот опять, опа, шизуха такой с нашей ряды. Я уже, значит, ухо востро, навостряюсь. Поравнявшись с ней, я услышал, что она хорошо поставленным голосом произнесла вот обрывок своего монолога. Да просто взять и расстрелять. Вот так. А буквально месяц назад, на том же самом месте, навстречу мне шли 2 школьника. Ну, такие школьники, где-то лет, ну, 11-12. Я в их возрасте, например, бредил 3 мушкетерами, я не скрою. Там, Жюль Верн читал, понимаешь? А они идут мне навстречу, что-то горячо обсуждают. Ну, вот этот диалог был. Вот. А что-то горячо обсуждают, спорят что-то. Ну, о чем могут спорить 11-12-летние пацаны? Там, о черепашках-ниндзя, наверное. Я не знаю, о чем они сейчас спорят. И вдруг они поравнялись со мной, и я слышу, как один другому горячо доказывает: нет, ты не прав. Под опору нужно с 4 сторон, с каждой стороны опоры, класть по 100-граммовой тротиловой шашке. И они идут дальше, продолжая свой веселый разговор. Вот о чем, оказывается, разговаривают школьнички 11-12 лет.
1: А недавно я вот видел такую картинку на площади перед одним окраинным кинотеатром. Ну, большой такой, уродской площади. И там постоянно, значит, продавали вот эти ноги ужасных, значит, этих мутантов, которые называют ножки Буши якобы. На самом деле это ножки другого существа. И мы неоднократно в программе об этом говорили. Нам не верили, но результат налицо, запретили. Вот скоро появится публикация о реальном происхождении происхождения этих мясоотходов. Но суть не в этом.

0: Там, вот там этими ножками торгуют, там рынок, еще что-то. И стоят два таких конкретных дяденьки. Вот, причем им обоим, обеим, неважно, там лет по 60, щетинами такие все явно, то есть с бодуна, и уже немножко поправились, один другого так за грудки трясет и такую фразу кричит: «Да я лично знаю Агутина».
1: Угу.
0: Правда?
1: Замечательно. Сам Причем да. ничего удивительного нет. Наверное, может быть, ну так, процентов 50, что он действительно лично знает Агутина. Ничего странного. Ну что такого-то? Ничего особенного. Вот. Так что, ну что, время уже к 4. Ты сейчас будешь новости свои включать, да?
0: Да.
1: Ну,
0: после
1: давай
0: композиции.
1: Вот музычку и поехали. До свидания, товарищи.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Даже бы нам дать не кара. Монморанси! Кто ему это? Монморанси!
1: Отлезь, гнида!
0: Дурак! Больно!
2: К письмам наших двух радиослушателей. Вот, может быть, еще народ писал о том, чтобы рассказать о конепроизводстве, о том, о добыче молока из лошадей. Вот, ну и вообще все связанное там вплоть до зебр.
3: Ну, вообще, давай сразу как бы еще раз расскажем, в чем вообще суть дела. Напоминаю, что после наших прошлых передач масса откликов была в письменном виде, в виде телефаксов. И вот два наиболее, так сказать, яростных поклонника вот вашей рубрики, конкретно рубрики «Окно в природу», Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ухов в своих письмах просят вас рассказать о конях, о методах производства цурла, ну, так по-киргизски называется кумыс. Вот. И первый вопрос, ну, поскольку Геннадий Геннадьевич Ухо это студент одного из технических вузов ПТУ, вот, он так менее сдержан в своих, скажем, проявлениях своих эмоций, он спрашивает, как вообще доют коней, и есть ли у них вообще вымя. То есть он говорит, что он не видел, дескать, никогда в природе, и даже когда ездил к своему дяде в Самару, и там масса коней, это вообще Самара, центр конятины. Он там не видел ни одного коня или конихи вот с выменем. То есть просит у вас вот прояснить этот вопрос, как бы. Потому что, дескать, вот даже цитирую, у козы и то вымя висит. Вот прям строка из письма Геннадия Геннадьевича Уха.
2: Вопрос понятен, и я сейчас, ну, довольно-таки легко отвечу на него. Дело в том, что у коней вымя не бывает, потому что, ну, это все-таки как-то к мужскому полу относится. Вот у вас, наверное, тоже и грудь так особенно не выпирает, и лифчик вы не носите. Ну, потому что вы все-таки как-то более к мужской особи относитесь, наверное. Вот. А вымя бывает только у лошадей. И то его в простой момент его не видно. Вот. Его можно увидеть только в момент доения. Ну, так непосредственно. То, если вы будете стоять рядом. А когда лошадь идет на скаку, то вы даже, если будете рядом ехать на автомобиле или скакать на параллельном коне, то вы не увидите вымя, потому что пузо, вот, оно как бы немного заглажено в этот момент, чтобы не нарушать вот эти скоростной обтекаемости. Ну, представьте, если вот 8 сосков будет торчать, то... или как бы это, в общем, говорится, вымя, то оно будет создавать очень резкое сопротивление, и лошадь вряд ли сможет развить там 100 км в час или хотя бы 80. Она будет еле перебирать ногами и своими ногами бить себя по вымени. То есть тогда уже получится не молоко, а сметанка. Ну, как бы взбивается все это дело. Для этого есть специально выведенные лошади. Вот, и они называются многогрудевые. Вот, у них прямо грудь начинается непосредственно от ляшек. Вот, вымя это. От ляшек и вот от передних до задних идет. И как бы вот в момент ходьбы они даже не бегают, они только ходят. В момент ходьбы они постоянно вот это перетрясают. Вот, и так... получается вот кумыс, но только очень густой, ну, сметана, говоря по-коровьему. Вот, а теперь, значит...
3: Извините, а не могли бы вы, собственно, вот, уточнить, это уже вопрос Надежды Федотовны Ци, не могли бы вы уточнить количество сосков на вымени, значит, лошади, ну, это самка коня, и, скажем, других конеобразных, как-то ишакообразные, ослообразные, я не имею в виду город, А также зебры всякие. Ну, кстати, верблюды — это же тоже те же кони. Корабли пустыни, так называем мы их, ученые.
2: Ну, о верблюдах у нас будет, я думаю, отдельная передача. Дело в том, что никто не знает, что находится в горбах. А мы как-нибудь вам расскажем. Я, как будет похолоднее, выберусь куда-нибудь в пустыню, зарою себя по шею и повстречаюсь с верблюдом. Обязательно он мне поведает старую быль о том, как выросли два горба. Вот. Но дело в том, передача сейчас не о верблюдах, а о конепроизводстве и, как говорится, искусственном выведении коней. Ну, это коллекционные экземпляры. То есть, ну, об этом тоже может быть отдельная передача, а может быть, я сегодня. Вот, опять же, есть карликовые, но это не пони, а именно карликовые кони. Вот, их размеры от 15 до 25 сантиметров. Вот, также в Москве есть ипподром, где производятся очень редкие забеги мировые этих вот карликовых лошадок. Вот. Но они без наездников, естественно, потому что, ну, грудничка даже не посадишь. А теперь мы расскажем, так сказать, о первом пункте нашей передачи. Это доение. Доение коней. Ой, не коней, а лошадей. И, ну, как бы все, что с этим связано. А также о дойерах. Вот, их называют не наездниками, а чуть по-другому, но об этом чуть позже. Сейчас перейдем к самому главному. Дело в том, что... Вот первый вопрос был, да, гражданки Ци, что сколько сосков на вымени? Вот. Дело в том, что в зависимости от породы сосков на вымени у лошадей от 4 до 8. Вот, дело вот у той лошади, которая взбивает сметану, у той 8 сосков, ну, по всей ширине пуза. А у остальных у них 4. Ну, как у коров, то есть вымя. Но его не видно в момент того, как скачет. И чтобы добыть этот сосок, вот берутся два дойера, и один встает вот после пуза, ближе к морде, идет как бы грудная клетка, и он становится туда, нагнувшись, и спиной поднимает вот эту грудную клетку и выжимает эти соски. Они как бы выступают из вымени. То есть получается небольшая полусфера, и оттуда уже как бы отпрыгивают соски. И второй дойер в этот момент хватает их двумя руками. Если вот захватите два идущих по диагонали соска, то два других уже не уйдут назад и так и останутся. Вот главное вот этот момент, ну, это в специальных школах проходят, и все это изучают. И теперь далее будет, как вообще получается кумыс. Вот. И об этом сейчас вот, об этом. Я прям сейчас я об этом буду рассказывать. Для того, чтобы приготовить кумыс, большого ума не надо. То есть это может сделать рядовой ПТУшник, который закончил курсы дойера. Трехгодовалые в ПТУ. Вообще учиться в ПТУ достаточно сложно, и, ну, даже поступить туда очень сложно, так как много знаний требует по геометрии. Вот. Диагональный захват сосков — это очень, в принципе, математическая линия. Вот. Очень требует знания физики. Вот. Ну и опять же философии. Дело в том, что кони, они умные на самом деле. И то, что каплю никотин убивает коня, это еще не говорит о том, что он как бы слаб. Это совсем на другое влияет.
3: Прошу прощения, что несколько прерываю вас. Просто один из наших радиослушателей, по-моему, Василий Нога с Украины, прислал письмо, где интересуется насчет вот интеллекта у коней. То есть ведь известно, что как бы количество мозга в голове зависит от объема черепной коробки. И вот, скажем, у большого коня, которых мы так часто видим на улицах, ну, нормальная голова большая, даже, говорят, пусть лошадь думает, у ней голова больше, старое русское выражение. А вот, скажем, маленькие вот карликовые лошадки, вы их затронули, просто многие хотят их заиметь, об этом мы, конечно, тоже попозже расскажем. А как у них обстоят дела с мозгом? У них же голова вот как у лягушки там.
2: Дело в том, что голова у карликовых коней, она больше, чем у лягушки. Вот. И на самом деле у них нет костей, у них хрящики. Вот. И черепная коробка – это хрящ тоже. Вот. Но на самом деле они умнее больших коней. Вот. Потому что есть еще одна русская пословица – весь ум в рост ушел. Вот. И действительно оно так и есть. Вот у больших лошадей вся вот эта мозговая деятельность, она уходит там на скоростные вот эти возможности, на у лошадей на то, чтобы вырастить там младенца своего, ну, этого грудничкового коня. Вот. А вот эти маленькие, почему они забеги, вот у них они без наездников вообще. У них есть, конечно, там тренер свой, и они достаточно умные, то есть, ну, как бы умнее собаки. То есть даже тапочки носят, я видел, вот, ну, те, что вот 25 сантиметров, они еще могут захватить детские тапочки в ротик и донести до кровати детской. А большие у них уже не получается, так как у них хрящики, у них зубы могут повыпадать там, или вообще голова переломится. Вот, ты когда, Саша, был маленький, не падал вот со стола? Я один раз упал, у меня помялась голова немного, потому что тогда еще был хрящик. Вот, и вот у них очень мозговой спектр широкий, и вот эти все заезды, они происходят просто вот этих, в стойлах ставятся кони карликовые, и прям так вот и говорится, на старт. Там лошади подходят, кони эти все. Ну и кони, и лошади участвуют. Тут нету вот этой вот разделения полового. Любые могут участвовать. Вот, подходит в стойло. Внимание, они так настораживаются. Марш и выстрел из пистолета старту. И они срываются там и летят вообще. Вот круг у них 400 метров.
3: И как 600-й Мерседес прям в точку уходит.
2: Ну, конечно, с просвисточкой все как положено. И кто вот, если, допустим, так вот стоит, ну, обычно тренера, они так вот на корточках и руки вперед, как собаки, стоят там за ними, и вот одному в лоб зарядило и пробило черепную коробку. Вот настолько сильные эти карликовые лошади и кони.
3: Ага, сразу возникает вопрос, который наши радиослушатели не задали, поскольку они не могли предугадать, что наша беседа перейдет в такую область. Но вопрос очень интересный. Вот известно, что, значит, большой конь, ну и вместе с конихой рождают жеребенка. Ну, размером, скажем, жеребенок с дога, да? Ну, в принципе. Ну, ну, где-то, наверное, так, плюс-минус там. Ну, от баллонки там до дога. Разные бывают.
2: Ну, в зависимости от породы коня.
3: Да.
2: И лошади.
3: А вот у карликовых этих коньков, собственно, какого размера груднички, вот, и как они вообще размножаются? Потому что было мнение такое, я помню, ученые долго спорили, что карликовые кони откладывают яйца наподобие птиц. Вот правда ли? Причем высиживают и эти яйца, высиживают кони. Ну, потому что у них, как бы, я даже не знаю, как это сказать, это будет нескромно, но наши радиослушатели догадались, потому что у них больше для этого возможностей.
2: Не, на самом деле кони яйца не откладывают. И у них все, в принципе, происходит тем же путем, но с небольшими отклонениями. Происходит половой акт, самка с самкой, ну, в традиционном стиле. Вот. Но здесь более...
3: А как же хрящевые? А, ну, хрящевые, то есть тапки, в принципе, вот детские, они гораздо тяжелее, нежели вот вес самца, да?
2: Ну, конечно. Все это природа сделала именно все так, чтобы получалось. сам понимаешь. Вот, и более такими сексуальными являются самки. Если у больших коней, лошадей, у коров и вообще у животных, так сказать, как это вот говорить, кто провоцирует половой акт, это самцы. Вот, а самки всегда стараются уклоняться. Ну и также у людей, я вот насколько знаю, стараются всегда уклониться, как-то отмазаться, там, отговориться. А здесь самец, он обычно в шоке. То есть ему приводят самку, у него глаза, как у бешеной собаки, пена изо рта. Вот, кстати, вот мыло малыш и шампунь делают из пены карликовых коней. Вот, и самая особенная достопримечательность, так сказать, выведения карликовых жеребцов, это то, что после полового акта, через 2 недели, когда выясняется, что карликовая лошадь беременна, ее помещают в темное место, теплое. И там она постоянно находится в темноте, это самое главное условие того, чтобы получилось маленькое, вот маленький жеребец. Если это не сохранить, то может, ну, как бы, получиться очень большая лошадь. Но она не сможет разродиться, и умрут оба. Вот, вот именно таким способом добились карликового разведения лошадей. Вот когда-то давно, в 31-м году, в Австралии, взяли обыкновенного самца и самку, то есть лошадь и коня, и скрестили. Ну, крест-накрест. Ну, это я так шучу, конечно. Обычным путем скрестили, и когда узнали, что самка беременна, поместили ее в темное, теплое место на 3 недели. И через месяц она как бы ожеребилась. Вот, и ожеребилась она вот именно карликовой лошади. И тогда вот началось вот конкретное разведение. Но это тогда это было очень дорогое удовольствие. Только у крутых там в доме там ходила вот эта лошадочка, подкованная там с уздечками, со всеми прибамбасами. Их очень любили, потому что они очень умные. И даже чуть ли не сажали вместе с собой за стол. Ну, вот у них так загончик такой небольшой был. Они тоже на столе питались. Но это очень богатых людей было. То есть мы с тобой себе не могли позволить в то время таких лошадей. Вот. Но это мы о разведении. Там еще можно добавить, что вот срок беременности это вот где-то месяц. И уже, ну, это там все достаточно быстро происходит. И сейчас хотят поставить на серийный поток выпуск таких микролошадок, и чтобы в каждом доме, кто захочет. Вот, допустим, ты сельхозовед и уехал жить в город. И тебе хочется организовать дома там небольшое подсобное хозяйство. Ну, коня ты в дом не заведешь. Потому что, ну, как коня, куда его ставить, когда самому сесть негде. Не то, что встать. А тут вот маленький загончик делаешь, фермочку небольшую. И сейчас очень многие пытаются там создать микрокоров, микро там овечек, микрокуриц с петухами, чтобы все дома можно было разместить.
3: Кстати, Тарас Копыта с Украины создал маленьких свинок. У него дома вот действительно это факт. И недавно наши коллеги из программы «Времечко» показывали это. У него дома свиноферма, вот прям в комнате свинки размером с лягушку. Вообще вот дело в том, что доказано уже учеными, что любой организм большой оптимальнее всего ужимать, ну, имеется в виду генетически, ужимать до размера лягушки, поскольку лягушка это самый универсальный таки организм.
2: Ну, наверное, да. Я еще в эту область не забирался, но про микросвиней мне уже говорили, и наша комиссия поехала на разборки туда.
3: Мы забыли вот спросить у доктора Петкана, как в Болгарии обстоят дела с...
2: Было очень много информации, просто мы не записали, не успели подготовиться, все было так спонтанно.
3: Ну что же, вернемся дальше к теме коноводства. Да.
2: Да,
3: у нас, кстати, остается 2 минуты до новостей. Я думаю, как раз вы успеете рассказать о том, то есть, опять же, ходят слухи, может быть, это несколько так не этично звучит в эфире, но, тем не менее, людей всегда интересует что-то естественное. Просто ходят слухи, что вот эти микролошадки, они, извиняюсь, их фекалии напоминают размером как хомячка, правда? Ли это, или все-таки вот объем этого гораздо больше, как это вот дома-то держать его?
2: Ну, так как эти микролошадки не больше кошки, вот, то, соответственно, все эти фекалии где-то вот такого же плана. И так как они очень умные, то их очень просто научить ходить там по большому или маленькому, в какую-нибудь коробочку с песком, допустим, или с землицей. И потом все это выкидывать. И главное содержать это в чистоте, потому что они очень чистоплодные. Вот дело в том, что у них родословные у всех крутые, они там с пафосом все невозможные. Там медали. Вот, поэтому все можно, они умные очень. Заметьте. Вот, и скоро на птичьем рынке их начнут продавать где-то с сентября, когда вот этот сельскохозяйственный сезон начнет заканчиваться, когда все вот эти вот фермы отойдут от летних дел, когда закончится сезон, они начнут вплотную заниматься этим вопросом. Вот так вот.
3: Ну что же, после новостей мы вернемся к теме, которая, к которой такой интерес проявили наши радиослушатели. И сейчас в Москве уже час ночи, вот-вот новости грянут.

0: Вот я включил это самое дозиметр, чтобы проверить. Тут мы постоянно с собой их теперь носим.
1: Фон, да?
0: Да, фон, да. Вот действительно я хотел это спросить, потому что ну не всем как бы людям, владельцам карликовых коников, хорошо очень выразился добрый такой наш радиослушатель, не коняга, как мы, так обычно, коняга. Ой, извините, Маргарина Тихоновна, я, это наша радиослушательница, это ее фамилия, я просто... Да, так вот, у многих как бы возникает вопрос, что, дескать, нельзя ли маленького коника держать как черепаху в коробке из-под ботинок, например, ну, и как бы днем выпускать погулять. Можно ведь, например, взять коробку из-под ботинок, посадить туда коника, прорезать дырку так на верхней плоскости. Нет, ну зачем окошечки? Просто нет, дырку, ну, чтобы голова вылезала оттуда. И коробку закрыть, чтобы у него только морда наружу торчала, правильно? А можно ну, тогда... вообще, чтобы он не гадил, некоторые, я знаю, вот как вы считаете, варварский это метод или нет? Некоторые, чтобы, значит, конек не гадил, но передвигался, прорезают в коробочке 4 дырки под ноги, то есть он как черепаха, он гадит там, ну вот прям в эту же коробочку, она на нем одета, он ее носит как панцирь. Потом просто берут всю эту конструкцию, снимают, его оттуда вынимают, вытряхивают, снова туда вставляют, и он так ходит. Это, конечно, несколько портит внешний вид животного, но, тем не менее, как вы считаете, жестоко ли это?
1: Это вообще очень варварский способ хранения коников. Вот, потому что коник, он умный, вот, но и в то же время он еще... очень чистоплотный. Все-таки, как говорится, дворянских кровей. И поэтому с ними надо обходиться очень так вот щепетильно. Иначе они могут разозлиться и умереть. То есть вот злость у них проявляется в том, что они кончают жизнь самоубийством. А они разбегаются, вот им... То есть... скорость вот эта вот начальная у них очень быстро. И вот комнаты им достаточно, чтобы разбежаться и удариться об стену. И так как все кости у них хрящевые, то лошадь разбивается в дребезги, как говорится. Коник. Вот. И их хоронят потом. Есть даже московское кладбище. Вот. Но еще к тому же им выдирают зубы обязательно. Ну, я думаю, теперь пора нам перейти все-таки к той теме, которую мы никак не можем начать и закончить. О том, как доят лошадей. Ну, взрослых, да. Мы что-то как-то...
0: Не взрослых, неправильно ты выразился. А, ну, больших. Да.
1: Нет, дело в том, что в теме присутствуют карликовые коники, поэтому нам обязательно всегда надо оговаривать, чтобы все сельхозоведы, особенно коневеды, они не перепутали, иначе... Дело в том, что все эти вот музыкальные паузы делаются только для того, чтобы все те, кто слушает передачу, кто очень интересуется всеми этими вопросами, кто задает нам вопросы в письмах, по телефону, вот, чтобы они успели записать все, чтобы успели. Вот, поэтому всегда делаются эти музыкальные паузы, рассказ о каких-то дебильных группах металлических, которые, в принципе, не умеют играть даже, на самом деле. Ну, это я так, просто. Вот, а теперь мы... будем говорить о том, все-таки, как доят лошадей. Коней не доят, к сожалению, а могли бы. Хотя, нет, доят. Для искусственного разведения лошадей у них берут сперму, и существуют специальные дойеры, вот, которые выдаивают этих коней и сдают сперму в лабораторию по разведению вообще коней любых. То есть, ну, там обрабатывают все это дело, там компьютеры, ядерные установки, где этими нейтронами вот бомбят сперматозоиды, что, ну, выяснить, в каких условиях там и как может это происходить. Ну, все же знают, что Луна — это как бы спутник Земли. Вот. И никто там не живет. То есть огромное пастбище для коней, допустим. Если там искусственно наложить слой травы, ну, взять со всей Земли там дерна, надергать и перевести его на Луну и покрыть всю Луну дерном. Вот, то трава там начнет расти, и, соответственно, там можно пасти коней. Вот, а мест очень мало на Земле для коневодства. Вот, так как отрасль сейчас ее записали, эту отрасль, в Красную книгу, так как с пришествием цивилизации в наш мир автомобили там всякие, лошади и кони уже, в принципе, не нужны. Вот, и поэтому содержать на Земле их невыгодно. А на Луне все-таки подешевле содержание будет стоить. Только стоит оплатить космический полет. И вот там кубометр нужен вам дерна, чтобы кормить этих лошадей. Вот. Ну, речь не об этом. Я все время отвлекаюсь. Вот эти звонки там, вопросы. Все-таки надо перейти к доению лошадей. Именно лошадей, а не коней. Значит, как я уже начинал, доение лошадей всегда ведется парой дойеров. Вот. Их называют дойеры конихами. Вот. Дело в том, что почему конихами, а не лошадниками, допустим? Ну, все-таки доят-то лошадей, а это конихи. Дело в том, что, как и у коров, лошадей доят мужчины. Ну, а как это мужчину назвать лошадником? Ну, это как бы оскорбление половое будет. Вот, и их поэтому называют конихи. Вот, и парами они, значит, их доят. Но доят они их, вот для получения именно кумыса, доят они их двумя парами. Так сказать, параллельно нахлёстывающий способ доения лошадей. Я сейчас объясню вот это все дело. Насколько вы помните, когда я начал говорить про доение, вот еще где-то чуть ли не час назад, я там говорил, что один конюх подпирает грудную клетку лошади, соски из вымени вылезают, само вымя обозначивается, и второй дойер хватает соски, вот, которые по диагонали находятся, и застапоривает их. Вот, значит, все это происходит в паре. То есть две лошади одинаковой породы стоят параллельно друг другу. Ни мордочками там, ни попкой там. Вот они стоят параллельно. И две пары конюхов. Вот, и оба вместе начинают. Вот у них это как синхронное плавание. Даже есть целые выступления. Вот, синхронных вот этих доений этих лошадей. Я все время хочу сказать коней. Ну, почему-то к коням я как-то больше. Все-таки самец. Я же тоже мужчина, как говорится. Значит, ставятся две рядом лошади. Все, вся программа начинается. Значит, выпрыгнули соски. Вот эти два дойера похватали их в диагональном способе. И вот эти уже, которые подпирали, они выходят оттуда и берутся за другие два диагональных соска. И вот параллельно нахлёстывающий способ, он и обозначен тем, что две лошади стоят параллельно, а молоко должно, там корыто такое стоит, не то, что там ведерко, а там стоит именно такое круглое корыто большое, то есть на всю длину и ширину, как стоят две вот эти параллельные лошади. Вот, и, ну, чтобы молоко попадало, которое потом образуется в кумыс. Вот, и значит, как все это дело происходит? Лошадей доят наискосок. Вот для получения кумыса непосредственно их доят наискосок. И вот получается этот нахлёстывающий способ. То есть из вымени одной лошади, из вымени другой идут по... купить такое молочко в бутылках. На этикетке нарисованы две лошади стоящих. Вот, и радостные такие здоровенные узкоглазые дойеры. Ну, так как они все казахи, поэтому они узкоглазые. Вот, ну, то есть там и обязательно внизу лицо грудничка радостное. Ну, вот как там на всяких питаниях детских, там малыш, малютка, такого же плана. Потому что оно очень полезно для грудничков. Дело в том, что лошади же тоже это все делают для жеребцов своих. Вот. А тут вот человеческий груденыш тоже может вот это сделать. Попить этого молочка, и это потом сказывается на интеллекте. Вот, как бы сказать, у него остается человеческий интеллект, и еще добавляется немного лошадиного. Вот, и наука доказала, что те, кто в детстве пил кумыс, они очень хорошие бегуны. Ну вот, по доению вроде бы все. Так вот, как-то... Я думаю, по доению больше нечего сказать. Вот, ну, в принципе, тот же способ, что и у коров. Только не надо заходить справа под стук копыт. Вот, заклеивать глаз правый, как вот у коров это делается. А лошади, они более спокойные, они умнее. Они как-то по-доброму на это все смотрят. Думают, что жеребятам хватит молока. А люди их обманывают, но жеребятам не хватает молока, а их... Потом кормят же ребят вот этим детским питанием всем искусственным. Вот, а я думаю, что следующей темой будет вообще появление на свет же ребенка. Вот, но я думаю, что для начала мы вернемся в набат железных ягодиц, чтобы прослушать одну единственную оставшуюся песню. А вот очень великолепной группы.
2: 73,82 МГц.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире и можете задать Саамскому ваш вопрос.
5: Доброй ночи,
1: здравствуйте. Доброй ночи.
5: Вот, значит, я, значит, сначала хочу просто вас поблагодарить. У вас очень интересная программа сегодня. Вот, да, у меня действительно вот три вопроса. Значит, вопрос первый.
1: А лучше бы четыре. Все-таки как-то цифра более приятная. Или два.
5: Два? Ну, давайте два. Значит, вопрос первый. Вот может ли от мяса, как правильно сказать, кадиды или ходятиды, вот, да вообще от этого мяса вообще, может ли разболеться желудочно-кишечный тракт? Это минуточку, это первый вопрос.
1: Так.
5: Вот, и еще один вопрос. Значит, ну, все-таки у меня три вопроса. Вот можно ли это мясо употреблять шампанским по утрам?
1: С шампанским,
5: да? Да, именно с шампанским. И с каким? И третий вопрос. Вот в ночное время вообще, так сказать, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, продукты питания, они все плохо перевариваются. И вот если в 3 часа ночи человек захотел вот съесть вот что-то такое, мясо вот это вот, его как стоит употреблять ночью?
1: Конину?
5: Да.
1: А у вас есть...
5: Ну, у меня нет, ну просто, я вообще не пробовал, что это такое. Говорят, это очень такое вкусное, но, по-моему, это очень дорого, либо просто это вот где-то там на рынке у бабушки есть, там, вот эти вроде.
0: Ну, понятно, сейчас, вот. Сейчас на ваши вопросы вы получите консультационную, то есть, как это сказать, черт, высокое...
5: А я знаю, как сказать.
0: Да-да-да.
5: Квалифицированный ответ. И,
0: правильно.
5: И, кстати говоря... Хотелось бы передать привет вашей постоянной слушательнице Татьяне Николаевне, чтобы ее не слышно. В общем-то, если она слышит вас, то...
1: Привет ей, да?
5: Да, привет ей большой. А вам удачи и слушаем ответы.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Ну, значит, ответ на первый вопрос. Ну, живот вообще может болеть от чего угодно. Вот. И от конины тоже, если она, допустим, не свежая. Или если вы ее ели днем. Дело в том, что днем уже в мертвом мясе уже все равно присутствуют отрицательные импульсы. Вот, и лучше днем не есть. Либо с утра, либо в ужин. Вот, потом, можно ли есть конину с шампанским, да? Закусывать, как говорят. Ну, вообще шампанское его, в принципе, не закусывают. как бы. Вот, ну, что его
0: за... Рва, в принципе, если так по-нормальному, его запивают водкой или пивом, собственно.
1: Ну да, это те, кто хочет изрядно напиться. Вот, а кто так, чисто попить чего-нибудь, ну, горлышко промочить там, чтобы сухость убрать. Мы вот здесь постоянно сидим, шампанским промачиваем, чтобы, ну, вот говоришь, что с трудом иногда уже сопротивление, воздух не проходит в горле. Промочишь стаканчик другой.
0: Да еще потому, что вот кокаином уже обложены все дыхательные пути у нас просто.
1: Да, и...
0: Тут такое облако.
1: Да, даже атмосферы не видно. Вот. В принципе, пожалуйста, кушайте конину с шампанским. Вот. А третий вопрос был... вообще, едят ли конину, да, по-моему? И можно ли ее купить? Ну ладно, пусть будет так. Мы уже не помним, так как референт спит. Вот. А сегодня референт очень здоровый мужик. И будите, мне лично его не хочется. Пусть спит дальше. Вот. А я могу вам сказать, что конину едят одни казахи. Дело в том, что у них там больше мяса никакого нет, кроме коней. И они его, еще татары кровь пьют из коней. Вот, это, вот эти люди могут. А у нас здесь, в Москве... Нет, у нас здесь, в Москве, даже у тети Фроси, как вы сказали, купить мясо конины невозможно. Только у Ивана Ивановича можно достать килограмм-другой, и то по очень большому блату. Вот. А так, на вкус говорят, что конина не очень.
0: Ну что же, хороший ответ. И еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем парно. Следующий телефонный звонок принимаем.
4: Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, ваш вопрос сиамскому близнецу он вас выслушает и ответит по возможности.
1: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вообще не передача, а черт что, какую-то хинею несете. Прям слушать противно, товарищи дорогие.
1: А почему вы слушаете?
3: Да не слушаю, потому что просто радио включено, и все, делами занимаюсь.
0: А, ну вы, наверное, просто вот сейчас поймали нас на фразе о тете Фросе. Нет, спасибо, извините, просто нужно внимательнее слушать. Дело в том, я уже вывел из эфира, просто человек жалко. Только включил и подумал, что мы передаем привет тете Фросе.
1: А как же она успела дозвониться? Люди годами нам дозвониться не могут, а тут вот везет просто.
0: Нет, на самом деле просто сегодня программа составлена целиком по письмам наших радиослушателей. Если радиослушатели просят рассказать в нашей программе от сиамского близнеца нашего, как все-таки доят лошадей, то мы это обязаны сделать. В конце концов, Валентина Тарасовна дверь за нами следит, она пишет на нас телеги, если мы что-то там вот как бы игнорируем. И как бы, если бы вот уважаемая радиослушательница слушала с самого начала, она бы, я думаю, даже взяла бы бумажку и записала бы некоторые полезные как бы...
1: Советы.
0: Вот, да, которые...
1: Вот опять же, у нас много очень рецептов по кулинарии в других передачах. Вот сегодня у нас о коневодстве речь идет. А так мы очень много рассказываем о кулинарных рецептах всяких лакомств.
0: Да, например, вот был рассказ о таком супе, как башмачник. Но это ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, и ваш вопрос сиамскому близнецу. Вы в прямом эфире.
6: Добрый день.
0: Добрый день.
6: Вот, во-первых, я хотел сказать, что, в принципе, вот вы говорили, что ставятся композиции только для того, чтобы мы успели вот записать.
1: А вы не успеваете, да?
6: Нет. Вот я и говорю, что, в принципе, можно не ставить, потому что записываем мы это на магнитофон, но и приходится только выключать, когда вот эти композиции звучат.
1: Да. Современный молодой человек, но
6: конечно.
1: У некоторых старушек нет магнитофонов.
0: Они, кстати, потом собираются здесь вот с утра.
6: Ну, вообще-то я вот остальных четверых не спросил, действительно, это я не прав. Это я просто...
0: Кстати, вот вы хорошую тему сказали, просто у нас уже 6 радиослушателей постоянных к ним добавились, как вот сегодня я уже понял, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Уха. Я надеюсь, вот эта вот дама, которая...
6: А там было же 5, по-моему. Если я не ошибаюсь, я же 5-й. Я Дмитрий невнимательный, вы что?
0: Да, простите. Да, то есть получается, что 7-й. И вот эта дама, которая сейчас позвонила, то есть это первый признак интереса. Все обычно так начинают. начинают, типа, что там вы за ахинею, ну, потому что они же не понимают, что, о чем идет речь. А потом, когда они, так сказать, повысят немножко свою эрудицию, почитают литературу соответствующую и начнут уже...
1: Писать письма.
0: Писать письма.
1: Защищать станут... дипломы.
0: Да, и могут к нам присоединиться и стать вот восьмой, это там может, да.
6: Да, но дело в том, что я вот еще хотел сказать... Вот несколько обижен я на вас немножко, потому что, ну как же можно, прошлые передачи, вот на запись меня не приглашали совершенно, что это за жуть. В общем, при моем финансовом положении, ну можно было меня на одну из прошлых передач пригласить, там, чтобы я там тоже звонок записать.
1: Ну, вы оправдываете целиком свою фамилию, невнимательный Дмитрий. Дело в том, что мы все сделали для того, чтобы вы получили то, что хотели. Но вы были очень невнимательны и не подъехали именно в то место, где мы записываем наши передачи.
0: Да, и к тому же тут еще такой момент, что повестка вот эта, она была отпечатана на не очень хорошей бумаге.
1: Ну, то есть тогда использовали факси, вот туалетную бумагу, в два рулона мы впечатали. И видно, второй рулон куда-то затерся.
6: Да, но теперь вот пришел нормальный факс о том, что я сегодня должен поведать и вообще. Вот, значит, сегодня я должен рассказать, почему прошлые передачи были в записи.
0: Да.
6: Дело в том, что бригада программы «Монморанси» теперь кроме посещения обязательного вот этих передач замечательных, типа «Угадай мелодию», там, ну
0: да,
6: все
0: да,
6: знают.
0: «Форт Боярд».
6: Да, конечно. Теперь должны проверять качество микрофонов вот этих вот. Вот если включить телевизор, все артисты ведь там такой камуфляжный микрофон, который...
0: На пиджак вешается.
6: Который... Да нет, когда поют песни какие-нибудь там, клип какой-нибудь показывают, вот в руке держат, никаких проводов даже нету.
0: Ага.
6: Да.
0: Ну, это такое, типа, как бы с понтом радио микрофон. На самом деле, естественно, это фонограмма, и он вылеплен просто из гипса, покрашен в черный цвет. Известно, что никаких радиомикрофонов не существует, да. Да.
6: Просто артисты не могут, тоже своеобразный газетизм, не могут же без микрофона как-то им это...
0: Ну, им руки некуда девать. Да. Даже были случаи, что они, как бы, в общем, ну, как бы они этими руками, а потом их выгоняли за посрамление звания советского артиста.
6: Да, конечно.
0: Да.
6: И, собственно, проверка-то в том и состоит, чтобы, не дай бог, не оказался какой-нибудь микрофон настоящим, там, нормальным. Потому что мало ли что они там говорить начнут, если вдруг он включится.
0: Ну да, ну тут еще надо сказать, что я вот в самом начале нашего эфира говорил, что мы еще занимаемся тем, что клеим линолеум, кладем, клеим обои, да. Ремонтируем, собственно, квартиры граждан.
6: Это просто, видимо, более новое уже. У меня факс-то уже давно достаточно пришел. Так что...
0: Вот. Ну что же, спасибо вам, уважаемый Дмитрий. И слушайте нас дальше. У нас
6: разумеется, обязательно.
0: Спасибо, до свидания. Остается у нас всего 2 минуты до скончания нашей программы. Ну, не программы, а до скончания вот этого часа. Сейчас мы отслушаем композицию.
1: Конечно, группа Paradise Lost.
7: Монморанси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И мы начинаем нашу рубрику «Набат железных ягодиц», как вы догадались по композиции, только что прозвучавшей. И в гостях у программы «Монморанси», ну, вернее, как в гостях, это я, конечно, немножко неверно сказал, потому что, как бы, они тоже тут вот занимают важное достаточное место. Это сиамские близнецы Angels и Torsion и бэзитолог Андрей Орлов. Мы будем слушать сегодня самую разную музыку, преимущественно, конечно, тяжелого направления, всякие молодежные, так скажем, рок-ансамбли, и общаться с вами в прямом эфире по телефону 203-19-22, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279. Вы можете оставить ваше сообщение, вот тебе медаль. Она называется «Огней, так много золотых» и посвящается Садовому кольцу нашего города. Она выдается всем, кто проехался по этому Садовому кольцу больше 1000 раз. Рассказывай.
1: Да что рассказывать? Вот беда у меня.
0: Нет, ну вот я знаю про женщин у тебя. Что-то недавно произошло открытие, касаемое женщин.
1: Ну, женщины... Ну, это все затаскано уже. Уже все эти газеты на это, про это написали. И поэтому я думаю, что это будет неинтересно. Но для тех, кто не читает газеты, не смотрит телевизор, а слушает исключительно радио «Эхо Москвы», исключительно в субботу ночью, я сообщаю, что передача «Совершенно секретно» раскрыла мировой секрет просто всех роддомов. Оказывается, все есть еще одно отличие от женщин и мужчин. Угу. То, что мужчины рождаются не как лоси, рождаются как мужчины. Дело в том, что все женщины рождаются с коленками, вывернутыми назад. Вот. И это все очень долго держалось в строжайшем секрете.
0: А почему? Это непонятно немножко.
1: А чтобы... Ну, как бы... Женщин тогда бы вообще в ранг животных записали бы. Ну, потому что как у лосей назад вывернуты, это животные же.
0: А, и некоторые виды птиц. Как тут цапель, да, а значит,
1: курица, кур. Утка.
0: Да, и лебедь.
1: Кстати. Вот, я сегодня, кстати, ел утку. Вот, и утку это недавно подстрелили. Даже бегемот в нее стрелял, но не попал. В нее попали другие люди. Вот, и мы сегодня ее ели. Гадость совершенная.
0: Совершенная, причем...
1: Если меня слышат эти охотники, которые стреляли, ну, гадость просто. Потом принесли из супермаркета цыпленка какого-то, в общем, гораздо вкуснее. Хоть не стрельный, на охоте.
0: Так само что... собой, само собой. Дело в том, что утки, они же действительно улетают на канализации по зиме, поэтому не исключено, что в ближайшее время у тебя заведутся новые домашние животные, именуемые глисты.
1: Нет, дело в том, что эти утки были застрелены не в канализации,
0: а естественно,
1: потому что далеко, сейчас... далеко от Москвы.
0: Ну,
1: вообще.
0: Как ты думаешь, вот, вот зима, да, вот настанет далеко от Москвы, настала зима. Куда деваться вот бедным уткам, когда все водоемы замерзли? Естественно, лететь на поля аэрации в Люблино.
1: Или в это, в Братеево. Не, в Люблино нет. Это Братеево и Марьино. Это там поля вот эти.
0: А доказано, что жители вот Братеевского округа, извиняюсь, конечно, не будет им обидно.
1: Они чаще покупают дезодоранты.
0: Это... А это непосредственно влияет на продукты дефекации конечные. Вот. Поэтому вот те утки, которые осаждаются вот в Братеево, они гораздо больше несут в себе, естественно, опасности. Так что да, нужно, ну, просто носят. То есть, если
1: утки несуны, так сказать.
0: Утка несун, да. Вот. Ну, вот еще я хотел затронуть тему одежды сегодня. Вот, то есть я хотел сказать, что...
1: И связать ее как-нибудь с перьями, наверное, да?
0: Нет, зачем?
1: Которые носят индейцы на голове.
0: А это тоже ведь наряд. А вот мы можем, кстати, спросить...
1: Имидж даже, стиль. Сейчас.
0: Нет,
1: все
0: вот
1: стилисты
0: давай,
1: там и,
0: давай
1: вот
0: спросим у Андрея Орлова вот этот вопрос. Почему вот у индейцев перья? Это же как бы как предмет туалета вряд ли, украшение. Это как бы глупо для джунглей украшение, поскольку это же привлекает хищников. Много индейцев было съедено хищниками сразу.
1: А потом, опять же, почему американцы так любят курей? Наверное, индейцы когда-то их любили, и перья от курей задевали себе в голову и соответственно.
0: Наследственность какая-то явно существует. Кстати, тут вот непонятно. Получается, значит, они покорили Америку, да? Вроде бы. Вот. А с другой стороны, сейчас они целиком перенимают эти индийские вот обычаи.
1: На самом деле, природа побеждает человека, и все входит в свою норму.
0: Ну, сейчас даже вот эти имена, там, такие Джо Кеннеди, там, вот это же индейский, там, вот если перевести, там, как бы, Кеннеди по-другому, это получится, там, без перьев, к примеру, или два пера, или три пера, то есть это идет уже от количества.
1: Быстрая нога, там.
0: Да, да, да, да, и так далее.
1: Тот же Буш, вот.
0: Да, вот Буш, это как быстрая нога, то есть как...
2: Быстрая куриная нога.
0: Естественно. Ну, или фазани. Дело в том, что...
2: Он реформатор вообще. Вот по поводу уточной пернатой тематики, которую вы затронули, он очень прославился там. И в дальнейшем, я думаю, будут почитать его именно за такие реформы. То есть в птичьем царстве. Я думаю, что у него выделены, в общем-то, в Дарвинском музее специальные... раздел, посвященный Бушу, его влиянию на Россию на... и на всеобщий гормональный статус россиян.
0: Кстати, тут еще хотел сказать, что...
2: тотального внедрения
0: индивидуального содержащего. Вот этих раков, да. Ну и мало того, он очень сильно, Буш, повлиял на негроидную расу и вот на ее культуру. То есть даже приводились некоторые сводки, которым, если верить, то не было бы Буша, то не было бы вот рэпа даже.
2: Рэпа бы не было вообще, если,
0: да,
2: бы,
0: не было бы,
2: если бы они не использовали вот эти вот средства наружной гигиены, которые их придавали им такую лиловость, как бы. И таким образом просто не

0: Фабрику вечером, это там у телевизора или
1: я
0: там,
1: могу ответить на это более развернуто. На самом деле это как много пороков в жизни. Существует также порог генетический, злопамятность и месть. То есть это на самом деле генетическая память, которая в свою очередь отражает доисторическое бытие, когда негров всем заправляли и русские, в общем-то, ходили полностью опущенные, как в воду, и в кушаках, работали на негров.
0: Что очень важно отметить, в кушаках. Ну, подпоясанные в кушаках, а женщины в кокошниках. Вот этот же кокошник, он как раз служил своего рода... Ну, как...
1: У них пиджаки из дров были.
0: Пиджаки из дров, да, да. Это, кстати, мало кто знает, а вот на наличие пиджаков из дров, оно в тех самых сводках тоже упоминается, найденных нами.
1: Представляете, какая грубость и неотесанность была в этом во всем. Он ходил в пиджаке, в этом служил.
2: Не, ну ничего страшного нет в том, что были рыцари, которые ходили в железных костюмах. Там,
1: ну, это, кстати,
2: и
1: тоже
2: шляпах.
1: Рефлексия, в свою очередь. Они как-то должны были по привычке что-то носить на себе, подобие какое-то. Но поскольку наступил период обработки, металлообработки, и слюсари как бы начали брать свое, то, создавая занятость всеобщую, слесарную, они, конечно, обеспечивали те, которые... Потом тогда уже вступили в силу вот охрана природы, они очень...
2: Гринписы.
1: Да, рьяно, они тогда еще в андерграунде, еще в Египте, в древнем, они запрещали, в общем-то, отесывать деревяшки и...
0: Ну, вообще, они, кстати, запрещали глобальное отёсывание всего.
1: Гнать пиво из табуретки тоже запрещено было. Однако из песка гнали. И нагнавшие, иной раз, строили такие дикие абсолютно сооружения, ориентированные исключительно
2: по... Шапки-треуголки, вот, например, у них по пустыне разбросаны.
1: Вот все строители были снабжены определенной пищей, которая содержала некий фермент, который... создавал в голове такую пирамидальную структуру. То есть у всех занятых в строительстве при вскрытии черепной коробки были обнаружены такие геометрические образованные окостенения мозга, которые, в общем-то, не давало возможность строить нечто другое. То есть строили исключительно по поновению собственного мозга.
0: То есть как бы ГП, это называется генетический проект.
1: Да, генетический проект.
0: А вот интересно, вот если мы опять же перейдем, вот меня заинтересовала тема вот рыцарства и одежды.
1: Да.
0: То есть, ну, вот практически параллельно с началом металлообработки, вот там на Западе тогдашнем, у всех рыцарей, ну, вот если опять же верить сводкам и посмотреть так в музее, хотя доказано, что все вот эти кольчуги, которые в музее, вот, были выкованы в век тотального обмана средствами массовой информации населения. Потому что изначально рыцарские все доспехи, они были гораздо более грубее. Ну, то есть, попросту говоря, это, в общем, были какие-то бракованные ядра от пушек. Вот он ими обвешивался и так шел. Потому что вот то, что у нас показано, эти позолоченные, там, такие кольчуги, в то время технологии так высоки не были. Но, опять же, а доспехи русских рыцарей представляли из себя такие... плетеные, в лучшем случае, из колец каких-то. Ну, или, опять же, то есть у рядовых воинов это вот пиджаки из бревен были там. Вот. Почему так...
1: Поступали, так, да. В общем-то, кольчуги поступали с Востока. С Востока люди, которые там употребляли или курили, они исключительно занимались плетением кольчуг. Все же остальные пользовались латами и дровяными обмундированиями по-прежнему. То есть латы еще это как бы считалось трудообеспечение слесарного цеха. Тогда он, в общем-то, являлся предводителем. В дальнейшем, когда в камни стали облачаться, в общем-то, стали всем заправлять каменщики небезызвестные. И до сих пор продолжает как бы существовать во благе.
0: Ну, кстати, да, вот каменные доспехи, у них был единственный недостаток, они просто трескались и кололись от падения.
1: В основном в каменных доспехах организовывали засады.
0: Да, да.
1: Они в засаде сидели, одни глаза только были видны.
0: Потому что были попытки их двигать вперед, но от трения друг об друга происходило искрение, вот это даже, порой возгорание почвы.
1: Да, и все, в общем-то, дополнительные войска, окруженные в деревянных костюмах, в дровяных, они были
0: воспламенялись.
1: И
0: множество просто.
1: Такие боевые действия, они всегда приводили к массу.

0: жертвоприношению, вот таким образом, несуразным.
1: Кстати, именно поэтому тоже, вот именно по этой причине, когда бои велись в каменистой местности, вот это уже после перевода...
0: Да, где не было воды, им приходилось в желудках переносить свою воду. И специальные отряды существовали по переносу воды.
1: Но они сзади шли.
0: Они тренировались как бы с детства.
1: Да, обоз.
0: В обозе, да.
1: Да, они шли в обозе. А вот просто коней, ведь все думают, что коней подковывают только твердыми подковами. Так вот, ничего подобного.
0: Сначала, в общем-то, это пошло опять же, повторяясь, опять же, рефлексия. То есть подковывать стали только по инерции. То есть они, подковав себя, как бы, вдвоем подковали себя и пошли дальше лошадей своих. Раньше же у лошадей были совершенно...
1: Мягкие ножки такие.
0: Инверсивная была конституция. То есть у лошадей не было ни копыт, у них пятки были.
1: Мягенькие, да.
0: Мягенькие. Да. И они не везде могли пройти. То есть, в общем-то, считались, они как женщины у них были. В общем-то, хозяйством занимались, там что-то вязали лошади. Пальцами что-то там набирали себе на струнах, что-то на лютне исполняли.
1: Вот, кстати, лютня, да, это инструмент такой лошади.
0: Да. И потом, как бы все остальное население, оно было подковано, очень хорошо подковано, и ходило себе там со звуком.
1: Ну, с таким, с подсоком характерным.
0: Да, потом
1: подсоком.
0: В дальнейшем им стали вот то, что они от непосильного труда мозоли стали появляться, и чтобы, как бы, ну, закрепить это дело, решили, что там, не ходить же в лаптях, опять же, из дров. Начали подковывать, чем попало. Сначала просто щепками подковывали, потом подковывали бумагой, потом листьями, потом...
1: Камнями
0: вообще,
1: тоже был период, как камнями, но тоже почва возгоралась. Вот, и для каменистых потом вот почв, они как раз, опять же, в целях, дабы не было воспламенений каких-то этих искорных высеков, так называемых, вот, а они стали подковывать поверх тех подков мягкими такими подковами, в общем-то, то есть то, что они наживали, вот, отжимка, вот, они эту отжимку формировали в такую специальную форму и приколачивали к, уже вот к этим их копытцам, то есть это как бы для коней,
0: это
1: которые...
0: Это не то, что
1: пока...
0: выжимки.
1: Нет.
0: И...
1: Нет,
0: кстати,
1: нет.
0: Вот возвращаясь к составу этих войск, помимо переносчиков воды и заразы всякой, были, которые убивали своим выхлопом. То есть первые нападали и как бы заваливали врага, вторые, значит, подбегали и, склоняясь над ними, осуществляли, в общем, такой драконоподобный выхлоп на него. И потерпевший, в общем-то, уже был лишен всякой возможности сопротивляться.
1: Ну, практически аналог такого контрольного, как бы, выстрела, попросту говоря. А вот в основном для них-то и шел вот этот водяной обоз желудочный, потому что вот выхлопики, они вот потребляли огромное количество, как ни странно, вот именно жидкости. Вот. И что в целях экономии жидкости, это делалось прям посредством непосредственно передачи изо рта в рот, в принципе. Кстати, оттуда и появились поцелуи, потому что до того люди не целовались вообще. То есть ведь сам поцелуй вот этот, как он зародился? То есть это просто так в голову не может прийти человеку взять и начать целоваться. Это должен быть как-то с производственной точки зрения процесс оправданный.
0: Нет. Вы поцелуй своя история. Это на самом деле сильный у слабого так отбирали те куски еды, которые те успевали как бы схватить. И, как
2: все
0: правило,
2: таки успевали.
0: Да, целуемый, как правило, он оставался без пальцев. Ему приходилось из огня прямо
1: ртом хватать.
0: И если сейчас встретите таких людей с укороченными как бы конечностями на пальцах, то это очевидный признак того, что это вот были потерпевшие вот от этих.
2: Потомки.
0: Да.
2: То есть они... И потом потерпевшие в основном были женщины.
0: Женщины, они колец не носили.
2: Да, и дело в том, почему женщины, то что они были немного слабее, вот, и все-таки целуются сейчас больше мужчины с женщинами, чем наоборот.
0: Да, но мы еще здесь не рассматриваем наличие среднего рода. Тогда очень они распространенные и воинственные были. Они
1: средний
0: когда...
1: род, ты имеешь в виду? Да, да.
0: Оно, когда поступало куда-нибудь, оно, в общем-то, пыталось сразу произвести модернизацию всего устоя социального под себя. То есть трансвестизм там был развит. То
1: хотя
0: есть, тоже
1: это держится
0: ножами,
1: в секрете, ведь вот посмотри, практически до сих пор историки, они практически не упоминают о наличии мощнейшего трансвестизма. причем биологического такого, ну, они же не понимали, что, то есть у них не было названия, просто было оно. Вот, а это были самые мощные воины.
0: Да.
1: Во-первых, и роженицы одновременно. Причем бывало так, что
0: во время боя у них схватки начинались.
1: Да, да, отходили воды обильно, вот, и это считалось почетно. То есть,
2: они если... же и были водоносцами.
0: Я наверное. Не поймешь иной раз, это боевой клич был, или же
1: как
0: это...
1: Как боль рода.
2: Но, да. Но иногда так люди выигрывали сражения.
1: Конечно.
2: Уже вроде бы отступление, а тут боевой клич, как будто бы все подумали, и побежали вперед, а те испугались и отступили. И у тех тоже, может быть, какая-то да, роженица да. тоже крикнула. И так, война вечная.
0: Бесконечная. И потом, ты знаешь, сами методы зверские были по приведению к унисексу. То есть одним, значит, заколачивали все отверстия, другим, соответственно, все ампутировали. И все это происходило в абсолютно под дикие ритуальные пляски вот этого среднего пола. И сейчас пострадавшие от тех, вот даже прочитав наскальные надписи, они пытаются возродить вот это явление. То есть они несколько соскучились по нему.
1: Это генетическая, опять же, память ГП.
0: ГП?
1: Неосознанно. Они, кстати, боятся этого. У них часто возникает дежавю, как показали наши исследования. Вот именно такого рода, что, дескать, вот со мной это когда-то было. А было с ним страшное. И он, это часто происходит, можно определить вот такого человека, подверженного ГП, по его ночному поведению. Если он там ночью неожиданно вскакивает в постели, садится такой весь бледный, да, uh-huh. или ему часто снятся какие-то кошмары, как он говорит, дескать, мне кошмар приснился. Вот, на самом деле это не кошмар, а это зов как бы предков. Ну, оттуда. Вот они ему, дескать, пора, чтобы отходили в воды. И, естественно, он не понимает, что с ним происходит, этот крик ужаса и растерянности.
0: Да, возможно, его еще пучат.
1: Нас, кстати, вот часто спрашивают, как мы вообще зарабатываем деньги, ну и вообще на что живем. Вот, я позволю себе открыть небольшую такую тайну коммерческую. Дело в том, что вот огромное же количество сейчас продается всяческих моделей игрушечных, самолетики, автомобильчики, да. Вот, причем даже там есть, например, Mercedes, какой-нибудь сервис, да, и в этом сервисе продаются маленькие Mercedes-ики такие, вот. А мы наладили выпуск маленьких ракушечек. Точная копия ракушек, вот, ну, вот под эти автомобильчики. То есть, и, кстати, хорошо берут, то есть там и микрозамочек есть, и все, то есть, прям точная копия. Вот, это одна из статей нашего дохода.
2: Но это для заботливых коллекционеров, конечно. Которые не хотят просто в серванте оставлять свой автомобиль коллекционный, а загоняют его в ракушечки или покупают целые автомобильные стоянки многоярусные.
1: Играют в директора гаража.
2: Да.
1: Мы выпускаем игрушечных сторожей, которыми вот он командует, расставляет их там повсюду. То есть так и называется игра «Гараж». Вот. Причем как бы можно конструировать эту стоянку самому, то есть делать деревца там всякие, высушку.
2: Пристраивать магазины.
1: И так, да, да, и, в общем-то.
2: Строить рядом рестораны.
1: То есть это целая индустрия. Вот. Ну что же, я хотел немножечко затронуть, наверное, тему все-таки одежды.
2: Да, о перьях, что ли, опять?
1: Ну, можно, собственно, о перьях тоже поговорить. Хотя это не лучший вариант одеваться, но все-таки перья это как-то вызывающе чересчур.
2: Я... Да, вот эти дамы со шляпами в перьях тоже да. очень, тоже, наверное, от индейцев у них пошло.
1: Нет,
2: павлинье перо так вот воткнуть в голову.
1: Немножко я заметил такую особенность недавно, тут перемещаясь. Вот люди очень сильно в разных регионах, да, отличаются по одежде. Ну, то есть, к примеру, если сейчас вот там нас поместить в какой-то город недалекий, ну, это может быть, я не знаю, ну, скажем, что-нибудь из типа Подольск или Видное, вот, то сразу все равно будет понятно, что это не Москва при взгляде на людей. Вот, тогда как, например, если человек приедет из какого-нибудь города от Москвы территориально гораздо больше удаленного, нежели вот эти, которые я назвал, но являющиеся какими-то такими более-менее областными так, центрами. Ну, это может там, скажем, какой-то Смоленск, да, там, Рязань. Не говоря о Петербурге, да, там вот Рязань, ну, что-то здоровое. то уже будет очень сложно отличить вот этот момент, как бы, потому что отличие в манере одеваться, в манере себя вести, в общем-то, гораздо меньше у них. То есть из этого я хочу сделать следующий вывод, что нету такого понятия «удаленный город» или «близкий». Вот. А есть понятие «большой он» или «маленький». Что вы скажете?
2: Ну, я не знаю, какую вы литературу читали, чтобы вот это все понять. Затронуты все святыни просто-напросто в корень. Но, в принципе, да, скопление большое людей, оно и провоцирует их на то, чтобы одеваться как можно ярче и привлекательнее. Поэтому в деревнях все ходят в телогрейках, им там все равно. А в больших городах люди стараются разнообразить, чтобы не совсем, ну, как говорится, не ехать в пятно серое города.
1: Ну, так вот, вот мы же как бы уже говорили, что, например, вот Чукчи, да, где холодно, они... То есть
2: одежда, у них одежда, кстати, очень цветная.
1: Но она должна быть очень практичной в то же время. Вот, да, вы сказали насчет там, что в деревнях одеваются как бы люди в телогрейке, да? Вот, ну, им же так и удобно. То есть
2: и
1: получается,
2: фуфайки.
1: Да. Так получается, что как бы влияет на одежду, на моду, уже тут получается и на моду, очень серьезно массовое сознание. Ну, то есть мне бы хотелось попросить вас от следить момент, когда вот это началось, то есть когда кто-то первый решил одеться и выделиться, ну, вот в деревне-то вот там он ходит и ходит, Вася также вот он уходит.
2: Ну, обычно это гармонисты, ну, как бы они и так на виду, вот, они себе в шляпу розу воткнут, там, или цветок из папье-маше, скажем так, вот, и как-то... Гармонисты иногда ездили учиться в консерватории в большие города, и, приехав из большого города, они привозили украденный какой-нибудь пиджак из общежития, новомодный, или туфли лакированные, или, опять же, галстук в подсолнухе. И так мода приходила и в деревне иногда, но она притуплялась из-за того, что краденных пиджаков все-таки не хватало на всю деревню.
1: Угу, то есть вы хотите сказать, что все-таки гармониста завезли?
2: Ну, естественно.
1: А как ты думаешь?
2: А потому что вся интеллигенция, вышедшая из деревни, она оставалась все-таки в столицах.
1: Угу.
2: Вот.
1: Ну, а что думает Андрей Орлов?
2: По поводу...
1: Ну, вот в данном случае пришел вопрос на коробочку. Что такое оргазм мозга? Вот спрашивает нас тут радиослушательница. Тут неразборчиво. Кстати, напомню, номер пейджера 956-32-32. Тетеньки или дяденьки, которые возьмут трубку, скажете ваше сообщение для абонента 109-279. И, соответственно, мы его изучим и будем использовать. Да, ну вот, чё, ты же у нас по медицинской большей части.
0: Да, ну, существует две доли мозга. У одной, значит, которые проявляют себя, интенсивность проявления в зависимости от половой принадлежности. То есть у одних доли мозга, связанные с, как бы сказать, с восприимчивостью, другая доля мозга связана с позитивным выражением себя. Ну и, собственно, оргазм наступает, когда две эти доли, противоречит законам природы, начинают вступать в отношения между собой, в половые. То есть одна доля берет другую долю и начинает ее как бы использовать. Вот, в половом смысле. Другая тоже, в общем-то, реагирует на это. И вот в этом случае происходит оргазм мозга с выделением огромного количества гормонов, доселе неизведанных. И как результат, в общем-то, могут появляться такие пятна на теле, которые все обычно воспринимают как обычную аллергию. Но
1: или
0: на самом
1: опрелости,
0: деле,
1: опрелости тоже.
0: Да, опрелости, или же начинают присыпать их всем подряд. Но на самом деле этого избежать почти нельзя, поскольку, видите ли, зависит все от внутреннего, от внутренних причин, то есть вступление...
1: Внутричерепных даже.
0: Да,
1: видимо.
0: Внутричерепное давление происходит от одной доли на другую. Другая доля, она как бы радуется тому, что первая доля на нее как-то реагирует. Это, по поводу оргазма я ответил, но здесь вы можете спросить вообще о климаксе.
1: Подожди,
0: можно,
1: извини,
0: мы поговорим
1: извини, да,
0: потом.
1: Попозже. Еще насчет оргазма тут появились ряд вопросов. А мы после новостей продолжим.
2: В эфире программа «Армянские гвозди». У микрофона близнец Сиамский. 10-е место в «Армянских гвоздях» занял эстрадный певец Еревана под названием Арам Асатрян и его хит под названием «Армянин». Вот. О чем эта песня? Ну, я не буду это говорить, как обычно в телевизионных передачах говорят. Песня очень грустная, хотя музыка вроде бы веселая, но композитор и поэт решил грусть стихов скрасить веселостью музыки. На самом деле песня трагедия. Она обрисовывает тяжелую жизнь армянина-семьянина. Вот. В данной песне поется о том, как веселый армянин возвращается домой. У него вокруг цветы, хотя на улице осень. У него вокруг светит солнце, хотя идет дождь. Вот, он весь жизнерадостный, почти на цыпочках прибегает домой, а дома жена истеричка. Ну, вы слышали вот этот вокал, вот, который спрашивает, где ты был? На что он отвечает, по воду ходил, она опять ему, где ты был? В лесу бродил. И вот, то есть это в каждом припеве повторяется. И в куплетах вот этот армянин, он объясняет своей жене вообще красоты мира. Он вообще вроде так по натуре романтик. И, в общем, грустная песня, а жена у него истеричка.
1: Угу. Ну вот как раз на наш пейджер, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279, пришел вопрос следующий ко мне. Вопрос, почему молчит вторая голова сиамского близнеца? Может, ее вообще не существует? Если так, то пусть кто-нибудь скажет. Даша и Света, дескать, студентки медвуза. Вот как раз перевод этой
2: для
1: песни.
2: Для которых
1: делала...
2: опять надо будет петь или уже не надо петь?
1: Нет, им не надо петь. Вот перевод как раз и делала вторая голова сиамского близнеца.
2: Да, он больше по-армянски понимает. Поэтому
1: ну, тут сейчас говорит уже первая голова. Да, то есть дело первый. В том, что тут... В силу устройства, то есть легкие у них одни, на двоих головы не могут говорить в унисон, вот что странно. Поэтому как бы...
2: Связки одни.
1: Связки одни, да. Вот. Вот вернулся Андрей Орлов. Мы закончили как раз на тему оргазм мозга. Но, естественно, раз есть оргазм, то должен существовать климакс. Судя по... Как-то там хорошо это?
0: Разгрузил.
1: Хорошо. Да, ну так что, вот, что касается климакса мозга?
0: Ну, в соответствии с оргазмом, опять же, вступает... Ну, здесь существуют еще малые доли, которые как бы не учтены до сих пор физиологами.
1: То есть кстати, не у всех существуют они еще. Вот
0: нет,
1: это зависит
0: они существуют на определенной стадии развития мозга.
1: Да,
0: то есть при каком-то периоде развития, в какой-то период развития, существуют некоторые отпочкованные аппендиксы этого мозга, которые существуют некоторое время как бы автономно и независимо. Они создают вот такие вот... стремление там как бы участвовать вот в подобных передачах и так далее. А с последнего стадия она, в частности, вот еще характеризуется желанием участвовать в каких-нибудь событиях, например, вот в таких пролонгированных, типа телевизионных сериалов. Вот. А как результат, в общем-то, эти аппендиксы или даже независимые кучки мозговой ткани, они образуют такие группы, которые водят хороводы вокруг двух основных куч, которые периодически вступали ранее в отношения, в половые, а потом как бы завязали с этим и находятся сепаратно. То есть одна доля, она, в общем-то, находится сепаратно от другой. И не всегда, значит, происходит... нормальная регуляция периферии, то есть тела.
1: Сателлизма.
0: Да, и, в общем-то, вот субарахноидальная оболочка, она постепенно начинает как бы разлучать эти две доли мозговые, и в этом случае вступают эти аппендиксы, которые как бы независимо водили хороводы и существовали, в общем-то, независимо от двух остальных долей мозга. Вот. И таким образом, глядя на эти аппендиксы, они начинают, в общем, мрачнеть, участвовать во всяческих шоу и в дальнейшем, в общем-то, впадают в состояние, всем нам известное по физиологии, как климакс. Вот. А, в общем-то, на уровне физиологическом, это вот опять же я говорю, что происходит деление, ядерное деление, ядреное деление, то есть образуются ядреные отпочкования, которые в дальнейшем создают такую пробоину в голове, в которую, в общем-то, частенько, как по выражению говорят, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Это не совершенно, совершенно неправильно, потому как вылетает в это отверстие, называется пробоина, или же, в общем-то, называется субарахноидальное дупло, которое что почти
1: страшная вещь,
0: в определенном конечно. Возрасте у многих оно существует. И залечивать его ездят на дачу, или же при просмотре телесериалов они как бы карандашиком там ковыряют что-то такое, в общем-то, поправляют. И если это вовремя не сделать, то можно, в общем-то, так и остаться, в общем-то, так и остаться. И причем запустить в запущенном состоянии уже, конечно, ничего не поделаешь. Приходится, в общем-то, госпитализировать. И таких госпитализированных на сегодняшний день у нас много. Достаточно много, чтобы изучать, делать выводы, что, чем мы, собственно, и занимаемся. Вот.
1: Пришло сообщение. Испытывают ли оргазм собаки? Подпись Григорий Явлинский.
0: Собаки?
1: Да.
0: До сих пор, в общем-то, испытывали. Хотя все это пытаются тщательно скрыть. Но собаковеды, которые рекламируют корм по радио и телевизору, они настаивают все-таки на возрождении традиции собачьих оргазмов. И даже сами иной раз впадают, рассуждая о собаках, они впадают в оргазм и в этом состоянии готовы творить чудеса творческой смекалки. Они создают всякие шоу, подобные там Cat Show Boys или Dog Show Girls Boys. В общем, одним словом, проводя аналогию между кошками и собаками и девочками и мальчиками, хочется сказать, что вот это вот отношение к животным, как существам разумным и братьям меньшим, оно, в общем-то, происходит тоже вот из-за того, что не ухаживают за этим, за дуплом субарахноидальным. И многое, в общем-то, теряют. Теряют при беге, при ходьбе, при занятии с тренажерами. В тренажерных залах иной раз приходится убирать много. И определенные камеры хранения физрастворами существует, куда складываются эти кусочки мозговых этих вот потерь. И в дальнейшем, в общем-то, происходит, ну, в общем-то, это вполне логично, происходит путаница, пересадки, такие, в общем-то, как бы фрагментальные пересадки вот этих вот мозговых тканей происходит. Заимствование происходит, заимствование мыслей, плагиат отсюда же, плагиат.
1: Неправильная расстановка каких-то понятий.
0: Да, обмен веществ нарушается, потому как приучили, например, колбасными фаллическими продуктами, они, в общем-то, уже... А другой, он, например, всю жизнь на грибах прожил, он не в состоянии уже колбасными фаллическими продуктами питаться и требует, в общем-то, грибной рацион. А грибной не дается, дается, хотя грибы не исключено. Вот многие формы грибов, они хоть псевдофаллические, но более разнузданные формы, чем у колбасных, не существует таких фаллических, фаллообразных. Правда, сейчас пытаются имитировать с помощью 2-литровых бутылок и 3-литровых иной раз. Иногда заходятся, делают 10-литровые. Вот. Предпочтение, конечно, отдается традиционной форме, то есть такой, в общем-то, подходящей форме, которая больше продается и больше покупается. И можно сказать, что здесь, конечно, большое достижение вот в связи с пересадками вот этих мыслей. Пересадка мысли происходит, потеря мысли, пересадка мысли.
1: А вот не мог бы ты...
0: ума, вообще вот да. Эта вот народная традиция, сленгование. То есть говорят, потерял ум, там, влюбился или еще что-нибудь. Все это
1: без ума еще говорят,
0: да.
1: Без ума.
0: А никто же не вспоминает... В этом случае, что человек только что с разбегу там ударился куда-нибудь, с велосипеда упал.
1: Хотелось бы попросить тебя прокомментировать ставшее в последнее время очень таким распространенным явление, как ихтиофобия. То есть это сексуальное возбуждение, совершенно неограниченное, на представителей морских глубин. Вот, ну, на кальмаров, на креветок, на рыбу обычную. Вот как бы не кажется ли тебе, что это такая, может быть, своего рода насильственная альтернатива как раз фалообразности колбасных?
0: Три вида существует. Три вида. Значит, алкоголизм, потом пристрастие к угрям.
1: Вот. Да. Это не самый яркий пример ихтиофобии.
0: Да, и четвертый вид — это спасение на водах. То есть, как одно значит, как бы суицид в воде. На самом деле человек, вступая в отношения с миром подводным и надводным миром, он, конечно, хочет как бы там полностью испытать все ощущения, а люди, которые, в общем-то, не имеют отношения, не имеют понятия, они его спасают и, ну, просто, я думаю, вмешиваются в личную жизнь.
1: Тут, кстати, от твоих вот как бы исследуемых сообщений, важное сообщение к Лаэртскому, Орлову и сиамским близнецам: срочно вернуться на койки, администрация. Ты, наверное, оставил в палате телефоном, что ли, исследуемым?
0: Ну, на самом деле, мы и там продолжаем работать. То есть,
1: ну, просто постоянно нас... промывается все кишечник, я знаю, то есть, что это круглосуточно вы делаете им, но то есть, все-таки, видишь, урвали они возможности момент отойти, отлучиться, позвонить.
0: Можно сказать, что изнурительно все это происходит.
2: Может, им в окно забросили, свисток, да. Забросили просто-напросто и все.
1: Ну, может быть, мы обратимся к прямому эфиру. О чем хотят спросить у нас в прямом эфире? 203-19-22. Я понимаю.
0: Прямой.
1: Да, ну, в записи все делаем. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый ночи.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, уважаемый.
3: Вот, значит, это... этих... Алло.
1: Да-да-да.
3: Этих, индусских этих, Кришна, как они?
2: Криша, да.
3: Не Кришна, а как вот эти вот?
1: Хари.
3: Хари, да.
1: Угу.
3: Вот, у них, значит, астральная сексуальность, есть такое понятие, есть ведь, да?
1: Нет.
3: Астральная сексуальность, скажу. Ну, я же кандидатскую сейчас закончил.
0: Ну, вы ее закончили, поэтому выражаетесь неверно. Астрономическая сексуальность есть, вот астрономическая. То есть, когда человек смотрит на небо и испытывает вожделение по отношению к нему. Наверное, это вы имели в виду.
3: Ну, йоги, это же они придумали бесконтактный секс-то вот.
0: Но бесконтактного секса не бывает. Они, может, контактят, наверное, умом или как-то какими-то другими средствами. Но бесконтактный секс — это все равно безлегочное дыхание там какое-то, которое существует вроде бы, но оно бессмысленно там, ну и так далее.
3: А женщины — это животные или люди?
1: Ну вот, судя по утверждениям сиамского близнеца, все-таки животные, поскольку вот последствия переделок коленных суставов долгое время скрывались. То есть ведь человек, это же что еще? Должны быть какие-то признаки физиологические, ну то есть наличие там какой-то головы определенной формы, да, там конечности с определенными пальцами, там отсутствие волошения. То есть если, например, вот обезьяна будет обладать интеллектом человека, про нее все равно будут говорить «умная обезьяна», правильно?
3: Да, вот это так. Значит, ну, я еще вторую диссертацию. Вот когда сейчас вот раньше же не было, ну, чтобы один человек жил, ну, в однокомнатной квартире, да? А сейчас вот собак много развилось, короче говоря. И женщины, вот, ну, те, которые вот одни живут, да, и собак бывает, вот, они сильно отличаются от остальных женщин. Ну вот собаки, они же всю гниль вылизывают, да, вот, например, ну, им же не надо там подмываться ходить, короче говоря.
1: Ну да, да, да.
0: Человек несерьезный.
2: Ну ладно, конечно. Серьезная передача, смех какой-то.
3: Я что-то...
1: Да, вы...
2: Подумаю.
1: Ну что, Андрей, прокомментируй, или, может быть, у сиамского близнеца...
0: Наличие тоже вопросов о женщинах, как всегда. Видишь ли, ей уделяют всегда роль ту или иную, там, унизительную или какую-то эквивалентную. Ну, в принципе, это показатель того, что человек живет и испытывает какую-то нагрузку от этого, от этих существ. Так скажем, вот когда он начинает существовать равнодушно, тогда можно сказать, что у него вопросов нет.
1: Снимается сразу да. вопрос. Вот пришел на наш пейджер вопрос следующий. По наблюдениям Берна, товар любого рода лучше уходит при наличии пиджака или пиджачной пары. Чем можно объяснить данный феномен? Вот, но я знаю, что это как бы двубортный-то пиджак, это вот у нашего сиамского близнеца, у первого появился. Вот, может быть, каким-то образом вот вы прокомментируете этот вопрос к Анжелу Торшину, это послание.
2: Не, ну...
1: Почему не?
2: По-моему, это была идея не моя.
1: Угу, хорошо, тогда Андрей Орлов как бы...
2: Пожалуйста. Лучше художник нарисует, чем я.
1: Угу.
0: По поводу пара?
1: Пара.
0: Ну, пиджачные они издают. Брючные пары еще лучше. А пара носочная самая интенсивная считается. И покупка и продажа происходит при наличии носочной пары более, как бы, ну, более существенно. То есть, когда с носочной парой человек подходит, и вообще с паром, когда он подходит, когда он не пользуется подавляющими средствами подавляющими пар, подходит, побегавший или там понапрягаясь где-нибудь, пораспрягаясь, он в конце концов добьется своего. Он может даже как бы очень выгодно что-то приобрести. Поэтому Берн здесь совершенно прав. Пара, прав, она создает вообще интенсивную покупку. То есть приходишь, и можно купить очень много. Можно скупить почти все. Даже не скупить здесь уже считается как бы приобрести.
2: Получить и тут же продать. Тому же.
0: И тут же отдать и всучить кому угодно что. Также для менеджеров брючные пары, например, для менеджеров женского пола, колготочные пары, ну и так далее. То есть парами все распределяется.
1: Склянки.
2: Вообще больше вот
1: склянки,
2: пара.
1: Склянки,
0: ну, побольше, как побольше пара.
2: И вам успех везде.
1: Кстати, ведь раньше...
2: По телевизору все по-другому говорят. Это чисто рекламный трюк, наверное, все.
0: Трюк, они, в общем-то, не заинтересованы в удачных приобретениях и в удачных продажах, и распродажах тоже
1: совершенно. Вот меня интересует, почему тогда, вот вы говорите, что парность, она как бы обеспечивает успех в любом. Ну, я с этим согласен. Вот. Но, с другой стороны, ведь раньше солидным считалось пенсне. Вот, затем пенсне изменили на склянки. Вот, то есть на парность. Но, тем не менее, вот этот странный перелом от одинара к себе местности такой, к парности. Вот,
2: например, а весь мир к этому идет.
1: Нет, я а это понятно.
2: Затрагиваю каждый
1: сейчас
2: раз.
1: Речь-то идет не о статистике, а о самом факте. То есть, например, если сейчас человек будет в брючной паре, в носочной паре, в перчаточных, да?
0: Вот, ты знаешь, это создает некоторое чувство защищенности и комфорта, когда существует двойник, или же когда, ну, вообще-то, существует какая-то пара. То есть при наличии пары ты всегда, в общем-то, можешь сослаться на шизофрению или же на что-нибудь аналогичное, связанное с дуализмом. То есть наличие двух рук. Одна рука не ведает, что творит другая. Или же вот, там, да, одна нога идет туда, а другая не ведает. Как бы. То есть, видишь, здесь уловка существует такая.
2: Одной, общем, ногой здесь, другой
0: да,
2: там.
0: Да, одной здесь, другой
2: вернул
0: там.
2: Вернул коня налево, сам направо пускай.
0: Совершенно правильно. Или как они спрашивают, в общем, про собак и там женщина-одиночек с собаками. Одна рука не знает, что творит другая. В общем-то, и звонят по этому.
2: Повернул коня налево.
0: Вопросы, которые уже давно, по-моему, освещены. Да дело-то не в конях, а в ламах даже. Они, в общем, все пошло от лам, когда эти деятели там, в общем-то...
1: Мы, кстати, сегодня наблюдали большую ламу, которую вел маленький человек прям по Садовому кольцу.
0: Он ей лещей надавал, у нее горб вырос.
1: И горб вырос от этого. Или седлом натер.
0: И он называется верблюд.
1: Да. Кстати, вот пришел вопрос следующий. В связи с участившимися взрывами паровых котлов в утюгах фирмы Molinex, Tefal и других, прошу рассказать о мерах безопасности.
0: Это менеджер, который, в общем-то, набрал этих брючных паров. себе паров.
2: Не знает, как впарить эти мулины.
0: Выпустил насочный пар и почему-то говорит про фермы утюжные. А надо сказать, что вообще это все заблуждение и уход от реальности. То есть человек гладить начинает, когда вступает в отношения со своими брюками и добивается излишков пара, то есть недостаточно двигается.
2: А правые носки лучше не гладить.
0: Правые носки, да. То есть спаренные вещи, они, в общем-то, уже негодны, можно сказать. Вещь должна быть одета, высушена, выглажена.
2: И лучше их отставить в сторону, на самом деле, чем использовать далее.
0: Да, то есть существуют специальные батареи, куда ставятся, в общем, вниз и не мешают никому. И с утра, уже зарядившись этими носками, можно ходить и...
2: Даже пословица есть, с пылу с жару.
0: Да, с пару.
2: С пару, с пылу с пару. Вот.
1: А как вы относитесь к идее, вот, скажем, исподнее не стирать, а выбрасывать? Ну, то есть одноразово исподнее. Исподнее —
2: это же сатанизм.
0: На самом деле это же вообще считалось, что так и должно быть до определенного момент, когда это не причиняло вред окружающим, когда же это стало убивать просто людей. То есть, ежели носочную пару выбросить, можно зашибить либо тем, либо другим, либо паром, либо самим предметом. Поэтому просто уже стало, как бы сказать, культурологически сложилось, что не выбрасывали и по причинам безопасности, так скажем. Вот. Поэтому выброс вещей. Если протестовать против чего-то там, можно, конечно, снести все пары, сложить вот здесь, вот около домика, и там, я думаю...
1: Разберут рано или поздно.
0: Нет, разберут. Один раз разберут, второй раз. А на третий уже не будет добровольцев, и вообще даже не заставишь, палками не заставишь разбирать.
1: Залежи останутся.
0: Потому что вот жертвы неизбежны при разборке таких
1: так
0: завалов.
1: Так послушай, вот тут встает же сейчас уже острая проблема, то есть острый вопрос утилизации всякого рода памперсов, там вот всяких этих протычек, там прокладок и так далее. Вот какие-нибудь есть свежие мысли или идеи на тему утилизации этих? Это же совершенно новая вещь. То есть люди же изобрели, а потом их безответственность этих изобретателей привела к тому, что утилизировать никак. Вот она все
2: сколько... не надо утилизировать. Так. Надо производить просто химчистку и все. Чистить все это.
0: Нет, существует.
2: Хлорировать, отбеливать и чистить.
0: Да нет, уже
2: масса отбеливателей хороших.
1: Ну, Андрей, что так?
0: Отбеливание как? Не дает употреблять все это в пищу или же по второму разу.
1: Это, во-вторых, открахмаливать тоже необходимо. Сберкасса вся крахмалит. Представь себе, открахмаленный памперс.
2: Ну и что?
1: Ну, жесткий, как все равно, что твой горшочек ночной.
0: В Люберцах, однако, существует аренат по переработке вторсырья. То есть переработки из него, создание хлебобулочных изделий упекается в достаточном количестве. И сейчас жаловаться просто на это, что...
2: Да, хлеба стало много, вот это да.
0: Много и какого-то особенного, даже можно сказать. Ешь и думаешь о ком-то.
1: Вот тут пришло сообщение, сразу говорит о том, что люди не знают просто, в каких условиях мы все живем. Типа Саше Лаэрскому сообщение следующее. «Срочно возвращайся домой, выключи воду. Меня заливает твоя соседка снизу». На самом деле у меня нет снизу никакой соседки, поскольку я живу в полуподвальном помещении. Вот, а соседка действительно реально существует, ее постоянно заливает. У нее анурез болезнь.
0: На улице Маша Тупой, я знаю, да, твое, да. В общем, жилище.
1: Не самое
0: невозможное.
1: Лучшее. Так что в течение сегодняшнего дня хотелось бы, чтобы кто-нибудь подвез ключи от какой-нибудь прекрасной квартиры с дарственной, пожалуйста.
2: Раз Вольву не дарят, то пусть квартиру подарят тебе.
0: Ну что, вопрос же у вас залогичный.
1: А насчет утилизации-то все-таки надо же продолжить, видимо. А безответственности ученых. Каким образом мы будем с вами карать безответственность ученых? То есть, ну, ведь было предложение...
2: Учить их надо.
0: Нет, безответственность, кстати, имеет свои плюсы. Взять, например, хотя бы вот безответственно подошли врачи там, к какому-то явлению, там, например, им денег мало стали платить, они взяли, забастовали все, а смертность в этот период резко упала. То есть вообще упала и все. Представляешь, они походили в Лос-Анджелес в 47-м году, и после этого больше не бастовали никогда. Так что здесь, в общем-то, да, здесь есть такой момент, что, в общем-то, и невыгодно. Вообще-то вопрос поднимать, вот можно, конечно, обязать. То есть он там сделал, например, какую-нибудь железяку придумал, в все обрадовались, а пусть он тут же ходом придумает, как ее убрать потом.
1: Вот, правильно. Да.
0: То есть, и если он придумал, тогда ее пускать дальше в дело, или же не пускать ее вообще. Так, потом вторая доля мозга должна же работать. А то работает одна агрессивная мужская, а женская начинает потом истерически об этом, обо всем думать. И создается такой просто невроз тотальный. То есть среди ученого брата как бы существует просто хроническое заболевание такое, в общем-то, связанное с производством. А женская часть мозга, она в этот момент просто регрессирует. Регрессирует, и они уже не понимают, что делают. То есть они производят, производят. И это все равно, что потреблять и не выводить из себя ничего.
1: Да, да. Послушаем телефонный звоночек 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, рассказывайте.
4: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня один вопрос и совет хочу вас попросить. Сначала вопрос. Вот по поводу концерта Антона Королева. Сколько нужно брать с собой денег, чтобы меня на него пустили?
1: С собой нужно взять просто скульптуру любую, где-нибудь размером, ну, среднего размера, настольного вида. То есть
4: 3 на 4?
1: Ну, типа,
4: 9 на 12?
1: Ну, такую, типа, размером, может быть, с видеокассету, пропуском будет вот именно наличие скульптуры, потому что сейчас в доме скульптора недостаток с обстановкой некоторой, дабы создать концерту какую-то атмосферу придать, то входом, билетом будет служить. И там скульптуру еще назад вынести потом.
0: Нюанс, там макулатуру сказали принести, там все ответственные и сознательно подошли к этому, поэтому с каждого где-то порядка 50-60 килограмм макулатуры вы принесете, будете пропущены туда. Хорошо. Без разговоров.
4: А складывать где-то во дворе?
0: Проходить
1: внутрь.
0: Есть оргкомитет, который как раз там раскладывает это все по кучам и тут же сжигает ее.
1: Да.
0: Вот. Так что вы по огромному пионерскому костру заметите, где происходит горячая точка, где это. То есть подойдете, вам там все расскажут, отберут у вас эту макулатуру, вы переоденетесь во все чисто и зайдете туда, там можно будет...
1: Нет, они же будут спрашивать, куда идти-то, вот, а нужно сразу сказать,
0: на свист.
1: То есть
0: потом по веревочке там спускаешься вниз, там внизу они лежа играть будут, в общем-то.
1: Да, так что идите. Да.
0: Получите массу удовольствия.
1: Ну, я думаю, что вот мы все даже рассказали, и даже совет, наверное, уже вам не нужен.
4: Нет,
1: да?
4: Совет вот по поводу бизнеса. Вот вы занимаетесь, вот вы рассказывали по поводу этих машинок, моделек. Вот вчера по телевидению показывали сюжет о том, что, значит, в Англии выпущен набор из 5 кукол. И каждая кукла, значит, выполнена в виде одной из мерзких вульгарных девок из группы Spice Girls. И вот каждая чучелка стоит 30 фунтов. Вот идея у меня возникла в том, что этих девок нужно выпустить натуральную величину и резиновых.
0: На вот самом деле способ... там не девки, там мужики, а они
1: трансвеститы.
4: Ну, не важно.
1: Вот, хорошая идея. Спасибо.
0: У нас, кстати, есть сейчас, в общем-то, заряжена Spice Girls, по-моему, да?
2: Нас.
0: Мы их сейчас послушаем.
1: Да.

0: Мы продолжаем нашу передачу, программу. И рубрика «Набат железных ягодиц» в эфире. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, это прямой эфир, или сбрасывать ваши сообщения в течение даже всей недели на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я предлагаю нашим уважаемым, а в студии сегодня сиамский близнец и Андрей Орлов, послушать ваш телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы...
1: Да. Вопрос Андрею Орлову. Значит, в одной из программ он сравнивал человеческий организм с государством, и, в общем-то, сравнения все шли на макроуровне, то есть там голова, печень, селезенка и так далее. Но не рассматривался вопрос микроуровня, например, вторжение микробов, такие заболевания инфекционные. И как бы он прокомментировал, во-первых, этот момент, и, во-вторых, такие явления, как революции, выборы, ну, например, в Государственную Думу, по аналогии. Ну, а второй вопрос сиамскому близнецу. Вот есть такая фамилия Капрова. Что она означает?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что сперва про Капрова нужно, видимо, тебе ответить. Видимо, вопрос задан не... спроста, может быть, как-то твоя пациентка или как-то массажистка личная, я не знаю, ты уж...
2: Капрова, да?
0: Да, Капрова.
2: Ну, я сейчас пока обращусь к своему компьютеру, а пусть ответит на первый вопрос.
0: Хорошо, Андрей, тогда вот первый вопрос, который был задан тебе.
3: А какие там явления рассматривались?
0: Ну, насколько я понял, я немножко отвлекся, спрашивали, собираешься ли ты баллотироваться на ближайшие выборы в Государственную Думу, что-то связанное с этим было. Ну, вот я расслышал только про Думу. Ну, ответь что-нибудь это.
3: Или спой что-нибудь. Я вот пел в прошлый раз.
2: Ла-ла-ла.
3: Нет, я петь не буду. Давайте лучше на вопрос отвечать.
0: Давай.
3: Ибо не просто так вообще отвечать.
0: Здравствуйте.
2: Пусть вас... посерьезнее вопросы.
0: Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире говорите. Алло, уважаемый.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, добрый уважаемый. Вечер. Рассказывайте.
4: Вот у меня к вам вопрос, Александр.
0: Вот так.
4: Даже их будет несколько.
0: Угу.
4: Вот я недавно, кажется, вас видел в телевизоре. Правда ли это?
0: Угу.
4: По какой-то молодежной программе, очень модной.
0: Угу.
4: Потом вот я отдыхал летом в деревне, там вот среди поселян очень было модно и козырно появляться вечером в рубашках черных в белый горошек. Это вот к вопросу об одежде. Вот. И еще скоро ведь будет уже холодно и зима настанет. Значит, будет массовый выход, значит, всяких Клавдий на улице вот, и в дубленках. Так как они закупили их ведь все предварительно. И вот доходит до того, что они не снимают их даже в помещении, ходят париться, там подметают, все это у них там болтается, они потеют. И, в общем, очень неприятно все это видеть,
0: да.
4: И печально.
3: Пару дубленок.
4: И вот у меня к сиамскому вопрос, Angels. Вот, вы не знаете вообще, вот Саватаж, Саватаж, вернее, новый, вышел?
3: Да, вышел.
4: То есть уже есть он.
3: Там есть, да.
4: Ну ладно.
0: Спасибо.
4: Всего хорошего.
0: До свидания. Ну, что касается, как бы, телевизора, да, видимо, что-то такое было, хотя сам я не отслеживал уже.
3: Да,
0: давно.
3: Интересно, знаете, что это ты за модная передача была? Вместо какой-нибудь партийной мажорной зоне был, да?
0: Нет, скорее всего, какие-нибудь парламентские там новости. Или что-то.
3: Или с биржи какие-нибудь.
0: Или, да, или биржевые новости, или финансовые.
3: Биржевик, такая, новоявленный.
2: Парламентские дебаты вообще.
0: Да, вот видимо, да.
3: Утилированными памперсами приторговывают втихую. Их всех заставляют придумать, что же с ними делать, так как скупил все.
0: Да, что касается вот...
2: прокладки.
0: Прокладок, да, и вот этих рубашек черных в белый горошек.
3: Да, интересно.
2: Давайте о ней будем говорить.
3: Подожди, а кто для себя открыл? Как ее? Ксения, да? Открыла. А вот, допустим... не Ксения, а взять Даша для себя что открыла, да? Вот все бы имена перечислили, кто для себя что открыл.
2: Они могут таким образом вообще остаться не у дел.
3: Кто они-то?
2: Ну, если так, например, перечислять, как, знаешь, в свое время создавались списки там каких-нибудь неблагонадежных граждан. В общем, позыв такой, мотив-то, в общем-то, американизированный, выступить там в телевизоре, чтобы увидели тебя там и услышали. А если по большому счету вот так вот всех обозначить, хотя бы даже просто по именам, то, наверное, это будет вообще трагически. Национальная трагедия в плане, наверное, этого размножения и всего остального.
0: Конечно, безусловно.
2: А я вот считаю, что неправильно, что применяют имена в рекламах. Вот у меня, например, имя Ксения теперь ассоциируется только с прокладками Always. Имя Ася ассоциируется только с отбеливателем Ас.
3: Потому что ты жертва. Ты жертва, поскольку ты, да, относишься... Ты когда смотришь, то у тебя, наверное, вид дебильный. То есть ты, наверное...
0: Слюна капает.
3: Да, слюна капает. Лежит сбоку гамбургер, который только что был отрекламирован и куплен тобой еще.
0: Или, скорее всего, ты, наверное, алчно пожираешь здоровый батон колбасы, макая его в банку с кетчупом.
2: Я вот сейчас созову всех, кетчуп, вам морду набью.
3: Кетчуполовый.
0: Давайте я хочу вернуться к рубашке. То есть, на мой взгляд, интересная тема, потому что...
2: Горох?
0: Да, рубашка черная в белый горошек. Это мой взгляд, опять же. То есть, все дело в летучих мышах.
3: Рубаха, на самом деле, не почти.
2: А, по-моему, похороны в деревне обильные были.
0: Нет, дело все, по-моему, в летучих мышах.
2: Дело все в волшебных пузырьках, которые отображены на рубашках.
3: Ты прям сленгуешь этими рекламными выражениями. Я хочу сказать, что рубаха — это и есть продолжение пары, опять же, очередной.
0: Пары. Кстати, вот мы...
3: И чтобы, понимаешь, для того, чтобы лучше пары отходили...
2: Хорошо, а паровоз от чего произошел?
3: Ну, это буквально. Вот это уж совсем, понимаешь, нельзя же до такой степени все натурализировать. Вот...
2: Не, ну если бы я был умным, я бы, конечно, поддерживал разговор. А
3: пара рубах, вот спрашивается, в горох. Это, в принципе... просто тебе символизирует, как бы, что это как решето, это рубашка, да, что есть через за что пару этому проступить, понимаешь?
2: Из рукав превосходно выходит тоже.
0: А мне все-таки кажется, что это вот из летучих мышей. Ну, дело в том, что одеть совсем черную рубашку, там же на селе-то у селян темно, сейчас электроэнергия не оплачена, они ходят и натыкаются на все, поэтому в черном нельзя, они должны друг друга видеть. А если в белом, то слетаются мыши летучие на белые своими мерзкими лапами хватают за соски.
2: А они могут слетаться и на горошек. Представь, сколько на
0: тебя. По крайней мере, вероятность меньше, понимаешь? То есть вроде бы как бы горошек идет, и мыши, они не думают, что это идет большой объект.
2: А у них рябь в глазах.
0: Рябь такая, да, и вообще повсюду рябь уже. Вот это, скорее всего, все-таки связано с летучими мышами. Это, как правило, дорожного движения написано кровью водителей. Так вот черная рубашка в белой
3: гадости говоришь.
0: Извини,
3: что-то о прокладках такое сказал.
2: Интересно, твоя кровь присутствует в этих правилах?
3: Зяпь и хлябь в твою... В твоем контексте. Это же вообще не вписывается в...
0: Зяпи хлеб никак. Ну, а я разве сказал про зяпи хлеб?
2: Подожди, ну, а зяблик тоже от этого слова произошло?
3: Хляблик, зяблик. Это существует целая куча народных вообще примет, которые связывают их с именами птиц. И...
2: А сама... почему мы никогда не обсуждаем народные приметы?
0: Ну, давайте, например, карастель запел, скоро лето. Вот,
3: потому что они, в принципе, каждая примета имеет сложную интерпретацию. И каждой примете там работа не волк, в лес не убежит, и там сделал дело, гуляй смело. То есть,
2: а я
3: тут, понимаешь,
2: знаю.
3: Это, в принципе, что все, ну, например, ты будешь высказываться, хочется поработать или не хочется поработать. Другое дело, острое словцо такое, там, бац, вот, из народной
2: вот
3: приметы.
2: Оно
3: всегда к месту.
2: Можно я?
3: Да, давай.
2: В рот давать, зубов не бояться.
3: Мощно
2: вот
3: сказано.
0: Мощно сказано. Андрей, к тебе вопрос пришел. Уважаемый Андрей, поскольку ты тут вроде один у нас Андрей, а я решил резонно, что
3: остальные
0: к тебе.
3: Остальные все, да, пошли разгружай.
0: Пожалуйста, расскажите, как клинически проявляется скандал или ссора между двумя описанными вами полушариями головного мозга? Подпись Пинскер снова.
3: Да. Да, вот, например, недавно, когда, в общем-то, перед тем, как мы сюда пришли, в общем-то, был такой случай, который часто случается.
0: С Прохором он был на этот раз, скажем прямо.
3: Да, возможно, Прохор. Лежит этот Прохор,
0: Около в рекреации, поскольку его надо было изолировать, а места все, в общем-то, уже распределены. У нас вновь поступившие из Госдумы, в общем-то, они требуют особого ухода, горшочек там побольше и всего остального. Уточка. То есть, да, им даже не то, что утку, им гуся кладут специально. Да,
3: в яблоках обязательно.
0: Специальное устройство, которое, в общем-то, объединено. Калоприемник, потом мочеприемник, и все это в огромном цельного гуся объединено.
5: Все это заплетается в косу, в жуткую совершенно.
0: Да.
5: Видели бы вы, что получается.
0: Автоматизированная клизма, опять же, и все остальное. Все, в общем, что не связано с... все, что связано с утилизацией, но никак восприятием. Значит, этот лежит, как ты говоришь, Прохор, я-то да. его не знал.
5: Это ты... она.
0: Да, после разгрузки. Да, терапия была, разгружали. Вот. Потом что-то произошло, ночью беготня какая-то.
5: Топот жуткий.
0: Да. Поутру лежит. Смотрит на часы, я подхожу, спрашиваю, что с тобой, дорогой? Он говорит, Прохор. Говорит, время, не видишь ли, остановилось. Показывает мне на часы. Я действительно посмотрел, время остановилось в это время.
2: Ну, если не было секундной стрелки, это очень это всегда видно.
0: Да.
2: Вот особенно на электронных часах, если сейчас закрыть правый глаз и не будет видно секунд, то время тоже остановится.
0: А накануне он, знаешь, что выкинул? Я подхожу, значит, к нему, он рассматривает распорядок дня. В 5 утра подъем, в 5.30

0: скажи, вот наверняка же у вас возникал так какой-то конфликт, связанный с клизмированием Прохора.
1: Ну, ты обращаешься ко мне, как будто я принадлежу к медперсоналу. Это было когда-то. Теперь я тоже являюсь...
2: Он же все-таки подобным... ординарец.
1: Да.
0: А вот это субархидинальное это дупло-то как... У Прохора, на твой взгляд, оно хоть зарастает сейчас или все-таки...
1: Ты знаешь, оно доступно вообще до всего. Тут подходит, в общем-то, прохожие совершенно, которые от безделья не знают, что делать, лезут в это дупло, предлагают
2: жвачки свои... Свои
1: да, жвачку туда впихивают, остатки еды приносят, сахарок ему туда положат. Старушка одна, в общем-то, положила туда ему сахару, натолкала. У него, в общем-то, гипергликемия наступила.
0: То есть дойдет до того, что
1: как
0: просто...
1: Как говорится, сахар в голову ударил вместе с гусем с этим, с цельным.
0: Дойдет до того, что там в этой дыре у него заведутся просто голуби там.
2: Муравьи на сахар падки.
1: Да, масло всяких остальных паразитов, кроме
0: голубей. Я пойду проверю Прохора сейчас просто. Напоминаю вам, что вы слушаете рубрику «Набат железных ягодиц», и сиамский близнец Андрей Орлов принимает ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22, а также можете оставлять ваши сообщения на пейджере, номер которого я вам продиктую, 956-32-32. И человеку, который возьмет трубку, вы говорите то, что хотите для нас сообщить, и называете номер нашего абонента 109-279. 109-279. Этот прибор работает практически круглосуточно в течение недели, поэтому вы можете и в течение недели скидывать мысли, приходящие вам на этот пейджер. Мы обязательно как-то отреагируем, если мысли будут интересные. Ну, вот ты вот там, я вижу, что-то опять разглядываешь. Мне бы хотелось знать, как у тебя вот оно работает, что это его назначение и цель. Потому что явно оно, по-моему, еще вдобавок живое. Или нет, не живое. Ну, вообще, зачем ты это принес? Расскажи немножко об истории. Что это вообще? И воняет оно?
3: Это сиамский хомячок. Вот вся его сиамственность в том, что у него сзади вот заряженные это, да? Ноги.
0: Какие?
3: Заряженные.
0: Так, подожди, вот это, по-моему, просто, извиняюсь, это самец, это вовсе не ноги. Вот эти круглые вещи, ты хочешь сказать, что это ноги.
3: Да, это ноги. Нет, круглые, это отдельно.
0: А, вот ноги, вижу.
3: Да.
0: Ну-ка, переверни сейчас. Переверни так, вот так.
3: Пары ног с каждой стороны, вот.
0: То есть это уже получается как бы гусеница.
3: Ну, да, хомячковая гусеница.
0: Ну, а положи, поползет вот?
3: Ползает достаточно проворно.
0: Оба, оба. Ага. И где ты же взял-то?
3: Это мой продукт.
0: То есть ты теперь как бы размножаешься вот в такой...
3: Нет, я не то что размножал, просто у меня было два хомячка, и я решил... Ну, их сложно же прокормить двух. Я решил одного сделать. А у того были очень красивые ноги, но туповат он был немножко. Я их решил
0: пересадить. Какой был он?
3: Туповат.
0: Туповат, угу.
3: Он мордочкой в миску с едой не попадал, хотя все время стремился к ней, но не попадал. Он то ли слепой, он то ли с обаянием, что-то. Он тыкался вокруг тарелочки, а попасть в нее не мог. И, в принципе, он с голоду сам мог скоро умереть, но мне пришлось его, ну, в некотором смысле, как говорят хирурги, профессионально пришлось его зарезать. Вот.
0: То есть положить под нож.
3: Да, и... Припочковал я его ноги к этой тушке, и вроде прижились они.
0: А вот тыкаться начало? Нормально?
3: Нет, тот уже оттыкался, как говорится. А этот тыкал, то есть он как тыкал, я его прямо зову тыкалка.
0: А, так это вот, а ты как бы создал тыкалку, а не проходила тебе в голову мысль, то есть, во-первых, бросить эту твою привычку странную называть блюдечком пробочку, вот, от пивной бутылочки, вот, и поставить настоящее блюдечко тому, который мимо тыкал, может быть, просто дело в разуме.
3: Не смог бы промахнуться, да, нет, это же неинтересно, не получился бы этот эксперимент.
0: Ага. Понятно. Давайте послушаем звонки телефонные. 203-19-26-22, извините. Звони.

0: Пожалуйста, мы всегда рады вас выслушать. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом
1: эфире. Уважаемый Александр.
0: Здравствуйте,
1: уважаемый. Приходится вас переспрашивать. Значит, да. Вопрос к Андрею Орлову заключался в чем? Он микроуровне не рассматривал вопрос воздействия на организм человека. Он рассматривал только, например, человек с человеком, там война, взаимоотношения. А как воздействие, например, микробов, заболевания влияет на организм, и как вот эта вот ассоциация, то есть аналогия в государстве?
0: То есть вас, вот вас интересует
1: вот
0: именно...
1: Вот меня еще интересует. И наоборот, как выборы в Государственную Думу, на которые вы, в общем-то, внимание обратили, какая аналогия этого процесса в организме человека?
2: Ну, спасибо. Микробы – это как внешние агенты, так надо понимать, или же внешняя агрессия, так скажем.
0: Нет, ну мы, кстати, вот извини, что я перебиваю, я так смутно
2: там
0: уже помню
2: эту тему. Там виды разбирали, в общем-то,
0: мы, по-моему, пришли к выводу, что микробы, да, это, скорее всего,
2: если
0: средство
2: пришли,
0: массовой информации. Нет, ну вот я так вспоминаю вот что-то такое, что это средство массовой информации, вернее...
2: Нет,
0: агитационный материал.
2: Это все через сенсорные органы, через тактильные, через органы чувств. А микробы здесь имеются в виду, это что-то как угроза для здоровья и для целостности. В данном случае какие-то внешние агрессивные факторы. Ну, собственно, если при каком-то даже слабой фантазии, можно себе представить, что это могут быть за внешние агенты. А что касается выборов в Думу, то если ее вообще рассматривать как что-то существенное, то есть вот как существенное, влияющее на организм, ну, например, на российское государство, которое является отдельным организмом, и вот там происходит выбор в Думу. Ну, если это не рассматривать как течение какого-то моды или времени, вот на самом деле то, что сейчас нам в Думу выбирают, это же, вот, например, лет через 10, может, и там или вообще помнить не будут, или забудут с позором все, что это происходит там и что творится. Или же вообще как явление. Это, в общем-то, может быть недолговечным. Ну, а если рассматривать это как так риторически, что это существенная вещь и влияет как-то на организацию внутри страны, то, соответственно, перераспределение гормонов, которые являются там или исполнительной властью, или же, там, например, основной властью, которая будет перераспределять ресурсы, соответственно, внутренние. То есть, если не брать какие-то отделы, которые не подчиняются, в общем-то, Думе, то есть работа организма, она же, в общем-то, может происходить большей частью на уровне какой-то природной логики, то есть независимо от руководства. То есть есть, например, какие-то потребности, которые ложные. То есть потребность, ложный грипп вырос там или еще что-нибудь. Так, ложная потребность, как обжорство, алкоголизм, наркомания. Там то же самое. В общем-то, может формироваться по поводу каких-то, в результате каких-то мотивов. Мотивов научения там или внешних там каких-то влияний. Формируются ложные потребности, которые, так или иначе влияют на организм. Вот, в принципе... непосредственно сама Госдума, там, вот если все-таки принять во внимание, что она имеет какое-то отношение к руководству организма, то, наверное, это какой-то гормональный орган, там, например, шишковидная железа или же еще что-нибудь.
0: Скорее, щитовидная.
2: Нет, щитовидная железа, это несколько другая. Это, наверное, фонды, которые управляют вот уже распределением социальной помощи и уже пострадавшим от всяческих от работы людям, там пенсионные фонды и так далее.
0: Нет, видимо, они же создают суету постоянно.
2: В таком случае у нас базедова болезнь в запущенной форме.
0: Вот и мне так кажется, потому что суета происходит вечно. Они же суетятся очень сильно все. Ну, имею в виду базедовые.
2: Да,
0: главная симптоматика, что вот если увидишь, он выпученный, бежит, то...
2: Он уже не бежит, он, понимаешь, он...
0: Ну, устремлен. Тут не обижать, но, как говоришь, устремлен, это не значит, что он бежит.
2: Да, сенсорная готовность повышенная. То есть вот при Сталине тоже все выпученные были слегка. Вот, поскольку неадекватная обстановка была наружу, внешняя и внутренняя. То есть невозможно было жить так. Это все равно, что тебя там погрузили в какое-нибудь состояние анабиоза временно. То есть там взяли, напяли эти очки, лишили зрения и слуха там. То есть к внешним факторам в это время было какое-то отношение неадекватное в организме. То есть нельзя сказать, что этот организм вышел на поле и расслабился там от солнышка. То есть он представлял себе, морочил голову, что ему там, ну, худо живется, или там наоборот, внутри себя хорошо чувствует, но существовал он как бы в постоянном ощущении внешней агрессии. Это все равно, что, например, зашел ты в набитую комнату какими-то агрессивными агентами, и разом выключили свет, и ты переходишь в состояние готовности боевой, то есть предполагая агрессию, но ее может и не произойти, вот что.
0: А что вот на эту тему, я вижу, рвется к микрофону Энджел Сутуршин. Что вы хотите говорить, пожалуйста?
2: Давай на другую тему лучше.
3: Задайте вопрос мне, пожалуйста. Я...
2: Вот видишь, он занят так сейчас. Рвался, что у него уши заложилось.
0: Да, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
4: Доброй ночи, дорогие пижаки.
2: Москвичи, да.
4: И москвичи. Александр, Андрей и немский близнец. Это геройский орел Владислав, уже ощипанный, без рук и без ног, который мне посоветовал отрезать в прошлый раз. Вот, а я хотел, значит, спросить, вот.
3: Бездарные стихи какие-то вы писали.
4: Да нет.
3: Или что-то другое.
4: Вот у людей, вот, как известно, с изначальной двойственностью, ну, это сианскому близнецу относится, и вопрос, наверное, к нему. Так вот, у людей с изначальной двойственностью такое заболевание, как оргамоз, то есть оргазм мозга, оно должно быть как-то ярко выражено. И в связи с этим я хочу, вот хотелось бы узнать у сианского близнеца, как вообще происходит процесс лечения заболевания, то есть вот и как вообще ему страховой полис выдается на одного человека или на двух, и если можно, поэтапность вот выздоровления, потому что как бы мне это тоже очень важно. Вот.
2: Ему выдают страховая полюция, ну, на этот полис, случай.
4: То есть, а нормальному человеку ему уже как выдают один страховой полис, правильно?
0: Вначале вы как бы по логике вещей должны были поинтересоваться у сиамского близнеца, вообще свойственен ли ему оргазм.
4: Мне кажется, что, естественно, свойственно, потому что когда человека, то есть, одно «я» — это, то есть, целая система, а когда, так сказать, уже два человека, то это сливается во что-то нечто объемистое, так сказать, многоемкое. Это просто, нет, это просто точно, что оргазм есть, вот.
0: Но, то есть тебя назвали ёмким.
2: Если бы речь шла о людях, то тогда были вообще вопросы, ну, как бы по адресу. А поскольку речь идет о близнецах, то пусть он, конечно, сам отвечает.
0: Да, спасибо вам за звонок.
3: Ну, вообще, в сиамском вопросе обычные люди-дилетанты, я бы сказал. Какая разница, дают ли мне страховой полис? Зачем обсасывать меня до мелочей?
2: Да, они
3: Есть ли у меня оргазм? Придите ко мне и посмотрите этот оргазм, если он вам так интересен.
2: Вообще близнецы, они деклассированы полностью, и никаких у них социальных льгот и гарантий не было. Они уже приспособились жить как попало. Вот сегодня откуда ты выполз-то? Вот где ты был? Где время проводил? Как?
0: Ну, расскажи правду.
2: И скоро зима наступает, как вы думаете, оба два?
0: И вот с хомячком
3: с вашим. Зимой мы, конечно, начинаем думать хуже, потому что приморос начинается у мозгов. Вот. Вот, или как там эти полушария сходятся.
2: А вы не думали никогда, что в мышатнике хорошо там можно прожить, провести зиму?
3: Где?
2: Ну, среди мышей там обложиться и живностью. Они там так бегают, суетятся.
0: Вот именно, видимо, этим объясняется его наличие у нее этого сиамского хомяка. Вот Ну, видишь, вот, я тоже думал, что это шевелит что-то там такое.
2: А я никак не мог запах вспомнить. Они зашли в оба-два, и когда что-то почувствовал, что-то такое, знаешь, вроде бы родное с одной стороны.
0: Да,
2: а с другой стороны, да, забытые.
0: Забытые.
2: Забытые старые.
3: Крысы, вы обе мышины.
2: Да, мы...
3: Просто вы со своими... непонятными речами уже забыли про все, про запах, то, что с детства помнит каждый. Все забыли.
2: Да, корни постепенно.
3: Меня в мыши в какие-то записали. Давайте я пойду жить к мышам. Откуда-то я выпал. Был у Господа Бога в гостях. Он меня и высадил.
2: Знаешь, что такое мышечная радость? Это когда зима проведена в благополучных условиях среди мышей.
0: Совершенно, вот, совершенно.
2: Да, и когда весной
3: просыпаешься... Я чувствую, вы, как только включат осеннее время, вы сразу же к мышам.
2: Да, а зимнее время, оно, кстати, еще более коварное. То есть,
3: а если вот такое на 12 блатное, часов... наверное, все-таки выражение, это мышить?
2: Это значит...
3: Скрывать что-то, по-моему, так.
0: Мышить?
3: Да.
0: Нет, ну, скорее всего, это... связанное с заболеванием копчиков.
2: Из сленга физкультурников.
0: Физкультурники. Физкультурницы есть. Ну, да. В общем, люди, занимающиеся...
2: Когда физкультурницы собираются вместе, они подобными вещами делятся между собой.
0: Как бы оперируют такими понятиями, как мышит. Там, что, тебя сегодня сильно мышило?
2: Да.
0: Одна у другой спрашивает. Другая говорит, ну так, я как бы не... нормально прошло.
2: Помышило чуть-чуть и отпустил.
0: Вот, врага. Да. Так что вот это из этой серии.
3: Вот, да, а что-то меня запутали окончательно.
0: Не, ну я думаю, ты исчерпывающе ответил на вопрос нашего радиослушателя, да? По-моему,
3: а
0: да.
3: Вот если ему посоветовать отрезать язык, он, наверное, и не позвонит больше.
2: Кровожадный какой, однако. Один из двух.
0: Вы в прямом эфире, второй, у вас внимательно слушает.
2: Более покладистый.
0: Рассказывай.
5: Алло.
6: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
3: Вас не слышно.
6: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Андрей. Доброй ночи, Энджел Сатошин.
0: Алло, алло.
2: Да, все говорите.
6: У меня к вам, Александр, один вопрос.
0: Да.
6: Вот вы являетесь большим таким специалистом в космонавтике. Вот, особенно, знаете, жизнь нашего первого космонавта Гагарина. И вот у меня в связи с этим такой есть вопрос относительно психиатрии. Вот не является ли его образ и вот его такой знаменитый крик «Поехали!» вот именно таким как бы пусковым образом в начинающейся шизофрении там у людей. Как бы едет крыша.
2: А вы полагаете, что это он кричал «Поехали!»?
3: Это да. Певец пел, он сказал «Поехали!»
6: Нет, в хронике.
0: Нет, а вы еще так вот говорите с такой странной для меня уверенностью. Вот,
2: по-моему, вообще была ситуация, я вам сейчас расскажу, как там было.
3: Нет,
2: там,
3: по-моему, специалист космонавтики Тлоярский, в него надо как-то...
2: Тлоярский, он уже как бы посткосмонавтике относится, то есть к Титову, и он больше отношений имеет, чем Гагарин. А я расскажу ситуацию...
3: Он современный космонавт.
2: Как все дело было.
0: Спасибо,
2: на самом
0: за звонок.
2: Деле. Да, чтобы это доставить этот пусковой, ну, вообще всю эту конструкцию в поле, сначала долго не выращивали там ни репу, ни турнепс, ни, вообще ничего не выращивали. Горох даже последний. Короче, там уже все бедствовали, ленищенствовали, не знали, как из положения выходить. Но тут, значит, поступила шифрограмма, с Аказией пришла, что, дескать, скоро у вас дела будут все в порядке. Оказалось, что собрали всех... у кого были там лошадка или две. Короче, они все это подвозили, когда все это подвезли, когда запустили один или два раза. И вот этот крик, понимаешь, сквозь это, сквозь всю эту бутафорию, там, звездно-полетную, он проскочил. То есть их гоняли туда-сюда, они возили, подвозили там сначала этот пусковой аппарат, потом какие-то там рельсы. В общем, возили часто и много туда. И в конце они так уделались, что они сидели на своих подводах и ждали, когда их отпустят и расплатятся с ними. Им дали по ковриге хлеба, и они с радостью сказали, когда убирались оттуда, говорят, поехали, и оттуда все свалили. В общем,
3: совершенно. Дальше фраза осталась.
0: Нет, совершенно, совершенно правильно ты рассказал.
3: Видно, Гагарину с собой тоже дали хлеба, Гагарин... и он сказал, поехали.
0: Так нет,
3: он,
0: а здесь вот тут-то момент как раз следующий, что вот меня очень удивило такой вот настойчивость нашего оппонента, в смысле, да, что Гагарин, ну кто вам вообще сказал, сказал, что он был, что оно как бы было, вот сам Гагарин. Ну, то есть хроника, да, какого-то дядьку там в гипсовом таком как бы скафандре, который вот явно содран с наскальных живописей всяких этих египтян, потому что считается, что вот именно такого рода одежда должна как бы ассоциироваться с покорением там космоса, вообще с космическим. Вот. На самом деле это мог быть любой актер, который...
2: А Гагарин был евреем или нет?
0: Конечно.
2: Да?
0: Потому что
3: оттуда... А все говорят, передовые личности евреи.
0: Убрали букву «Д» просто. Вот добавьте «Гагарин». Фамилия. Это, во-первых.
2: Или во-вторых... в начале «Д. Гагарин».
0: Это да, француз получается.
3: А получается, я тоже еврей, сиамский.
0: Конечно.
2: Сиамский.
0: На самом деле совершенно не существовало, конечно, ни Гагарин, не было никакого вообще покорения космоса. И как бы, во-первых, нечего там делать.
3: Не, ну вот пусть все представят, что шар болтается в воздухе земной. Это смешно. Ну не может такого быть.
0: То есть тогда для него нужно сшить трусы.
3: Он не болтал.
0: Конечно. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Всем доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Федор беспокоит. Я, значит, хочу рассказать такую историю, которую я стал свидетелем. Значит, в районе станции железнодорожной Лосино-Островской есть кинотеатр «Арктика». Вот. И на этом кинотеатре висит объявление, что... Не помню точно, какое число, где-то в 20-х числах октября выступает группа «Продиджи». Вот, также потом, через несколько дней, буквально дней через пять, в институте к моему товарищу подходил какой-то незнакомый мужчина такого, довольно стрёмного вида вообще, вот, и предлагал, ну, не то, что не предлагал, говорил о том, что по типу, ну, спрашивал, как ты относишься к группе «Продиджи», вот, и сказал, что в нашем институте, строительном, он тоже вот на Лосино-Островской находится. Ну, через несколько дней будет выступать группа «Продиджи», по типу. И у меня вот такой вопрос. Вот существует ли у нас вот в России, ну, в Москве в частности, организация, которая вот отслеживает такого рода аферистов, я не знаю, как их еще назвать, вот, и какие меры вообще там...
2: Ну, по-моему, ваша организация этим и занимается.
0: Да,
3: спасибо. Просто была небольшая реклама, по-моему, я так понял.
0: Да, да, молодец. Хороший.
3: Пролез.
0: Телефон наш прямого эфира 203-19-22. И также можете связываться с нами посредством пейджера, номер которого 956-32-32. Сообщение для абонента 109-279. И в эфире рубрика «Набат железных ягодиц». Мы слушаем молодежную популярную эстрадную музыку, рок-н-ролльную всякую. Также общаемся с вами, ну и между собой, в студии «Сиамский близнец» Анжел Сатошин и базитолог Андрей Орлов. И сейчас пришло время все-таки объявить конкурс, который мы начали на прошлой неделе, но пока что не активно вы участвуете в этом начинании, хотя, может быть, со временем раскачаетесь, уважаемые. Расскажите, пожалуйста, условия конкурса. Аллея.
3: Да, значит, был объявлен конкурс. К моему величайшему удивлению, в нашей стране компакт-диски уже никому не нужны. Я думал, уже в понедельник грузовик большой привезет мне к мышам, как наш базитолог сказал. Вот, и привезут мне кучу моих портретов там и так далее. Но пока этого не случилось. Я понимаю, почему это. Потому что все хотят занять первое место и рисуют с душой.
0: Просто маслом пишут даже.
3: На холстах.
0: Да.
3: Да. И говорят даже, что один поляк будет метро писать в этом стиле. И я напоминаю, для тех, кто не слушал прошлую передачу, объявляется халява в один компакт-диск. Значит, тот, кто удачливее всех нарисует сиамского близнеца, и обольстит его обольстительную натуру, вот, тот получит приз в один компакт-диск любой фирмы, может, даже китайский. Вот, и постарается его, соответственно, достать. И вручит его не собственноручно.
2: А я вот уже нарисовал. Это на туалете две буквы О переплетенные. Или вот на свадебных машинах.
0: Вензель.
2: Да, при символизирующих двойственность такой.
3: Не, ну логотипы будет, это отдельный конкурс. Зачем
2: это
3: опережать события?
2: Очень лаконично. Это типа пикассовского голубка, вот которого там Лаэрский любит рисовать.
0: Да,
2: на своих компакт-дисках рисует повсюду.
3: А он платит Пикассо денег?
2: Да? Он-то? А у них драка тут произошла на днях. Ты знаешь, он Пикассо так разошел, что не знали вообще, что с ним делать. Водой отпаивали.
0: Да. Весь дрожал прям.
3: Нервный срыв, ничего себе, денег.
2: А там учинили, ты знаешь что? Ему руки связали, а этому ноги. И положили в разные углы комнаты, диаметрально расположенные.
3: И они сползались,
2: да? Они начали сползаться, а оказывается, все было тщетно, потому как комната еще была перегорожена непробиваемым стеклом.
3: Невидимо, они, да, которые они тушками с нами бились.
2: Аки птицы бились об это стекло, пока их не растащили, вот.
3: Нет, а мне говорили, что пока до первой крови дрались-то.
2: Ну, она и произошла.
3: Произошла, да?
0: Стекло-то сразу видно стало.
2: Да.
0: Все было в брызгах.
3: Кто победил вообще?
2: Ну, Пабло, конечно.
3: Пабло, да?
2: Пабло. Он...
3: Жаль, я не был там.
2: Он уже неоднократно в таких мероприятиях участвовал, и поэтому у него просто набита голова.
3: Голова набита. Отбита у него голова.
2: Набита. Ну, так что? А ты знаешь, с Паблой приколы какие? Он, когда бедный был, он все время ходил там и как бы на халявку любил пивка попить. А когда жирным стал...
0: Мне показалось, что сказал «ходил». Он ходил.
2: Он ходил,
0: именно. Он ходил, так все ходят.
2: Так он ходил-то именно, буквально ходил туда-сюда. А как жирным стал, ему сразу это... Он своих алкашей всех этих в упор не видит теперь, кто ему пивка наливал. Вот что с людьми деньги делал.
0: И даже мало того, он сам себе еще и ухо отрезал. Я слышал о нем так.
3: Живодер прям как
2: бы. Да, это был еще Леонардо да Винчи и этот Гоген тоже. Они почти все уши поотрезали.
0: Странная привычка, это такая мания ухоотрезательства.
2: А это вот опять же связано с теми сентенциями, которые я выдвигал в свою очередь. То есть вот визуализация и аудиальная. Вот что является как бы более значимым для человека, индивидуума, как биологической субстанции, да, мыслящей. Вот. Я настаивал, значит, на творческой визуализации. Вы же, в свою очередь, там, с буквой настаивали на аудиальном, как бы, приоритете. И мы, в общем-то, как всякий дебильный спор, он зашел в тупик, потому как никто не хотел лишаться. Я не хотел слуха лишаться, там, пинком просто в ухо. А вы, соответственно, фонарей под глаз не хотели. Ну, на этом мы разошлись. Хотя вопрос открытым остается. И, пожалуйста, можете присылать свои там какие-то мысли, вот, какие бы то они ни были там по своей глубине и широте, вот, на тему того, что является все-таки первичным, зрение или же слух, и каково, значит, живется там с ярко выраженным, например, одним органом чувства и, наоборот же, придавленным с другим. Или же, если у вас какие-нибудь ситуации в жизни происходили там с мусорными
0: контейнерами. Именно с контейнерами.
2: В народе называются просто мусорные урны там. Или
3: баки.
2: Урны. Да,
3: баки.
2: Бачки, бочонки, все что угодно. Все, что связано с утилизацией отходов, это наш вклад, в общем-то, в процесс утилизации будет. Вот. Так что, если у вас кто-нибудь там что-нибудь происходило, где центральным предметом находился вот этот предмет утилизации, то тоже можете поучаствовать в чем-нибудь. Вот.
0: Присылайте все ваши вот такого рода случаи.
2: Слухи, сплетни.
0: Слухи, сплетни, да.
2: Невероятные.
0: На пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. Но я бы хотел все-таки затронуть тему вот ультрасовременных болезней, которые начали появляться вот в последнее время. время. В последнее время, это я имею в виду в течение этой недели. Ведь сейчас что не неделя?
2: Сейчас прогрессирует яма желудка.
0: Вот именно знаешь, это я имел в виду. Да.
2: Образуется прорва такая, которая не нуждается просто в приличном, в общем-то, пополнении. И параллельно с этим происходит пропаганда какая-то. Вот, например... Что такое, вот, например, желудочный дуализм? Вот, например, наши близнецы, как никто, знают, что такое делить еду на двоих. Или же это всегда хочется, или наоборот, этого не хочется, и происходят драки и потасовщины. Вот расскажи что-нибудь интересное из жизни, происходит.
0: Как у вас происходит потребление, усваивание пищи при желудочном
3: дуализме? Ну, все, конечно, через битву.
2: Через битву,
0: да. А вот желудочная яма вообще не тревожит?
3: Ужасно тревожит.
0: То есть подверглись вы все-таки.
3: Да.
0: А прививки не делали, я так понял, хотя было.
3: Боятся врачи подвергать меня этим насилием.
0: Обострение, как бы рецидива, то есть, потому что уже вроде скоротечная болезнь, только неделю назад она появилась, и уже у нее даже есть свои рецидивы, то есть практически сколько у нее инкубационный период, по-моему, 2 часа.
2: Да, сразу же после того, как увидел объект съедобный, наступает яма.
0: Яма.
2: Вот. Яма наступившая, она требует пополнения, иначе что такое яма? Это опасное, в общем-то, опасное явление. Идешь, яма образуется. Так и в
3: организме. Но у меня, по-моему, это гораздо сильнее выражается. Дело в том, что мне не надо видеть еду.
2: Угу.
3: Яму.
2: Ты ее каждый день видишь.
3: Ну, как бы.
2: Второго. Там среди мышей, наверное, всякие мысли в голову приходят.
3: Что ж такое-то? То есть мышиный король сейчас около микрофона сидит.
0: МК сокращенно.
3: Да.
0: Что, да.
3: А я когда был маленький, у меня в детстве была кофта или свитерочек с мышкой.
0: Какая мило. Слезоточивая история. Так что касается желудочной ямы, вот как ни странно, это такая все-таки болезнь возрастная. То есть, ну вот, скажем, она...
2: С возрастом она проходит.
0: Да.
3: Но еще это болезнь бизнесменов. У них она даже визуально воспринимается.
2: Да, но на бизнес больше все-таки пары влияют.
3: Ну, пары-то да.
2: Определили.
3: А яма-то какова?
0: Яма здоровая. Но тут дело в том, что ведь эта болезнь-то, она как бы вот еще на прошлой неделе была желудочная рытвина, сейчас уже яма.
2: Колдъебины и ямы еще были.
0: Колдъебины и ямы. Да.
3: А ведь, завтра вам пропасть подавай.
0: Вот я и хотел сказать. То есть мы
3: или
0: должны...
3: каньон какой-то.
0: Желудочный каньон.
2: Каньон миокарда.
0: Но это уже практически считается летальный исход. То есть мы же должны каким-то образом продумать и проследить возможные пути развития болезни вот этой желудочной ямы. Как, ну, хотя бы предохранить ее как-то. К тому же чем-то это похоже на вот это, на субхоидальное дупло. Ну, то есть там дупло, тут, значит, яма.
3: Везде пустоты образуют.
0: Пустоты. Вот каким образом с ними бороться? Как их заполнять? Чем?
2: Ну, есть еще масса каких-то методов, которые, как бы сказать, болезнью лечат болезнь.
0: Ага, клином клин вышибают.
2: Да. То есть, например... Да.
0: Щекотно, как этот хомячок твой ползает. А что дата?
2: Ну.
0: То есть ты предлагаешь как бы дупло это нарастить, что ли? Ведь горы тоже плохо, например, во рту дома растут.
2: Да это вообще это недостаточность, конечно. Недостаточность того, что мы, ученые, называем недостаточность домов во рту.
0: Ну вот это, кстати, болезнь. Раньше их было больше гораздо. Вот, и даже в темноте, как бы, если вот он спит с открытым ртом, оттуда такой, ну, источник света происходил. Сейчас
2: Избы и каменки еще строили.
0: Избы, каменки, ограды, все это было. Mm-hmm. А сейчас как бы люди уже вот ему скажи, типа, что, дескать, раньше у людей во рту дома росли. Вот. Mm-hmm. Никто, во-первых, не поверит или скажет, ты, дескать, иди под часы уже там или на утку сядь. Вот. А это реальная вещь. То есть, как бы,
2: да, сейчас... А вот откуда, скажи, возьми, взялось такое летучее выражение? Домов поел, что ли?
0: Да, или... да, да, да, да.
2: Домов наелся. Это же, в общем, тоже все связано с этим явлением, которое уже забыто почти.
0: А практически это же говорит о ослабленности иммунитета. То есть это обычный иммунодефицит. И исчезновение ротовых домов, оно вот напрямую давало сигнал тревожный о том, что с людьми начинают происходить какие-то изменения. И вот в результате мы начали-то от исчезновения вот хижин, домов во рту и пришли к появлению субхардального дупла и вот этой ямы желудка.
2: Да. Вот, ну, а так... также еще есть хроническая недостаточность.
0: Вот нельзя ли поподробнее? И симптоматику. Очень важно симптоматику, потому что многие, наверное, и не догадываются.
2: Ну, хроническая недостаточность — это суть женское заболевание, как и инвалидность и перелом лица. В общем, да, все это относится к женским болезням, и они возникают в результате того, что существует очень сильная потребность в чем бы то ни было. То есть вот существует потребность там в том или ином. Это называется, у нас, у ученых, называется это нужда. В хроническую форму она переходит, когда долго эта нужда не удовлетворяется. То есть потребность не удовлетворяется, формируется какой-то чрезмерная нужда. Нужда субфибральная и фибральная. То есть вообще кошмарная нужда превращается уже просто в нужность. И нужность переходит в хроническую форму нужности. Нужность формирует, в свою очередь, необходимость, и таким образом потребность как бы зацикливается, и не обязательно участие даже потерпевшего в этом. То есть он может потом в дальнейшем нужду свою перекладывать на что-нибудь, на другие плечи. И таким образом как бы стимулировать это, собственно, и является пандемическим способом распространения этой заразы. То есть вот охваченный целые бывают селения вот этой болезнью, нуждой, и просто иной раз выход невозможно найти.
0: Ну, ты знаешь, тут есть еще и вторая сторона, социальная сторона, очень значимая в этом деле, ведь существует еще заболевание, известное вот у нас у медиков как ПИ, болезнь ПИ, это называется патологический избыток. Uh-huh. То есть вот если одна область, она как бы целиком заселена больными вот хронической нуждой, вот, а другая, значит, область заселена патологическим избытком людьми с этим синдромом, то получается, что у нас достаточно тревожная симптоматика в плане политических ведь событий. Они же могут как-то встретиться. Это же не то, что, вот, как ты говорил, посадить меланхолика и истерика в одну камеру, это их излечит, дескать, компенсация произойдет. Мы делаем это, вот у нас даже кабинеты у сотрудников так распределены, вот все, то есть по двое они сидят, один по тестам, значит, он истерик, другой меланхолик. Вот по этой системе мы подбираем даже не по полу и не по возрасту. Вот. А здесь, если там вот посадить тех, кто спит, и тех, кто те другие, это же вряд ли произойдет какая-то стабилизация в их отношениях.
2: Это очевидно. Но я хотел бы перейти, что нужда в хронической форме может перейти...
0: ХН. Будем в дальнейшем.
2: Да. Или, например, я извиняюсь, нужда как бы локализованная и вылеченная, она переходит в педальный синдром. То есть формируется некоторая потребность, уже гиперпотребность, то есть нужда как бы компенсировалась, создается потребность в ускоренном перемещении. То есть невроз, связанный с тазобедренными и анальными недомоганиями, то есть формируется педальный синдром.
0: Ну, кстати, коленные тоже суставы задействованы очень прочно. То есть практически вихляние происходит, такое неосознанное и ничем не сдерживаемое. То есть вот истеричность вот эта. Uh-huh. То есть, ну, явно, если видно, что он вихляет.
2: Uh-huh.
0: Вот. Ну, и так мы и пишем. То есть, вихляние там трех стадий. Первое — это подрагивание. Вот, вихляние делится. Второе, это значит такое, как бы уже, ну, я к самому страшному перейду, это коленца называется, выделывает коленца. Вот если он выделывает коленца, вот, ну, в данном случае вот все вот это ХН, вот, как бы хронически нуждающиеся, вот от них и произошли вот эти ГПК, ну, пляски.
2: В 17 веке ученый финский, да, Вихли еще придумал это вихляние. То есть это нам все известно. Переходя вот к педальному синдрому, он, да, особое распространение получил уже сейчас, когда вот этот вот синдром имеет возможность просто полностью воплотить себя и уже как бы развивается независимо от влияния медиков там и так далее. То есть делаются прививки прямо в детстве. Делается два укола в голову, то есть один небольшой иглой, а другой, в общем, такой существенный, кардиоиглой такой, хирургический. Делается два укола, чтобы, ну, хватает лет на 13, но, с другой стороны, очень сильная потребность. И вот педальный синдром, он, конечно, переходит постепенно уже в какую-то неугомонную страсть к перемещению. То есть иной раз вот куры страдают этим перед тем, как, да, снестись, да, да, да, да, они начинают нарезать, и причем исключительно по часовой стрелке.
0: Так, и причем как-то начинается это все вроде бы сперва незаметно, просто переминания идут такие, как бы они переминаются, а потом резко как-то стартуют. И начинается вот эта круговерть куриная, сокращенная. Чего? А, ну да.
2: КК,
0: круговерть, да, куриная, да.
2: А по современной буржуазии легко наблюдается как бы вот этот педальный синдром. Они тоже, в общем-то, перемещаются, если взять, например, Москва, это очень хорошая база, лаборатория для наблюдений. У нас вертолетчики. Они как бы имеют возможность сверху пронаблюдать движения педальных, которые осуществляются как бы по часовой, как бы. Как бы, знаешь, по часовой, что... слегка радиально так распространяются и разлетаются слегка.
0: Тут ведь это действительно реальность.
2: И даже они, когда вечером уже находятся в отключке, у них все равно педальность это как бы проявляется, они ножками сучат.
0: Но все это уже на уровень переходит, на уровень не такого, то есть вихляния ослабленного, подрагивания даже. Потому что все-таки, ну, иногда и бывает сбрыкнут.
2: Да, аденом простаты еще развивается на этой почве. И вот это, конечно, вихли, он, конечно, большой вклад осуществил большой там путем вот этого вихляния.
0: Но ты заметь, какая происходит дискриминация временная, вот ученых мужей, то есть Вирпи Вихли, вот он умер, по-моему, тоже в 17-м как раз веке где-то, да?
2: В 17-м родился, в 17-м умер. Редко такое бывает.
0: Редко, вот. Но тут еще как бы хотел сказать, что вертолетчики сами, вся документация засекречена. Это большой такой массовое перемещение по часовой стрелке внизу, оно волей-поневоле, естественно, привлекает внимание, и люди должны задать вопрос, что это. Вот. И дабы не отвечать на него, были изъяты все эти съемки, которые производились с этих, в общем-то, вертолетов. Тем не менее, таким образом, сама вот эта крендельная теория Вирпи-Вихля, она ну, была как бы уничтожена, что ли, так можно сказать. То есть не то, что уничтожена, а делались попытки засыпать ее сверху.
2: Вот. Да, в отличие от теории Калача и Бубли.
0: Да, да.
2: Бубля, который... Бубли вообще, он в этом смысле был ортодоксом.
0: Марксист
2: можно
0: просто
2: сказать, да.
0: Да. И вот все практически сейчас в современном мире, все люди, они живут по теории Бубли. Вот. Угу. Хотя ведь в чем парадокс-то? В чем парадокс? Что это не излечило, то есть вот Бубли, он хитро поступил, если Вирпи-Вихли, он предлагал насторожиться, дескать, когда начинается подрагивание и взбрыкивание, он, дескать, насторожитесь, люди, то Бубли, он говорит, что, дескать, это все естественные движения, то есть подрагивание, взбрыкивание, дескать, век такой, то есть все это приводит под общий знаменатель, к общему, я бы сказал, знаменатель, дескать, эпоха. Бубли.
2: Да.
0: Хотя сам он очень мощно подрагивал, взбрыкивал.
2: Я даже... Сучение ногами.
0: Он мощнейшее было. И опорожнялся постоянно под себя. Вы слушаете передачу «Монморанси» и рубрика передачу «Плохое слово» как-то не с тем ассоциируется. Программа «Монморенси» и рубрика «Набат железных ягодиц». В студии находится сиамский близнец Энджелс и Торшин, бозитолог Андрей Орлов, ну и я тоже тут присутствую. И вот пришел на наш пейджер. Номер пейджера я вам еще раз напомню. 956-32-32 для абонента 109-279. Еще раз. 956-32-32 для абонента 109-279. Вы можете скидывать сюда ваши сообщения, мысли и так далее. Причем делать это даже в течение недели. Это пейджер нашей программы. Назовем вещи своими именами. И вот приходило сообщение, пришло сообщение, выходил ли на субботник Лаэрский и какие деревья высаживал. Подпись «Иржикорн». Дело в том, что да, естественно, субботник мы выходили, но мы в буквальном смысле высаживали. Мы в городской черте деревья выкапывали и сажали их за городом. И выкопали огромное количество, ну, этих деревьев. Но мы не разбирались, какие мы высаживали. Вот все, которые большие.
3: Название мы не стали обозначать.
0: Какие. Да, совершенно мы не знаем. Вот. Ну, а вы сейчас можете задать вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину, потому что Андрей Орлов отлучился.
3: Ушел в интернет.
0: Посмотреть, как там мухи. А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: А вот астроном, сиамский близнец, астроном, да? Алло.
0: Да, это ваш вопрос, да?
7: Нет, я имею в виду, вот он... Это, как он, как это американцы, это свою Кассандру запустили, Панасоник свой, и он, короче говоря, будет, значит, до Венеры лететь, потом назад, и около Земли на 800 километров всего пролетать. Ну, когда дальше-то там, на Юпитер. А там 30 килограмм этого плутония. Вот вдруг он вообще за 2 года же, пока он будет вернется мимо Земли, 2 года пройдет, из строя все выйдет, да?
0: Да-да-да.
7: И шарахнет. Что будет-то?
0: Понятно. Сейчас мы узнаем. Сейчас мы узнаем, что будет, у тебя спрашивают.
3: На самом деле, это из серии неудачных экспериментов, наверное, что-то будет. Вот, но это мы будем смотреть.
0: То есть все равно, что одеть дельфину на голову в ведро.
3: Да, и пустить его
0: в море.
3: В подводный лабиринт скал. Вот, то есть этот корабль с плутонием в 30 килограмм будет биться о планеты и около какой-нибудь разобьется. Угу. На самом деле, я думаю, что американцы придумали, что они что-то запустили. Вот, и пустили в космические наши компьютерные мониторы вирус, как будто действительно там какой-то спутник летит.
0: Ну, вообще-то все это делается с целью вот увеличения поголовья репчатого лука просто на планете. Это если уж так. И вот вернулся в студию Андрей Орлов, и я знаю, что ты общался посредством сети интернет с виднейшим общественным деятелем.
3: Был замечен.
0: Да, Украины, Ильей Черепицей. Я знаю, что сейчас Черепица занимается непосредственно изучением места погоды в жизни человека и места изучения вот, погодных явлений. То есть тут не берутся, не имеются в виду Черепицей там ураганы, какие-то форс-мажорные вот эти обстоятельства, а именно вот погоды, то есть как бы какое место она занимает в жизни украинца и обычного человека. Что вот
2: вообще погода вот, в жизни любого человека занимает очень важную и ключевую момент. То есть с погоды, как правило, начинается общение. Ну, интересные факты, которые вот, не знаю, Черепица, он, может быть, не упоминал, потому что иногда общение между людьми, причем братьев по разуму, может закончиться плачевно. Вот начавшись погодой и закончившись дракой на почве как раз беседы, связанные о погоде, с погодой и так далее. То есть вот когда начинают развивать тему погоды, и противоречие утверждения некоторых. Например, один человек там говорил, что 19 градусов, другой 19,5, и на этой почве у них просто они до инвалидности друг друга довели себя. То есть произошло просто побоище. Потом, когда выясняли, в общем-то, сказали, что на них тоже повлияла погода. И они, в общем-то, спятили на этой почве. И в клинике находятся, где, в общем-то, содержатся люди, смущенные метеосводками. Они все находятся в специальном отделении. Апатия такая, вот, да. В общем, существует форма.
0: Или метеофобия тоже, как бы это две разные, в общем-то, симптоматики, я бы сказал.
2: Ну, с метеофобией у нас поступали поначалу, потом они как-то перешли, у них некоторые другие формы. Они в хронофобию перешло, то есть боязнь времени. И на этом с ними и покончено было. То есть они так и остались у нас там лежать вот с клестированными трубками, так как и забыли там.
0: Кстати, вот самая такая видная из них, и о судьбе которой вы чаще всего интересуетесь. Ты
2: знаешь, одно время они очень неплохо там лежали и даже вызывали как-то...
0: Умиление.
2: Всем хочется быть полезным, поэтому... Зажигали факелы такие около клестерных трубок, которые горели почти день и ночь. Но вот что после твоего Саддама Хусейна в Персидском заливе полымя светили, так и здесь, в общем, было почем зря. Горели, значит, и даже иной раз сестры забывались и заходили, дескать, почему у вас свет горит там. А потом хихи и уходили, в общем.
0: Иногда приносили цветы.
2: Ну, под утро такая спираль образовывалась после выхлопов этих, что перегар, вот который образовывался в результате вот этих вот, там были вставлены трубки, из которых, собственно, вот эти факелы
0: били.
2: Били. То было, в общем-то, так, что угорали многие. Поэтому их запретили в свое время. Так что выделение хронологии, хронофобии, как-то одно время просто убавляться начали.
0: Еще я сейчас вспомнил такой большой скандальный судебный процесс над бывшим главврачом как раз вот этого учреждения, Татьяной Мальчик, да, которая вот она все эти факелы взяла и, в общем-то, пыталась сбыть их каким-то образом частным лицам. То есть, а факелы, да, они были изготовлены, в общем-то, из титана, и все были наперечет, номерные. То есть у каждой трубки свой факел. Они парные тоже были, потому что... Вот, и их, когда вот отняли у клейстерных, вроде бы, то нужно было складировать в подвале. Там у каждой своя ячейка была там с замочком. А она налево их пустила. В результате сейчас до сих пор собирают эти вот факелы. Так что, если вы вдруг приобрели факелы или как-то вот у ваших друзей где-то видели, может, да, то обязательно приносите их сюда, потому что это государственной важности задача.
2: Во, как сказал. Я тут говорил больше о применении их в политических целях, вот этих факелов. Ты знаешь, многие сейчас страдают от неустойчивой политической обстановки. Вот втемяшится в башку, что что-то не так происходит, и политика как-то может на это повлиять. И человек просто спящный, ходит, он даже не нуждается как-то в особом уходе. Он может на первых порах себя обеспечивать там чем-то, то есть и потребности у него не очень высокие. Но со временем, если это не за этим не следить, то это может перерасти... в эпидемию, то есть много очень заинтересованных лиц в изменении того, к чему они не имеют отношения, например, изменению погоды, изменению там политики, изменению вот о чем, собственно, начинают говорить пассажиры такси в первую очередь, там вот, например, он садится и начинает о чем говорить. Об абстрактных вещах, там, о погоде, о политике и так далее.
0: То или есть, об автомобиле, что еще хуже.
2: Автомобиль тоже достаточно такая. Ну, все, кто подвержены педальному синдрому, они почти все, ну,
0: давай, заинтересованы. Чтобы отдадим дань ученому, все-таки тем, кто подвержен синдрому Вирпи-Вихля. Вот так. Ну,
2: педальным.
0: Педальный синдром Вирпи-Вихля.
2: Педальные, они находят быстро общий язык. Вот когда мы сводили педальных с хронофобами или же метеоманами, те, кто хотят слышать всегда что-нибудь о погоде, то возникали просто ситуации, когда тяжело было развести и тех, и других по разные стороны баррикад. Они начинали, в общем-то, объединяться, и у них требования как бы комплексные возникают, чтобы было с погодой все в порядке, чтобы в политике было все в порядке, понимаешь? Это уже не то, что требования, что просто одел там ведро на голову.
0: А не пробовали его разбавлять и внедрять туда, скажем, метеофоба вот какого-нибудь, ну, для одного, чтобы проверить? Мне вот интересно, как метеофобия и метеомания между собой сочетаются.
2: А ты знаешь, несмотря на всю абсурдность, мы даже против этих, там, в общем, неизлечимых заболеваний нашли средства. Все это делается очень просто и по-павловски. То есть как на уровне муравья все это делается, или червя. То есть человек, говорящий о погоде, он выделяет специальный энзим, который, в общем-то, тяжело побороть какими-то известными биохимическими способами. Поэтому, когда он выделяет энзимы, это просто возможность регистрировать, что человек говорит о метеосводке какой-нибудь. В это время ему просто давали электрический сигнал. Или, ну, просто по морде, когда не было электрического сигнала, свет отключали. И в результате, значит, энзим-то все равно выделялся.
3: Конечно.
2: Вот, но он уже с деформированной структурой ДНК, как бы.
0: Уже, да, и запах, кстати, тоже менял.
2: Мы его... И кривая ДНК получалась, наглухо кривая. Аминокислоты там как попало расположены. То есть такое не встречалось вообще в природе.
0: Странные формы.
2: Вот когда люди говорят о транспортировке там фекалий на Юпитер, они не имеют в виду вообще, наверное, что вот эти энзимы вместе с ними отправят. Видоискаженные. Мы, значит, их синтезировали, собрали в отдельную пробирку и, в общем-то, пробными дозами стали раздавать всем остальным. Ты что ж ты думаешь? У них отвращение к погоде возникло. К любой.
0: Как уксус на кошку подействовал. Это...
2: Да хуже. Вот что-то в Angel и Торшин сидят вообще, не видят ничего света белого с мышами там. То есть они от погоды бегут, так скажем. То же самое
0: бегство,
2: мы сделали.
0: Бегство от погоды. Это тоже в последнее время очень распространенные.
2: Да.
0: Вот именно то, что у нас спрашивал-то в эфире, вот он звонил радиослушатель насчет дубленок и прочего. То есть это бегство и потение в дубленках. Это как раз есть такая как бы погодофобия, что ли, даже условий погодных.
2: Но это явление капризов моды, так скажем.
0: Ну, это в свою очередь. Просто они воспользовались этим. Ты знаешь, давай сейчас на минуточку прервемся, мне надо тут.
8: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: И я рад представить гостей нашей студии. Сегодня это ректор Липецкого заочного государственного педагогического института Олег Германович Мягких с дочерью Нелли. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Германович. Здравствуй, Нелли. Я рад приветствовать вас.
1: Здравствуйте.
0: И, соответственно, сразу хотелось бы начать наш разговор несколько необычно. Дело в том, что огромное количество наших сограждан сейчас, в общем-то, рыщет где ни попадя. Порой даже происходит неосознанный выход, в общем-то, куда попало. И затем вот это брожение переходит, как говорится, все это качается, массив. И мы, в общем-то, поднимаемся, проводим, значит, сверху съемку и ничего толком не видим. Вот. Остается верить только словам местных жителей, старожилов, которые говорят, да это, в общем-то, наши пошли, наши погребы. Уже давно прошел тот период, когда сбор грибов, сокращенный СГ, был, ну, скажем так, удовольствием. Если помните, то в те давние времена, когда, в общем-то, наши пращуры, прадеды носили лапти и, в общем-то, с одной косой выходили на медведя, это был промысел. Затем, с приходом, так сказать, средств техники новой, как-то, в общем-то, Гагарин улетел и так далее, за грибами стали ездить ради удовольствия, погулять и побухать. И совершенно незаметно мы сейчас снова оказались на том рубеже, когда, в общем-то, СГ, сбор грибов, является промыслом. И вот они, значит, рыщут. Но мало кто задумывается, что таит в себе такое прекрасное, в то же время неказистое лесное растение, или как называем его мы, ученые, в общем-то, мы, ученые, его называем лесной цветок, да, как-то гриб. И именно с этой целью я пригласил сегодня Олега Германовича Мягких. Олег Германович, я знаю, что ваша последняя брошюрка, которая называется «Грибы и человечество», в общем-то, уже опубликована, вышла и так далее. И вы там описываете все те отношения между людьми, которые возникают волей-поневоле. Уже не у людей, встретившихся, понимаешь, в лесу, дабы распить бутылочку, и пришедших в лес ради удовольствия, а между добытчиками. То есть это два самца, у них дома дети плачут. Они и тот, понимаешь, с кошелкой, он с палкой, он троится, и вдруг видят друг друга. Что происходит сейчас? Какова ваша оценка происходящему? Ведь они ломятся, и до сих пор сезон.
1: Ну, что касается грибов, сбора,

0: только, в общем-то, у них родится, они, значит, ищут сейчас новомодные имена. Ну, уже прошло то время, когда стали удивлять именами, типа там Кристина. Там...
1: Аммонита. Аммонита.
0: Аммонита, конечно.
1: Аммонита, знаете, это что?
0: Нет.
1: Аммонита фаллоидес. Это бледная поганка.
0: Вот, Аммонита, я видел это имя. И также вот это вот, которое вы сказали до того, что, в общем-то, недавно совершенно именно так назвали девочку в одном бурятском селении. Вот эти такие неологизмы, связанные с грибами, как вы считаете, не является ли это подтверждением того, что генетически предки пращуров, в общем-то, ныне живущих грудников, употребляли их в пищу весьма неконтролируемо, и вот их сейчас прет, в общем-то.
1: Ну, есть, Александр, наскальные рисунки времен севера Чукчи, рисовали человекоподобные грибы.
0: Чукча. Вот,
1: да, потом все вот эти легенды о грибе Теуны на Катле. Ну, на самом деле...
0: А вот, извините, пожалуйста.
1: Псилоцибин, извините, алкалоиды, которые в мухоморах. Я не хотел бы сегодня об этом говорить. Мне не нравится эта тема.
0: А, понятно. Тогда перейдем...
1: Понимаете, Александр?
0: Да, конечно, Олег Германович.
1: Не нравится.
0: Безусловно. Кстати, я хочу сказать, что вот спасибо вам, во-первых, за ту коллекцию кусочков грибов, сокращенно КГ, которую вы сегодня принесли. И мы, в общем, тут на троих вместе с Нелли их, так сказать, опробируем здесь. То есть сделаем, так сказать, грибную дегустацию в ходе нашей программы. И я предлагаю начать вот с этого маленького рыжего засушенного предмета. Напишите, пожалуйста, что это вообще такое, каковы его действия и что мы сейчас будем с вами ощущать.
1: Это мокроха еловая называется.
0: Так.
1: Это сушеный гриб. Когда идешь по лесу, лучше его не брать, потому что он очень похож на бледную поганку. Вот. Но я и один мой друг, мы рискуем в лесу постоянно. Вот, то есть мы вообще считаем, что сбор грибов — это экстремальное занятие.
0: Безусловно, безусловно.
1: Это новая форма
0: промысла.
1: Нет, даже не промысла. Понимаете, Александр, мы пробуем новые виды грибов. Вот, и...
0: А извините, пожалуйста, Олег Германович, тут мы, естественно, не только мы, они тоже, вот тот, который в окно сейчас заглядывал, вопрос хотят задать. А что же грибы? Ну, то есть вот неологизмы в нашем обществе испорченном, в общем-то, рождаются как грудники у китайцев. А что касается грибов, вот вы считаете, это новые совершенно виды грибов? Или это какие-то мутирующие ветви уже вот существующих, в общем-то, грибов?
1: Да нет. Нет, я не верю в то, что грибы мутируют. Я верю... Ну, они не мутируют, Александр. Просто они растут, мицелий, потом споры. Споры разносят ветер. Ну, все как у людей. Все просто.
0: То есть вы придерживаетесь теории, что грибы – это живые существа. Я правильно понимаю?
1: Ну, я беру мокруху еловую. Вот.
0: Мокруху еловую. Да. Сейчас я попробую.
1: Ну, вы сейчас смело можете пробовать, потому
0: на
1: что...
0: На вкус совершенно, я бы сказал, на вкус совершенно обычный.
1: Самый сильный антибиотик, Александр.
0: То есть типа пенициллин.
1: Да, если есть столовую ложку ежедневно, то вы не будете ничего болеть. Вам не нужен никакой... не страшен никакой ОРЗ или грипп.
0: А скажите, а почему на ваш вот, скажем, мягких взгляд официальная медицина не пользуется вот таким чудодействием? Вообще, как вы считаете, ведь то, что вообще сейчас творится, я имею в виду в официальной медицине, вот эти попытки там как-то денег там взять, там, она же бывает платная.
1: Ой, кругом все так коррумпировано, особенно у нас в Липецке. Там вот ужас какой-то.
0: Так как же с этим быть? Ведь сейчас появится огромное количество народных целителей, сокращенно НЦ, вот, прочих, которые, кстати, не факт, что будут предлагать, вот как вы мне, вот этот вкусный гриб, а будут нести что ни попадя, лишь бы, в общем-то, продать. И так называемый, вы помните, да, прекрасно, у нас с вами была фирма «Однодневка». Ну, в общем, не об этом. В общем, появится, так сказать, лекарь «Однодневки». Продал, бабки получил, уехал.
1: Да,
0: человека днище.
1: Да, я таких знаю.
0: Да, вот как с этим быть?
1: Да. Как быть? Арестовывать? Как? Ну, я не знаю, но что-то должно быть. Будет. Вообще, Александр, вот вы мне начинаете говорить грибы, грибы. Да. У меня прям голова раздувается. Это же такая огромная тема.
0: Огромная. Так давайте начнем.
1: Я вот, например, это вот могу.

0: кроху еловую, которую вы сейчас съели.
1: Да, ну, я, скажем так, честно скажу, я все-таки ее не съел.
0: Я видел, Александр.
1: Да.
0: Я видел.
1: Извините, но я, правда, пока еще опасаюсь, я новичок, и поэтому...
0: Не опасайтесь, потому
1: что... Нет, у нас просто впереди большое количество, и все это надо вот пробовать. Я же боюсь вас обидеть, поэтому буду пробовать.
0: Художник есть Александр Шепеленко.
1: Так, он... есть или был, извините, Олег Германович.
0: Неважно. Неважно.
1: Извините, я простужен. Да. Нет, ну я вот ничего не вижу вот в данный момент. У меня упала бутылка.
0: Почему? Просто не вы первый, Александр, поэтому я уже...
1: А насчет чего?
0: Я уже, когда спрашивают про А.К. Шепеленко, это известнейший художник, автор всех картинок грибов, нарисованных в СССР.
1: Ага, вот. Понял. Это вот
0: почему-то все про него спрашивают, было ли есть. Поэтому смешно.
1: То есть мы люди не, скажем так, не искушенные в этих вопросах.
0: Так вот, дайте мне договориться.
1: Ну, конечно, простите, пожалуйста, Олег.
0: Когда я захожу в лес, я по его картинкам беру всегда новые грибы, которые еще никто не ел. И, ну, иногда сам ем их, иногда... Ну вот, как в этот раз с мокрухой еловой я дал... Вот у меня Александр есть, товарищ у него Даймлер, машина.
1: Да, да.
0: Ягуар 4.0. Вот, мы ехали...
1: Красный.
0: Мы ехали... Нет, черный. Мы ехали по 220 по вашей кольцевой дороге. Кстати, у вас нормальная дорога. Единственное, что... Вообще, загазованность здесь большая. Вот.
1: Дело в том, что это сейчас главная проблема в Пензе.
0: Не перебивайте меня.
1: Простите, Олег. Да,
0: вот, и мы... извините, что я так говорю, но просто мне нужно это рассказать обязательно.
1: Да, простите, я понимаю.
0: Про него можно часто, про одну мокруху говорить.
1: Но это, кстати, было бы, может, и неплохо, потому что весьма забавный грибок.
0: Так вот, я вот Александру дал попробовать.
1: Ну, это гриб. Вы мне, меня имеете в виду?
0: Нет.
1: А, который на красном BMW.
0: Да, и не сказал ему ничего.
1: Вот. Это совершенно правильно.
0: Да, но он потом нормально все... Обычно, ну, я 12 часов подождал нормально все. И так, в принципе, у меня получается за сезон я пробую обычно 1-2 гриба.
1: А вот скажите, этот вот художник, имя которого вы упомянули...
0: Шепеленко.
1: Да, Шепеленко, господин Шепеленко. Вот вы не думали о том, что он может...
0: Очень талантлив.
1: Безусловно, я же вижу его холсты. Но не думали ли вы о том, что он может попросту инсценировать какой-то гриб? То есть нарисовать не существующий гриб, а гриб, который существует в его шепеленковском воображении.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Вы будете искать его долго.
0: Да, Александр, вот, вы правы. Да. Именно вот в этом и смысл этого, как правильно сейчас говорят молодежь. Говорит молодежь экстрем или экстрим, как это правильно?
1: Экстрем говорят, иногда говорят круто. Еще
0: вот в этом и вся крутость и экстрим, в том, что ты ешь гриб по картинкам Шепеленко и не знаешь, что он там рисовал, что с ним, в каком был состоянии, когда это все рисовал.
1: А вот скажите, что вот это такое фиолетовое, что это?
0: Фиолетовое? Какое? Покажите.
1: Ну вот, это или, может, мне кажется, может, оно и не фиолетовое.
0: Ну, не фиолетовое.
1: А,
0: это...
1: да.
0: Ой, это цвет кофе.
1: А, да. А что это такое за гриб?
0: Свинушка.
1: А, вот вы знаете, я, в принципе, знаю, что одно время вот Министерство здравоохранения, лесничество не рекомендовали брать свинушки, потому что они, дескать, накапливают и потом отдают, а это уже накапливается, они умирают, соответственно, в почве коровы жрут, потом молоко, другие.
0: Не верьте, Александр, это все ерунда.
1: Ну, конечно.
0: И вот эти вот все вот статьи, особенно то, что в Германии случилось с сморчками, там же запретили сморчки.
1: В Германии?
0: Да. Немцы начали умирать от сморчков. Вот, и там какие-то токсины нашли, абсолютно аналогичные, как в аммонита фалоэлис, бледной поганки. Вот. И после этого... эти все разночтения, ну, по-нашему, свинушки или дуньки их еще называют.
1: Дуньки, да,
0: вот,
1: дуняшки.
0: Потом вот эта история с...
1: В некоторых еще называют матрешкой, их вот в Смоленской области, мы их называем
0: сейчас...
1: Я
0: слышал дуньки и свинушки.
1: Это что, матрешки?
0: Есть толстые свинушки и тонкие.
1: Есть еще плоские свинушки и узкие. А вот скажите, пожалуйста,
0: подождите. Так,
1: извините.
0: Вот эти разночтения, да, они вызывают скандалы среди грибников. При мне два начинающих грибника, вот из этих разночтений, они, мы тогда выпили прилично, такое бывает, знаете, пришел 3 часа в лесу, переборка.
1: Свежий воздух.
0: 3 часа переборка, да, все разгоряченные.
1: Кстати, извините, Олег Германович, вот я, честно говоря, с трудом вообще понимаю, как люди находят в себе силы еще вот заниматься автомобилем после похода в лес, потому что у меня тоже есть
0: интервью. Переборка товарищ... не автомобиля, а грибов.
1: Простите.
0: Да. Потом ему этот Даймлер Ягуар 4.0, это очень хорошая машина, это не Жигули, Александр.
1: Да.
0: И прибирать не нужно.
1: То есть вы имеете в виду этот BMW, который...
0: Какой BMW? Ягуар.
1: Красный Ягуар, конечно.
0: Не красный, а черный.
1: Простите,
0: я же вам уже говорил.
1: Да, я запамятовал.
0: 220 мы ехали по кольцевой дороге с грибами.
1: Это вот по нашей, по Пензенской, да, конечно, дороге. Да, ну и что
0: и
1: дальше?
0: И вот драки бывают, я же говорил вам.
1: Вот, кстати, Олег Германович, это отдельная и очень серьезная тема.
0: Видимо. Один говорит, свинушки можно есть, второй говорит, нельзя. Потом читает книгу Арчера.
1: Арчера, да.
0: Да.
1: Читал этого автора и работы видел, да.
0: Там...
1: Нет, не я, а вот наш директор, он как бы рассказывал.
0: А там об этом вообще ничего нет. Понимаете?
1: То есть, в принципе, я хочу сказать, что все вот авторы, они, попросту говоря, скрывают подноготную. То есть, прячут, не побоюсь этого слова, бельишко в тумбочку. Хотя, если ты настоящий, попросту говоря, литератор, да, ну вот ты должен говорить всю правду, как она есть. Что ждет человека, который, в общем-то, выбрался в лес за грибами? Чего он должен опасаться? Каковы будут меры безопасности, в конце концов? А многие ведь ездят с детьми, с престарелыми, с домашними.
0: Да, да, да.
1: Вот на ваш взгляд, какие самые, может быть, печальные, ну, не побоюсь этого слова, страшные истории происходили с грибниками, которые вот уходили? Ведь известно, что вот очень много сейчас таких объявлений.
0: Полно историй знаю.
1: А знаете,
0: полно.
1: Ушел в лес,
0: да,
1: и не вернулся.
0: И не вернулся.
1: Что с ним происходило? Нашли ли?
0: Или идешь иногда... А там велосипед лежит и сверху лапником заложен. Понимаете?
1: Да. Или, вот, например, я вот шел, смотрю, корзинка с грибами. Грибы все разбросаны, кругом плохие, да? А хороших нет. И никого.
0: Такое тоже бывает.
1: Вот
0: я в 72-м году, Александр, когда приехал по Савеловской дороге, вот ваш лес.
1: Да-да-да.
0: Не туда не надо ходить, понимаете? По 72-й год или 73-й горит торф.
1: Ой, это было жарко. У нас на Истре тоже, я помню, пожары были.
0: И я Нелли тогда еще не было.
1: Нелли, да.
0: Да.
1: Нелли, вот она появилась недавно, я знаю вас.
0: Нелли гимнастикой занимается. Кстати, вот мы недавно в лесу тоже были на, сейчас скажу, 50-м километре в сторону Волоколамска. Ну,
1: да, да.
0: Хотели подальше отъехать, но что-то раньше ушли.
1: Вы не брали там
0: турник
1: по брути?
0: Турник нашли. В лесу турник. А Нелли же, она гимнастикой занимается.
1: А, и то есть, в полный рост пришлось.
0: 4 раза потянулась.
1: А шалаш? Вот мне довелось видеть в лесу шалаш. Ну, прям настоящий шалаш, без людей. Вот.
0: Это от охотников, может быть, осталось. Так. Или то, что грибник...
2: Там цыгане стояли.
1: Цыгане.
2: Ну, лагерь цыгане стоял там 2 года назад.
1: Угу.
2: Да.
1: А вот, может быть, Олег Германович, если вы не против, я знаю, что вы готовите, в общем-то, Нелли в звезду, то есть планируете ей большое перспективное будущее в плане петь. И, может быть, сейчас мы послушаем вместо небольшой музыкальной паузы песню в исполнении вот вашей дочери, будущей звезды Нелли Микки. Кстати, Нелли, хотела ли бы ты взять, в общем, псевдоним себе какой-то, может быть, например, Нелли Блестящая, или там Нелли, там, например, Пухлогубая. Ну, что-нибудь такое, что сейчас модно. Или все-таки ты сторонница оставить папину фамилию и славить, в общем-то, Унтрот.
2: Вы знаете, я еще не определилась на эту тему.
1: Угу.
2: Мы с папой посоветуемся.
1: Ну, тогда, может быть, споешь нам что-нибудь как-то. Сейчас я... Штраусы, тише.
0: Это Нелли, я представлю, ладно?
1: Конечно, представлю.
0: Саша, это немножко наивно, может быть, для вас, для москвичей будет, что мы вот в такой известной программе, мы решили спеть песню про грибы тоже, вот про то, как мы собираем грибы. И, кстати, вот вы говорите, вы обозвали Нелли Пухлогубой.
1: Нет, я имел в виду, то есть
2: псевдоним
1: как в качестве псевдонима.
0: Просто я к чему говорю, что грибы же, их тоже в России называли губы. Губы. А грибы это называли только белые. Так. Угу. А все остальные назывались одним словом губы. Вот. Поэтому что-то есть в этом, в вашей подсказке, конечно. Пухлогубый Нель не будет называться, но
1: в общем, я
0: какая-то связь присутствует.
1: Ну, я же рыба.
0: Да. Ну, пусть Нелли тогда споет, можно?
1: Да, Нелечка, милости просим, не стесняйся. Все дяди добрые, которые вокруг стоят, это моя охрана.
2: Песенка про беленькие точки. Как у нас в лесочке выросли грибочки, а на тех грибочках беленькие точки. Наберем их в сетку и пожарим в масле, угостим соседку. Кушай, тетя Настя. Тетя Настя съест их, скажет нам спасибо. А на утро в 10 вызовем машину с красными крестами и сиреной мощной. Видно, стало плохо тете Насте ночью. В ЖЭКе удивятся, спросят, что за номер. Рано вам вселяться, мало ли кто помер. Вселим тетю Веру с матерью и дочкой. Но в лесу, наверное, есть еще грибочки.

0: очень замечательно. Я думаю, что у девочки действительно большое будущее в плане певческой карьеры. Олег Германович, так вот, в вашей книге, я знаю, есть свод основных правил грибника. Может быть, вы зачтете какие-то основные пункты, о чем нужно думать, прежде всего, человеку, который отправился в лес на промысел? Да.
1: Ну, во-первых, лучше идти в лес подальше, потому что ближний лес, он, понимаете, он все-таки грязный, тем более около такого мегаполиса, как Москва. Вот я даже не о воздухе говорю, только из-за воздуха уже в 80-километровой зоне лучше не собирать.
0: То есть, границу вот вы обозначили?
1: 80 километров, я считаю, 80 километров. Хотя сегодня вот в 50-километровой мы собирали, но я это только из-за Нелли. Вот. Значит, дальше. Потом можно же, понимаете, сам лес, он неприятный. То есть машины разбирают, вот ворованные там можно найти. Или там, опять же, все вот эти преступления, все, что происходит в городе, все следы преступления, они взрываются в лесу.
0: Можно также наблюдать перестрелку между ужасными гангстерами.
1: Все эти группировки, они же вот кого-то убирают туда везут. Понимаете, ближний лес. Потом я всегда 140 километров. Вот мой совет. Это первый совет.
0: Кстати, вот тут действительно ошибочное заблуждение есть, что там, в общем-то, жертв преступных группировок пожирают алчно вороны, другие какие-то твари лесные. Ничего подобного не происходит. Валяются где ни попадя.
1: Нет, грибы же это и есть вот пожиратели. Всего, что всего, что сделала природа, что уже не нужно.
0: Да, целиком. Вот. Дальше, извините, я
1: вас перебил. Вот, это первый совет. Потом, или идете вы группой. Вот, например, очень часто бывает, что мужчины, которые в жизни даже подвиги совершают, или в горячих точках по три раза.
0: А то и по четыре.
1: Потом в лесу, когда хрюкают кабаны, они убегают, понимаете, Александр? И у нас такой случай был. Он как раз только-только с горячей точки, и кабана услышал, как кабан хрюкает, и убежал. Понимаете, а я остался с двумя женщинами и с ребенком в лесу.
0: Ужасно. Я еще добавлю, что Олег Германович скромно умалчивает, но остался еще с двумя собачками декоративными, которые принадлежали женщинам. И которые, кстати, вот ведь женский характер, да? Вместо того, чтобы кричать: «Олег Германович, беги, мы прикроем», как поступил бы любой нормальный человек, они типа: «Спаси наших собачек». Какой же...
1: Это мелочи же.
0: Конечно, мелочи. Мелочи. Говорить, да.
1: Хотя женщины боялись.
0: Очень.
1: Вот. И, бывают еще другие случаи. Вот, например, идешь, я брал с собой друга в лес. А он, понимаете, такой, он работает, занимается перепланировками. Ну, то есть регистрирует перепланировки. Если вам нужно, вот вы арендовали под помещение, под офис, и вам нужно дверь сделать.
0: Или, например, под мясобойню.
1: Под мясобойню, да.
0: В общем, помещение.
1: Вам нужна дверь. Вы к нему подошли, договорились, и он вам раз все оформил.
0: Да.
1: А он вперед меня забегает, когда мы с ним по лесу идем, и все грибы мои он кладет к себе в корзинку, понимаете? Меня смотрит после этого.
0: А как это же?
1: Я не езжу с ним больше. Несколько раз съездил, все.
0: Вы, например, видите гриб, он подбегает, просто хватает, видя, что вы нагибаете. А отталкивает вас или это происходит просто?
1: Нет, он не отталкивает. Но я смотрю на 3 метра. Вот некоторые все же по-разному собирают. Кто-то на 3 метра смотрит.
0: Да, да.
1: А кто-то только белые пытается срезать, большие. И смотрит на 5-7 метров вперед.
0: Да.
1: Вот он за мной идет. И получается, в результате мне маленькие грибы достаются, а ему все большие.
0: Это неприятно. Но не было ли у вас, например, попыток таких восстановить справедливость, чтобы он нес эти все большие до деревни, а там, по репе отнять?
1: Зачем ему? Что? Я просто сделал так, что я позвонил ему, я его знаю, его руководителя.
0: Да,
1: у них частная организация. Вот. И я позвонил ему и договорился, его теперь в отпуск осенью не пускают.
0: Вот, а, то есть, чтобы...
1: Нет, все. Он его в отпуск теперь пускает только зимой.
0: А, так все-таки, Олег Германович, вы вот такой человек интеллигентный, все-таки целый ректор, ЦР сокращенно, и от вас и новые и не приходится ожидать. Но ведь представьте себе, что в лес пойдут более прямолинейные люди, для которых, опять же, как я выше говорил, грибы — это не досуг, не развлечение, это промысел. Вот, к примеру, трактористы, которые сейчас, в общем-то, без работы, несмотря на то, что озимые уже орут. Вот, у них вот такая ситуация, вырвать гриб из-под носа товарища, ведь может закончиться обычной бытовухой, он поножовшим.
1: Конечно. А сколько дерутся, вы знаете? О, чтобы идти за грибами, это подготовка нужна. Просто спорт. Так... Да. Взял и пошел. Потом их же сейчас есть стали, Александр. Раньше-то был вот один период, ну, промысел, да, вы правильно говорили в начале программы. Да, промысел, да. Телеги, там все как партизаны идут куда-то.
0: Идут в лес. Потом, по ягоды, помните, потом... наша песня такая, сходим.
1: Нет,
0: по ягоды.
1: Не путайте одно с другим, Александр. Простите. Ягоды это другое, совершенно другое.
0: Березовый сок.
1: Орехи. Если грибы собираешь, какие ягоды?
0: Раки, опять же.
1: Ну вот, видите, вы все в одну кучу. Чувствуется, что здесь в Москве, вы, конечно, среди каменных джунглей. Все у вас сбилось, ну, и ничего...
0: Ну, ладно, извините, к грибам вернемся. А...
1: Ну, вот, я же вам говорю, Александр, промысел, это раньше было, потом одно время, это была мода и развлечение для
0: вот,
1: бабушек.
0: Извините, а вот мода, можно остановиться на этом?
1: Вот модно период? Сейчас стало, потому что сейчас экстрим пошел.
0: А мне кажется, наоборот, сейчас вот как раз период, когда промысел это, из-за того, что в стране пенсию
1: правильно,
0: не платят.
1: Правильно, вот да. В Воронеже такое было, когда 18 да. человек отравилось.
0: Это в Нововоронеже.
1: Есть начали, тоже, да. Есть начали грибы, люди, белков-то не хватает, не едят. Хватает. А там же все в них, в грибах.
0: Все вообще есть. Вся таблица Менделеева, как Нелли, сказал мой доктор.
1: Нелли, вот, Нелли, когда постится, она грибы ест.
0: Да, а многие постятся и цыплят, и грибы.
1: Ну, это во всех книжках написано.
0: Да, да, да.
1: Но рыбу еще она ест.
0: А вот морковь, говорят, тоже.
1: Морковь, да.
0: Морковь тоже. Можно есть. Потом вот, постные плюшки всякие. Блины нельзя.
1: Нет, нравится. Плюшки она не ест, потому что она уже сейчас...
0: Пухлая девочка, я вижу, она, в общем-то, так... Ну, как... Бутузик нехилый.
1: Пухлая. Почему пухлая? Нормально.
0: Нет, ну нормально. Упитанный ребенок, упитанная девочка. Нель, пошла бы в пионеры, если сейчас эту пионерскую организацию снова Ленин бы восстановил.
2: Я думаю, что пошла бы.
0: Вот я тоже думаю, что я пошел бы вожатым. Олег Германович, ну все-таки вот многие женщины тоже ходят, например, в лес, и я знаю, что сейчас они ходят туда даже не ради промысла, а чтобы встретить свою вторую половину. То есть, дескать, вот, ну, как раньше в библиотеке.
1: Бывает, бывает. Я...
0: Вот, какие, да.
1: Знакомиться в лесу, да, Александр.
0: Да. Где вы познакомились? В лесу.
1: Да, бывает такое сейчас.
0: Да,
1: понимаете,
0: да.
1: Сейчас же в лесу, не как в 70-х годах, когда одни бабки ходили. А. Сейчас в лесу идешь, у него сапожки желтые, курточка красная.
0: Сотовый телефон.
1: Сотовый телефон, из леса разговаривает.
0: Да, с подружкой.
1: Я когда вижу симпатичную женщину в лесу, я за ней могу долго ходить, смотреть на нее. Но это не считается, что я подсматриваю, понимаете?
0: Безусловно.
1: Потому что женщины, они какие? Вот она костер разжигает,
0: так.
1: А за собой не тушит.
0: А, то есть вы...
1: А зачем? А вы спросите ее, зачем?
0: А лесник как все пьет.
1: А вы вот спросите, нет, зачем женщины в лесу костер жгут? Я вот сам не знаю. А
0: может быть,
1: такое?
0: Романтика или
1: бывает
0: что-то?
1: Такое.
0: А я, кстати, вы знаете, знал человека одного, который... Его фамилия была Пыпышек. Чех. Он ходил и по запаху от костра уже затушенного, который разводила женщина, определял, какие у нее духи.
1: Да эти что... чехи, Александр, они навозники едят, вы знаете?
0: И унткнедлики.
1: Навозники, знаете такие грибы?
0: Да, да.
1: Вот они, где мусор рассыпали, они там вырастают. У чехов это... У чехов и у чех...
0: У чехословачек, да.
1: Да. У них это самое изысканное блюдо считается. Они
0: сокращенно
1: до тех пор, пока не почернел низ шляпки, их можно есть. Единственное, вот опять же, разночтение, вот из-за чего драки бывают. Одни говорят, что ну, когда выпьешь, можно есть навозники, а другие говорят, что можно, что, в общем, лучше не есть, потому что можно умереть от этого.
3: На волнах радиостанции Нива Самаха Монморанси.

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня ректор Липецкого заочного государственного педагогического института с дочерью Олег Германович Мехких. Речь у нас идет о, так сказать, проблеме весьма и весьма насущной. Это сбор грибов. Это то, что сейчас происходит, в общем-то, повсеместно, и с чем каждому приходится столкнуться. Только кто-то идет в лес собирать их ради интереса, а кто-то идет из нужды, по нужде. Нет, неправильно я сказал. Кто-то идет, как же это сказать-то, по нужде, я неправильно я сказал. А что это вот у вас такое вот вообще беленькое?
1: Это значок. Значок у нас... Всем, кто ходит с грибами больше пяти лет, выдают значок «Грибник». Ну вот, читайте, что ниже написано. «Грибник». А дальше что?
0: «Грибник-ветеран».
1: Правильно. Обычный такой вот значок белый.
0: А вот,
1: как белый гриб.
0: А скажите,
1: в форме.
0: Ведь, в принципе, известно, что, скажем, есть удостоверение охотников, так называемые охотничьи билеты, поскольку это промысел. Количество животных, в общем-то, в последнее время особенно серьезно ограничено в наших лесах. Грибы тоже, если вот сейчас они все ринулись, как ополоумевшие, в общем-то, собирать.
1: Что творят?
0: Вот, да, да.
1: Что творят, Александр, в лесу? А когда гильзы находишь красные, думаете, приятно?
0: Конечно, неприятно.
1: Неприятно. Я поднимаю гильзу, и сразу хочется оглянуться по сторонам.
0: Что это было, дед?
1: Да, что эти охотники где-то рядом, понимаете? Вот они же вооружены все.
0: Может быть, имеет смысл ввести, скажем так, и, ну, так, как охотничий, да, билет, так же ввести, в общем-то, грибничавый, в общем-то, билет. Как вы считаете? И какие-то лицензии, да?
1: Главное, Александр, не переборщить. Не переборщить, понимаете? Потому что у нас же в стране все как. Вот хочется людям хорошо сделать.
0: Да, да, да.
1: А лес рубят, щепки летят, понимаете? И можно ведь до того довести, что даже бабушка простая не сможет в лес зайти, потому что у нее на лицензии денег-то и не будет. Другое дело, что если...
0: Я об этом не подумал, конечно.
1: Да, да, потому что вот вы сейчас предложили здесь на всю страну лицензию ввести.
0: Да, ну я из лучших
1: побуду. А я завтра в лес приеду, меня арестуют, потому что у меня лицензии нет. Может такое быть?
0: Может. Может, согласен.
1: Ну и в следующий раз, Александр, тоже...
0: Так, подождите.
1: Когда про грибы говорите, вы со мной советуетесь.
0: Извините.
1: Потому что я в этом разбираюсь.
0: А вот каковы отношения, начнем-то, грибников и грибниц, кстати? Я знаю, что вот вы ученые...
1: Грибница это мицелий, Александр.
0: Мицелий. Ну, я знаю, что вы так шутя называете.
1: Они женщины.
0: Не надо, не надо скромничать. Я слышал ваш разговор. Смотри, какая грибница идет. Это я слышал.
1: Да. Знаете, почему
0: нет.
1: Грибницы костры не тушат, Александр?
0: Ну, я догадываюсь.
1: Почему?
0: А почему? А вы скажите.
1: Неля.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок, и пусть скажет наш
1: радиослушатель. Я при Неле здесь не буду говорить.
0: Сейчас я тут номер напомню, да. Вопрос, значит, следующий. А почему грибницы не тушат костер за собой? Правильно сформулировал?
1: Потому что, да, ну объясню, ладно, это же понятно.
0: Нет, пусть звонок.
2: Потому что... Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, и мы слушаем ответ на простой вопрос.
3: Да, говорите.
0: Не захотел. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Не захотел. Ну, говорите вы тогда, Олег Германович.
1: Да. Про грибницы или про что?
0: Ну, в общем-то, можете.
1: Давайте я лучше расскажу, как, что делать, если заблудился в лесу.
0: Вот это интересный вопрос.
1: Вот если вы шли группой и чувствуете, что...
0: Отбились.
1: Что солнце не видно.
0: Да. Да,
1: солнце,
0: да,
1: например, туча. Да. А один нервничает в группе.
0: Угу.
1: Нужно подойти к нему и приблизить свои глаза к его где-то на расстоянии 5-7 сантиметров.
0: Так.
1: И сказать ему что-то такое жесткое. Понимаете? Потому что... Вот вы смотрели фильм про «Титаник»?
0: То есть это...
1: Чтобы паники не было, Александр.
0: Вы имеете в виду вот... этого режиссера, как у Кустанаева?
1: Ну, я не помню.
0: А вы, так, простите, а хорошо, если, значит, вы отбились от основной группы, это я могу понять. А если то же самое...
1: Я вам про панику, Александр, говорю сейчас, про панику.
0: То есть, если вы кого-то... Нет, хорошо.
1: Самое
0: если...
1: главное, избежать паники, вот чтобы не было панического состояния, как вот тогда с кабанами, понимаете?
0: А если, вот если нет никого, кому заглянуть в глаза, ведь, в принципе, согласитесь, что вот этот глазной загляд в данном случае, он производится прежде всего даже не для того, чтобы успокоить того, кому заглядывают в глаза, а для того, чтобы успокоить себя, себя заглядывающего.
1: Понял, понял.
0: Да.
1: Понял вас. Компаса нету? Нету, да? Нет,
0: нету.
1: Значит, самое главное, не запоминайте народные приметы. Вот все говорят, тот же Арчер пишет, если там на березе мох какой-то растет. Да, какой мох, Александр? Если не видно солнца и компаса нету, и вы в чаще, вам не до моха будет.
0: Если
1: Александр.
0: Еще, например, уже смеркалось и сморкалось.
1: Конечно, что вы. А потом, вы же костер захотите развести, правильно?
0: Безусловно.
1: А змеи на тепло идут. Что тогда?
0: Змеи.
1: А вон у вас, посмотрите, на Савеловское направление. Оно все кишит змеями. У меня... Там же, когда укусили в 73-м году моего родственника,
0: да.
1: Он, знаете, как грибами увлекался, он верил, ну вообще, вот он мне такие вещи говорил, вот в 20-е годы, например, вы знаете, сколько собиралось на промысле грибов?
0: Вот интересно
1: тонн.
0: Было бы стать.
1: До 25 тысяч тонн.
0: Это вот на...
1: То есть до 400... Сейчас, подождите.
0: Это на Липецкой губернии.
1: 400 тысяч тонн собиралось. Тонн.
0: Это вот каких грибов? Которые
1: да каких? Промысловых. Белые.
0: Он рыжик.
1: Рыжики, да, рыжики были.
0: Да.
1: Знаете, каргопольские рыжики. Клали их в бутылки, в зеленые.
0: Так вот, в честь чего названа улица...
1: Не знаю, что вы хотите сказать.
0: Нет, есть улица Каргопольского.
1: Я могу вам, Александр, сказать.
0: В Москве.
1: Я человек компетентный в этом.
0: Ну, я деле, ни в коем случае вашу компетенцию.
1: Мы с Нелли 3 часа в день проводим в лесу.
0: И то есть даже вот в зимнее время года?
1: Нет, нет, то что вы.
0: Ага.
1: До первых заморозков.
0: До первого заморозков.
1: С 1 июля до первых заморозков. Собирать ездим к вам в Подмосковье. Потому что у нас здесь дача. Я построил дачу себе. Кстати, поздравьте меня.
0: Я поздравляю вас, поздравляю. Ну так вот...
1: Приезжайте, мне для Нелли, поскольку вы мне помогаете раскручивать мою дочь. Да. Вот у меня этот полуподвал есть, и там студия своя.
0: Я вот, кстати, понял намек, и исходя из этого, может быть, предоставим как раз слово вашей очаровательной дочери. Я знаю, что она еще занимается таким видом искусства, как художественная декламация.
1: Хай-тек.
0: Как это что?
1: Это называется сейчас хай-тек.
0: То есть это тоже вы имеете в виду вот этот розовый гриб?
1: Нет.
0: Извините.
1: Хай-тек это...
0: Типа хай-энд.
1: Типа хай-фай.
0: Ага. Ну что, предоставим...
1: Только хай-энд и хай-фай, Александр, это акустические системы.
0: А
1: хай-тек это мебель.
0: Ну что?
1: Вы знаете, хай-тек, он же... Ну, давайте, ладно, не будем. А то я сейчас вам целую лекцию прочитаю. Хай-тек, откуда он взялся, что это за стиль.
0: Вот, кстати, было бы интересно вот немножко так отвлечься.
1: Давайте, Александр, поскольку вы обещали мне, что вы поможете...
0: Да. Слово Нелли. Слово
1: поможете
0: Нелли.
1: Раскручивать Нелли.
4: Тише, Бисмарк.
5: Я хотела бы прочитать одно из своих самых ранних стихотворений.
0: Извини, Нель, свое, то есть это ты написала?
5: Да.
0: Хорошо как.
5: Мне тогда было 8 лет, и мы с папой только что вернулись из леса. Я написала такое стихотворение. «Белый гриб паровик, ты могуч и велик, ты красивее всех грибов и ликуешь в шляпке, и, конечно, как всегда, беленькой рубашке».
0: Какое замечательное стихотворение. Это был такой вот этот, который про Бибигу написал. Он-то про Бибигуля тоже он писал. Я считаю, что, может быть, человек, кстати... Вот который писал про бегона и про бибигули, писал это тоже в детском возрасте. Но писал в стол. А затем, как повзрослел, его приняли, в общем-то, в члены. Он просто выдал это как то, что вот это, дескать, я вот сейчас работаю и пишу детские книжки. Я считаю, что детский мозг, он раскрепощен настолько, что выдает вот аналогичные шедевры. Это же практически то, что мы сейчас услышали, эдегейское, понимаешь? Ну, я имею в виду, что вот, какой-нибудь критик литературный скажет, это... Ну, как о графомании, дескать, что вижу, то там пою, да, да. Ничего подобного. Какой них, образ сильный?
1: Да для них все, что если деньги не платишь, все да, графомания.
0: А так какой образ?
1: А деньги Гриф заплатил,
0: беленькой рубашкой.
1: А деньги заплатил, и сразу, да. И сразу искусство.
0: И сразу Маяковский, да.
1: Ну, вы что? Знаете, я до вас все радиостанции обошел. Нигде мне не помогли раскручивать.
0: Да. Может быть, все-таки вернемся сейчас и к грибам. Вот правила похожи. Ходов за грибами с детьми. Что нужно помнить родителям? Или, например, ведь многие дети одни ходят.
1: Главное, я понимаю, Александр, да, о чем да. вы говорите. Вот многие возьмут детей в лес, да, или, например, удивляются, вот как у меня знакомая одна. Я когда говорю про знакомых, да, я не называю их имен, потому что экономлю эфирное время.
0: Конечно, да.
1: Вот. Значит, вот знакомая у меня. Она берет ребенка в лес, а сама про него забывает.
0: То есть настолько увлекается...
1: Настолько сама увлекается, Александр.
0: Да.
1: Один взял, второй и пошла. Сразу от пенька до пенька. От пенька до пенька. А ребенок... Он где-то остался уже, понимаете, ему же нужно спросить. Он, когда гриб срывает, он хочет спросить у вас, а вот скажите, это съедобный или несъедобный? Угу. Как его лучше, как он называется? С ним же как на экскурсию идешь с ребенком. А она, понимаете, увлекается, и у нее только на килограммы, на вес работает.
0: А вот скажите, тут сразу мы подходим.
1: Так не надо путать промысел, и когда с ребенком идешь, понимаете, Александр?
0: То есть для ребенка это, прежде всего, экскурсия в лес.
1: Ну, давайте, конечно, это же как занятие, как... Господи. Александр, сами даже
0: не понимаете. Я-то понимаю, ваши чувства.
1: А вот я ей объясняю, она ничего не...
0: Бесполезно.
1: Вот это, конечно, такой человек. Нужно только на вес работать.
0: А вот скажите, не пробовали вы подойти к ней, с той стороны, дескать, о качестве? Потому что ведь многие наши грибники, бредя, он-то, срезая, и забывают о качестве. Рубят, в общем, то, что видели вот на картине вот вашего художника, которого вот уже обозначили, да? Не думая о том, что, в общем-то, есть у грибов такие недостатки, как червь.
1: Вот тут вы не правы.
0: Приходит...
1: Нет, вы не правы.
0: Извините, да.
1: Не правы. Вот здесь я считаю, что вы не правы, Александр.
0: Да.
1: Ишь, как вы хотите, чтобы пришел в лес и выбираешь там, это мне нравится, это мне не нравится. Нет, Александр.
0: Нет, я не то имел в виду, что там вот, как, например, мне вот этот синий нравится.
1: Старые грибы не берите.
0: Какие?
1: Правильно, старые, которые уже расползлись.
0: То есть вот слезяха.
1: Слезяха. Слезяху вы не возьмете в руки, потому что она неприятная.
0: Я возьму ее в ладонь.
1: Вот грибы.
0: А вот этот фиолетовый, это что за гриб?
1: Это то же самое, что вы только что съели. Вот, это тоже
0: а почему такой цвет?
1: Только он не фиолетовый, а кофейный.
0: А, угу. Можно я чуть-чуть? Да вы
1: ешьте,
0: сами
1: Александр,
0: тоже.
1: Я
0: говорю, вот Неля как реагирует на грибы? Что... Дайте ей попробовать грибы.
1: А что я? Она ела сегодня уже их.
0: Ела?
1: И на обед мы ели. И...
0: Для детей
1: и
0: вообще вредно
1: ели.
0: На ночь есть, да. Ну, поутру мы покормим.
1: Нет, Неля следит за собой. Вы не думайте, что она вот...
0: Но я вижу, она постоянно в себе.
1: Не в себе, а Александра, она за собой следит.
0: Да. Ну так потому вот вы начали нее... об этой, об я... слизнях.
1: Ну вот, да. И грибы надо есть. Подумаешь, червяки. Это же червяки.
0: Мясо.
1: Не мясо, это мухи.
0: Ну, белок.
1: Это обычные мухи, белок. Просто они еще не развились.
0: А рыбы, кстати.
1: Вот.
0: Потому
1: но
0: что
1: безвредные.
0: Мухи, они, в общем-то, в рыбе тоже.
1: Да.
0: Да.
1: В рыбе, например, если идешь, смотришь рыбу, одна, вторая, третья. Это...
0: Потом целый косяк.
1: А, это значит что? Это...
0: Значит, будут мухи.
1: Это у рыбы глисты.
0: Да, потому что рыба, которая без глистов, ведет себя спокойно. Она не будет как дура прыгать над водой. Некоторые радуются. В Московском пруду видел рыбу, вот такая
1: забыл,
0: выскочила.
1: Забыл, как называется этот глист. Это рыба поднимается от него, у него в животе называют,
0: пучит ее, да.
1: Пучит, да.
0: Как же он такой длинный.
1: А потом эту рыбу грибники многие домой приносят. И говорят, что ее поймали...
0: В лесу.
1: Да, на донку.
0: Это же ужасно.
1: Так вот, да. Просто я говорю, когда по лесу идешь, грибы собираешь. Мне вот это не нравится, когда это я возьму, это я не возьму.
0: А вот такое, дескать, ерничание по поводу добычи, да?
1: Ну,
0: да. Дескать, вот.
1: Ну, давайте.
0: Типа, а, нет, мне вот больше всего, знаете, что не нравится. Когда вот идешь, например, ой, такие я не беру. То есть, получается, что, дескать, я лох, там, такие беру, а он, видите ли, морда барская,
1: мы да, сокращенно такие. Да, вот это мне не нравится.
0: Свинство, я с вами согласен.
1: Вот Неля, она с 6 лет в лесу. Она даже когда маленькая была...
0: В лесу уже.
1: Уже в лесу была. У нее и мать у нее в лесу была, и бабушка была в лесу.
0: Тетка, я знаю, в лесу до сих пор. То есть вот и уникальный человек ваша тетка, она и ночью ищет.
1: Тетка.
0: И находит.
1: Вы знаете, тетка у меня, я вам если расскажу, она успевает не только в лес. Это вы скажете, вот она в лес ходит, а сама даже ни в одном клубе не была. Так она и в циркусе, и в 13. А джаз-кафе когда было, где это, ну, мне не нравилось это место, честно вам скажу. Вы знаете почему.
0: Да.
1: Вот. Так она там с утра до вечера, и муж купил шубу за 7 тысяч долларов. Она напьется... И то драка устроится со студентами, то потом был случай, когда она упала около прямо на дороге около джаз-кафе в
0: это
1: этой ужасно, шубе.
0: Я помню.
1: Ее таксист, хорошо, что таксист помог. Просто взял ее, положил и привез.
0: Но,
1: а
0: правда,
1: потом
0: там...
1: все из-за спорта, Александр, потому что она мастер спорта международница по плаванию.
0: По плаванию, да, у нее плечи, как и... вот это вешалка.
1: Не, ну это. Мне вот такие женщины нравятся, которые.
0: Ну, кому не нравится, потому что под нее можно руку положить и не затечет.
1: Она, то есть, понимаете, я же не. Ну, она-то родственница.
0: Родственница. Вот. Вот как не повезло с родственниками.
1: Блондинка. Но вот этот все прыжки в воду, вот эти постоянные. Она еще потом пыталась прыгать с вышки.
0: В смысле, вот. С вышки в воду?
1: Ну, с вышки, когда уже возраст подошел.
0: А она... вот до того она как прыгала.
1: Ну, обычно прыгала.
0: Понял, да. Извините.
1: Не с мостика, но как Олимпийские игры сейчас будут, смотрите.
0: Там они с мостов все.
1: Согнулась и раз пошла.
0: А, вот так. И то есть там не важно, в какую сторону.
1: Ну как, вдоль этих
0: палок.
1: Я не знаю, которые... какого, Александр.
0: Рельсы мы их, хлопцы, называем между собой.
1: Я сам лыжник. Вот.
0: Я даже знаю, что у вас есть такое звание — лыжник вселенной.
1: Нет у меня такого звания, Александр. Я не знаю, вы иногда шутите, да, иногда это смешно, а иногда вы говорите...
0: Простите, вот, простите, Олег Германович, а что тут за порошок такой?
1: Про дочку сказали, вот что она пухлогубая.
0: Вот этот фиолетовый порошочек, можно я понюхаю его, дайте? Да-да-да, вот это, что это такое?
1: Александр, вот сейчас многие пишут про грибы не так, как я. Понимаете, я пишу про их свойства лечебные, а некоторые пытаются... Про алкалоиды писать, про псилоцибин. Ну, алкалоиды, как мухоморье.
0: Понял.
1: Вот. Нелли, у нее один мальчик в классе.
5: Он у меня занимается кикбоксингом. Я сама люблю дождевики. И когда я их собираю, всегда жарю с луком. И его зову к себе в гости, чтобы он их тоже поел. Но он просил меня набрать мухоморов, потому что он вычитал в одной книжке, что можно приготовить настойку, которая снимает боль. Но я ему этого делать не советую, потому что в книге о грибах написано, что при употреблении мухомора может вызваться смерть от удушья, судороги. И, ну, в общем, мы остановились на дождевиках.
1: Но Нелли плохо разбирается. На самом деле от мухоморов...
0: Лоси не дохнут.
1: Нет, смертельных случаев не было, а и главное, есть 4.
0: То есть вы имеете в виду четное количество вообще?
1: Нет, 4 мухомора не есть.
0: А 8? Это ну, маленьких.
1: Вы понимаете, что...
0: Ну, то есть там...
1: Понимаете, что
0: понял,
1: грибы?
0: Понял.
1: Грибы, это все очень серьезно. 4 не ешьте, я вам говорю. 3?
0: Полтора ешьте. Можно.
1: Ну, вот эти викинги, они 3 гриба ели.
0: Олег Германович, давайте ненадолго прервемся.
1: Давайте.
0: На дегустацию еще. И мы продолжаем нашу беседу с Олегом Германовичем, извините, Мехких, ректором Липецкого. Ну, в общем-то, я назвал просто ЛГПИ. И его дочерью Нелли. Речь у нас идет о грибной страде, о грибах. И, соответственно, вы можете высказать свои соображения и также спросить что-нибудь у наших гостей. Я напомню вам сейчас номер нашего эфирного телефона.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, говорите, пожалуйста.
6: Вот вы знаете, вообще очень интересную тему вы затронули. Я тут, значит, находился недавно, ну, за Малинкой ходил в Смоленскую область.
0: В Смоленскую область, да.
6: Ага, так вы знаете, там, значит, сделали довольно-таки комфортную, удобную платную стоянку для грибников. Значит, и достаточно серьезные люди на красивых автомобилях, значит, устраивают ралли. То есть между грибов ездят и, знаете, как раньше вот бывало, сорвать с коня шляпу.
0: Да.
6: Вот они, так сказать, вот такой вид спорта. Но так ведь возникает вопрос, не нанесет ли это, так сказать, чисто экологический вред? Ведь шинами они, так сказать, давят это все. Вот. Спасибо, если говорить.
0: Спасибо. Да, я слышал о существовании такого вида спорта, как грибное ралли, ГР сокращенно, который, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, моден среди таких людей. Почему бы, Олег Германович, не пойти таким путем, который бы всех оставил бы довольным, как говорится, и овцы, в общем, тыр-пыры, волки туда-сюда. Не делать бы ралли, например, между бутылок или там искусственные грибы, например, вот шампиньоны, я знаю, вы...
1: Да. Шампиньоны, понимаю. Можно говорить сейчас, да?
0: Безусловно.
1: Ну, во-первых,
0: безусловно.
1: Я не верю в то, что сейчас вот молодой человек рассказал. Да. Мне кажется, просто он пытается нас рассмешить, Александр. Понимаете? Потому что такого не может быть.
0: Ну, я, в принципе, тоже сомневаюсь.
1: Не может быть. Правда. А шампиньоны, что касается шампиньонов, я не советую их покупать.
0: А вот в чем
1: так же,
0: причина?
1: Как не советую есть грибы в
0: уксусах. И яйца перепелиные в уксусе тоже. И вообще в уксусе.
1: Нет, в уксусе, понимаете, как кетчуп. Что вот как спагетти, детский.
0: То есть неестественный вкус получается
1: абсолютно,
0: продукта.
1: Абсолютно.
0: Вот на самом деле я вот попробовал.
1: А вот что касается того, что он сказал, что на дорогих машинах. Да я сам, у меня у друга Ягуар 4.0 Даймлер.
0: Да, темно-синий металлик, я видел.
1: Черный, Александр. Колеса он резину покупает себе, почти бесплатно ему отдают, потому что таких колес нет широких.
0: Низкопрофильная резина.
1: Ни у кого широких таких нет. Мы когда с ним подъезжаем вплотную на метр, впереди нас вот идет машина с дачи, едут, ну, семья, да? Мама там, дочка. А мы к метру приближаемся. Так им страшно, Александр. Понимаете, они сразу уходят вправо. Там даже говорить ничего не надо, какая машина. Представительского класса.
0: То есть, я даже знаю, что...
1: А он говорит, что... Как же мы... Да это все он придумал.
0: Да, ну давайте следующий телефонный звонок. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Мне очень нравится ваш юмор. Спасибо.
0: Это, по-моему, обиделся звонивший вот только что перед этим. Может быть...
1: Не знаю. Ну, по-моему, давайте. Не его голос был.
0: Давайте следующий, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
8: Вот у меня такой вопрос. Понимаете... Вот я недавно был в лесу,
0: так.
8: Видел очень интересные грибы, я первый раз такие грибы видел. Их мало, форма как пальца, и на конце такой вот ярко-красные как бы ногти такие у этих грибов. И еще у меня второй вопрос, что вот как вы относитесь к такой теории, что Ленин был грибом?
0: Спасибо за звонок, Олег Германович. Отвечайте, пожалуйста.
1: Это теория, которую озвучил Курюхин, она не нова, да. На самом деле. И я считаю, что просто он вовремя сказал об этом. А на самом деле, конечно, не только Ленин, но есть такая... Смысл этой теории заключается в том, что все люди-грибы, не Ленин, что гриб – это... не животное, не растение. Понимаете, у гриба нет хвоста. И этим он отличается от животного, да? И не растение он. Почему?
0: Потому что белок.
1: Нет. Потому что нету реакции в хлорофилле. Нету хлорофилла в нем. Нету, как, понимаете, когда в листья попадает солнечный свет.
0: Это
1: понимаете, да?
0: Да,
1: понимаете?
0: Конечно.
1: Вот этого же нет. Даже в зеленых грибах зеленого цвета хлорофилла нет, Александр. Поэтому грибы — это не растения. Вот. И есть теория, да, что человек — это и есть гриб.
0: А вот что касается вот описанных нашим позвонившим предметов, найденных в лесу.
1: Я, вы знаете, может быть это... Сейчас, подождите секунду.
0: Да, конечно, конечно, у нас время есть.
1: Я сейчас сравню с картинками Шепеленко.
0: Ну, посмотрите. Да.
1: Ну, я думаю, что это съедобный гриб.
0: То есть можно смело брать?
1: Да, потому что это, он не похож на вот те 6 грибов, которые нельзя есть.
0: Угу. То есть которые выведены в отдельную, так сказать, у него.
1: Да. Ему нужно просто в этом случае, я советую молодому человеку брать с собой в лес открытки, которые рисовал художник Шепеленко. И там очень четко видно, какие грибы нельзя есть.
0: А скажите, а может быть имеет смысл, ну не все же сейчас там в состоянии там вот буквально пойти в магазин и купить эту книжку, может быть вы как-то визуально вкратце опишете, ну какие-то, может быть, характерную особенность, присущую всем грибам вот этой группы, которые нельзя есть, сокращенно КНЕ.
1: Ну, наверное, это, вы понимаете, я-то знаю только один из этой группы. Это бледная поганка. Аммонита фалоидес. Вот если у вас рвота и понос, неутолимая жажда, сильнейшие боли в животе, губы посинели у вас или у вашего знакомого, ногти посинели, руки и ноги, похолодели, судороги. Только не путайте с судорогами, которые от мухоморов. Там по-другому все. Там потовыделение, потом, так сказать, разговаривать начинает человек очень много и часто или дерется, или веселится. Ну, по-разному бывает. Вот. А здесь совсем по-другому. Здесь давление падает, двоится в глазах.
0: То есть нужно, в общем, выпить крепкую напитку.
1: Потом глаза вваливаются внутрь, понимаете?
0: Нет.
1: Ну, в общем, это, не, конечно, не для вашей передачи и не соответствует раскрутке. Ну, Нелли, то есть, ну,
0: я... Да, но тем не давайте менее, не... наши граждане должны это знать. Нет, продолжайте, Олег Германович, ни в коем случае. Да, пусть люди знают, что их ждет в случае неопрятности сбора, да.
1: Происходит, Александр, жировое перерождение печени, почек и сердца.
0: В смысле, не могли бы подробнее остановиться на этом процессе?
1: Я не хочу сейчас об этом говорить.
0: Хорошо, дальше.
1: Что дальше?
0: Ну, что там дальше?
1: Я же вам сказал, что я вот знаю только этот гриб, бледная поганка. Остальные 5 мне неизвестны.
0: А есть ли какая-нибудь польза вот от БП?
1: Не ешьте незнакомые грибы, вот еще забыл. Которые не знаете, те просто не берите в корзинку.
0: Кстати, я знаю...
1: И вот эти вот грибы тоже с ногтями, да? Вот то, что сейчас молодой человек звонил.
0: Да, с ногтями он был.
1: Пусть он лучших не берет, раз не знает.
0: Раз не знаешь, не бери.
1: Да, хотя я бы их съел бы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
9: Отличная передача, вы задумали, господа.
0: Говорите, пожалуйста, ваш вопрос, если у вас таковой имеется.
9: У меня не вопрос, у меня сообщение.
0: Да.
9: И очень много насчет грибов. Я профессиональный грибник. Так. Буквально последние 40 лет, в мои 42. Собираю... Не то, что все подряд, но за исключением вот того, что вы сказали, того, что брать нельзя, брать нельзя. Угу. Главное знать, что брать нельзя.
0: Так.
9: А что нельзя, все остальное можно.
0: Угу.
9: Это проверено в моем собственном опыте и на опыте моих знакомых. И очень даже вкусные грибы получаются. И даже очень большие корзинки собираются.
0: Так.
9: Продолжай. И очень вкусно получается, и... Могу даже привезти их в Москву, угостить там и маринованными, и солеными, какими хотите. Которые пробовал на моем личном опыте моих знакомых, поскольку я жив, слава тебе, Господи.
0: Спасибо. Это будет очень приятно. Вот, не забудьте про нашего главного редактора. Он очень любит грибы и, думаю, будет вам весьма благодарен. Спасибо.
9: Пожалуйста.
0: До свидания. Ну, соответственно, тут мне показывают знаками, что кошка, мне нужно пойти вот покормить их сейчас и заодно продегустируем, да, Олег Германович?
1: Да, да.
0: Сейчас прорвемся, буквально.
1: Да. Так.

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГНИ Олег Германович Мехких и его дочь Неля. Соответственно, речь у нас идет о грибах. Кстати, Олег Германович, можем ли мы отнести к грибам так называемые гривесные грибы? И случалось ли вам, доводилось ли наблюдать грибников, которые идут собирать специально их? Если да, то с какой целью они это делают?
1: Это вы имеете в виду чагу, вот этот гриб, да?
0: Видимо. Ну,
1: мне кажется, я не верю в его
0: привлекательность.
1: Да, вот чагой, говорят, лечили. Это болячка на губе у какого-то царя у нашего. Не болячка, у него там что-то не такое злокачественное.
0: Проблема с губой, в общем.
1: Да, и говорят, что ее лечили чагой. А потом других лечили, и у них ничего не прошло.
0: То есть второе название это лечага, да? Вот,
1: ну, чага, вот, ну, которая на березах, такие, знаете, полукруг.
0: Да-да-да, вот это вот.
1: И нет, да. Мне больше нравится гриб, который вот японский называют его некоторые, который японский. В банках.
0: А, чайный гриб.
1: Да, чайный. Чай налил, да. И не нужно тебе покупать эти саяны.
0: Чайный гриб. Угу. А, ну и еще тут очень многие наши...
1: Вот вы помните, вы просили рассказать мне, давайте все-таки расскажем про хай-фай.
0: Да, вот и хотелось
1: бы. То есть не про хай-фай, а про хай-тек.
0: И про хай-тек давайте расскажем.
1: Потому что мы как-то начали, понимаете, и оборвали в середине.
0: Да, это было не совсем вежливо по отношению к
1: хай-теку. Это целое направление дизайна. Это логическое, понимаете, это логическое продолжение постконструктивизма. Угу. Все это началось со стиля модерн. Для нас, для России, это балет, дягильские сезоны, архитектор Шехтель.
0: Известный
1: художник Врубель.
0: Да.
1: В основе модерна лежит использование линии. Линии, форма. Это основа ведь любого предмета. И грибов, и ботинок, например. А форма, если она в разных плоскостях расположена, это уже функциональность. Баухаус. Это целое движение в Германии и Европе было.
0: А ну, вот ладно, вы сказали, а было что-то сейчас...
1: Хай-тек вытекает из Баухауса, понимаете, Александр?
0: А, вот я как раз...
1: Да. Вот примером Баухауса является группа автомобилей Volkswagen.
0: А вот скажите, Олег Германович, ведь известно, что, к примеру, искусство, да, ну, к примеру, там, да, ну,
1: а хай-энд, кубизм, да, а вот... Хай-энд, да, Александр, извините, то, что вы говорили, это вообще, когда... Цена при проектировании в расчет не принимается, понимаете? High-end – это самое главное – это добиться улучшенных характеристик, выиграть гонку конкурентов.
0: Неважно, какой ценой.
1: Качество, результат, понимаете?
0: Да.
1: Самое важное в аппаратуре high-end – это звук. А если хай-фай говорить, то эта аппаратура способна выдерживать диапазон от 20 тысяч. От 20 тысяч. И это диапазон чувствительности уха вот Нелли, здоровой молодой девушки.
0: Ну,
1: хотя
0: да,
1: старые аудиофилы бьют себя в грудь, что слышат лучше. Ой, ну ладно.
0: Ну это да, это уже

0: Догнать велосипед, в глухих лесах его остановлю, нарву грибов и подарю, и положу в пакет той девушке, которую люблю.
1: Вот что мне понравилось в этом произведении, вы знаете, это традиция. Ведь, например, если раньше парубок ухаживал за девчиной, в общем-то, шел куда-нибудь в лес, да, по ягоды, по грибы, лучшим способом, так сказать, завладеть сердцем вот именно девчины было что? В общем-то, наложить ей в корзину. Грибов и ягод наложить в корзину. А сейчас мы видим совершенно обратную тенденцию, о которой вы говорили, да, вот, Олег Германович?
2: Да, вы если с Нелли разговариваете, то вы ей проще какие-нибудь вопросы задавайте, потому что очень сложно для нее говорить, она же еще не понимает ничего.
1: Я понял.
2: Нелли, задайте ей какой-нибудь простой вопрос, Александр.
1: Нелли, тебе понравился бы мальчик, с которым ты вот пошла бы за грибами, и он бы тебе наложил в корзину грибов? А вот стала ли бы ты с ним дружить больше, нежели с мальчиком, который не наложил?
0: Ну, я даже не знаю. Ну, наверное, бы стала.
2: Стала бы с тем она дружить, Нелли, я ее просто знаю, который бы наложил ей больше грибов.
1: Кладун такой, да. Ну что, следующий телефонный звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, добрый вечер, добрый Александр. Вечер. Добрый вечер, Олег, добрый вечер, Нелли.
4: Здравствуйте.
3: Это вас не беспокоит.
4: Здравствуйте.
3: А, вот я просто хочу сказать, что вы говорили, что значит, некоторые грибы, ну, шампиньоны, не рекомендуется есть. Угу. А я просто хочу сказать такую маленькую историю. А, значит, когда мне было 12,5 лет, я, значит, в деревне в Псковской области, ну, летом там, значит, были каникулы. Uh-huh. Я ходила вот за этими шампиньонами в поле, потому что дом, ну, где мы жили, в общем-то, он был на конце деревни. И там, ну, раз и сразу поле. И вы знаете, вот когда они вот в деревне, вот в поле, они такие хорошенькие, их просто вот они там есть большие, а есть маленькие. Ну, конечно, большие, но их так они не очень потом вкусные. А вот маленькие их прям выходят, вот так можно из земли так, ну, вытарапывать. Вот. И, знаете, потом на сковородочке, вообще, честно говоря, они очень вкусные.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Кстати, вот тот самый пример, о котором говорят в эпосе. Мал золотник да дорог, там бог-самовар, пришла туча, будет дождь. Что касается того, что размер, в общем, не значит качество, понимаете? Да, Олег Германович, конечно, говорите, пожалуйста.
2: На самом деле меня неправильно поняли просто, потому что я когда начал говорить про шампиньон, Александр, вы мне тут же какой-то вопрос задали и не успел мысль закончить.
1: Простите, я просто очень импульсивно.
2: Да. Вот, поэтому речь идет о шампиньонах искусственно выращенных, их не стоит есть. И вот недавно ко мне друг заехал, привез форель, понимаете?
1: Рыба такая.
2: Рыбу, да, голландскую. Ну, мы ее жарим, на решетку положили, жарим. Жир с ней течет. Я чувствую запах знакомый.
1: Так.
2: Пахнет она, знаете чем? Бройлерами.
1: Курами.
2: Да. Угу. А потому что форель научились голландцы разводить в водоемах.
1: Угу. И кормят курами.
2: И кормят комбикормом. Понимаете? Как, так же, как и кур. Вот. И в результате, вот, какое имеет, казалось бы, это отношение к шампиньонам? Зачем? Есть возможность, живя у нас в России, собирать натуральные грибы. Зачем какие-то шампиньоны, понимаете?
1: Но тут есть еще один момент.
2: В Японии тоже ведь выращивают там шиитака, гриб называется, шиитака.
1: Угу.
2: Вот. Еще культивированию поддается вешенка.
1: Вешенка, да. Вот,
2: опионок. Вот. Но я бы... До тех пор, пока есть хоть один дикорастущий гриб, не стал бы есть вот эти грибы, которые неизвестно, чем поливают. Понимаете, Александр?
1: Я целиком с вами согласен.
2: А мне вот после этой рыбы было плохо, которую мы ели, голландскую форель. Хотя она на вкус очень нежная.
1: Натуральная форель, в принципе, и славится тем, что ее можно есть просто в сыром виде. То есть вот вытащив из горной реки, немножко посолив, он под водочку.
2: Как, так же, как белые грибы.
1: Так же, как белые.
2: Белые,
1: да,
2: грибы,
1: да,
2: можно,
1: да,
2: тоже,
1: да,
2: есть.
1: Да. А вот то, что, конечно, уже должно подлежать горячей обработке, в любом случае, это уже не очень, конечно, хорошо. То есть в данном случае, конечно же, Олег Германович выступает не против там вообще вот поедания грибов.

0: слов там.
1: Нелли, вот когда, Александр.
0: Да, я слушаю.
1: Нелли, вот когда тоже она дождевики то съест их, да?
0: То выплюнет.
1: Нет, то когда палец обрежет, кровь течет у нее. И она берет этот дождевик, прикладывает. И вот пройдет.
2: Это уже называется дедушкин табак.
0: Дедушкин табак, да. есть такое название. Вот, кстати, я знаю, что раньше в деревнях люди, ну, делились на две категории. То есть первая категория, так называемые поддорожничники, вот лопушники. То есть люди, которые лечились вот торчащими широколиственными одиночными растениями из земли, да. И были люди, которые лечились дедушкиным табаком. Между ними частенько происходили, скажем так, кулачные бои. То есть это были такие мини-гражданские войны сельского масштаба, да. На самом деле, вот ваше отношение как человека, который стоит по ту сторону, и наблюдатель, да, просто вдумчиво. Я знаю, что вы собираетесь заняться вот широколиственными лечебными и поедательными растениями. Все-таки на чьей стороне больше правды в этом вечном конфликте?
1: Конкретнее. Задайте вопрос конкретнее, Александр.
0: Кто из них прав?
1: Правы те, кто за грибы.
0: Понятно, что я не ожидал иного ответа.
1: Я вот эти вот с лопухами, я не верю в лопухи.
0: Нет, ну еще шевель, знаете, вот шевель они собирают. Ну и вообще всячески вот.
1: Шевель.
0: Да, шевель. Шевель
1: нет,
0: едят.
1: Нет, шевель, крапива, не то все.
0: Я согласен. Крапив, шевель. Чертополох. Также.
1: Есть...
0: Да много чего есть. Дело в том, что мы все...
1: Растения разные есть, Александр. Ну, да, грибы, да. Мы же с вами перед этим полчаса я вам объяснял, что грибы это не растения.
0: Не растения.
1: Не надо, не путайте.
0: Так вот, у них-то конфликт-то
1: что
0: было. Что
1: все
0: вот...
1: в одну кучу-то складывайте. Понимаете, ведь радиослушатели, они могут не понять. Как вот женщина сейчас. Она уже говорит, что я ее научил, чтобы она шампиньон не ела.
0: Конечно.
1: Я не говорил
0: этого. Не было этого. Не было. Хотя нет, вы сказали,
1: я
0: что
1: начал
0: не
1: говорить.
0: Ешь шампиньоны. Это
1: я... Но я начал говорить, а вы меня перебили. И...
0: Ну, простите, да, я, конечно.
1: Дело не в этом, Александр. В конце концов, я у вас в гостях, а не вы у меня.
0: И, да, простите,
1: и
0: я видел.
1: Говорили, вы мне помогаете Нелли раскручивать.
0: А может быть, Нелли прочтет нам какой-нибудь... Нет, девочка пока не хочет. Дайте ей гриб вон тот, пожалуйста. Олег.
1: Какой?
0: Вот этот... который, да. Потом,
1: который
0: а то,
1: ели.
0: Что они дают... Ну, давайте, которые мне давали, да. Будешь?
1: Она ела их уже днем сегодня.
0: Ну, пусть
1: ты
0: сейчас...
1: Будешь? Ты будешь грибы?
2: Ну, вот можно этот. Чуть-чуть попозже.
0: Да, можно попозже, но тогда много.
1: А то подумают, что я, понимаете, Александр,
0: да мало ли вообще, что они подумают.
1: Потому что
2: мне просто тяжело для желудка, потому что у меня завтра тренировка по гимнастике.
0: То есть ты еще и гимнастикой занимаешься?
2: Да,
1: это она так думает, что тяжело, не тяжело грибы. Это когда вот говорят, грибы тяжелые, пища абсолютно не тяжелая.
0: А можно ли вот растолстеть, если питаться?
1: Нет, нет.
0: А похудеть
1: нет.
0: Можно?
1: А я вам могу, знаете, как сказать?
0: Да, да, да.
1: Для
0: да.
1: мужчин, вы знаете, как это полезно? Вы понимаете, что я имею в виду? Или не понимаете?
0: Нет. Понимаю. Ну,
1: да.
0: так бы и сказали сразу.
1: Я имею в виду, да.
0: Показали
1: это,
0: батуа, да.
1: Ведь это по содержанию белка грибы просто невероятно полезны для
0: витамины.
1: Мужчин. А витамины? А кроме белка, это еще...
0: витамины.
1: Вы знаете, Александр, вот есть такой... в общем, если грибы едите... то экстази вам не нужно. Вы можете идти на любой дискач и там танцевать как угодно, понимаете? Я вот говорю вашим московским языком вам. Просто не нужно это все. Потому что вас от грибов будет... у них... забыл, как это называется. В общем, танцевать вы будете, и дискотека вам понравится.
0: Витамины в грибах есть?
1: Есть. Витамины есть, железо, кальций, магний. Очень много всего. Кислоты всевозможные. Это целый... Я бы, например... Нелли, вот я ей даю, она, правда, сейчас... Ну, начала уже, так сказать... Ну, бывает такое, что она не отказывается есть грибы. Но, правда, я ее, может быть, сам часто слишком заставляю это делать.
0: Ну, а вот скажите, вот то, что...
1: И вы сейчас, Александр, не предлагаете ей есть?
0: Нет,
1: потому
0: я
1: что
0: буду,
1: я уже и на завтрак она ела уже, и на обед ела.
0: Ни в коем случае больше не
1: буду. А сейчас ночью ее вообще не стоит есть, потому что желудок, знаете, как молодая девушка, как приучишь желудок, так и будет. Если сейчас его на ночь наедаться, картошки туда и котлет.
0: Котлет, то, макарон.
1: Она сейчас, он... Никак,
0: Извините, я болею. Да, ну, у нас тут не самые подходящие условия для того, чтобы это тут делать, но... Ну, может, дома полегчает. Я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
3: Очаровательный.
0: Да, Нелечка удалась, удалась у своего папы.
3: Очаровательная Неленька, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Олег Германович.
1: Здравствуйте.
3: Желаю вам самого доброго, хорошего, и вот хочу чего рассказать. Раньше я очень много ходила в лесу, по грибы. И вот однажды я попала в сосновый бор и вижу, ну, типа сыроежечки такие. Мне показалось, что это, ну, как бы бледная поганка. Хожу и ногой так раз. Но была я не одна. Много грибников было. И шел за мной мужчина-грибник и говорит: девушка, чего вы такие грибы сшибаете ногами? Я говорю: ну это же бледная поганка. А они фиолетовые. Я говорю: это даже и не сыроежки, я таких даже сыроежек и не видела. Он говорит: а вы знаете, что это за грибы? Я говорю: нет. Он говорит: это фиолетовые. И фиолетовые, они потом, я прочла в книжке специальные грибы, это, оказывается, фиолетовые рядовки. И вот он говорит: вы их соберите, хорошо отварите, и они имеют вкус, как курица. И вы знаете, действительно, собрала я грибочки эти, отварила. Вот когда варишь их, у них даже немножко есть запах куриный, когда они варятся. Вы знаете, какие вкусные? Это называется фиолетовая рядовка. Они даже есть в книге, которая, ну, для грибников полезные грибы. А вот вы говорили, что о грибах, которые на деревьях, они называются грибы тутовик. Вы знаете, я тоже их собирала. Но я из них хотела делать, ну, собирала я, старалась брать, ну, конечно, не с целой сумки набирала, а специально пошла, чтобы взять их, ну, 2-3, срезать грибы со ствола дерева. Я хотела для дизайна, для своей квартиры сделать такие полочки. На них очень красиво, их очень красиво, если можно обработать, отполировать, это же дерево практически, и ставить на них свечки или же какую-нибудь там, ну,
0: баночку там можно, да.
3: А, баночку, да, да, скляночку, да, чего-нибудь еще интересненькое. Ну,
0: понятно.
3: Слоников, если хотите.
0: Черепашек можно тоже.
3: А, да, черепашек, да.
0: Понятно, ну, понятно.
3: Тоже можно.
0: Спасибо.
3: У кого какая фантазия.
0: Спасибо вам за этот замечательный рассказ, интересный, спасибо. Кстати, у нас в Пензенской области вот эти грибы, о которых рассказала наша замечательная радиослушательница, еще называют юбчонка или блузка. Ну, Олег Германович, вы как-то будете комментировать прозвучавший вот в эфире звонок?
1: Без комментариев, все правильно.
0: Все совершенно правильно. Следующий-то звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи вам, да.
4: Я бы хотел прояснить для себя некоторые вещи, если позволите.
0: Будем рады вам помочь.
4: Ну, во-первых, насчет чебурашки. Вот вы его бьете чем-то по лицу, чтобы получить такой звук.
0: Понятно.
4: Чем нужно бить?
0: Понятно, спасибо. Это слишком новый для меня вопрос. Я должен тщательно подумать и взвесить, прежде чем ответить. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Доброй
5: вот
0: ночи.
5: Я хочу рассказать одну историю.
0: Рассказывайте, конечно.
5: Значит, позапрошлый, ну, где-то в конце лета, мы со знакомым ходили в лес по грибы.
0: Угу.
5: Ну, вот у нас лес находится в Вологодской области, значит.
0: Да, понимаю вас.
5: Ну, и вот Ну, мы пошли уже где-то вечером, конечно, надо утром ходить. Но мы пошли вот так вечером, так получилось, потому что работаем, все-таки, понимаете.
0: Конечно, конечно.
5: И вот, ну, было как раз пасмурно, и мы очень зашли достаточно далеко, и домой уже было просто нереально идти, в темноте, там по лесу еще. Ну и подошли к речке, там была будка, мы решили переночевать. И дождик начался, мы промокли все окончательно. Ну вот, очень переночевали ночью, потом простыли, конечно, пришли домой, и вот друг заболел даже, ему ставили банки, там вот лечили по-всякому вареницу, знаете. И вот через несколько дней у него вот где третья банка стояла, как раз под лопаткой прямо, у него там выросли две лисички. Ну так. Ну, обращались к докторам, ну, они как-то прям непонятно так отреагировали, этот феномен, конечно. Вот, доставили в больницу, долго исследовали там, ну, в конце концов, просто вырезали это все и вообще закрыли это дело.
0: Понятно, какой интересный рассказ. Спасибо, Олег Германович. Ну, вот, есть ли у вас комментарии?
1: Ну, да, ну, про грибы много рассказывать, в том числе и всяких чудесных историй.
0: Например, в банях очень часто после их посещения казалось, когда человек должен выйти очищенный, да, у него грибы на ногах.
1: Да, ну, да. Это сейчас мы же говорим о шляпочных грибах.
0: Ну, мы вообще говорим о грибах в целом, потому что я бы вот не стал бы сейчас делить шляпочные, не шляпочные.
1: О, тогда...
0: Простите,
1: Александр,
0: извините, я не прав. Да.
1: Про Теона накатал, я могу рассказать.
0: Расскажите.
1: Это. Да ну что вы, не буду. Это псилоцибин, понимаете? Это же псилоцибин, это в Мексике. Когда туда приехал один американец, у него жена была, как ее, Галина Петровна, что ли, звали. Русская.
0: Русская, да. Да. Овсиенко фамилия.
1: Ну, не знаю.
0: Нет, вот я читал эту книжку.
1: Овсиенко — это певица. Так.
0: Нет, я имею в виду...
1: Это вот, у меня вот Нелли поет песню Овсиенко.
0: Может быть, Нелли, ну, как-нибудь исполнишь?
1: Ну, сейчас она вспомнит слова. Нелли, вспомни по какой-нибудь песне Овсиенко. Людмила Овсиенко.
0: Людмила, да? Овсиенко.
1: Вот ты накатал псилоцибин, да? Вот это вот. Ну, это все, Александр, давайте не будем об этом. Поварена книга «Анархиста» начнется. Все это вот, я знаю все это.
0: К чему все это приводит, молодежь?
1: Да, псилоцибин открыли в 50-х годах. Туда началось паломничество в эти мексиканские деревни из Америки. Да. Американцы же, они все наркоманы. Вот. Они все туда, это началось паломничество под видом исследователей грибов. Объедались там с индейцами вместе. И наша вот эта вот Галина Петровна. Как здесь, была нормальная женщина. Туда уехал, видите.
0: Причем занималась челночеством, занималась. И вот такой резкий
1: Нет,
0: переход.
1: Нет, тогда, Александр, это было давно. Я же вам объясняю. В 50-е годы псилоцибин открыли. Знаю. Потом открыли это вещество, которое было в теононакатле. Теононакатл — это название гриба. И там вот было это вещество, псилоцибин.
0: Ну, давайте сейчас попробуем вот это.
1: Есть эти, да, грибы? Нельзя.
0: Не будем.
1: И у нас
0: нет, а вот этот, я вот этот
1: растут.
0: Хочу.
1: Трифиля вот еще. Знаете трифиля? Трифиля, вот их некоторые с собаками ищут. А зачем собаки, когда свиньи есть?
0: Сейчас давай. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГПИ Олег Германович Мехких и его дочь Нелли, я, соответственно, будущая певица Олег Германович. И вот за то время дегустации приходили многочисленные послания на пейджерунд. Просто приходили люди и спрашивали. Ведь, к сожалению, сейчас распространена такая тенденция, на мой взгляд, весьма опасная. Как-то, например, люди собрались, выпили и поехали на рыбалку, собрались, выпили и поехали на охоту. Но что самое страшное, собрались, выпили и поехали за грибами. А, соответственно, пьяный в лесу — это все равно, что ребенок на спичечной фабрике. Вот. А, я знаю, что в вашей брошюре есть специальный раздел, который так и называется «Грибник и пьянство».
2: Папа, расскажи про дядю Витю.
0: Да.
1: Что тут много... Да, понимаю. Ну, я сейчас расскажу. Немного тут, Александр, не расскажешь. Действительно, это явление очень, ну, неприятное и опасное.
0: Но оно вот, согласитесь, что оно неприятное,
1: сам,
0: только для...
1: Я сам, да, был, извините, пьяный в лесу.
0: Я видел.
1: Да. И грибов, конечно, не соберешь. И, потому что хочется... Я вот когда про дядю Витю даже. Давайте про дядю Витю, а то про себя все сразу.
2: Помнишь, начинаем. Как он за грибами ходил? Расскажи. Ну, папа, ну давай.

Вот. Дядя Витя, это сосед наш, чтобы было понятно. Он выпивает. А когда с грибами

0: Виктор, когда с грибами идет, сейчас он пьет не так, конечно.
1: Я хочу спеть песенку.
2: Давай, Нелечка, давай.
1: Жил-был художник один, дом он имел и холсты, но он актрису любил.
2: Будь здорова.
1: Ту, что любила цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море грибов. Мы эту песенку пели недавно на вечеринке у Децла.
0: Она с этим Децлом замучила. Я не знаю, как вы относитесь? Мне это не нравится.
2: Ну, я тоже считаю все эти молодежные веяния. Хип-хопер, он, это не очень, конечно, хорошо.
0: Просто вульгарно все.
2: Вульгарно и, главное, несерьезно. Ни к чему не приведет подрастающее поколение.
0: Ну, вот да, Нелли нравится.
2: Ну, что поделаешь, это проходящий.
0: Нет, так-то он парень симпатичный. Сам. Может быть, просто он ей
2: может
0: нравится.
2: Может быть, у них что-нибудь и получится.
0: Да нет, нет.
2: Думаете? Но
0: вы были у меня дома?
2: Ну, вот вы имеете в виду в Липецке или в Москве в особняке?
0: Нет, не в Липецке, у меня все скромно. Дом у меня, знаете, какой? На самом деле шикарный дом.
2: Хороший,
0: да. Да. У меня своя студия, мне ничего не надо. У меня все есть. Вот про Виктора, про этого. Виктор хуже, да. Он пропил все, что у него было, понимаете. И вот я не могу про него говорить, у меня прям сердце в крови обливается. И в лес идет пьяный. Я один раз иду, а он прям, вот, дерево поваленное, он поперек него спит, а корзинка валяется, все рассыпалось. Кто-то уже прошел, ну, подавили, потоптали.
1: А мы очень переживали, куда он делся.
0: Ну, в общем, я его даже не стал будить. Что, думаю, будить с толку? Пусть спит. Вот, потом... Потом уже утром, когда это пришли, я-то его понимаю, у меня самого такое было. Я пошел в лес, с собой взял где-то от пита был где-то грамм 150, наверное.
1: Да вот. Ладно, больше, наверное.
0: Вот, и Нель, прекрати, занимайся своими делами, пиши.
2: Раскрашивай картину.
0: Что Саша сказал, да. Вот, и это для взрослых разговоры. Вот, и, значит, уже, знаете, Александр, не до грибов, когда пьяный. Хочется...
2: Куража какого-то.
0: Под каждой елкой хочется по рюмке треснуть. Вот, и потом начинается у меня этот... А Виктор, когда я пришел, он говорит, давай в карты на грибы играть. Ну, сели. Вот, пьяный уже. У него поганки у меня червивые. И играли. Играли, потом эти пришли с рыбалки. Ну, у нас там еще сосед. У нас 107 участков. Все вместе. В общем, все, в принципе, обеспеченные люди там живут. Кроме Виктора. Вот. Потом, когда рыбаки пришли, началось, вы знаете, как с рыбаками лучше за один стол не садиться, потому что у них они ничего не поймают, ты-то приходишь с полной корзинкой, а они ничего не поймали, понимаете, что такое рыбалка? Это когда курить любишь, вот одну выкурил сигарету, вторую, третью, вот кто курить любит, тот рыбак, вот. И потом, если рыбы нет, они эту селитерку несут. Селитерка, которую вот мы раньше говорили, где в середине программы, она, которая сверху, кверху пузом всплывает, в ней червь огромный. Они червяка вытащат и говорят, что поймали. А я-то вижу, что это селитерка. Вот. Ее сейчас, кстати, все в Подмосковье очень многие едят. Она нормальная. У нас выращивается санэпидемстанция. Такой он, ой, Александр, он в морской фуражке ходит, еврей, ну, хороший человек очень, и, значит, у него козы нормальные. Вот он говорит, селитерку ешьте, ни о чем не думайте. Вот.
1: Ел один раз.
0: Ели, да, у нас. Я червей продаю у нас, и боятся все, а я их вытащу и подальше отнесу от дома и закопаю. Вот, а рыбу едим, или блюдо вот есть такое, называется заливное. Это когда рыбу с селитеркой варишь несколько раз, варишь ее, потом, ну, все в марлю, и снял, и все это хозяйство выкинул. туда, в этот, ну, раствор, который получился, туда обычную океаническую рыбу. И получается уха, ну, не уха, а заливную. Уха, не уха, фух, заговорился уже совсем. Заливную получается. Морковка.
1: Мы туда морковку с мамой звездочками вырезаем и кладем.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Я человек старый, безусловно, но тоже грибник. Но прежде всего мне тяжело ходить с большими книгами, в которых изображены грибы. И, в общем-то, не проще ли заказать господину Церетели несколько фигур поставить в лесу и раскрасить их, и соответствующие надписи, какой это гриб и...
2: Понятно, понятно, понятно. Спасибо. В принципе, наш радиослушатель намекает на то, что любое произведение искусства, как, в общем-то, статуэтка Петра Первого, должна нести вся, прежде всего, какую-то познавательную функцию. Не просто, скажем так, мемориал, дескать, был такой Петр Первый, Москву, который не любил, и все, на этом заканчивается. А вот, к примеру, если бы он держал в каждой руке по грибу, да, в правой, значит, ядовитый, а в левой не ядовитый. И вот как щитки рекламные меняют, их бы тоже меняли. Например, в одной руке, где ядовитый, у него там сегодня бледная поганка, завтра мухомор, послезавтра фиолетовый поджиг, к примеру.
0: Рядовка.
2: Рядовка, да. Это, вот, на мой взгляд, эффективно.
0: Женщина было. Звонила перед этим, вот она про рядовку рассказала.
2: Да,
0: хорошо.
2: Да, да.
0: Которая действительно курицей пахнет рядовка, думаю, что она... Я сначала подумал, что... Не пахнет, а сейчас, думаю, пахнет.
2: А вы знаете, кстати, что птицы тоже потеют и вот пахнут? Вот у меня, например, сейчас содержится несколько тоже в коттедже. И когда баню там топишь, еще что-то, они рядом прям. Вот. Потом бывало, что выходишь, они под ногами путаются, берешь так одно, смотришь, мокрое, думаешь, может, изморозь там или как вот это конденсат. Нюхнешь, и прям потом пахнет.
0: Птицы.
2: Знаете, я так прям
0: птицы
2: удивился.
0: Думаете, пахнут?
2: Да, конечно, пахнут. Вначале они не сильно потеют,
0: хотя
2: подушки,
0: да,
2: пахнут.
0: У них же температура тела, она у них выше, чем 36,6. У них, по-моему, там 40 с лишним птиц.
2: Ну, это если уже повысить,
0: вот
2: еще они потеют.
0: Вот они, конечно, потеют.
2: Потеют?
0: А у вас будет, если 40 за 40 зашкалить, думаете, не спотеете?
2: Но мы в баньке под 100 и делаем ее нормально.
0: Да нет, я имею в виду температуру
2: тела. А, ну, конечно.
0: Если под 40 у вас будет. У меня ангина была один раз в Крыму, я получил. Вы знаете, я похудел, сейчас скажу, за 4 дня где-то 6 кило сбросил, лежал. Потом все нарывы были в городе, все это потом прорвалось.
2: Называется стоматит у нас у докторов.
0: Не знаю, стоматит, не стоматит, в общем.
2: Это ужасно,
0: приходил,
2: это в жару, конечно.
0: Я обычно врачей не вызываю, а тут прям вот доктор, когда пришла, посмотрела на меня, говорит, не жилец.
1: Да, папам было страшно посмотреть.
0: Не жилец сказала, представляете? Вот, разве врач так может говорить?
2: А как же вам удалось?
0: Как? Не помню как.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Задумался. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, здравствуйте.
2: Доброй ночи, да.
5: Хотелось бы рассказать об одном феноменальном случае.
2: Мы полны к вам просто-таки внимания.
5: Достаточно давно, лет 10 назад, когда еще ходил в детский сад, посреди абсолютно утоптанной, разве что не выжженной площадки, вырос шампиньон. Не свидетельствует ли это о феноменальной живучести этого вида грибов?
2: Спасибо, спасибо за вопрос. Олег Германович.
0: Да, да, готов. Готов.
2: Например, вот у нас тут растет на грузовике. Вы видели грузовик вот наш?
0: Видел, да.
2: Видели,
0: да,
2: на нем березу?
0: Видел.
2: Ну вот, пожалуйста, проросла. Стоял всего лишь год.
0: Год, да.
2: Вот, это очень живой.
0: Урал.
2: Урал, да, да, да.
0: Ну и что?
2: Ну и что? То есть, значит, и береза, и грибы это одно и то же.
0: Нет. А хлорофилл?
2: А, ну, согласен, да. А может быть, кстати, хлорофилл...
0: Нет, нет, нет, Александр, уже думали об этом. Понятно. Уже умнее вас люди думали, Александр, извините.
2: Ну, очень резко.
0: Я же не лезу, вот, например, в музыкальную программу, когда вы компакты ставите.
2: Да.
0: Я же не пытаюсь свой компакт поставить, или Нелли, например.
2: А, кстати, есть ли у нашей Неллечки какие-нибудь?
0: Будет, сейчас выпустим. Студию я купил. Вот. А вы говорите сейчас, а вы вот, каждый человек, он считает, что как, вот как, например, в грибах, как в политике, то есть он считает, что он может ходить на работу, там, быть таксистом, еще кем-то. А как про политику начинает говорить, все, он тут как тут, он больше всех знает. Все, во всем разбирается. А ты не лезь. А я всегда говорю, а ты не лезь. Знают люди, которые с утра до вечера об этом думают. Они не таксисты, не пекари, не грибники, как я. Понимаете? И вы так же ведете себя.
2: Простите, Олег Германович, я не хотел вас рассердить, мне действительно очень неудобно.
0: Потому что ведь нельзя же тоже идти на поводу у всех, у каждого, кто будет звонить. Посмотрите, какую они чепуху говорят многие. Вот женщина про рядовки говорила, правильно все. А вот этот вот, он что, подкалывает, что ли, я не понимаю? Которые...
2: Про рыжики на лопатке.
0: Ну да, про рыжики, например. Или он действительно...
2: Но он неловко пошутил.
0: Или действительно грибок поймал. Такое бывает.
2: Бывает, лопаточный грибок.
0: Тапочки, может быть, одел бы они чужие.
2: Чужие,
0: ну. Да. Ну, вот так он просто
2: вообще, это, кстати, вот очень плохо, что нынче в бассейн так легко достать справку. Пришел, заплатил и пошел.
0: О, в бассейн. У меня вот сестра жены, когда плавала, у них там мужик один потонул прямо посередине этого бассейна. Ну, тоже вот в бассейне лучше не плавать, вы знаете, лучше в озере плавать одному. Потому что в бассейне плывешь, я вот когда плыву, у меня человека 3-4 всегда по роже заедет.
2: Рукой просто неосторожность.
0: Рожа, говорю, ничего страшного, говорю, как
1: все. А у меня на хлорку аллергия.
0: На хлорку аллергия, Анели. У нее волосы все побелели. Анели, она же татарка, у нее черные волосы настоящие.
2: Да, я представляю. То есть то, что раньше девочки-модницы делали вот со своими джинсами и вере, они их специально кидали в хлорку, чтобы, так сказать, придать
0: ветку. Да, было такое.
2: Было. Ну, давайте следующий звонок. Может быть, он окажется удачнее.
0: Ведьмины круги. Вот почему никто про ведьмины круги не спрашивает?
2: Вот скажите о ведьминых кругах.
0: Ведьмины круги. Да, на самом деле их нету. Это просто грибница, когда... вот знаете, круги такие. Я вот их ни раз не видел. Голландцы про них рассказывали, что там коров нельзя пасти в них, потому что потом, если корова в ведьмин круг зашла, то у нее потом молоко плохое будет всегда. Вот. А на самом деле это просто мицелий, грибница, она отмирает, начинает с середины, и, в общем-то, по кругу так вот получается, вот, круг из грибов. Вот. А чего только не рассказывали про это, ну, раньше, ну, в древние времена. Ну, все, в общем, полная ерунда.
1: Я еще вот все время хотела спросить, мы вот с папой раньше ножки срезали, а потом я в газете прочитала, что срезать ножки вредно, что от этого, когда что-то остается, то от этого заболевает грибница.
0: Да, вот. Это тоже вот эти вот из-за всех этих разночтений, из-за того, что один так написал, вот Арчер, да, так написал, а Шепеленко вот так нарисовал. И получается, что когда простой человек читает, он не может понять, из-за кого ему быть. Один за Арчера становится, второй за Шепеленко. И начинается драка.
2: Именно поэтому сейчас вот в литературе и в книге издательстве «Новые вещи».
0: Писать что... надо что-то одно,
2: да.
0: Понимаете?
2: Да, и рисовать что-то одно.
0: И рисовать это то же самое, да. Как в жизни.
2: Как в жизни, целиком согласен с вами. Ну, следующий, может быть, послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Ваня.
2: Здравствуйте.
3: Это, в общем-то, Мишутка.
2: Очень приятно.
3: У меня вопрос. Есть ли какая-то своеобразная пропаганда, чтобы люди ходили в лес и собирали грибы? Вот я знаю, в Польше есть мультфильм специально. Там, в общем, охотник с собачкой ходит и собирает грибы. Вот. А у нас что-то в этом роде-то есть? Это первый вопрос.
2: Да.
3: А второй вопрос.
2: Будьте здоровы.
3: Да ничего. Я знаю, что за средней полосой Российской Федерации существует древний обычай, старообрядческий, топтание грибами.
2: Что еще раз?
3: Топтание грибами. Но вы не ослышались, так и есть. Вот. Как вот относится? Не будет ли он как-то бороться с этим, в общем-то, варварством? Спасибо.
2: Спасибо. Это имеется в виду топтание борщевых тряпок. Есть обряд. Перекидывание выпечкой. А, видимо, наш радиослушатель как-то немножко неправильно сориентирован в СМИ.
0: Первый вопрос, напомните, Александр, что-то я сбился.
2: Да я уж тоже забыл.
0: Нет, нет, подождите. Первый, уже... Подождите, нет, нет, нет, вспомним.
2: А, что касаемо пропаганды...
0: Перезвонить он не может уже, да, никак?
2: Ну, послушаем.
0: Нет, подождите. Да-да-да, пропаганда, пропаганда.
2: Пропаганда, да.
0: Вот, что я хотел отметить. Контрпропаганда.
2: Так.
0: То есть, у нас что говорят? У нас используют тему грибов, чтобы не было пожаров, понимаете?
2: Тему грибов?
0: Да, то есть специально говорят про эти пропаганки, что они кругом растут, что вот в Воронеже 18 человек, в Туле там 28. Вот. У нас в Липецке уже от лисичек умирают, понимаете? Вот всякую ерунду это говорят. Что свинушки есть нельзя. А вы не видели хоть одного человека, который от свинушки умер?
2: Ну, это, видимо, делается вот действительно с той вот целью, нас... чтобы сократить приток в лес.
0: Конечно.
2: Да, чтобы
0: конечно,
2: не бродили кто-нибудь.
0: Конечно. Люди перестают идти в лес.
2: Да.
0: И меньше пожаров. Я же вам рассказывал про женщин, которые костры жгут зачем-то.
2: Да, кстати, почему они их не тушат?
0: Не тушат. Сами знаете почему. Потому что как в лесу тушить, когда дождя нет?
2: Правильно.
0: А? Ну как?
2: Как может это сделать женщина?
0: Ну вот, поэтому не тушит.
2: Да. И, ну, может быть, еще тогда телефон.
0: Я тушу. Я тушу.
2: За все.
0: Анели не тушит.
2: И вы поэтому вот ходите за женщинами по лесу. В принципе, цель такая благородная. Хотя вот они кричат, дескать, что он там со нами ходит, дескать, и...
0: Что, ой, мне некоторые говорят, что я похож на маньяка, вы знаете?
2: Да, на самом деле это...
0: Потому что, говорят, я говорю, почему? Он говорит, ну, чесноком так же пахнет, курите, и плащ у вас, ваш с капюшоном офицерский. Я говорю, да у меня просто этот, ну, мало ли откуда у меня плащ офицерский, Александр.
2: Безусловно, он, может быть, не достался от первой жены.
0: Да.
2: Может быть, у нее муж моряк.
1: Ну, я общем... вот на самом деле, папа, тушу костер, но я тушу его как спичку. И когда махаю тряпками над костром, то ты говоришь, что костер еще сильнее разгорается, но я не знаю, что тут поделать.
0: Да.
2: Да, непосредственность детская.
0: Непосредственность. Нелли раньше муравейники поджигал. Я очень много с ней говорил на эту тему. Потому что не стоит это. Или найдет в лесу резиновый баллон. Ну, особенно в ближних лесах. И поджигает его.
2: Это любимая моя забава была в детстве. Пол Смоленщины так сожгли.
0: Да.
2: А скажите, пожалуйста, Олег Германович, время нас уже так немножко поджимает. Может быть, у вас есть какое-то обращение ко всем грибникам, вот, грибницам нашей страны?
0: Сейчас я эту, на секунду, книжку посмотрю. Да. Обращение есть. Сейчас. Вот. Я разговаривал с бабой Машей. Вот. Мы брали у нее самогон с Виктором. И там получилось так, что ну, зашли во двор. Кирпичный. Кирпичный двухэтажный стоит. Вот. Картошку взяли, яйца. У них яйца по 14 рублей, а в магазине по 12. Понимаете, да, почему?
2: Да.
0: Потому что магазинные яйца, они на комбикорме. А это настоящие яйца. 14. Казалось бы, вроде свои должны быть дешевле. Вот. Ну, в общем, так. И вот баба Маша сказала, что у нее муж замерз 20 лет назад. Вот. Заснул около пилорамы. Не проснулся. Вот. Ну, просто я говорю это к тому, что не только не надо бояться грибов. Не только от грибов можно умереть.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Чересчур что-то громко грянул Пюрплей, так понял, последний ансамбль Пюрплов, диск ансамбля Пюрплы мы сейчас слушаем или нет?
2: Я надеюсь, что вы ошибаетесь. Пюрплей никогда не мог громко так стучать по струнам, и поэтому это все-таки группа Маргот со своим новым альбомом, который они выпустили на фирме Центр Медиа.
1: Какое?
2: Центр Медиа.
1: Ага. Ну, собственно, вот что я хотел услышать. Я хотел услышать следующее. Прежде всего, ваш рассказ о таком явлении, которое сейчас с приходом зимы все больше и больше, так сказать, будет развиваться, иметь, так скажем, тенденции к развитию. Это серьезная достаточно проблема. Прошу всех быть внимательными, взять ручки, карандаши, записать, если какие-то рецепты. Это проблема цыпок. Цыпок, которые свойственны, как вы сами понимаете, не только, так сказать, детским особям, но и многим грудничкам уже взрослого возраста, там, 60-80-летнего, а также ученым мужам. И вот масса приходит писем к вам, Angel Storchin, так сказать, в контексте рубрики вот, «Набат железных ягодиц», еще поведать о этой проблеме цыпок. В частности, я просто, с вашего позволения, назову людей, которые просят рассказать об этом. Это пенсионерка Инесса Снеть и Валентина Тихонова Насмарку, ее дочка. Вот они как бы поднимают эту проблему. Что вы можете им рассказать? Как бороться с этим явлением? Как предотвратить его? И стоит ли вообще? И вообще происхождение цыпок?
2: По поводу цыпок я могу сказать то, что особенное развитие они начинают где-то с середины сентября и заканчивают где-то в конце декабря. То есть, в принципе, осенний период. Но, правда, если зима немного сопливая, то этот фрагмент может и затянуться в вашей жизни. И также заново они могут появиться где-то с начала марта и по конец апреля. То есть, у кого есть, так сказать, способность к развитию цыпок, те теперь каждый год могут наслаждаться их появлением у себя на бровях, на руках, ну, по всему телу.
1: То есть, как бы вы все-таки придерживаетесь того мнения, что вот цыпки — это явление, свойственное не только, значит, ручным лопастям, но и вот надбровным дужным лопастям и ноздревым там отверстиям, да?
2: Да, и что вот с носом особенно, что они появляются не снаружи, а внутри. Вот, и раньше ошибочно считали, что цыпки — это, в принципе, болезнь из-за лягушек.
1: Да-да-да, вот я помню, был.
2: Те, кто в детстве очень часто любил хватать лягушек и убивать их, им как бы Бог в награду за это давал вот такие преимущества в жизни. Ты же знаешь, что сейчас льготы по налогообложению для цыпчатых. Вот, и как бы уже родители с детства своих детей отправляют на болото, чтобы те ходили и просто убивали цыпок, опять же, лягушек.
1: Ну да, ну собственно так в Беларуси называют вот пресноводных лягушек, именно цыпка.
2: Ну да,
1: как бы... Потому что в Беларуси они слышат вот не кваква, а цыпа-цыпа. Ну как бы лягушки так поют. Это не мой рассказ, это рассказ, собственно, вот величайшего, собственно,
2: но почему... лягушковеда.
1: Ну неважно, как, да-да-да, что вы говорите.
2: Не, почему они слышат? Это у них лягушки на таких частотах выдают. Дело в том, что я тоже был в Беларуси, я тоже слышал не кваква, а цыпа-цыпа.
1: Да?
2: Да, и это не особенность белорусского народа, это особенность белорусских лягушек, у которых вот эти ультразвуковые излучения идут по другой частоте.
1: А скажите, вот вы как бы сказали о лягушатных там вот всяких там, так сказать, цыпках лягушачьих, ну, правильно, вот как бы они рано или поздно, ну, сперва давайте по порядку, ведь появляется сперва цыпка, ну, на каком-то из пальцов. Так, затем она в ходе своего развития какого-то, она же развивается, ничего же ведь не стоит на месте, так? Она преобразуется, так сказать, в микробородавку, затем вообще в большую бородавку. Даже бывает вообще, вот одна она была вообще, то есть вот бородавка, на ней глаза. Ну, так получилось.
2: Ну
1: вот,
2: да. Это если запустить это дело и дать развитие.
1: Но ведь бывает, скажем, как вы правильно сказали, цыпка сезонная. Просто многие путают эти два понятия. Одна цыпка вот именно приобретенная в результате общения общения с флорой, понимаешь, и там всякой фауной. Вот. А вот что значит цыпка сезонная? Вот от холода там, или там от потертости, там, например, от частых рукопожатий там происходит слаз кожных, значит, лопастей с покрывов.
2: Это, знаете, похоже на то, что вот аллергия у людей бывает. Это такая же аллергия обыкновенная. Она передается, ну, можно заразиться всеми путями возможными, включая половой, если у вас, соответственно, на органе имеются цыпки. Вот. Либо, если вы руками куда полезете, вот, тоже можно все передать половым путем. Особенно не рекомендуется, если у вас есть болезнь цыпки, то не рекомендуется класть пальцы в рот.
1: Особенно вот детям грудным.
2: Да, да, да. То есть стараться привязывать руки к ногам там как-нибудь, чтобы они не могли достать до рта. Потом не надо в нос лезть пальцем, тоже можно. Ну и вообще чесаться не надо, потому что это все переходит на те части, которые вы почесываете.
1: А скажите, а что бы вы могли все-таки порекомендовать? Вот конкретно с нить, она очень серьезно интересуется, что, дескать, вся уже в цепках, и не только, значит, руки, но и, в общем, все тело покрывается цыпками. Вот. Вполне возможно, что еще причина этого — это авитаминоз осенний. Кстати, очень странно. Вот, казалось бы, за лето человек набирает огромное количество яблок, ест их, и все равно ведь осенний авитаминоз происходит, правильно? Вот. Но она спрашивает, вот, может быть, Angels и Torchit помогут нам избавиться от них каким-то средством. Может быть, есть что-то там, что нельзя купить в аптеках, но можно приготовить домашним образом. Может быть, массаж поможет определенных точек там тела, тушки там. Вот. Есть ли у вас какой-нибудь рецепт?
2: Вы знаете, существует целый институт, называется он Институт Цепкина. Вот, и они как бы разработали мазь Цепкина, вот, на основах африканских трав. Вот, я сейчас не могу вспомнить их точное название, потому что они на папуасском языке выглядят, а мне с папуасским языком очень трудно. Вот, и в аптеках можно спрашивать, уже продается и недорого мазь Цепкина.
1: Нет, ну вот как бы тут недавно приходил товарищ и спел песню, которая называется «Новости», и в этой песне были такие слова, что, дескать, население очень сильно нищает, и практически вот на 40, там, что ли, процентов стало бедных людей больше, то есть не все могут себе позволить в аптеку пойти и купить мазь Цыпкина, понимаете, а, собственно, он лучше пойдет весь в цыпках в булочную, купит хлеба себе, и таким образом, придя в булочную, передаст эти цыпки другим, то есть именно вот, так сказать, пенсионерка, вот она и спрашивает о том, как, дескать, не затратив больших средств семейных из бюджета, понимаете, не ходя в аптеку в домашних, может быть, условиях, проводить профилактику цыпок или просто лечение.
2: Дело в том, что очень часто мы слышим и с экранов наших телевизоров, и по радио, что не нужно экономить на своем здоровье. Вот, голодание, оно, опять же, полезно. А вот здоровье его не купишь, особенно нищему уже его не на что будет купить. И при всех тех капиталах, которые он сможет собрать на улице, ему лучше пойти в аптеку и купить эту мазь Цепкина. Дело в том, что 1 ноября 1996 года будет производиться отстрел инфицированных, особенно сильно тех, кто болеет болезнью Цепкина. Ну, то есть, у которых она проявляется в очень крупных размерах.
1: Ну, как же это отстрел? А что скажет общество защиты прав человека?
2: А это и есть защита прав человека, потому что он ходит, трется о те же стены, он берется специально за телефонные трубки, у него вырабатывается, так сказать, желание общаться с людьми, он трогает их за руки, комплекс здорования у него появляется, он здоровый совсем. И может даже поцеловать вас, подойти вот так вот незначай. И понимаете, вы уже инфицированы.
1: Да. Буквально, да.
2: Вот, и будет в буквальном смысле производиться отстрел. Будут ходить снайпера, будут они по крышам везде сидеть. И при каждом удобном случае у них будет, так сказать, электронный компьютер стоять в винтовке, который будет подавать сигнал о том, что надвигается мишень, которая особенно сильно инфицирована. Дело в том, что болезнь Цепкина, она по своей форме, ее молекулы излучают особые инфракрасные излучения, по которым и можно определить человека и степень силы его заражения.
1: Скажите, а будет ли входить в обязанности правоохранительных органов, ну вот ГАИ в частности, муниципальной милиции, осмотр, значит, лопастей человеческой тушки с целью выявления цыпок, или это все-таки будет в компетенции каких-то отдельных там органов специальных?
2: Я вот знаю по поводу ГАИ только одну информацию, что машины с надписью «Институт Цепкина» они будут не останавливать вообще. Так что всем преступным элементам, бесправникам, так сказать, рекомендую писать на своих автомобилях «Институт Цепкина». Дело в том, что люди, которые перевозят особенно сильно инфицированных для своих лабораторий, они находятся в специальных скафандрах, и при открытии двери можно, ну, то есть имеет случай заражения даже вплоть без прикосновения. И поэтому гаишники игнорируют их, как машины, перевозящие радиоактивные грузы.
1: Угу.
2: Так что я вам советую держаться подальше, если вы завидели автомобиль, у которого проблескивающий светло-розовый маячок, сразу же свернуть на соседнюю улицу и перебраться куда-нибудь в километр от этой машины. Потому что чем быстрее машина ездит, тем быстрее разносятся молекулы.
1: Скажите, вот, собственно, так скажем, это заболевание, оно все-таки является, ну, сезонным, и вот эти вот меры достаточно серьезные, но, тем не менее, видимо, действительно необходимые, они будут, как я понял, не круглосуточно, то есть это какой-то тоже временный период, или все-таки вот эти меры уже станут постоянными? Ну, ведь цыпки, они же исчезнут когда-нибудь.
2: Дело в том, что эпидемия Цыпкина, она сейчас принимает разрастающий характер, и как бы всесезонная объявлена борьба. И даже вот для автолюбителей такая информация, что на каждой машине должен быть прикреплен талончик чистоты, свидетельство о том, что как бы водитель не инфицирован болезнью Цыпкина. А
1: то есть это машины... типа вот техосмотра еще.
2: Да. То есть он создан, опять же, институтом Цыпкина в электронном отделе. Вот инженеры специально специальный, так сказать, такой мониторчик, который вешается на лобовое стекло, на котором красным цветом написано «нет», его видно за 100 метров. Вот. И как бы вот это «нет» или «no», вот, оно передается гаишнику визуально, и тот понимает, что нету болезни там. То есть, ага. Все, чтобы даже тупоголовый гаишник понял, вот у нас все время бывает и такое. Вот, а если нет такой таблички, то машину в срочном порядке паркуют к обочине, вызывается автомобиль для перевозки пассажирских автомобилей, машина грузится и увозится на специализированную стоянку около института Цепкина. Вот, там и извлекают оттуда, значит, специальными предметами, аппаратурой человека. Он проходит трехмесячное обследование, после этого, если с ним все в порядке, его могут выпустить. Вот. Ну, а знаете, люди пропадают, могут и не выпустить. Вот. Или автомобиль понравился. А могут вообще, если прибором проверить около машины наличие бактерий Цепкина, могут вообще машину всю расстрелять в ноль.
1: Угу. Ну а что бы вы еще
2: могли... То есть, если вот когда говорят, что вот вчера там в дорожном патруле произошла разборка где-нибудь там в Солнцево, это все фигня, это вот чисто борьба с болезнью Цепкиной. Вот, так что вы особо не верьте, это наши власти пытаются скрыть наличие этой болезни у нас в Москве. Дело в том, что проституция у нас появилась только через 20 лет, чем на Западе, ну и все остальные болезни, СПИД там, а теперь болезнь Цепкина. Вот, правда, ходят слухи, что ее завезли негры из ЮАР. Вот, но это не подтвердилось. Дело в том, что русские лягушки точно так же убиваются мальчишками, как и в ЮАР. Жабы убиваются негритянскими мальчишками. Только цвет кожи разный, а так
1: и девчонками.
2: Не, девчонками, да, конечно. Кстати, вот было замечено...
1: Просто сейчас женщины, которые занимаются вот этой не шовинизмом, а как вот женское движение... За права женщин.
2: Эмансипация,
1: они сейчас скажут, как же так, девочки тоже там должны быть.
2: Да, надо подметить, есть,
1: никого нельзя обижать,
2: потом
1: да.
2: На входе забьют дубинками и увезут так же на стоянку.
1: Да, то есть.
2: Вот, еще лаборатория Цепкина заметил такой факт, что девочки особенно насильственно относятся к лягушкам. Были замечены такие факты, что девочки особенно зверски уничтожали лягушек способом надува их. И...
1: отстрела дальнейшего.
2: Да, взрывание на костре — очень популярный способ и усилительная программа. То есть есть куда податься теперь молодежи. То есть появились специальные места, которые специально заболачивают, запускают туда миллионы лягушек. И за деньги дают возможность выловить лягушку, дают специальную трубочку, которой можно надуть, и дают специальную лампадку, который и надувает, ой, то есть взрывает эту лягушку. Uh-huh. Страшная болезнь, так что я советую всем пенсионеркам, которые особенно боятся, пореже выходить на улицу, купить аппарат, определяющий болезнь Цепкина, каждого входящего и даже своих родственников. Надо проверять, иначе он заразится сам и заразит всю семью.
1: Вот что касается семьи, это достаточно серьезная тема, ведь как бы лягушки, это все понятно, можно как-то изолироваться от земноводных и там не пускать детей, или в крайнем случае
2: нет,
1: одевать.
2: Нет, от них нельзя изолироваться, это же эволюция, и если из эволюции убрать какой-нибудь предмет, то пострадает все человечество.
1: Так комаров, можно скажем, не убирать лягушек, можно, например, детям в случае контакта с сонами просто одевать такие вот перчатки, которыми обычно берут. Ну, неважно, такие резиновые.
2: Дело в том, что бактерии Цепкина, они вот над болотом просто стоят сверху. И как бы невозможно избежать. Даже если подует ветер, их прям как тучу снесет в сторону города. И как бы весь микрорайон может быть заражен. И просто этот город закрывают и как бы газами затравляют всех. И все. Равняют, взрывают и строят новый город. То есть эти случаи очень частые. В Калифорнии был такой случай. Потом, в ЮАР там уничтожили 5 городов. Вот, полностью отстроили их заново. И как бы сказали, что был экономический кризис. И на смену старому должно прийти новое. Снесли все бараки, построили прекраснейшие города. Вот, на самом деле это была акция Цепкина.
1: Угу. И все-таки я хотел бы немножко, так сказать, навеять покой на наших радиослушателей, потому что наверняка вот ваше сообщение их немножко встревожило. И, естественно, сейчас они все с опаской, вполне понятно, и надо тут сказать, смотрят на своих домашних любимцев, кошечек, собачек, попугайчиков там. И скажите, передаются ли цыпки вот от домашних животных? Ведь как бы ребенок, понятно, можно дома держать, а от кошки сейчас у них сезон случек, у собачек тоже там все это. Они сейчас там активно общаются в половой сфере, и ничего не стоит, например, там, вступить в вашей домашней любимице четырехногой или двухногой крыластой птички в какую-то интимную связь с диким животным, он уже происхождение, который уже подвержен этой болезни. Или все-таки животные не реагируют на Цыпкина?
2: Дело в том, что как бы животные, да, они могут быть разносчиками этой болезни, но только лысокожные животные, у которых нет волосяного покрова. Потому что сами цыпки, они где волосы не могут быть, это исключение из правил, что они находятся на бровях. И то, как бы брови — это очень редкий волосяной покров. Вот. Но вот если, допустим, у животного есть залысин где-то на пузе, то, соответственно, туда могут попасть и цыпки. Вот. Потом, но очень часто такими болезнями болеют это черепахи, ежики. Вот их лучше не держать дома.
1: А, простите, а ежики-то они вроде, ну как...
2: А снизу-то?
1: А, ну да.

0: Не то, что отдыхает, она даже рядом не лежала.
1: А скажите, а вот гадки, мордочка, это все как бы идет ли в пищу?
0: Еще раз.
1: Мордочка, казаки. Нет, казаки это одевают такие ребята, ботинки такие. Я имел в виду коготки.
0: А, коготки, ну, я не знаю. Люди, которые любят себе грызть ногти, они очень любят вот эти маринованные лапки. Ногти так немножко они размокают в маринаде, и уже когда лапку обгладывают, они потом обкусывают ноготки. И... Но это у них как бы свой шарм. Они любят вот это вот дело, ну как-то вкусно им. Ну, кайф, свои ногти-то уже все кончились, а тут можно чужие. И очень популяризованное блюдо в ресторанах дорогих.
1: А, ну а все-таки вернуться к лысокожным животным. Вот как бы понятно, там, если, например, сейчас к тому же они же все еще животные, домашние, у них идет процесс линьки. Вот, то есть, видимо, этот процесс, он серьезно очень может насторожить наших радиослушателей в том смысле, что, значит, тут же и цыпки подкрались незаметно, как бы, поскольку вот оно облысение, вот оно, и получается, что, значит, внутри ушные покровы вот таких животных, как-то, значит, кошечные, собачные, тоже подвержены цыпочным, так сказать, синдромам в силу, так сказать, отсутствия оволошения разного там.
0: Не, ну, насколько я знаю, у кошек и собак на ушах есть волосы.
1: А внутри что... имеется?
0: И внутри тоже.
1: Есть, да, тогда я не прав.
0: Да, но потом, да. Я не знаю, как линяют собаки.
1: Ну, я тоже, кстати.
0: Да, но вот у меня есть сиамская кошка дома, и она как бы линяет, но все равно вся в волосах.
1: Так.
0: То есть это не происходит, как у зайцев. Хоб, он и лысый. Ходит 2-3 дня, да?
1: А потом, вот, кстати, тут-то и цыпки подкрались.
0: Да.
1: Вот они.
0: Но с прозрастанием волос происходит выведение цыпок моментальное же. То есть это две несовместимые вещи. И, кстати, сейчас очень стало модно на Западе, до нас это пока не дошло, так сказать, по всему телу наращивать волосы себе, чтобы, так сказать, избежать этой болезни, расстрела публичного на улице или увоза куда-нибудь. Вот, и... Сейчас, кстати, какая-то американская реклама прошла у нас уже в России, что наращиваем волосы, гарантия там 5 лет, все дела. И вот особенно повезло лицам кавказской национальности. Хотя у них в горах и нет болот, но они как бы уже с древних времен защитили себя. Они ходят как волосатые все мужчины. Но с женщинами, конечно, тяжело. А мужчин у них все, поэтому живут долго.
1: Угу. А скажите, а вот змея, она как бы подвержена цыпочным болезням, и сама, скажем так, первопричина, так сказать, вот этой инфекции, это, значит, жаба-лягушка. Она сама-то в цыпках или нет?
0: Дело в том, что все мы знаем, что змеи питаются лягушками. И у них так выработан иммунитет, что болезнь Цыпкина – это... Вообще нету такой.
1: Простите,
0: болезни.
1: Но вы себе немножко противоречите. А ежики пытаются змеями. То есть, в свою очередь, тогда у ежика подбрюшных цыпок не должно быть.
0: Нет, дело в том, что пища уже перерабатывается, и сама болезнь, она же прекращается сразу же после смерти. Поэтому придумали летальный исход, это расстрел и так далее.
1: А, ну то есть болезнь перестает развиваться на трупах уже как-то?
0: Вообще ее нету.
1: То есть просто?
0: Да.
1: То есть вы хотите сказать, что, например, можно, скажем, если лягушка, вот она серьезно инфицированная, она уже дохлая, то ее можно даже хоть в рот положить, и ничего не будет.
0: Да, ну как же едят их во Франции?
1: Вот это, кстати, следующая тема нашей беседы, это французская кухня. Ну а сейчас все-таки музыка, давайте послушаем Deep Purple.
0: Да.

0: На ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в эфире рубрика «На бат железных ягодиц». Ее как бы автор и ведущий сиамский близнец Энджелс и Торшин. И, кстати, те, кто желает, так сказать, задать какие-то вопросы, может быть, сиамскому близнецу, касающиеся темы нашей сегодняшней программы. А тема, она, кстати, вы знаете, постоянно расширяется. Только что вот пришел человек под окно и в такой в спортивный рупор прокричал свой вопрос, касающийся, так сказать, влияние вот грядущего перевода часов на человеческий организм. То есть действительно реально существует какой-то от этого вред, и он тщательно, естественно, скрывается вот этой группой людей, которым выгодно переводить туда-сюда механизмы эти всякие. Вот. То есть это тоже нужно будет прокомментировать. И номер нашего телефона 203-19-22. Но я хотел бы все-таки вот еще на отсыпках.
2: Да, пожалуйста.
1: Ну, рассказывайте.
2: А, то есть без наводящих вопросов.
1: Да? Да, ну у вас же вот я вижу большая бумага и там по ней.
2: Ну, я...
1: Да, я тоже.
2: Могу вам сказать, что очень много инфицировано болезнью отсыпки больших людей, которые сидят у нас в правительстве. Я не буду их называть имена. В силу того, чтобы не поднялся дебош в Москве. Опять же... Очень странно, что лебеди сняли, правильно ведь? Очень странно. Может быть, это связано и с этим. Вы можете поработать над этим, позвонить, куда следует, узнать. Может быть, вам дадут какие-то исчерпывающие ответы. Вот, ну а в принципе, я бы вам советовал просто не экономить на своем здоровье, как я уже говорил, и ринуться. Ну, завтра воскресенье. Кто сегодня знает, где работают ночные аптеки. Вот. Но просьба большая не паниковать. Вот. Потому что именно паника, она провоцирует, как бы притягивает к себе бактерии Цыпкина. Вот. И направится в ночные аптеки. Вот. Либо завтра в воскресные аптеки. Потому что будничные аптеки завтра закрыты. Вот. И закупить побольше этой мази, так как, я думаю, грядет большой и сильный дефицит. Потому что сейчас, видимо, увеличатся таможенные пошлины, особенно на мазь Цыпкина. Опять же, фармацевты будут жадными глазами рисовать себе нереальные таблицы, по какой цене продавать эту мазь, потому что все понимают, что так можно лишить жизни не только себя, но и окружающих. И я думаю, что теперь болезнь СПИДа осталась где-то позади, и весь, то есть вся армия врачей, научных работников кинулась на исследование болезни Цыпкина. И, так сказать, изучение той темы, как бороться с ней, потому что ее может спасти пока только болезнь... Ее может спасти только мазь Цыпкина. Вот. А ученые хотят добиться такого излечения, чтобы излечить сразу всю Землю. Вот. И как бы они сейчас работают в африканских болотах. Вот. Все-таки первоисточник оттуда. И они изучают лягушек, первопричины этой болезни, откуда она идет. Может быть, это с древних времен. И мы эту болезнь не сможем излечить, пока не сделаем машину времени, чтобы полететь туда, в прошлое, в каменный век или в лягушачий век, я не знаю, в какой. И там на корню
1: то есть, убрать эту болезнь. Что настолько все прям безысходно и плохо. Что
2: вот, я думаю, что да, безысходно.
1: А,
2: все-таки
1: вот...
2: Армагеддон...
1: На
2: не
1: лицо,
2: за горами.
1: Как бы, да. Но скажите, вот такие метания таких вот научных сотрудников и, собственно, целых, так сказать, конгломератов медицинской промышленности, вот, скажем, не станет ли, не останется ли заброшенными такие болезни прозаические, ну, существующие, как, например, насморк, там, понос, да, вот, ну, все то, что так, как ни странно, мило человеку, потому что, ну, как бы, например, очень же хорошо иногда бывает ей позвонить, например, кому-нибудь кому-нибудь другой и сказать: ты знаешь, у меня такой насморк, я что-то простыла, вся в носках и кутаюсь. Вот если она слово «кутаюсь» не скажет хотя бы раз в два месяца, то это уже для нее несчастье, понимаешь? Поэтому вот. Но тем не менее, конечно, да, затягивать эти болезни тоже никому не хочется в своем организме развивать. И вот когда силы медиков все, так сказать, переведены на другой антиципочный фронт, то есть хорошо ли это? Не начнется ли резкое прогрессирование, скажем, там, на других, там, например, простынный клещ?
2: Ну, дело в том, что ринулся первый состав врачей, а запасной состав, он занял места первого эшелона и работает над старыми материалами. Вот, а ведущие врачи занялись именно этой болезнью. И потом понос – это не признак болезни Цыпкина. Так что если у вас понос, не надо срочно бежать в аптеку, вот, надевать противогаз, чтобы не заразить других. Надо просто справиться обыкновенными старыми способами. Там, попробуйте Тайд. Ну, что-нибудь в этом духе.
1: Uh-huh. А не могли бы вы вот немножко поподробнее рассказать о составе вот этой мази Цыпкина, хотя бы о некоторых ее компонентах, потому что как бы мазать на себя черт знает что не очень хорошо. Я помню, что вот один очень известный колдун, он как бы лечил всех дегтем, и в результате, значит, происходило там взрастание на кожной поверхности всяких там волдырей, там разных там прочих там всяких огненных там гиен. Ну, это вообще из области мифы такие есть. Ну, мифы — это когда там египтяне пишут сказки. Ну, в общем, это вы меня... Извините, просто я отвлекся. Да.
2: Дело в том, что в развитом состоянии болезнь Цыпкина уже лечить невозможно. Поэтому и придумали летальный исход, расстрел. Вот. А в начальной студии, да, конечно, может помочь мазь. Она может приостановить, либо совсем убрать цыпки. Все еще зависит от организма человека, насколько он силен, насколько силен его иммунитет, чтобы бороться со всей этой приблудой. Вот. А так мазь состоит в основном из это женьшень, это подорожник.
1: Толченый, видимо, потому что, ну, или отжимка, потому что очень важно.
2: Ну, естественно, поэтому сок подорожника, потому что там не в листьях он поступает. Потом туда входит, значит, клевер обязательно. Головка, именно не стебель, не листочек, а именно головка, сок. Вот почему мы в детстве, после того, как ходили на болото, вот потом шли в поле, рвали клевер и отсасывали оттуда сок. Ну, мы как-то не думали, что это как-то может повлиять, а это многим помогло спастись от болезни Цыпкина.
1: Вот, то есть это на уровне, вот, я прошу
2: прощения. Сама природа нас заставила как бы пойти.
1: То же самое, что у животных. Вот есть инстинкт, есть определенную травку. И для них, для животных книг никто не пишет. Это, дескать, опенок, а это там масленок. Они сами идут и едят те грибы, которые им считаются очень...
2: Не, ну почему? Сейчас много телепередач в мире животных, там журналы всякие, кошки, собаки. Сейчас очень много литературы выходит для животных. Да. Я смотрю, Александр, вы плохо информированы в мире, знаете, журналистики.
1: А после того случая все-таки это немножко...
2: Ну да, да, конечно.
1: Но я предлагаю, если вы не против, послушать телефонные звонки, может быть, вам хотят задать какой-то вопрос, как-то получить консультацию.
2: Может быть,
1: вполне возможно, да. И еще следующая тема, которую мы обязаны все-таки развить, это влияние перевода стрелок. Ну, в смысле часовых стрелок, ничего
2: да,
1: другого.
2: Да, как они влияют на человеческий организм, кстати, серьезные проблемы.
1: На организм животных тоже, поскольку это прямая взаимосвязь.
2: Да, да, да. Я, кстати, хочу заметить, чтобы радиослушатели не отходили от приемников. Дело в том, что буквально через несколько минут пройдет очень важная информация по поводу перевода часов, которая может изменить ход всего человечества.
1: Да, да, потому что еще раз вопрос о переводе решается, на самом деле.
2: Да, и, кстати, еще не точно известно, что стрелки переведут, не переведут.
1: И в какую сторону. Тут, да. Слушай, как бы противоборствующая группа ученых мужей, они вот
2: победит
1: спорят.
2: Победит оппозиция или левый, правый.
1: Тут непонятно. Ну что же, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
3: Это звонит Дмитрий Вальдемарович Подсвечник.
1: Очень приятно.
3: Если вы помните, по предыдущим передачам я исполняю как бы роль пейджера.
1: А, да, конечно.
3: Вот. И значит, меня просто вот спрашивают, вот приходит, мой, я вот как такой вот человек от научно-исследовательского института. Вот. И вот ко мне просто вот сейчас вот такую вот рекламу вашей передачи сделаешь, вот приходят и спрашивают, как вот так вот ты вот дозваниваешься каждый день там. Вот. Ну, я говорю то, что вот, вот конкурс там был «Госпожи шерсти», да?
1: А, да, конечно.
3: Кто отгадает там вот. И мы Катя Половинкина всем нашим, короче, институтом вычислили там. И пришли дядьки, и мой телефон подсоединили напрямую к вашей, так сказать, радиостанции. Вот. Ну, перейду непосредственно к вопросу.
1: А, да.
3: Значит, вопрос номер один. Задает его наш начальник Ральф Экибанович Бочка. Вот, например, вот вы держите вот там, ну, держите в своих институтах вот по изучению там сыпки, да, болезни.
1: А, да, да.
3: Вот, а если вот какой-нибудь там документ, вот, например, против, чтобы тебя вот не стреляли? Вот.
1: Ну, то есть вы имеете в виду, а какой документ? Отсутствует сыпок этот документ, чтобы не стреляли?
2: Да. Знаете, снайпер, он со 100 метров там с какой-нибудь Останкинской башни не увидит, что вы там, у вас ксива есть с красной книжечкой, что вы там оперуполномочен. Заражен цыпками, хоть вы министр обороны, хоть вы министр землетрясений, неважно.
3: Нет,
2: расстрел.
3: Нет, ну, понимаете, это как-то несправедливость получается. Вот, например, вот...
2: Хорошо, а чем лучше министр нищего? Люди все...
3: Нет, я вам не про то говорю, про то, что вы там берут к себе вот народ, например, да, вот, для испытаний, вот, заражают их цыпки так, и отпускают там вот погулять вот какой-нибудь в парк там. И тут какой-то снайпер начинает по тебе стрелять.
1: А, это... так нет, вы ошибаетесь, уважаемый. Дело в том, что это же не вот, как бы цыпочные, так их называют, больные цыпками. Ну, больных цыпками называют цыпочные. Они как бы продукт не эксперимента какого-то военных или еще чего-то. Это продукт общения с природой, с как бы... А сами понимаете, со стихией в каком-то смысле, да, вот ветер там, обдув, значит, ветряной происходит там поверхности тушки, в результате, значит, раздражение, там уже цыпки.
3: Понятно.
1: Так что, как бы, Рамбо, значит, не смог противопоставить, значит, не хватило у тебя иммунитета, чтобы противопостоять, сказал, значит, да? Стихии, да. Все, труба.
3: Понятно.
1: Так вот.
3: Ну, это так как же вот, а, вот клиентов набирать, видимо, там бабки очень большие идут просто. Потому что риск же тоже...
2: Не, ну бабки не только большие, есть и маленькие. Ну, старушки, они разные бывают. Большие, крупные, худенькие. Так что не обязательно большие.
3: Понятно. Угу. Значит, вот, например, вот...
1: Ну, да, еще какой-то вопрос.
3: И, да, вот у меня еще два вопроса вот таких вот. Значит, вопрос вот к вам, Александр.
1: А, да.
3: Вот тоже Эдик Гири, например, он спрашивает про Курмагалиева и Эдуарда Савельевича Гамазду. Вот, чем они занимаются там, вот, как искусствовед, как певец оперный.
1: Да, да.
3: Вот. И вот и последний, я думаю, этот вопрос. Вот спрашивает Зигмунд Альфредович Лосось. Вот. Ну, это вопрос больше к сиамскому близнецу. Вот как вот идет взаимодействие между там сиамскими близнецами там и сиамскими кошками? То есть и как-то они вот могут друг другом там лечить, например, от сыпок? Вот такой вот вопрос.
1: Ага, понятно, спасибо. Вот. Спасибо.
3: До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Ну, что касается, значит, певца оперного господина Курмангалиева и, как бы, искусствоведа Гамазды, то, как бы, каждый из них сейчас продолжает заниматься своим делом, значит, Эрик Курмангалиев все так же, значит, поет всякие там арии классические, вот, иногда, конечно, он, как бы, в общем-то, развлекается там всячески, но это, в общем-то, его частная жизнь, мы ее касаться не будем. А Гамазда, он, значит, работает сейчас в журнале, как это называется, человек, который пишет рецензии, да? На классические альбомы, классических исполнителей, на фильмы классические, на видеокассетах. Журнал называется «Мир оперы». Вот, и там, в общем-то, он активно сотрудничает с этим журналом. Иногда приходит сюда к нам. Вот, и, в общем-то, я думаю, что вы с ним еще увидитесь. Как бы. А вот второй вопрос насчет, как вы живете с вашей кошкой.
2: Ну, все очень просто. Я ее кормлю рыбой. На самом деле, простые человеческие отношения. Я, в силу того, что я покрыт весь волосами, я не могу болеть болезнью цыпки. Вот. Кошка тоже покрыта вся волосами, она тоже не может болеть цыпкой. И как бы мы не враждуем. Все нормально. У нас обыкновенные воздушные отношения. Я не могу ей в стиле азбука Морзе передавать информацию.
1: Ну, скажите, я вот сейчас зачем подумал, а что же это? Вот я вот сегодня буквально наблюдал, когда вот добирался до радиостанции, вот, а еду я, в общем, достаточно медленно в САП, потому что на велосипеде уже так быстро тут не проедешь,
2: холодно,
1: это не лето,
2: опять,
1: холодно, да. Дует все-таки, есть маза подхватить, цыпки нехилые. И я обращал внимание, что вот очень много, значит, ходит людей с какими-то повязками и просто со всех снимают шляпы и смотрят, на, как я понял, на наличие лысины. То есть получается какой-то геноцид против лысеющих и лысых людей. То есть у тебя на улице, значит, снимают шляпу, смотрят, если у тебя цыпка, тебя, значит, забирают там, да? Как это объяснить? А может быть, это потничок? Дело в том, что как бы, ну, вот знаете, как у грудничков есть это, там, диатез, да, там, потничок, потом, ну, вам же, в общем-то, виднее вот все эти вот там прыщи там, да? То есть вполне возможно, что просто он только что побрился, и это... Или все-таки как-то вот там первичные признаки цыпок, они отличаются немножко от какого-то другого заболевания кожицы? Вот расскажите немножко.
2: Ну, я же говорил уже, что цыпки дают инфракрасное излучение.
1: Которым... Ну, не каждый же может его как бы дома. Вот, например, вдруг у вас уже цыпки, а вы не чувствуете.
2: Ну, надо покупать прибор для определения болезни.
1: Ну, а так, внутри себя какие-то изменения чувствуются? Ну, может, там, я не знаю, может, там пропадание кадра или там что-то такое. Или там, например, звон в каком-то ухе, или там чешется пятка, я уж не знаю. Какие... Самодиагностика же должна проводиться.
2: Вообще начинают выделяться слезы. Вот если вы уже... То есть первый признак, это начинает... То есть слезы, вы плачете. Даже вы не хотите плакать, у вас просто вот как будто лук. И то даже нету ни жжения в глазах, ничего. У вас просто идут слезы.
1: Ну, они как бы идут... Ручьем. А, то есть рыданий нет. То есть
2: нет,
1: просто,
2: всхлипов
1: то есть,
2: вот этих...
1: То
2: вот
1: есть может даже внутри нет. быть весело, но просто льются
2: да.
1: слезы.
2: Да. Вот, потом, когда уже слезы кончаются, то есть слезные железы, они сами по себе вырабатываются и иссушаются, как говорится в институте Цепкина, вот, начинают выпадать зубы. Вот, и уже в этот момент начинают появляться цыпки. Вот.
1: Первые.
2: Да,
1: первые
2: то есть
1: цыпки.
2: Сами вот на руках, особенно вот на внешних частях тела, которые не скрыты под одеждой.
1: А скажите, а вот если, например, вот как бы пациент будущий, ну будем считать, что таких будет очень немного, вот он идет, и вдруг у него начинается почес ручной периодически. То есть да. это может быть что угодно, это может быть аллергия, да?
2: Не, у него сначала слезы.
1: Всегда слезы. То есть да. если просто какой-то почес, то это к паразитологу.
2: Да.
1: Ага, то есть особых волнений не следует
2: Нет,
1: у них.
2: Как слезы пошли без повода, вот, то сразу же надо идти за мазью. Вот, и даже таким людям она выдается без очереди.
1: То есть вот если...
2: Да, если заплаканные глаза подходят к аптеке, то его сразу...
1: Пропускают.
2: Да, конечно. Пропускают, потому что на первой стадии эта болезнь не заражается. Ничего.
1: А, ну скажите, а вот такой вот момент сразу возникает, опять же, спорный, как вы сказали, вторая стадия, вот, это выпадение зубных, да?
2: Да.
1: То есть, значит, получается, значит, иссушение слезных, затем выпадение зубных, а ведет как бы без зубов, вот, то есть вот заглядывает. Даже сейчас люди там не назовешь, что у них зубов там полный комплект. Получается, что любой беззубый может как бы получить тоже без очереди или нет?
2: Нет, дело в том, что тут есть некая особенность, что сначала выпадают верхние зубы, а потом нижние. И то есть если вы видите человека, то есть это достаточно долгий процесс, вот, у которого, начиная от середины, выпадают сразу по два зуба,
1: вовнутрь,
2: удаляясь,
1: что ли?
2: Да, в ротовую полость.
1: А, вот. То есть проявляет изгиб туда, притяг их гортани как бы?
2: Нет, нет, выпадают зубы сначала передних два, потом чуть-чуть влево-вправо еще два, потом по два зуба, да, выпадают, то все, клиент обречен. То есть тут уже вряд ли может помочь мазь даже, вот так вот. То есть, ну, стоматолог там мосты наведет, все дела, но это уже не поможет.
1: То есть уже цыпки, уже все
2: да,
1: пошли.
2: Да, это уже цыпки. Вот, и потом, вот вы если сидите со своей подружкой где-то, вы ее обидели, она начала плакать.
1: Вы знаете, простите, давайте вот об этом после музыкальной паузы, о личной жизни. Да.

0: И продолжается, так сказать, рубрика «Набат железных ягодиц». И ее ведущий Энджел Сеторшин, собственно, рассказывает вам о последней такой достаточно неприятной, ну, эпидемии, я бы так это пока не назвал, поскольку, но тем не менее, может быть, да, это как бы да. И, собственно, вы хотели что-то вот тут прокомментировать
1: выступление. До новостей.
0: Что за корешь-то? Вот так вот.
1: До новостей вы слышали композицию группы «Дай». Вот, ну, как бы такое кричащее название. Композиция называлась «Брошенный жить». Вообще такая тематика сложная, ну, как-то связана с нашей
0: передачей.
1: Ладно,
0: давай о цыпках все-таки.
1: Вот, альбом называется «Виновен тем, что жив». То есть волны тут, логотип группы «Дай», там вот звук голоса вот надрывающийся. Ну, металлисты, в общем, наши. Как говорит сам лидер, это единственная группа в Москве, которая сейчас играет трэш. Ну, конечно, серьезная заявка на следующие Олимпийские игры. Ну, будем смотреть, на что способны наши молодые музыканты.
0: А, кстати, вот я, поскольку... мы уж так заговорили о музычке, хотелось бы узнать ваше мнение на то, вот какие категории, я имею в виду работающих людей, ну, например, музыканты, если поделить их, да, там художники, токари, таксисты, милиционеры, да, там беременные. Хотя это скорее социальное положение, но тем не менее подвержены... Какие, короче, слои населения более подвержены болезни Цыпкина, на ваш взгляд? Или как бы эта болезнь настолько интернациональна, что не имеет ни национальности, ни каких-то профессиональных и прочих признаков?
1: Ну, по национальности я уже затрагивал фрагмент, что более волосатые национальности, они как бы менее подвержены. Потом следующий фрагмент. Все мы были детьми, но дети из интеллигентных семей, как говорится, не шляются по болотам и не едят клевер на свою беду. Вот. И поэтому тут все-таки вот в этом отношении мало границ, потому что дети из интеллигентных семей очень часто затаскивались специально и насильственно с детьми из рабочих семей. Так сказать... интеллигенцию в массы на болото, и принужденно те убивали лягушек. Ну, как бы все равны. Или пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот, и очень важный фактор для радиослушателей, такая информация очень серьезная, что у больных, уже зараженных болезнью Боткина, есть такая патология, что они ко всем подходят и спрашивают время. Вот, то есть вы идете по улице.
0: Простите, если... мы говорили о болезни Цыпкина. Просто почему я? Потому что действительно болезнь Боткина, она тоже как бы вот проявляется.
1: А я сказал Боткина, да?
0: Да, но просто эта тема следующей нашей программы.
1: Да,
0: это кстати,
1: уже...
0: такой анонс. Действительно, следующая тема нашей программы — это болезнь Боткина. Особенно у животных, тут тоже нужно оговориться.
1: Да. Но мы о Цыпкине. Я прошу прощения, да.
0: Так что.
1: Вот, на чем я остановился?
0: Ну, на том, что вот она сидит с ним, к примеру.
1: Да. Вот, и если у вас подошли и спросили
0: так
1: время...
0: Так нет, это про Боткина, я говорю, она сидит с ним.
1: Нет, это про Цыпкина.
0: Подождите, вы только что сказали про Боткина.
1: Я ошибся только словом Боткина. Боткин и Цыпкина.
0: Так я же тоже не полный лох. Я же знаю, что при болезни Боткина время никто не спрашивает. Нет, наоборот, при Цыпкина,
1: нет,
0: ну, простите.
1: Даже при том, что вы не полный лох, вы могли задать мне такой вопрос неправильно. На самом деле фраза должна была прозвучать так: когда уже полностью, ну, проявляется болезнь Цыпкина.
0: А почему вы говорите Цыпкина, Цыпкина? Это же еврейский совершенно ученый.
1: В том-то
0: ученый.
1: Дело, что Цыпки — это чисто российское произношение, а это был японский профессор Цыпкин.
0: А, как вот Ляо Цинь.
1: Да, только Цыпкин. Ну, как бы выходец из России, но...
0: Скажите, вот Птичкин — это тоже китайская фамилия?
1: Нет, я знаю, что китайская фамилия — это такая, как Лисицин.
0: Лисицин.
1: Да, вот.
0: Ага,
1: был такой советский разведчик с китайской фамилией Лисицин. Вот, и как бы немцы чуть не начали войну с Китаем после этого инцидента.
0: Ну, собственно, у нас не историческая передача.
1: Да, а вот я не хочу развивать даже
0: эту тему. Нет, а к семье хотелось вернуться, к семье господина Цыпкина. Все-таки я думаю, что многим нашим радиослушателям будет интересно узнать кое-какие биографические сведения. И в частности, вот он сидит, значит, с ней и дальше.
1: А, ну, сам Цыпкин — это прототип синей бороды.
0: А почему вы говорите Цыпкин? Он Цыпкин.
1: Я говорю, ну, потому что фамилия у него правильно называется Цыпкин. Это болезнь. Ну,
0: простите, а почему-то от Цыпки?
1: Ну, потому что это Цыпкин. Ну, как бы... Ну как
0: если парень... он Цыпкин, то должны быть Цыпки. А Цыпки — это вот когда женщина за колготку зацепится, там, например, крючком вязанием.
1: Хорошо, такая ситуация. У вас фамилия Цыпкин.
0: Нет, простите. Меня не так зовут.
1: Допустим, вы приходите на прием.
0: Простите.
1: К вам подходят и спрашивают, а вы кто? Я говорю, я Цыпкин. И сразу так, бочком и от вас подальше. Ну, все ясно. А Цыпкин, ну, как бы, все-таки это больше псевдоним.
0: То есть он изменил там одну букву.
1: Да, специально. Ну, как вот Моресев был, Мересев. Ну, вот эти литературные персонажи. Вот.
0: Все, я понял, вот так и надо было. Так что там вы говорите про синюю бороду? И вот мне очень интересно, вот он, значит, сидит с ней, и вот как вот так продолжение мы не услышали.
1: Значит... Он был прототипом синей бороды, и он был очень много раз женат.
0: То есть, с кем он сидел тогда? Вы имеете в виду?
1: Нет, сидел он в камере одиночки, поэтому как бы он...
0: Нет, я имею в виду, вот вы начали говорить, вот он, значит, она сидит с ним, и вдруг она начинает. А потом что-то как-то...
1: Не, ну обычно мужчины начинают, как это она начинает. Обычно, ну это, конечно, когда женщина уже такая совсем голодная, озабоченная, то, конечно, она может проявить некоторые...
0: Ну, давайте лучше про Циня, да.
1: Про какого Циня?
0: Ну, про Цыпкина.
1: А, да. Ну, значит, фамилия Цыпкина — это очень большая семья. И как бы он очень так, раз Цыпкин много family. Был женат. Да, Цыпкин family. Oh yes, everybody.
0: Come on.
1: Let's go.
0: Хороший.
1: Go.
0: Чего?
1: Ну это рэп такой есть.
0: А, есть, да. Еще кабак, говорят, есть. Ну это не важно. Да, так что, что говорит господин Цыпкин?
1: Girls go go. Мы там часто так зависаем. То есть придем там девчонок
0: себе. С торшеном, что ли?
1: На стол, да. То есть мы сидим, у нас такой большой стол. Там девчонок штук 10.
0: Ну ладно, сейчас же не о вас передача. Давайте все-таки вот господину Цыпкину.
1: Радиостанция какая сейчас у нас?
0: Вот бы узнать.
1: А, да, все-таки Цыпкин. Вот, и он очень раз много был женат, и как бы все жены его почему-то умирали, но потом в ходе следствия выяснилось, что он, как синяя борода, убивал своих жен. Но он это делал только с одной целью — спасти человечество. Потому что он их специально заражал болезнью Цыпкина, либо специально женился на инфицированных. Вот, и проводил на них исследования. И это ему помогло создать мазь.
0: Так, простите, а, собственно, вы хотите сказать, что уже в то время вот как бы были инфицированы Цыпками, но просто как бы это явление не было столь вот обширным, или просто как бы в связи с отсутствием информации об этой болезни?
1: Скорее всего, последнее. Это
0: что
1: до сих
0: последнее
1: пор...
0: в смысле?
1: Ну, то, что вы сказали. Отсутствие информации.
0: Так вот, значит, что значит следствие показало?
1: Что... А, вот дело в том, что до сих пор даже эта информация засекречена. Это мы вот сейчас вот смогли ее вынуть. Вот, и в силу свободы слова я сейчас сижу и рассказываю о ней, чтобы помочь вам, людям. Вот, потому что вот вы сейчас слышали новости, да? А об эпидемии...
0: Ни слова.
1: Цыпкина вообще ничего не сказано. Вообще ни слова. Там какой-то катер врезался в барьер какой-то.
0: Ну, эту новость не пересказывайте.
1: Самолет упал.
0: Вот о себе. Все больше давайте о Цыпкине.
1: На самом деле самолет не упал. Там оказался инфицированный, который заразил весь самолет. Его подстрелили, тот упал. А потом в этих двух вертолетах тоже были инфицированы. Он как будто их зацепил крылья. Те перевернулись, повзрывались. И весь аэропорт тоже взорвали.
0: Ну, не так же, наверное, все страшно.
1: Ну, конечно. Вот как он сказал, это все было не так страшно. А на самом деле было именно так.
0: А мне кажется, что это вот рассказали нам сценарий фильма «Крепкий орешек 3».
1: Нет.
0: Нет, что-то очень похоже. Да, так
1: я не пишу сценарий. Я не режиссер, я не сценарист, я художник.
0: Ну а почему же у вас-то такая вот шляпа с пером импозантная?
1: Я же говорю, я художник.
0: А, да, простите. Я где? А ну это ладно. Так что же с господином Цыпкиным, и вообще с Цыпкиным в частности?
1: Ну, знаете, вот что говорить о ученых? Все
0: простите,
1: они больные люди.
0: А вот, собственно, я почему хотел, что я вас перебил немножко. Вот, как бы, немножко. Какое отношение имеют Цыпки к болезни перчаточник? Потому что, как бы, вот я просто только что вот мне принесли письмо от нашего постоянного радиослушателя Тимофея Феоктистовича Шуруп, который вот интересуется, говорит, что у меня как бы уже официально поставлен печальный достаточно диагноз перчаточник. Вот. И он говорит, как-то вдруг еще, говорит, у меня, значит, болезнь Цыпкина проявится. Это же тоже как бы вот все кожное, понимаете?
1: Я сейчас объясню, так сказать, перчаточный смысл болезни. Дело в том, что особое развитие оно получило еще в 18 веке, когда была большая популяризация дуэлей. Тогда бросали перчатки в лицо. Вот. И еще очень сильный фактор перчаточной болезни — это когда вы одеваете чужие перчатки и заражаетесь. Болезнь.
0: То есть, а вот вы хотите сказать, что бросание перчаток в лицо, этот обычай произошел с целью как-то заразить?
1: Возможно, даже и так. То есть, если я не убью тебя с пистолета, то ты все равно подохнешь, сволочь. То есть там обычно такая формулировка была, но это как бы заклинание было.
0: Ну а как вот господин Шуруп, вот есть ли у него какой-то шанс? Значит, ведь не секрет, что существует, ну, например, болезни взаимоисключающие. Например, высокое давление тушки и низкое давление. То есть как бы люди не пересекаются никак. Вот. Также, например, вот какова болезнь, которая вообще целиком взаимоисключает Цыпки? Вот перчаточник, например, или там, может быть, что-то еще, может быть, там на бородавке, я уж не знаю.
1: Нет, перчаточник — это все-таки разновидность болезни Цыпкина. Так что я думаю, что вашему клиенту уже есть от чего впадать в отчаяние. Вот. И то есть не сегодня, так завтра либо его расстреляют, либо толпа разорвет его на куски.
0: А простите, а вот этот разрыв же тоже производится ручными?
1: В основном оглоблями да баграми это происходит. Угу. То есть оглоблями валят.
0: Это прям дикий город.
1: Да, это в диких городах.
0: Нет, я говорю, вокруг дикий.
1: А, вокруг, да. Преступность у нас сегодня сильная. И я вчера видел, прям вертолеты летали над Москвой и просто отлавливали диких собак с вертолета. Прям уже не хватает мобильных средств.
0: А цель отлова диких собак?
1: Ну, они как же... бы бомжам нечего есть стало. А-а-а. Вот это проводится с этой целью. Но опять же, очень много стало закупаться мыло за границей, и чтобы восстановить и классифицировать нашу мыльную промышленность, решили заняться ей вплотную. И производится вот отлов, как бы. Это начальный мыла, капитал для вот этих мыльных заводов.
0: А скажите, вот поступает огромное количество, ну, то есть с господином Шурупом, как бы мы все поняли, действительно, видимо, в ваших словах есть доля правды. Вот Иван Пантелеймонович Брюссель, постоянный наш радиослушатель, он интересуется, каким образом, так сказать, стоит, вообще чем стоит руководствоваться при покупке мыла и других мытевых аппаратов, поскольку господин Брюссель недавно, значит, просмотрел какую-то телепередачу, где показывали, что вот не все мыло, оно качественное, что от некоторого мыла, значит, не только цыпочник может возникнуть, но и перчаточник, там, бородавки, и вообще вся тушка может пойти там прыщами. Очень это волнует наших радиослушателей. И есть ли какие-нибудь, может быть, способы, может, там, метод обнюха, я уж не знаю, покуса, там, потому что ведь на этикетке можно написать что угодно, дескать, лучшее мыло, да, там, лучший порошок. Вот, что бы вы посоветовали при вот выборе моющих средств?
1: Есть некоторая инструкция. Это инструкция номер 106 к брошюрке по болезни Цыпкина, где полностью можно прочитать о ней все, ну, полностью. И к ней еще
0: даже вот фотография ее там инструкция. Есть.
1: Да.
0: Небольшая.
1: Да, есть. Вот, ну, самая первая инструкция — это никогда не брать то мыло, которое не вы положили. То есть все, что лежит во всех общественных туалетах, раковинах и так далее, лучше вообще не прикасаться к этому. Лучше с собой всегда носить свое.
0: Индивидуальное, так сказать. Что... А это относится ли к таким средствам гигиены, как-то, значит, туалетная бумага, полотенце? Потому что вот во многих, например, я знаю, там в клубах, столовых висит полотенце, там одно, и вот все вытираются.
1: Да.
0: И...
1: Но это все является переносчиком. Ну, даже вот та же туалетная бумага, и вроде бы производится срыв ее, да? И смыв потом. Да. Но, опять же, инфицированный может обхватить всю катушку, и уже потом, когда вы отрываете этот листок и, соответственно, отправляете его в следующий пункт назначения, то происходит заражение всего организма, не только задней части.
0: А скажите, а вот через воздух, скажем так, через объем вот туалетной комнаты передается? Ну, например, предположим, что кто-то вот весь в цыпках, он, значит, вошел, чтобы, значит, свою нужду сделать, а поскольку он в цыпках, у него, насколько я знаю, вторичные признаки болезни — это полная потеря ориентации пространства, то есть у него движение совершенно, значит, уже расфункционировано.
1: Это уже к концу.
0: Да, он, соответственно, значит, чтобы, соответственно, произвести какие-то гигиенические действия, может вообще извалять этот там комок, значит, бумаги весь, непонятно, так ему не вытереться, положить там назад. Вот. Но вполне возможно, вот, что там он может просто общупать там всю эту бумагу, а потом вы придете. Вот. Или, например, может даже не коснуться куска мыла, а просто походить рядом с ним. Ну, ища его и не найдя, это тоже с ними бывает.
1: Вот как, как всегда, проблема заражения через воздух – это проблема наркоманов. Дело в том, что сейчас очень широкое распространение имеет такой наркотик, как марихуана или его разновидность…
0: Анашка.
1: Анаша, косячок. Вот, и есть такой способ курения анаши – это паровозик. Ну, это многие, наверное, знают, когда один берет, вдувает в рот другому. Ну, в общем, какая-то
0: сложность. Вот сейчас доказано, что этим пользуются пенсионеры в Москве, потому что они экономят просто зелье. Да. Вот, а это наиболее экономно. Нет, то есть, это... в каждой второй семье
1: богатых,
0: пенсионеров
1: у
0: именно
1: у богатых так. Там можно покурить, самому там все.
0: Да, вот более малообеспеченные, конечно, люди. Да.
1: Вот, и таким способом очень легко передается, потому что происходит непосредственный вдых бактерий в организм.
0: А, простите, а вот струя дымовая, она же достаточно горячая, не производится ли убивание, значит, бактерий цыпок?
1: Нет.
0: И как,
1: вот,
0: кстати, поподробнее о бактериях. Я думаю, что сейчас просто такие люди задаются вопросом. Бактерии, значит, цыпочные, как бы, что это и как это выглядит, и вообще под микроскопом, на что это похоже, как с ними бороться. Может быть, стоит кипятить, например, туалетную бумагу перед употреблением?
1: Дело в том, что мы пробовали варить эти бактерии, мы пробовали их в лаву бросать раскаленную там на сталеплавленных заводах, мы пробовали бомбардировать ее нейтронами, то есть достигали максимальной температуры, которой можно достичь, им не страшно.
0: А пробовали дышать на них?
1: На них дышать, ну, любые потоки горячего, холодного воздуха их не беспокоят.
0: Так, а что же?
1: Масть цепкина.
0: Ну что же, я предлагаю перейти к телефонным звонкам. И по телефону 203-19-22 вы сможете пообщаться с сиамским близнецом, задать ему вопросы, если таковые у вас, конечно, имеются. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
2: И Энджелс.
1: Доброй ночи.
2: Я вот хотел у вас спросить такую вещь. Как переживает болезнь, значит, цыпкина, птицы водоплавающие?
0: То есть именно вас интересуют водоплавающие?
2: Ну, так как они находятся в контакте.
0: Во влажной среде постоянно.
2: С этой стихией, да. И вот еще, значит, такой вопрос у меня кажется. Вот в прошлой программе вы вроде были неделю назад. И там ставили много всякой музыки интересной. Вот кажется, там Хэллоуин был, это вот что, новый концертный альбом?
1: Да, у Хэллоуина вышел двойной концертный альбом на двух дисках, все там в бумажную упаковочку.
2: А, отлично.
1: Вот, так что приобретайте на компакт-дисках.
2: Понятно. Кстати, Александр,
0: да.
2: Это вот я просто сегодня мультфильм посмотрел. Называется великолепный Гоша. И, по-моему, вот вы там главную роль исполняете.
0: Да, герой нарисован с меня. Я не буду никак скромничать. И мало того, я озвучиваю его.
2: Вот. Просто я как-то сразу вас узнал.
0: Ну вот видите, да, узнаваемый, конечно. Да.
1: Саша, я думаю, скоро тебя начнут после этой информации узнавать на улице.
0: Да, конечно, конечно.
2: И вот я еще хотел сказать, что вот эта реклама мыла, это не буду говорить какого, там, значит, говорится, что оно избавляет от бактерий.
0: Да.
2: Там на сколько-то процентов. Но ведь не все бактерии, они...
1: Но вы видели, там часть вот бактерий остается.
2: Остается. Это вот именно вот эти, да?
1: Да, это именно
0: цепочные.
2: А ведь я еще хотел сказать, что есть и полезные бактерии.
0: Вот, кстати, да.
1: Которые борются с вредными, но вредные сильнее.
0: Да. Спасибо вам за звонок, спасибо. Ну, я думаю, что все-таки стоит разорвать действительно водоплавающие птицы и цыпки. То есть, по большому счету, ведь может произойти, так сказать, подлаз под перьевые лопасти, значит, двуногих наших друзей, клювастых вот этих бактерий. Ведь все-таки водяная среда располагает. И лапасть сама, вот чем загребная, значит, у них там часть, она же не оволошена.
1: Я могу по этому поводу сказать, что цапли питаются лягушками, у них уже выработан иммунитет. Потом, как бы, перья, те же волосы, птицы тоже как бы не могут водоплавающие этим заразиться. И даже лапы у них покрыты слизистой специальной оболочкой жировой, которая не дает прохода цепочным бактериям. И вот единственное, конечно, вот ощипанный гусь, допустим, может заразиться.
0: Или вы уже сказали, что дохлый уже не...
1: Нет, ощипанный. Его же можно живым ощипать.
0: Да, да,
1: то есть проводились исследования, запускался в воду ощипанный гусь. Вот, и он инфицировался практически сразу. Потому что в воде очень много бактерий, ну, в болоте.
0: Кстати, тут нужно еще сказать, что вот такое средство гигиены, как туалетный утенок, оно именно вот ведь основано на реальной, так сказать, истории о том, что вроде бы казалось птица, но вот, пожалуйста, он целиком дезинфицирован. Кстати, тут нужно сказать, что ведь изначально, до изобретения мази Цыпкина, вообще советовали всем как бы мазаться гусиным жиром, вот, идя на работу там и гвозди.
1: Да,
0: вот.
1: Ну, даже вот сапоги осенью, весной мажут гусиным жиром, чтобы влага не проникала,
0: да, да.
1: Вместе с влагой и бактерии. Да, это так. Ну, а про утенка я могу вам сказать, что в унитазах не водятся бактерии Цыпкина, они водятся только в живых организмах. А унитаз — это неудушевленный предмет. Задается вопросом, что унитаз? Если бы кто унитаз? Но это наш постоянный слушатель есть, конечно, да, но его не нужно утенком поливать.
0: Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную паузу. Скажите, что это будет за музыкальный номер?
1: Я сейчас попробую воспроизвести это своим ломным английским. Это группа Surprise. То есть это как бы одна из новинок, которая появилась либо сегодня, либо вчера, либо буквально на днях. Вот. Так что альбом называется 28203 и прозвучит композиция номер 2 с этого альбома длиной 2 минуты 42 секунды под названием Element of Surprise. О,
3: Element of Surprise. Element of Surprise. Element.

0: Я напоминаю вам, что в эфире рубрика «Набат железных ягодиц», и вы можете общаться с ее ведущим Энджелсом и Торшином по телефону 203-19-22, и с радостью мы слушаем ваши звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Вот я в прямом эфире уже. Да, ну, это опять Дмитрий Вальдемарович Подсветник, вот, да. Связь помогает очень моя, спасибо большое.
2: Да не за что.
1: Не зря все-таки мы все наши...
2: Вы ближе к теме.
1: Вот, значит, вот звонила, значит, Марина Семеновна Сиська, вот, она, значит, обращается. Вот у нее очень много детей.
2: Так. Вот, это, кстати, в последнее время становится серьезной проблемой многих семей.
1: Да, да, вот мы тоже над этим очень сильно работаем. И вот она спрашивает, а вот если вот скрестить так вот, пришить всех ее детей, там, по-подвы, там, по-тре, то есть, чтобы продукты жратвы меньше, как на одного уходило. Вот, и значит, вот еще и кибан Здрапирманович Килька, вот с самого начала вашей передачи засел там за работу, вот, и выделил то, что вот цыпки можно лечить непосредственно птичьим калом. Вот.
0: Спасибо за сообщение. Но я, кстати, хочу как бы подумать. Скажите, уважаемый Энджелс Торшин, вам не кажется, что вот над нашим человеком-пейджером как-то издеваются, какие-то нереальные имена и фамилии присылают на его дисплее?
3: Я думаю, так люди шифруются. Потому что они задают неправильные формулировки вопросы.
0: И просто им стыдно за...
3: Да, то есть они не хотят себя показывать. Я хотел бы... Вот первый вопрос какой был?
0: Я тоже что-то не помню. Ну, что-то такое касаемо чего-то... Ну, если мы не запомнили, значит, он был не столь важный. А вот второй насчет птичьего кала.
3: Ну, это, конечно, все-таки, по-моему, только масть Цыпкин.
0: Ну что же, да, исчерпывающий ответ. Я вот какую хотел затронуть тему. Скажите, болезнь Цыпкина, она передается по наследству?
3: По наследству?
0: Ну да.
3: Но если рассматривать этот вопрос следующим образом, когда беременная женщина инфицирована болезнью Боткина, то, соответственно...
0: Простите. Боткина, это, конечно, болезнь страшная, но я думаю, что это как раз может быть взаимоисключающая болезнь Цыпкина и Боткина, потому что...
3: А при чем здесь болезнь Боткина?
0: Не знаю, что-то мне показалось, навел. Ну, да, извините, продолжайте.
3: Вот, я продолжу. И если беременная мама...
0: Нет, простите, путаете. Мама не может быть беременной. Просто беременной. Мама, это такая же пуповина перерезана.
3: Не, подождите, а если... Вот у меня есть мама, и она беременна.
0: А, вообще... Я вас поздравляю.
3: Она получается беременная.
0: У вас будет братишка, значит.
3: Ну что же, да. Вот, и если беременная клиентка будет инфицирована в данный момент... Вот, то, соответственно, пузёныш, который у нее находится в животе, он, соответственно, тоже весь уже заражен болезнью Боткина.
0: То есть прям вылезает и в цыпках.
3: Да.
0: Угу. Скажите, а вот есть такое...
3: И таких называют цыпчатые младенцы. Так да, они сразу же подлежат уничтожению.
0: Или специальной изоляции.
3: Нет, только уничтожение. Угу.
0: А скажите, а вот как бы есть такое выражение, задубленные... Простите, простудился. Задубленная мордашка. Ну, это вот про моряков дальнего плавания, типа дубленые. Ну, то есть, короче, ничем не продажа шило. Вот,
3: а, да. Все мы любим Новый год, маскарад. Вот, и когда-то давно это было взято от индейцев, которые очень любили снимать скальп. Но, так сказать, любители экстравагантного пошли дальше. Они стали снимать не только скальп, но еще мордовую часть кожи и дублировать ее, чтобы она просто и надевать на лицо, и так бы
0: как
3: бы,
0: маска, такая.
3: Да. И вы иногда идете, смотрите, как он похож на моего умершего друга. Вот, это как бы на самом деле это продублированная маска вашего друга просто.
0: А простите, а как бы вот я хочу сказать, что я не об этом немножко. Это понятно, это такой экскурс в историю, небольшой, не, безусловно, очень интересный, но я немножко о другом возражаю, это болезнь Цыпкина. Ведь

0: кожных лопастей?
1: На этот вопрос есть два ответа.
0: Вот давайте.
1: Во-первых,
0: я сейчас запишу.
1: Первый же сразу же исключающий возможность болезни моряков.
0: Так,
1: в море нет лягушек. Вот, и потом холодной струей нельзя вывести болезнь Цепкина, только мазь Цепкина.
0: Угу. Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Вот я крайне озадачен, Александр. Вот да. Вы опять прослушали мой вопрос.
0: Угу.
2: Вот, я задавал вот относительно сиамских близнецов, там можно ли сшивать детей? Вот, и вот Гогет придает огромный пламенный тучи Мамуки, ведь он, Гогет тоже наш космонавт.
0: Ага.
2: Вот как вот... тоже просит еще раз его выдать в эфир.
0: Угу.
2: Вот. И там вот, пожалуйста, ну, вот детей можно сшивать между собой или нельзя?
0: Ага, хорошо, спасибо, спасибо.
2: Да.
0: Я помню, так, значит, второй вопрос был насчет Тучи Мамукевича Пёра. Вот
1: да.
0: Как вообще ваше отношение к этому человеку? Я знаю, что вы в какой-то степени вот коллеги в прошлом, вот вчера в эфире вы тут как бы сидели, так немножко по-дружески выпивали.
1: Ничего,
0: вот, вы встречаетесь как-то вне эфира? Или...
1: Я стараюсь его игнорировать. Ну, он мне как бы противен. Это мы тут здесь за дружеской беседой, ну, по долгу службы, так сказать.
0: А вот третий вопрос, который...
1: так, мы, как космонавты, друг друга не понимаем.
0: Недолюбливать даже. Ну, вот, на самом деле, третий вопрос радиослушателя, он спрашивал, насколько я понял, есть ли у вас с Тучи Мамукевичем дети?
1: У нас дети?
0: Ну, или я что-то, может быть, не так понял.
1: Нет,
0: ну,
1: да,
0: ладно, тогда...
1: вопрос был задан неправильно.
0: Какой-то, да, что-то, значит, по-другому. Вот, а первый я опять, увы, первый вопрос я запамятовал. Ну, да,
1: а
0: ну,
1: разве было два вопроса, по-моему, один был про космонавтов?
0: Ну, вполне возможно, вполне возможно.
1: А почему вот...
0: Это не важно. Давайте я предлагаю сейчас послушать все-таки музыкальную паузу. Объявите номер, пожалуйста. И, кстати, только встаньте на табуреточку, чтобы было лучше слышно всем. Да-да-да, вот тут сюда.
1: Вот так, да?
0: Да-да-да.
1: Значит, сейчас прозвучит композиция 96-го года группы Brutality с альбома In Mourning. Сильно. Вот. Этот релиз выпустил Nuclear Blast. Ну, обычный Nuclear Blast-овский death metal, по-моему. Я еще не слышал. Но примерно представляю, что они могут напеть. Песня будет называться... Вторую, да, ставим, как обычно?
0: А то.
1: Да, The Pest.
0: Pest?
1: Вот, да.
0: Это значит лучшее.
1: Да. Нет, не best, а pest.
0: Ну, это тоже значит вообще лучшее.
1: Вот. Ну и ребята такие все стоят волосатые. Ну, я имею в виду головной волосяной.
0: Ну, все, слезай, чтобы редко песня.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: И продолжается рубрика «Набат железных ягодиц». В общем-то, скажите, пожалуйста, я хочу спросить, ну все-таки, хотя бы ведь существуют болезни, которые с течением времени борол не человек, не разум человека, не медицина, а просто сама природа. Ну, например, ну, вы знаете, все эти болезни, которые просто исторически исчезли. Есть ли надежда на то, что болезнь Цыпкина хотя бы исторически исчезнет? Потому что никакой же мази не хватит, подорожники уже кончились.
3: Я думаю, что надежда умирает последней.
2: Так вы что, все-таки оптимист.
3: Да, я думаю, что мы приложим все усилия. Все. То есть я вообще весь в работе. Меня дома не бывает. Так что, ну, хорошо, что нет жены, иначе бы был бы скандал.
2: Да, да. Кстати, как все-таки мало вот жены понимают своих мужей, которые да. пытаются спасти человечество, пропадают.
3: Ну, мужа! Мужи! Мужи! Они нас...
2: Двигают прогресс.
3: Да.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
4: А вот скажите, пожалуйста, чем вот можно объяснить то, что вот такие дяденьки навороченные, которые бодибилдингом занимаются, вот когда на сцене сотрясают своими телесами, значит, они мажутся зачем-то жиром, не знаю, там, рыбьим или куриным уж.
3: Вот, скорее всего, наверное, гусиным жиром они мажут.
2: По старинке.
4: А, ну, возможно. Вот это что.
3: И опять же болезнь Цыпкина.
4: Профилактика, да, видимо?
3: Да, да, да, да.
2: Спасибо за вопрос, спасибо. Но, кстати, тут я еще хотел бы добавить, что это еще делается с целью, видимо, косметической, чтобы вот отблеск, значит, кожных покровов, там, отблеск кожицы. Ну, представьте себе, что вам дать даже очень вкусно поджаренную курицу, но которая будет бледная, как девочка, которая увидела в лесу медведя. Это же не, как бы сразу пропадает ощущение. Вот,
3: ну, есть, наверное, какая-то доля. Вот.
2: Конечно.
3: Есть. Да.
2: Доля, вы говорите? Да. Ну, это что-то...
3: А можно я...
2: Нельзя. Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
2: Ой, алло, алло.
5: Доброй ночи.
2: Еще громче.
5: Доброй ночи.
2: Вот, так и говорите, а то плохо слышно, да.
3: Вы разборчивый, там, не жуйте жвачку.
5: Постараюсь, постараюсь.
2: Да-да-да.
5: Вы знаете, просто услышав в вашей передаче о той страшной опасности, которая грозит всему роду человеческому, да и другим представителям кишечно-полосных, я в первый раз решился вам позвонить.
3: Это... Секунду, я вас перебью. Он, наверное, читает вот статью из журнала «Здоровье» об этой болезни.
2: Вот, прямо кстати, вот вашу статью
3: текст,
2: действительно.
3: Да, да, текст прямо сейчас.
5: Нет, я просто долго тут ожидал, формулировал как-то, чтобы вас особенно не задерживать.
2: Ну да.
5: Ну и хотел задать два вопроса тоже.
2: Да, слушаем.
5: Все-таки опасность велика. Ну, помните, Александр, вы как-то рассказывали вот о байковых птицах.
2: Не
5: грозит ли эта болезнь им? И, скажем, как проходит ее анамнез, что ли, как выразиться? Не размягчает ли она им клювы?
2: Ага.
5: Вот. И не могут ли от нее рефери заразиться, которые их стравливают на канат? Кто вот водит. Вот. А и потом второй вопрос, если можно. Была такая информация, что в 60-е годы в Китае вот исчезли воробьи.
2: Да.
5: Но вот учитывая, что Цептер был гражданином Японии, не просматривается ли тут стремление, значит, императорской Японии сначала развалить китайское сельское хозяйство, а потом его колонизировать таким образом?
2: Угу. Спасибо.
5: Вот, спасибо вам.
2: Спасибо за вопрос. Что касается, значит, не байковых, а тут... Что?
3: Да не, я так. Дело в том, что птица уже, понимаете, она не может заразиться. Только ощипанная птица.
2: Так,
3: может
2: да.
3: быть, конечно, японцы ощипывали сначала воробьев, потом их пускали опять в Китай, те заболевали и умирали.
2: Ну вот, кстати, исчерпывающий ответ даже на оба вопроса, я считаю.
3: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Да.
6: А вот способы передачи. То есть, вот, допустим, если с таксофонами на улице не так много народу пользуется, а вот деньги.
2: Ага, да, серьезный вопрос.
6: Серьезный вопрос.
2: Да,
6: спасибо большое.
2: Да, спасибо, спасибо. Действительно, вот это, я считаю, один из злободневнейших вопросов, и то, о чем, кстати, все забывают, как-то и не думают. Действительно, ведь деньги это...
3: Министр финансов сейчас не спит ночами, так как его бизнес сейчас прикрывается, потому что уже люди будут сейчас переходить на пластиковые карты, чтобы не обмениваться деньгами, а все делать через собственную свою карту. Подошел, в компьютер ее сунул, Вот. Дело в том, что вот этот пластик, он не может переносить бактерии.
2: Ну, как бы она все-таки пластик, это даже не то, что переносить, это индивидуально у пользования, как зубная щетка или там...
3: Да.
2: Этот, ну, не важно. Так вот, скажите, вот, собственно, а сейчас вот людям, у которых нет возможности, так сказать, заиметь пластиковую карту, как же быть? Может быть, стоит как-то...
3: Она у них появится.
2: А если нет, может быть, стоит отмывать все-таки деньги или как-то, например, производить вот передачу денег там как-то в специальных перчатках?
3: Пинцет. Пинцет очень хорошее средство. То есть вы заходите в магазин и видите, что клиент просто расплачивается с пинцетом в руках. Очень стандартное нормальное явление. И я бы вам даже посоветовал даже пластиковую карту. Вот, может, какой-то злодей возьмет и там как-то руками залезет в отверстие.
2: То есть все-таки лучше пинцетиком, да?
3: Да, все вот через пинцет вот это все дело тонкое.
2: Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Алло, Александр, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Вот у моего друга как бы болезнь. Вторая коленка растет. Это как? Это векторная болезнь.
2: Очень важно, вторая коленка растет как бы под основной или, или внутри.
7: Внутри.
2: То есть
7: она
2: туда...
7: как бы выделяется.
2: То есть вот под основной коленкой.
7: Да.
2: Угу, спасибо за вопрос. Видимо, это просто фурункул. Нужно просто сделать надрез и как-то.
3: А вообще, у друга вторая нога есть, может, это начинает нога.
2: Прорезаться тоже вполне важно. Но это уже я, к сожалению, выключил из эфира, и мы не узнаем ответ.
3: Но может он еще дозвонится нам завтра, послезавтра.
2: Да, или вечерком.
3: Кстати, надо помочь и рассмотреть это. Может, это одно из проявлений болезни Цыпкина.
2: Может быть, тогда здоровая Цыпка.
3: Да.
2: А кстати, вообще, скажите, вот вы не пробовали, значит, просвечивать их рентгеном? Что видно на рентгеноаппарате?
3: Бактерии.
2: Угу. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
8: Здравствуйте.
2: Приветствую вас.
8: Добрый вечер, Александр, и я живу старше.
3: Добрый вечер.
8: Я хотел спросить, значит, по поводу кур. У меня мама их очень любит готовить по выходным. И вот при приготовлении кур происходит ли какая-то обработка, что ли, температурой их тушек, дабы там вот бактерии все вымерли, и можно было их есть спокойно.
2: Спасибо, спасибо.
8: Вот, у меня мама еще их очень вкусно готовит.
2: А мы приедем, Спасибо, да. спасибо.
3: Дело в том, что звонивший клиент невнимательно слушает передачу. Какой теплый воздух, какая обработка тока может заразиться ощипанная живая птица?
2: То есть, если тушка уже мертвая...
3: Курица — это птица, по-моему.
2: А скажите, вот в принципе, ведь неизвестно, сохраняется ли технология, так сказать, изготовления птицы на птицефабрике. Ведь сперва птицу нужно убить, потом ощипать. Вполне возможно, что где-то делается наоборот. И в таком случае, вот в этот промежуточный период может, значит, проявиться болезнь Цыпкина. Может быть, как бы имеет смысл, купив курицу, все-таки обмазать ее мазью перед готовкой.
3: Но перестраховаться всегда не грех, но это, как она говорит, это, да.
2: Ну, все поняли, вы продолжаете.
3: Цыпнадзор, он контролирует все вот эти птицефабрики, ну и вообще по переработке животного мяса очень сильно работает эта контора.
2: Кстати, ведь даже сейчас вот продавцам, мало кто об этом знает, но продавцам в мясных лавках просто обязаны они специальные инструкции перед тем, как вот начать свой рабочий день и продавать мясо, массировать это мясо.
3: Ну да, чтобы оно выглядело более свежим.
2: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Извините, пожалуйста, у меня вот такой немножко странный вопрос, наверное, будет. Вы часто пользуетесь презервативом, скажем?
2: Ну, понятно, понятно, спасибо. Действительно.
3: В моей жизни он занимает одну из важнейших. Я без него даже...
2: Ну, даже не на улицу не выходишь, да. Это и все понятно. Вообще, кстати, наш радиослушатель, почему вопрос очень не странный, а очень даже в точку. Видно, что человек таким образом нам как бы укор, дескать, такую обидку, что как бы он знаком, видимо, с вашим трудом, опубликованным в журнале «Здоровье» насчет болезни Цыпкина, где, кстати, черным по белому, вот я сейчас смотрю и нарисую, нарисован тут орган соответствующий, одежку для которого имел в виду наш радиослушатель. И там черным по белому вам вашей рукой написано, что этот орган является основным, так сказать, слабым местом. Это такая ахилловой, как ни странно, пятой болезни Цыпкина. Вот прокомментируйте.
3: Дело в том, что болезнь Цыпки – это болезнь рук. Но мужчины очень часто, ну, не то что часто, а в основном достают из штанин широких руками все свое хозяйство. И, соответственно, если инфицирован уже парень, то он передает все это дело на...
2: Ну, тут,
3: туда ниже, а потом уже это ниже дает,
2: да, то на есть,
3: если,
2: там...
3: без презерватива. Так что я девушкам советую обратить на это внимание.
2: Ну что же, и я думаю, что нужно прерваться на музыкальную паузу.
3: Да, я хотел бы сделать некоторое сообщение. Я лично, вся радиостанция «Эхо Москвы» и ближайшая радиостанция благодарят фирму «Апостроф» за предоставленные музыкальные информационные диски, которые звучали в сегодняшней нашей передаче. Я думаю, что в дальнейшем только от этой фирмы мы будем получать музыку.
2: Композиция?
3: Да.

0: Twist.
1: Я очень часто моего опоссума.

0: Москве 1:06. Кстати, также вот и в этой самой, как ее, чё фонит. Неважно, это, наверное, в ухе. Тут просто опять вот он летает, и когда залетает, там ползает, получается, некоторые фоновые какие-то. У вас тоже фонит? У вас не спрашивают, это тут зашел какой-то человек с пассатишами. Ну что же, все в сборе, и, наконец, мы можем приступить. Я представляю вам с удовольствием гостя нашей студии. Это главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. Здравствуйте, Юрий Романович. Я сразу хочу сказать, что мы пригласили вас, ну, как бы в основном, конечно, чтобы обсудить проблемы и какие-то вообще вещи, связанные так вот с тем самым, по письмам наших, собственно, радиослушателей. Мы нашли вас благодаря письму одной из радиослушательниц, которая как бы посоветовала обратиться. Это работница вашего института, но я не буду говорить, чтобы называть ее имя, чтобы как-то у вас там не сложились служебные отношения по-другому. Вот. И, пожалуйста, вам слово.
1: Я хочу поблагодарить радиостанцию «Эхо Москвы» за то, что это радио, как всегда, оказалось на переднем крае интересов слушателей, интересов жителей нашей страны. И, наконец-то, мы можем поговорить на такую животрепещущую тему, как взаимоотношения полов, любовь, любовь и одиночество, любовь и взаимность и всякое, и другие аспекты этой темы. Ранние грезы и горькая правда. Сладкие грезы и горькая правда, раннее семяизвержение и позднее замужество, мягкая эротика, но твердые принципы. Все это вы сможете услышать в новом ночном канале «Вечерний стон». Для молодых будет рубрика «О чем смолчала мама». Для старшего поколения «Ты помнишь, как все начиналось?» Для всех остальных «О том стою».

Казалось бы, сейчас столько популярных изданий на тему секса, столько телепередач на эту же тему, столько шарлатанов и более достойных людей, которые, казалось бы, уже сняли все покровы со скрытой завесом темы, рассказали всем и вся про любовь, про ее физиологию, про ее психологию, про наши и ваши проблемы. Казалось бы, что еще? Что могут слова? Но ничего подобного. Люди страдают, люди любят, люди встречаются и расстаются. И именно об этом мы и хотим вести нашу с вами беседу. Мы не хотим выезжать на привычных жареных фактах, на псевдоострых темах. Например, мы не планируем затрагивать проблемы сексуальных меньшинств. Не потому, что мы каким-то образом отворачиваемся от этих проблем. Не потому, что мы испытываем антагонизм. Просто потому, что у обычных, нормальных людей еще очень-очень много проблем, которые необходимо решить каждодневно. И часто юноша, девушка оказываются в такой ситуации, что им некого спросить совета. Неоткуда узнать правду. И мы хотим не как телефон доверия, а как единственная радиопередача, передача «Друг», передача «Помощник». Быть с вами в эти трудные минуты. И если мы поможем хотя бы одному из 100, мы будем считать, что мы не напрасно потратили время, потратили наши силы, потратили себя. Для вас.

А эти проблемы начинаются совсем не с периода пресловутого сексуального созревания, переходного возраста. Проблемы пола, проблемы взаимоотношений полов начинаются много раньше, как только человек начинает осознавать себя в этом бескрайнем мире. Он наивно, абсолютно без всякой задней мысли, подходит к маме, начинает интересоваться, откуда он появился на свет, откуда это многообразие жизни, как появляются на свет люди, бабочки, кошки, собачки. Мама тут же краснеет, ну что рассказывать, каждый попадал в эту ситуацию, и начинает нести привычную ахинею. Вот с этого и начинается ломка детской души и искаженное восприятие отношения полов, отношения человека к жизни. Поэтому начнем, если это возможно, с самого начала. Детское воспитание. Отношения отцов и детей. Кстати говоря, не случайно роман назывался «Отцы и дети», потому что роль матери сводилась к роли хозяйки, родительницы. И даже не столько воспитательная функция ложилась на плечи гувернантки. И сразу хотелось бы... Многие девушки, оказавшись в тяжелом положении, в тяжелой ситуации, будучи беременными, будучи безнадежно влюбленными, спешат поделиться своей тяжестью с матерью. И, к сожалению, как это не тяжело говорить, мы не можем рекомендовать это делать, потому что в каждой матери осталась еще та самая девчонка, которой она была 20 лет назад. Девчонка, прошедшая свои ошибки, наделавшая свои глупости. И, услышав то же самое от дочери, она рикошетом посылает весь свой стыд и весь свой гнев на ее хрупкие плечи, на ее хрупкую душу. И голос разума в ней оказывается совершенно заглушенным своей невыплаканной болью в детстве. И ребенок получает добавочный удар только. И не только не может решить свои проблемы, но и получает новые комплексы, новые тяжести, новые горести. Поэтому, девушки, не ходите жаловаться матерям.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: 73,82 МГц.
2: Эхо Москвы.
3: И в гостях у программы Монмаранси главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сукок. И, Юрий Романович, я несколько встряну. Просто масса писем приходит в адрес нашей программы, где радиослушательницы, в основном это женщины уже в возрасте, интересуются, собственно, вопросами, больше связанными с сексологией, с сексом. Можно ли вас, вот, главного целого консультанта Института матери и отца, считать как бы сексологом? Входит ли это в вашу компетенцию? И будем ли мы сегодня беседовать с вами на эту тему?
4: Но мы вынуждены заниматься этой проблемой комплексно, и ни один из ее аспектов не должен ускользнуть от нашего внимания.
3: Ну тогда, если можно, я сразу хочу задать вопрос, который прислала в своем письме Варвара Иннокентьевна Жмых. Она интересуется, ну вопрос достаточно конкретно поставлен, вообще можно, и если нет, то почему и какие могут быть последствия заниматься анонизмом в преклонном возрасте? Именно она имеет в виду женский анонизм.
4: Мы только приветствуем такую прямую постановку вопроса и хотим сказать, что если Варвара Иннокентьевна задалась таким вопросом, то она на верном пути, безусловно. Конечно же, это необходимо. Женщина без анонизма теряет огромную часть своей женственности. Единственная проблема — долгое время, в застойные годы, провозглашалось, что анонизм вреден, анонизм губителен для здоровья, что он вызывает высыхание спинного мозга, неврозы, кучу всякой чуши. Мы читали во всяческих брошюрах Ходакова молодым супругам.
3: Кстати, извините, что я опять несколько вас перебиваю. Существовало как раз еще и мнение о том, что наоборот, активная даже половая жизнь сушает спинной мозг. То есть тут, как бы, насколько я знаю, нет определенного даже...
4: Даже называлась цифра, что мужчине отпущено 5400 половых актов всего на всю жизнь. Если любой подросток вспомнит вообще количество своих семяизвержений за текущий квартал, то он только рассмеется задорным молодым смехом. Поэтому мы не будем вспоминать все эти опусы позорные нашей псевдомедицины. Единственный аспект, который вскользь упоминался, но оказался решающим, что в анонизме вредная только психологическая его не фаза, а сторона, что подросток, занимаясь мастурбацией, предается сексуальным фантазиям и, проигрывая в своем молодом воображении предполагаемые или подсмотренные сцены, он невольно вызывает проседание такое восприятие и ломку молодой психологии. Поэтому вот можно провести параллель, что как настоящая англичанка должна заниматься сексом тихо лежа и думая об Англии, анонизм нужно воспринимать только как физиологическую разрядку и стараться как можно меньше позволять расходиться сексуальной фантазии. Во всем остальном анонизм просто необходим.
3: Юрий Романович, вот, так сказать, соведущая нашей программы и ведущая...
4: Я бы хотел...
3: Да-да-да.
4: Кстати, вот очень смежная тема с анонизмом. Вот сейчас лето, был за плечами жаркий месяц, и вокруг огромное количество женщин с открытыми ногами. Это тоже оказалось очень интересный аспект. Вот многие мужчины... Это причина ревности, причина ссор домашних, причина конфликтов дочерей и матерей. Что многие женщины, несмотря на угрозу быть изнасилованной, быть жертвой какого-то уличного нападения, они все равно носят мини-юбки. Казалось бы, встает вопрос, может быть, это сексуальная распущенность, может быть, это какое-то нимфоманство. Ничего подобного. Только теперешние серьезные занятия проблемами биоэнергетики позволили выяснить, что женщина, притягивающая своими ногами мужские взоры, она активно поглощает сексуальную энергию мужчин. И многим бы казалось, что, рассматривая женские ноги, они наоборот заряжаются сексуальной энергией, у них увеличивается потенция, возбуждает, появляется возбуждение, эрекция, ничего подобного. Это только как при курении, как при приеме всяких наркотических средств, это первая фаза быстрой эйфории, а за ней следует глубокая депрессия, вплоть до импотенции. Поэтому ни в коем случае нельзя этим злоупотреблять. Вот обратите внимание, мужчина никогда не рассматривает женские ноги, вскинув голову так свысока. Он всегда чуть-чуть нагибается, немножечко как бы набычившись, наклонив лицо, и энергия, это поза, во время которой энергия активно вытекает из мужских глаз, из мужской головы и поглощается женщиной. Поэтому, когда муж спрашивает у жены, для кого ты делала эту юбку, и она заявляет для себя, это не кокетство, это не обман. Это правда, женщина просто хочет получить заряд сексуальной, чужой, нашей сексуальной энергии. Надо быть очень осторожным, даже в бросании взгляда.
3: Ну, кстати, вот, видимо, этим вполне и окупается тот риск, который вот женщины, в общем-то, так или иначе, в контакте с этим риском, да.
4: И вот чувственная походка женщины в мини-юбке – это не причина, это следствие.
3: Да, собственно, в этом есть свое, видимо, какое-то зерно. Но, тем не менее, вот вопрос вам хотела задать Екатерина Половинкина, которая сейчас здесь перед нами.
5: Да, у меня был вопрос вот из писем слушателей, но вы затронули такую интересную тему, что вот у меня у самой возник вопрос про эту самую энергию, о которой вы только что говорили. Ведь энергия, как вы понимаете, она может быть с положительным или отрицательным зарядом. То есть, как вы помните, на одном конце этого полюса там «П», а на другом «У». Так вот, как женщине различить, какую энергию она хочет получить? Вообще, есть ли различие? Ведь если она оголяется, она же не может быть уверенной до конца, что ту именно энергию, которую она хочет получить, она получит. То есть энергию «П».
4: Ну, мы не будем так вульгаризировать. Речь идет именно о сексуальной энергии, а...
5: Ну, среди сексуальной энергии бывает энергия агрессивная, как то энергия насильника, извращенца там и так далее.
3: Да, нет. Кстати.
4: Ну, это доминанта является в данном случае не сексуальная энергия, а просто агрессия, которая носит формы сексуального извращения, сексуального нападения.
5: Вряд ли, потому как если бы это была просто агрессия,
4: боюсь,
5: он бы просто душил.
4: Я боюсь, у вас какой-то тяжелый штрих в детстве, потому что у вас достаточно тенденциозный к этому подход. И я боюсь, что вы не способны просто из-за своего какого-то горького опыта произвести четкое разграничение.
5: Ну, любой, кто занялся вопросом сексологии и сексуальности, поимел в детстве какой-нибудь опыт. Это не откровение для вас, если вы занимаетесь этим вопросом.
4: Я живу чужим опытом и чужими знаниями, чтобы как можно более объективно, более честно и полно освещать этот вопрос. Если бы мое сознание было зашорено каким-то личным переживанием, моя честность не позволила бы мне советовать что-то другим.
5: Не может настоящий художник жить чужими эмоциями?
4: Горячий художник и холодный исследователь — это два разных полюса, если называть вашими буквами «П» и «Х».
3: А, кстати, Юрий Романович, скажите, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но вот ваше уже почти 60 лет, вот вам в августе буквально должно, насколько я знаю, исполниться 60 лет. Мы, кстати, обязательно придем. Я вас открою секрет нашим радиослушателям. Юрий Романович будет отмечать это, в общем-то, в ДК своего института и позвал нас там посидеть. Вот вы еще как бы ни разу не были женаты, и, насколько я знаю, и не собираетесь, в общем-то. Это вот в первую очередь объясняется как бы вот вашей такой установкой на исследование этой проблемы, чтобы как-то все это было несколько от вас в стороне и смотреть на это через какую-то, я бы даже сказал, хрустальную, понимаете ли, призму. Либо это как бы такая, ну, неудача по жизни.
4: Вы знаете, мускулинная сущность любого мужчины, сформировавшегося, сложившегося, она предполагает такие жизненные установки, как стремление ко всем женщинам, то есть такая полигамная любовь. Некоторые неустойчивость ситуационную, несмотря на целеустремленность, что я считаю по отношению к женщине честнее всего отношения перманентной любви и связывать свою жизнь в какой-то, пусть даже самый достойный, я не считаю себя вправе.
3: А скажите такой еще вопрос. Это, кстати, вопрос, который тоже задают нам многие наши радиослушатели, уже здесь в основном радиослушатели, которые, может быть, уже тоже являются такими людьми в возрасте, в солидном. И суть вопроса у них, как правило, в том, что, ну, дескать, вот не нашел я себе по жизни там пару достойную, не нашел я себе как-то... там, ну, не сложилась, дескать, личная жизнь, но вот, однако, проблемы где-то произведений вот очень волнуют. То есть, как же так вот без потомства? То есть, скажите, насколько решающим в знакомстве с женщиной и, скажем так, в желании с ней свою жизнь соединить, да, значит, идти рука там в руке, да, вот, насколько в этом случае сильна вот чисто мысль о детопроизводстве. Ну, так скажем, как о женщине, когда человек думает как о резервуаре для будущего грудничка.
4: Дело в том, что настоящий мужчина — это мужчина-охотник, мужчина-добытчик, мужчина-производитель. А женщина — это мать, это человек, который родит и растит его детей. Поэтому, конечно же, сбалансированная семья, она именно тем и отличается, что каждый выполняет именно свои функции.
3: Mm-hmm.
4: Но я сразу чувствую по крену, который возник в нашем разговоре, вашу некоторую замутненность вот этим потоком псевдосексологической информации, что разговоры, частые и громкие разговоры на псевдонаучные темы, они уводят нас от главного. Что проблема-то остается уже много веков одна, что если девушка встречается с парнем, если связывает их не только привычка, не только вынужденная необходимость, а какое-то чувство, если их влечет что-то необъяснимое, но очень сильное, то проблемы у них одни и те же, и каждый должен их решить сам для себя. Именно для этого и существует наш институт, именно для этого мы и работаем. Поэтому мы хотели бы начать именно с простых человеческих забот. И нам было бы очень интересно услышать мнение радиослушателей, услышать вопросы, которые их интересуют больше всего, получить от них письма, может быть, какие-то заявки. В будущем мы обязательно будем приглашать специалистов, занимающихся какими-то узкими темами, и предоставлять им слово. Для начала хотелось бы начать с простого. Если в ваших отношениях возникли какие-то трудности, какие-то вопросы, попробуйте отойти чуть-чуть в сторону, выскочить из этой суеты, которая вас захватывает в свой водоворот. Попробовать посмотреть спокойным глазом на то, что происходит с вашим любимым, с вами. Например, если ваш молодой человек распускает руки, если он с вами груб, то вполне возможно, что в нем всего-навсего проснулся влюбленный первоклассник, который стучит пеналом по голове своей симпатии. Если ваш любимый вас обманывает, может быть, это всего-навсего проснулся двоечник, привыкший прятать дневник с плохими отметками. Попробуйте обратиться мысленно к его детству, к проблемам его роста. И, может быть, он сегодняшний большой и могучий, в шикарной машине. Скинет с себя это наносное и предстанет перед вами могучий, но слабый, умный, но беспомощный. Но все равно любимый, все равно нужный, все равно ваш.

0: кстати, хочу вот несколько добавить, что, видимо, если он там не приходит долгое время домой, а потом приходит весь ободранный и без денег, то вполне возможно тут у него срабатывает то, что вы его мама, правильно? Потому что вы его в данном случае не должны там ругать там, и там вызывать милицию, а должны там обмыть его всячески, там всячески, ну, соску, конечно, наверное, не стоит давать, вот, но, в общем-то, видимо, ассоциативно в нем как бы проснулся вообще какой-то, наверное, грудничок, да? Я так понимаю.
1: Здесь очень трудно не перейти, Рубикон, не перейти недопустимую границу. Потому что как только в мужчине появится отношение к вам как к матери, тут же возникает Эдипов комплекс, невозможность сожительства с матерью. И это еще одна причина многочисленных супружеских измен. Надо всегда оставаться на полшага сзади и сбоку. Всегда быть близко, но далеко. Самый любимый, но все равно чуть-чуть незнакомый.
0: Вот у Кати вопрос к вам.
2: Если позволите, я бы вернулась к теме онанизма. Потому как именно она больше всего оказалась беспокоить наших слушателей, если судить по письмам. Вы говорите, что онанизм – это необходимость, разгрузка. Много хороших слов было сказано в пользу него. Но вот, знаете, одна из форм этого явления, когда человек, ну, так скажем, разгружается при помощи портрета любимой или же видеокассеты с ее изображением. Как должна в этот момент чувствовать себя любимая, если она узнает об этом? Она должна гордиться, она должна радоваться или она должна быть недовольна?
1: Одна популярная молодежная газета, в остальном далеко не всегда пишущая то, что надо, напечатала великолепные слова. Если ваш любимый привык получать удовлетворение от своих рук, возьмите дело в свои руки.
0: Ну, я предлагаю предоставить слово тем, кто сейчас своих приемников. К тому же уже и время такое, что нам просто необходимо перейти к приему телефонных звонков. У нас в студии Юрий Романович Сук, главный консультант института НИО, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И напоминаем номер телефона нашего.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
0: Поднимаем трубку, и, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, будьте поконкретнее в формулировках вопросов. Юрий Романович с удовольствием постарается на них ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
0: Да, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Значит, никакого вреда онанизм не приносит?
1: Абсолютно.
5: Абсолютно?
0: Да, так что можете быть спокойны.
5: Саш.
0: Да.
5: У меня тогда тебе такой вопрос.
0: Да.
5: Тебе можно задать?
0: Ну, если я, так сказать, смогу и буду компетентен, я отвечу.
5: Не, ну ты это, я тебе не насчет вот этого.
0: Угу.
5: Это я тебе звонил на прошлой неделе уже?
0: Да.
5: Ну вот, а когда примерно твои кассеты должны выйти 4? Ну, «Женщина с трубой» и эти остальные?
0: Думаю, в течение 2 недель.
5: А.
0: Если все будет идти по плану.
5: А можно привет передать?
0: Ну, передай.
5: А, значит, передаю привет своей подруге Вере и брату Коле, который уже спит. Рядом.
0: Рядом? Хорошо.
5: Мы сидим в другой кровати.
0: Ага, ну ладно, спасибо. Спасибо. Ну что же, кстати, вот тут тоже такой вопрос, Юрий Романович, хочу вам подстать вот этому звонку замечательному. Вот как вы считаете, многие семьи, в которых имеются вот груднички одного пола, они как бы, ну, в силу жилищных услуг, этих условий, конечно же, они как бы кладут этих грудничков в одну там кровать. Ну, а даже бывает и так, я знаю, что разнополых там, вот они там до какого-то достаточно зрелого возраста спят вместе. Насколько это в общем-то, влияет на ЦНС?
1: Дело в том, что даже животные, которые выросли в одной квартире, они относятся друг к другу как брат и сестра, и никакого сексуальной связи, сексуального влечения не возникает. И поэтому, если в квартире нет деформированной психологической установки, если там не надсаживаются какие-то антагонистические взгляды на противоположный пол, если там нет никакого принудительного воспитания, корежащего детскую психику, то любое течение нормальной семейной жизни, конечно же, не может ничего испортить в растущем ребенке. Все, что плохо, все, что тяжело, все, что отольется потом горестями, бедами, все привносится только извне от нас, взрослых.
0: А вот, в принципе, как бы, как вы считаете, вот из всего того, что вы сейчас сказали, из вышесказанного вашего вами предложения, можно сделать такой, собственно, вывод, что если, скажем, дети спали в течение долгого времени вместе, ну, возьмем крайний вариант.
2: До 15 лет.
0: Да, и пусть это будет брат и сестра, предположим. Это совсем такой вариант, который, может быть, ну, где-то, может быть, и существовал, я не исключаю.
2: Не где-то, а в письмах наших читателей.
0: Да, кстати, да, радиослушателей. А, ну и читателей тоже, я забыл про эту газету нашу, да. Так вот, собственно, как я понял с вашей тирады, вот эти брат и сестра, уже когда они вырастут, достигнут такой полной половозрелости, они вообще не должны и чисто физически относиться друг к другу как к сексуальному партнеру. То есть у них не должно быть вообще даже никакой... Просто полное такое равнодушие. И если, скажем, понятно, у них влечение возникло, в этом вина родителей, потом получаются дети там, с физиономией Павла Первого там, или Второго. А вот, скажем, то есть если они влечет их друг к другу, это понятно, как бы отклонение. А если у них отвращение друг к другу, ну, полное вот в половом смысле, также это плохо, как влечение, и может ли это отвращение как бы нанести серьезные изменения в половом развитии брата и сестры?
1: Ну, вы, видимо, как-то не продумали свой вопрос, потому что как может возникнуть отвращение на почве полной нейтральности полового восприятия? Если возникло отвращение, значит, есть существенный перекос психики, искаженная ситуация какая-то в семье, и говорить уже о каком-то нормальном процессе развития не приходит.
2: Ну, вам, видимо, все-таки бывает трудно при изучении вот таких насущных вопросов, поскольку отсутствие личного опыта не всегда дает положительный результат. Дело в том, что, вот, судя по письмам наших телезрителей, ну, примерно треть обеспокоена вот этой самой проблемой полового влечения к брату или сестре. Только одни решились об этом сказать друг другу, а другие всю жизнь переживают и мучаются. Ну, неужели вам не знакома такая проблема, когда у девочки есть старший брат? До какого-то времени они спали в одной постели или не спали в одной постели. Но когда она, ну, входит в половую зрелость, начинает себе искать партнера или в дальнейшем жениха или мужа, под какой стандарт она подгоняет всех своих знакомых мужского пола?
0: Да.
2: Под этот самый стандарт старшего брата.
0: То есть он авторитет для нее, я бы сказал.
2: Не есть ли это половое влечение? Другой вопрос, выраженное или невыраженное, осознанное или подсознательное?
1: Дело в том, что вы просто безосновательно акцентируете неизбежное свойство детской психологии, выискивает себе кумира. Просто для детей, которые не имеют такого видного отца или старшего брата, то есть не имеют установки на такое следование какому-то образцу у себя дома, они выбирают звезду, парня из соседнего двора, старшеклассника из своей школы. Если есть дома такой мужчина, конечно же, фетишем становится он. Но, как и любой эталон, он всегда за стеклом, всегда наверху, и ни в коем случае не воспринимается как сексуальный жупел.
2: Как же можно, занимаясь такой проблемой, отмахиваться от выдающихся, да, можно сказать, прародителей этого вопроса, Сигизмунда Фрейда и сына его Ивана?
1: Дело в том, что Фрейд, на мой взгляд, придумал всю систему своих комплексов только для того, чтобы завуалировать и, проговорив, откреститься от своих грандиозных проблем. Потому что сравнение колбасы Калла с эрегированным членом, оно

0: 10 лет наших у вас.
1: Ну, я знаю, что в Германии не любят Фрейда. Мягко говоря, не любят.
2: Но это, так... скорее всего, национальный миф. Поскольку известно, что Фрейд, он был по национальности несколько не немецким парнем.
1: Да, ну так вот там, то есть не прослеживаете ли вы взаимосвязь? Там не любят Фрейда, но, не стесняясь, испускают газы после обеда.
0: Немецкое общество полное прагматизма и неприятия всего не немецкого, оно, безусловно, не свободно от таких крайностей. И, в общем-то, образ Бюргера и его жены с задней частью 12 пивных кружек не являются символом мирового изящества и утонченности, поэтому не стоит их оставлять в качестве какой-то точки отсчета.
2: Я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, у них какое-то мнение есть на тему, которую мы сейчас тут обсуждаем.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Во-первых, я хотел бы сделать краткое сообщение вот как раз по поводу детей. Сейчас была затронута проблема детей. Надо сказать, что вот как-то она слабо затрагивается в передаче «Монморанси», то есть вот детский бытидизм. То есть мне хотелось бы, вот я занимаюсь этой проблемой достаточно долго, вот, и хотелось бы сделать краткое сообщение, а потом задать вопрос нашему специалисту.
2: Давайте, конечно.
4: Прежде всего, я хочу сказать, что вот недавно под моим руководством открылся клуб. Ну, вы вообще, наверное, в детской терминологии так хорошо, да, понимаете? То есть я, да?
2: Ну, конечно.
4: Ну, так клуб бескомпромиссных почитателей зыких чибриков, классных песиков, вертиков, сымолей.
2: Ага, да. Ага, да.
4: Ну, в программу его входят такие региональные войнушки, посещение железобетонного захоронения идейного отца молодежного движения за расширение сети магазинов «Детский мир» во всем мире. Ну и прочее. То есть, кто заинтересовался, в общем-то, деятельностью этого клуба, я могу сообщить, где место наших постоянных встреч.
2: Конечно,
4: это вот,
2: да, интересно.
4: Центральный универмаг «Детский мир», вот секция, где выставлены на продажу импортные бибики. Вот. А теперь вопрос к Юрию Романовичу.
0: Да.
4: Можно?
0: Да, слушаю.
4: Вот вы рассказывали про мужскую половую энергию, как бы, которая проистекает из глаз, из головы, ну, из верхней части туловища мужчины, когда он, находится в состоянии возбуждения, как, да?
0: Когда он находится в состоянии созерцания.
4: Созерцания, да. А вот если это происходит во время мастурбирования, вот я хочу вот как раз затронуть эту актуальнейшую тему онанизма. Вот если мастурбирование происходит при участии посторонних предметов, вот, например, отверстий в стене, горлышко пустой бутылки, вот энергия, которая излучается в этот посторонний предмет, не опасно ли вот терять так энергию, тратить на неживой предмет?
0: Дело в том, что мастурбирование есть процесс сбрасывания избыточной энергии, поэтому это вызывает лишь восстановление равновесия.
4: Но дело в том, что вот предмет неживой, он же не может, в общем-то, ответить взаимностью. То есть как-то приласкать, что ли.
0: Но мы прекрасно знаем, что предметы окружающей нашей обстановки, они заряжаются энергией и долгое время несут ее в себе. Поэтому ни о какой взаимности нет и речи, но быть вместилищем ее может быть любой, видимо, шкаф без ручки.
2: А, кстати, я так вмешаюсь в ваш интересный диалог. Недавно по телевизору показывали замечательный фильм о тюрьме, где, в общем-то, задавали вопросы заключенным рецидивистам, долго там, которые уже и по несколько лет сидели, дескать, как, мол, у вас с женским полом. И там один сказал, что вот у него, дескать, резиновая женщина, которую ему привезли друзья, он ее там раз 10 уже штопал, извините за вульгарность. И даже одного... А он там

0: просто очень серьезно избил за то, что тот как-то обидел вот эту резиновую даму. То есть у этого, значит, товарища, который вот со своей подружкой уже, эта подружка резина ассоциировалась с вполне живой как бы дамой. Вот.
1: Как... А, подожди, Саша, она там что, тоже срок отбывала?
0: Нет, ему переслали ее в пакетике, она резиновая.
1: Понимаю? Ну, так резиновая, это еще не освобождает, в общем-то, от ответственности.
0: Нет, скорее всего, она была добровольная, так сказать, в этом плане.
1: А, рекрученная, я бы сказал, да.
0: Ну, давайте сейчас узнаем мнение Юрия Романовича на эту тему. Вам спасибо за звонок.
1: Спасибо тоже, вот такую интересную передачу. До свидания.
0: До свидания. Ну, что вы скажете насчет, то есть, вот этого? Мне кажется, что, собственно, человек, ну, вот, с определенным складом психики, если он, так сказать, находит удовлетворение сексуальное, ну, с каким-либо предметом, то он вполне может этот предмет в своих каких-то тайных углах мозга уже, ну, как бы оживить. То есть он может там целоваться с бутылкой из-под пепси-колы, как вот один наш референт, которого мы за это уволили, он всегда ходил с этой бутылкой, наряжал ее в одежды всякие. Вот что
2: это
0: вы на это скажете?
2: Это носит название фетишизма, одного из половых извращений. В самом вульгарном приложении это... половое общение с женскими туфлями, с предметами женского белья. Для кого-то, может быть, бутылка из-под Кока-Колы является воплощением лучших женских форм. Вы, видимо, перепутали Кока-Колу с Пепси-Колой. Но это, опять-таки, не относится к большинству наших парней и девушек, поэтому мы пока что не будем трогать этих тем. Мне хотелось бы слышать вопросы обычных нормальных людей, которые бутылку воспринимают как бутылку, девушку как девушку.
3: Зачем же вы, так сказать, отметаете часть нашей аудитории? Все люди нормальные, просто у каждого свои, так сказать, привычки и чаяния.
2: Ну, совершенство – это самая скучная вещь, а самая большая ненормальность на свете – это абсолютно нормальный человек, я с вами совершенно согласен, но везде есть какая-то граница нормальности, и нас пока что интересуют проблемы большинства, потому что здоровье психологическое.
3: Большинства, судя по письмам, как раз большинство-то оно и не воспринимает бутылковые изделия как нечто такое абсурдное.
0: Ну, однако, понимаете? Как мы же вот этого уволили референта? Ну, правда, потому что повсюду валялись. Кстати, вот интересная особенность.
3: Мы уволили, потому что он нам работать мешал.
2: Скажите, да, Екатерина, сколько вы за свою жизнь написали писем в периодические издания?
3: Сейчас я скажу. Около 25.
2: Я думаю, вы лукавите, потому что...
3: 26.
2: Нормальный человек в нормальном состоянии. Если только ему не нужно пожаловаться на директора магазина, он никогда не будет писать вообще, как
3: ну
2: верно.
3: Ну вот вы и меня отмели. Таким образом, я как бы вошла в ранг ненормальных, и получается, и вопросы-то не могу свои вам задавать.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас уже просто время новостей. У нас еще после новостей мы продолжим наш диалог. Единственное, я хотел сказать, все-таки вернуться к тому референту, что у него была странная особенность. То есть вот эта любовь к бутылке из-под пепси-колы не основывалась у него на одной бутылке. Для него как бы вот у него можно было спереть эту бутылку, да, предположим, своровать, дать ему другую. И он как кукушку, он не замечал. Ну, как птица, что, дескать, другая бутылка совершенно. Главное, это его единственная бутылка. Ну, после новостей мы продолжим эту тему, а сейчас уже товарищ Плющев тут.
4: Семьдесят три и 82 мегагерц.

0: 73,82 МГц.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Юрий Романович Сук, главный консультант Института МИО и активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Мы продолжаем разговаривать о темах, которые всегда волновали, ну и, наверное, будут волновать людей до тех пор, пока у них не отомрут, извините, нижние чакры. А я думаю, они у них не скоро отомрут, поэтому и темы эти, скорее всего, будут вечны.
2: О нормальности и ненормальности был затронут вопрос. Так вот, вы как специалист нестандартной формы человеческого поведения, сориентированного в половом отношении, связываете скорее с извращениями. Но свою передачу вы начали словами «сладкие грезы». Что вы имели в виду под этим понятием?
3: Я не хотел бы, конечно, сводить сладкие грезы только к эротическим сновидениям, эротическим мечтам. В сознании каждого человека, который не занят ежесекундно проблемами обогащения или утоления каких-то своих физиологических нужд, в сознании любого думающего человека есть некий идеал. Идеал друга, идеал партнера, идеал отношений с ними, с ним. И каждый в свободную минуту, а может быть и в минуту наибольшего напряжения, вытаскивает в своем сознании на поверхность этот светлый образ и живет им, живет мысли о нем, живет с ним. И часто, когда его окружают немилые люди, тяжелые обстоятельства, постылая жизнь, он погружается в мир грез. И только они спасают человека, его сознание, его рассудок от полнейшего крушения. Поэтому для каждого из нас в какие-то моменты времени это что-то мимолетное, но свое. Казалось бы, случайное, но необходимое в этот момент.
2: Бесплотное и одухотворенное.
3: Отнюдь, отнюдь. Для какого-то человека с большой жизненной энергией, с неразвитым сознанием, но с большим жизнелюбием, это может быть нечто вполне материальное, для чьего-то взгляда даже грубое. Но это смысл в том, что это и не предназначено ни для чьего уха, ни для чьего взгляда. Это только часть сознания. Это именно та самая последняя дверца, которую не стоит открывать никому.
1: Ну, я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям, которые звонят нам и хотят, видимо, Юрий Романович, задать вам вопросы или высказать свои соображения на какие-то вот эти темы. Напоминаем номер нашего телефона, только будьте, пожалуйста, покороче в формулировках вопросов.
4: 203-19-22.
0: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Дима, я хотел Юрию Романовичу задать вопрос.
1: Давайте.
5: Вообще, то есть, как бы правильно формулировать, то есть, если у человека, ну, скажем, у мужчины, возникает такое постоянное желание, ну, то есть, чередовать секс, вагинальный и анальный, вообще понятие самого анального секса женщин, это вообще нормально или нет? То, что приемлемо ли это ей, этого я понимаю, да. А вообще сознание мужчины, вообще это нормально или нет?
1: Спасибо, сейчас Юрий Романович ответит. У вас есть еще какие-то вопросы или?
5: Нет, благодарю.
1: До свидания. Вам слово, Юрий Романович.
3: Ну, дело в том, что у настоящей любви, в общем-то, общеизвестно, что нет никаких границ и никаких преград, что все эти границы, они воздвигаются только внутри каждого из нас, или чужими руками, или нами самими. И, исходя из практики приема разных посетителей, многие женщины даже предпочитают вагинальный секс. И поэтому, если для вашей пары это приемлемо, если вам это нравится, то нет никаких противопоказаний абсолютно. И даже этот вопрос не стоит поселять себе в голову, а просто любить, любить и еще раз любить.
1: И даже тут я от себя добавлю, если верить народным пословицам, они достаточно мудрые, как принято считать. Ну, наверное, действительно, в самом деле так. Известно такое выражение, как «драть в три смычка», извините. Значит, это олицетворяется с музыкой, это искусство, понимаете, целое музыкальное, я бы сказал, вещь.

0: Но вот опять в таком подходе есть что-то от кликушества бабок Славки. Любовь — это понятие интимное, и вопросы возникают на поверхности только когда они уже созрели и не могут жить внутри. Поэтому я не приветствую такую реакцию и призываю к сдержанности чувств, сдержанности слов, к самоконтролю. Только не в момент любви, а вокруг всего этого.
1: А вот я бы хотела вам опять задать вопрос. Но вот вы понимаете, судя по реакции наших телеслушателей, дело все в том, что всегда интересует в первую очередь... В первую очередь интересует личные вопросы, а во вторую очередь, обязательно интересуют вопросы, связанные с личностью специалиста, то есть того, кто излагает проблему, того, кто отвечает на вопросы. Так вот, я хотела бы спросить. Вы говорите, что сдержанность нужна во всем, но не во всем том, что касается любви, а во всем том, что ей сопутствует. Как можете ли вы назвать себя сдержанным человеком? У меня возник этот вопрос потому, что вы пришли к нам в таком красивом красном смокинге, но я не считаю это сдержанностью ни в одежде, ни в мыслях. И любую раскованность лично я, более того, я считаю, так сказать, хорошим качеством. Но как вы, вот говоря о сдержанности, в таком виде ходите по улицам?
2: В вашем, в возрасте, в смысле, вот я знаю, что люди вашего возраста весьма консервативны в одежде, в выборе, по крайней мере, одежды.
0: Во-первых, я по улицам хожу весьма мало, я или на службе, или в автомобиле. А во-вторых, я, как человек, ведущий прием людей, находящихся далеко не в лучшем состоянии, я должен каким-то образом отгородиться от образа обычного собеседника, которому не каждый захочет раскрыться, а должен быть какой-то фигурой вне окружающей жизни. Должен быть способным абстрагироваться от окружающей действительности. Именно этим и объясняется мой, казалось бы, странный вид, но он позволяет людям раскрыться передо мной, как перед нейтральным объектом.
2: То есть это чисто профессиональное. Что же, еще радиослушатели послушаем, да?
1: Можно я, поскольку, конечно, чтобы не отодвигаться от темы далеко. А как вы таким образом относитесь к одежде в женском туалете красного цвета? То есть, когда дама выходит на улицу в ярко-алом платье, при этом у нее рыжие волосы и, скажем, бордовые туфли, или все в одной гамме, но все равно красных тонов.
0: А сопутствуют ли этому золотые предметы фурнитуры или это просто красные?
1: Давайте рассмотрим оба случая.
0: Если это просто дама в красном, то значит, это женщина, которая хочет и может притягивать к себе внимание. Если мы видим какие-то золотые цепочки, золотые пуговицы, элементы золоченой фурнитуры, то значит, здесь уже проявление скорее стероидного характера, то есть стремление не увенчалось успехом, и женщина прибегает уже к крайним мерам, скорее всего, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Хотя это может сопровождаться и признаками материального благополучия, но значит, у человека внутри уже не все сбалансировано.
1: А если на фоне, скажем, вполне консервативной одежды, чулки или колготки красного цвета?
0: Вы знаете, я очень
1: Ведь это
0: давно...
1: же вот как раз ноги, вот те самые, на которых вы останавливались в начале передач. То есть представьте себе короткую юбку любого черного, белого
2: цвета. То есть так, чтобы ляжки видны?
1: Да, а колготки при этом красные.
2: Как это красные? Понял. Это я что-то растянулся.
0: Знаете, женщина — это... глупо было бы сказать, что такое женщина, поэтому... Пусть каждый оставит свое видение этого чудесного явления. Поэтому невозможно заочно или даже с телевизионной трубки оценивать, как выглядит женщина и что ее толкнуло одеть именно этот предмет туалета.
1: Ну, тогда секундочку можете подождать. Сейчас референт наш переоденется, он может продемонстрировать вам вот этот случай. Мы пока можем отвлечься.
2: Нет, сейчас я хочу, извините, теперь задать вопрос. А скажите, Юрий Романович, вот вы принимаете большое количество пациентов там, ну, как
0: посетители,
2: бы в день.
0: Ни в коем случае не пациентов.
2: А, посетители, извините, да. А, и вот можете ли вы, например, если к вам приходит какая-то дама, можете ли вы отличить в ней, скажем, ну, чисто ее социальное положение, как-то даже не по одежде, ну, скажем, как-то про себя вы можете сказать, вот это вокзальная проститутка, а это, например, дочь президента акционерного общества. Как-то вот так вы можете сделать оценку сразу, как она вошла, как она осветила, вы так бац и готово. И второй сразу вопрос, были ли случаи, когда ваши посетительницы пытались, так сказать, вас соблазнить, ну, в сексуальном смысле?
1: Да, это, кстати, очень распространенный опыт общения пациента с доктором.
0: Вы совершенно правы, что в любом случае наблюдается дуализм, то есть двойственность общения посетителя, пациента и доктора, что большинство пациентов стремятся вовлечь доктора в свою игру. Это может быть какая-то провокация, даже, скорее всего, провокация, но не в прямом социальном смысле, а в психологическом. То есть у каждого есть свой сценарий, в который он стремится вовлечь специалиста, к которому пришел, будь это какой-то бюрократический чин или доктора, доктора даже скорее. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать слова человека как то, что он хочет от тебя добиться. И часто соблазнение это лишь повод для того, чтобы потом поставить доктора в неудобное положение, ввести его в конфуз и нивелировать весь его опыт, все его положительные черты. Поэтому ни в коем случае нельзя. С одной стороны, первое впечатление неоценимо по своей, ну, вообще, по своему значению. А с другой стороны, женщины, как существа коварные, как прирожденные манипуляторы, они требуют внимательнейшего рассмотрения и выслушивания.
1: Вы знаете, а вот нашей программе известен целый ряд случаев из общения с российскими сексопатологами, ну а западных мы прямых выводов делать не можем, хотя из прессы следует, в общем-то, то же самое, что часто сексопатологи в качестве, ну, может быть, одного из методов лечения использовали личный контакт с пациентом отчасти, чтобы дать ему понять, ну, возьмем в нашем случае женщину, да, что она привлекательна, что она красива, что она, в общем, ну, не есть то, что она о себе думает, поскольку она пришла как больная, как ущемленная. И часто такой метод давал положительные результаты. Ну, другой вопрос, морально-этический аспект этих взаимоотношений, но эффект часто был положительным. Вот как вы к этому относитесь?
0: Вы знаете, я считаю все-таки недопустимым физические контакты с женщинами, потому что доктора с женщинами. Простите меня за оговорку. Потому что, растрачивая себя, или этот доктор получается не стопроцентный специалист, который вынужден применять к бутлергам с суррогатом, или он растрачивает свою целительную сущность на такое вульгарное использование и обрекает оставшихся пациентов на такое ущемленное уже помощь.
1: Ну, вы знаете, в целом ряде случаев, просто они известны вот нам из опыта общения с этими докторами, часто пациентки, вот что самое интересное, оставались довольны и более того воспринимали вот с благодарностью.
0: Ну, оглянемся вокруг, сколько мы видим торжества в женщинах, которые смогли подтолкнуть кого-то на неверный шаг.
1: Это торжество больного человека. Вы понимаете, больного, но выздоровевшего человека. Это же совсем другое.
0: Вы знаете, это не выздоровление, это просто стадия ремиссии, затягивания просто. Когда хроническое заболевание находится в стадии необострения ремиссии, со стороны это может выглядеть... Мы так продлеваем течение болезни, ни в коем случае не лечим ее.
1: Ну, не могло ли быть такого, что это был первый шаг на пути к выздоровлению, и дальше женщина уже пошла, пошла, и и выздоровела.
2: И уже раз и замужем, скажем. Или уже не с мужем все хорошо, или родила.
0: Это счастливый исход. При всем при том, если муж ни о чем не догадался, когда она родила.
2: Ну что же, это исчерпывающий ответ, я считаю, даже более чем. Предлагаю послушать телефонные звонки. У нас они поступают, телефонный номер студии.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Только, пожалуйста, будьте покороче. И напоминаю, что нашего гостя зовут Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло?
2: Да-да-да.
4: Александр?
2: Да.
4: Это Князев Алексей, я звоню когда-то давно. Вот, у меня такой вопрос. Ну, сначала небольшая история. Вот я недавно из армии, я был санинструктором. Ну, там как, когда сложная операция, болезненная, ампутация пальцев или еще что-то, просили еще вставить ваши песни. Там про муравья особенно, пока жарился хряк. Ну, как-то операция проходила лучше. А вот теперь у меня вопрос к Юрию Романовичу. Вот, скажите, может ли, вот, будет ли лучший исход операции, если пациент во время операции будет заниматься анонизмом?
2: Угу, спасибо. Кстати, тут еще такой момент, что если пациент сам не в состоянии, ну, в силу там, что он
0: да,
2: в беспамяти,
0: вот,
2: то можно ведь как-то, как, чтобы кто-то стимулировал медсестричку там молоденькую, ему там 55-10, она ему там массажик. Ну, извините, я что-то разошелся.
0: У меня сразу возникло просто не сомнение, а восторг по поводу нравственной чистоты звонившего. Видимо, он никогда не видел мастурбационный акт. Потому что совместить его в представлении с любой операцией, кроме как прочистки ушей, просто невозможно. Это же занятие, требующее полной самоотдачи. Поэтому я думаю, это невозможно чисто технологически. А про психологические аспекты я не знаю. У каждого, видимо, свой диапазон приемлемости и возникновения оргазма. Я остается только позавидовать так стойко и легко возбудимому.
2: Алексею Князеву. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Юрий Романович вас слушает, мы тоже.
5: Добрый день, Катя, добрый день.
1: Добрый, добрый день. День.
5: Это говорит Владислав.
2: Привет.
5: Просто давно его.
2: Алло, Владислав, погромче и, пожалуйста, покороче, поконкретнее.
5: Хорошо, да. Я просто бы хотел сформулировать вопрос. Просто совсем недавно, находясь, так сказать, на кошении от армии в дурке, я вот и думал об этой теме, поскольку вот правильно, как заметил уважаемый человек, что эта проблема существует, тем более, когда вы находитесь в таком заведении, думать ни о чем другом не приходится. И вот у меня такой вопрос, может вообще вот как-то повлиять и такое мазохистское влечение человека? Вот это, ну, то есть этот вопрос я хочу задать после того, как я хочу просто продемонстрировать небольшое такое. То есть то, что я там накропал в дурке, вот. То есть как может быть вот у человека практически, ну, уже безнадежного на какое-то там выздоровление, вот как его мазохистские наклонности, они найдут ли вот проявление в жизни? И вот я хотел бы сейчас вот, то есть, зачесть, вот, чтобы было более понятно.
2: Давай, только погромче.
5: Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня схоронил маленькую Олю. Долго мучилась она у меня в объятиях, долго сказочки плела о любимых братьях. Я вливал ей между дел киевскую водку. Я сегодня хоронил девочку-сиротку. Эх, гуляй, моя душа, будет много хлеба. Слезы детские опять улетели в небо. Расступись, тоска, печаль ветреного мира. Видишь, плачет сеть полей, детская могила. Если снова захочу, вдруг я поглумиться, раскопаю вновь ее и начну жениться. Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня задушил маленькую Олю. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, это такие, насколько я понимаю, можно даже так охарактеризовать, как если бы, скажем, старина Чикатило был бы еще и некрофилом.
0: Я не понимаю, в каком контексте здесь применено слово «мазохизм», если только со стороны маленькой Оли.
2: Да, да, вот я тоже несколько удивлен.
0: Маркиз де Сад как раз кивнул бы в данном случае. Скорее, это можно было бы назвать садизмом, но я...
1: Может быть, некрофилией?
0: Я думаю, здесь имеет смысл отослать к творчеству Ницше, который, будучи молодым юным поэтом, провозглашал именно то, чего в жизни никогда не решился бы сделать.
2: Ну что, еще телефонный звонок.
6: Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
7: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: У меня сразу вопрос к Юрию Романовичу.
0: Да, слушаю.
7: Вот только что человек процитировал стихотворение свое, наверное, я так и не понял, чье.
1: Свое,
7: это?
1: Да.
7: Но мне показалось, что из классиков. А вот, как ваше мнение, вот можно ли стихотворческую деятельность совмещать с занятиями сексом? Причем вот в самых нетрадиционных его вариантах, например, секс на расстоянии или взаимное проникновение двух тел. Ну и сами понимаете.
1: А уточните, пожалуйста, что значит стихотворческую деятельность? Это написание или прочтение?
7: Ну, по крайней мере, я бы сказал, обладание набором зарифмованных строчек, хотя бы, так сказать, внутри.
1: А можно как-нибудь попроще? Вот это обладание набором, вы его собираетесь читать или как бы держать
7: нет,
1: в себе?
7: Нет, а вот я просто хотел выяснить, вот можно ли совмещать эти два, в общем-то, достаточно полярных понятия. Я вот хотел узнать мнение специалиста, потому что сколько я не пробовал, а вот никак оно.
0: То есть строчки не дают вам овладеть собой или...
7: Я бы сказал, прыгают. То есть в голове как бы все перед глазами прыгает у меня. Вот.
0: Значит... над вами давлеет какое-то более сильное желание. Надо сначала победить или поддаться ему и заняться стихотворчеством. На каком фоне у вас происходит тяга к стихописанию?
7: Ну, на фоне, ну, конечно, преобладающее значение имеют внешние факторы, как-то тактильные ощущения, температурный, ну и, естественно, половое возбуждение.
0: Ну, видимо, это просто либидо в затянувшейся первой фазе. Поэтому нужно перейти к сексуальным контактам. И скорее, и вполне возможно, что стремление писать стихи просто само пройдет.
7: Ага. Спасибо.
2: Ну, до свидания.
0: Спасибо. И в то же время, как такую вульгарную вульгарное разрешение этой проблемы освещено в средневековом известном таком произведении «Опасные связи», что многие письма, особенно своей любовнице, там сопернице какой-то, лучше всего писать на спине обнаженной наложницы, юной. Так что можно сочетать стихотворчество вот с такими вполне понятными телесными контактами. Может быть, из-под пера выйдет что-то совершенно неожиданное.
1: А вот вы только что сказали, само пройдет. Я, кстати, с этим совершенно согласна. То есть само пройти после контакта может вообще все. И желание творчества, и желание там, не знаю, чего угодно. А вот вы не боитесь, что будь у вас побольше опыта личного, у вас бы и желание исследования тоже само прошло?
0: Ну, понимаете, и... я как специалист не могу открывать свою личную жизнь, чтобы не подавать пациентам повода для лишних провокаций.
2: Кстати, тоже хорошее такое, я бы сказал, профессиональное чувство такта это называется. Я предлагаю послушать композицию, и после композиции мы продолжим тему нашей беседы.
8: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
1: И у нас в студии Андрей Орлов, базитолог, астролог, ну и остальные титулы этого замечательного человека. Вы как бы сами знаете, я не буду их перечислять, чтобы не отнимать ваше драгоценное время. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы знаете, вот за время вашего отсутствия огромное количество писем, просто мешки писем, телеграм, кстати, штукатурки с надписями отколотые вот, в ближайших переулках, в которых в надписях тоже содержатся вопросы. Вот, и, так сказать, аудио-видео материалов, которые вот делались из этих окон, с митингов, митинги тоже, так сказать, задавались вопросами. Содержится один и тот же вопрос. Это тема запахов. И прежде всего тема искаженного восприятия запахов. Ведь, как мы все знаем, тот запах, который человек чувствует сейчас, человек, который жил бы, скажем, ну, лет еще 50 назад, он воспринимал бы и чувствовал совсем по-другому. И этот запах навевал бы у него совершенно другие ассоциации. Ну, взять, к примеру, запах чеснока. Вот. Сейчас он является для современного человека каким-то отталкивающим, потому что этим же пахнет кал ужа, черепахи. Ну, и как бы неопрятным считается, что из ротовой пасти, значит, там из зубной всякой щелей воняет чесноком. А тем не менее, вот буквально в прошлом веке мужчина специально мазали чесноком под мышками, и женщины, вот, и когда они танцевали пируэты, кружились под всякие классичные звуки скрипок, это был возбуждающий такой достаточно запах. Вот наши радиослушатели, и в основном, конечно, радиослушательницы просят вас разъяснить, так сказать, вот эту ситуацию и причину такого резкого изменения вот в запаховой политике. Я бы так это назвал.
2: Ну, эволюция запаха, она идет параллельно с эволюцией всего остального, что, ну, как бы сопутствует человеку. Ну, в том числе, вот конкретно, если касаясь запаха, вот ты сказал чеснока, на самом деле отталкивающим является запах чеснока уже раскушенного и съеденного. А как такового чеснока он неприятный, так скажем. То есть он неприятным становится, когда он превращается в перегар. Так же, как и водка, и вино, и прочее, когда оно подвергается расщеплению в человеке.
1: То есть ферментами. Уже входит состав со слюной, как бы в контакт.
2: Ну да. И вообще мы, собственно, большинство запахов, вот, обращаясь к этиологии вообще этой темы, запах восприятия и чувствительность к запаху, можно сказать, что чувствительность к запаху, она изменяется относительно восприятия вот как бы человека как особи, ну, то есть междуусобных отношений. То есть человек воспринимает запах относительно социального восприятия запаха. То есть он не воспринимает его бессвязно, то есть самостоятельно как бы. Он все время проецирует запах в отношении, так сказать, себя и окружения своего. То есть у него, попросту говоря, запах чеснока ассоциируется с каким-то событием, связанным всегда с человеком или с собой.
1: Вот, кстати, я прошу прощения, что вас перебиваю. Вот буквально вчера у нас в эфире был замечательный искусствовед Эдуард Гамазда, который, к сожалению, недолго так пребывал в эфире по техническим причинам, но тем не менее, так сказать, за кулисной беседе он мне рассказал, я показывал ему письма многочисленные вот по поводу запахов, говорю, вот у нас и такие темы мы затрагиваем в нашей программе. И он поделился, сказал, вот дело в том, что в момент принятия этой особи еще в пионерскую организацию состоялся, значит, поцелуй флага. И многие дети настолько вот были проникнуты от той идеологии, что, значит, это делалось в засос. И один мальчик из его класса, он, значит, перед этим совершал пожов резиночной какой-то модной жвачки. В то время это был дефицит, значит, состоялся отсос угла знамени. И затем подошел, значит, маленький Эдуард, значит, тоже сделал поцелуй. Вот этот запах, у него четко ассоциировался с алым стягом. И он был одним из первых в связи с этим диссидентов, поскольку любая как бы патриотическая идея тех времен у него волей-поневоле перерастала в вот, ассоциацию с, так сказать, с запахом запретного плода, то есть вот этой самой жевательной резинки. Но я похлопал по плечу, говорю: Эдик, ты, говорю, не расстраивайся, сейчас этого в ларьках навалом. Вот. Тем не менее, мне кажется, весьма показательно, что человек через всю юность, через детство, отрочество и почти до самой старости донес вот этот вот это странное такое восприятие.
2: Да. Ну вот что, здесь с запахами, я говорю, очень много моментов очень специфичных. То есть вот относительно человека, опять же. То есть, например, алкоголик не считает приятным запах, например, перегара. А с другой стороны, запах вина может вызывать в нем приятные ощущения. Что касается вот жвачки, вот как ты говоришь, там запечатлелась ситуация, ну, и как бы контекст этой ситуации, он тоже перерос даже в какую-то идеологию его внутреннюю, там, или, по крайней мере, его установку идеологическую через запах. На самом деле, также могло повлиять там и цвет, и все прочее. Ну, в данном случае, видишь, запах сильнее оказался.
1: Но он в сочетании с цветом, то есть, в принципе, как бы, хотя, ну, конечно,
2: сочетаний
1: сильнее,
2: там, да, на самом деле, много было, я так понимаю, но поскольку речь идет о запахе, значит, с запахом. Вот если говорить, разделять, так сказать, органы чувств, там наши лабораторные исследования показали, что, например, хоть он и не является основным, но в некоторых ситуациях и там у некоторых особей он является, например, доминирующим. То есть осязание и обоняние, вот эти вот эти чувства, они являются доминирующими, так, например, скажем, у слепых там, или вот у людей, там, например, по каким-то другим признакам, там, например, предпочитающих именно эту систему сигнализации, они, например, являются, ну, как бы предпочтительным и, соответственно, влияют сильнее на них. А если рассмотреть этиологию этого, то есть исторические такие экскурсы можно провести, то одно время там приходилось существовать вообще вслепую, как бы, когда они в пещерах проживали, то там приходилось ориентироваться на запах, потому что еще не было возможности
1: осветить помещение.
2: Да.
1: И, кстати, еще нужно сказать, что даже они же выходили по ночам на охоту, днем никто не осмелился. Поэтому
2: да, я тебе хочу сказать, вообще вот это представление об охоте, оно весьма ложное, то есть никакой охоты как таковой не было. То есть это придумано художниками и писателями про охоту. На самом деле, вот предок, если он таковой был, вот в том виде, в котором его представляют, он на самом деле питался падалью большей частью, был очень трусливый и жил очень мало. То есть он
1: был гиена.
2: Вот, был всеядным, да, и вот то, что вот говорят, там, охотились, я так полагаю, что это исключительные случаи, то есть это, наверное, какие-то, ну, уже на каком-то этапе развития, наверное, были какие-то охоты, вот когда, там, например, человек 5 могут на кролика напасть. Там,
1: ну, да, да, да, но тем не менее, это же тоже происходило ночью, они совершенно четко вот именно по запахам определяли местоположение вот будущей микрожертвы, то есть понятное дело, что все эти вот рассказки про мамонтов, это нереально, то есть даже сейчас.
2: Да, мамонты — это вообще, конечно, смешно. Конечно. То есть и мамонты там, если даже смотреть исторические такие справки взять, то там просто не могло быть так складываться ситуация таким образом, чтобы были предпосылки к такой охоте. Либо там люди не были не приспособлены, либо орудия труда и так далее. Ну, то есть это не важно. Так вот, у нас короче, предпочтение отдаем той идее, что, в общем-то, человек питался падалью в основном и жил, в общем-то, большей частью ночью. И когда уже стало, в общем-то, развиваться, там, например, зрение и остальные органы чувств, то есть когда уже вышли, ну, это происходило, большей частью, в экваториальной части, вот, например, там вообще уровень жизни, как если можно сказать, или условия жизни были приближенные к райским, то есть им не приходилось как-то бороться, в общем-то, за существование особым образом. Все происходило весьма естественно. Там, значит, они быстро очень как бы деградировали. А вот, например, когда начались какие-то климатические отклонения, то есть брать, если как плюсам так поближе, там, например, другие широты, то там как раз вот развивались органы чувств, там, и в частности вот обоняние. Причем ну, известно, про, что,
1: прости,
2: например...
1: Простите, что я перебиваю. Тут же вот есть одна очень такая хитрость, на мой взгляд. Дело в том, что вот эти как бы обоняние, да, оно развивалось по направлениям нужным именно вот на данный момент, в данной местности, данному периоду эволюции. Потому что, ну, например, не стоило человеку вообще ощущать запах какого-то там, ну, грубо говоря, мха, да? То есть он должен был ощущать очень резко запах, ведь, понятное дело, мозг, он не бесконечен, и отсеивал то, что не нужно для добывания пищи. Поэтому, например, вот по одной теории одного великого ученого, вашего коллеги, человек, вот тот первый человек, он, например, не ощущал запаха коры совершенно. Вот запах какой-то, да, падали, ощущал запах самки. Вот запаха огня тоже не ощущал. Как это ни странно. Это пришло потом, ощущение.
2: Ну, на самом деле, здесь еще связано с тем, что, например, реставрация или репродукция образа, так скажем, визуального образа или объекта в связи с запахом, с конкретным, оно возникало, в общем-то, из-за того, что отсутствовало, большей частью, абстрактное мышление, и невозможно было смоделировать просто объект по каким-то, например, там, ключевым моментам, чтобы, в общем-то, используя абстрактное мышление, воссоздать как бы какой-то объект, который не был заложен в опыте в каком-то. То есть, в основном, конечно, они там исходили из опыта, то есть память, которая вырабатывалась за счет там обоняния, она, в общем-то, запечатлялась образным способом и хранила в себе объект. И поскольку абстрактное мышление было слабо развито, то, конечно, там очень тяжело было, например, некоторые предметы смоделировать именно. Ну и вот, возвращаясь к распределению по широтам, там, значит, вот собственно, у людей, например, у которых там, например, носовые камеры, они больше размером, то есть, вот, например, к северу ближе, то есть воздух приходилось согревать, пока вдыхаешь, вот, и соответственно, как бы вырабатывался тип такой вот северянина, он больше носы, значит, у них клювы как побольше были, а у, значит, кто поближе к экватору, у них наоборот, то есть необходимости в этом не было, даже напротив, надо было максимально, значит, лишить себя носа, и вот у негроидов, значит, вывернуты все эти ноздри, и фактически не происходит обогревов, то есть воздух не задержится, он сразу попадает, даже рецепторов почти нет, в общем-то, он попадает сразу там в органы дыхания, во внутренние.
1: А вот, кстати, совершенно другая картинка у монголоидной расы, где постоянно, значит, дует, дуют степные ветры какие-то, вот против попадания каких-то пылевых.
2: А у них камеры, как таковые, они тоже очень маленькие.
1: Да, да, и просто
2: книзу
1: пригнуты.
2: У них, вот, да, у них крылья как бы завернуты, что для того, чтобы избежать вот ранений там из пыли этой.
1: Кстати, вот ведь естественное нарушение построения носовых лопастей у человека, ну, это сейчас же модно, вот, пластические операции, оно непосредственно все-таки ведет к какому-то отрицательному воздействию на мозг. Будь там, украшаете вы лопасть крыльев, вот у нас одна вот пришла, говорит, дескать, сделайте мне нос. Ну да, у нее нос здоровый, как у вороны был, но как бы исправили, а в результате уже где-то через практически через год появились признаки слабоумия на лицо. Внуки говорят, дескать, ну что же вот так. Ну, естественно, мы списали это на приближающуюся чисто старость уже, хотя специалистам понятно, что вот, так сказать, внедрение в носовой отросток хирургическое все-таки влечет за собой и изменения мозга какие-то.
2: Да, ну и вот с чего мы начали эту беседу, там, например, существует, в общем, тоже как культура сейчас запахов, то есть разрабатывают искусственные запахи, связанные, как правило, с ассоциациями, то есть, например, духи, там, парфюмерия и прочее.
1: Особенно здесь, прошу прощения, что я вас перебиваю, очень хороший, на мой взгляд, пример, это вот освежитель воздуха для сортиров и клозетов, который должен навевать майский вечер, и даже название у них такие: персик, майский вечер. То есть, плюс еще идет визуальная, так сказать, ну, визуализация запаха. То есть, персик нарисуют, напишут, что персик. И даже если он персиком не пахнет, то он верит, что вот персик.
2: Ну, здесь смысла никакого. Вот здесь, конечно, самое интересное здесь то, что, ну, вернее, покажется интересным то, что на самом деле все вот эти средства, например, вот, о которых ты говоришь, они разрабатываются не для человека, а для общества. То есть, если человек живет в одиночестве, он, собственно, не прибегает к таким средствам. Или, по крайней мере, он... Ну, то есть, если он реально одиноко живет, то есть он не предполагает, что его будут окружать другие. То есть вот эти
1: Чтобы не создавать им дискомфорта, как бы нету этого опасения.
2: Внутренние запахи вот эти, которые происходят там при дефекации, при прочих там вот процессах очищения, они на самом деле очень важны для человека, и он по ним оценивает свое собственное состояние. То есть не на уровне специалиста, а на подсознательном животном уровне он может определить свое состояние. Вот насколько он... ну, например, он знает об этом, но на подсознательном уровне. У него может, например, определенные элементы в этом запахе вызвать какие-то подозрения к своему состоянию. Он там дальше начнет, как бы, опять же, подсознательно самотестироваться. То есть он будет уже там какие-то эксперименты над собой производить.
1: Или вспомнит, так сказать, свой вчерашний какой-то рацион или действие, может быть. Да. Не обязательно это зависит от того, что съел, а чисто от психологического, в первую очередь, даже от
2: психологического. Да, то есть его сразу мысль пойдет по пути самосохранения и вывода себя из ненормального состояния.
1: Кстати, я вот сейчас подумал, что очень напрасно отклонили все-таки в Думе вот это предложение, так сказать, о создании социологической группы, которая должна была по состоянию общественных вот чисто туалетов и запахов в этих местах оценивать общее состояние общества. Причем именно физическое состояние. То есть тут не имеется в виду какая-то чистота там визуальная, а именно анализ, проба запахов. И по ней как бы состояние здоровья граждан. Ну, видимо, решили, что этот проект очень дорогостоящий.
2: Здесь, наверное, сыграл роль все-таки наши разработки, которые нас определяют вот эти убогие исследования. Они на много шагов впереди идут. То есть у нас, как правило, вот стоят просто в атмосфере, где-то на уровне озонового слоя стоят ловушки специальные, которые улавливают уже запахи, которые, ну, собственно, сублимированы в какие-то постоянные, уже, да, то есть они определяют какой-то динамикой и постоянно наблюдаются. Поэтому исследовать где-то на местах, в общем-то, это полезно для каких-то локальных разработок, чем мы занимались. То есть мы исследования проводили, так сказать, по всей плоскости, начиная от больших социальных групп и заканчивая, в общем-то, совсем маленькими. Вот, и поэтому наличие такой вот глобальной одной системы тестирования и анализа, она как бы исключила попытки. Но я так полагаю, это обычно какая-то политэкономическая была выходка, там, чтобы, опять же, с деньгами что-то такое провернуть.
1: То есть никак не связано с частотой эксперимента.
2: Да.
1: А скажите, я знаю, что ваша лаборатория вот совершенно недавно выпустила в свет книгу, и вы сейчас как бы даже вот по стране ездите с лекциями, наглядно показываете, то есть все это делается. Это книга, так сказать, которая называется «Обнюхай себя сам». Вот. И как бы в ней вы и ваша ведущая специалисты утверждаете, что, значит, действительно человек может целиком самотестироваться по какому-то запаху, но такой способ, как обнюх собственных фекалий, с позволения сказать, это самый примитивный способ на уровне собак вот, или каких-то животных. И у вас там подробнейшие инструкции, что для того, чтобы определить там состояние, скажем, почек, нужно обнюхать, ну, я, к примеру, говорю, там, скажем, подмышечные области, там, чтобы там определить состояние кого-то другого, другого органа следующей вот области, да. Но не все наши радиослушатели, в силу того, что все-таки вот ваши факультативные, так сказать, выезды, они весьма все-таки редкие, это тоже экономические причины тут вступают в силу, не все могут их посетить и увидеть. Не могли бы вы сейчас вкратце хотя бы дать какие-то консультации? Вот если у человека там, предположим, все кости ломят, вот какую область ему имеет смысл обнюхать и хотя бы какие-то вот ну, полярные такие вот характеристики запахом, больным запахом, здоровым запахом или, например, выздоравливающим запахом?
2: Ну, здесь, что касается методов, там несколько их. Основной, значит, это поскольку обоняние и тестирование по запаху, оно все-таки является более низкого уровня. Опять же, я вот повторюсь, что у некоторых людей это, наоборот, имеет преимущество какое-то доминирующее. А в большинстве своем это, например, компоненты, она является дополняющей. Очень хорошо иногда дополняет все остальные методы анализа, то есть визуальный анализ или еще какой-то там, например, тактильный анализ там. То есть иной раз очень хорошо дополняет. И у нас основная, в общем, мысль там заключается в том, чтобы вывести дополнительную информацию, которую извлекают из обоняния, то есть вот, например, диагностика, основанная на запах, вывести ее на более высокий уровень. То есть ее попытаться через определенную систему индексов и символов вывести как бы на систему модулей, образов и цветов. То есть там основная параллель связана с цветовой гаммой. То есть нужно воссоздать как бы свой собственный цвет. А по цвету существует еще онтологическое такое издание, которое, в общем-то, имеет некоторое практическое применение. Вот. Так параллельно, так сказать, вот с дополнительным анализом по запаху, там происходит корректировка, знаете, здоровья там, и, например, профилактика здоровья. И в том числе, вот, например, поскольку органы обоняния, они очень связаны со всей респираторной системой, лор, так скажем, ухо, горло и нос, то большое значение здесь играет речь и слух. То есть, например, дополнение или коррекция, например, происходит с помощью запаха и выводит это все на уровень речи и как бы компенсируется через слух. То есть, например, таким образом мы можем подбирать себе какую-то фонетическую гамму, там, например, фонограмму, которая может, например, корректировать наше состояние, даже состояние запахов. То есть, например, мы проводили лабораторные исследования, люди пахнут, например, при мажорном и минорном, например, там, исполнении одной и той же мелодии, а они вырабатывают совершенно разные ферменты. И это, например, вот эти вот органы выделения и слух очень связаны между собой. Поэтому, например, когда человек испытывает на себе, например, какую-нибудь слуховую агрессию, то есть, например,

0: это именно звуковой, то, что вокруг происходит.
1: То, что окружает.
0: Да, то, что говорят там, и то, что вообще подобрать там сленг, лексику определенную, потому что речь и звуки, они непосредственно влияют на продуцируемые запахи.
1: Ну, в принципе, ведь вот это все, чем объясняется такая вот связь, прямая, скажем, обоняние и слуха. Дело в том, что по мнению замечательной нашей вот ученой Тамары Валерьевны Покатуевой, голова это является совершенно отдельный как бы орган целый. Вот, ну, как бы, и все, что у него внутри, это тоже потроха. То есть, ну, как вот организмом функционирует. Съел что-то несвежее, соответственно, несвежее выдал. Также с головой услышал что-то несвежее и, как бы, соответственно, выделяешь запахи тоже несвежие. Но, вы знаете, вот наша постоянная радиослушательница, она уже слушает очень долго нашу радиостанцию, Изабелла Вениаминовна Накати, в своем письме к вам спрашивает. Вот я слышала, что на самом деле пот не пахнет. То есть, ну, она в своем письме имеет в виду, что если собрать в пробирку человеческий пот, то он практически по своим качествам будет равен дистиллированной воде. Я имею в виду здесь не по химическим качествам, а по, так сказать, по запаху.
0: Ну, правда, разумеется, там пахнут ферменты, которые выделяются вместе с потом. Это, разумеется, но принято так говорить, что, как, что пахнет пот. Но, в общем-то, это не играет особой роли, потому что говорим мы это или... Ну, то есть, то, что с нами происходит, мы берем факт как таковой, то есть транспортные функции вот этого пота, то есть выделение потовых желез, вот это, работа их, там, например, по выведению этих ферментов, это, в общем-то, она более-менее постоянные, то есть здесь в этом случае разделять не стоит там, для того, что пот пахнет или не пахнет. Ну, то есть можно сказать, что пахнет, потому что, так сказать, в адаптированном наречии или в языке говорят так, и, в общем-то, это отчасти соответствует действительности. Другое дело, там, какой, например, какой из этого можно смысл извлечь.
1: Ну, в общем, видимо, обычное любопытство. А вот Георгий Кныш-Забельский, тоже наш постоянный радиослушатель, задается вопросом, что функция потовыделения, кстати, действительно она непосредственно связана с запахом, потому что, ну, ведь если, например, рассмотреть человеческую кожу, которая абсолютно чиста с первого взгляда, да, рассмотреть ее под каким-то сильным увеличением, она будет вся мокрая, как болото. То есть пот визуально все равно выделяется, просто мы его не видим. Поэтому как бы в основном это уже по запаху определяется. И Георгий Кныш-Забельский спрашивает, что в принципе по логике -то все живые существа должны выделять пот. У них должно быть потоотделение. У червей, ну, это доказано, что у червей есть, у птиц. Спрашивает Георгий, вопрос адресуется вам, Андрей, а существует ли потоотделение у рыб? Дело в том, что они постоянно суетятся, постоянно плавают.
0: Нет, ну, здесь несколько насчет червей, там, как-то маху дали. Потоотделение существует только у теплокровных, это очевидно, но, ну, то есть, чтобы это понять раз и навсегда, надо представить себе, что человек или вообще какие-то теплокровные, они состоят большей частью из воды, и процесс испарения, например, для них естественный. Поэтому любые испарения, которые, ну, являются первым, в общем-то, признаком жизни, это наличие, так сказать, испарения, поскольку температура всегда как-то дает возможность, как организм в работе находится, соответственно, ну, обычная физика.
1: Не, ну, даже ведь земля потеет, вот роса, это же под земли.
0: Ну, это, да, это, если так переходить на какой-то такой изобразительный язык, то, конечно, тут все потеет.
1: Да, но я вот просто считаю,
0: и что... И камни потеют тоже.
1: Просто дело в том, что ведь проводились серьезные эксперименты именно над рыбами.
0: Ну, когда... например, земля или камни. Ну, не знаю, земля-то, в общем-то, это такое, в общем-то, абстрактное, как стихия берется. А что касается до камней, так они с этим конденсатом, они не несут себя. Хотя в магии есть такие понятия, что

0: собираются какие-то конденсаты, которые в определенный момент выделяются и как бы называются потом камня. То есть они... Ну, это особый конденсат. Очень особенный конденсат, который редко очень... Ну, видимо, там какие-то необычные процессы происходят, химические. Или, ну, вот, химико-физические, что-то там происходит.
1: Это просто даже, видимо, и не наша область.
0: Да, вот.
1: Я предлагаю прерваться на композицию, а да. После этого мы продолжим беседу с базитологом Андреем Орловым. Напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. И сегодняшняя программа посвящена, так сказать, проблеме, которую вы же затронули. Ну, проблеме или теме, это, кстати, сложно показать. Но это, тем не менее, тема запахов. А является ли это проблемой? На мой взгляд, является. Потому что все меньше, ведь, Андрей, остается естественных запахов. Естественных запахов я имею в виду природные. Вот, к примеру, если взять такую науку, как сексопатологию, то даже сексопатологи отмечают серьезные изменения в сексуальном поведении особей. И все это напрямую увязывается с развитием парфюмерной промышленности, которая целиком убивает. Ну, ведь что было раньше? Запах самки, запах самца. Происходит соитие какое-то, в результате деторождение увеличивается. А сейчас, в связи с развитием парфюмерной промышленности, эти естественные запахи в течение очень долгого времени, это несколько веков, они, собственно, выжимались, убивались и уничтожались.
0: Ну, здесь, наверное, не так вопрос. Вопрос, вернее, неправильно стоит, а ответить на него можно следующим образом. Если проблема заключается в том, что, например, проблема, например, своей коррекции собственной сексуальной жизни, например, происходит, ну, так скажем,
1: то есть вы имеете в виду
0: после... Как бы, ну, то есть методы, которые применяются, не являются, то есть это является плодом какой-то рекламы там или так далее, то есть это не является там вкусом, меры там не участвуют, например, употребление каких-то парфюм там или какой-то продукции, способствующей вот, повышению собственной привлекательности, основанной исключительно на какой-то слепой вере в информацию. То есть, когда отсутствует гармония. Вот. Например, что создает в человеке как бы тот эффект, который, в общем-то, рекламируется. То есть, когда повышение привлекательности, это умеренное, сбалансированное количество ферментов, то есть аттрактантов сексуальных и всех прочих. То есть по ферментному составу запаха мы можем определить состояние человека там, ну, до мельчайших подробностей. Вот. У нас, правда, существует масса дополнений, связанных с визуальным восприятием, сигнализацией визуальной. Ну, бывает, часто возникает дисгармония, например, визуального и обоняния. То есть, например, когда запах не соответствует визуальному. То есть это очевидно бывает. То есть, я не беру здесь какие-то неожиданные вещи, там, какие-то выпуски каких-то газов там или еще что-то.
1: Ну, к примеру, тут можно привести пример, если бы шашлык пах бы там по озону. Ну, грубо говоря, так, если уж совсем. Но я здесь почему хотел затронуть тему деторождаемости напрямую. Вот по мнению социолога, вашего коллеги, социолога Автандила Рафиковича Пипия, именно проблема деторождения у европейской, так сказать, расы, то есть у людей со светлой кожей, заключается именно так сказать, в парфюмерии, в запахах. Дело в том, что у азиатской части населения деторождаемость значительно более высока, это не секрет, чем у европейцев. И вот этот социолог объясняет это прежде всего тем, что косметика, так сказать, азиатов, она более естественно сочетается с естественным, опять же, запахом человеческого тела. То есть влечение самки к самцу происходит не через какой-то синтетический такой интерфейс парфюмерный. Вот таково мнение. Одна из причин, и, по мнению Пипи, это главная причина, собственно. Вот согласны ли вы с ним?
0: Нет, я не согласен. Во-первых, у азиатов своя культура, и у них, как мы уже говорили, например, порог чувствительности намного ниже. И это является причиной, что азиатские, например, потребность в запах, она выше и интенсивнее. То есть все, например, продукты, разрабатываемые в Азии и там на Востоке, они отличаются интенсивным запахом. То есть для европейцев это очень сильные запахи, как правило. То есть ну, мы уже говорили, что по-разному развитие слух, обонятельных аппаратов различия имеет существенные, поэтому азиатские, например, продукты или, так скажем, какие-то идеи, воплощенные в запах, они являются как бы преувеличенными для европейцев.
1: Но, тем не менее, вот, как, опять же, в исследованиях Автандила Рафка и ЧПП сказано, что, в принципе, производство каких-то парфюмерных там всех этих штук на Востоке, оно, как правило, происходит чуть ли не в кустарных условиях, чуть ли не в каждой семье женщина сама себе варит свой какой-то восточный пуазон. А здесь происходит серьезное тиражирование запаха. То есть, например, можно, идя в толпе по улице, да, встретить там штук 15 женских особей, которые пахнут одним и тем же пуазоном, который продавался вот здесь за углом. То есть я прицепился к пуазону, ну, можно назвать любую марку. То есть практически происходит обезличивание через запах. Вот чем объясняет это. То есть там, на Востоке, более индивидуальный подход к благовониям, как ни странно. Я не имею в виду туристические точки, где там пришел.
0: Ну, насчет того, что все пахнут одним, это приблизительно как все в одинаковой одежде ходят здесь. В общем-то, вот эти модные запахи, они никак не соответствуют, в общем-то, запаху настоящему. То есть тот, когда модный запах смешивается с запахом человека. То есть на каком-то уровне подсознания мы воспринимаем все запахи. Ну, у нас много дополнительной информации, то есть визуальной, слуховой и, ну, какой-то даже собственный абстрактный возникает, поэтому, например, она не выходит никогда на первый план. Например, когда мы проводили исследование, пытаясь выделить вот эту компоненту обоняния, то, например, что касается, опять же, различий, там, например, азиатского и европейского подхода, например, к культуре запахов. Там, например, вся среда, она обладает более интенсивным запахом. И там, например, на производство, вот, например, каких-нибудь этнических запахов, там, в общем-то, особых усилий не надо затрачивать. То есть все вокруг там благоухает интенсивно. А в Европе или взять севернее, для этого нужно производить какие-то там немыслимые сборы растений, выжимать из них долго и упорно, потом как-то смешивать. И, ну, а что касается то, что вот одинаково там как-то все пахнут, я опять же говорю, это запахи поверхностные. Это все равно, что когда мы видим всех одинаково одеты, но это не значит, что у них там исподние одинаковые. Но даже если и это учесть, это не значит, что они там все одинаковой конституцией обладают.
1: То есть, да, но с другой стороны, вот если, например, да, там
0: это конституция... просто показывает чувство вкуса, так сказать. Вот берем среднюю массу там людей, и, например, они все одинаково пахнут. Ну, вернее, так себя припорашивает кое-чем. Ну, это просто говорит о вот этой безвкусице, что ли, или какой-то вот с невозможностью устоять перед рекламой какой-то, или подражание какое-то, в общем. Ну, там много, на самом деле, вот этих комплексов, которые могут повлиять на то, чтобы вот такие вот вещи происходили?
1: Ну, вы знаете, вот, собственно, очень часто, опять же, к нам приходят письма от совершенно разных людей. Вот Арсений Махмудович Крым-Ереванский, наш постоянный радиослушатель, пишет, что он очень бы хотел иметь такой же естественный запах, как у замечательного нашего летчика Юрия Гагарина. Вот просто вот ему это втемяшилось в голову. Мне кажется, что эта идея, так сказать, изготовления каких-то духов и парфюмерных средств с естественным запахом тушки какого-нибудь великого человека принесла бы высокую коммерческую выгоду. Я вот даже у нас на радиостанции знаю пяток человек, которые втайне мечтают пахнуть, так сказать, так, как пахло подмышками у Эйнштейна.
0: Ну, на самом деле, сама по себе идея, она является абсурдной, потому что развить такую, например, такую моду несложно. То есть для этого, например, берем... Кстати, интересно, что здесь можно привить действительно более емкое впечатление о чем-то. То есть, например, визуальная информация у нас, например, может разбавляться иной раз подсознательными символами, которые дополняют основной образ. То есть, если мы воспринимаем там крест положительно, там, например, а острые углы отрицательно, или еще какие-то особенности психики есть, восприятие символов, то, соответственно, если тебе форму предлагают, то есть тебе там портрет в какой-то раме определенной конфигурации, он будет вызывать разные эмоции. Также, например, что называется, вот, например, запах какой-нибудь модный передать какому-нибудь известному человеку. Вот просто нужно ряд каких-нибудь широкомасштабных акций учинить, которые будут сопровождаться определенным сопутствием каких-нибудь там вот аэрозолей определенной.
1: Ну, вот, но ведь у вас же в вашем институте, простите, что перебиваю, тем не менее, это уже не секрет, что в вашем институте существует, так сказать, музей запахов, где вы храните в специальных емкостях именно запахи от отдельных, так сказать, частей тел отдельных великих людей.
0: Да. Вот, так, но здесь еще интересно, что у нас уровень, например, лабораторных исследований дошел до такой степени, что мы можем синтезировать эти запахи. Здесь более интересные, вот, например, работы были, связанные с разработкой, вот, например, в области искусства. То есть мы несколько фильмов снабдили вот как бы запахами еще. То есть они теперь полноценно воздействуют. Что мало того, что мы попытались расширить, значит, вот сейчас это получает уже широкое распространение. Это домашние театры, называемые так. То есть когда там стерео, ну, вернее, не стерео, там определенные уже звуковые комбинации акустических систем приводят, ну, в общем, создают определенный, ну, какой-то необычный естественный эффект, даже не естественный, а просто необычный эффект. И, опять же, там визуальные приборы оптические тоже создают какие-то необычные впечатления. То есть, и таким образом, если мы последнее, что, собственно, нас отделяет от образы, которые мы наблюдаем там, в художественном произведении, в кино, в частности, это запах. И последний вот этот вот порог этот будет решен, что мы, собственно, сделали, то результаты очень такие мощные получаются. То есть здесь уже человек получает полную гамму чувств, кроме тактильных. То есть он не может сенситивно там участвовать. Хотя мы там, например, создаем такие эффекты, то есть повышаем температуру в нужных условиях там, или влажность. Но это, в общем-то, уже излишним является, потому что запахи очень сильно дополняют.
1: Но ведь согласитесь, что у каждой особи, у каждого зрителя, который приходит вот на этот сеанс новый, так сказать, о чем вы сейчас рассказывали, у него весьма разнообразен и широк диапазон восприятия запаха. То есть вы, например, можете синтезировать под какого-то среднего человека запах, ну, грубо говоря, кобылы, да, который да, доит аксакал сидит, да, вот, но наверняка найдется какие-то люди, которые будут иметь более чувствительный, так сказать, нос, или менее чувствительный. Если менее, то не страшно, а если более, то они могут ловить там какие-то вот именно эти синтетические добавки. Я вот, например, слабо верю, что вот настолько вы можете смоделировать, создать какой-то запах, что, так сказать, четкий нос какого-нибудь дегустатора запахов не определит там синтетику. То же самое, что вот воздухоочиститель, вот он, да, там персик, к примеру, да, вот, а как бы не нужно быть особо искушенным в мире запахов, чтобы не определить, что там персик — это такая пародия, как вот сегодня показывали, Остап Бендер нарисовал вот этого сеятеля, то же самое.
0: Ну, разумеется, здесь рассчитано все, в общем-то, на средний уровень восприятия, то есть здесь не идет речь о специалистах, то есть здесь действительно вот, вот этого среднего уровня вполне достаточно, чтобы в совокупности там с остальной информацией все это воздействовало на нормального и среднего человека очень правдоподобно и интенсивно. То есть вот дополненная вот эта вот последняя субстанция, связанная с запахами, она на нормального, на среднего человека повлияла решительным образом. То есть все уже полный стопроцентный почти эффект присутствия наблюдался во время трансляции вот этих наших программ.
1: А скажите, вот тоже, на мой взгляд, тема очень серьезная. Это тема запахи и детства. То есть существует мнение, что ребенок чувствует гораздо большее количество запахов, нежели взрослая уже базитическая особь, которая, как мы уже говорили, не сама, а просто как бы, ну, в ходе эволюции теряет возможность ощущать запахи, которые ей не нужны, так сказать, в ходе ее вот жизни. Вот. А грудничок, который родился, он ощущает какой-то один глобальный запах, ну, вот как бы целиком видит на радугу, да, то есть насколько вообще целесообразны попытки зафиксировать вот состояние грудничка у взрослого человека, то есть так, чтобы и в 50 лет, уже будучи базитическим, человек улавливал запахи, улавливаемые грудничком. Или это не нужно, это может сделать уродом?
0: Ну, на самом деле здесь существует две точки зрения. Одна предполагает, значит, что он запахи улавливает, а другая, что он, наоборот, лишен каких-либо потребностей, в том числе потребностей в запах. То есть приближенные к состоянию полного счастья или одухотворения, когда, в общем-то, функции все снижены до такой степени, что, например, не приемлют что-то излишнее. То есть там, как известно, там зрение, слух, обоняние работает с определенным порогом. То есть этот порог намного выше, чем у человека взрослого. То есть из этого следует, что у него наоборот, обоняние очень снижено. То есть до степени... Ну, в общем, для счастливого человека, собственно, и требуется, например, как дебил, он ощущает себя счастливым. И, собственно, дебильность, она, это, собственно, и есть счастье. То есть это укор окружающим, потому что здесь состояние дебила, оно есть счастливое. Это чисто социальный укор. И а что касается конкретной особи, то есть если взять, например, и, ну, грудничок, например, он определенный, в общем-то, конституции, то определенное состояние всем известное. Но на самом деле, если проводить параллели, он вполне похож на дебильного. То есть на дебильного взрослого тем, что да, как да, раз все функции у него снижены, и его конституция, в общем-то, предрасполагает, он же полностью зависим и полностью счастлив, так можем сказать. То есть его все одномоментные несчастья, они решаются элементарно. То есть его стоит покормить или лишить дискомфорта. Да.
1: Кстати, вот вы знаете, видимо, поняли определенные люди вот это тоже как-то, ну, смогли сформулировать, и сейчас создается огромное количество новых религиозных каст, которые вот именно проповедуют, так сказать, дебилизацию. Ну, вот есть же такая каста, называется «Свидетели-дебилятора». Вот. Именно вот они занимаются этим. И вполне возможно, что, вот, так сказать, именно вот чистой физиологии станет в будущем каким-то религиозным таким новым толчком. Но мы сейчас с вами ненадолго прервемся и после небольшой паузы продолжим общение с базитологом Андреем Орловым. нашу беседу с бозитологом Андреем Орловым. Как вы помните, для тех, кто только что подключился, я напоминаю, что речь у нас идет о запахах. И как бы мы закончили предыдущий наш диалог темой о том, как вообще ощущает атмосферу с точки зрения именно запахов грудничок. Вот пришли к выводу, что он ни черта не ощущает, и что, в принципе, это и хорошо.
0: Да, это хорошо. Ну, собственно, это предусмотрено природой, чтобы создать условия благоприятные для развития человека. На самой начальной стадии он должен ощущать полный комфорт. То есть состояние святого, когда, в общем, никаких раздражителей, вернее, раздражителей есть, но пороги чувствительности отрегулированы таким образом, что как раз он получает минимум негативного из внешней среды. То есть с момента его созревания начинается вот как раз развитие всех этих аппаратов и усваивание внешней информации агрессивной, и, ну, в общем, уже тогда начинается штурм, так сказать, вот.
1: А, собственно, здесь можно еще, видимо, провести какую-то аналогию, но ни в коем случае не сопоставляя эти два явления, аналогию от его с насекомыми или с животными, скажем, типа собаки. Вот почему собака, она такая беспокойное животное? Ну, вообще, оно же постоянно скачет, там, скребет когтями, там, у нее вывален язык. Тогда как кошка является, опять же, противоположностью собак. А насекомое, оно вообще третье. Вот взять, например, комара, да, ведь известно, что комар летит на запах бычка, коровы или там подмышек. То есть он ощущает, как доказали ученые, исключительно острый запах. Вот комар на сахар не сяет. Если сяет, то в основном, как бы, это ориентир, это вот белая чисто поверхность исключительно, то есть это уже визуальный образ. Вот, то есть смысл в том, что если человек или, ну, любое существо будет ощущать только один запах вот в этом широком спектре, только одну полосочку, то это существенно отразится и на его, в общем-то, поведении вот в окружающего среде. И я знаю, что у вас огромное количество пациентов с какими-то гипертрофированными вот с гипертрофированным, назовем его так, обонянием. Не могли бы вы рассказать о каких-то вот примерах наиболее ярко выраженных вот аномальных отклонениях в этой области?
0: Ну, такие, в общем-то, можно их назвать аномальные. Есть вот у нас, в общем-то, добровольцы, на которых проводились эксперименты, которые имели ярко выраженную сверхчувствительность, как раз обонятельную, они, в общем-то, ну, в общем-то, исследование предусматривалось, чтобы они интерпретировали или излагали, например, те или иные ощущения, вот, которые они получают от запаха. Там, например, берется объект, рассматривается. То есть они по масти, например, женщин делили. То есть блондинки, брюнетки и там шатенки, как они пахнут и с чем это связано. То есть вот, например, блондинки, они как бы по его такое впечатлениям, они больше связаны с как бы с какой-то, ну, то есть открытостью эмоциональной. То есть это, если представить нечто такое, вот суп какой-то с открытой крышкой, вот, а все остальные, значит, чем темнее мазь, тем, значит, консервативнее запахи, то есть более как бы консервативный, ну, то есть и сама генерация по себе, то есть чем масть светлее, тем, значит, как бы вот продукция запаха, она происходит как-то интенсивнее, считается.
1: Но, с другой стороны, согласитесь, что вот заболевание такое, как насморк или воспаление легких, оно происходит не от ветра, заметьте, а от сквознячка. Это я так говорю к тому, что вот вы сказали, что при открытой крышке, например, борщец пахнет аппетитнее. Да, но С другой стороны, ведь очень серьезная тема – это объем запаха. Ведь может, так сказать, доноситься запах, который будет воздействовать на какие-то центры мозга гораздо сильнее, нежели огромное количество этого запаха. То есть какой-то, скажем, вот вы идете по улице, она жарит картошку, да, вот, и у нее из форточки вот пахнуло этой жареной картошкой, у вас началось активное слюноотделение там и все такое прочее. Другое дело, когда вы уже заходите в квартиру, где вот эта картошка жарится, где все пропитано этим, собственно, вот запахом, там ваши другие органы, кроме органов обоняния, поведут себя совершенно иначе. То есть, может быть, там, ну, это я не буду говорить, это, опять же, аномалии. Вот не могли бы вы прояснить эту хитрость с объемом, с, так сказать, с объемом запаха?
0: Ну, здесь, как и в любой, в любом другом источнике информации, количество и качество, они, собственно, точно так же влияют. То есть, качественные, например... Ну, а что здесь, примеры какие-то привести?
1: А, ну да, да, это вот было бы. То есть я как бы на таком чисто кухонном примере, что вот, заметьте, вот, например, в хорошем ресторане, вот у нас тут внизу мы открыли при программе, да, то есть там официант, вот он вам сегодня как поднес вино, не так, там бутылку открыл и прям в ноздри запихнул горлышко, нюхали там, ну, а вот чисто так вылил себе на руку, потом это рукой перед вами помахал. То есть так аромат улавливается гораздо тоньше с точки зрения кулинарии.
0: Да.
1: Ну, а вот, вот другие какие-то примеры. Ну, вот я, например, знаю, что один из наших радиослушателей, я не буду называть его фамилию по понятным причинам, поскольку он поделился самым сокровенным, он, чтобы лучше ощущать запах своей жены, сперва ее гонял вокруг дома в целлофановых пакетах, потом сажал напротив себя, а сзади нее ставил вентилятор, чтобы вот эти потоки воздуха обдавали жену, и уже он получал от этого, даже, как он признался, сам доходил до оргазма. Вот тоже можете прокомментировать.
0: А, ну, здесь, в общем-то, опять с особым порогом чувствительности или с качественным восприятием связано. То есть здесь, можно сказать, гармонично как-то совпали эта пара, то, что, в общем-то, реакция его половая была акцентирована именно на запах. То есть, возможно, там и другие как-то, ну, судя по... этому, так, по ситуации, у него, значит, скорее всего, именно вот она гипертрофирована, эта функция, то есть, потому что, например, если взять эстетическую визуальную сторону, здесь эта процедура, она не лучше выглядит, ну, в смысле, не совсем нормально как-то, или с нормальной точки зрения она как-то выглядит не совсем нормально, что ли, так вот. Это дает основание думать, что у него, в общем-то, идет, ну, в пользу, так сказать, вот обоняние все развивается. Его чувствительность связана вот с этим как раз. Ну, здесь, наверное, влияет уже не то, что количество, а именно качественное влияние уже определяет его вот реакцию. Ну, здесь я не знаю, здесь можно тему, в общем-то, или ситуации как-то много рассматривать. Если интересно, здесь важно, наверное, важен такой момент, что вот, например, что само по себе вот явление создания как бы ложных представлений о себе. То есть вот употребление парфюмерии, по идее, попытка загнать свой собственный запах подальше и выставить какой-то традиционный. То есть мы здесь получаем следующую, в общем-то, концепцию, что люди как бы стесняются своих родных природных запахов, и а посему они являются неотъемлемой частью, такой же вот биологической частью, как, например, там органы какие-нибудь там интимные.
1: Ну да, да, да. Но, вот. Простите, вы не объясняете это тем, что в результате развития цивилизации, в результате серьезного, так сказать, экологического загрязнения окружающей среды, просто человек уже в данном случае служит как бы фильтром всего этого дерьма, и запахи, им издаваемые запахи, исходящие от естественной тушки современного человека, очень серьезно отличаются отличаются от запахов человека экологически чистого. А может быть, именно это сподвигло людей прятать это вот свой естественный запах как высший срам какой-то?
0: Скорее всего, это связано с естественной интимностью человека. То есть нельзя сказать, что экологически чистый человек будет, например, хорошо себя чувствовать, когда он ест вот там где-нибудь на виду у остальных людей, или там что-то еще испражняется, или молится. Ну, все интимные акты, если взять, они на то они и интимные, что, собственно, определяет вот личностные качества. То есть, если бы у личности не было, собственно, интимных его каких-то деталей, то он, собственно, и не был бы личностью. Это была какая-то социальная субстанция, как он, как мусорное ведро или еще что-нибудь такое. Вот. Поэтому здесь интересно, конечно, вот, поскольку это является интимной частью, она имеет свою особенность. И, соответственно, вот эти вот все исследования, которые направлены были на изучение вот запахов конкретно индивидуальных, они имеют под собой вот свое обоснование. То есть, поскольку запахи являются интимными, личностными, как бы такими атрибутами, то исследование их приносит, в общем-то, правильный результат. То есть сами по себе исследования имеют правильное направление. То есть, и здесь уже вступает как бы в дело сама методология. То есть мы здесь, конечно, пытались найти какой-то эталон или способ как бы оценки вот этих вот состояний. В основном все уперлось как бы в основные общеупотребимые критерии, то есть вот оценки такие, например, приятные, неприятные.
1: Ну, давайте вернемся к этой теме после небольшой музыкальной паузы. Напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог и астролог Андрей Орлов. Речь у нас идет о запахах. И, собственно, очень многие наши радиослушатели задают такой вопрос. Не является ли вообще определение такое, как приятный запах, неприятный запах, чисто условностями и какими-то, так сказать, приобретенными рефлексами, я бы сказал. Дело в том, что, например, кто сказал, что запах там, опять же, прицепился, но тем не менее запах пуазона приятный, а запах, например, жеваного чеснока неприятный. То есть вполне возможно, что был какой-то первый человек, который возвел просто вот запах пуазона в культ, так сказать, такой в культ шик в запахах, а вот запах жеваного чеснока как раз наоборот, он сказал, что, дескать, это плохо, привил такое мнение, а ведь через мнение, через вот такую общественную, так сказать, нагрузку меняются и физические свойства человека.
0: Ну, здесь имеется в виду обычные, в общем-то, культурные рамки, то есть любые культурные понятия, они формируются там, их этиология, в общем-то, схожа. То есть, по мере эволюции человека, у него там возникают, соответственно, культурные рамки или меры, как бы, возникают и исчезают, заменяются и так далее. То есть, здесь все, что связано с запахами, оно происходило, в общем-то, почти что параллельно, я так полагаю. Есть, конечно, некоторые, там, например, моменты в эволюции, когда, например, человеку, например, более важно приходилось там развивать какие-то визуальные свои, там, например, эстетические, там, какие-то меры, так скажем. То есть культура там визуальной эстетики, она, например, прогрессировала более быстро, чем, например, там всякое остальное. То есть, например, взять стиль роколь, то есть вот после эпохи там барокко там возникл вот стиль роколь, там, 16-17 век, 15-й. То есть, когда, в общем-то, за внешней визуализацией сущность, так сказать, она, в общем-то, оставалась почти что прежней. То есть, например, если... То есть, взять хотя бы те же какие-то наличия паразитов, вот, например, несмотря на то, что вот внешне как-то все стремилось к обманчивому впечатлению, что это так все выглядит шика, чисто, да, да. А на самом деле все это содержало в себе очень так, ну, почти что как предыдущие эпохи, в общем, все это кишело паразитами.
1: Тут даже ведь можно сказать, у нас недавно, прошу прощения, что вас перебиваю, в гостях были представители исторического музея, которые рассказали, что при как-то вскрытии одной кладовой еще в каком-то очень древнем дворце, там была куча одежды, вот парики буквально кишели какими-то клопами, блохами, причем явно происхождение этих животных было не современным. То есть это с тех времен они были типа усопшие, потом их как-то отморозили. Ну, то есть то же самое, что с клопом Пушкина, с небезызвестным, который ожил, был, будучи снятым в свою рукопись. То есть действительно гигиеническое состояние было никуда. Да и жрали они плохо, соли не ели.
0: Ну, в общем, опять же, это все равно основано было на культуре. То есть, в общем-то, это не являлось каким-то недостатком. То есть это, конечно, по мере развития визуальной культуры, так скажем, ну, отношение к ней может быть разное. Вот. По мере развития оно просто требовало определенных каких-то состояний исподнего или там внутреннего состояния. Должно, в общем, было догонять как-то оболочку наружную. Поэтому как-то в результате пришли к какой-то личной гигиене. А до этого все это основывалось на каких-то сущностных моментах. То есть человек здоров должен быть в первую очередь духовно, а уж во вторую очередь там какие-то были материальные компенсации. То есть вот, в общем-то, а потом эпоха начала материализоваться, и вот в результате мы имеем сейчас полностью материализованный век, то есть когда, в общем-то, происходит слияние полов, нечто среднее, и эстетика, например, и всего, и визуальное, и всего остального как бы подтянулась к синтетическому, полностью синтетическому и механическому выражению. То есть, например, заменить лейерзацию. Вот сейчас, например, редко можно встретить чисто природные какие-то субстанции. В основном это какие-то лейерзации и заменители. То есть вот этот прогресс материальный, в общем-то, имеет свою такую особенность, что, например, приведение всего в норму, так сказать, абсолютно среднего. То есть, например, если уже отсутствует половая дифференциация, о чем может быть дальше речь? То есть нет каких-то диалектических напряжений. И, соответственно, все принципы эстетики падают, в общем, сводятся к единому. То есть, например, одна, например, идея – это хорошо, то есть, например, глобальный там мир и все прочее, но она сама по себе, в общем-то, приблизительно то, что мы сейчас имеем. Мы давно не имеем войны, но мы имеем уже какой-то, например, ослабший человеческий организм, который не жаждет как-то выживать или не стремится к выживанию. То есть за него уже, поскольку он находится под опекой...
1: То есть постоянно тепличные условия, как будто огурцы длинные вот эти.
0: Да. Есть, да. У него развивается какая-то пассивная часть, например, там какие-то условные интеллектуальные потребности он компенсирует. Все остальные, например, компенсируются средой или вот этим общим генезисом, когда его обеспечивают, например, массой эрзацев, которые там производятся в достатке.
1: Ну, в принципе, вот даже как пример, да, на что тратится огромная мощь сейчас человечества, не на, скажем так, изобретение способа выживания,
0: да,
1: а на какое-то техническое совершенствование и без того уже совершенной техники. Там изготавливаются какие-то там совершенно мощнейшие автомобили, которые там ездят там до 500 километров в час. Ну, это я образно говорю, но тем не менее это совершенно не нужно. Это никуда и никак.
0: Да, то есть уровень потребности, он остается диким. То есть вот человек не дорос еще до того состояния, о чем он декларирует. То есть развитие вот такой, подобный инструмент там в руках должен, ну, вернее, инструмент должен быть в таких руках, которого он достоин. А поскольку, вот, например, сейчас все это не соответствует уровню вот, как бы пользователя, то происходит контроль ведь либо набором каких-то случайностей, которые переросли в какую-то ну, в условия, которые, так скажем, негласно уже соблюдаются и которые переросли в искусственные требования. То есть, так скажем, что например, искусственное поддержание, например, мира выросло в то, что человек, например, в постоянном состоянии полуагрессии находится. То есть сейчас, например, полуагрессивные вот эти неврозы, они перекинулись уже постепенно на бытовую почву и на все остальное.
1: А может быть, это объясняется тем, что вот если раньше, ну, ведь существует там, да, закон Архимеда. Вот сидел вот один Архимед где-то там на каком-то берегу, изобретал свой закон. Это была чистая теория, да?
0: Да.
1: Кто-то там изобрел еще что-то. То есть уровень тогдашний, технический уровень позволял одиночке изобрести и воплотить свое изобретение, так сказать, вот в реальный какой-то предмет, то сейчас как бы ничего особо нового без коллективного труда изобрести нельзя. Ну, то есть, вот попробуй, например, изобрести новый автомобиль какой-то или там ракету, я не знаю, да какие-нибудь щипцы для накрутки.
0: Почему? Они могут изобрести даже но в
1: они
0: этом...
1: Они не смогут реализовать
0: дело в том,
1: уже.
0: Что даже реализовать могут, но дело в том, что в этом потребности никакой нет. Дело в том, что все, например, вещи, там, например, из какие-нибудь из высшей механики, они, в общем, сейчас заменены чем-то более упрощенным. И, ну, так вот скажем, что некоторые вещи, ну, эрзацами. То есть, например, на примере культуры, там, например, вместо живого искусства видим там отфильтрованные. То есть, либо да, это да. Запись, либо это трансформация, там, например, через телевидение. То
1: либо
0: есть...
1: сам даже исполнитель, ну, какой-то из пробирки.
0: Да, да, то есть это какой-то... Условная договоренность человечества объявила, там, давайте мы будем жить в инкубаторе, несмотря на то, что нам придется как-то чем-то поступиться. И вот приходится... Поэтому, например, такие изобретения, которые раньше, например, там происходили от одного человека и влияли там на целое там общество, то их сейчас, конечно же, не может быть. Как может инкубаторский цыпленок, например, отличиться? Они же одинаковые.
1: Знаете, такой, как так называемый, мы ученые называем вот этот эффект, эффект ртути. То есть вот, если раньше это была какая-то громадная такая лужа, расплесканная, тут отдельно были куры, тут отдельно было там, скажем, племя каких-то там кочумбаев, да, а здесь были свиньи, да, вот это были деревья. То есть сейчас все это стянулось в такую здоровую какую-то каплю базедовую, уже сложно отличить, вот как бы вот она это, или это курица, или это там свинья, или это там известный артист, или это дом вообще, да, или там музей.
0: Как да.
1: Вот какое-то полное смешение. То есть...
0: Да, а ртуть в алхимии, она и означает слияние полов, то есть ртуть от меркурий, золотой, так скажем, это меркурий, гермафродит, в общем-то, в астрологии это что-то среднее между этим, является связующим звеном между двумя полами. То есть все явления, которые являются полярными, они должны объединяться чем бы то ни было. Там какой-то энергией или стремлением каким-то, или идеей, неважно чем. Они, ну, как-то стремления, эти векторные стремления как раз определяются Меркурием. То есть происходит, что мы представляем из себя какое-то связующее звено. То есть происходит, что мы как труба, сквозь которую там общаются что-то такое более сущностное.
1: Да. Как будто, кстати, вот здесь еще ведь такой момент, что если прийти к полному раскрепощению личности, то что это такое полное раскрепощение личности? Вот вы говорите, да, слияние полов происходит, значит, и начинается там уже отсюда, значит, идет гомосексуализм, затем начинается педофилия, затем зоофилия, после зоофилии потом идет уже некрозоофилия. Вот состояние некрозоофилии, оно, тем не менее, подразумевает под собой полную раскрепощение.
0: Это не по тому пути сразу пошел, потому что ты перебрал все извращения, которые основаны на какой-то потребности. А вот когда потребность сама по себе исчезает, вот как при облучениях, вот это это и будет результатом. Потому что ты говоришь о каких-то извращениях, но где всегда побудительный стимул есть. А вот когда его не будет, вот это вот и есть вот результат вот этого обесценивания этих
1: Нет,
0: людей.
1: Ну ты это говоришь об одном пути, а вот я говорю
0: Нет,
1: о
0: я
1: другом.
0: Я говорю о том пути, на котором мы стоим сейчас.
1: Ну это да, но этот путь, он как бы широкий, но от него-то есть микропроспектик и улочки. Вот одна из этих улочек здесь.
0: Ну да, но сейчас, по-моему, уже большинство как-то смирилось. Даже вот ты говоришь, есть какие-то отдельные группы людей, ну, как бы занимающиеся развитием в себе вот таких вот экологических идей. Ну, на самом-то деле, они все равно существуют в рамках вот этой вот общей договоренности. То есть здесь, в общем-то, это какая-то игра, которая, ну, конечно, интересная и может...
1: Как-то... Ты знаешь, это называется по-другому весы. Вот как бы просто визуально все и так понятно. Вот это весы, вот правая чашка, вот левая. Вот, дескать, для того, чтобы игра соблюдалась, давай-ка на левую экологическую чашку гирьку кинем в виде Гринписа. Ну, к примеру, да, вот так. Фишка. Вот, хотя на самом деле, конечно, можно...
0: А вот интересно насчет весов. У меня здесь идея такая возникла. Весы ты как воспринимаешь? Это активное состояние или пассивное?
1: Это зависит от количества гирек.
0: Ну вот...
1: Или ты
0: имеешь? Ясно. Вот вообще состояние уравновешенности. Вот, ну, весы, так скажем.
1: А, конечно, активное.
0: Активное, да?
1: Исключительно.
0: А, то есть, ну, здесь на самом деле может и пассивным быть, правильно?
1: Ну, это очень, так сказать, момент очень короткий. Момент
0: то есть наличие напряжения, есть оно или нет, его там напряжение? То
1: есть оно всегда есть. Оно всегда есть.
0: Ну, мы берем не физическое, а так вот, более, вот. Ну, так сказать, впечатление такое. То есть
1: тогда нужно выдрать этот отрезок, понимаешь? Выдрать этот отрезок из времени. То есть, вот, пожалуйста, вот весы в данном случае такие.
0: Да.
1: То есть, тогда, да, они...
0: Ты смотришь на весы и представляешь себе, есть в них напряжение или нет. Или все уравновешено. Так и наша жизнь сейчас. Она представляет из себя либо уравновешенную напряженность, либо равновесие действительное. То есть вот это вот две точки зрения на один и тот же предмет, они как бы и были всегда. И сейчас вот они, я считаю, уместно о них как бы вот вспомнить. То есть вот это вот состояние весов, которое ты своевременно упомнил, оно, в общем-то, напоминает состояние. Вот.
1: Ну, понимаешь, состояние, вернее, вот, так сказать, изучение вот этого взвешивания, оно целиком обламывается о появлении каких-то совершенно мутирующих форм жизни. То есть, так сказать, представь себе, что постоянно кто-то откуда-то подкидывает на одну из чашечек, помимо, так сказать, узаконенных гирь, которые являются игрушкой вот этого большого дяди, вот, подкидывает какие-то микрогирьки, которые, ну, как бы такие, скажем, метеориты мутации. Вот это может быть даже, ну, что угодно, какой-то новый вид животных, появившийся вот в результате плохой экологии. Ну, как пример, какое-то новое блюдо, например, там, траву, например, какую-то вот кто-то распробовал и решил
0: есть. Но
1: это
0: ты тоже говоришь, это все равно рассуждать там о цветах, подразумевая, что в них какие-то молекулы или атомы движутся.
1: То есть... Ну, в принципе, да, да.
0: Да. То есть мы о предмете в целом лучше интереснее говорить как-то.
1: Ну, предмет-то в целом вот он. Вот перед тобой, видишь, слева, справа кружка. Вот.
0: Да.
1: Но я предлагаю немножечко отвлечься, а нашим уважаемым приготовиться и звонить по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Андрею Орлову, базитологу. Вернулся, надул нормально ему там все. Угу. Вот, это знаешь, о чем я подумал? О том, или давай все-таки спропримем телефонные звонки, раз уж обещали. Телефон 203-19-22. В студии у нас базитолог Андрей Орлов. Ваши вопросы можете ему задавать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Да-да-да. Отвечай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это звонит непосредственно Дмитрий Вальдемарович Подсвечник. Вот меня волнует такая вот ситуация. Вот, например, вот взаимодействие, например, между весами вот, и гирями вот, в все вот весы меня вот волнуют. Вот. И какое-то понимаете между проблемой отцов и детей. И не влияет ли на это непосредственно продавец, который следит за весами? Вот. И еще вот, ну, пожалуй, все.
1: Угу, спасибо. Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: А что там, повтори вопрос.
1: Я думал, что ты слышал.
0: Ну, я слышал, я не понял просто.
1: Я вот тоже.
0: Ну, что-то с весами,
1: да, с весами, с продавцом, со взаимодействием, видимо, взвешиваемого и весов. Ну, то есть смысл, вопрос, короче, вопроса в том, насколько можно посредством запаха влиять на состояние общества. Ну, вот, как бы сейчас очень модное такое понятие, как зомбирование нации. Ну, действительно, это, видимо, есть благодаря многочисленным эстрадным артистам, которые прыгают, поют про всякие, про растения, про пустые, про Гималаи. Вот. Но это уже, видимо, слабое достаточно воздействие. Вот,
0: я думаю, что такое массовое воздействие возможно, например, через массовую информацию. То есть один из способов – это создание синтетического запаха. То есть когда он моделируется под воздействием, там, например, набора каких-то определенного спектра визуального. То есть набор каких-то сигналов там, цветовых. Другой вариант – это когда, например, могут через... Ну, то есть, буквально, то есть, воздействовать запахом. То есть, например, массовые какие-нибудь издания могут из такого сырья изготавливаться.
1: Нет, ну я вот, к примеру, да, угу. Более такой прикладной, скажем, действие. Вот, скажем, одни там засели в окрашенном в белый цвет здании, другие, значит, побежали гремлины его завоевывать. Ну или наоборот, там, неважно. Вот у них там своя разборка. И, предположим, вот вашему институту поручила какая-то серьезная правительственная группа или там организация каких-нибудь наций, я не знаю, там синие билеты какие-нибудь. Все это успокоить бескровно, исключительно с помощью запаха. Вот какой запах вероятнее всего, ну, вот характеризуйте, этот запах сможет успокоить вот обе эти гремлинские группировки, что там базитирующие. Ну, к примеру, это должен быть горький запах, или там это должен быть сладкий запах.
0: А, ну, запахи там у нас подразделяются тоже на там, приятные, неприятные, по ассоциациям с цветами, резкий, мягкий, сильный, умеренный.
1: Да, да.
0: Вот. Ну, например, существует набор, например, качеств, которые свойственны, например, там, материнскому молоку, которое успокаивает все. То есть уравновешенный сладкий такой запах. Вот, например, он балансирует как бы состояние нервной системы. Например, желтые или вот резкие запахи, устойчивые резкие запахи, они, наоборот, ее возбуждают.
1: Кстати, видимо, здесь может очень серьезно, так сказать, компенсировать вот эти буйства гремлинов, так сказать, пот, взятый в промежгрудной выемке идеальной матери.
0: Да.
1: То есть, вполне возможно, серьезная концентрация вот этого запаха может резко остановить. Они, единственное, тут есть опасность, что начнется поиск тысячами алчных пастей в имени несуществующего. Они могут ведь податься в бега в поисках в имени, поскольку сработает рефлекс, вот тот детский.
0: Ну, не настолько же они там вот будут реагировать на этот запах. То есть, если совсем непосредственная реакция, я думаю... Там существуют такие компенсации, то есть вся половая жизнь, это, в общем-то, и есть реакции, например, подобного рода. То есть, на самом деле, половые акты, ну, по крайней мере, со стороны мужских особей, они основаны, в общем-то, на совокупности чувств, похожих на, опять же, на какие-то материнские рефлексы, материнско-детские вот эти связи, то есть... Там набор запахов, связанных с щелочными такими вот продуктами. И ассоциативные образы тоже, связанные там с этими, опять же, там округлыми, теплыми и так далее. Вот с этим вот.
1: То есть с какими-то формами уже,
0: да,
1: визуальными.
0: Да. И визуальные, да, вот по обонянию, это, скорее всего, такие вот запахи тепло-сладкие, так скажем.
1: То есть успокаиваешь. Ну, как да. теплые тона тут, в принципе, вот...
0: Да. То есть если вот там какая-нибудь львица, там, например, и чтобы захомутать, например, там какого-нибудь мужчину нужно, но она отличается какой-нибудь экспансивностью или вообще такой, в общем-то, не женской какой-то, например, устойчивостью.
1: То есть, ну, львица ты тут имеешь в виду вот, да, даму.
0: Да,
1: светскую, типа,
0: да, женщину, но ну, лев там по гороскопу имеется в виду.
1: А, я думал, просто такую рыжую, такую, которая...
0: Ну, это и соответствует. Образ, он приблизительно, он так и вписывается в эту в характеристику. Ей, как правило, не хватает вот этого как раз сладкого запаха. То есть ей нужно как раз, например, если пользуется она парфюмом, как раз создавать образ вот этой материнского покровительства, а то у нее... доминирующее начало, оно как бы и как раз создает препятствия. И другие, наоборот, вот которые там, например, ну, которые отвечают женской сущности, как бы полноценные, им можно выбирать уже нейтральные запахи, там, голубого, вот, в смысле, спектра. Это запахи, которые так кисло-сладкие такие, в общем-то, которые весам присущи. А, например, для в общем-то, женщин женского такого, в общем-то, типа, им уже, я говорю, вот можно, собственно, ну, вот эти вот возбуждающие цвета, там, ой, запахи, они очень рискованные, они подходят только для каких-то единичных ситуаций, таких целенаправленных. То есть здесь нужно продумывать там...
1: Ну, индивидуальный подход, да, должен быть. Да. А вот, к примеру, вот она сидит дома, да, и знает, что он сейчас, вот смена закончится, он, значит, придет и будет орать, типа там, ну, не то,

0: что с запахами вообще сложнее, чем с образами, потому что образы комбинировать проще, чем запахи. Запахи проще, быстрее смешиваются, у них летучесть повышена.
1: Да, вот это, кстати, серьезно.
0: Поэтому
1: тоже.
0: Поэтому как-то каких-то промежуточных или вводных, кроме автобусного запаха, ему не попадаются. Ну, подъезд еще,
1: да, практически
0: с лифтом. Ну,
1: не, здесь... еще уборный, вот, где он умывается после смены. Там,
0: да, здесь какие-то локальные точки можно чем-то, в общем-то, преобразить. Но мне кажется, что, вот, например, основной доминирующий здесь вот будет пельмени. И здесь, конечно, бороться как-то или дополнять чем-то, в общем-то, сложно. Ну, в этом контексте, если только разбирать все, что связано, так сказать, с углубленным пищеварением, то есть не с каким-нибудь там приключенческим, так сказать, вот ориентацией, так, чтобы, значит, на голодный желудок там продолжить какие-нибудь увлеченные какие-нибудь взаимоотношения, там, трения какие-нибудь телесные там начать или еще что-нибудь. А, скорее всего, вот все связано именно вот с этим вот, с идеей этого домашнего, так сказать, вот еды этой.
1: Вы знаете, вот я помню ваш проект, который вы в Думу, так сказать, предоставляли. Это, так сказать, тестирование будущих политиков и вообще политиков вот на как бы пригодность их к их профессии. Одним из тестов был, на мой взгляд, весьма интересный. Это тестирование на восприятие запаха еды. То есть подопытного, вернее, пациента длительное время, там сутки, по-моему, вы не кормили. Затем как бы в кухне очень дорогого ресторана, где все это насыщено запахом, заставляли его проделать какой-то высокоинтеллектуальный труд, какое-то высокоинтеллектуальное действие. Вот этот сам эксперимент, много ли вообще людей прошло его? Потому что как бы результат теста был один. Там подходит, не подходит. И тот, который не подходил, он просто сломя голову бросался там, пожирал все, что было там на сковородках. В данном случае уже команда отдавал как бы его желудочный мешочек тушке, а не как бы головная коробка.
0: Ну, ты же ответил сам.
1: Да.
0: Ну
1: да,
0: что же, все кидались они.
1: Я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: А вот такая еще интересная тема. Вот насчет смешения запахов. Вот, допустим, ну как пример, вот. Вот, допустим, ну, сейчас там 10 градусов, допустим, на улице. Сейчас, допустим, народ не особо потеет. Ну, человек там, женщина, ну, надушилась. Тут никакого там, допустим, смешения, может, нет. А, допустим, 35 градусов. Вот. Ну, сейчас все отдано на откуп парфюмерам. Это они говорят, что молодым женщинам, допустим, такими духами надо душиться, более, так сказать, среднего возраста, то такими-то и так далее там. Вот. И что вот в такую-то погоду там так тоже разными духами. Это действительно научная тема. Вот как вы насчет того, чтобы в Москве...
0: Спасибо. Ну, здесь вот мы уже говорили, смеси запахов, они всегда ну, рискованные и сложные. То есть получается, когда, например, разные запахи, это все равно как аквариум с разными рыбами. Они вроде все пахнут, ну, выглядят как-то экзотично. Ну,
1: палитра,
0: но они все разные, да. То есть здесь явно ощущается вот эта смесь. То есть, конечно, замечательно было бы, когда все это гармонично было устроено, но, например, наша там автобусная, например, эта среда, она предусматривает под собой именно скопление чего-то такого, вот, может быть, и там где-то в деталях индивидуального, но по большинству своему это масса, конечно, а масса представлена, как правило, смесью такой эклектичной.
1: И прежде чем мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, я еще хотел заметить, что, в общем-то, одна весьма известная парфюмерная фирма ставила такой эксперимент сделать духи, основанные на пробе, взятые из воздуха вот в общественном транспорте в самое жаркое время. То есть там в эти духи должен был, значит, войти и запах естественный потных людей, и всех их парфюмов, и даже меховых воротничков. Ну что же, сейчас композиция, после этого мы продолжим диалог с Андреем Орловым.
3: 73,82 МГц.

0: И вы можете задавать ваши вопросы базитологу Андрею Орлову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Да-да-да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Борис Обмандевич Забиворота.
0: Здравствуйте.
1: Я являюсь начальником кафедры по адаптации надувных кактусов в условиях рецидива социализма. Я, в общем-то, долго занимался вопросами о влиянии запаха на, так сказать, мои подопытные растения. И меня интересует такой вопрос. Вот вы сказали, что искусственный запах, допустим, можно применять в кинотеатрах там, и для того, чтобы успокоить там толпу, типа того вот.
0: Ну да, да, да.
1: Да. Да. А вот можно ли сделать так, чтобы, допустим, запах, то есть, как бы перебить естественный запах какой-то вещи, и, то есть, каким-то искусственным путем сделать так, чтобы...
0: Ну, чтобы кошка пахла бабой.
1: Да.
0: Скажите
1: вот
0: прямо. Хорошо, сейчас
1: правильно.
0: Андрей ответит. Спасибо, спасибо. Ну что, Андрей?
2: Значит, суть какая? Чтобы что?
0: Можно ли сделать так, чтобы вещь какая-то пахла, запах совершенно не соответствуешь своему виду? Ну, скажем, шашлык духами, баба кошка или кошка баба, неважно.
2: По-моему, это очевидно. Можно сделать, но смысл этого...
0: Но как бы, ведь вы в вашей работе должны учитывать потребности всех слоев населения. Если вы, так сказать, в вашем обществе приемлете какие-то извращения политические, сексуальные, то почему же вы не приемлете, так сказать...
2: Здесь, наоборот, стремление, как бы, чтобы достичь гармоничных соответствий. А дисгармоничные они чаще бывают.
0: А с точки зрения, может быть, нашего радиослушателя, вот шашлык, который пахнет шашлыком, это как раз дисгармония, а шашлык должен пахнуть, например, цветочными духами.
2: А, это вот, кстати, мы изучали этот вопрос с другой стороны. То есть, когда мы привычным предметом, там, например, предметом обихода, как бы присваивали другие совсем ассоциативные признаки. То есть, например, придавали другую окраску, другой запах. То есть человек полностью терял контроль над своими действиями, он не мог, ну, и например, этот предмет, он, ну, являлся как бы частью предметов, в цепи, вернее, элементом цепи, который, ну, как бы...
0: Ну, я, то есть, понимаю, что, скажем, штаны, пахнущие аджика, не покупают.
2: Нет, не о том речь.
0: А, простите.
2: В общем, это элемент в цепи повторяющихся и пассивных действий, которые, в общем, над которыми человек не задумывается. И вот этот предмет, он, например, всегда создавал какой-то вот какой-то, ну, короче, человек спотыкался на нем. То есть это все равно, что вот, например, обычные психологические тесты, когда там, например, привычные выключатели там переносят на другую сторону.
0: А,
2: там,
0: рука тянется,
2: да.
0: Или, например, здесь... грушку от спуска воды в унитазе.
2: Да.
0: Возьмут, перенесут на бачок. И вот как котята тыкаются, все тыкаются и уходят. Да. Извините, что...
2: Да, ну это, например, пример элементарный, когда фрустрация возникает перед применением, например, таких вещей. Это, например, когда еда пахнет неестественно. То есть, когда там, например, какой-нибудь суп будет пахнуть там ацетоном, то человек первая реакция отказаться от этого. Ну, а если это еще и выглядит несоответственно, то, короче, мы придавали предметам ненормальные расцветки и ненормальные... То есть, конечно, нарушается здесь ритм полностью, то есть пользоваться невозможно такими вещами. А...
0: Декомпасация происходит. Но от слова компас человек не ориентируется, так сказать, уже.
2: И вот просто здесь цель-то была не в том, чтобы просто дезориентировать, а, например, цель эксперимента заключалась в том, сколько уходит приблизительно времени на адаптацию, то есть к новым условиям. То есть если берется средний где-то, например, ритм адаптации, то есть человек, когда попадает в какие-то новые условия, если там все предметы соответствуют, например, его нормально, ну, вообще, если они нормальные и нормальным представлением соответствуют, то он адаптируется, ну, с какой-то там, например, с какой-то там определенный период времени, там, X назовем его.
0: А то если, самое, например, чтобы бросать курить.
2: Если, например, он в привычной среде получает такие искаженные данные, то он очень серьезно тормозится, а если, например, в непривычной среде и непривычные предметы, то он быстрее адаптируется. То есть здесь работает еще принцип того, опять же, вот этих вот индивидуальных причастностей к предметам. То есть предметы, которые являются личной собственностью, они, когда теряют свой привычный вид, они действуют травмирующе. То есть человек ощущает какую-то потерю, и у него часть вообще его рефлексов занята восстановлением вот этого вот чувства собственности. Поэтому, например, какие-то действия со стороны там партнеров, там партнерши, они часто вот вписываются в эту картину. То есть когда поведение, там, например, большей частью, там всякие измены и прочее, они как бы предусматриваются. То есть они как бы подсознательно существует, причем это, ну, раскопать это несложно, то есть это в зависимости от, берется материнская компонента и рассматривается, то есть это несложно проанализировать, но многие ее не знают, и, ну, все равно большая часть вписана все, и поэтому если там какая-нибудь партнерша начнет, например, чрезмерно как-то себе, ну, например, придавать какой-нибудь эксцентричный вид, то это не заинтересует этого партнера, а создаст как бы условия, ну, как бы вот этот вот ступор создаст, который она расценивает как заинтересованность в ней.
0: А, скажите, вот я знаю, что Павлов, известный академик, проводя опыты над собаками, делал следующее. Он не позволял пище после пережевывания поступать в желудок животного, изучал.
2: Да, через фистулу выводил.
0: Да. Вот. А, собственно, желудок. Я знаю, что у вас такие эксперименты, конечно, жестокие, не проводились, но, опять же, над добровольцами, над людьми проводились эксперименты, то есть вы кормили ваших подопытных пищей, лишенной вкусовых качеств. Вот мне было бы интересно узнать результаты этих экспериментов. Происходит ли адаптация человека и насыщение?
2: Ну, мы вот изучали, брали ферментативные пробы, то есть из полости рта, из пищевода, из желудка. И, например, организм обманываться может вот на, так сказать, до пищевода. Потом, когда эзофагус проходит, то уже конкретно вот в желудке, там уже обмануть тяжело. То есть там это мы связываем вот с осязаемым и видимым контролем. То есть вот человек, он даже в зеркало может увидеть, в общем, до глотки этот продукт, и до этого момента, условно говоря, контролируется вот этот вот процесс, то есть обман идет. А дальше уже разбираются его ферменты, то есть здесь уже он активно никак не может влиять, то есть сознательно он не влияет на этот процесс, поэтому когда эти пробы анализировали, то вот, в общем-то, там ферменты вели себя по-разному.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вас беспокоит Рудольф Петрович Кандыбай-Подкова.
0: Здравствуйте.
3: Вот я, значит, хотел проконсультироваться с вами по поводу запаха, который издают животные. Вот, например, где-то там в Африке водятся, значит, такие скунсы, которые, значит, своим запахом отпугивают. Вот, например, значит, мускусная крыса, она наоборот возбуждает своим запахом. Но у нас вот в средней полосе России, скажем так, таким запахом отличаются кошки. Вот бывает так, вот заходишь в подъезд и как вдохнешь, значит, запах, такое впечатление, что
0: понятно, все, понятно. Ну, вы можете не
3: все местные,
0: да,
3: кошки,
0: да,
3: значит, ополчились против человечества. Вот, значит, мы занимаемся сейчас с группой, значит, выведением такого запаха, который мог бы отпугивать кошек. Вот наш эксперимент по поводу выработки из собачьих каких-то ферментов особого запаха, он, в общем-то, провалился. Угу. Можно ли с вами проконсультироваться? Вот, просто наши эксперименты встали в тупик, вот, не знаем, что делать дальше.
0: Да, спасибо, можно. Спасибо. Ну что, да.
2: Ну, вот интересно, по поводу, кстати, кошек, момент такой. У них, во-первых, почему вот, собственно, такой резкий запах, это за счет низкого порога вот, чувствительности кошек. То есть, вот если обратить внимание на вид кошачьих, там, например, у них есть, например, органы показывают, говорят сами за себя. У собаки, если морда более вытянута, говорит о том, что
0: и голова здоровая,
2: органы
0: собаки, да,
2: более развиты, эти органы осязания. А, например, у кошки уши более как бы выражены, у них слух, в общем-то, лучше, чем у собак. А что касается вот этих аттрактантов, которые они выделяют, там, это половые аттрактанты у кошек, естественно, они обладают вот такой резкой очень силой, значит, известно, что это, как бы, условно говоря, там, метит территорию. На самом деле, это, говорю, исключительно вот сексуальный половой аттрактант вырабатывается, в общем-то, совсем неконтролируемый. И что касается вот отпугивания, то здесь очень сложный вопрос. Вот кошка, она, в общем-то, ее, если в привычном понимании вот взять там страх животных, то у них, в общем-то, нет такого страха, вот как у человека. То есть у человека может существовать сознательный страх. Например, ситуация не возникла, а он может бояться. У животных такого не бывает. Это раз. Во-вторых, там, например, у кошки она по своей, в общем-то, психологии, она очень, ну, своеобразна. То есть ее напугать...
0: Ну, сложно.
2: Сложно.
0: А вы знаете, извините,
2: героическое животное, и ее единственное можно, я предлагаю вам отвлечь. Для этого можно использовать их же кошачий аттрактант. Причем вот они реагируют на сладкие компоненты, вот, которые, например, содержатся в валерьяне, в той же самой.
0: Ну, или еще хороший метод, это как бы действительно отвлечь от вообще половой функции. Для этого просто аттрактанты рыбьи. То есть тем самым у кошки будет все... вся энергия направлена на выделение слюнных каких-то желез, которые совершенно не вонючие.
2: А и... с рыбой здесь интересный вопрос, потому что кошка в природе, там редкие виды кошек только сталкиваются с рыбой, потому что
0: ну,
2: большей
0: там
2: частью кошки это... живут... Нет, я хотел сказать вообще о пристрастии кошек к рыбам. То есть здесь... А что такое-то? Тут вообще
0: интересный
2: момент, что кошки с рыбами нигде не пересекаются. Несколько видов кошек есть, которые живут там где-то на болотах, и то можно сказать, что они не рыбами, а там крысами питаются. Вот.
0: Водяными, да. Клюквы, кстати. Вот.
2: Единственное, значит, обоснование их интереса к рыбе, это то, что у них фермент. Причем рыба, они свежая рыба, например, они реагируют только, например,
0: на действие,
2: более бурно
0: на
2: шевель. Являющуюся рыбу. Да. А вот рыба, например, которая тут сдохла бездвижимо и еще не начала портиться, она интерес очень мало у них вызывает. То есть они начинают с ней играть. Вот когда рыба начинает уже портиться, они начинают ей интересоваться. Это, в общем, говорит о том, что вот тот резкий фермент, который содержится в кошачьей моче, то есть вот аттрактанты эти, они по своему составу напоминают, в общем-то, вот эти вот, опять же, продукты распада, которые там в рыбе очень сильно тоже выражены. Причем Пифагор еще отмечал, что вот женщины и портящиеся рыбы, они пахнут почти одинаково. То есть он как научный деятель, не как философ говорил об этом. Так что здесь объясняет многое вот эту вот силу этого фермента и вот эта беготня за женщинами и за рыбами.
0: Да, она, кстати, где-то похожа. Это проводит серьезную параллель между людьми и кошками. Вот.
2: Ну да, поведением кошками по отношению к рыбам и поведением самцов.
0: Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, уважаемые собеседники.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я сам неоднократно бывал на запаховедческих симпозиумах. Я представляю определенный запах. Мой запах кодифицирован как запах забывшего барашка. И вот вы знаете, в Москве я работаю в оздоровительной поликлинике, и ко мне приходят люди, москвичи, лечиться. Ну, я создаю деревенский аромат. Не только с города, но и с деревень. Говорят, ну, сволочь пахнет лучше, чем наш барашек деревенский. Вот экология, понимаете, животные теряют фитонциды свои, аромат. Вот как с этим бороться?
0: Спасибо, спасибо. Действительно, кстати, вот этот радиослушатель очень прав и затронул серьезную проблему потери все-таки, естественно, запаха. О людях мы уже не говорим, а о животных.
2: Так мы же говорили о животных, о людях, вообще об эволюции, этой, в общем-то, регрессивной, так называемой эволюции, когда вот происходит это усреднение принудительно, поскольку рассматриваются животные домашние, которые зависят от человека, то, разумеется, они как бы...
0: Давайте условимся называть домашних животных просто, короче, пуфики.
2: Вот, они даже независимо от своего, как бы сказать, побуждения, они могут соответствовать тем требованиям, которые к ним предъявляются, или тому методу, так сказать, обращения с ними, или вообще, в общем-то, пытаются как-то подстраиваться под своих этих вот, да. И таким образом, наверное, вот эта вот часть животных, которая вырвалась вперед в своем прогрессивном стремлении, она, наверное, как раз и сильно отличается по запаху и по всему остальному.
0: А передает ли, вот известно, что там зачастую состав крови родителей целиком соответствует составу крови грудничка. Вот а запах, как на ваш взгляд, можно ли, например, определить принадлежность, или определить отцовство или материнство определенного грудничка способом понюха оного и обнюха потенциальных родителей?
2: Ну, существует методика, она очень спорная, потому что, например, нет классической, классической методики вот, работы.
0: У каждого специалиста там
2: поэтому, например, эти методы, они воспринимаются в лучшем случае как гипотеза, потому что все эти летучие ферменты, они на определенной аппаратуре, там, например, подвергаются обработке на определенной аппаратуре, и поэтому, например, она не стала еще традиционной или классической. То есть, вот, например, там некоторые преступления не могут открыть, потому что ее нет просто, это аппаратура.
0: А то есть вы хотите сказать, что вот эти многочисленные объявления в разных газетах, рекламах, где определю отцовство и материнство по запаху, и там с умным видом какой-нибудь женщина или там мужчина крутит за грудника, там потом нюхает папу, маму и говорит, нет, это вот ребенок этой мамы, но не этого папы. Там, и, то есть это все в чистой воды фикции дурилово людей.
2: Ну да, если это не связано, иной раз вот просит принести, так сказать, вот анализ с собой, тогда это похоже на правду.
0: Уже более глубокое исследование. Да. Очень понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Это опять же Дмитрий Вальдемарович Посвестник.
0: Здравствуйте.
5: Мне вот еще вот одна такая, вот может ли вот, например, воздействовать запахом через телерадиовещание. Потому что вот я знаю сейчас в новых японских телевизорах, там, например, вот опрыскивают всякими такими веществами от тараканов. Воздействует ли это как-то на человека?
0: Угу,
5: и вот еще один такой вопрос. Вот, например, и вот не ощущаете ли вы конкуренции? Вы же вот вещаете на 8-м телерадиоканале, да, там?
0: Да, да, да.
5: Вот. А вот не ощущаете, вот когда вот там всякие грудастые вот по другому каналу там выменем крутят?
0: Массажируют себя.
5: Да, даже можно так сказать.
0: Понял, спасибо, спасибо.
5: До свидания.
0: До свидания. Ну, насчет вот запаха я хочу сказать, что ведь была у нас в свое время, практиковалась такая идея, когда мы всем нашим радиослушателям выдавали, так сказать, недельный или месячный набор таких баллончиков с теми ароматами, которые распространили в студии, с тем, чтобы человек, сидя дома и слушая нашу программу, вокруг себя, так сказать, распространил ту же ароматическую среду, в которой находимся мы. Но в связи с большими очередями, все-таки 5 радиослушателей, очень беспокойные, как говорится, уже больше 2 уже сходка, уже они там и поссориться успели, и понапиться вместе все, вот, и там. Поэтому мы от этой практики отказались. Вот. И, кстати, действительно, существует ли какой-то способ ароматизировать через радиоволну?
2: Да, мы уже говорили, вот и по телевидению, и по радио. Но это все, ну, как бы синтетические способы. То есть, вот, например, некоторым слышится что-то, некоторым там мерещится что-то.
0: У некоторых вот зуд в зубах такой
2: происходит. Видит там что-то, да. Там, или еще что-нибудь такое происходит. Там, как бы, ложная информация бывает иной раз. Вот визуальная, там, слуховая. В том числе бывает и обонятельная, когда, в общем-то, информация, построенная определенным образом, она может вызвать... как бы побудить абстрактное мышление, развить, в общем-то, какой-то образ, фантом, который, в общем-то, может принадлежать там, к визуальной информации, к слуховой, или вот в том числе и к обонятельной. То есть может фактически генерировать тот или иной запах. То есть, например, даже можете проверить там, если у вас побуждение, там, например, или абстрактное мышление как-то развито, то вы, например, при ассоциативном каком-то восприятии, то есть вам там вещать будет какой-нибудь повар из какого-нибудь шикарного ресторана, который вы, к которому вы имели когда-то отношение, вы будете там как-то ассоциативно уже воспринимать некоторые запахи.
0: А, кстати, я позволю себе ответить на второй вопрос насчет да. конкуренции. Потому что с невооруженным глазом заметно, что у нас и в имя больше, и, в общем-то, массажеры круче. Поэтому никакой конкуренции мы, конечно же, не испытываем. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас
6: слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: У меня два вопроса. Да. Первый вопрос – это хочу провести аналогию такую. Вот вы говорите, коты метят территорию. А вот мужчины в лифтах, в подъездах, их тоже метят территорию. Вот что-то это тут очень похоже. А второй вопрос, это что жалко, что ваша такая поучительная передача ночью идет. Вот днем все больные сербского, там, канадчикой дачи, они бодрствуют, с удовольствием послушали бы. А ночью, ну, все спят, и поэтому... Вот как бы это вы бы там решили бы?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Кстати, насчет первого я отвечу. Не только мужчины метят, и не только коты метят, но и кошки котят, и метят, и женщины метят лифты. Я сам наблюдал неоднократно такую сцену. Ну, например, в телецентре часто это можно увидеть. Да-да, в Останкино. Вот. А что касается второго вопроса, то мы заботимся о, так сказать, пациентах. Они действительно ночью должны спать, но мы... регулярно в обе эти больнички посылаем аудио и видеоматериалы нашей программы бесплатно совершенно. Вот. И, то есть будьте уверены, что пациенты как бы не остаются без нашего внимания. Я так вот ответил на этот вопрос, Андрей, быстренько, поскольку это чисто технические вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Вот у меня вопрос следующий. Ну вот у каждого человека как бы имеется некоторое количество любимых запахов таких. То есть, ну, там в городе, допустим, запах метро, бензин и так далее, сырых подвалов. Вот. Так у меня интересно, вот проводились ли какие-то исследования, по которым, вот, ну, в смысле, когда по запаху человека, в смысле, по его любимому запаху определяли его характер и так далее. Типа как вот по знакам зодиака классифицировали людей.
0: Спасибо.
7: Вот.
0: Спасибо.
2: Это совсем не сложно. Это же, в общем-то, предпочтительные запахи, они как бы показывают предпочтение этого человека, собственно. Это совершенно элементарная задача, когда можно построить из определенных предпочтений, собственно, уже создать образ этого человека. Правильно?
0: Конечно, конечно.
2: То есть, там, например, те же самые, например, если человек предпочитает там, сельскохозяйственный там авин, ну, и можно представить себе, что он по сути по своей он может из себя представлять. То есть, если он даже урбанизирован какими-то условиями, там, ну, случайно, там, не знаю, завезли его родители, но, значит, по сути по своей он все-таки сельский труженик, там, или еще что-нибудь такое. Если ему там вдруг он случайно встретил какие-то тропические, например, растения, которые его там, ну, как-то захватили, его сознание, то это на самом деле человек может иметь какое-либо прошлое кармическое воплощение какое-нибудь там в тропических странах, либо он имеет просто какую-то склонность, например, заниматься именно с там средой, связанной вот с этими широтами.
0: А как вот ты можешь прокомментировать ситуацию, которая произошла вот буквально 3 дня назад с Иваном? Это такой мальчик, живет на улице Молостовых, он в Москве. Он просто чах, грудничок на глазах, понимаешь, чах на глазах, пока не пришел какой-то великий специалист и сказал, а вы дайте ему цемента понюхать. Отнесли, значит, вот Федора там же на стройку, дали понюхать цемент, и мальчонка сразу набрал вес, щеки там яблоками налились, ля-ля тополя, и все у него там встало, все на место. То есть практически запах в данном случае сыграл серьезную такую выздоравливающую роль в развитии детского тельца. Вот проясни, как же это получается? Всего лишь цемент и нюхнул грудничок.
2: Ну, бывает так, что, например, вот ты забываешь какое-нибудь слово, оно тебе покой не дает, да?
0: Да, то есть очень вот... часто после того случая со мной это происходит.
2: Да, то есть сознание у тебя работает вокруг этого, так сказать, то есть оно не работает в направлении, так сказать, восстановить это слово. Оно обеспокоено, оно просто вот рушится.
0: Полная беда, да?
2: Да, и вот пока это слово тебе не подсунуто, причем никогда еще не было, чтобы его вспомнил кто-нибудь.
0: А если вспомнишь его, то начинается какая-то фрустрация и пустота.
2: Ну, вот ты вспоминал когда-нибудь? По-моему, все, кто жаловался когда-то, они только забывали, никто не вспоминал.
0: Вспоминал. Вот. После это страшно, скажу тебе.
2: Ну, вот это, видимо, тоже, наверное, какой-то порог был, когда он цемент этого нюхнул.
0: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Вам звонит Рихард Аладинович. Вот вы знаете, я с большим интересом слушаю вашу передачу относительно запахов. И вот мне пришло на ум, вспомнилось, значит, ну, где-то, наверное, в 70-е годы, в середине 70-х. Вот, у нас в стране, значит, ну, как известно, джинсы, в общем-то, не выпускались. Угу. То есть шили техасы, так называемые. Ну, вы, наверное, помните, да?
0: Да.
8: Вот, и неожиданно, я не помню, где это производилось, на какой швейной фабрике, в общем, стали выпускать такие, как бы, джинсовые костюмы, так называемые. Они были такого серо-бледно-грязного цвета.
0: Угу, как робы.
8: Да, да, да. Ну, расклешенные, знаете, с двойной строчкой. Даже были какие-то блестящие там клепочки.
0: И главное, простит меня Зоя Роба, а то вдруг обидится, да. Продолжайте.
8: Вот. Но самое интересное, значит, что если, ну, человек, идя в этом костюме, вдруг попадал под дождь.
0: Да.
8: В общем, при этом, в общем, когда попадала влага на эту, на этот джинсовый костюм, он почему-то начинал вонять, извиняюсь, тухлой рыбой. Вот.
0: Это краситель плохой, да.
8: И причем, понимаете, причем это, как сказать, это не на одном экземпляре я наблюдал вот это явление.
0: То есть это оптовое явление, так называемое.
8: Ну да, вот я хотел бы узнать ваше мнение, вообще ваше соображение, так сказать, по этому поводу было бы интересно услышать.
2: На самом деле это не красители пахнут, а...
0: Ну это моя версия была, я помню, там настаиваю.
2: Эту ситуацию, кстати, это низкосортный хлопок, когда из него делают, то есть он не прошел процесс как надо, то есть целиком. То есть буквально просто технологическим каким-то недосмотром он такой стал. То есть вот иностранные штаны, например, из того же 100% хлопка сделаны, с ними такого не происходит.
0: А может, просто, кстати, какой-то шутник туда сходил.
2: Ну, в этом смысле, да. То есть так, просто когда их скирдуют от хлопковой поля-то, туда ходят, что ли?
0: Конечно, ходят.
2: Верблюды, да.
0: Там кто угодно. Вот у них-то там это оккультурено, там же хлопок, это как ну, нечто святое, вот, как для итальянцев спагетти, понимаешь? Вот, а здесь-то это все было на коллективных таких началах, а где коллективно там и погадить не грех.
2: Да, еще, видимо, там как требование, когда они хлопкоуборочные там проходило вручную, то они настолько были, ну, как бы вот принудительный же труд.
0: Конечно.
2: Они были возбуждены и чувствовали вот пролетарскую какую-то такую вот ненависть в них пылала, и они решили...
0: Плюс ведь еще выделяется огромное количество, вот доказано, что самыми зловонными у потеющего человека это являются пальцы. Поэтому вот через пальцевые вот эти отростки выделение пота туда поступало очень серьезное на самом деле. Плюс алкоголизм, плюс вообще истощение нации. Ну что же, прервемся на музыкальную паузу.

0: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: И как всегда в это самое время в эфир выходит рубрика «На бат железных ягодиц». Напротив меня уютно расположилась задница сиамских близнецов. Они очень бодры, веселы с мороза. Вот, видимо, еще произошел натир, значит, рукавичных щечных лопастей, потому что, в общем-то, естественный бледный цвет ваших лиц как-то сегодня выглядит необыкновенно красно. Я бы назвал это «спелое яблочко». Нет, спелый яблок, потому что вот нельзя говорить яблоко. Яблок — это он. Давайте договоримся правильно произносить. Хочешь яблок? Надо вот так говорить. Не яблок, а яблок. Ну что ты смотришь?
2: Нет, я чего, вы говорили там. Доброй ночи всем.
1: Вот. Ну что же, я, наверное, начну, как всегда, с писем, которые приходят постоянно сюда, на
2: Плави. Опять много, да, пришло
1: писем? Много писем, да. И все они как бы от Германа Викторовича Ворот. Герман Викторович Ворот в последнее время, когда он вышел на пенсию, он активно заинтересовался зоологией, ботаникой, в общем, всем тем, в чем вы, ну и я в какой-то степени являюсь несомненным профессионалом. Нет, являемся несомненными профессионалами. Так вот, вопрос, который нас сегодня серьезно озаботил Германа Викторовича Ворот, это, так сказать, местоположение ноздревых лопастей у такого животного, как слон. Дело в том, что он поспорил с Аннушкой, это жена его, он так пишет, Аннушка, пенсионерка, вот видишь, они все зовут друг друга Аннушка, Германушка. Ворот,
2: да, странное общение.
1: Да, вот типа посмотри. Ланнушка, значит, говорит, что ноздревые лопасти у слонка находятся, значит, под клыковыми отростками, тогда как сам господин Ворот утверждает, что как бы если сделать растопыр хобота, вот наконечника хобота, то там можно обнаружить две, значит, ноздревые отверстия. И вот этот спор они просят вас разрешить, поэтому мы внимательно слушаем.
2: Ну, как бы спор можно разрешить сразу же. То, что тут спорить бесполезно, в том смысле, что и тот, и другой прав, что ноздри у слона, они как бы есть и в хоботе, и есть под клыками. Но слон, он уже как бы без клыков, и поэтому у него ноздри не под клыками, а под тем местом, где должны быть клыки.
1: А почему? А как без клыков?
2: Ну, это же мамонты были с клыками.
1: Нет, и вот слона тут недавно вот проводили по городу. Там были клыки, все.
2: А, ну, потому что по городу проводили. Обычно вот у этих слонов бывает. Но это специально делают вот как клоуном на резинке. Носы такие пришлепают. Также этому слону прилепили пластмассовые клыки. Или даже это были не пластмассовые клыки, а бараньи рога какие-то. Просто прилепили ему, ну, чтобы... как бы сенсацию, чтобы привлечь туристов в Москву, что ходят рогатые слоны в Москве по улицам.
1: Нет, это не рогатые. Рога на другом месте. Рога растут от надбровных дуг.
2: А, ну эти. Как эти дуги-то у меня называются? Я уже забыл. Нет, не копыта. Ну, вот.
1: Клык.
2: А, клыки, да, точно. Вот.
1: Еще кино такое было, желтый клык.
2: Желтый клык?
1: Желтый клык, нечищенный.
2: Не, подожди, это Джек Лондон написал интересный рассказ про моржей «Белый клык».
1: Лондон, как, говоришь?
2: Да, Джек и Лондон, брата. А-а-а. Они написали книгу про «Белый клык», про моржей, как эскимосы с моржами вместе
1: разбираются. Да. Так, слушай, ну все-таки вот что касается, значит, ноздревых щелей, вообще системы, так сказать, воздуха надува, значит, слоновых, то есть, в принципе, вот, давай будем смотреть логически, вот как бы Ворот отстаивает версию, что это в хоботе, но как бы Ворот, несмотря на преклонный возраст, туго себе, видимо, как-то представляет, вот представь себе, значит, на хоботе две дыры, да, через которые воздух, значит, дует сюда. То есть какой же путь должен проделать этот воздух, значит, прежде чем дойдет до головного отсека, оттуда попадет в легочную там систему. Плюс, как бы хобот. Если, то есть, получается, что можно слона задушить, просто схватив его сильно за хобот, что ли? Это я так не понял.
2: Ну, в принципе, да. Дело в том, что система, хоботная система у слона, вот, при незакупоренности,
1: то есть это подклыковых
2: ноздрей, его невозможно задушить, зажав тиски хобот.
1: А почему-то они рудиментировали, вот так сказать, ноздревые лопасти в хоботе, поскольку они-то, в общем-то, ни к чему, ну, по логике, если там есть...
2: Почему? Они к чему? Да. Во-первых, там другое движение масс воздушных. Допустим, не надо применять этого слова здесь, в науке не может быть, допустим. У слонов в левую ноздрю вдувается воздух, а в правую выдувается. То есть получается, не пока он туда дойдет и выдох произойдет, а круговорот воздуха в хоботе. То есть воздух прошел в легкое через хобот, весь путь долгий прошел, и выходит через другую ноздрю.
1: А не вот через эти он выходит, которые, знаешь, подклычные дыры?
2: Нет, это знаешь, как бы вспомогательно, но они могут быть забиты, ну, что-то типа человеческого гайморита. Вот, потому что гайморит не может пройти в хобот, потому что он просто выльется на асфальт.
1: Еще, да.
2: Или там
1: растечется,
2: слоны ходят. А вот здесь вот под в ноздрях под клыками он как раз и застревает, потому что там всевозможные перепонки от попаданий бананов, там, чтобы бананы легкие. Потому что слон, он же, у него глаза маленькие, а сам он большой. И вот он, когда хоботом срывает банан, он закидывает себе в глотку. Да?
1: Да,
2: ну, как
1: да,
2: бы
1: да, да, да, да.
2: Что-то попадет в глотку, что-то в эти ноздревые отверстия, и все это, ну, как-то вот он бросил, и как неудачный футболист по мячу ударил, там попадет, не попадет в ворота,
1: непонятно,
2: свои вратовые.
1: Да, да.
2: Вот.
1: И... А вот как же тогда, собственно, вот всегда в кино там показывают в разных, вот, например, значит, животное подходит к лужице, значит, то опускает хоботовой отросток, значит, набирает в него водяные массы, а потом типа себя поливает. Это получается, что вот как бы все равно, что человек, значит, в стакан там с компотом опускает нос, носом втягивает, но он же потом не сможет выдохнуть. То есть там должен быть, видать, какой-то жилистый, значит, воздуховыдувательный мешочек располагаться, и захлеб-то как? Захлеб же должен.
2: Дело в том, что это слон, а не человек, и поэтому у него все это гораздо как-то, ну, придумано специально.
1: Вот не могли бы поподробнее немножко, потому что вот ворот очень интересуется этим, правда.
2: Ситуация такая, что человек может пойти в душ, открыть кран и помыться.
1: Может, никто не спорит.
2: Слон не может, у него копыта не предусмотрены, чтобы вентиля крутить там. Ну, как-то вот хобот, как бы да, но у него вот с часовым оборотом или противочасовым очень трудно, и горячий, холодный, он путает. Он привык, что вода, она просто вода, которую зачерпнул из лужи и себя облил.
1: Ну, потому что он, наверное, вряд ли слушает температуру, поскольку вот у него очень толстая кожица, вот не как у грудничка, а так вообще толщиной с грудничка даже.
2: Хоть и уши у него большие, но толщина перепонок ушных, она настолько... как броня, ее не пробьешь. Поэтому
1: вот
2: он...
1: именно ушные, то есть?
2: Да, он в основном слышит только топот своих ног. И то это происходит из-за того, что происходит содрогание земли, вот эти колебания отскакивают от земли, подходят к его перепонкам и дают вибрацию на перепонке. И как бы слон понимает, что он слышит, как он идет. Он даже может не услышать, что там идете с ним, эй, слон, там так, фамильярно, так ему крикните, он... И вы так смотрите на него, он идет мимо, как будто ничего не слышал. А он действительно ничего не слышал. Что он
1: так,
2: не
1: а
2: слышать.
1: Вот, может быть, это еще связано с тем, что вот известно, например, вот мы тут часто, когда там надо перебежать, там, скажем, какие-нибудь трамвайные пути, это же опасно всегда. Мы обычно, вот часто это и, там, и ты наверняка видел, и я-то обращал внимание. Да и сами мы так делаем, когда в трамваечке там переходим трамвайный путь. Мы встаем на коленки и слушаем как бы рельсу,
2: да,
1: чтобы если
2: да.
1: Едет, там слышим, стучит, мы, естественно, не переходим. А если ничего не стучит, то мы идем. То есть вполне возможно, что как бы вот слону не надо прикладывать ушную лопасть к земле, чтобы услышать, знаешь, какие-то там табуны мустангов там разных.
2: А это все зависит от дальности нахождения.
1: А ножные вот эти вот лопасти слона, вот, которые мы как-то рассказывали, о жарке их там, вот они, видимо, очень чувствительны. Ведь,
2: я понял, да.
1: Ведь говорят, что слона вот именно вот Ахиллесова пята, вот название пошло не от какого-то ахилла там, вот, а именно от слона, потому что самое нежное место у него это пяточка.
2: Да, поэтому он мышей боится. Мышей. Что они прогрызают это место, да, потому что там действительно очень нежная кожа.
1: То есть можно ведь как слона убить. Берешь вот заднюю ногу ему как коню задираешь, ну, типа как коню подковные менять, значит, задир происходит ножной, и просто достаточно фофан отбить по пятке, он прям на бок заваливается.
2: Ну, да, у него там лопаются перепонки.
1: Конечно. Вот именно, то есть связь непосредственная. То есть
2: вот, он... Но еще можно слона подковать, и он тогда становится вообще глухим и послушным как раб, потому что он, ну как, уже потерялся в пространстве. То есть он не слышит происхождения, проползания червей, там вот эти все дела, он не слышит. И поэтому он уже на вас, вот вы ему прибили подкову, он на вас уже преданно смотрит.
1: Ждет уже.
2: Пальцем щелкнул, он там уже поймал команду вот эту вот. Чисто визуально. Главное сесть
1: вы,
2: на
1: кстати,
2: хобот.
1: Вот так щелкнули вот Прохору прям по лбу, и она вот упала. Поднимите ее, тут что-то как-то она сейчас... Ничего она, кажется, страшного. Там, извините, блюет. А, нет, нет, нет, это просто она поднимается, да, извините.
2: Вот, в таких ситуациях у подкованных слонов просто садится специальный, как бы, извозчик, садится ему на хобот лицом к лицу. И, как бы, вот... принципом разговора глухонемых он объясняет слону, как и куда пойти там.
1: А вот, кстати, это же должно вызывать, значит, активное косоглазие, ну, у слонов. Потому что, значит, погонщик, он микро, и, значит, посадка на хоботную дугу, она подразумевает, что он сидит по центру лобовой лопасти, значит, слонова.
2: Да-да-да.
1: Вот, а слонова, он же как, у него же глазные по бокам, значит, слонова должно, как бы, на направление, значит, скос.
2: Да, он концентрирует свое зрение.
1: А, значит, получается, что он будет это самое, такой вот, типа, упертый.
2: Ну, тупой. Это уже идет. Если его подковали, он как бы уже тупой.
1: Uh-huh.
2: Вот. И получается такая фишка, что он по сути своей он не должен много думать. Ну, ему все по командам скажут, там, взять бревно, бросить бревно.
1: То есть он как бы не задумывается вообще? Вы как бы полагаете, что... Вот...
2: Он даже не пробует думать, даже вот, когда ему нужно испражняться.
1: Вот
2: то
1: это
2: есть уже погонщики знают, что вот если он в 3 часа дня съел банан, то в 3:45 ему нужно
1: щелкнуть
2: пальцем там как-то по-особенному. И тот все сделает и в нужное место. Вот это тоже решает проблему навозособирания в Африке.
1: А то есть, а как же вот выходит положение в европейских странах? Ведь как бы не котируется там вот это. И к тому же я знаю, что собачатницы и кошатницы очень возбудились. То есть, не, ну, возбудились они давно, они возмутились, потому что как бы именно вот сейчас уже постановление принято, мы его обсудили, значит, в целях, так сказать, экономии навозных, значит, масс фекальных на полях. Сейчас же вот уже идут посевные, а зимы там вовсю, значит, у них там стон и доение происходит. И нужно, значит, вот, значит, вот удобрения разные. А, значит, было решено в этом случае как бы сбор производить результатов вот акций дефекации разных животных, типа мелких, домашних, там их же вот развелось сколько, и поэтому как бы слоновые никак не завозятся.
2: Ну, у нас и слонов мало. Там как бы европейскую страну завоз слонов ограничен чисто зоопарками. Там их и не подковывают.
1: А может, это из-за того, что они просто много едят?
2: Слоны?
1: Ну, конечно.
2: Ну, и, ну, естественно, такую тушку прокормить.
1: Ну, а вот все-таки, вот мне вот интересует, как бы тоже, что же, значит, получается, что если у него ноздревые расположены в конце вот хоботного отростка, то как бы он в момент, значит, когда берет банан, у него все равно происходит затык, он же банан обхватывает вот так вот, ну, в смысле, у него же как это устроено, вот хобот, да?
2: Да.
1: То есть это как бы, ну, вообще, вот надо по порядку. То есть, как вы считаете, вот хобот, это что? Это как бы верхняя губа слона или нос? Потому что это тоже вызывает споры до сих пор вот, в ученом мире.
2: Ну, я только могу высказать свое мнение.
1: А, да, конечно.
2: Я думаю, что это как бы пятая недоразвитая ножка все-таки, а не губа и нос.
1: А, видимо, как раз вот эта мутация завела, что все остальные ноги это как перепонки,
2: да,
1: а вот это, видимо, ноздревает.
2: Ухо, горло, нос, вот врач, почему? Почему? Вот, а, ну, вот, понятно. Вот, вот, вот эта связь и как раз вот прослеживается, если развивать эту теорию.
1: Что же вы хотите сказать, что он, значит, берет вот этой, значит, ногой, тогда все вообще получается. У него это как бы та рука, видимо, судя по всему. Ну, представьте.
2: Нет, но это если... все-таки нога. Обезьяны же могут ногами что-то брать. Это мы не можем в силу короткости пальцев.
1: Ну, во-первых, короткость, а во-вторых, я знал только одного человека. Его вот недавно уволили с нашей радиостанции. У него ноздри были на ладони. Ну, еще одни, то есть. По... А вот эти основные, они как бы, ну, которые в ноздревом хрящевом отростке, как у всех людей, они как бы были, ну, фиктивные. То есть туда вот мы специально, значит, ему там совали прутья, и они как бы вообще там упирались и дальше не шли. Вот, ну, то есть вот входили где-то на длину карандаша, а дальше никак. Вот, а вот именно дых у него, значит, происходил ладонью, поэтому стоило его схватить за руку, это и так крепко сжать и держать, он начинал синеть и задыхаться. Вот, а значит, получается, у слоновых, у них, значит, в момент корма, вот обхват банана этой рукой происходит, значит, задых-то почему не происходит? Или, знаешь, включение резервных ноздревых?
2: Ну да, то есть там автоматом клапана переключаются, ведь как бы ноздри у слона все-таки находятся не на конце хобота, а уже в черепной коробке, скажем так. Потому что...
1: В смысле? Нет, я тут не понял как.
2: Система клапанов ноздревых находится не в хоботе. Хобот это просто... две трубки.
1: То есть вы хотите сказать, что как бы это как задница, что ли, хобот?
2: Ну, в каком-то смысле да, только наоборот.
1: Ну да, само собой.
2: А хотя и то, и другое. Потому что в одну ноздрю воздух входит, в другую только выходит.
1: Не, ну а вот давайте так, по порядку. Вот тут сразу, значит, вопрос сейчас все задают в недоумении. Значит, вот длинный же хобот, длинный. Правильно? Угу. Такой длинный кусок, скажем, мяса, ну, это же мясо, все-таки очень сложно, чтобы он еще чего-то поднял, бревно, да? Значит, поднял и там нес бревно плюс свой вес. Значит, и возникли подозрения, что это все не просто так, что, значит, в хоботной части должно обязательно присутствовать кость.
2: Ну, как там вот же позвоночник. Есть позвоночник.
1: Вот есть, да, все?
2: Есть, конечно. Он оброс весь мышечной тканью.
1: Ну, да, да.
2: Это же все-таки, в принципе, нога.
1: Нога. В принципе... А сустава нет, получается.
2: Да, но... Суставов нет, она выглядит все-таки как позвоночник. Ага. Состоит из мелких костяшек.
1: Как у рыбы, наверное, вот.
2: Ну, вот как позвонок.
1: Вот угорь там.
2: Ну, вот позвонок и все.
1: Ну, то есть, все-таки это не задница.
2: Нет, ни в коем случае.
1: Понятно. Но это самое главное, потому что это всех так интересовало.
2: Вот, а система клапанов, которая находится вот как раз вот именно... Вот что носом и называется у слона, она находится именно в носовой части.
1: Так нет, вот, то есть, как бы тот объем жижки, которую, значит, слонок вот потребляет в момент для омывки тушки, вот, да, он получается ограничен вот объемом хоботный, что ли? То есть, потому что эти клапана, они не пропускают внутрь головы, это как бы хоть. То есть, а почему же тогда хобот не раздувается? Вот я, знаете, вот как в детстве балуют, все брали презерватив и скидывали его на прохожих все, да? Ну и все сейчас тоже балуются, этим он же раздувается. Вот, а значит, хобот-то не раздувается?
2: Но он же не резиновый, тут тоже так,
1: то есть, практически это получается, что вот хобот, он вмещает в себя столько воды, сколько вмещает его длина. То есть, сечение нужно изучить, видимо.
2: Ну, диаметр трубок.
1: И все? И длина их, да?
2: Да.
1: Ага.
2: Но опять же, еще кожа, она впитывает в себя влагу. И если слон тужится, вот эта вот натужность не выливается в другие проявления какие-то его, то он обратно как бы, вот как мочалку выжимаем, и опять влагу все выдают. И когда он себя обрызгивает, то там воды получается много.
1: А, собственно, вот такой, естественно, вопрос возникает. То есть, скажем, слон, получается, он не сможет про запас воду, да? Ну, как бы вот, например, верблюдовые, да, они там как бы ведь долго думали, что верблюдовые, там вот они в горбах воду хранят, хотя доказано, что это специальные, так сказать, брюхи, наоборот, там для беременности. То есть, ну, они все подво рождают, кстати.
2: Да.
1: То, но, тем не менее, верблюды, у них есть там в организме железо, которое позволяет им как бы вот накапливать, значит, там влажность всякую. Вот. А слоновые, то если он в хоботе будет носить, значит, эту воду...
2: Нет, то... они не могут носить воду, потому что она выливается сразу же. Они
1: не могут вверх, если, удержать. Значит, сделать задиру от хобот трубой.
2: Ну,
1: там.
2: И как он будет ходить, они просто... Ну, его надо держать еще, хобот. Тяжело, мышцы типа. Устают, столько воды, там же до 20 литров воды умещается в хоботе.
1: А, ну да, зависит, конечно, от размера.
2: Вот, а так они с проблемой влагообеспечения себя и тела справляются очень просто. Они не уходят далеко от водоемов. То есть, как бы, они все время находятся где-то поблизости. Ну и слоны, они не живут в пустынях, они живут в джунглях, где все-таки богатая растительность, да.
1: А вот, собственно, скажите, вот как бы если дальше разглядывать, значит, переднюю часть морды слоновых, вот, то вот, значит, картинка, значит, с ногой мы это там выяснили, понятно. Значит, дальше, значит, верхняя, значит, лопасть хоботовых, она перерастает в лобную. А нижняя лопасть, хорошие растаманы приходили, а нижняя лопасть хоботовых, она...
2: А кто такие растаманы?
1: Это не важно. Она как бы... Она перерастает, соответственно, в губную. То есть вот если... Ну, вы наверняка пробовали, значит, произвести задир хобота, слоненку там берешь, его за хобот задираешь.
2: Ну да, вот так.
1: Там обнаруживается весьма симпатичный ротик, очень похожий на ваш чем-то.
2: Ну, он, вот, в принципе, да, там губы такие. Губы, да. Даже прослеживались такие моменты, что в брачный сезон слоны целуются, как бы целуются...
1: Хоботами?
2: Нет, именно губами.
1: А хоботы помеха?
2: А хоботы, они вот как люди носы убирают в стороны.
1: Так ведь устает мышца.
2: А самые эффективные у них, ну, как бы там, ну, как у нас сексуальная совместимость называется, когда слоны умеют держать хоботы в... слитно вверх. И целуются. Вот это как бы у них вверх искусство, там как Камасутра, может, наверное, так как-то.
1: А вот обвив еще происходит часто. Вот обвив хоботовых.
2: А, или вот, да, или вот так вот. Но это как бы самый простой способ. Он доступен практически всем слонам, особенно в пожилом возрасте. Вот. А вот именно параллельчатый способ, вот он очень сложен, и только профессиональные и талантливые слоны могут так делать.
1: Ну, а вот скажите,
2: и очень трудно отыскать такие пары.
1: Вот другой, значит, вопрос по чесону. Дело в том, что как бы там масса паразитов живет в кожице, значит, слоней там большое количество. Жуки там, значит, этим, личинки всякие, вот, откладываются там, бабочки потом вылупляются. Вот, типа, можно видеть там в бабочках есть, там идет прям в бабочках.
2: Такой цветущий оазис.
1: Да, то есть в кустах там семена, там, например, птицы садятся там на него, и там вырастают деревья в нем.
2: Может, есть если слон нечистоплотный, вот он, ну, грязный все время ходит, у него может появляться растительность, ну, всякая живность заводится в таких больших. Я видел слонов с муравейниками прям. Как бы муравейник располагался не горкой, а как бы по всему тельцу. Вот, и муравьи постоянно должны были своей слюной смачивать все вот эти соломинки.
1: Да, чтобы держалось.
2: Да, чтобы это все держалось.
1: А изначально ведь это как? То есть сейчас все, естественно, задали вопрос, а изначально как же муравьи залезли, наплевали? Так, естественно, просто потный был слон, ведь это доказано, что вот потовыделение у слона очень активное. И,
2: да, кстати, даже этот... человеческое потовыделение, оно какое-то липучее такое.
1: Слегка. Липучее, да, липучее.
2: А вот муравьи так... много надо, что ли, чтобы прилипнуть?
1: Ничего совершенно нет. Так вот, естественно, встает как бы резонный вопрос о, значит, почесе. Дело в том, что как бы должен быть почес, и как бы, например, вот возьмем то, что называется круп. Ну, то есть это вот где, значит, идет хвостовой, ну, вот как бы, если вот, значит, хоботовая, она верхняя, значит, лопасть хоботовой переходит в лоб, по бокам глаза, да?
2: Да.
1: Вот. А круп, это как бы, если взять хвостовой...
2: Ну, то же самое, только наоборот, с другой стороны.
1: Да.
2: Там, вот, в принципе, похоже, только уши нету.
1: Да,
2: ну, почему, глаз, значит, там...
1: Почес крупа, туда, значит, хоботовая не дотягивается, а ножная у слона вообще не задирается, это же там не плесецкая.
2: Да, вообще почес вообще происходит очень... достаточно сложно у слонов, потому что, ну... неактивная подвижность ножных отростков. Опять же, вот эта недоразвитая ножка, она тоже не может
1: дотянуться.
2: Там, ну, просто, ну, сложно.
1: И если нет, значит, второго там слона, то есть
2: даже
1: как,
2: вот,
1: он
2: как не, вот как собаки, да, вот там где-то брюшко зачесалось, да, там собаки подняли там ногу заднюю и давай там почес производить.
1: Да, да? Или там прямо завьется вся и зубами, да, так, да, клац-клац, клац-клац зубами, да. Там.
2: Вот слон не может поднять вот эти копытца многотонные и почесать себе. Он либо убьет себя, ну, прикинь, такая масса ударит, ну, да, тебя там в сердце, да, куда-то. Вот, поэтому слоны стали применять почёс способом, сейчас сформулирую, почёс посредством посторонних предметов. Ну, какие могут быть предметы? Ну, здания, там, постройки какие-то. Ну, в силу того, что в
1: джунглях вот еще
2: нету построек,
1: да, практически.
2: Есть только хижины. Они очень хлипкие, если слон на них производит почес.
1: Прилип сразу состоит.
2: То, во-первых, прилип, во-вторых, разрушение хижины.
1: Разруха просто такая, да, стоит.
2: Потом эти папуасы очень обижаются, загоняют слона в яму, убийство забивают. Там, да, убийство, сразу. Следствие, суд.
1: А вот есть еще и метод, значит, почесалово, вот предметом посторонним, взятым в хоботовую. Ну, это может быть там, например, палка там,
2: да,
1: другое животное. Например, там какая-нибудь там
2: ежик. Вот ежиков очень любят слонов, да. Вот они их как-то... Они их обманывают, во-первых, ежиков. Ежик, он как? Он когда видит предмет хищника, да, он сразу группируется весь...
1: Дуется вот это.
2: Да,
1: и головой возбуждает.
2: Да, возбуждение головой происходит. Он как ёршик вот становится, вот, который...
1: Унитазный.
2: Да, да, чистят. И как бы вот в руки взять его уже трудно. Можно, но трудно. Можно

0: отношении, потому что, насколько я знаю, действительно, любое, значит, приближение к ежевому, там, любой иной особи, даже вот бывает как, вот, например, птица летит, значит, ежевая, она, значит, наблюдает теневые, значит, эффекты от крыльев разных там, и, значит, происходит сжим, возбуждение, и головы, и, значит, торч производится такой, и все. Хотя его, значит, ежевого никто не трогает в данный момент, то есть он там никому не... Да, понятно, никому он не нужен, вот. Но вот действительно со слоновыми, как бы это уникальный случай, то есть слоновые, значит, чтобы почесывать. Дело в том, что им же нужно каким-то образом слоновым взять вот ежевого за какое-то место наиболее лысый. Не потому, чтобы уколоться, а потому, чтобы типа было больше вот игловых самих. То есть вот на конце хобота должна быть насадка в форме ежевого, поэтому он должен взять ежевого прям за брюшко, сжать вот так, ну типа как сливку вот делать.
1: Ваша теория чуть-чуть неправильная.
0: Прошу прощения, да.
1: Потому что, видно, вы бродили не по тем джунглям. Вот. Еще я хочу заметить, что слоны не пользуются морскими ежами.
0: Не пользуются?
1: Не пользуются.
0: А я и вот именно как бы о них говорил.
1: Отлов морских ежей для них очень труден.
0: Ага.
1: Потому что за ними нужно куда-то лезть.
0: Глаз да глаз нужен.
1: На глубину.
0: Ай, простите. Что-то
1: вот. А как бы слоны в плане плавания, они могут только ходить по дну.
0: А вот, вот, кстати, и тут вы немножко ошибаетесь, показывали
1: на той глубине, ну, да, они как подводная лодка, на базе чего была и разработана вообще подводная лодка. Хобот слона используется как перископ, который вот он идет по неглубокой речушке.
0: И дыхалово через него.
1: Да, и он стоит задирает там, хобот, да. В силу того, что в воде держать мышцами хобот гораздо легче, чем в пространстве. Да,
0: да, да, особенно в соленой, кстати.
1: Да. И он идет, и прям вот он завидел морского ежа, да, если это не глубоко. Ну, в основном морские ежи водятся.
0: А простите, простите, что я вас перебиваю, но здесь, как бы, ведь есть серьезная опасность повреждения, значит, вот мембраны на ноговой. Ну, то есть, значит, ножной отрост. Так, если наступление...
1: Вот именно, поэтому да. Слоны, в принципе, в воду не заходят.
0: Куда не заходят?
1: В воду.
0: Ну, а как? Нет, а показывали, тут вот заходил один.
1: Ну, правильно, это на свой страх и риск.
0: А, понятно.
1: Глохнуть.
0: Да, да.
1: Только вот так вот.
0: Так,
1: а
0: ну, да.
1: Ежи они отлавливают следующим образом. Вот, то есть идет слон. Ну, почесывая махинации, ему уже нужно произвести, потому что...
0: Уже согнит прям даже.
1: Заели, сволочи.
0: Да, там. Заели. Кустарник уже там.
1: Да, там рыпей, опять же, прилип. Вот, все. И вот он идет по джунглям и видит еж. Еж там ползет себе там с яблочками такой. Ну, яблоки падают, когда... Нет, бананы с пальм падают, на иголки прилипляют. И ежик попылил сразу же в свою нору, чтобы... Яблоки сбросить.
0: Там их навернуть.
1: Да, своих ежих там всех. Вот
0: от корм произвести.
1: Да,
0: там.
1: Домохозяек накормить там, все там.
0: Грудников там ежовых.
1: Да, да, да. Да. Вот, потому что домохозяйка, ну, то есть ежиха, она не может без бананов.
0: Никак.
1: Потому что бананы способствуют вырабатыванию ежового молока.
0: Да, а молоко, кстати, вот ежовое, оно обладает такой вот концентрацией, вот его разлить невозможно. Сейчас все сразу спросили, почему тогда, дескать,
1: густее,
0: такого
1: чем
0: черта?
1: Сметана.
0: Это куда там, типа как солидол, вот знаете, такая смазка, вот, да, типа, да, вот да. Прям ее разлить никак нельзя. А и оно достаточно дефицитное, его мало действительно в природе. Это получается, что, например, размером с бульонный кубик можно сделать, да, такую штуку, но оно все
1: и
0: там...
1: в течение дня.
0: В течение дня. И надой тяжел, потому что как
1: а
0: бы...
1: А надоя как бы и нету, там происходит вылиз.
0: Вылиз, прям.
1: То есть молочные железы, они находятся на брюшке, соответственно.
0: Да.
1: И вот ежиха лежит, да, вот как поросенок. Вот, и вот эти вот как бы соски, они как бы не соски, а как бы луночки такие. И
0: в смысле
1: вот...
0: луночки? Ну, то есть углублены, что ли, или да, не, они не наружу разве?
1: Не, не соски, а то есть соски наоборот. Внутрь.
0: Понял, барельеф и рельеф.
1: Вот, и как бы вот в этой луночке находится вот эта смазка, и уже ежичек маленький, он...
0: Вылез производится.
1: Выскабливает оттуда это язычком своим, и вот как происходит, выскабил этот, сразу... Туда вот это опять нагнетается
0: жижка,
1: смазка,
0: да.
1: И он опять...
0: А вот, собственно...
1: Все зависит от того, сколько бананов съела ежиха.
0: Да, и тут вот, кстати...
1: Если у нее
0: да.
1: Понос, конечно, не будет понос.
0: Да, не получается. Так вот, как бы надой, ну, так все равно это называется промысловая добыча ежового молока, она как бы... Вот это самая главная сложность. Значит, женщины,
1: а,
0: вот
1: нет,
0: туземки,
1: есть
0: они...
1: Есть фермы, да, туземные, этот, да. Там не вылез происходит, а именно, то есть у этих женщин, у них длинные ногти.
0: Чтобы брать ежевых вот именно
1: нет, им. Нет,
0: нет. Нет, простите.
1: Ежей загоняют специальные такие стеклянные штуки.

0: штучки, вот, где они могут только стоять, вот, и стоять, как бы, ну, то есть, представляете, аквариум, только
1: узкий,
0: дна
1: узкий.
0: Нету. Крыши есть, дна нету, и вот где дно, такие две переборочки, чтобы лапки можно было поставить.
1: Ага, чтобы не свернулся еще.
0: Вот, и вот эти, которые следят за этими ежиками, они ходят и вот ногтями выковыривают оттуда эту смазку и...
1: Размазывают на бумажку.
0: Не, не размазывают, а как бы снимают лопаточкой, а с этой лопаточки снимают в баночку. Ну, очень трудоемкий, да, труд, так, поэтому... Да.
1: Не имеет смысла практически промышленно. Это только для каких-то вот случаев тяжелых, например, вот от... А, нет, это нельзя что-то говорить вообще.
0: Не, ну дело в том, что, как сказать...
1: Ну, давайте эту тему...
0: Нет, нет, я все-таки это скажу, очень интересная информация, что в джунглях нет смазочных материалов.
1: Вообще полное отсутствие.
0: Никак для того, чтобы смазать колеса у телеги, если такие являются.
1: Ну, присутствуют.
0: Там двери все-таки присутствуют же, да?
1: Да, и, кстати, подскреб вот этот дверной, он как бы, на самом деле, это принято считать, что как бы любые звуки, производимые человеческой особью, отпугивают животных. А вот скрип петель, он наоборот, он, в общем, привлекает петельниц, так называемых, их так прозвали, петельниц, которые...
0: Это козы вот эти вот,
1: петельницы. Да.
0: Они приходят на дело, их дуют туземцы. Вот,
1: да. Да, но как бы иногда они приходят с козлами, и тогда беда все.
0: Да, начинается порушение, в общем.
1: Там разруха, насадка, значит, через ягодичное отверстие на рога, там население, вот там один, например, ездил на рогах, там сутки его отлавливали, там.
0: Ну, потом забили дубинами обоих, потому что иначе кидались кокосами. Вот.
1: Ежах? Вот как все-таки слоны ежи обманывают?
0: Не, вот эти вот сейчас фирмы распускают ежовые.
1: Естественно. Но они не окупаются.
0: Но просто. Еще вот эта смазка, она является очень хорошим противозачаточным средством.
1: Вот это вот...
0: Но его нужно использовать только в определенное время. Но это надо уже... Я не углублялся в эту
1: простите,
0: тему.
1: А, простите, вовнутрь или надо что-то смазывать?
0: Это внутреннее. Ну, вовнутреннее, в ротовую полость.
1: В ротовую, не туда.
0: Ну, то есть...
1: ну понятно, да. Ну, все взрослые люди все понимают. Да.
0: А, влагалище это называется. Да. По-научному, чтобы так не ругаться. Так... А, ну да. А, как слоны ежиков
1: обманывают. Чтобы почесаться им.
0: Почесаться и совершить сразу же.
1: Вот именно, причем тут нужно сказать, что у них, у слонов, единственное место, до которого они не могут дотянуться хоботом, это, значит, срамное место слона.
0: Подгузничек.
1: Подгузничек, да. И вот как раз вот это круп. Ну, круп.
0: То есть это то, что...
1: Ну, который лопасть идет хвостовая, вверху переходит в спинную, вот этот пятачок. Вот, и этим пользуются всякие
0: там
1: паразиты, птицы.
0: Помахи происходит хвостовой частью.
1: Ну, это так, типа...
0: Там комаров, там...
1: Но все равно, что представьте, вот, например, себе у вас спина очень чешется, да, а вам вместо того, чтобы почесать, будут какой-то травиночкой или слегка по этому месту хлестать, еще больше раздражать. К тому же, если там уже, значит, муравейник завелся, там вообще какие-то там насекомые, там уже там гнезда, и там вьют паразиты, то их хвостом...
0: Когда муравейник, слоны более умные, конечно, они от прыги проделывают. То есть они разгоняются, начинают прыгать. И от такой тряски
1: стрях
0: происходит, и как бы муравейники уничтожаются.
1: Да, но яйца остаются.
0: Как бы это тоже сейчас проблема заповедников африканских. И как бы вот этих слонов их стараются приклеить к почве, чтобы они не стряхивали муравейники, и как бы впоследствии слон превращается в огромный муравейник, его съедают, а скелет слона становится как бы островом здания, которое построили муравьи. Ну, как бы
1: ну
0: уже
1: да,
0: то...
1: там это для вождя, во-первых, там, потому что вот эти, значит, скелетные, значит, вот эти...
0: Они распределяются как приоритетные
1: как квартиры, типа, да. Вот. И там как бы просто сверху кидают ботву, кожуру разную, и практически домик готов такой из ребер, причем на этих ноговых стоит там. Ну, как бы все нормально, там лесенка, он там живет, как бы в Остове в этом, да.
0: Да, да, все правильно.
1: Но это, кстати, долгое время уходит на изготовление, как бы и мучительно.
0: Но это лет 15, муравейник как полностью, чтобы готов, и флажок наверху стоял.
1: И все время, как бы, это слон, ведь он орет, пока, значит, не происходит заполз муравьиных вот во все ноздревые щели, там, в разные, значит, в ротовые щели, тогда уже начинается...
0: То есть пока сердце не съели,
1: но он орет,
0: как бы орет, там, то есть, там, непроизвольно уже.
1: С другой стороны, как бы он ведь... он же как бы вот там кислота особая у муравьев. То есть вот как бы орет, сейчас все подумают, от боли, нет, от кайфа. То есть он уже одурманен, и для него это сладостное такое. То есть вот многие слоны даже приходят, когда их...
0: Это только недавно доказали.
1: Недавно, да. Вот, а до того считал, что это мучительно, и даже вот были запрещения того общества защиты, значит, парнокопытных и птиц. Оно, в общем, позаботилось о слонах, запретило, но все равно делали контрабандно, а сейчас вот сказали, что кайф.
0: Как доказали-то? Просто один профессор привел себя в жертву, так сказать, и на нем был создан вот такой муравейник. И он все рассказывал, вот все
1: типа, как
0: ощущения. Да.
1: Вот, у нас даже, запись даже есть.
0: Да, он сказал, что я не жалею о том, что я совершил. Да. Да. То есть ради науки, ну, они все нагло немного больные, да, профессоры. Да, да, да.
1: Что... Ради общества говорит.
0: Да, ну вот, и как...
1: Слоны ежи обманывают.
0: Да. Слоны ежи, такая тема очень интересная. Значит, идет слон. Вот. Ну, в это время может...
1: Простите, я вот хотел, да, прежде чем вот об этом, еще вот существует мнение такое, что как бы у слонов нет колен. Ну, то есть, вот как бы...
0: Нет, да.
1: То есть, а вот, скажем, если ему нужно, значит, пролезть в какую-то щель, которая явно ниже его роста, он как, значит, производит расперды ножных столбиков в бока или вниз, или как-то он может присесть?
0: В зависимости от ширины места, да, либо он расперды происходит перпендикулярно, либо параллельно тельцу. Ну, в зависимости от... Ну, ему, конечно, лучше перпендикулярно сделать расперды, потому что, ну, как-то удобнее. Вам же...
1: Но он же должен еще передвигаться вперед, как, то есть...
0: А
1: он...
0: хобот у него на что?
1: Подтяг хоботом?
0: Подтяг, да. Сцепляние за корни, за стволы деревьев, вот, и подтяг.
1: А если, значит, поверхность будет очень идеально гладкая, тогда он как бы...
0: Вот... Он может скользить, он может разбежаться.
1: А, и прям
0: это наиболее умные, да, это наиболее умные.
1: А вот тогда получается, как у него поджим вот этих ножных столбиков происходит? Под брюшко или именно все-таки расперды?
0: Расперды. Под брюшко у него... Он не пролезет уже, не войдет по высоте.
1: А вот, собственно, осанливость она как бы... То есть многие спорят сейчас до сих пор. Одни говорят, значит, слоновые погружаются в сон, будучи лежа, а, значит, другие говорят, что стоя. Но стоя как бы вряд ли, потому что, знаешь, как мы уже сказали, перепончатость вот эта слуховая на ножных отростках снизу, она просто может зашуршать, ну, в смысле, стать твердой, как мозоль. Мозоль такая, да? Mm-hmm. И поэтому, значит, потеря слуховых происходит. Поэтому, значит, слоновой, он, по идее, должен иногда давать отдых этим лопастям.
0: Я сейчас все это обрисую. Дело в том, что как бы и те, и другие правы, что вот этот фрагмент наступления сна происходит в тот момент, когда слон начинает заваливаться. Вот вы идете по...
1: На боковую.
0: По Африке, да?
1: Да.
0: И видите, вот стоял слон, он просто вот как с копыт, бах, у него ни ноги не подогнулись, он просто так завалился на бок, и все. Да. То есть он в спячку упал.
1: А вот, простите, вот этот сам, значит, момент падежа, то есть соприкосновение, значит, туши с земляным. Ну вот, то есть он же на земляную рухает, там не происходит ли отшиба всяческих кишковых там отростков там.
0: Не, ну это все-таки слон, и он как
1: ну,
0: бы...
1: Ну масса-то здоровая, вот, как бы, и к тому
0: выбирает,
1: же...
0: Выбирает место.
1: А мягче все-таки.
0: Да, он как бы, он подошел к месту, там, себе, там, к стогу сена какого-то, да?
1: Или к людям, ко много людей.
0: Да, вот, тоже очень любимое занятие. Вот, он, там, информация в мозг пошла, что пора спать.
1: Кемарить,
0: вот,
1: да.
0: И что очень важно, почему он спит лежа на боку, чтобы действительно предохранить вот эти ступни свои от черви могут во время сна, то есть он идет проникнуть, прогрызть, ну, есть такие.
1: А вот,
0: и
1: нет,
0: потом все-таки приятнее спать в тишине.
1: Да,
0: а если там постоянно мчатся кони куда-то, мустанги, там козы, люди ходят.
1: Грибники разные. А вот он... скажите, ведь здесь же получается, как бы он, видимо, должен сделать подгиб ножных отростков, так? Ну-ка, он на боку, значит, залегал его, произошло, значит, боковое. Он должен сделать подгиб ножных отростков так, чтобы вот пяточная уперлась в брюховую, ну, чтобы не оставить их беззащитными, потому что у многих будет соблазн, проходя, например, пнуть ногой его по пятке, по розовой. Ну, как так?
0: А я сейчас вам объясню. Да. Дело в том, что вот этот именно слой, вот очень важный, он, при, вот как вот сейчас, чтобы все легче, я с самого начала все начну.
1: Да, конечно.
0: То есть, вот, если взять... бетонного слона, Ну вот бетонный слон, да? Ну как бы статуйка.
1: А, да, понял.
0: Ударить по нему, и чтобы он упал. Угу. То есть вот именно так и происходит падеж слона в сон.
1: То есть не мягко, а так.
0: Да, и вот ступ, ну вот все его кадышки вот эти ножевые, они также торчат в сторону. То есть они не обвисают, не провисают, они прям...
1: Ну, а нижние-то, они же как бы все равно, если он на боковую залег. То есть, если он, конечно, на спиной лежит, и, значит, у него вот эти мандулы вверх задраты, то, конечно, понятно. А вдруг у него, значит, вот он чисто на боку завис, и уже переката на спину не произошло?
0: Ну, они висят. Они прям вот так в зависшем, как будто он окаменел.
1: То есть, все равно тяжело.
0: Там да? Вот это вот состояние сонливости, оно очень странное. Он...
1: А вот скажите, а вот если, например, значит, произойдет перекат, вот, значит, сонливый перекат, значит, на спинную, да, то, значит, что-то происходит с хоботным, потому что хоботной, он как бы, получается, не, то есть, торчать, значит, как бревно, он вверх не может, значит, он может откинуться.
0: Нет, хобот произвольно.
1: Ну как, то есть, вот как этот... Так, что ли?
0: Да.
1: Ну, нет, ну он же как бы... А, значит, если он ляжет на грудную, это еще нормально, но тогда он закроет ротовую лопасть. Он же вот так вот ляжет, и, значит, закрытие ротовой лопасти, а через рот тоже они нам выпускают кислород.
0: Ну, это отрыжка вот такие.
1: Да, ну, то есть, получается, там вот переход ей закрыт. Вот, если он откинется туда, значит, ну, за голову, понимаете меня, туда, да, то, значит, у него так устроена репа его, да, что вот, значит, хоботовая, она... все равно до земли достанет, там есть шанс, что, значит, вполз каких-то, значит, посторонних...
0: Ну, они обычно... Ну, нет, вполз не может произойти в хобот.
1: Почему?
0: В силу движения...
1: Воздушных.
0: Да, масс.
1: Ну... А втяг там воздушной массой какой-нибудь там, я не знаю, ночной мелкой пташки, вот она там...
0: Ну, хорошо, она дойдет до клапана.
1: Ее вытолк произойдет.
0: И обратно ее выгонят.
1: А уже дохлая она
0: предмет
1: будет или нет?
0: А?
1: Она дохлая уже вылетит, или все-таки вот она как бы ну, вред будет?
0: Ну, всякий вариант. Она может задохнуться от сильных поток масс.
1: А вот скажите, тут такой сразу возникает вопрос, как бы сопельные. Ну, вот как бы присутствуют в хоботных или все-таки сопельные?
0: Нет, хоботных нет их. Все-таки сопельные находятся под...
1: Под головной вот этой.
0: Да, под клыками.
1: Ага, ну
0: под,
1: то есть как бы
0: подклычными ноздрями.
1: То есть находится. Хоботный никак не влияет.
0: Вот. Нет, все-таки это очень важный орган. Он все-таки нога. Uh-huh. Откуда в ноги сопли? Это уже мениск.
1: Да, да, это... вы правы. Да, так вот, как же все-таки обманывают, значит, они ежик?
0: А, кстати, да, мы все никак не дойдем до этой темы. Значит, тайга, слон уже идет, ежик с шишками. Подожди. Сейчас. Идет Африка, джунгли, идет слон, навстречу ему ежик. Ну, ежик, у него глаза хоть и маленькие, но он и зоркий. Он орла. Орла увидит легко. Прям...
1: Конечно.
0: Вот, если он бананы может разглядеть на пальме.
1: Конечно, они... орлы, они еще, как правило, теневые откидывают, нехилые. У них размах крыловых не слабый, а значит, их ведет проекция. То есть, вот, значит, солнечный там или там, неважно, лунный, значит, просвет, значит, блеск на орла. А
0: в лунный там... момент не летают орлы же.
1: Ну, это неважно. Вот, и происходит проекция, то есть увеличение. Вот если, например, встать за перед лучом света и спроецировать на экран,
0: да,
1: свой это
0: очень большой,
1: вот.
0: Да.
1: Поэтому ежовые, они как бы. Типа,
0: но для них это как бы больше туча.
1: Ну да, они все боятся непогоды, потому что, значит, если водные массы будут изливаться из тучевых, значит, то вот на их, значит, колючные дела, то, значит, возбуждение вот это...
0: И они плавать не любят. Вот.
1: И плавать не любят, и колючесть, она сразу опадает, в принципе, потому что мокрость вот эта там вся...
0: Это что у них стригущие лишай?
1: Лишай там, да, по-другому. А вот скажите, вот такой у меня вопрос возник, собственно, вот с суховыми, как во время сна, ведь уховые... Значит, вот он упал на бок, да? Значит, ну, на левый, предположим, на левый завалился, да? Значит, левая уховая, значит, лопасть, вот, она должна быть поджата, в принципе, потому что, значит, если она будет отжата, оттопыр ее в сторону туда, вот, ну, как я объясню, если вот он стоит, слон, да, и ему ушную задрать одну, правильно, и уронить. Вот так вот, да? То есть, как ушная стоит...
0: Вот непосредственно оно... так он и падает.
1: Ну,
0: он закрывает, случае... он как бы, это у него подушечка получается.
1: А, тогда может ведь произойти отлёк. уховых.
0: Нет.
1: Ну оно... как, значит,
0: нет,
1: кровь
0: там
1: снаб...
0: все придумано нормально. Там отлега не происходит.
1: А другое, значит, оно...
0: А другое тоже нахлыстом, нахлыстом прикрыв совершается.
1: А, нахлыстом.
0: На глаза. То есть там главное глаза закрыть. Слон же, он не может закрыть глаза.
1: Почему?
0: Нет у него вот этих дел, век вот этих. Он вот все время ходит с открытыми глазами, а спать при свете,
1: простите,
0: допустим.
1: А как же пересых глазных? Ну, в смысле пересых, то есть вот он же должен, значит, сушение быть. То есть вот как бы, как сморг там всякий, ведь без сморга очень тяжело. И вращение тут очень хотелось бы знать, потому что он же сзади себя не видит. А значит, должно быть вращение, какая-то сожь должна быть, смазывающая, охлаждающая жидкость перевода.
0: Нет, ну жидкость там подается в нужные моменты, то есть обрызгивание. Так
1: то есть он тоже прокручивает глазные вокруг оси, что ли, там смазь внутри головы?
0: Нет, вокруг оси-то не происходит, но он двигается в нужных пределах.
1: То есть как у рыбы, наверное, вот где-то.
0: Ну, как-то так. Не, ну у рыбы там не надо же смачивать, она в воде все время.
1: Ну, кстати, рыбе, видимо, там нужно сушить, потому что у нее, значит, преломления-то какие? Вот как вот, например, воздух же не так преломляет?
0: Перенасыщение водой, может быть,
1: перенасыщение
0: яблок.
1: И она как? Вот она как рыбу видит, да?
0: Ну, они всплывают, зачем?
1: Да, вот выпрыгивают, чтобы осух произошел. Стряг брызговой, так скажем. А вот скажите, вот, скажем, вот рыба, да? Вот, она же живет в линзе, получается. Ну, как вот вода, это же как линза. То есть, например, приближение другой, значит, рыбной особи к одной рыбной особи должно, ну, то и вызывать ужас феерический. Потому что, значит, увеличение, такая будка плывет, а вот как бы... Вот, то есть тут мне вот интересно, хотелось бы узнать ваше мнение. Либо, значит, у них вот этот иммунитет против этого оптического эффекта, он как бы в психике сидит, или все-таки это вот компенсируется глазным?
0: Но психического эффекта все-таки не должно быть у рыб ввиду их тупости. Потому что они тупые, как рыбы. Ну, что, у них там мозга практически нет. Но как-то вот природа... Вот мы же не можем никакого профессора вместо рыбы туда толкнуть, чтобы он нам рассказал все это дело. И как-то вот это пока белое пятнышко в морском дне.
1: Ага.
0: Пока мы, ну, никак у нас не получается все-таки как-то вот обхватить эту проблему, зажать и задушить, и решить ее навсегда.
1: Ага. Ну что же, вот вернемся, значит, к обману вот слоновыми и живых, потому что это нужно знать все. Значит, почес, значит, необходимо совершить. Произошло там уже, значит, заселение крупа. Вот, и единственная возможность, потому что тут еще нужно пояснить, что как бы сейчас все скажут, да что, подошел, типа, задница об стол, об телеграфный, почесался. Ничего подобного. Вот круп — это то самое место, которое как бы очень трудно почесать ему об стол в силу того, что
0: не,
1: для этого
0: не всегда
1: нужно...
0: найдешь нужный стол.
1: Это, во-первых,
0: очень много происходит завалов.
1: Завалов. То есть это тоже облом. То есть потому что постек хвостовой, то же самое. Да, что да, почёс, да. Лобовой, что постёк хвостовой. Так вот, что касается, собственно, вот ему надо на дыбки привстать будет. Ну, типа, понимаете, чтобы вот почесать именно круп, ну, как это вам объяснить?
0: Хребет.
1: Короче, чтобы вам почесать об стенку макушку, вам нужно голову задрать вверх. А тут целый слон должен, значит, привстать, да, значит, да, на дыбки, да, там, и произвести почёс. В данном случае у него сильные...
0: Цирки, да, не умеет это делать в цирке.
1: Да, ну, то есть это сильные нагрузки, значит, на задние лопасти, которые, как мы уже сказали, слуховые.
0: Да.
1: То есть эстир...
0: Их нельзя перегружать.
1: А которые... передние становятся абсолютно беззащитными. Как бы, там, это...
0: Эта дисгармония, она может нарушить, опять же, слуховой аппарат.
1: А плюс потом происходит ведь отвал. То есть, значит, вот он встал, предположим, да, что он все-таки смог встать, значит, произвел почес крупового. Потом у него происходит падеж опять на передний. Значит, вот шлепанное...
0: Это очень...
1: Шлепалово сильное, да. Знаешь, может... глох сразу вот наступает. Да, глох, то есть вообще наглухо, да. То есть
0: там поэтому... даже может глазные яблоки выбить от вибрации.
1: Ну, кстати, у них это часто случается. Вот. Другое дело, что они им особо и не нужны. Ведь известно, что очень плохое там у них достаточно зрение, потому что рыбы такие, они как бы... Вот. Да, но... А как же вот в момент, скажем так, подлаза? Вот он, значит, завалился на боковую.
0: Да.
1: Так вот, значит, нахлёст совершил уховой на глазные там, да, и, значит, на, то есть на уховые дыры тоже прикрыл основные.
0: Да, да.
1: Вот, а это же получается постоянно в напряжении должны быть вот эти, значит, листы ушные, потому что если они будут чуть-чуть расслаблены, то есть возможность, значит, подлаза под них каких-то червяков там разных и проникновение, значит, в головную лопасть, вот в эту ёмкость через отверстие под лопастями вот этими нахлёстовыми.
0: Дело в том, что, как бы, да, действительно, слонам приходится держать все время свои ушные раковины в напряжении. Но. И не то, что в напряжении, а так, чтобы они еще совершали небольшую вибрацию.
1: Вибрацию,
0: очень, да? Да. Угу. Вот подлазит червячок, совершается вибрация, он просто раздавлен.
1: А, то есть сжим.
0: Да.
1: Сжим.
0: Такой. Зажим, удушье. Вот. То есть как-то... Ну вот природа так вот одарила их такой способностью, что когда весь организм отдыхает, небольшую энергию ушные раковины берут на себя, чтобы совершать вот этот вибрацию.
1: Ну да, то есть там практически работает, значит, сердечный мешочек и вот уховые эти кольца вибрационные, да?
0: Да.
1: Ну что же, я предлагаю отвлечь немножко на музыку. После музыки мы все-таки должны рассказать, значит, про обман ежевых, поскольку тема почеса у нас все еще открыта. Но, собственно, значит, вы хотите сказать, что вот этот нахлёст, значит, на глазовые и на там ноздревые, на прочие, вот, ушными лопастями, он производится с достаточным усилием, чтобы воспрепятствовать, как бы, проникновению насекомых.
0: Пролазу, да.
1: Или это касается в основном вот этих кольцевых мышц в голове под лопухами вот этими?
0: Ну, как бы они... вызывает эту вибрацию для того, чтобы воздействовать на вот этих мелких животных.
1: Грызунов, да.
0: Грызунов.
1: А вот скажите, то есть получается, что как бы вот эти ушные, да, они, вот, ну какая у них толщина вообще приблизительно? Ну, то есть они...
0: Ну, 2 сантиметра где-то так, да.
1: А это вот из чего состоит? Это как бы просто лохмот кожный? Или это все-таки как бы тоже мускул? То есть он может там производить...
0: Не, если происходит вибрация, то уже мышечная ткань присутствует.
1: То есть накач там какой-то, да, все-таки производит. А вот может ли произойти изгиб, значит, хоботового так, чтобы произошло заушное почесалово?
0: Но, конечно, нужны тренировки.
1: Ну, а
0: неопытный вот... слоненок не сможет почес совершить за ухом.
1: А если вот так, такой частой необходимости вот заушного почесалого...
0: Ну, это если там находится какое-то раздражение, то
1: там...
0: потихоньку, каждодневными тренировками слон достигает... Ну, как вот йоги.
1: Ну, да.
0: Тут все то же самое.
1: В общем, получается, что, значит, в процессе самого почесалова принимают участие все, значит, отростки слоновых, кроме вот ножных лопастей, так что ли? Или как бы вот, например, там может все-таки произвестись, значит, почес, там, так сказать, ближлежащих к подгузной брюшных, значит, коленный вот ножевого отростка, вот, например, правого или левого ягодичного?
0: Ну вот они могут друг от друга ягодицами чесать.
1: Ну, да, а вот. Это как бы если там это такое стадное проживание, а ведь известно, что существует, значит, слоны
0: одиночки.
1: Нет, друг
0: от друга ягодицы, левая и правая.
1: А, пошлеп хватить. Такой как бы.
0: Нет, на почес.
1: Как это?
0: Ну вот вы можете, допустим, ногами почес одной ноги другой совершать.
1: Да.
0: В параллельном движении.
1: Да, конечно.
0: Можете. Они также могут.
1: А то есть вы хотите сказать, что как бы вот ягодичные лопасти, у них такая вот амплитуда движений, что ли, активная?
0: Ну нет, ну конечно, небольшое. Опять же, у них же много там грязи, и вот эти катышки совершают тоже почесы. Как бы они,
1: есть...
0: когда совершают эти движения, вот эти катышки, они тоже почес делают.
1: Угу. А вот, соответственно, как бы конец хоботового может чесаться там о любую другую лопасть, о грудную там,
0: да,
1: это уже
0: вот
1: без...
0: Да, да, куда он? Просто о землю.
1: Ага, ага.
0: Просто он же, когда идет, у него хобот волочится по земле, и как бы совершается постоянный почес.
1: Ага, ага.
0: То есть там оно начешется на 5 лет вперед, и уже потом не чешется даже.
1: Да, ну что же, и вот вернемся все-таки к теме, которая всех наверняка заинтересовала. Это обман именно ежевых слоновыми, да, потому что...
0: Очень интересный факт, мы очень наблюдали, его даже можно в развлекательных программах каких-то показывать, очень интересно, да.
1: То есть, типа, вот программы, типа, как бы, например,
0: годами
1: телевизионные службы безопасности, вот такие, потому что, как бы, там ежик, он служит примером лоха в данном случае.
0: Да, да, да.
1: Ну, давайте
0: катало, вот это вот все дела.
1: Да.
0: А вот мне знаете, что интересно? Почему мне не задали такой вопрос? Птицы и слоны, какая между ними связь?
1: Знаете, я только что хотел задать вопрос о том, какая связь между слонами и рыбами. Вот, ну, птицы, как бы тут, мы же говорили, что там происходит на гнездовье в кожных.
0: Нет, это надо ширше смотреть.
1: Ну, давайте о птицах, конечно, птицы и слоны. То есть, как бы, я, кстати, знаю, что вот вы и автор книги аналогичной.
0: Да, так она и называется.
1: Птицы и слоны.
0: Нет, слоны.
1: А, простите.
0: Это в сборнике про птиц она называется «Птицы и слоны», а в сборнике про слонов она называется «Слоны и птицы». Тут как бы нельзя обижать.
1: Извините.
0: Неопытный слоненок начнет читать это уже что-то глупость какая-то. По-моему, уже...
1: Ну, время такое уже.
0: Да. Тут как бы есть две теории. Правые и левые, и правые. Дело в том, что у слонов есть дружелюбные птицы и недружелюбные птицы.
1: Это как у крокодилов.
0: Да, есть птицы, которые у крокодила.
1: Там, значит, выклев дупловых там происходит. Она...
0: Пломбы, которые выковыриваем.
1: Да, да, да.
0: Вместо, вот, мы, если жвачкой выковыриваем,
1: то у них пломбы, птичевые, да.
0: Птички, да.
1: Да, вот, другие, кстати, есть, например, как бы ведь не секрет, что вот, а крокодил любой, да, он достаточно глупое животное, ну, в каком смысле?
0: Но он все равно не любит, когда ему гадят на спину вот эти
1: не
0: птицы.
1: Любит.
0: Не любит.
1: Но, ведь есть птицы, которые как бы питаются вот как бы глазовыми крокодилов. То есть, значит, происходит налет сзади и выедал его просто сплошно.
0: Выклев. И моментальное высасывание вот этой всей жиры. То есть прокол, высасывание,
1: там, мозговые тоже там вылетают все наглухо. Вот. Поэтому это как бы мы просто привели пример.
0: И
1: вот
0: крокодил умирает, потому что он уже плывет, он не знает.
1: В недоумении.
0: Он может развить очень большую скорость.
1: И убиться
0: и просто удариться в берег.
1: Да, и убиться.
0: Или так, в пнев.
1: Вот это как мы и привели пример, вот да. Как бы две птицы, да, вот имеющие отношение к крокодилу. Да. Первая, это которая производит, значит, дупловой выклев зубных, да. И вторая, которая
0: почистка
1: производит...
0: Почистка зубов,
1: да, и отсос глазных.
0: Гадит нас, да. Но еще плюс глаза выкалывает.
1: Да, отсос глазных. Вот, да. Поэтому такие... То есть
0: также у слонов. Да, есть, вот как бы проще это объяснить, есть птицы, которых слоны сбивают клювом, хоботом с пальм.
1: А что они в это время делают на пальме?
0: Ну, сидят, что-нибудь разговаривают там, да?
1: Да нет, а они же должны как бы при приближении слонового как-то делать активный взлет там в небеса.
0: Нет, но слон же может подкрасться незаметно.
1: Вот,
0: а есть птицы.
1: А он, простите, это очень важно. То есть вот этот подкрат, он как бы происходит, понятное дело, что не спереди.
0: Ну, естественно, слон...
1: То есть сзади или сбоку чаще?
0: Тут, видите ли, конструкция обоих животных, то есть конструкция их глаз, настолько сходна. У них же в обоих глаза по бокам.
1: А, да, как у рыбы.
0: Вот, и они друг для друга незаметны, когда они идут лоб в лоб.
1: А получается, что все-таки спереди подкрадываются или сзаду?
0: Они могут и спереди, и сзади, но только не с боков.
1: Здесь, с боков не могут, да, это я глупость какую-то прям ляпнул насчет боков точно. А вот получается, смотрите, вот давайте по порядку. Значит, сидит птицевая, да? Там две их, да? Значит, что у нее спереди? Значит, клювак такой, значит, по бокам глазовые топорщатся, вот. И, соответственно, сбоку, значит, слоновой подойти не может, потому что, значит, глазовые сразу отсекут это дело. Значит, клювак короткий.
0: Да.
1: Потому что, значит, если спереди полезет слон...
0: Провести следствие на внешний вид птицы.
1: Да, поэтому мне кажется, что вот выгоднее, значит, слоновому к птице подкрадываться сзаду, потому что у птицы сзади хвостовой, значит, оперок торчит там. И
0: он
1: который...
0: безвреден.
1: Он безвреден, но как бы он торчит так, что, значит, если слон... Ну, птица-то на дереве сидит, а слон снизу идет. Поэтому если, значит, слоновой проходит снизу, то вот этот хвостовой оперок, значит, птицу загораживает.
0: Ну, еще вот эта тень, которая проецируется.
1: Да, да, то есть вообще...
0: Потому очень, что... очень.
1: И там, кстати, прохладно, видимо.
0: Нет, ну, в листве это неплохо вообще.
1: Да, это другая тема, да.
0: Вот, а есть птицы, которые могут запутаться в лианах, да, и слоны их вынимают и отпускают на волю.
1: А это, видимо, просто они играются так.
0: Нет, не играются. Это,
1: ну, неужто это гуманизм хотеть?
0: Да, естественно, потому что эти птицы, как я уже затрагивал в давнишних передачах наших, они помогают производить чистку шкурки.
1: А вот как бы тут сразу сейчас все, естественно, задали вопрос, дескать, что-то ребята неправду рассказывают, потому что когда чистка шкурных, значит, она как бы целиком противоположна тому, что мы сказали выше о муравейниках. Но тут нужно сказать, что как бы ни одна птица, кроме муравьеда, она не будет жрать, в общем-то, муравьев. А муравьед это и не птица, да.
0: Ну, естественно, птицы не садятся уже на муравейник, потому что их сразу там муравьи прям за лапы ноги схватят,
1: да, и там тащат к себе. Там.
0: Слюнями заделывают. И птица тут, да, прилипает, и уже на нее муравейник.
1: Еще лезут. Получается, ней... бугры такие.
0: Да, вот. Скелетики вот эти обрабатываются под квартирки.
1: И... ну, там, да. Вот.
0: Вот.
1: И даже вот бывает, кстати, вот модный ведь это как бы вот у вождей этих всех, да, вот, то есть вот слон, да, вот скелетик, который вот из муравейника образуется, это, как мы уже говорили, привилегия вождей, богатых там африканцев, да, вот, а еще круче считается, это когда вот этот скелетик еще уделан вот этими скелетиками прилипших некогда птиц, потому что там живут любимцы, уже... там, в общем-то, как бы это детское, по-другому можно сказать, потому что птицы иногда здоровые прилипают, вот там всякие вот, ну, например, вот вымяк, она там, да, очень она любит на сладкое.
0: У нее есть скелет такой очень интенсивный.
1: Да, практически он, это даже не скелет, это практически как череп. Ну, имеется в виду одна кость такая, и по бокам две такие мандулы, чтобы летать, и еще две снизу, чтобы ходить. Ну, а у нее глаза и клювный отросток, он мягкий. То есть у нее это единственная птица, как мы уже рассказывали.
0: Которая не костный клюв.
1: Не костный, а так, как губы там. То есть она целуется, прям вот даже ее заводят. Ну, это да, это другая.
0: Да, еще люди ее используют, ну, вот, в домашнем хозяйстве, как способ научить своего отросташа целоваться. Там, чтобы...
1: Да, лучше с птицей, чем там с с грязной девчушкой из класса.
0: В подъезде,
1: да, да,
0: там, как бы...
1: Одинокие
0: вот,
1: люди.
0: И вот слоны, на которых нет муравейников, птицы садятся и производят выклев всех червячков, мушек, вот этих бабочек. Вот, как бы они вот... Ну, гармонируют природу. Да. Гармонируют. Но вот есть птицы, которых не любят слоны. Очень не любят.
1: А вот тут еще...
0: Могли бы даже их затоптать ногами, но в силу перепончатости.
1: Вот тут еще ведь нужно
0: вот
1: сказать...
0: А вот еще вы мне не задали
1: нет,
0: один
1: простите,
0: вопрос.
1: Простите, вы забыли...
0: Не, по теме птиц вы мне не задали
1: вот
0: вопрос.
1: Про птиц, естественно. Вот это подошвянка птица, так, которая как бы в том случае, если... Ну, ведь бывает как? Экономия места. То есть ведь слон, когда вот он стоит на ножных отростках, он занимает, как это ни странно, гораздо больше... Ой, прошу прощения, гораздо меньше места, тем если у него произошел боковой, значит, падеж на, ну, на сон, правильно? Поэтому как бы бывают места, когда особенно такое большое стадо, где, чтобы экономить, они должны все-таки стоять. Вот. И в данном случае они используют вот этих вот подошвянок. То есть это птицы, которые гнездятся в определенной местности на земле, как куропатки, там яйца у них там несутся, и спят они там же. Вот. И у них как бы костей как таковых нет. Эта птица представляет из, ну, из себя сплошной хрящ. Вот просто такой
0: но
1: хрящ.
0: Даже не хрящ, наверное, ну, да, может, неправильно. Кожную ткань.
1: Ну, да, так, ну, но она достаточно плотная. То есть, короче, если эту птицу взять, да, по подошвяка, и со всей дури прям ударить об асфальт, она как каучук и мячик будет прыгать, там, пока не улетит. То есть, естественно, она будет недоумевать. А что-то практически птица недавимая и неушиблявая. То есть ее можно там убить, только произведя прокол тушки вот этой. Но это тоже...
0: Порез,
1: да. Вот, и... Слоновые в этом случае, значит, обычно встают на этих птиц подошвянок. То есть смысл в том, что как бы это тоже лучше.
0: Приходят подруг на их лежбище.
1: Да, и встают, значит, ножными.
0: Но самое главное, что у этих птиц яйца состоят из такой же ткани, чтобы слоны не могли их подавить.
1: А, конечно, конечно. То есть яйца там как бы... Да,
0: и опять же, скорлупа может повредить подошве, и тогда...
1: Да, ну и тут даже тут смысл в том, что уж прямо скажем, это яйца так, ну, потому что все так наживают. На самом деле, это, конечно, живородящая птица. То есть она сразу вот как бы своими грудничками не рестится в полный рост. Вот. А, собственно, птицы тоже хорошо, ну, когда вот, значит, слоновые приходят, то есть они так друг друга, как говорится, нашли. Вот есть выражение, нашли друг друга, да? Вот. А когда слоновые, значит, приходят на спячку, там места мало, значит, на боковой, значит, поруха очень сложно сделать, они, значит, стоялово у них происходит, глобальное стоялово на птицах, то птицам тоже по кайфу. Почему? Потому что там ночами порой, видимо, холодно достаточно. И, значит, сверху...
0: Опять же, хищник никогда никакой не
1: нападет. Да, не хищник, уже, ничего. Да. То есть, как бы они чувствуют себя в безопасности. Вот. А днем они, как бы, ну, в общем-то, превращаются, ну, вернее, как маскируются под слоновий навоз. То есть, вот, бывало, идешь по Африке, смотришь на гажин, там калом кто-то намусорил. Ну, и так проводник говорит: это слоны намусорили калом. Пойдем посмотрим. Подходишь, они как давай взлетать. То есть, так вот, никто туда не суется. Ну, что, ходить туда, где, извините, насрано. По-другому да, не могу сказать. Вот, то есть, а вечером опять они хлоп под слоновые лопастя. Там кемарить. Да, ну, так вот,
0: греют, да.
1: О птицах, вредителях слоновых.
0: Да, вы не задали такой вопрос. Если у обоих присутствует боковое зрение, то слон тоже же не видит эту птицу.
1: Когда лоб в лоб?
0: Да, когда он подкрадывается.
1: Не видит, значит, он должен боком подкрадываться.
0: Нет. Особо острые слуховые вот эти дела его выручают.
1: То есть шуршание коготками, что ли?
0: Шуршание коготками, неожиданный выпроск фекалий, вот это все.
1: Птицы, это же шумно, на самом деле. Мы увеличивали, по-моему, в 5500 раз вот этот шум, издаваемый, значит, при дефекации птичьего организма. Это, знаете, на что похоже? На, как бы это лучше сказать, ну, в общем, если бы вас погрузили вовнутрь гигантской воронки, вот в которую утонул «Титаник». Вот в самый центр. Вот такой. Ну, в 10 раз громче и бульканней.
0: Да, там звук достаточно интенсивный. И вот
1: ну, короткий, короткий.
0: Говаривали, что какие-то молодежные коллективы хотят применять этот звук.
1: На практике.
0: Да, сэмплировать его.
1: Для ранней диагностики абортов. Ну что же, да, так о птицах врагах.
0: Вот,
1: и слоны, как подкрадывается, хотелось
0: слоны бы еще. Слоны подкрадываются сзади посредством слуха. Они не видят. Только на слух, это очень тонкая работа.
1: А, прошу прощения, а вот, так сказать, чувство обоняния, насколько у них развито? Ведь они могут, значит, делать хоботовой понюх, то есть впереди себя он так обнюхает.
0: Не, они даже не впереди себя понюх производят.
1: Вообще вокруг.
0: Просто у них клювик, хобот может быть внизу, а понюх производится там в радиусе там 15 метров.
1: Ну, а скажите, вот, собственно, ведь вот птицы, большинство, а поскольку они все-таки в Африке живут, и, естественно, охота производится, то ночью идет, значит, на лежбище, и там, значит, наступ производит вот на подошвянок, да? А днем-то он подкрадывается к птицам таким, которые на солнце сидят, они, в общем, потеют, от них воняет прелыми перьями. Вот этот запах, он...
0: Да, опять же, выделяется жир птичий, вот этот, который смазывает перья, он тоже специфический запах имеет. Конечно, слон идет на запах. Вот, ему как бы в кайф птицу сбить с ветвей, потому что она сволочь просто-напросто.
1: А вот что же она ему делает плохого?
0: Ну, во-первых, как и у крокодила, она гадит на спину.
1: Угу.
0: А в-третьих, ну, воняет.
1: Угу. Ну, это тоже важная причина.
0: Потому что когда она умирает, она повоняет немного, да, так вот?
1: И все,
0: и как бы. И все, как бы там. Либо ее съедят волки какие-нибудь.
1: Там людоеды местные. Не людоеды, да. Папуасы.
0: То есть еще быстрее избавиться. Слон не любит вот этих неприятных запахов. Иногда даже бывали случаи, что папуасов мочил слон. Хоботом,
1: да.
0: Прям. Ну,
1: вот да, идет... Там долго у них там обряд вот этот неприличный.
0: Да.
1: Там вымазка фекальная. Ну, вот тут такая вещь, как бы, что еще. То есть тут не просто как бы вот этот, значит, запах прелых перьев, да, и там, значит, вымазка фекальный. Вот он как бы нарушает эстетические чувства слона. Вовсе нет. Там мы не говорим, что слон настолько высокоодушевленный, что типа картину Репина, например, любит, а кино с Генделем не любит смотреть. Да? Вот, нет, ну, естественно, по барабану просто от каких-то резких запахов происходит непроизвольный спазм хоботовых.
0: И... Не, просто мы затронули тему слоны и птицы. Если бы мы затронули тему слоны и ежики, да, то в такой же степени есть и враги ежики, друзья.
1: Кстати, вот о ежиках хотелось бы вот все-таки, каким образом вот он, значит, ему нужно почесать круп. Значит,
0: ну, он вот он двигается.
1: Идет, значит. И у него, кстати, тут нужно еще сказать, что психологическое давление, потому что ему, нужно найти этого ежика, а почес-то все увеличивается.
0: Наверное, скорее всего, это почес его постоянно подталкивает. Мозг, идут импульсы, что...
1: Где же часы, ну, детские часы.
0: Нужно чесалово.
1: Чесалово.
0: Вот, и он уже идет, он мысленно смотрит по бокам,
1: где бы там колючные какие-то...
0: Хоботом он...
1: Вводит так, что прям сквозняк
0: стоит. Он же слон тоже вниз не может смотреть. Он может вверх смотреть, по бокам.
1: И по бокам. А вперед, кстати, тоже. Вот он не может голову на бок повернуть ведь. Ну, не может.
0: Там радиус очень маленький.
1: Ну, нет, немножко может.
0: Иногда он ежиков находит, вот хобот волочится по земле.
1: Кул произошел такой.
0: И покалывание происходит, сразу слон, оба, импульсы пошли в мозг.
1: Дескать, что-то такое, что почесало его создаст, как бы.
0: Ну, иногда путают с репейником, но хотя кожа слона очень толстая, поэтому он репейник, в принципе, не замечает.
1: А вот, кстати, о коже. Ведь наверняка у них существуют какие-то серьезные кожные заболевания, тем не менее. Вот...
0: Подкожные.
1: А, подкожные? Ну, вот поподробнее не могли бы вы нам рассказать?
0: Дело в том, что подкожные все заболевания в основном связаны с заползанием в поры кожи мелких жучков. Клещей,
1: простите, а вот, значит, эти поры, да, значит, они, получается, толщиной с эту кожу, они же сквозные, да? Вот, они, скажите, прямые или там извил какой-то происходит порных? Потому что, значит, если извил, то проникновение жучковых, там, клещевых затруднен все-таки. Если, конечно, это прямиком, то раз там в лес и в жир. Ну, там же сразу жировая начинается, активная там у него.
0: Дело в том, что вот эти поры, они бывают разные.
1: Угу.
0: Разные. А есть...
1: Да-да-да. Такие извил.
0: Такие
1: там,
0: есть.
1: Ну, вот такие чаще мне встречались.
0: Да, вот и как бы насекомые уже сами выбирают, куда им ползти.
1: Это, видимо, зависит от панцирности, от тушки. Ведь если это жучилово, то есть то у него ихтиоловый, нет, ихтин, вот этот, пехтин, ну, который вот твердый покров.
0: Дело в том, что и болезнь-то получается из-за того, что не из-за самого заползания, а из-за того, что, ну, допустим, вот... насекомое, да, которое по прямой только двигается, оно заползло в прямую
1: и
0: под кожу.
1: И
0: там задохнулось, разложилось и умерло.
1: А вот простите, вот я знаю, что в принципе как бы большинство вот насекомых, которые могут только по прямой двигаться, ни в бок, ни в зад, никак. Действительно, есть такие упертые промани. Вот, а у них еще есть такие прогрызовые, ну, чтобы как-то вот какие-то...
0: Не, но слоновую кость прогрызть. Ну, кость кожи. Это...
1: То есть вся жизнь у них на это уходит. Он-то как раз производит прогрыз где-то до половины, от старости помирает. И если не успел отложить личинки, то как бы вот... А вот в том случае, если он успел отложить личинки, тогда, значит, они же должны, значит, делать выполз в разные стороны. Они же глупы, они не понимают, что нужно двигаться внутрь слонов.
0: Они могут... Вот эта болезнь очень прогрессирующая, потому что они, выгрызая кожу, расползаются в разные стороны.
1: А могут ведь и на вылаз пойти, на вылаз.
0: Кто-то на вылаз, кто-то дальше пошел, там еще размножился. Это
1: Но ведь они вот пока на вылаз идут тоже, значит, прогрыз, они к этому времени мудреют и резко меняют свое направление к внутрь.
0: Ну, это нет, это не обязательно.
1: Не обязательно.
0: Дело, ну, как он, таракан, может промудрить?
1: Ну, имеется в виду, нюх там появился. На...
0: Нет, нет, тут другая.
1: Снаружи-то там уже плохо. Там
0: у них очень сильная связь с традициями, с потомством. Они всегда думают о наследстве. И они как бы, вот каждый вот этот насекомый, этот таракан, он не думает о себе. Он думает так: пусть я сейчас ползу наружу, пусть... Но я не изменю своей траектории. Родятся мои дети, которые расползутся везде.
1: А, ну то есть как бы это вот уже у него заложено генетически, я бы сказал, да?
0: Да.
1: Но ведь тут еще есть такая вещь, гораздо, может быть, более опасная для, значит, кожных покровов слоновых. Это как бы паразиты вот в этих насекомых, которые тоже паразитируют. Дело в том, что как бы можно, и слон это делает, так называемый грязевой или фекальный замаз, значит, прогрызанных мест, чтобы происходил задых этих...
0: Да. Но он даже может просто упасть в какую-то грязь, почувствовав вот эту...
1: Чёсть там всякий такой активный какой-то, нездоровый.
0: Вот
1: не
0: чем просто... еще советуют для людей грязевые ванны принимать?
1: Да,
0: вот
1: да, это затык тоже... порных и выдох, да, там, да. Задох, значит, всех насекомых.
0: Задох,
1: но тут...
0: всякой вот этой гадости.
1: Да, но опасность в том, что как бы вот большой, значит, насекомое, оно и больше воздуха поглощает, и, значит, замаз вот этого отверстия входного прекращает доступ воздуха, этого вполне достаточно, чтобы вот насекомое сдохло там внутри, а уж там дело организма переваривается. варить как-то там. Ну, гнойничок вскочит, прыщ там он выдавит. Вот. А вот эти паразиты, которые на самом этом насекомом, для них воздуха практически хватает того, который в кожной ткани. Вот.
0: Ну, они практически существуют без воздуха. Они воздух этот вытягивают из молекул.
1: Да, то есть кожных. Как бы химический
0: процесс. И тем же еще усугубляет болезнь.
1: То есть вот бывают синюшные такие слоны.
0: Да.
1: Но об этом уже через буквально несколько минут. Собственно, вот так беседу и рассказываем. Мы так, кстати, сегодня очень подробно ответили, ну, еще и будем отвечать на вопрос Германа Викторовича Ворот. То есть, ну, действительно, человек столько писем прислал, весь списался, вот. Но мы забыли немножко о наших других радиослушателях, может
0: что
1: быть.
0: Что они думают что вообще они, по этому поводу.
1: Да, и, в общем-то,
0: наверное,
1: поэтому...
0: тоже вопросы возникают.
1: Да, по ходу вот беседы. Телефон 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, что вы можете дополнить к вопросу Германа Викторовича Ворот, вы, пожалуйста, их задавайте. Вот я предлагаю послушать звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Отошел человек. Ну что же, тогда я предлагаю, значит, вот продолжить нашу тему. Значит, тему все-таки, насколько вот этот контакт между млекопитающим, каковым является слоновой, да, и другим млекопитающим, ну, гораздо менее организованным, чем слон, это ежи. То есть, как бы, вот этот контакт обмана, вот как он происходит? Ведь это две разные формы жизни.
0: Тут,
1: да?
0: Опять же, две теории существуют, да, которые с одной стороны правы и с другой правы. Дело в том, что есть дружелюбные слонам ежи. То есть, наоборот, если мы говорим о слонах, в главной теме, то есть дружелюбные ежам слоны, и есть недружелюбные ежам слоны, опять же. Дело в том, что ежей также существует два вида. Игольчатые и гладкошерстные.
1: Ну,
0: гладкошерстные, да, они как бы дружелюбны, получается.
1: А как же они защищают себя, вот если у них, значит, игольчатых не топорщится?
0: Ну вот,
1: понятно.
0: Они очень хорошо плодятся.
1: Да, вот. Тоже такой хороший выход для сохранения популяции, да.
0: Вот, дело в том, что как бы почему они являются дружелюбными? Ну вот идет слон, и лежит этот короткошерстный ежик, но он ему вообще ни к чему. И он миролюбиво проходит мимо него. Да, он почувствовать не может. А вот, вот эти вот ежики, которые...
1: Значит, с игольками,
0: да, в них слон нуждается. Просто сама природа ему дает импульс в мозг, что это враг.
1: Значит, да, да. Ну вот поступают звонки, если вы не против.
0: Да.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Я предлагаю вам посмотреть на проблему с другой стороны.
1: Да.
3: Вот известный актер Лановой. Он к слоновости не имел отношения никакой. Как вы думаете?
1: Какой актер?
3: Лановой.
1: Спасибо за вопрос. Ну, это вот, видимо, к вам вопрос. Как бы я, честно говоря, не знаком с американским кинематографом.
0: Не, ну я, насколько знаю этого прекрасного актера, мы, конечно, ходили с ним по джунглям, но я никогда не видел, чтобы, когда пробегало стадо слонов, он как-то на это реагировал неадекватно, ну, там что-то начинал нервничать. Он реагировал, как и все обычные люди.
1: Да, то есть смотри, говорит, слон бежит.
0: Да.
1: Это только попервой. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
4: Вот вы знаете, я бы хотел вам предложить свою как бы теорию, как почесать слона ежом.
1: Ну...
4: Мне кажется, что ежик сам заинтересован в этом, поскольку он как бы ползает там годами, ну вот человека
1: даже,
4: в ши заводится, когда он не моется, да?
1: Да.
4: Вот у него в иголках там тоже мусор всякий накапливается.
1: Так, кстати, потеряется. Простите, что я вас перебиваю, это действительно тема серьезная, потому что как бы на него же происходит сып разной трухи, правильно?
4: Да.
1: И
4: да,
1: в это
4: бананов.
1: Все застревало вот там сплошное вот в междуигольчатых, значит, промежностях.
4: Конечно.
1: Да.
4: Так что он спокойно ждет, когда слон подойдет, они договариваются там, ну, может, за определенную плату даже. и все. Ежик.
1: Ну да, то есть это обоюдно выгодно.
4: Обоюдность, да, согласен.
1: Да.
0: Самое печальное.
1: Спасибо.
0: Самое печальное, что это неправильная версия.
1: Ну, сейчас мы еще примем звонки, да. Потому что... А потом, конечно, вот вы нам расскажете, потому, ну, в чем истина. Доброй ночи. Нет, нету тогда. Вот, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло.
2: Это Татьяна Николаевна.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Что ж вы, козлы, так редко трубку снимаете?
1: Это я тебя так.
0: Ай, здорово, трубок-то нет. Здорово, она тебе. Трубок-то нет у меня.
1: Ну, услышал. Алло, алло. А, ну вот, собственно, и весь вопрос. Ну как, отвечай.
0: Я тебя спрашиваю, что вылупил. У меня трубок нет, и поднимать мне нечего. Соответственно, я не козел. Тогда это к тебе тогда вопрос.
1: Ну, а я вообще ничего не поднимаю. У меня тяжесть, нельзя после того случая поднимать. А, так это же
0: Федор сидит, который трубки поднимает.
1: Ну, он, да, ты сейчас, ладно, не будем его трогать.
0: В принципе, его и жена часто почему-то козлом называют. Может,
1: да, не важно, не будем сдаваться. У нас все-таки научный сугубо разговор.
0: Вот второй звонок очень. Вот. Нет, проблему подожди, Ежовых очень.
1: Подожди, я хотел сказать несколько отдельных слов. Вот, то есть вернуться к теме, значит, слоны и птицы. Потому что мы обошли, то есть мы сказали о, значит, птицах, вот, которые помогают слонам, а о птицах, которые, значит, там как бы
0: вредят.
1: Да, вредят.
0: Мало, мало.
1: Но ведь есть и нейтральные птицы. Птицы, которые...
0: Ну, орел, да. Допустим, она в воздухе, слону никак не добраться.
1: Во-первых. А во-вторых, та птица, которая козлон ночью, значит, стоит вот на этой птице-подошвике, то эта птица еще сверху садится на слона и на нем ночует.
0: Грибник, да, птица, по-моему?
1: Да, да, да, правильно, грибник, так она называется. Так вот,
0: или хребятник, вот в других селениях называют.
1: Ну, как бы хребятник, это как бы немножко она южнее там обитает. Ну, в общем, хребятник, да, хребетянка, по-разному ее зовут местные жители. Вот, она, значит, тоже ничего не вредит. Единственное, что приятно, что, значит, эта птица очень беспокойная, и она постоянно видит дурные сны. И из-за этого переступает с ноги на ногу, и вот, значит, делает поцарап когтевой иногда слону, то есть, когда слон спит...
0: Покалывание, опять
1: покалывание,
0: же.
1: Да, то есть...
0: Слон очень чувствителен на сон.
1: Да, и еще тут какая польза даже, то есть, это не то, что нейтральная птица, даже немножко полезная, она как бы бдит. Ну, ночью. И в том случае, если она видит, значит, что к слонам приближается какая-то опасность, к стойбищу, то вот этот жим, значит, когтевой, да, становится сильным у нее, потому что она в темноте тоже не ориентируется. И в данном случае начинается покалывание, значит, слон, типа, очнулся и начинает ломиться, там, бежать от опасности.
0: Но
1: а
0: они
1: птица
0: все в
1: на
0: разные
1: нем.
0: Стороны.
1: Да, и птица на нем, потому что птица сама, если полетит, то она ни черта
0: в деревья.
1: Да. Да, вот такая, как бы, ну, это такая нейтральная, собственно. Нейтральные птицы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень познавательная передача, она мне очень понравилась.
1: Спасибо.
5: Вопрос такой. Вот сейчас в Африке все голодают. Почему бы вот так с помощью слонов они не удобряют огороды? Вы представляете? Сколько навоза, он дешевый, как вот вы...
1: Ну, мы уже говорили.
0: Почему?
1: Говорили.
0: А удобряют?
1: Нет, мы говорили в начале программы, что в Европу вот экспорт навоза слоновьего был активно организован, собственно. И как бы вот из-за этого экспорта практически местное население осталось без этих ценных энергетических ресурсов.
0: Нет, но в основном голодает та часть, где пустыня.
1: Да.
0: А что в джунглях, они там и листья могут есть, так что там проблем с едой нет, в принципе.
1: Да, да.
0: Это по нашим меркам они голодают, голодают по консервам, по колбасе. А так...
1: Я вот хотел о чем спросить тебя. Тут просто я говорю, приходит какое-то дикое количество писем. Мы вот только что принесли пачку. Я как бы пользуюсь случаем, пока вот тут исполнял песни разные. Вскрыл одно письмо. Пишет нам Федор Сидорович Жми. Вот он спрашивает: скажите, как на ваш взгляд, каковы перспективы в мире, понимаешь, да, спичек? Ну, то есть, вот сейчас сюжеты проходят многочисленные по телевидению. Значит, зажигалочность, она выжимает спичечность. То есть, значит, ресурсы там древесные, да, ну, там все, да. Вот, как бы, с другой стороны, значит, зажигалочность, это газовая промышленность, там и бензина там, да, заливают.
0: Да.
1: Вот, тоже, как бы, ресурсы. Пластмасса там, значит, железяка там, значит, пыльцевой стер происходит какой-то. Вот, спичечность, это, как бы, древесная, серая. верные там, значит, конструкции, плюс эстетика, там, значит, ковырялого зубное после, значит, зажига сигаретного. Ну, вот все, так вот, как бы вы проанализировали ситуацию?
0: Дело в том, что тут, как бы, опять же, есть две позиции. Левая и правая.
1: Так.
0: И те правые, и те правые. Тут надо учитывать непосредственно, в какой стране.
1: Допустим, в стране, да?
0: Да, в какой стране, какие перспективы. Допустим, если взять Россию, то, то у обоих есть перспективы. Потому что и лесная промышленность у нас может прогрессировать. Мы можем насажать еще деревьев, подождать, пока они вырастут. И нефтяная промышленность, у нас запасы вроде пока есть.
1: Наполнены, да.
0: Но есть такие страны, где нет, допустим, леса. Тот же Азербайджан взять. У них нефть.
1: Афганистан, там тоже мало деревних. Да.
0: Вот, там будет преобладать, конечно,
1: зажигалочная
0: система. Но как бы на этой почве еще не произошли бы войны, понимаешь? Тут же меняются убеждения.
1: Во-первых, убеждения, то есть, потому что как бы одно дело, когда ты созерцаешь огонек, пожирающий дерево, ты успокаиваешься, а когда этот огонек пожирает газ или нефть, то, конечно, возбуждение.
0: Он даже пожирает.